0: Между Вашингтоном и Пекином в сфере искусственного интеллекта, сообщает агентство Рейтер. Уточняется, что Госдеп подготовил проект письма, которое адресовано 35 государствам. В этот список входят участники инициативы PEX Silica, нацеленные на обеспечение безопасности цепочек поставок моделей искусственного интеллекта, полупроводников и критически важных минералов, а также другие страны, ранее выразившие заинтересованность в сотрудничестве с Вашингтоном в этой сфере. При этом напрямую Китай в проекте документа не упоминается, однако страны призывают осознанно выбирать в вопросе сотрудничества в области искусственного интеллекта. Землетрясение магнитудой 7,6 зафиксировано у берегов индонезийского острова Флорес, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Очаг залегал на глубине 35 километров. Позже произошло еще одно землетрясение магнитудой 6,2. В этот раз очаг залегал на глубине 199 километров. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала. Следующий выпуск новостей менее чем через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». «Профилактика» с Геннадием Онищенко.
2: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете «Радио Спутник». Начинаем авторскую программу академика Российской академии наук, доктора медицинских наук, профессора, заместителя президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Геннадий Григорьевич, мое почтение. Что ж, обсудим сначала такая тема международного уровня, но тем не менее, на мой взгляд, тут интересно и в нашем контексте тоже посмотреть. Испанская Сеута до сих пор страдает от наплыва нелегальных мигрантов. Изначально границу пересекли десятки тысяч. Сейчас, конечно, стало намного меньше, 10 тысяч мигрантов, но тем не менее СМИ делают акценты, и не только СМИ, но и эксперты, на другом, предупреждая о рисках возникновения самых разных инфекционных заболеваний. Тут и корь, холера, туберкулез. Поэтому хочется рассмотреть вот даже как социальное явление, и как это может отразиться впоследствии, ну, скажем, не только на Испании, но и любой другой стране, когда вот таким образом огромное количество мигрантов пересекают границу, и какие риски впоследствии возникают с медицинской точки зрения.
3: Ну, это тема не новая, и сам факт, вот вы говорите, СМИ обращают, но тут не надо ни на что обращать, это само собой разумеется. Во-первых, люди приехали из нищей страны, где ни медицины, ничего нет. Правда, те кадры, которые мелькают в новостных блоках, там, ну, это в основном молодые ребята. Ну, туберкулез, он там не возник, они его с собой привезли. Потому что, скорее всего, они никогда и в жизни-то и с медиками не встречались. Уж не говорю о каких-то там диспансеризациях и так далее. Что касается чесотки, ну, опять же, это их приобретение. Другое дело, что динамика-то, наверное, все-таки лучше. Сейчас они здесь в более хороших находятся условиях, чем они были там. Они ж не от добра не ищут, они насильственным путем пересекли границу, только для того, чтобы что-то найти себе. Ну, я уж могу где-то 3,5 тысячи лет назад 4 цивилизации погибло. Причем за очень короткое время. Империи мощные по тем временам. За счет вот этих вот явлений, когда идет миграция. Ну, вы помните, вот Германия, которая сейчас просто захлебывается, мы видели на Британских островах, тут нисколько инфекций должны беспокоить их. С инфекциями понятно, как разбираться. Сколько существования двух, в общем-то, культур. И верования другие, они же очень агрессивны, они же не собираются социализироваться, они не входят в эту среду, они живут своим этим. И, наверное, же где-то уже в некоторых регионах, в том числе и в Испании, скорее всего, уже число этих мигрантов достигает критической точки зрения, когда им они могут замкнуться в своем субанклаве и жить так, как они привыкли, как они научили, а переучиваться, да еще где-то там искать профессию, работу, они, наверное, к этому не готовы. И Евросоюз, когда на эти меры шел, ну, как говорится, позыв-то был вроде бы гуманитарный. Угу. Давайте мы их заберем. Действительно, это же огромные траты для бюджета. Они же их кормят, они же их обслуживают. Они же им дают какие-то, пусть элементарные, но условия жизни. Вот. Поэтому с инфекциями я каких-то таких сверхнеожиданностей не вижу. Ну, с туберкулезом лучше, конечно, медицине местной, раз они уж там, их изолировать и лечить. Потому что уезжать они точно не уедут, а контаминировать местное население это спокойно смогут. Чесотка, ну, это паразитоз, это такое заболевание, которое можно там за неделю излечить, и им придется это делать, потому что это хуже им будет. Это лечение очень простое, даже медицину тут не надо привлекать, вот, создать условия, обработать их, санитарную обработку провести, и все будет нормально. Ну, холера может быть, но сейчас уже дело, хотя нет, еще август, так что как раз холерные месяцы, холера это, тем более там это и весь сентябрь будет, ну, холеру тоже вылечить можно. Сейчас мы научились, антибиотики у нас есть, это 70-е годы, мы с ума сходили, там карантины объявляли, здесь... Местному муниципалитету нужно всех их обследовать, изолировать, пролечить и забыть. Потому что вопрос с депортацией, по-моему, у них не решится так быстро. Вот. И чтобы не перешло это на местное население, наверное. А вот как с этим в принципе бороться? Потому что то, что сейчас происходит в Сеуте, это очередная вспышка, но глубинно эта проблема гораздо-гораздо больше. Миллионы переехало и живет, и уже зарегистрировано, и уже поставлено на довольствие. Конечно, это неправильная политика. Евросоюза, они против себя настраивают население по двум причинам. Люди видят, что их содержат на их деньги. И второе, то, что они им создают действительно очень серьезный дискомфорт. Вот. И преступность, и... Да все, что хотите.
2: Там. Но, Геннадий Григорьевич, так как занимаемся профилактикой, понятно, что, вот, например, мне, если я хочу в какую-нибудь экзотическую страну отправиться на недельку-другую, мне надо не один десяток прививок перед этим себе поставить. Вот как вы считаете, вот нужно ли здесь?
3: Там-то ясно, что они приехали без всяких прививок.
2: Это да, здесь безусловно.
3: Вот, поэтому пусть они... В данном конкретном случае я каких-то сверхугроз не вижу. Но в перспективе угрозы вот такой нерегулируемой миграции, она должна все-таки находить решение. И эту нерегулируемую миграцию нужно переводить совсем в другую плоскость. Почему Евросоюз, вместо того, чтобы кормить этого наркомана, который в Киеве сидит, отдавать ему оружие, понятно, они не думают и не его защищать, более выгодный бизнес – это военный бизнес. Они сейчас перестраивают экономику и будут гнать оружие. И уже все там наелись, из ушей выпадают вот эти все взятки, воровство, которое там есть, начиная от госпожи фон дер Ляйден, вот этой нашей эстонской комсомолки и опускаясь до самого низкого клерка, который там есть. А в принципе вот эту как можно решить? Вот в тех странах, которые тяготеют Евросоюзу, создать условия для того, чтобы они там могли работать, учиться, с выгодой для себя же. Перевести туда какие-то производства, и пусть научить их, и пусть они живут там, где они родились. Вот тогда этой миграции не будет.
2: Это уже колониальной политике противоречит, которой Запад
3: придерживается. Нет, они как раз живут в этой колониальной политике, но живут старыми мозгами. Раньше они ее грабили, доводили до нищеты, но прежде всего в этом усердствовали англичане. Они сейчас в этой логике живут. А создать условия, дать элементарную медицину, дать какие-то технологии, не те современные, которые есть в Европе, а просто чтобы люди могли жить элементарно, вот это было бы правильно. Все равно больше денег расходуют здесь, содержая их, они тут мародерствуют, они тут хулиганы. А там бы они жили, и вот это была бы правильная политика. Потому что я не случайно начал с того, что погибли цивилизации, Европа погибнет. Дойдет до критической точки зрения, точки, уже когда их число будет сопоставимо с основным населением, все. Это будут гетто не будут, но будут кварталы мононациональные. Будут жить люди, которые не знают и не хотят знать местный язык. И все.
2: Замещение коренного населения.
3: Да, и замещение коренного населения. Тем более они, у них с рождаемостью проблем нет, а здесь они есть. Вот что произойдет. И даже англосаксоны, они там никуда... Хотя у них тоже через Ла-Манш плавают очень часто, и они там уже тоже, так сказать... Вот эту вот проблему надо решать. Поэтому, а если сейчас здесь не принять никаких мер, то прежде всего туберкулез, явно там есть и заболевания, передающиеся половым путем, и СПИД там есть, он просто не диагностирован. Чесотку можно увидеть. Угу. Туберкулез тоже может себя проявить, а СПИД там есть. Вот тут тогда это произойдет. Поэтому этот факт, это, если хотите, один из последних звонков для Брюсселя, если они не одумаются, то им скоро придется искать себе место, может быть, даже замещать их там, переезжать туда, потому что будет вытеснение идти серьезное. Ну, а пока будет идти вытеснение, заболеваемость будет расти. Сейчас же они все пойдут куда? Пойдут на панель мужчины. Или, наоборот, будут пользоваться той панелью, которая у них есть там. И если в Европе более-менее баланс соблюдается с тем же СПИДом, то это здесь уже это будет выходить из-под контроля.
2: Да, не самые оптимистичные прогнозы, но оно и понятно. Это вызвано той политикой Брюсселя, которую он очень
3: раздавал. Они истерят сейчас, они друг на друга перекладывают, нагнетают там. Хотя это все, что вот они назвали, можно купить. Там другие риски есть, о которых они не говорят и даже не понимают. Именно с медицинской точки зрения. А чесотка, ну, туберкулез, ну, что такое, холера. Ну, Господи, прокапают его и все.
2: Ну да. Обсудим теперь другую тему, тоже с медицинской точки зрения. Сейчас статистические данные приводят следующее. В нашей стране за 10 лет заболеваемость меланомой выросла почти в полтора раза. Пик диагностики приходится на лето, и что примечательно, связывают эту историю с открытой одеждой. Действительно ли, на ваш взгляд, открытая одежда меняет нашу кожу? Особенно тут под прицелом дети с солнечными ожогами. Давайте разберем эту историю, Геннадий
3: Григорьевич. Не, ну то, что кожа – это кожа. А на каждом из нас есть очень много родинок. Знаете, такие черные?
2: Конечно.
3: Да, это сосудистая сосудистая доброкачественная опухоль. Опухоль,
2: угу.
3: Которая с ней можно спокойно прожить всю жизнь, и она вас не тронет. Вот. А все вот эти меланомы, почему летом? Ну, во-первых, воздействие ультрафиолета, она резко активизирует. Ну, во-первых, обменные процессы возрастают, и в том числе на коже, и она провоцирует переход вот этой доброкачественной опухоли в недоброкачественную. Вот. Поэтому это надо понимать. И действительно, если зимой вроде все компенсировано, одежда, человек не занимается таким спортом, когда приходится там травмировать кожу, а на коже находятся эти доброкачественные опухоли в виде, как в простонародье они называются, родинками, так? Но особенность нашего организма состоит в том, что особенно травмы, которые были в раннем детстве и прошли, это, ну, назовем условно, в памяти остается. И вот как раз начинают активизироваться и озлокачествляться именно вот эти участки кожи, где находится в том числе и эта меланома. Поэтому даже и не летом человек побрился, поранил или постригся там, где-то там ему, как говорится, наводили порядок на шее, поранили. Это тоже может спровоцировать эту меланому. Поэтому за этим нужно наблюдать. Они, причем визуально даже видно, то была вроде спокойно, вдруг она покраснела, начинает набираться, расти. Тут же надо обратиться к врачу. А летом вот приводятся примеры, когда даже на пляж приходят медицинские работники и проводят осмотры. Ну, в принципе, я не знаю, где это делается. Для ОМС это грубое нарушение оказания медицинского обследования вне медицинского учреждения. Но по делу, по смыслу это хорошо. Вряд ли молодых людей затянешь, которые находятся на пляже, точно не затянешь никогда в поликлинику. Давайте мы вам посмотрим ваши. А тут пришли, посмотрели, кому-то сказали, вот вы дурака не валяете, придите к нам, мы возьмем биопсийку там и посмотрим, что у вас происходит. Поэтому вот чем это все объясняется. То, что в полтора раза возросла, ну, это вольная трактовка. Тут я допускаю и активное выявление, вот хотя во время диспансеризации особенно на эти вещи не обращают внимания. Сердце, легкие, эндокринная система – это да. Вот, поэтому сказать, что это вот что-то у нас такое сверхъестественное происходит, которое провоцирует это, я бы не сказал. А вот жаркое лето, оно побудило интерес к этой теме, потому что все, кто не исполнял наших рекомендаций, там, как можно меньше открытой кожи, да, свободная, светлая одежда, вот, чтобы где-то не жало, не терло и так далее, это вот нужно соблюдать и помнить об этом. Ну, а кого встревожит наш разговор сегодняшний, то нужно обратиться в поликлинику. Это будет правильно.
2: Геннадий Григорьевич, удалять родинки опасно?
3: Не, удалять родинки удаляют и в медицинских условиях это делают. Но это делают профессионалы. А когда некоторые берут их там...
2: Из косметических побуждений иногда, знаете, бывают такие...
3: И это понятно, объяснимо. Ну почему? Объяснимо. Вот. Но это должны делать медицинские работники. Они исследуют, они... ареал удаляемой кожи определят, вот, и все. А самостоятельно этим заниматься не надо.
2: Сейчас в нашей стране проходит неделя профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Началась она, да, с 10 августа и продлится до 16 включительно. Акция проводится в честь Международного дня здоровья сердца, напоминает о важности здорового образа жизни. Но тут еще и интересна статистика. Средний возраст пациентов с инфарктом в России составляет около 64 лет. Хотя в последнее время вот все чаще, знаете, слышу фразу, что такого рода болезни молодеют. Так ли?
3: Нет, вот смотрите. Ну, во-первых, давайте начнем с того, и я не упущу возможности комплементарно высказаться в адрес Минздрава, потому что международный день, как вы правильно сказали, 11, то есть во вторник был. Но наш Минздрав, ряд, а сейчас этих международных дней у нас много, и это правильно, то сердце, то у нас эндокринные заболевания, вот, и так далее, и так далее. Он сам объявляет неделю, потому что за день не наговоришься.
2: Конечно.
3: Вот. А вот когда неделя здорового сердца, тогда уже есть возможность, это и идет директива медицинским учреждениям, кто сколько может, тот организует и дополнительные приемы, и какие-то разъяснительные беседы, и так далее, и так далее. Кто-то идет и правильно делает там в коллективы, особенно в детские. Поэтому вот такую практику надо продолжать. Это же не праздник.
2: Ну, конечно.
3: Это сосредоточенное в течение недели внимание какой-то системной проблеме здоровья нации. Вот что такое вот эти недели, которые объявляются с приходом Мурашко, вот Михаила Альбертовича, во главе министерства. А вот 64 года. 64 года – это такой же косвенный показатель, как средняя продолжительность жизни. И чем выше у нас поднимается порог возраста, где выявляется вот 64 года, тем лучше.
2: Вот давайте мы с этого и начнем вторую половину программы. Друзья, оставайтесь с нами.
1: Узнать за 90 секунд. Без устройств, генерирующих интенсивные узконаправленные пучки света, известных как лазеры, современная жизнь невозможна. Их используют в медицине, промышленности, науке, связи, военном деле и быту. С помощью лазеров читаются и записываются данные на компьютерной и аудиотехнике. Происходит мгновенная фокусировка камер в смартфонах. Многие ошибочно полагают, что это изобретение – плод усилий американских ученых. Один из основоположников квантовой электроники, Чарльз Таунс, действительно вошел в число создателей лазера. И даже Нобелевскую премию получил. Но не он один. Таунс разделил высшую награду с советскими физиками Николаем Басовым и Александром Прохоровым. Не имея никаких контактов с США из-за железного занавеса, они вели параллельные разработки и добились выдающихся результатов. Первый советский полупроводниковый лазер появился в начале 1960-х. Он произвел революцию, подтвердив статус СССР как великой научной державы. Александр Прохоров и Николай Басов стали академиками. Басов возглавил физический институт и создал лабораторию квантовой радиофизики. Прохоров – институт всеобщей физики Академии наук. И параллельно стал главным редактором Большой советской энциклопедии.

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Все новости теперь доступны на нашем канале в Макс. Переходите, читайте и слушайте. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Профилактика» с Геннадием Онищенко.
2: «Профилактика» продолжается, как и прямой эфир на «Радио Спутник». Кто только настроился на нужную волну, подключился к онлайн-трансляции. Здравствуйте! В студии автор программы, академик Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Геннадий Григорьевич, остановились на неделе профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
3: Да, мы начали с вами обсуждать 64 года. Это цифра, которую озвучил академик Бойцов, это директор нашего головного института. И он это объясняет тем, что у нас на протяжении уже 14 лет в стране более-менее системно работает и диагностика, и диспансеризация, и всякого рода меры профилактики, осмотры медицинские и так далее, и так далее. Это тоже позволяет рано выявить, и значит, чем раньше мы выявляем, тем лучше лечим. Вот, поэтому в том числе и вот эта неделя, о которой мы с вами, с которой мы начали, что она посвящена 11 апреля Международному дню здорового сердца. Что такое сердечно-сосудистые заболевания? Видите, день здорового сердца, а мы говорим о сердечно-сосудистых заболеваниях. Это все. Это сердце прежде всего, это сосуды, это состояние здоровья эндокринной системы. Если диабет у человека, то стенки сосудов уже другие и так далее. Но я не собираюсь, давайте мы, так сказать, прислушаемся к Минздраву и свою лепту внесем в эту неделю. Она сейчас, кстати, продолжается. Вот. Я не собираюсь кардиограммы там читать. Угу. А вот что способствует здоровому сердцу? Это прежде всего здоровый образ жизни. А что это такое? Это нормальный сон, это нормальное питание. Не европейская кухня, как ее сейчас называют. Ну, она не сколько европейская, сколько американская. Все жирное, все отсутствие овощей и фруктов, вот это как раз и влияет на это все, и в том числе на онкологию. Так вот, сон, питание, избавление от вредных привычек, это алкоголь, это курение, потому что курение – это главный враг сердцу. Понимаете? Вот мы тут рассуждаем о вейпах, давайте мы их будем внедрять. Это преступные разговоры, которые ведут, к сожалению, мои коллеги.
2: А из алкоголя отмечают пиво, которое особенно в летний сезон популярно, говоря о сердце, да?
3: Не, у нас даже есть такое понятие «пивное сердце».
2: Да.
3: Да, поэтому это особенности. Так вот, все вот эти вещи, активность физическая, это не надо бегать на марафонскую дистанцию, просто вечером перед сном прогуляться.

0: как минимум 150 минут в неделю заниматься физкультурой. Не надо гири поднимать, не надо это. С тяжестью своего тела работать. Отжиматься, приседать, растяжки делать, так? Ну, и, конечно же, не забывать периодически обращаться вот на ту диспансеризацию, о которой было сказано, что она у нас сегодня существует и существует, так сказать, сопровождаемая, как любит сегодня говорить, финансовым, экономическим инструментом, не за даром. Пришел вам бесплатно, а за это врач и деньги получит, и получит реактивы, и возможности провести те или иные исследования, если там возникнет какая-то необходимость. Поэтому сегодня у нас с вами ни много ни мало 14-е, еще два дня.
1: Да.
0: Хотя бы поразмышляйте на тему, а что я не доделываю из того, в общем-то, понятного, необременительного перечня, который я сказал.
1: Ну, сердце, я же так полагаю, еще темы коварно, может долго о себе не заявлять, да, ну, видимо, на самочувствии не отражаться, хотя уже есть.
0: Нет, ну, так не бывает, так не бывает. Если вы проходите диспансеризацию, вот сейчас даже детская поликлиника холтеры ставит. Холтер – это кардиограмма круглосутки, не просто там. Дыши, не дыши, все. Ну и, конечно, следить за давлением. Давление – это главная причина, которая и рвет сосуды, и вызывает инсульты. Вот, поэтому здесь надо после 40 уже думать об этом. Водный режим, кстати, потому что вода, разжижение – кровь не должна быть густой и так далее. 2 литра воды в день, воды, не считая там первое блюдо, компоты всякие, там напитки, это не входит в этот реестр. Только вода. И она, это будет вам помогать. Вот. Поэтому ничего отягощенного нет. Приучите себя к тому, что если вы это сегодня не сделали, у вас возникает дискомфорт. То есть это когда войдет в привычку, когда вам организм будет подсказывать, надо сходить на прогулку, надо утром позаниматься, зарядку сделать какую-то там, да, вот в эти 150 минут. Нужно проследить за пищей, нужно встать утром, пусть почистить зубы на весы. А сколько у меня весу сейчас? Все, каждый день. Понимаете? Вот. И тогда у вас появляются вот эти вот, ну, как бы, точки, индикаторы, по которым вы будете уже строить и свое поведение и в течение дня, и в том числе и пищевой режим, и водный. Вот.
1: И не будет отказаться чем-то затруднительным.
0: Да, кстати, сегодня первый день Успенского поста. Кто имеет лишний вес, даже вот так, прагматично, я понимаю, что священнослужители могут на меня обидеться, вот, что я такое. Ну вот, попробуйте. Это понятно. Кстати, это тоже медицинская процедура, пост. Чтобы усмирить страсть и дать возможность организму, вернее, человеку задуматься, а так ли он живет, то ли он делает. А когда под ногами путаются какие-то хотелки, а ну-ка дай я там что-то, они... А вот когда человек... И это тоже работает на сердце.
1: Это факт. Ваши слова подтверждаю, Геннадий Григорьевич. Да, это уже на весах был результат зафиксирован. Еще одна тема. Тема

0: хорошее и в любом случае вызывает гордость. Импортозамещение ряда инсулинов в нашей стране, да, достигло уже 100%. Доля поставок отечественных лекарств на нашем внутреннем рынке уже превышает 80%. Это сообщение Росздравнадзора. Что остается ли что-то вот критически важное, Геннадий Григорьевич? Или...
1: Давайте я по-особому воспринимаю это сообщение. Я вспоминаю 87-й год, когда с посвистом, улюлюканьем наши депутаты, а они в основном задавали тон, Верховного Совета СССР и российские, все у нас плохо, лекарства плохие. И тогда под сурдинку закрыли наше национальное производство инсулина. Потому что биопрепарат работал, выпускал естественный свиной инсулин, то есть брался поджелудочная железа, господи, этого свиньи, и из нее выделяли. И мы были на подступах уже изготовления вот современного инсулина при современном технологии. Тогда к нам пришла Алай Лили. Да что вы, да вы же дикари, вот мы вас сейчас облагодетельствуем. Американская транснациональная компания. Вот, и закрыли производство. И оно моментально сказалось. Люди остались без ничего, даже плохого свиного инсулина. Помню, Верховный Совет, когда все это столкнулись с этим, это же не просто там без сигарет остаться, а человека нет лекарства, чтобы он поддерживал свою жизнедеятельность. Выделили 100 миллионов долларов закупить. Мы тогда весь Минздрав, ну и руководство, и все отраслевые главки, давайте мы эти деньги потратим на закупку технологий. Нет, только разговор шел так. Ребята, через месяц эти 100 миллионов долларов мы спустим через унитазы. Потому что купим лекарства, они их, да, какую-то там, кому-то это поможет. Ну а дальше что? Ну так нам и не разрешили тогда ничего. Хотя Евгений Иванович Чазов был, он авторитетный был министр. Но, как говорится, демократия на марше была. И вот сегодня мы говорим о том, что мы достигли. Да, мы достигли. Но сколько это стоило? Я сколько помню министров, а я со многими из ними прошел через это. Вот. Все начинали с инсулина. Все. И покупали, и балк привозили, и нас обманывали, и так далее, и так далее. Сейчас выруливаем, но это технологии все-таки нами купленные, но они иностранные, а эта тема, она требует постоянного совершенствования. Здесь же еще не все типы инсулинов, которые нужны, они, да, базовые мы закрываем, и слава Богу, но надо идти дальше, нужна наука в этом деле, причем наука очень высокая. Вот, и вот тут, конечно, останавливаться нельзя. Ну, а то, что сегодня это так, спасибо. Спасибо всем тем, кто участвует. Кстати, здесь это уже частный бизнес. Это уже не... Да, государство помогает, государство там какие-то вводит преференции, какие-то ограничения, ну, чисто уже регуляторные. А все это вот... бизнес, который, ну, слава Богу, поднимается.
0: То есть у нас, можно сказать, сегодня есть и производственная база, и умы, безусловно. Или вот...
1: Нет, ну, как... Понимаете, когда мы это все потеряли, и вот считайте, с 87-го года, это сколько лет прошло? Да. Более 30, даже уже 40 лет. Да, не сидел никто. И покупали. И даже, я помню, у Фиделя Кастро покупали, потому что мы ему тогда помогли. У него любимым детищем был медицинский центр, который там и вакцины делал, и все, что хотите. Так? Вот. И у него покупали. Где мы только не покупали. И, ну, конечно, подсело на нас сразу американцы. Сначала там какие-то преференции, а потом сдули цены и все. Но Индия, которую мы когда-то помогали, я помню, в 91-м году мы Индию 100 миллионов доз полимелита отправили. Мы их обеспечили. Мы им помогали организовывать биотехнологические производства, а сейчас они, казалось бы, страна бедная, в принципе. Огромное количество населения живет в бедноте, но они создали биотехнологии. То есть благодаря, в общем-то, грамотной политике. И они были. Но сейчас вот мы говорим о своем инсулине. То есть да, мы купили технологию, но мы сами ее делаем. От начала до конца. Вот это самое главное. А потому что вот этих вот выживающих окончательно из ума тетках из Брюсселя завтра в голову придет нам перекрыть все пути. Как же быть? Поэтому, конечно же, мы та страна, которая в основных показателях должны обеспечить свою национальную безопасность. И это не только оружие, и прежде всего не оно. А вот наиболее важные лекарства мы должны делать сами. Это... И развивать постоянно эту науку.
0: Тут даже сомнений быть не может. Еще одна тема, мы ее с вами обсуждали, и тем не менее мы видим, что все большее количество и среди экспертного сообщества придерживаются позиции отказа от жесткого 15-минутного норматива приема. Вот
1: тут и общественный совет по Минздраве подключился. Понимаете, это была дичайшая глупость. Я это рассказывал здесь, не помню, с вами мы беседовали или нет. Ну как, было так. На приеме у терапевта в поликлинике в день проходит 27 человек. Разделили рабочий день терапевта на минуты и все. И даже не 15, а 12. И вот сидит он бедный перед компьютером, 12 минут прошло, ему тикает. Значит, это все. Это ему в минус идет.
0: То есть за это еще и санкции какие-то подразумеваются?
1: Ну как, значит, ты не справился. Норма есть, а ты не справился. За это же не хвалят. Хотя, в принципе, даже и в советское время терапевт тратил на одного больного иногда, когда надо, так и час. Да? А другого за 3 минуты отпускал. Человек пришел закрывать больничный. Так?
0: Ну, понятно, конечно.
1: Да. Или он... был 2 дня назад, ему там дали рекомендации, ты попей, приди. Пришел, ну, вот тут, понимаете, а когда это вот 12 и еще и рубит там, сидит в этом компьютере, программа-то, она ж, мы тут все уповаем на искусственный интеллект, а это же машина счетная, которая работает. Поэтому убрали. Но что... И это нельзя делать, понимаете, это на человеком висит этот дамоклов меч этой дисциплины 12-минутной. Так, поэтому, ну что предлагает? И я смотрю, Минздрав включил советы, в том числе и советы медицинских сестер. Сейчас это пока в проработке, еще никаких решений нет, что, может быть, какие-то функции передать в том числе и среднему медицинскому работнику. Хотя на приеме они вдвоем сидят. Врач сидит не один. сидит медсестра, которая делает пометки, делает какие-то рекомендации, ну, условно, градусник ставит там пришедшему на прием, что, может быть, вот еще сделать какие-то передачи для средних медицинских работников, ну, проведение анализа, вернее, отбор анализа, он всегда делается именно медработником средним, не врач отбирает анализы, там, крови и так далее. Вот, вот такое перераспределение, оно тоже будет работать на пользу, на пользу. Ну и потом надо не забывать, что вот эти возможности, которые у нас сейчас появились, когда человек записывается на прием, в Москве они часто используются, и хорошо. Уже накопленная база, и на это время на компьютере у врача, к которому приходит, там, условно говоря, имя рек, там уже, что он был, у него такое заболевание, кроме того, у него еще и то-то есть. Понимаете? То есть уже врачу...
0: Понятно, с чем работать.
1: Да, да, хотя он этого больного знает. Он же у него, допустим... Но тем не менее, это тоже будет сокращать эти все вещи. Но, понимаете, превращать врача в придаток компьютера, который сидит и щелкает ему эти 12 минут. Да, там что-то он... А он же в этот компьютер еще и данные заносит. Там температура такая-то, это такое.
0: Иногда это занимает большую часть из этих 12 минут.
1: Да, да, да. Ну, что делать? Ну, понятно. Других способов введения нет. Хотя здесь можно поработать, и можно голосовое сообщение перерабатывать уже в тексты. Тогда одно дело, это совсем принципиально меняет ситуацию. Поэтому я думаю, что правильно делаются, и во всяком случае этот индикатив надо убирать.
0: Позиция,
1: условно
0: да.
1: говоря, я раз ну, есть, ты пятерых принял за 12 минут, а трех за 14 минут.
0: Исчерпывающе и понятно, Геннадий Григорьевич. Спасибо. Геннадий Онищенко, Денис Воробьев были для вас. Всего доброго, до свидания.

0: заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
1: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
1: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
1: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Пациент Борис Дже. Истероидной тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
2: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
2: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
3: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
4: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
4: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу» – документальная летопись настоящих мужских разговоров.
4: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
5: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
6: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы геополитике?
7: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад неблагонадежным для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
7: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
7: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.

Риски развития онкологических заболеваний. Контекст. Главный онколог Минздрава, академик Андрей Каприн, назвал факторы, провоцирующие тяжкий недуг. В их числе курение, сахарный диабет, ожирение и вирус папилломы. К злокачественным новообразованиям кожи, включая меланому, может привести неумеренное пребывание на открытом солнце. Наибольшую опасность это представляет в детском возрасте. Врачи советуют избегать нахождения на солнце в дневные часы, пользоваться солнцезащитными средствами и прикрывать кожу. Также рекомендуется отказаться от вредных привычек, внимательно следить за рационом питания, вести активный образ жизни и ежегодно проходить диспансеризацию, во время которой россияне получили возможность пройти обследование для выявления самых распространенных видов онкологии, в частности, рака молочной железы у женщин и предстательной железы у мужчин. В рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» повышено финансирование лечения онкопациентов. К 2030 году доля больных, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза, должна достигнуть 67%. В России появляются препараты для лечения рака. Однако рост болезней сердца, онкологических диагнозов и диабета пока вызывает опасения у медиков.

знать за 90 секунд. Хранилище Федерального резервного банка США в Нью-Йорке. Депозитарий драгоценных металлов в Форт-Нокс. Хранилище Банка Испании в Мадриде. Храм Падманабхасвами в Индии. В этих местах сосредоточены несметные богатства, в том числе золотые запасы и валютные резервы стран. И охраняются они по высшему разряду. Но самое большое в мире хранилище сокровищ находится в иранском Центробанке в Тегеране. Оно представляет собой бесценный фонд исторических ювелирных изделий, драгоценных камней и предметов искусства. Персидские правители собирали их на протяжении многих веков. Тем более Персия была одной из самых могущественных империй древнего мира. Ее территория простиралась от границ Индии до Средиземного моря, от пустынь Средней Азии до реки Нил в Египте. В иранском хранилище содержатся самоцветы, тиары, диадемы, ожерелья, мечи. Один из экспонатов называется «Драгоценный глобус». Это ювелирное произведение искусства является собой мини-копию нашей планеты с океанами, выложенными изумрудами, и меридианами с параллелями, размеченными бриллиантами. Хранящийся в Тегеране бриллиант «Дарья и Нур» – один из самых крупных обработанных розовых бриллиантов в мире. Он весит 182 карата или 36 грамм.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Четыре часа в российской столице, 9 утра в Улан-Удэ, в Саратове 5:00. В студии Анна Грызлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска уничтожили 4 радиолокационных станции ВСУ. Российский Минздрав завершает подготовку новых вакцин для профилактики гриппа. Россиянки выиграли личные командные многоборья на юниорском чемпионате Европы по спортивной гимнастике. Подробности далее. Артиллеристы и операторы дронов российских вооруженных сил одним ударом уничтожили 4 радиолокационные станции противника на одном из тактических направлений, сообщили в Минобороны. Также было уничтожено 2 автомобиля ВСУ и нейтрализовано более 15 украинских боевиков. Ведомстве добавили, что благодаря умелым действиям наших бойцов боевая задача была выполнена, а противник не имел успеха на поле боя и лишился вооружения. Больше 10 человек забили насмерть в ТЦК за неделю, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Так, в Козятине, Винницкой области, в больнице умер мобилизованный. Мужчина провел в ТЦК 2 суток, где его жестоко избивали. При этом в местной полиции сообщили, что причиной смерти стал несчастный случай. Сегодня Государственное бюро расследования Украины сообщило, что пьяный сотрудник военкомата в Иваново-Франковской области на западе Украины избил подчиненного. Его госпитализировали с множественными травмами. Высший земельный суд Дюссельдорфа приговорил гражданку Германии к 2 годам и 9 месяцам лишения свободы за поддержку террористической организации «Исламское государство», запрещенной в России, сообщает агентство ДПА. По данным следствия, осужденная 43-летняя немка занималась сбором денежных средств и слов поддержки для членов террористической организации, отбывающих наказание в тюрьмах Германии, Австрии и Франции. С этой целью она маскировала финансовые транзакции под гуманитарную помощь, указывая, например, в назначение платежей, покупку детской одежды. Как установил суд, среди арестантов финансовой и моральной помощи осужденный оказался один из террористов, участвующих в нападении на парижский концертный зал «Батаклан» в ноябре 2015 года. Тогда, прямо во время концерта рок-группы, погибли 90 человек. Эмиратская нефтегазовая компания «Аднок» заявила, что ее судно подверглось атаке в Ормузском проливе, сообщает агентство Рейтер. Отмечается, что пострадавших нет. В компании также добавили, что ситуация под контролем. Минздрав завершает подготовку новых вакцин для профилактики гриппа, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Он уточнил, что производство препаратов для профилактики гриппа началось в марте, сразу после объявления рекомендаций ВОЗ по штаммовому составу вакцин на новый эпидсезон. Препараты начнут поставлять в регионы страны уже в конце августа. Российские спортсменки стали лучшими в личном и командном многоборье на юниорском чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе. Так, Александра Адрианова завоевала золото в личном многоборье, второй стала ее соотечественница Полина Дмитриева. В командном турнире золото сборной России принесли те же Адрианова и Дмитриева, а также Дарья Миронова, Виктория Тонконогова и Алина Ярина. Соревнования завершатся 16 августа. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Александр Кузьмак в студии. В ближайшем часе будем говорить об экономике. Большей частью российской и меньшей частью международной. Но так или иначе, все эти вещи всегда связаны между собой. Поэтому как на нас влияют процессы, происходящие в мире, так и то, что происходит в России, так или иначе влияет и на те процессы, которые в мире происходят. У нас на прямой связи руководитель отдела внешней коммуникации Института Царьграда, автор телеграм-канала Константин Двинский, Никита Комаров. Никита, приветствую вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Итак, начнем с таких таких, я бы сказал, начнем с цифр. Росстат оценивает годовой рост ВВП во втором квартале в России, разумеется, в 2026 году в 1,3%. Здесь разные цифры. Цифры эти у Росстата одни, у ЦБ другие, у Минэкономики третьи, достаточно сильно ниже, чем у Росстата. Но у меня вопрос не только о том, насколько это хорошая или, так скажем, может быть, не какая-то глобально хорошая новость в этом смысле, а насколько вообще, когда мы говорим о годовом росте ВВП, тем более в одном из кварталов 2026 года, это вообще есть показатель сам по себе вот рост ВВП вот на текущий момент, на ваш взгляд, о каких-то там изменениях тренда, может быть, тренда на рост экономики и так далее, и так далее. Можно ли мерить вот только этим показателем как главным? Как нам к нему относиться? Проще говоря.
3: Если немного перефразировать Черчилля, то можно здесь сказать, что ВВП — это ужасный показатель для измерения экономики и оценки положения дел в ней, но ничего еще лучше мы не придумали. Поэтому, конечно, имеет смысл брать ВВП, но дальше его уже раскладывать. Здесь я, наверное, хотел бы начать с того, что Центробанк и Минэкономразвитие не дают прогноз по 2026 году. Там у ЦБ, по-моему, от 0 до 1%, а Росстат уже сообщает фактические данные, что у нас случилось по итогам квартала и полугодия. Теперь, что касается текущего значения в 1,3% ВВП. Ну, в общем, в целом смотрится, может быть, и неплохо. Конечно, плохо, ужасно, если сравнивать с общемировыми темпами роста, которые в 2,5 раза выше, но, учитывая ту ситуацию, в которой мы оказались, 1,3% вроде как живем, ничего страшного. Однако, если смотреть в структуру этого самого ВВП, то становится ясно, что он показал такое значение исключительно благодаря потребительской активности, то есть граждане вытащили общий показатель наверх. Но, в частности, сейчас на память вспоминаю, потребительские расходы в розничной торговле выросли на 7,2%, общепит прибавил 5% с небольшим процентом, оптовая торговля там 2,4-2,5%, по-моему. То есть в основном получили мы рост за счет потребления. Почему такое случилось? Потому что за предыдущие годы в период сверхвысоких ставок в экономике сформировался огромный отложенный спрос у населения, откладывали, соответственно, покупки, там дорогостоящие, менее дорогостоящие, на другие времена, а тогда предпочитали размещать деньги на вкладах, которые давали в лучшие там периоды 18-20 и более процентов. Сейчас ставки, когда опустились до 12-13%, многие граждане уже рассматривают их не как привлекательные и спешат реализовать свой отложенный спрос, что очень хорошо, например, видно по авторынку, который весь 2025 год не просто стагнировал, а уходил в серьезный минус. Сейчас у нас продажи растут, но все равно, конечно, остаются достаточно низкими. И даже если смотреть на прирост объема средств населения банковских вкладов, то мы увидим, что этот прирост обусловлен исключительно капитализируемыми процентами, да и то эти проценты они не покрывают объема там, 12-13-15%. Поэтому некоторый отток средств населения с вкладов и депозитов, он произошел и пошел он именно в потребление, что в конечном счете вытащило итоговый показатель ВВП до того значения, которое мы сейчас обозначили. Но если смотреть на производственные отрасли, что реально создает товары и услуги, то здесь мы видим, к сожалению, продолжение негативных тенденций. Добыча примерно на 2% сократилась по понятным причинам. В минусе сельское хозяйство на 1,5%, в минусе строительство тоже где-то на 1,5%. Если мы посмотрим обрабатывающую промышленность, она прибавила, да, 2% год к году, но, как и ранее, в основном этот рост случился благодаря военно-промышленному комплексу, что, безусловно, очень хорошо. И большое спасибо ВПК. Однако, если мы очищаем обрабатывающую промышленность от отраслей прямо или косвенно связанных с ВПК, то увидим по разным расчетам либо 0%, либо те же самые минус 1-1,5%. То есть обработка тоже, ну, как минимум, не растет, а, скорее всего, падает. Поэтому я бы такому показателю радоваться уж точно бы не стал, потому что по факту стагнация и рецессия в отдельных отраслях, они продолжаются. И даже если бы там по всем фронтально секторам мы бы росли на вот эти 1-1,5%, это все равно мало, это все равно потеря геоэкономических ресурсов, и либо еще большее отставание от стран, которые впереди нас, либо те страны, которые еще позади, они нас догоняют.
2: Поэтому когда мы говорим, тогда вопрос.
3: Решетников заявил, конечно, о росте экономики, но по факту его нет.
2: Тогда вопрос. Вы говорите о странах, которые впереди нас. Вы кого имеете в виду?
3: Многие страны, начиная от Китая, заканчивая теми же самыми Соединенными Штатами.
2: А кроме Китая и Соединенных Штатов?
3: Можем посмотреть на Юго-Восточную Азию, например, Вьетнам, например, Индонезию. Вот у нас вообще не обращают внимания на то, что происходит в этих странах, но тот же Вьетнам растет на 8-10% на протяжении долгого времени. И не только за счет прироста населения, даже не столько за счет прироста населения, сколько именно за счет технологичного развития. Например, электронная промышленность Юго-Восточной Азии, она все больше перемещается в тот же Вьетнам, который начинает уже обладать своими собственными компетенциями, создает высокотехнологичную продукцию, которую отправляет в том числе на экспорт, не только морепродукты, которые там известны, по которым Вьетнам известен, но и другие товары и услуги тоже. И здесь, к сожалению, мы видим то, что даже Вьетнам, ну как даже, я не хочу неуважительно к этой стране относиться, но Вьетнам, имея в разы меньшие возможности по сравнению с нашими, в таких сложных отраслях показывает более высокий темп роста.
2: Понятно. Ну, да, просто чтобы сейчас не замыкаться только на этом вопросе, хотя еще один вопрос все-таки хотелось бы задать в этой связи, потому что, ну, все-таки, когда речь идет о сравнении, ну, если мы сравниваем Россию и Вьетнам, у нас же несколько разная, так скажем, ситуация, да, и геополитическая, и экономическая, и с точки зрения прироста населения, и с точки зрения наличия очень крупного военного конфликта и многого другого. То есть, корректно ли сравнивать Россию и Вьетнам в этой ситуации, не говоря уже о том, что, ну, площадь стран разная, плотность населения разная, много чего другое разное. То есть одного показателя ВВП будет недостаточно.
3: Да, безусловно, когда мы проводим такое сравнение, мы напрямую не сопоставляем Россию или Китай, или Соединенные Штаты, или тот же Вьетнам. Понятно, везде разные условия, разные возможности. Мы говорим о мировой экономике и о том, насколько мы обладаем там, прирастаем или нет геоэкономическими ресурсами. Геоэкономические ресурсы, они необходимы хотя бы для того, чтобы вести противостояние с Западом, которое мы сейчас ведем. Что касается военных действий, то мы можем вспомнить много примеров и наши, и зарубежные, когда именно во время войны, горячей или холодной, экономики совершали небывалый рывок по скорости, как в технологическом плане, так и с точки зрения там, строительство, создание инфраструктуры. Вспомним даже Великую Отечественную войну. Стройки огромные, они не приостанавливались. И война в каком-то смысле является отличным драйвером и стимулом для экономического развития, для развития высоких технологий, таких, которые в гражданское, в спокойное время, до которых могли даже не додуматься или их тормозить. Возьмем, например, нашу спутниковую группировку «Рассвет», которая сейчас создается. Но ее сколько готовили? Очень долго. И только последние там, 1.5-2.5 года активизировали, стали работать опережающими темпами, потому что появилась задача, потому что появилась цель. Тот же Starlink, он был создан именно как военная технология в первую очередь. И даже интернет, iPhone, огромное количество всем известных примеров можно привести. И когда мы начнем узнавать, как они были созданы и с какой целью, мы, соответственно, придем по всей этой номенклатуре к выводу, что они были созданы в военных целях в первую очередь. И война обеспечит всегда опережающее высокотехнологичное развитие.
2: Да, безусловно, мобилизует общество. Тут, да, безусловно, примеров действительно таких исторических очень много. Пойдем дальше. Следующая новость связана с микрозаймами, так или иначе. За первое полугодие 2026 года 3500 жалоб в Банк России на проблемы, связанные с погашением микрозаймов. Ну, вообще, микрозаймы история так или иначе длинная, но она продолжается, и количество жалоб вот это вот растет. И если какая-то вот у вас там отдельная точка зрения, почему оно растет и вообще, так сказать, как эта проблема в общем смысле выглядит для вас?
3: На мой взгляд, те цифры, которые вы обозначили, они не являются там критичными или серьезными, потому что 3500 за полугодие на всю страну — это, конечно, немного. Но если уж о такой тенденции говорить, то оно связано с ужесточением регулирования за микрофинансовыми организациями. За последние там где-то 1.5-2 года очень сильно их поджали с законодательной точки зрения, с точки зрения проверок. И, соответственно, они идут на всяческие ухищрения для того, чтобы такой сформировавшийся некий дисбаланс, ту прибыль, ту те займы, которые они потеряли, и на них до последнего зарабатывать. Но пока эта проблема не носит массовый характер, и пока мы имеем курс на ужесточение регулирования микрофинансовых организаций, я думаю, количество таких обращений будет расти.
2: Этот сам по себе курс, я так понимаю, мы его считаем правильным, да, в этой ситуации, ужесточение.
3: Да, безусловно,
2: работы.
3: Этот курс здесь Центробанк как раз можно поддержать, потому что он наконец-то решил навести порядок на рынке микрозаймов, и, в общем-то, конечно, на каждое действие есть свое противодействие, что мы сейчас видим по озвученному вами примеру, но, с другой стороны, против лома нет приема, поэтому, в общем-то, курс этот будет продолжен, надеюсь, доведен до конца, и количество там, и микрофинансовых организаций в разы снизится, оно уже снижается, рынок консолидируется. И, в общем-то, объем выдачи тоже будет падать, потому что это ненормально, когда граждане, там, кто бы как что ни говорил, там, под зарплату и так далее, но когда берут граждане под 108, по-моему, сейчас максимальная ставка процента в год, а раньше было 250-300 годовых, то это ситуация, с которой необходимо бороться и которую не нужно допускать в экономике. Это самое настоящее разорение. И потом, когда просрочки и так далее передают так называемые цессии случаются, то есть когда микрофинансовые компании передают свои портфели коллекторским агентствам. Да, сейчас коллекторы, конечно же, не те, которые 10 лет назад там в дверь стучатся, не стучатся массово, не запугивают родственников, хотя и такие прецеденты есть, но все равно эти судебные тяжбы, они ни к чему. Они очень сильно бьют по психике, по социальному здоровью граждан, и вот эту микрофинансовую историю, на мой взгляд, пора завершать.
2: Идем дальше. Следующий вопрос тоже интересен для понимания. Мне кажется, нашим слушателям интересно будет узнать, потому что опять цифры большие. За последний месяц новые данные по стоимости международных резервов российских, которые растут. И Банк России сообщает, что резервы России, так или иначе, на данный момент времени, там по разным оценкам, составляют порядка 740 миллиардов долларов. И если иметь в виду общее соотношение, то Россия находится, наверху этого самого списка стран, у которых эти резервы очень большие. Там, правда, есть Китай, конечно, у которого они огромные. Вот. Но, тем не менее, я вот что хотел спросить. Как оценивать вообще новости о росте резервов, а может быть, уменьшении этих самых резервов? И вообще, что это за показатель? Не могли бы вы пояснить? Да, мне кажется, это интересно было бы знать нашим слушателям, опять же.
3: Оценивать нужно как технический момент, потому что это переоценка. Сейчас, например, они на 20 миллиардов выросли по той причине, что подросли золотые котировки. Там 4500 они за унцию пробили на днях. Mm-hmm. И, соответственно, поскольку значительная часть наших резервов находится в физическом золоте, то они переоценились, и мы получили плюс те самые 20 миллиардов долларов, но нужно понимать, что здесь они могут и на предыдущие уровни вернуться, тогда получим минус. Это необходимо воспринимать исключительно как технический момент и переоценку. Другое дело, что из этих средств порядка, все знают, 300 миллиардов долларов они заморожены. Они формально, конечно, Банком России учитываются как резервы, но доступ к ним потерян. И здесь я бы хотел обратить внимание на тот момент, что в апреле 2020 года Центробанк вообще без объяснения причин, не без имеющихся на то оснований, прекратил закупку золота в резерв, прекратил пополнение, хотя Россия является вторым крупнейшим золотодобытчиком в мире после Китая, и в отличие от других стран, нам не нужно даже тратить иностранную валюту для того, чтобы пополнять золотой резерв. С апреля 2020 года ЦБ золото в хранилище не закупает. примерно с этого же момента стоимость золота в долларах выросла в 2,5 раза. С этого же момента другие страны активно начали свой золотой резерв пополнять. И буквально в июле Китай впервые обошел Россию по объему золотого резерва. Пока все страны, мировые центробанки, закупали этот ценнейший драгоценный металл, свои резервы, у нас подобное не происходило. А пополняли до 2022 года долларами и евро, которые заморозили.
2: А если иметь в виду вообще вот эту сумму, так или иначе, будь то 740, будь то 680, там разные оценки, так или иначе, и иметь в виду, вот оценивать эту сумму резервов, даже имея в виду эти 300 миллиардов, вообще сумма международных, объем международных резервов у страны, он что характеризует с точки зрения...
3: Вообще золотовалютные резервы, они необходимы для того, чтобы в такие кризисные, полукризисные моменты устранять дисбалансы внешней торговли. И считается, что объем золотовалютных резервов, он не должен превышать полугодовой объем внешней торговли. Но у России перманентно профицитный торговый баланс. К нам всегда, даже в самые кризисные моменты, валюты в страну заходило больше, чем выходило. Это десятки миллиардов долларов в год. И, соответственно, истинное целеполагание золотовалютных резервов, оно непонятно, что касается вот валютной части. Что касается золота, здесь я этот момент объяснил. Но валюта для балансировки внешней торговли нам, конечно, нужна, но не в таких объемах. И, кстати говоря, в 2022 году была претензия не просто, что заблокировали 300 миллиардов в долларах и евро, но и в том, зачем вообще копили такой большой объем, который превышает все торговые балансы наши. То есть такой валют, такого объема валюты нам попросту не нужно. Деньги должны работать на развитие, либо находиться в твердых консервативных активах, типа золота, или же, как, например, Китай создает резервы из драгоценных металлов, из цветных металлов, из нефти, формирует огромные запасы по редкоземельным металлам. Вот это есть настоящие резервы. А какое значение в терминале, там, в долларах, в юанях, или в евро, это уже имеет второстепенное значение.
2: Идем дальше. Ну, продолжаем оставаться пока вот в области так или иначе валюты. Пусть нашей, в данном случае и нашей, и внутренней, и иностранной валюты. По итогам первого полугодия 2026 года россияне перевели за рубеж почти вдвое больше рублей, чем иностранной валюты. 826 миллиардов рублей. Это данные в данном случае. Ну, так или иначе данные тоже Банка России. Против 496 миллиардов в иностранной валюте. О чем это говорит?
3: Это говорит о том, что финансовая инфраструктура в рублях, она налажена, она появилась в других странах, и при выездном туризме гражданам нет необходимости, ну, острой необходимости закупать иностранную валюту и с ней ехать за границу. У меня знакомый недавно был в Турции, там расплачивался, соответственно, ну, не рублями, но там спокойно совершенно обменял рубли на турецкие лиры, и, в общем-то, без там, долларового обмена на этот раз обошлось. То же самое по Вьетнаму, по другим странам Юго-Восточной Азии, по Египту. И это просто говорит о том, что наладили платежи через карту МИР, через СБП. Нет необходимости использовать американскую, европейскую валюту при выездном туризме.
2: То есть это, по сути, конвертируемость рубля?
3: Ну, по сути, да, сути, это конвертируемость рубля.
2: Ну да. Ну,
3: то есть расширение такая... взаиморасчета национальных.
2: Да, валют. Такая, ну, просто для. Мне кажется, она такая хорошая, в общем-то, новость для, скажем так, для народонаселения, назовем это так. Понимание того факта, что с собой не надо здесь покупать доллары, а можно поехать туда с рублями. Ну, во всяком случае, в некоторых.
3: Конечно, это, во-первых, удобно, во-вторых, на комиссии не теряешь. Вот. Но другое дело, что для экономики, для макроэкономики, в общем-то, наверное, ни тепло, ни холодно от этого, вот. Ну, да. Но для граждан это реальное удобство, да. Это здесь тоже Центробанк молодец, что хоть процентов на 20 от возможного, но отработал.
2: И заканчивая и критические, и хвалебные темы в адрес Центробанка, они у нас так сгруппированы все в одной части программы.
3: Ну, мы же про валюту говорим.
2: Все понятно. Совершенно нет, тут вообще никаких вопросов. Вопросы, безусловно, и как бы вопросы любого рода все равно к Центробанку были, есть и будут, конечно. И еще одна новость, связанная с так или иначе напрямую с Центробанком, это ослабление рубля в июле. Курс рубля к доллару ослаб на 5,8% к доллару, на 4,6% к евро и к юаню на 5,5%. Так или иначе, Центробанк это объясняет. Есть в этом некий, это вопрос уже сейчас, есть ли в этом некий тренд, есть в этом некая необходимость, на ваш взгляд, перейти от укрепления к ослаблению рубля относительно других ведущих валют?
3: У нас курс не регулируется, и не регулируется вот реально на самом деле. Постоянно возникают конспирологичные теории, что вот будет искусственная девальвация для того, чтобы пополнить бюджет или в интересах экспортеров. Но где были весь 2025 год эти всемогущие экспортеры, их лоббисты, когда рубль постоянно укреплялся, и экспортеры потеряли просто там огромные суммы, и некоторые из них даже еле-еле в операционной ноли работали как раз из-за укрепления рубля. Что касается текущей тенденции, она, в общем-то, действительно объяснима тем, что нефтяная выручка экспортная приходит с лагом в месяц полтора-два, и, как мы помним, как раз где-то полтора месяца назад у нас было перемирие между США и Ираном, там они в очередной раз что-то подписали, и нефтяные котировки отреагировали снижением. Brent где-то до 70-72 долларов за баррель опускался. Соответственно, вместе с дисконтом на Urals у нас он где-то к 50 ушел. Сейчас там за 60. Но мы имеем такое резкое снижение объемов нефтедолларов или нефтеюаней, которые приходят в страну. Но посмотрим. Сейчас нефть снова пошла в рост. Посмотрим, что будет через полтора месяца. С другой стороны, со стороны импорта там тоже ситуация поменялась. Здесь основная проблема не в том, а сейчас пошел куда-то рубль вверх или вниз. Проблема в том, что действительно очень сильные колебания, сильная волатильность. И даже коридор 75-85, в котором мы находимся практически полтора года, с апреля 25-го, это все равно большой диапазон. Одно дело, компании в свой бизнес-план закладывают курс, предположим, 82 рубля за доллар, другое дело 75. Это экономику необходимо пересматривать. Вот нет стабильности, к сожалению, и курс, его движения, они понятны, они объяснимы, но они объяснимы тактически в моменте. То есть мы максимум план можем построить здесь на месяц-полтора, что будет через полгода даже, мы не знаем.
2: Это, кстати, интересно, потому что вот тут ваша точка зрения и точка зрения очень большого количества экономистов, так время от времени я с ней в эфире сталкиваюсь, она в точности совпадает в том плане, что все говорят, что планировать на какой-либо долгосрочный период сейчас вообще что-либо сложно, и вообще очень трудно экономика и мировая, и какая-либо другая поддается планированию и прогнозированию. Руководитель отдела внешней коммуникации Института Царьграда, автор телеграм-канала Константин Двинский, Никита Комаров с нами в прямом эфире «Радио Спутник». Продолжаем разговор.
0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
4: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного?
4: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
4: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
4: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
5: никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
6: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
7: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
8: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
8: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
8: Это факт, с которым, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
9: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
10: Да.
9: А переоценивали?
10: Вряд ли.
9: Сколько друзей вы потеряли?
10: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
9: Часто ли ты ошибаешься?
10: Нет, ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
9: Чему главному тебя научили твои дети?
11: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
12: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
12: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
12: Тупо не хотят работать. Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
13: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
13: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
2: Говорим об экономике подробно, с оценками и с анализом происходящего в России и в мире. Руководитель отдела внешней коммуникации Института Царьграда, автор телеграм-канала Константин Двинский, Никита Комаров с нами на прямой связи. И от Центрального банка далеко не уходим. Еще одна новость, но на этот раз уже заключительная точно совершенно, потому что есть и другие. Но, тем не менее, новость важная, потому что руководители центральных банков объединения БРИКС и Минфинов, собственно, БРИКС, обсудили использование нацвалют во взаиморасчетах. Встреча прошла в Индии, в ней принимали участие делегации центральных банков стран БРИКС, в том числе делегация России во главе с председателем Центрального банка Эльвирой Набиуллиной. И здесь вот какой вопрос. Да, речь идет о расширении использования национальных валют в взаиморасчетах. Вы частично уже эту тему затрагивали. Вопрос такой. А что мешает? Что является главным препятствием сейчас для того, чтобы чтобы во взаиморасчетах национальные валюты, эта проблема решалась сама собой, проще говоря, и, так сказать, все шло по накатанной. Где основные препятствия?
3: Знаете, если бы мы с вами проводили эфир в 2023 или даже в 2019 году, мы бы ровно такой же заголовок новости услышали, его прочитали, потому что в странах БРИКС представители центробанков, Минфинов очень часто встречаются, обсуждают необходимость расчета в национальных валютах, создание единой платежной инфраструктуры.

0: Здесь у каждой страны свои интересы, каждый по-своему устраивает финансовую систему, но, например, в Китае очень жесткое трансграничное регулирование, то есть, чтобы вывести из Китая какой-то капитал, нужно очень хорошо обосновать, почему компания хочет это сделать. Что касается Индии, то у них рупия вообще не конвертируемая, то есть рупию они на внешний контур не выпускают, они считают, что этого быть не должно, поскольку рупия должна быть устойчивой валютой, а внешний контур, он подвержен всякого рода раскачке, которая непрогнозируемая, неконтролируемая. Соответственно, когда речь идет о создании неких единых международных институтов или систем платежных или неплатежных, тогда каждая страна должна дать частичку своего суверенитета на национальный уровень. Если мы уж позиционируем БРИКС как сообщество суверенных государств, которые не подконтрольны Западу или кому-то еще, то мы должны понимать, что такие противоречия, они, безусловно, будут. И я думаю, БРИКС вообще не следует рассматривать как некий экономический или политический союз. Это площадка для переговоров и для заключения двусторонних сделок между странами. И на двустороннем уровне все более-менее идет и проходит эффективно. Во всяком случае, когда речь идет о взаимоотношениях России с другими странами, здесь даже с Индией по рупии мы этот вопрос решили. Если помните, в 2022-2023 году была такая проблема. Индийцы нам платили в рупиях, но вывести из Индии мы их не могли. Даже это решили.
1: Как говорили, столько специй купить невозможно. Да.
0: Как институт какой-то, тем более как альтернатива МВФ или еще чему-то, ну, конечно, об этом мечтать не надо, но это и не нужно в сегодняшней системе. Мы же не говорим о новой глобализации, только не с Запада на Восток, а с Востока на Запад. Зачем повторять ошибки, которые были совершены?
1: Согласен. И здесь я так понимаю, что вот вы сказали о том, что двусторонние соглашения заключаются на площадке БРИКС. То есть здесь в данном случае, это такая удобная ситуация, при которой разные страны могут разные вопросы, тем более объединенные некими общими идеями, назовем это так, они могут обсуждать их в одном месте. Да, с кем-то одни, с кем-то другие. Правильно же?
0: Да, конечно, это абсолютно нормальная ситуация. Для этого такие площадки и создаются. Уже на их основе дальше страны заключают союзы, альянсы, там еще что-то. Но вот у нас есть понятие дух анкориджа, пусть будет тоже понятие дух БРИКС. Это когда собрались и на двустороннем уровне, руководствуясь духом БРИКС, что-то заключили.
1: Ну что же, а теперь отправимся, так сказать, там, где сейчас пахнет дымом, то есть в Европу, потому что, причем в данном случае это в прямом смысле, потому что колоссальные проблемы европейской экономики не только связаны с такими, я бы сказал, более глобальными, субъективными, но глобальными факторами, как проблемы с энергоносителями, с удобрениями и прочим, они еще и усугубились совершенно какими-то жуткими природными катаклизмами, которые привели к не то что неурожаям, к обмелению рек, причем ведущих рек Европы, таких как Рейн, скажем, или Дунай. Но еще и, помимо всего прочего, вот такая статистика сейчас дается европейскими СМИ. Около 38% территории Евросоюза охватила засуха, и почти 15% сельскохозяйственных угодий в данный момент времени непригодны. То есть засуха их уничтожила. И в связи с этим тут два вопроса, опять же. Тут дело не в том, что, как говорят в таких случаях, да, когда у соседа корова сдохла, да, мы должны радоваться. Нет, наверное, я сейчас не с этой точки зрения. А что такое 15% сельскохозяйственных угодий в Европе? Чем это действительно грозит, если грозит Европе потеря таких площадей, особенно говоря о южных странах или странах, где сельское хозяйство, аграрный сектор играют большую роль?
0: 15% – это, безусловно, много, не только для Европы, в целом для любой страны или любой территории. Дело в том, что рынок продовольствия, вообще в целом сырьевые рынки, на них всегда находится баланс. Если есть дисбаланс в одну или другую сторону, то идет моментальный рост или снижение цен. Но, вот, например, если с мирового рынка нефти выпадает 5%, то цена растет не на 5%, а на десятки. То же самое и по продовольствию, где все, в общем-то, достаточно сбалансировано. Другое дело, что Европа всегда является нетто-экспортером той же самой пшеницы. То есть они в крайнем случае могут экспорт несколько поджать, чтобы удовлетворить внутренние потребности. Но здесь опять нужно смотреть по ситуации в конкретных странах, потому что Евросоюз, хоть мы и привыкли воспринимать как некое единое целое, но все равно сильно, это скорее конфедерация, а не

0: Федерации, разумеется. Здесь идеальный шторм, потому что из-за прекращения поставок удобрений с Ближнего Востока еще весной мы имели существенный рост на эту продукцию, соответственно, издержки производителей сельскохозяйственной продукции существенно выросли. Мы имеем сейчас прекращение фактическое морских поставок зерна с Украины. Мы имеем некоторые перебои с поставками из наших черноморских портов. И теперь вот Европа. Но что грозит Евросоюзу, это продовольственная инфляция, которая уже началась. Это по даже официально публикуемой статистике видно. Но большим пострадавшим является даже не Европа, а страны третьего мира, до которых даже физически достаточное количество продукции может не дойти, а если дойти, то просто по огромной стоимости. Вот здесь они являются, конечно, главными проигравшими, причем совсем не по своей воле.
1: Ну да, то есть получается, что как бы страдает Европа, да, но тем не менее, да, в первую очередь пострадают те страны, которые импортируют продовольствие.
0: Да, да, безусловно, потому что Европа, она все-таки экспортер. Той же самой пшеницы, там, других продуктов, АПК, и там, да, может некий дефицит небольшой сложиться, да, цены вырастут, но от голода никто там не помрет.
1: Ну да, вот. В Европе
0: а что касается
1: точно.
0: Стран третьего мира, то голод может быть в тех же странах Африки беднейших. Это уже более серьезно.
1: Вы знаете, Никита, тут интересно именно поискать и вообще, так сказать, порассуждать о взаимосвязях, потому что вот каждый раз вот читаешь новости, например, связанные с засухой, понимаешь, что они же все тоже как бы перемножаются там, да, с каким-то мультипликатором одна на другую. Вот вы сказали, да, про прекращение поставок пшеницы с Украины. Это там один фактор. Про энергокризис, связанный с Персидским заливом и Бабель-Мандебским проливом, да, то есть Ормузским проливами, теперь уже двумя обоими вместе. И другие самые разные факторы. И вот сейчас там информация про Панамский канал, который является, да, воротами из Тихого в Атлантический океан, и наоборот, там стоимость прохода выросла в 16 раз по сравнению с прошлым годом, снижение уровня воды, конфликты на Ближнем Востоке. Вот все это, все эти вещи, они, конечно, связаны между собой. Как вы считаете, вот все эти вещи укладываются в некие, ну, некое понимание там, вот, с точки зрения геоэкономики? Что, куда все движется? То есть вот с точки зрения... Или это такие проблемы, ну, более, как это сказать, дискретного свойства? Или, то есть вот сегодня есть, завтра их не будет?
0: Нет, есть, безусловно, тенденция, которая началась в 2020 году. До 2020 года предполагали процесс фрагментации и распада мира на макрорегионы. С 2020 года этот процесс запустился. Сейчас он просто усиливается благодаря тем факторам, которые вы обозначили. С этой точки зрения, как говорится, ничего нового, но те, кто это не понимал, те страны, они, в общем-то, оказались в достаточно уязвимом отношении, но все-таки с 20 по 26 год прошло много времени, та же Индия, например, она диверсифицировала поставки импортной нефти, в том числе переключившись в значительной степени на Россию. Поэтому здесь следствием этого будет, безусловно, усиление процесса. Ну, даже деглобализации назвать нельзя, потому что глобализация, все, она закончилась еще давно. Усиление фрагментации мира, мировой экономики, ряд макрорегионов, которые имеют собственные финансовые, энергетические, технологические ресурсы. Взаимосвязь между этими макрорегионами, безусловно, сохранится, но не будет некого единого рынка по нефти, по газу, по продовольствию, тому же самому. Но это в моменте, конечно, для, ну, скажем так, для всего мира это плохо, хотя Россия здесь ничего не теряет, а возможно, да, ну, невозможно точно зарабатывать, что мы видим по тем же нефтегазовым доходам. Но этот процесс, он просто ускорит перестроение потоков логистических, финансовых, и геоэкономическая карта мира, она изменится уже к 30-му году, примет какой-то более-менее окончательный устоявшийся вид.
1: И, ну и, соответственно, да, там, ну, это уже такую политическую плоскость не будем уходить, но тем не менее, здесь как бы установятся и некие другие политические границы, в том числе, да, и взаимоотношения между государствами, потому что экономика все равно база всего, да, и будет влиять и на политику тех или иных стран. Просто я почему спрашиваю...
0: Здесь уже философский вопрос, экономика база всего политики то же самое или наоборот, потому что как практика показывает и опыт исторической политика влияла на экономику, а не экономика на политику, но это ладно, вопрос отдельного философского характера, но я полностью согласен в том, что политические границы, они, конечно, будут другими, они уже есть другие.
1: Я просто почему задаю этот вопрос, кстати, интересно, да, что чаще, когда, ну, по понятной причине, когда этот вопрос задаешь экономистам, они говорят, ну, конечно, экономика первична. Когда задаешь этот вопрос политологам, они говорят, ну, конечно, политика.
0: Экономика всегда подстраивается под политику, вот. И политики адаптируют экономику. Это и в мировой истории было только так. А когда происходило наоборот, то есть когда мы можем даже недавний пример глобализации привести, когда якобы вот единый мировой рынок, общее экономическое пространство, мировое разделение труда, тогда мы увидели все равно, что несмотря на подобные заявления, центр геополитической силы, он сначала смещался, а потом окончательно утвердился в одном месте. И все равно все эти красивые рассуждения про мировой единый рынок, он уперся в политическую волю одной из стран, ну, элиты одной из стран, в частности, американской. И они адаптировали как раз мировую экономику под свои собственные цели.
1: Ну, еще коль скоро мы говорим, так вот пришли плавно к Соединенным Штатам Америки, то возвращаемся к финансам, теперь к американским финансам. Там госдолг приближается к 40 триллионам, дефицит госбюджета США в июне составляет почти полтриллиона, ну так, нас на 50% больше показателя прошлогоднего, там 432 миллиарда долларов, это дефицит госбюджета только в июле. Ну и он продолжает расти, безусловно, но так или иначе, когда вот мы сыпем вот сыпятся вот эти вот колоссальных размеров цифры, так или иначе связанные, тут тоже точки зрения разные. И вот накануне, кстати, по-моему, даже два эксперта весьма уважаемых в нашем эфире, это в данном случае не манипуляция, ваша точка зрения очень интересна, говорили вообще, произносили вот эту фразу «Америка банкрот». То есть как бы Америка по факту банкрот, и вопрос только в том, когда это будет официально признано. Вы согласны с этой точкой зрения или нет? Я так, с точки зрения создания некой
0: полемики. Я здесь приведу одну поговорку, ну или не поговорку, не знаю, как ее назвать. «Доллару скоро конец», это еще Хрущев говорил. Поэтому здесь, я думаю, нам не следует ждать, что США вот-вот развалится, или американская система
1: говорил.
0: Вот-вот
1: да.
0: развалится. Ну, я так, да. в общем, имею в виду, там, начиная с времен Хрущева, повторяют, что вот Америке конец, конец долларовой системы и так далее. Безусловно, долларовая система уже не такая, как там 20-30 лет назад. Американская экономика уже не такая мощная, как 20-30 лет назад. Однако, что касается финансовой системы, банкротства, вот что значит банкротство? Это когда государство не может платить по своим, ну не государство, а вообще субъект, либо государство, либо частная компания, либо частное лицо не может платить по своим обязательствам. Для государства, если оно более-менее суверенное, такой проблемы вообще нет, потому что в том случае, если они не могут платить, они просто возьмут и напечатают деньги. Что они и делают. Американский печатный станок с примерно с марта 22 по 24 и начало 25 года не работал. Денежная долларовая масса не прирастала. Потом, когда пришел Трамп, он снова стал работать, США снова стали печатать доллары, перенося долларовую инфляцию на весь мир. То же самое здесь. Здесь там сколько угодно можно говорить, что американский госдолг составляет 20, 30, 40 триллионов долларов, но по факту, если мы посмотрим, доля расходов на обслуживание американского госдолга в федеральном бюджете составляет 13-13,5%. У нас, где долг к ВВП в России составляет 20%, США 140-150, у нас доля расходов 8,5. Но согласитесь, что не в 7 раз разница. Да, 13% это много, но это не катастрофа. Поэтому здесь, ну, как бы можно, конечно, говорить, что Америка банкрот, но они же платят по своим обязательствам. А зачем им признавать, когда они могут допечатать?
1: Ну да, ну здесь, да, тем более, что ну, цифры продолжают. Просто ж как оценить в данном случае вот эти вот 40 триллионов? То есть, очевидно, отрицательным сальдо бюджета.
0: Примерно так же, как сколько лет, 5-6 назад мы оценивали 30 триллионов.
1: Ну да, ну точно, будет расти и будет расти. Пока
0: будет
1: это
0: расти,
1: не,
0: будет
1: не,
0: расти,
1: да,
0: да.
1: Не, ну, не, никого я... не волнует.
0: Да, ну,
1: но это не волнует только в рамках...
0: Может обнулят эти обязательства.
1: Да.
0: Такие примеры в истории тоже были. Тем более из-за этих 40 триллионов, я сейчас не помню точно сколько, но где-то 70-80% это внутренние обязательства. Это обязательства муниципалитетов, которые там можно взять и просто провести взаиморасчет.
1: Ну да, то есть, ну я так понимаю, что в данном случае мы говорим о том, что это такая парадигма, она будет по-прежнему актуальна только в том случае, если мы по-прежнему говорим о долларе как о мировой валюте, как о долларовой системе глобальной и так далее, и так далее. То есть, ну чем меньше она глобальная, тем больше проблем у американской экономики.
0: Ну, теоретически да, но как это было с фунтом стерлингов, 100 лет назад, нет такого, что валюта мировая, она раз и слопается в одночасье. Нет, идет плавный процесс ее угасания, меньше ее используют в расчетах, в резервах. Но вот в резервах, если доля доллара упала, то в расчетах сократилось не так сильно. Все равно, пока есть спрос, высокий спрос, можно печатать. Темпы долларовой эмиссии после 2020-2021 года, они, в общем-то, небольшие. И мир эту инфляцию переваривает, а Америка печатает. То есть пока нет такого, что они там этот печатный станок как не в себя врубили, как в 2020-2021 году, когда действительно пошли проблемы. Поэтому да, но этот процесс, он очень долгий, он на десятки лет может растянуться. Тем более сейчас, когда полноценный уже и долгий экономический кризис в Европе, и когда вот эта вот долларовая система, американская экономическая система, она захватывает европейские ресурсы все больше и себе тем самым продлевает жизнь. То же самое, как в начале 90-х, они захватили то экономическое пространство, которое освободилось после крушения социалистической системы. Mm-hmm. Также они ресурсы из Европы сейчас перетягивают, и евро становится менее актуальным. Его, соответственно, влияние, оно переходит к Америке. То есть здесь, ну, не нужно уж точно полагать, что там доллар рухнет.
1: Нет, это
0: Хрущев что говорил так, поэтому...
1: Да. Нет, я в данном случае совершенно не алармист, ни в каком смысле, уж тем более не долларовый алармист.
0: Так это хорошо было бы для нас, это конечно. Не алармизм, это дай бог бы, чтобы так завтра произошло, но...
1: Ну, конечно.
0: Надо реалистами быть
1: все-таки. Нет, безусловно. В этом смысле, да, я имел в виду лишь только тот промежуточный диагноз, что болезнь присутствует. Понятно, что она долгая, и понятно, что она завтра не исчезнет, но она, очевидно, есть. А исходя вот из того, что вы сказали про Европу, и исходя из тех новостей, которые из Европы приходят, вот у нас осталось время как раз об этом поговорить, они приходят каждый день, эти новости уже не касательно засухи, а, например, касательно кризиса реального сектора в Германии. И там уже не только про автомобильную промышленность, но на ее фоне, а эти новости постоянно приходит сокращение, кризисы, рекордные цифры, в смысле антирекордные цифры и так далее. Можно ли так сказать, что становится понятной, что делает Дональд Трамп в этой ситуации?
0: Да,
1: что...
0: безусловно, это та стратегия, которую Дональд Трамп придерживался еще во время своей первой каденции, но тогда не понимали и называли это изоляционизмом.
1: Угу.
0: По факту Трамп тогда хотел, и сейчас это реализует, перетянуть ресурсы Европы, ну, в том числе Европы, в Соединенные Штаты.
1: И изолировать Европу, значит, заодно, да, от себя.
0: Да, да, да, и это, получается, Европа стала крупнейшим экспортером, даже самые банальные примеры, американской нефти, американского СПГ. Это
1: импортером.
0: Самый просто ярчайший пример. Что?
1: Импортером.
0: Импортером, да, американской нефти, американского СПГ. Финансовые ресурсы перемещаются из Европы в Соединенные Штаты. Целые заводы переезжают из Европы в двух направлениях. Либо в Китай, либо в Соединенные Штаты. Предприятия, специалисты европейские, вот, которые не новые европейцы, а именно вот настоящие немцы-французы между Китаем и Соединенными Штатами, естественно, они выберут Штаты. И тот процесс, который мы видим, он, ну, я бы не сказал, что прям рукотворный, но естественный. Им Трамп, его команда воспользуется. Другое дело, что Трамп сейчас, его психоэмоциональное состояние уже не такое, как в 2016-2017 году, но его команда реализовывает его план очень даже эффективно. Поэтому над Трампом мы можем смеяться над его клоунскими выходками, но если мы смотрим на Белый дом как на американскую администрацию, то там явно не глупые люди сидят.
1: И тогда, собственно, нет, я, боже упаси, как раз наоборот, я как-то странно воспринимать действия Трампа как действия безумца, наоборот, видя, как бы, вот эта вот система действий видна, если убрать соцсети, да, убрать True Social и оставить только то, что делается.
0: Ну нет, он может быть как раз уже и безумец, но другое дело, что те люди, которых он привел, они уже компетентны, и они, в общем-то, его вот план первого срока выполняют. Сам он тронулся умом, это понятно, да.
1: Ну, я бы не стал ему ставить психологический диагноз, все-таки оставим это психиатрам, психологам.
0: Это так... мое оценочное суждение.
1: Я не против. Выглядит действительно, да. Ну и в этой связи тогда получается, вот у нас осталась минутка, как раз такой уже дополнительный факультативный вопрос от меня лично. Тогда получается, что череда вот этих вот конфликтов, тоже ваша точка зрения интересна, именно с экономической точки зрения, которую мы видим, так или иначе увязаны между собой с точки зрения той самой фрагментации?
0: С точки зрения фрагментации, да, но я бы опять не сказал, что это какой-то план мирового правительства, чтобы создать в одной и другой стране точки напряжения. Этот процесс тоже естественный, фрагментация — процесс естественный, просто эти самые конфликты, они ее дополнительно подталкивают и являются таким стимулом, драйвером фрагментации мира. Без них процесс развивался бы тоже так, также только медленными, более медленными темпами.
1: Да-да-да, нет, я никакой конспирологии, я как раз наоборот, я согласен с вами.
0: Да, ну это естественно, это как Первая мировая война, которая должна была произойти, потому что противоречий было накоплено слишком много. Также здесь просто в один момент прорвало много где.
1: Никит, спасибо вам огромное за интереснейший разговор, и, конечно, хотелось бы его продолжить именно даже не с точки зрения текущих событий, а базируясь на них как раз с точки зрения того, что происходит в мире экономики, чтобы было понятно, и в мире геостратегии, для того, чтобы было понятно, что все эти процессы подчинены неким общим трендам. Руководитель отдела внешней коммуникации Института Царьграда, автор телеграм-канала Константин Двинский, Никита Комаров был с нами. Спасибо огромное, оставайтесь на Радио Спутник.
2: Виртуальная карта для покупок в интернете. Контекст. Отдельная цифровая карта с нулевым балансом и пополнением прямо перед заказом – самый безопасный способ для использования на онлайн-площадках, предупредило Роскачество. А вот делиться данными зарплатной карты для приобретения товаров онлайн может обернуться риском потерять деньги. Ведомство посоветовало устанавливать лимиты на онлайн-траты и на ежесуточные расходы в приложениях банков. Это затруднит работу мошенников. Несмотря на общее снижение киберпреступлений, они придумывают новые способы обмана, но активно используют и старые, перед праздниками делая рассылки о всевозможных акциях и якобы невероятных скидках. Крупнейшие маркетплейсы России имеют собственные виртуальные карты. Кроме того, у них есть функция оплаты при получении или бесплатного отказа от того или иного товара. Этот механизм можно назвать своего рода периодом охлаждения при импульсивной покупке. Если же гражданин решил приобрести приглянувшуюся вещь на сайте небольшой компании, то ему надо сделать несколько важных шагов. Убедиться в защищенном соединении, проверить домен на соответствие названию магазина и его контактные данные, изучить отзывы, но и обратить внимание на возраст сайта. Узнать за 90 секунд. Гренландские киты – живая реликвия северных морей. Эти гигантские млекопитающие приноровились жить там, где это, казалось бы, невозможно – в ледяной воде под толстыми покровами льда. Всплеск интереса к ним вызвала недавняя находка охотников на Аляске. Им попался кит, в туловище которого хранились остатки гарпуна с неразорвавшимся зарядом, датированные 1880-ми годами. Охотники были потрясены. Кит, несмотря на ранения, прожил больше 100 лет. Этот сенсационный случай помог ученым разработать методы определения возраста китов по состоянию хрусталика глаза и тканей. А еще они получили доказательства, что отдельные отдельные особи этого вида доживают до 200 лет. Вес самцов достигает 80 тонн, а длина самок – 18 метров. Даже детеныши рождаются 4-метровыми. Настоящие исполины, кстати, не демонстрирующие склонность к публичности. Из воды они почти не выпрыгивают, да и в стаи не сбиваются. Живут парами или поодиночке. А толстый морской лед пробивают головой за счет прочного черепа. В прошлом веке гренландские киты оказались на грани исчезновения. Но жесткие природоохранные нормы и внимание местных активистов позволяют сегодня восстанавливать популяцию. We'll be right back.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 5 утра, в Санкт-Петербурге, Пскове и Симферополе столько же. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Временные ограничения введены в нескольких российских аэропортах. В Минтрансе рассказали, до скольких лет можно ездить в транспорте бесплатно. Землетрясение произошло у берегов Камчатки. Подробности далее. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Бугульмы, Нижнекамска, Череповца и Уфы, сообщила Росавиация. Аналогичные меры сняты в авиагаванях Пензы, Сочи и Волгограда. В ведомстве добавили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Ранее губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщал, что в ИСУ атаковали сельхозпредприятия в промзоне, в результате чего произошло локальное возгорание. Пожар оперативно потушили, жертв и пострадавших нет. Россия готова к переговорам с Украиной, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник. Он добавил, что Москва готова к достижению поставленных целей путем диалога, без кровопролития и разрушений. Мирошник также отметил, что необходимо внешнее участие для гарантии выполнения Украиной возможных договоренностей, поскольку все решения принимаются не в Киеве. Президент России Владимир Путин и зампред Совбеза Дмитрий Медведев отправили лидеру КНДР Ким Чен Ыну поздравительные телеграммы, передает Центральное телеграфное агентство Кореи. Путин в своей телеграмме отметил, что этот праздник является символом мужества и стойкости корейского народа. Он указал на то, что именно тогда были заложены прочные традиции боевого братства и взаимопомощи, ставшие основой для развития дружественных добрососедских связей между Россией и КНДР. Медведев в своей телеграмме Ким Чен Ыну также выразил уверенность в том, что дальнейшее углубление двустороннего сотрудничества во всех областях отвечает коренным интересам двух народов, а также служит укреплению стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В Минтрансе рассказали РИА Новости, до скольких лет дети могут бесплатно ездить на разных видах транспорта. Так, на самолетах можно путешествовать без отдельного места с одним сопровождающим до 2 лет, на поездах дальнего следования до 5 лет, а в электричках и автобусах до 7 лет. При этом в междугороднем сообщении на автотранспорте бесплатно перевозятся дети до 5 лет. Тегеран не запугать угрозами, Ормузским проливом будет управлять только Иран, заявил заместитель главы МИД Исламской Республики Казем Гариб Абади на фоне планов американского президента Дональда Трампа объявить пролив территории США. Ранее Трамп заявил, что сделает это после победы над Ираном. Также американский лидер сказал, что Соединенные Штаты способны уничтожить Исламскую Республику, но не хотят этого делать. Кроме того, Трамп заявил, что в случае атаки Ирана ответные действия США будут в 100 раз сильнее. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Камчатки, сообщили в камчатском филиале Федерального исследовательского центра и Единой геофизической службы РАН. Кроме того, по информации начальника сейсмостанции Южно-Сахалинской Елены Семеновой, землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали в Тихом океане вблизи Северных Курил. Эпицентр находился в 76 километрах юго-восточнее города Северо-Курильск на острове Парамушир. Очаг располагался на глубине 55 километров под морским дном. Тревога цунами не объявлялась. Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Ага, тот самый Бочарик.
2: Да, вы не ослышались. Тот самый Бочарик в эфире «Радио Спутник». Горячо приветствуем наших дорогих слушателей, зрителей. Андрей Николаевич Бочаров.
3: Здравствуйте те, кто сейчас отдыхает после тяжелой трудовой недели, кто на воздухе стоит с друзьями. Это вот я каждый раз, вот просто у меня настолько настроение поднимается, когда я приезжаю сюда на метро, выхожу, а там какие-то молодежь, какие-то песенки поет, какие-то люди стоят после рабочей недели, что-то обсуждают, видимо, то, что не обсудили еще на работе. И такая атмосфера какая-то вот настолько городская. Вообще вот повезло вам с локацией.
2: Это точно.
3: Рядом Третьяковка, всегда можно прийти, насладиться какими-нибудь картинами.
2: Музыкантов на улицах слышим постоянно, когда открыто окно.
3: Можно высовывать микрофон в форточку и как бы уходить на полчасика.
2: Не нарваться только на авторские права.
3: Люди поют, слушают, другие хлопают.
2: Классно.
3: Знаете что, вот мы прямо перед самым эфиром с вами обсудили, что мы прошлый эфир неделю назад закончили ровно на Дальнем Востоке.
2: И с него же сегодня начинаем.
3: А закончили мы на том, что Япония подписала капитуляцию перед США, хотя планы были немножко другие. Мы должны были СССР оккупировать Хоккайдо и часть Хансю. Там Китай, у Китая оккупационная зона тоже была, немножко у Великобритании, но в основном США. И в этот момент, значит, получилось так, что Труман кинул, в общем, Сталина, то есть договоренности с Рузвельтом были, а он умер. Труман сказал, не, никакой оккупации, значит, вот как вот мы тут теперь с ядерной бомбой, теперь, значит, это нам никто не указ. Вот на чем мы закончили, и, собственно, жизнь продлила, погружение в этот сюжет, потому что Владимир Владимирович Путин побывал на Дальнем Востоке, и, собственно, вот эта фотография, где он пробует красную икру.
2: Я вот как раз только ее открыл.
3: Я, видите, какой телепат. Между прочим, сахалинская, я уже не помню, какая. Нет, камчатская лучше икра, чем сахалинская. Вот я его, во всяком случае, на Камчатке мне говорят. Потому что, типа, на Сахалин рыба заходит с моря, а вот на Камчатке, значит, пресноводные нерестятся и отдают людям икру. Самое дорогое, что у них есть. Вот, и эта фотография, она вызвала возмущение в Японии. Как так? Приехал, острова, все такое. 5-10. И это нас заставляет вспомнить дальше, как развивались события, собственно, вокруг Японии, потому что в 1956 году заключили, там не договор был, а декларация, по которой, собственно, два из четырех этих островов, на которые претендует Япония, это вот, Щикотан, и вот второе забыл какое, но они просто из себя представляют такие две скалы из воды, а более-менее обитаемые мы им так и не обещали.
2: Вот Уропку, Нашер, да.
3: Да, вот те острова, где какая-то промышленность и жизнь есть, мы им не обещали отдать, но 56-й год – это вот Суэцкий кризис, нацистский бунт в Венгрии, и, в общем, тогда как-то вот отодвинули подписание этой декларации, в общем, мирного договора.
2: Хотя, кстати, в 51-м году Япония отказалась от всех прав и претензий на Курильские острова. Потом началась история.
3: Это было как бы как, то есть признание военного поражения скорее, чем какой-то договор. Но там сразу вот что важное возникло. В 60-м году Япония практически отдала свою безопасность в руки США. И у СССР тогда встал вопрос, извините, вот мы сейчас вам два этих острова отдадим, и там тут же возникнут американские базы прямо у нас. Вот. То есть это вот почему перекликается с сегодняшним днем, потому что речь шла о безопасности СССР, России. И, в общем-то, договаривались об одном, вы сделали по-другому. Мне вот даже сейчас эти перестали появляться новости, я помню, еще в советское время чуть ли не каждый месяц были новости, что на Окинаве, это самая большая база США на Окинаве, что каждый чуть ли не месяц там бунтуют мирные жители. И вот сейчас даже залез, посмотрел, там так это все продолжается. Американские солдаты насилуют японских школьниц. То есть вот попадают в прессу случаи только самые вопиющие, когда уже там 12, 13, 14 лет жертвам, а этих даже не считают.
2: Ну, Андрей Николаевич, за современными примерами далеко ходить не надо. Помните, когда Иран ударил по американской базе в Бахрейне? Те, кто это снимал, кричали, радовались и чуть ли, знаете, там не пританцовывали. Говоря о населении, вот как раз странно Ближнем Востоке, где эти, ну, в Персидском заливе американские базы расположены?
3: Там вроде как это немножко с привкусом шиитов и суннитов. Здесь просто вот Япония интересная страна. Она, мало того, что там самый большой зарубежный контингент, вот сейчас и количество американских баз в мире, там что-то около 60 тысяч солдат, половина этого всего на Окинаве. И самое интересное, на мой взгляд, что Япония за это все платит. То есть вот такой вот интересный. То есть она платит коммуналку, там ремонт, обеспечение продовольствием. Собственно, американцы платят только зарплаты своим военным и обслуживание техники. Ну, такая какая-то, как это, кукалдистская, да, я не люблю это слово, позиция, которую занимает Япония под Америкой. Ну и получается так, что, в общем-то, сейчас, наверное, нет никаких даже поводов говорить о передачах этих островов, хотя вот кто-то сделал в Твиттере подборку, где какие-то наши недоброжелатели, ну, иноагенты сейчас по-нынешнему говорят, вот буквально там 14-й год, значит, скриншот, что вот, значит, отдадим сейчас острова, 15-й год отдадим. Вот каждый год вот какие-то эти, вот вангуют отдавание островов. Мы эти острова, наверное, не отдадим никогда, получается.
2: Но штаты и здесь, вот тоже, знаете, после визита Владимира Владимировича, да, там посол, подтвердили, то, что поддержали претензии Японии. Ну, вот,
3: знаете, вот, вы знаете, вот я сейчас, я уже неоднократно говорил, есть сейчас площадка, где, как ни странно, можно довольно активно пообщаться с человеком из любой точки земного шара. Это вот соцсеть Илона Маска, Twitter, X, где довольно неплохой, и ну, просто сразу идет перевод. Если на русском, то вот все японские там посты идут у меня на русском, и довольно связано все переведено. И можно какой-то диалог поддерживать, то есть спрашивать людей и как-то вот тоже какими-то историческими понятиями обмениваться, то есть как они это видят со своей стороны, как мы это видим со своей стороны. Довольно такой, ну, уважительный, я бы так сказал, диалог идет. То есть там не то, чтобы я в него ввязывался, я там просто в одну, к одному посту написал комментарии, там какие-то, ну, кто-то из японцев написал, что вот это было коварное нападение, вот маньчжурская операция, про которую мы тоже в прошлый раз говорили. То есть у людей стояла миллионная армия, набитая там что-то 7 тысяч танков, в общем, ну такая армия, прям армия. Они что, все спиной, это все миллион японцев стояли? Они прекрасно знали, что вот у них тоже разведка работала, что вот это освобождение Маньчжурии планируется Россией. И вот мы просто вот там с японским...
2: А до этого, извините, сколько провокаций было со стороны Квантунской армии, в том числе на границе Халхин-гол, Советского Союза,
3: да,
2: конечно.
3: И на границе с Кореей были. А... Ну, я просто ответил, это вот, типа, говорят люди, которые бомбили Перл-Харбор, то есть там вообще спящих и прилетели, разбомбили, ну, в общем, как-то так. И,
2: да.
3: И как-то после этого стали мне тоже вот такие споры, диалоги показываться, и там, конечно, ну, не то, что 50-50, мне кажется, что больше 80%, вот по моим ощущениям, японцев понимают всю сложность ситуации, в которой сейчас существует Япония, потому что с Кореей... И с Китаем у них, ну и вообще с теми странами, которые Япония умудрилась оккупировать и во время Второй мировой войны, и как-то неохотно после этого извинялась, и, в общем, они чтят своих героев, в кавычках, которые там нахулиганили, в общем, в этом...
2: В
3: регионе, да. Ну вот вспомним Нанкинскую резню, где просто офицеры наспор, кто больше отрубит голов в день. Не у солдат каких-то, а у мирных жителей, там, по 300, по 400. И за этим спором японская пресса наблюдала, там, печатали, сколько там, значит, какой офицер в этот день, сколько всего отрубил. Это все помнят. Я не думаю, что у них жизнь, отношение к человеческой жизни сильно отличается от общечеловеческих у китайцев, корейцев, которых там вообще насильно в японцев переделывали. И вот эта вот память... У Китая и Кореи она довольно, ну, такая свежая и недоброжелательная в сторону Японии. Единственный просто вот естественный мог бы быть союзник и гарант безопасности в регионе – это как раз Россия. Потому что, да, США, да, там у них эти базы, но вот как мы видим, в общем-то, это к закату. Я тоже про это хотел поговорить, про закат, там, закат империи, так громко скажем. А, ну и, собственно, ну и что, и лететь там 15 часов с Тихоокеанского побережья США, чтобы как-то заступиться. И вот простые японцы это все понимают, и понимают вот ситуацию с островами, потому что они, у них это каждый раз какой-то такой острый диспут, и чем... И громче какой-то кандидат на пост премьер-министра об этом говорит, тем больше он внимания к себе привлекает. В общем, это такая тема, и у них тоже довольно интересная и острая.
2: А знаете, что напрягает во всей этой истории, Андрей Николаевич?
3: Да все напрягает.
2: Но вот Штаты очень активно накачивали деньгами, ресурсами Японию вплоть до момента, пока она не стала, не вступила в союз с гитлеровской Германией.
3: Ну да.
2: Сейчас мы видим, как Штаты тут и вроде бы и в курс японской иены вмешиваются, и вроде бы и современный нацист у нас тоже есть в Киеве восседающий. Вот не хочется... исторические параллели проводить, но сами собой напрашиваются, Андрей Николаевич.
3: Ну, да, то, что там Гитлера поддерживали США, это как бы ну, ни для кого не секрет, и там даже во время уже войны работали американские деньги, и каким-то образом они, вот эти вот заводы, которые совместные были, Форд и Опель, их как-то не бомбили американские.
2: И Япония там же.
3: Самолеты. Да. А с Японией еще один вот тоже, ну, на прошлой неделе кунштюк такой случился. А у Японии сейчас не очень хорошая экономическая ситуация. Я вот напомню, что... Давайте, я люблю про это напоминать, потому что в середине 80-х, в конце 80-х, вот ой-ой-ой, все держались за голову, кричали, все, Япония сейчас обгонит США по ВВП, у них вообще экономика устроена прекрасно, потому что у них никаких ресурсов нет, они все покупают, и у них вся экономика только на высоком переделе обоснована, что значит какая-то совершенно суперэффективная экономика, и они могут вообще в космос улететь, оставить позади себя там все страны Запада. И в 85-м году были США, значит, позвали Японию и Германию, это так называемое соглашение Плаза, это все гуглится, и в интернете есть про это информация, где они просто приказали японцам поднять курс иены. То есть, когда у тебя иена становится дороже, соответственно, товары на экспорт тоже вот на часть заработной платы, а это практически вот, поскольку у них своих ресурсов нету, то есть практически очень сильно влияет на конечную стоимость товара. И это закончилось тем, что стали продукты, все экспортные японские стали подороже, там не резко подняли, а там была программа поднятия этих курса иены, там, по-моему, до 100 иен за доллар подняли за какое-то время, лет за 7. И, соответственно, японская промышленность такая начала кашлять, как-то так все стало уже уныло. Сейчас, я напомню, это не второе место по ВВП в мире, а там 7-е или 8-е. Но там это привело к каким последствиям? Ну, первое, что у японцев вдруг оказалось, что у них много денег. Курс иены большой, японцы берут свои фотоаппараты, едут по всему миру, фотографируются. Это прям вот такая вот была, такой культурный феномен в мире, когда вот люди с непривычным разрезом глаз там целыми пароходами приезжают в Европу, фотографируют Рим, Неаполь, Лондон, свои фотоаппараты фотографируют. И кончилось это все, вот как я говорю, уже стагнацией, японцы это называют потерянное десятилетие, и громким лопанием пузыря недвижимости в 97-м году, это вот как раз финансовый кризис, который сначала был в Азии, запустил, и где-то он к нам уже рикошетом в 98-м году пришел. То есть США такие, хочу, живете вы хорошо и богато, не хочу, вы не живете хорошо и богато. Не, они сейчас неплохо там живут, и как бы это не самая бедная страна в мире, но развиться и развиваться ей не дали, она потеряла электронику, уступила, в общем, и Корее, и сейчас Китаю все основные какие-то позиции по вот экспортным товарам. Хотя там, например... До сих пор, мне кажется, славится японское качество. Их вообще японский народ, он трудолюбивый, это послушный. Факт, да. вот в те же времена я помню, что вот пытались разгадать эту загадку Японии, как они так, вот что там такое, как они это производство так смогли наладить, что такие товары качественные делают и в таких количествах, и так недорого, и так вот здорово все, поехали. Значит, пустили их на эти производства, рассказали, как у них эта вся, значит, трудовая сфера устроена, пожизненный найм. Там вот была такая, кто-то помнит, такая вот история. Оказалось, это просто вот хуже, чем крепостное право. То есть вот человек прикрепляется к какому-то предприятию и пашет там всю жизнь. Он, по большому счету, не имеет права уволиться. А если уволится, он просто нигде в этом регионе просто уже не найдет, где устроиться на работу. То есть вот там два с половиной, три поколения просто вот на износ пахали в Японии, чтобы вот добиться нынешнего уровня благополучия. Не думаю, что это какой-то, знаете, вот такой пример прямо для подражания. Вот как еще... Можно я про Сталина тогда буду говорить?
2: Конечно, Андрей.
3: Не, просто вот это у меня где-то рядом в голове, когда вот там Сталина, значит, изо всех сил ругают, вот он, значит, коллективизация, вот это вот все. Вот если посмотреть Европу или другие какие-то страны, которые претерпели, так скажем, промышленную революцию, когда вот переходили от аграрной промышленности, ну, от аграрной экономики к промышленной. Собственно, и Карл Маркс про это написал, про вот эти бесконечные страдания пролетариата, которым нечего терять, кроме своих цепей, которые по 14 часов работают, которые, значит, в бараках живут, у них нет медицинского обслуживания, нет возможности с кем-то там нормально свадьбу сыграть, поэтому всякие пороки рядом возникают в виде там борделей и питейных заведений. Теперь возьмем индустриализацию, которая прошла у нас. Да, тоже она, я бы не сказал, что там все как-то прям были радостные, но она прошла за 10 лет, там, условно говоря, там с 28 по 38 год. Да, тоже массы людей были перемещены из деревни в города. Да, они тоже вот вынуждены были, ну, немножко в непривычных для себя условиях работать на каких-то заводах, но уже их обучали там грамоте в школах. У них уже было какое-то медобслуживание. И это длилось 10 лет всего. А после этого почему-то там, например, вот до сих пор где-то вот что Сталин, чуть ли не ругательное слово. А на самом деле вот мы этот вот период прошли, там наши деды, прадеды, я бы сказал, по сравнению с другими странами, довольно легко и, может быть, даже приятно. Потому что много инженеров возникло, у людей какие-то карьеры.
2: Да что говорить, тут надо просто обращаться к статистике по выпуску танков, по эвакуации, знаете, производств, и то, как они были сосредоточены в разных регионах нашей страны, как Сибирь себя показывала.
3: Я про вот эти параллели с Японией, что оно все как-то так, знаете, бесплатно и так вот приятным образом не достается вот это благополучие. Кто-то впахивает так, что там света белого не видит, чтобы там следующие поколения жили чуть лучше или намного лучше, чем предыдущие.
2: Вот. Да, но как-то, знаете, все равно...
3: Чтобы не потерять мысль, извините, что прерываю. Пока мы там еще, на Дальнем Востоке, тоже хотел бы обратить внимание. А это вот я про японскую часть, например, мирового общественного мнения говорил. А есть еще западная часть мирового общественного мнения в соцсетях, которые вот просто как-то они вздрогнули, когда Владимир Владимирович объявил, собственно, зеркальные меры, если наши судна будут каким-то образом там... Это теневой флот, это вот все
2: захватываться,
3: зачем,
2: подвергаться атакам.
3: Вот зачем мы подхватываем это? Нам надо другой какой-то термин придумать, потому что какой-то теневой флот, это что? Это никакой не... Теневым флот называют тот, который, условно говоря, не застрахован в британской конторе Lloyd страховой. Все остальные суда, которые идут, они не нарушают вообще никакого морского и международного права. Просто так вот сложилось, я до сих пор не очень понимаю, почему, что вот, например, танкер заливается российской нефтью, но он сам принадлежит там каким-нибудь этим Вирджинским островам, там моряки филиппинские, и под флагом Либерии он едет, я не знаю, там в Бангладеш, вот. Такая вот почему пестрота в каких-то юрисдикциях этих судов, и их останавливают, и там досматривают, и что-то там уже вроде как-то там какие-то слухи, что продали нефть американцу, что ли, или нет. Вот к тому, что Путин сказал, что мы будем прибегать к зеркальным мерам, и причем это сказал на Дальнем Востоке, отнеслись очень серьезно, потому что, собственно, вот такое же пестрое судно выходит из какого-нибудь порта Шанхая, выходит в международные воды, тоже там гватемальское, я не знаю, там малайское, вот это вот все, останавливает российское судно и говорит, а нам просто вот, знаете, очень сильно кажется, что вы запчасти для дронов, для наших врагов везете. Давайте вот проследуем в аэропорт порта Находка, там посмотрим, что у вас тут. И к этому отнеслись очень серьезно. То есть видно, что это за дело.
2: Не,
3: что...
2: ну извините, сами устроили эту историю. Да. Что британцы, что французы, Украина вообще стала бить этими, как его, морскими дронами по судам абсолютно мирным, гражданским и прочим. Ну вот ответ.
3: Я обращаю только внимание, что на то, что на слова нашего верховного главнокомандующего обратили внимание, и я надеюсь, что они были услышаны, потому что, ну, не хочется, если честно, чтобы вот эти вот морские инциденты были в Тихом океане или еще где-то, это же все как-то вот...
2: Но заметьте, как сразу заднюю дали, тут и Турция сначала предложила моратории в Черном море, потом, значит, Украина, но тут тоже было вполне сегодня четко. Сергеем Викторовичем Лавровым обозначена позиция.
3: Сегодня разве, не вчера он дал?
2: Сегодня, да,
3: дал это большое интервью, да. Да, он в который раз подтвердил, что да, цели СВО неизменны в Черном море. Ну, видимо, это уже системная работа. Отрубаются порты, эти маяки, по-моему, называется населенный пункт, где остался. Я в Гугле попытался вот, как бы, проверить маршрут из порта румынского Констанца до там, Одессы. Угу. Вот прокладываешь маршрут, и он показывает, что... Через затоку там прям знак такой на карте висит, что проезда нет, а через вот эту вот часть в Молдавии написано «паромная переправа». То есть, действительно, Google знает, вот там-то
2: ему
3: виднее, да, со спутника. В Google, значит, можно проверять эффективность работы наших ВКС. И желаем нашим ВКС работать еще точнее, еще эффективнее.
2: Им низкий поклон, безусловно. Да? А мы вернемся обратно в студию,
3: так,
2: друзья. Оставайтесь так с нами.
3: Да?
0: Ага, тот самый Бочарик.

0: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шарю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус, где «С» – это самодостаточность, «И» – исключительность, «П» – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник».
3: Провожу анализ. Англосаксы – 0,0%. Франко-галлы – 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Движение «Драйв». Удовольствие, кайф. Изолента, лайф.
4: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте, изолента живьем. На лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
5: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента, лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
5: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Life. На ней все держится. В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Ага, тот самый Бочарик.
6: Как стильно все-таки открывается ваша программа, да, конкретно сейчас, вторая ее половина. Ну, мы вот приветствуем всех.
7: Катастрофически не хватает времени все обсудить в какие-то детали, только вот всю картину опишешь и даже как-то и вот что-то там пошутить или как-то там похихикать, едко поиздеваться над, вот не хватает, сразу же заканчивается. Поэтому я предлагаю вот эту половинку начать сразу же со всяких смешных событий.
6: Так с козырей пошли.
7: Да, с козырей, да. Слово «Трамп» переводится как «козырь» с английского языка. И вот то, как над ним хихикают, то есть повод какой. Вот был саммит НАТО в Анкаре, и тогда вот все вот вспомнили, что он должен был улететь на одном «Соломете», который ему Катар подарил. Он его поменял на другой борт, все пересели туда. А сейчас выясняется, что и, ну, там объявили какую-то угрозу, что типа там иранская ракета это все может сбить. И оказывается, Трампа уже вот со второго этого борта официального американского вывозили вот, знаете, такие эти контейнеры с едой, которые там курица, рис, рыба, овощи. Вот его туда спрятали и увезли в этой тележке, значит, на другой самолет и уже увезли так, чтобы никто не знал, что если вдруг какие-то иранцы захотят сбивать, то а вот эти люди, которые там пресса, какие-то помощники, которые летели вот на этом самолете, про который все думали, что там летит Трамп, они потом приземлились, и вот после этой новости, что сняли Трампа с борта вместе с питанием, спросили, а значит, вот Трамп на безопасный самолет сел, а нас, значит, можно сбивать, что ли? И такие вот недоумевают до сих пор, но зато очень много всяких карикатур, шаржей и как-то юморесок, зарисовок, где, вот знаете, там какая-нибудь тележка, в которой там возят в отелях еду, и там спрятан Трамп, там, значит,

0: Может быть, он так, знаете, вот как на заседаниях он, значит, раз и уснул там, что я не помню, там какие-то что-то обсуждали, он раз и прикорнул, а рядом красивая девушка стоит и кнопочку нажимает, где его там, не знаю, током бьет, и он такой раз и просыпается.
1: Так, американцам тоже нравится вот эта конспирология, да, да, вот эта секретная, да, кнопочка, где-то что-то там.
0: Слушайте, ну конспирология, когда у них люди, вот какой-нибудь нужный человек, который вот-вот что-то интересное расскажет, он раз и погибает. Они уже эту конспирологию... То в тюрьме, то самоубийство, то кто-то прям записки оставляет. Я вот не такой, и все равно его находят. У них уже это конспирология, это, по-моему, просто какие-то условия информационной жизни.
1: И НЛО отдельно, знаете, отдельно, в культурном коде, да?
0: Не, они уже сами говорят, что вот нас как просто каких-то этих животных водят. Вот тут вот давайте теперь вот это не обсуждать, давайте обсуждать НЛО. Его вот эта прекрасная пресс-секретарша уходит после, ну, она там благодарит все Трампа, что вот все было так приятно работать. Ну, как шутят сатирики американские, что у нее же ребенок недавно, да, родился. И сатирики шутят, что, значит, вот просто хочет отдохнуть от шумного, крикливого босса вот с ребенком, которому года нет, ей спокойнее, чем с Трампом, получается.
1: Имеет на это полное право, очень хочется сказать. Но, кстати, она останется советником Трампа, так что она такая.
0: Не, просто со времен Джейн Псаки, мне кажется, что это какая-то такая должность высокоинтеллектуальная, вот каждый раз как-то выворачиваться, что там босс сказал, что имел в виду, и в разнос это все идет. Я продолжу чуть-чуть, да, про Америку. Вот помните, мы разговаривали с вами, по-моему, точно было с вами, про китайского профессора, который там довольно точно предсказывает какие-то все события в мире. Во всяком случае, он Иранскую войну вот предсказал, и предсказал какие-то самые болевые точки, до которых там, ну, может быть, допустят, может, не допустят развитие событий. И вот он, я просто думаю, что-то он как-то запропал, больше ничего такого очень там сенсационного не рассказывает, и посмотрел, и на какой-то самый свежий его интервью напал, и он там рассказывает, что его какой-то тоже журналист пригласил в Лос-Анджелес, он прямо из Лос-Анджелеса там объяснял это все, пригласил на свой подкаст. Он говорит, меня поселили, спасибо вот этому человеку, в самом лучшем районе Лос-Анджелеса, самый богатый, я уже забыл, какой-то южный Лос-Анджелес, что ли, и говорит, в отличной гостинице, и вот, говорит, я там после перелета выхожу из гостиницы, там богатые рестораны, дорогие магазины, дорогие дома, говорит, иду и вижу там, ну, вот, собачья какашка, говорит, я ее обхожу, говорит, а когда обхожу, я понимаю, что она не собачья. И он говорит, это этот китайский профессор, он говорит, и тут я понимаю, что вот эта страна, это он говорит, в состоянии заката цивилизационного, что да, когда есть люди, которые вот, они настолько оторваны от общества и себя с этим обществом не ассоциируют, что они вот таким вот образом себя ведут, что власти каким-то образом это допускают, что это не какой-то самый бедный район, а самый богатый, ну и он там дальше, в общем, какие-то вот развивает свою мысль, что США неминуемо и уже инерционно движутся к закату. А я даже досматривать не стал, просто понял его мысль.
1: Да. И заметьте, вот даже в контексте Ближнего Востока, вот этого противостояния еще продолжающегося, Ирану даже делать как будто сейчас ничего не нужно.
0: Они очень четко там перевернули, мне кажется, вот эту вот игру. Ну, не шахматы, не стали там как ухи-ухи, но это же очень интересно, когда они говорят, давайте продлим, что там, перемирие, давайте продлим попытки переговоров, и вот есть эти пункты соглашения о понимании, MOU называется, Memorandum of Understanding, по-моему, который Трамп подписал в зеркальном зале Версаля. Только говорят, давайте немножко теперь пункты поменяем местами. Раньше было, вот мы устанавливаем перемирие на 60 дней, открываем...

0: Ормузский пролив, а потом начинаем обсуждать, значит, репарации, 300 миллиардов долларов, снятие санкций, возвращение замороженных средств, 100 миллиардов и так далее. А потом, а про ядерную программу там, кстати, не было написано. Он говорит, но сейчас чуть-чуть, вот говорит, Иран будет чуть-чуть по-другому. Сначала вы отдаете нам 300 миллиардов, отдаете нам этого ущерба, отдаете 100 миллиардов, которые вы у нас украли и где-то там, значит, заморозили с процентами. Первый пункт вообще снятие всех санкций. Не нефтяных вообще всех. А потом мы начинаем с вами, значит, обсуждать открытие Ормузского пролива. По-моему, вот великолепно, вот... Ваша гостья, Геворкян, она вот как-то...
1: Геворкян, да,
0: коренная. Она иронист, и она вот как-то, ну, не с точки зрения иронии там или как-то посмеяться, но она все время, я пару-тройку интервью с ней смотрел, она все время говорит, что персы очень опытные переговорщики. И тут вот видно как раз вот здесь вот в какую ловушку липкую поймали они американцев. Вот вам, значит, это соглашение, вы его подписали, вы его нарушили. А вот оно же, чуть-чуть вот, значит, пункты поменены, подписали, и давайте выполняйте. А Трамп вообще, понимаете, что вот сейчас у него вот там запасы... тяжелая нефть в стране заканчивается, из которой делают керосин и дизель. Там, это обычные американцы, они такие приходят на заправку, там на стелле написано там, на 15 центов дороже. Начинает сразу там выйти, жизнь подорожала. Но вся промышленность, она двигается на дизеле. Все, что там у них летает, это на авиакеросине. Это тяжелая нефть, она шла из залива, она есть у России, она там в Мексиканском заливе где-то добывается. А своя нефть, она прямо называется сладкая техасская, по-моему. Sweet Light Texas Blend. По-моему, я могу немножко приврать. Люблю приврать иногда. Вам чтобы интересно или чтобы правда? Но стараюсь не сильно, чтобы... смысл это каким-то образом не искажало.
1: Но разве вот такой не должна быть дипломатия? Это вот возвращаясь к теме того, как себя ведет Иран.
0: Да. Иранцами. Они просто чуть-чуть переставили, вот как шахматисты. Вот,
1: уладим чуть-чуть. Формальности.
0: Да, тут. Да. Вот давайте чуть-чуть... Но ведь они знали, что Трамп полезет в эту ловушку, что он не станет это ничего соблюдать. А, собственно, как и с Анкориджем, которому вот завтра, получается, ровно год, примерно так же, на самом деле, получилось. Все ругают этот Анкоридж, говорят, что Россию в очередной раз обманули. Ничего не обманули. Все понимали, с кем мы имеем дело. Вот тот же Лавров объяснял, что эти предложения, это были формулировки США, вот которые вот, ну, США сказали, да, мы уговорим укронацистов выйти из оставшихся районов Донбасса. Ну, это были те предложения, которые принесли США. Вот они их принесли. Ладно, там наши сказали, давайте. США не смогли ничего с этим сделать. И теперь кто-то, Марко Рубио, говорит, что надо какие-то новые подходы искать. Ну, ходите, ищите. А мы пока вот...
1: При этом, опять же, да, заметьте.
0: А мы пока вот сделаем так, чтобы наши Причерноморье, ну, это Новороссия, никто вот тут не может возражать, она потихоньку как-то вот готовилась вернуться к нам, отрезанная от Румынии, отрезанная от поставок, как-то может взять и упасть к нам в заботливо подставленные ладошечки.
1: Ну, там же, заметьте, тоже вот, возвращаясь к Анкориджу, ни документов, ни подписей. Так о чем речь-то? Да, можно договориться, договариваться. Поэтому здесь... Меня больше забавляет, знаете, когда Трамп или Зеленский ультимативно, значит, своим постом в Телеграме говорит, я даю России там 48 часов принять решение. Ну, это не назвать дипломатией. Это даже не назвать попыткой серьезного диалога конструктивного.
0: Ну, мне кажется, вот то, что какая-то дипломатия вообще в принципе там в 19-м, в 17-м, 18-м, в 19-м, в 20-м веке, она вот возникла с этими, значит, какими-то танцами с бубнами, с этими протоколами, с этими группами, которые по каждому пункту и вопросу согласуют долго каждую букву, каждую запятую. Взяли ее, эту дипломатию, и обрушили. Вот сидит Трамп, который сейчас так скажу, сейчас вот так скажу, а завтра переверну и кверх ногами. И буду ходить всем кричать, что Ормузский пролив открыт, и только мы все это контролируем. А вот реальность, она начинает это все больно бить. Не то, что вот в США сейчас какая-то вот беда, а вдруг она настанет. Вот как Трамп будет своим избирателям там объяснять, что у нас, знаете, раньше Россия с дизелем помогала, ну, просто мы им продавали довольно большие объемы дизеля, а сейчас у нас, по-моему, законом каким-то или актом запрещен экспорт дизеля.
1: Сейчас, да.
0: Да, и из Ормузского пролива ничего не идет, то, что в Мексиканском добывают, этого мало, и раз и начнет вот где-нибудь там через неделю, через полторы вставать у них промышленность. Как он это вот будет объяснять своим, я не знаю, там,
1: промышленникам? Зато по Севморпути сейчас контейнерные маршрутки, уж простите за такую формулировку, но это факт, будут, да. Причем китайские контейнеровозы будут доставлять грузы в Европу.
0: Что там вывозить? Китайские контейнеровозы будут в Европу доставлять, говорят, это там в 2-2,5, а то и в 3 раза короче маршрут, чем через вот эти теперь уже становящиеся такие горячими проливы. Uh-huh. Еще Малакский пролив, говорят, не разыграли до конца ну, вот, его важность, потому что там-то нету Ирана, и там США может просто взять его и как бы так вот просто пальчиком зажать, сказать, все, китайские суда, вам здесь нельзя проходить. Есть Северный морской путь, все более-менее оптимистично в этом смысле.
1: Про американцев есть еще одна тема, Андрей Николаевич, успеем обсудить. Тут
0: Я еще вот просто в том получасе забыл рассказать или рассказал про вот этот, на прошлой неделе был скандальчик, когда США взяли и продали 80 миллиардов евро за иены.
1: Нет. Мы подводились к этой теме, да, но что регулировали курс, но про конкретный скандал не говорили.
0: Это вот сейчас просто какая ситуация, там большой довольно внешний долг у Японии, но у них была как почти дефляция, у них деньги были с нулевой стоимостью, вот этот carry trading, по-моему, это называется, когда просто люди брали кредит в японских иенах, он не стоил ничего, то есть никакие проценты банкам не нужно было, потом, значит, конвертировали в доллары, как-то там оборачивали и обратно отдавали, а сейчас вдруг обозначилась в Японии инфляция. А у них в Японии еще и долг такой, который раньше там было дешево обслуживать, а сейчас дорого. И японцы такие, наверное, надо у них на триллион долларов американского долга. А нефть дорожает, и вообще ее мало. Это вот Ормузский пролив как с этим совсем связан. И японцы говорят, ну, наверное, нам надо продавать вот этот американский долг. Американцы такие, ну, это может вот как раз сдвинуть, как вот этот, как в Дженге, какой-то кирпичик вытащишь, и начнется пирамида рушиться. А американцы прибежали на помощь японцам, они решили поднять немножко курс иены, потому что курс иены, когда маленький, то ты должен на него купить нефть дорогая, а тут, если поднять немножко курс иены, будет как-то полегче. И взяли без спроса Европы 80 миллиардов долларов продали за иены, тем самым там подняли курс иены немножко, но европейцы такие смотрят, говорят, слушайте, а ведь вот когда вы такие интервенции делаете, вот это вообще-то надо предупреждать, вообще-то это как-то вот мы там и союзники, экономические, политические, военные, а вы там за нашей спиной это сделали. То есть там уже было такое, я уже забыл, кто, Уоррен Баффет или Сорос, ну кто-то, короче, взял и обрушил вот таким образом курс британского фунта в 90-м, по-моему, году или где-то в то время. То есть они как-то вот договорились, что вот такими большими объемами нужно предупреждать, что такая будет торговля. А США нет, им вот сейчас надо как-то вот японцев поддержать.
1: Не, ну там же Трамп прокомментировал эту историю, сказал, что помогает Токио, цитата, в знак дружбы и ради поддержки мировой экономики.
0: Ну
1: вот,
0: да.
1: Ну, как всегда, вот эти вообще
0: высокопарные
1: фразы.
0: Я говорю, что
1: фразы,
0: это
1: я
0: к тому, что к этой дипломатии, к мировой, ну вот она, вот такая сейчас. Просто вот кто сильный, кто хитрый, кто, даже такое слово скажу, самый подлый, тот и, видимо, где-то на коне или где-то наверху. Ну, мы, конечно, не опустимся до этого, до таких...
1: Ну, кстати, Сергей Викторович тоже об этом сказал, что мы до методов Украины и Запада опускаться не будем. Но это так.
0: Систематически отключаем Причерноморье от остальной Украины.
1: Зато, знаете, что удивительно, вот в чем Штаты сдают назад, так это по части повестки разнообразия и инклюзивности. Тут же аж в Госдепе отказались от этой истории, в дипкорпусе.
0: Вы знаете, я сразу скажу, я не слежу за этими историями. Вот во времена Байдена вот все соцсети как примерами похабства и сатанизма просто все соцсети пестрили какими-то вот этими людьми, которые наряжены как женщины, выступали в детских садах, все вот эти книжки. И я просто решил, что вот пусть они там у себя вот этим всем занимаются, и вот, вот ей-богу, и простите, но я даже это обсуждать не хочу, про их инклюзивность, про этих адмиралов.
1: Просто хочется верить, что хотя бы мировое кино и культура от этого избавится. Или...
0: Я боюсь, что нет, что процесс необратим. Кстати, вот про Путина тоже мы поговорили. А вот последняя новость, которую я прочитал перед тем, как у нас начался эфир, это про совещание где-то уже в Москве по поводу традиционных ценностей. Ну, я не помню, как. В общем, Путин обсуждал, там причем такой состав, Шойгу, там Медведев, он с ними обсуждал... как это, сохранность, что ли, или отражение традиционных ценностей в культуре и кино. Как это, вот вы там погуглили, как это?
1: На Советом Безопасности это, да, обсуждалось.
0: На Совете Безопасности традиционные ценности обсуждались. Вот это, мне кажется, как сохранить это у нас. Мало того, как это сделать интересным, как это сделать так, чтобы вот какие-то... Я «Колобок» не смотрел, но... Ну, не знаю, вот, чтобы как-то это все... Я понимаю, вот, дети, подростки, им все интересно. То, что где-то там запрет, где о чем там меньше говорят, то, что там скрывают. И, то есть, попадают в зону, где уже, собственно, вот это вот традиционные ценности немножко заканчиваются. Им это интересно, но... Я не знаю, вот, например, фильм «Бриллиантовая рука», там без всяких вот этих вот, ну, девиаций, без всего придумали интересную комедию, это же детектив по форме, разошлось на мемы и так далее, люди смотрят, радуются. Вот почему в таком стиле бы не делать какую-то вот часть российского кинематографа или там сериалов? Это, на самом деле, на мой взгляд, не так тяжело устроить. У нас куча просто талантливых сценаристов. Я многих лично знаю. И когда мы там обсуждаем, например, как вот, вот человек написал сценарий и что получилось в фильме, садимся, смотрим, и я понимаю, что там режиссеры снимают свое кино у нас, они не снимают тот смысл, который заложен в сценарии, они просто, вот я хочу свое кино снять, по какому там сценарию, вот этот вроде подходит, давайте по нему, и все по-своему сниму. Ну, я, по-моему, приводил пример вот про Козельск, про оборону, когда сняли. И там я со сценаристом, ну, он прям меня на премьеру пригласил, мы вместе сидели, обсуждали. Вот где-то вот, вот в этих, а устроить конкурсы, где бы люди примерно четко представляли себе какие-то, ну, вот набор, условно говоря, тех ценностей, там, ну...
1: Причем они закреплены формально, президентская подпись стоит за этим, там четко
0: и,
1: есть
0: больше. Чтобы 10. Кино было не про то, что вот там ты вышел и прокричал эти ценности, а чтобы они каким-то там фоновым планом, либо каким-то основой морального там поведения главного героя были. Ну, вот, чтобы это все смотрелось как-то вот более-менее...
1: Сквозной красной нитью.
0: Или сквозной красной нитью, да. Чтобы вот этот патриотизм... Это вот конкурс на уровне сценариев, на уровне потом режиссеров, которые себе эту картинку представят, нарисуют и съемок. Мне кажется, вполне вот этот спектр, в нем еще можно что-то интересное творить. Опять же говорю, «Бриллиантовая рука» или там ну, вот, советская классика, это же была такая цензура, так вот сурово все, не дай бог, там намек на что-то или на это. Тем не менее, вот что-то получалось.
1: И каждый год пересматриваем все равно.
0: Каждый год пересматриваем, а сейчас ругаемся, значит, «Колобок». Я его не видел, ничего плохого сказать не могу.
1: Позвольте, да, так как мы и не смотрели, то тут было бы неправильно делать выводы. Но единственная мысль, вот с чего вы начали обсуждать это на совбезе. А знаете, вот параллельно я обсуждал сегодня новость тоже в эфире с гостями, когда в Днепропетровске сносят памятник Василию Маргелову. Я, да? я понимаю, зачем это обсуждается да. именно на Совете Безопасности.
0: Да. Вот, это некое, это некие, как бы сказать, артефакты, символы, то есть это сгустки смыслов. Мы же вот когда приезжаем в какой-то город, мы приезжаем, и там вот и либо какие-то, это там самый главный собор или еще что-то. То есть вот это вот место архитектурно оформлено в виде памятника, либо да, в виде набережной какой-то, оно же какой-то смысл все в себе несет. И давай вот там, ну снесли памятник, да, уничтожили какой-то смысл, который связывал нынешнюю Украину с там, советским периодом, да, они так и будут продолжать делать.
1: Поэтому, когда нет вот базы моральной, культурной, да, нравственной, да. И получается, что, да, может быть, поколение, которое выросло уже на Украине, оно и в целом не задавалось никогда вопросами, а кто это такой? Тот же самый Маргелов, например, не говоря о писателях и прочих наших видных деятелях истории.
0: Это да. Я опять же говорю, что вот несмотря на то, что вот это кажется пресным все, об этом можно говорить интересно, просто в этом направлении нужно каким-то образом работать, мыслить и искать.
1: Вот такая нотка морализаторства. Да, у нас да, наконец да, да. Завершаем наш эфир.
0: Да, спасибо Андрей большое,
1: Бочаров,
0: было
1: Денис
0: интересно
1: Воробьев,
0: с вами.
1: Взаимно. Всего доброго.
2: Ага. Тот самый Бочарик.

0: Правила компенсации ущерба жертвам телефонных мошенников. Контекст. В течение 30 суток деньги вернутся гражданину, пострадавшему от жуликов. Для этого нужно будет подтвердить, что причиной перевода средств преступнику стали ошибки банка или оператора связи. Правительство разработало алгоритм, который гарантирует компенсацию. Прежде всего, жертве потребуется сообщить о том, что она подверглась воздействию злодеев в финансовую организацию. Если та вовремя не заблокировала транш, возмещение ущерба ляжет на нее. В случае правомерных шагов кредитного учреждения оно обращается к оператору. Если вина за несвоевременное выявление опасного номера удастся доказать, это повлечет компенсацию клиенту. Любое решение можно будет оспорить в судебном порядке. Второй пакет мер по борьбе с мошенничеством, в который вошла эта инициатива, включает в себя целый ряд новых положений. В частности, детские сим-карты, самозапрет на входящие международные звонки, ограничение количества банковских карт, создание базы EMA номеров устройств и оповещение о мошенничестве на портале госуслуги. Для различных пунктов документа предусмотрены разные сроки вступления в силу. Большинство нововведений начнет действовать с 1 сентября. Часть – весной 2027 года.
1: Узнать за 90 секунд. Остров Кижи в северной части Онежского озера в Карелии – всемирно известная жемчужина. В музее-заповеднике собраны шедевры деревянного зодчества русского севера. Главные достопримечательности острова хорошо известны. Это построенный без единого гвоздя Преображенский храм и десятиглавая церковь Покрова Богородицы. Но есть там и не менее выдающиеся свидетельства жизни и быта наших предков – которые зачастую незаслуженно обходят стороной. Одно из них – дом зажиточного крестьянина Ошевнева. Это строение – настоящий былинный терем, украшенный балконами в виде арок, сложнейшими резными наличниками и расписными ставнями. Дом представлял из себя симбиоз жилья, хлева и хозяйственных помещений. В условиях холодного климата это имело практический смысл. Не нужно было лишний раз выходить на улицу. Он был построен во второй половине 19 века на соседнем острове. В 1950-х годах его разобрали и аккуратно переместили на Кижи. Интерьеры воссоздавали по сохранившимся фотографиям и рассказам потомков Ошевнева. Всего же на Кижах, небольшом участке суши длиной 5,5 километров и шириной 800 метров, сосредоточено 80 памятников зодчества, которые строили на протяжении 6 веков.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Шесть утра в российской столице, в Самаре 7 часов, в Якутске полдень. В студии Анна Брузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. ВСУ нанесли ракетный удар по промышленному предприятию в Самарской области. НАТО позорно провалилось в вопросе поддержки Украины. Два человека погибли в результате землетрясения в Индонезии. Подробности далее. Ракетный удар нанесен по промышленному предприятию в Самарской области, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Он добавил, что сформирован оперативный штаб. На местах работают все экстренные службы. Информация о последствиях и пострадавших уточняется. Ранее губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщал, что ВСУ атаковали сельхозпредприятие в промзоне, в результате чего произошло локальное возгорание. Пожар оперативно потушили. Жертв и пострадавших нет. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Сочи и Пскова, сообщила Росавиация. Аналогичные меры сняты в авиагаванях Бугульмы, Нижнекамска, Самара, Саратова, Ульяновска, Уфы и Чебоксар. В ведомстве добавили, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Специалисты войск беспилотных систем на учебных полигонах получают навык оперативного ремонта дронов в полевых условиях, сообщили в Минобороны. Отмечается, что эти знания напрямую основаны на опыте, полученном инструкторами в зоне проведения СВО. Для обучения созданы условия, имитирующие реальную боевую обстановку. По завершении цикла тренировок военнослужащие сдают комплексные зачеты, включающие теоретическую и практическую части, и получают военно-учетную специальность. После их направляют для дальнейшего прохождения службы в подразделение. НАТО позорно провалилось в вопросе оказания поддержки Украине, пишет газета «Гуардин». Объясняется это тем, что инвестиции в расширение производства систем ЗРК «Патриот» или зрелые альтернативные системы, такие как франко-итальянская «Самти», не были сделаны. Отмечается, что Киеву нужно в 3-4 раза больше ракет «Патриот», чем производится во всем мире за год. Летевший из Пекина в Манчестер самолет экстренно сел в аэропорту Красноярска, сообщило Главное управление МЧС по региону. Отмечается, что полет выполняла авиакомпания Hainan Airlines. Погибших и пострадавших нет, повреждений самолета и наземной инфраструктуры также нет. Подробности происшествия уточняются. Страны-члены Организации договора о коллективной безопасности считают Армению союзником. По организации заявил РИА Новости генсек УДКБ Талатбек Масадыков. Он напомнил, что представители руководства государств-членов неоднократно подтверждали готовность к обсуждению с Ереваном всех, без исключения вопросов, касающихся возобновления полноценного участия армянской стороны в совместной работе. Армения, напомню, заморозила участие в УДКБ в 2024 году. Два человека погибли в результате землетрясения в Индонезии, сообщают иностранные СМИ. Кроме того, повреждены дома, школы, медучреждения и другие объекты. В ночь на субботу Европейский средиземноморский сейсмологический центр сообщил о землетрясении недалеко от индонезийского острова Флорес. Его магнитуда составляла 7,7. Павильон России на международной книжной ярмарке в Гаване привлекает большое число посетителей. Среди них кубинцы, говорящие по-русски и интересующиеся русской культурой, передает корреспондент РИА Новости. Россия привезла более полутора наименований произведений классических и современных авторов. Россия стала почетным гостем 34-й международной книжной ярмарки Гаваны. Она также посвящена 80-летию установления дипломатических отношений между Россией и Кубой. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» менее чем через час.
0: Вы слушаете радио «Спутник». Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
2: Ура! Татьяна Ладяева, Дмитрий Пучков напротив меня. Мы всех приветствуем. Дим, да. Юрьевич, здравствуйте.
3: Татьяна, слушателям, зрителям, привет.
2: Предлагаю все вместе подводить итоги уходящей недели. На самом деле, неделя насыщенная получилась, особенно на международную повестку. Что там только не было, что только не происходило, что удивительно немного для августа в этом смысле. Ну, лето принято, что такое сезон, не суперактивный по новостям, хотя международная экономика, международная политика не поддается таким каким-либо критериям, но вот все равно отмечается спад активности, ну, глобально у всех. Отпуска. По понятным причинам. Там депутаты в отпусках, руководители каких-нибудь компаний в отпусках, новости не всегда там создаются, да, собственно говоря, и там никто ничего не придумывает, хотя...
3: Я пока сюда мчался по Фонтанке. Я проехал Невский проспект с первого ряда, там никакой пробки не было. Я же закричал от удивления. Первый раз такое.
2: Не завизжали?
3: Да. Именно так.
2: Как ваши некоторые подопечные, назовем их так. В общем, друзья, подключайтесь к нашим трансляциям. Группа ВКонтакте, Рутюб-канал, Телеграм-канал и Макс-канал Радио Спутник. Лайки ставьте, комментарии пишите. Все как обычно. Если вы уже отмечаете что-то там, наступление выходных, да, например.
3: Придите в себя.
2: Придите в себя. Это вообще не повод не слушать наш эфир. Итак, давайте с Курильских островов.
3: Начнем
2: с наших, очень важно это подчеркнуть. Это, знаете, кстати, вот как спрашивают, да, чей Крым.
3: Угу.
2: Вот так, мне кажется, и чьи Курилы. Надо задавать какой-то такой иногда вопрос.
3: Не надо,
2: быть.
3: Они наши.
2: Ну нет, тем, кто вот как раз как-то инако мысли может.
3: Ну, это бестолковые
2: заниматься.
3: Люди, которые, как обычно, с историей не знакомы, сути угу. вопроса не понимают. Они наши с 18 века, на всякий случай. И были до начала 20-го, когда случилась русско-японская война, которую мы позорно проиграли. Страна родная, такое тоже бывало. И в результате японцы начали заявлять там всяческие у них притязания. В 1945 году их привели в УМ. Все бумажки подписаны нами, американцами и японцами. А это вот то, что происходит сейчас, ну, это бестолковость полная вообще. То есть, во-первых, кто у них там? Премьер-министр?
2: Девушка,
3: тетенька, да.
2: Визит
3: президента России на Курильский остров неприемлем. Может, ему и в Москву не ездить. Москва – это финское слово, на всякий случай. Многие не знают, что наша исконно русская Москва называется финским словом. Ну, и что теперь нам не ездить? Это наши острова. Не нравится вам? Ну, давайте это. Докажите делом, что вы хотите с нами дружить, потому что передать острова можно только в рамках некой дружбы, я так считаю. В чем при капитализме выражается дружба? Перво-наперво, мое такое капиталистическое мнение, в деньгах и только. Начинайте инвестировать в развитие Дальнего Востока. Вот вы сидите на японских островах, и, как я слышал, у вас с ресурсами не очень, а у нас... Как раз наоборот, с ресурсами все очень хорошо. Начинайте разработку, привозите туда своих японцев рабочих, организуйте концессии, нанимайте китайцев, корейцев, русских, кого угодно, развивайте Дальний Восток, вкладывайте в него деньги. Вот когда мы увидим, как со страшной силой расцветет Дальний Восток, ну, тогда другое дело. Тогда другое дело. Можем. Не факт, что отдадим, но можем поговорить, потому что видим,
2: опытом.
3: Да, видим, что вы настроены крайне положительно. Хотите с Россией дружить. А вы что делаете? А вы американские прихвостни, потому что вот они там гавкают, а американцы тут же говорят: да. Все правильно сказала, да. Правильно, надо к России претензии предъявлять. Ну, идите лесом, никто с вами дружить не будет. Обратите внимание, кстати, на интересный факт. Вот мы с детства помним, да, атлас какой-нибудь открываешь, вот такой Советский Союз, а сбоку вот такая Япония. Она на картах, конечно, выглядит не совсем так, как на самом деле, но приготовься. Когда-то в начале 80-х годов, я помню, изучал, у меня был такой маленький хорошенький атлас географический, ну и там по странам разбито. Вот в Советском Союзе жило 117 миллионов русских. Это именно этнических русских. И приготовься, в Японии 117 миллионов японцев. Я так удивился, как вы там помещаетесь-то начнем. Ну, действительно, на голове
2: высоко.
3: Друг у друга сидят. Но их много, им есть чем заняться. Если не хватает ресурсов, все есть у нас. Давайте вместе разрабатывать. Нет, вместо этого вы нам должны какие-то острова. Ну, как это говорится, приходи и забирай. Не можешь, молчи.
2: Но вот очень показательно, как вы напомнили, в 1945 году подписывали документы русские, японцы и американцы, что именно японцы и американцы, то есть непосредственно два участника, два подписанта, забыли о том, что они подписывают. Это, конечно, просто наталкивает на, с одной стороны, уже очевидные вещи, а с другой стороны, ну, вопрос нашего будущего. Как с кем-либо подписывать документы, если спустя сколько там?
3: Да никак. Как ты понимаешь, если вокруг все зубастые и вооружены, они могут прийти и забрать. Так вот, чтобы тебя не забрали, то ты должен быть до зубов вооружен и никого не пускать. Хотите, попробуйте. Их я не очень сильно, не очень силен в данном, так сказать. Я помню, у меня в детстве была не одна книжка, больше трех точно, про то, как советские пограничники гоняли японских рыбаков на Дальнем Востоке, которые непрерывно лезли в наши воды и вели хищнический, пиратский вылов наших, понимаешь, сокровищ. Так вот, говорят, что вот где эти кунаширы и турупы, там какое-то натуральное столпотворение каких-то салак и прочее. Очень много там рыбы всякой разной. А особо одаренные говорят, что там проходит какой-то секретный желоб, через который наши подводные лодки незаметно скатываются в Тихий океан, и их никто заметить не может. Это, понятно, басня, но, тем не менее, это наше. Там люди гибли. Там до сих пор, кстати, танки стоят наши закопанные. С какого перепугу мы это кому-то должны отдавать? Зачем? Вот ключевой капиталистический вопрос. Нам какая от этого польза? Дарить вам никто ничего не собирается. Все, до свидания.
2: Если вдруг кто пропустил, для общего понимания, накануне президент России Владимир Путин приехал как раз на остров Итуруп. Он посетил там в том числе рыболовное предприятие. Понятное дело, там как бы со своими задачами приехал. Это и вызвало ожидаемый резонанс. Международные, да, значит, в Японии.
3: Именно что
2: в Америке.
3: Ожидаемый. Правильно сделал, что поехал.
2: Ну вот в этом ключе, кстати, по поводу возмущения японцев. Ну вот смотрите, если они считают, ну вот в качестве бреда, да, я так решила пофантазировать и с другой стороны на эту историю посмотреть. Я, допустим, считаю это своими территориями.
3: То есть не без оснований.
2: Вот да. я считаю это своими территориями. Тут глава другого государства приезжает, значит, вот туда. И я что, публично признаюсь, что я была не в курсе его визита? Он, получается, как-то, может быть, вторгся на мою территорию без моего ведома. Он, то есть, ну, сделает, ну, обыграет уже по-другому-то, в конце концов, нет? Нельзя?
3: Ну, им надо изображать противостояние. Хозяин США приказали вести себя вот так. Угу. Вот они себя так и ведут. Там о каком-то суверенитете говорить никакого смысла нет. Как сверху сказано, вот есть так точно. Разрешите, бегом. И помчались обвинять президента Российской Федерации, что он, оказывается, посетил остров, находящийся в составе Российской Федерации.
2: Я, кстати, хочу, где я это искал этот момент. Ну, понятное дело, что наши отношения с Японией, они обострились в 22-м году, как и со многими, но до 22-го года неоднократно представители нашего государства приезжали уже на разные, причем острова. И вот последний такой визит был 26 июля 21-го года. Премьер-министр России Михаил Мишустин приезжал на тот же самый остров Итуруп. Не помню, честно говоря, реакция какая была,
3: да,
2: тогда,
3: то же самое.
2: Возможно,
3: там
2: было то же самое.
3: Тоже.
2: Но да, вот опять же, если вы в прошлый раз там сказали, ай-яй-яй, нехорошо, неприемлемо, так нельзя, ну и сейчас, спустя там 5 лет, об этом опять...
3: Можете поговорить еще.
2: Во. Ну, да. То есть мы даем им повод.
3: Да.
2: Вы были на Курилах?
3: Нет.
2: Туда не
3: добрались? На Сахалине.
2: Вот на Сахалин-то это мы уже знаем, да, вот туда еще пока вы не добирались. Есть... Куда
3: к чему
2: поехать?
3: Стремиться.
2: К чему стремиться и куда поехать. Про Украину не можем не поговорить, но вот в каком ключе Россия и Украина провели обмен гражданскими, причем на территории Белоруссии. Я считаю, что об этом тоже важно рассказывать. Там не так много человек, меньше 10, что с другой стороны, но это вообще не важно. За одного человека в этом плане тоже стоит бороться, особенно, как рассказывают, очень многие те самые гражданские. Ну, понятно, как они могли оказаться. Допустим, там, да, в плену, либо на территории Украины, как хотите, так это и называйте. Ну, то есть это могут быть и пожилые люди, и те, кто нуждается в помощи. Вот многие как раз в ней в медицинской нуждались, их сразу, собственно говоря, начали там со всех сторон, да, в этом плане, значит, оказывать все необходимое. Но четвертый раз за текущий год, ну, такими маленькими Радует, что хотя бы так, хотя
3: только
2: бы такими
3: порадоваться
2: темпами.
3: За наших людей, которые вернулись домой.
2: Да, потому что накануне мы, ну не накануне, недавно мы с вами говорили про годовщину, связанную с Курской областью, и тоже я там начиталась, конечно, от истории от пенсионеров в основном, кто никуда не мог деться, кто ничего не ожидал, а там, значит, вот пришли и что творили. Ты, конечно, так почитаешь. И...
3: Кошмар.
2: Да, поэтому с возвращением.
3: Да.
2: Скандал произошел. Мне он напомнил скандал, который недавно был в Грузии в отношении русских девушек с русской речью. Я, кстати, что-то уже забыла. Но там было какое-то развитие дальнейшее. Там же все вышли.
3: Я, кроме демонстрации вот тамошних дегенератов, я не проследил
2: дальше.
3: А
2: что дальше? Я
3: поищу.
2: Да, надо посмотреть. Да. Но мне это напомнило историю, правда, уже не про нас. Значит, полячки накинулись на мужчин.
3: Польки,
2: извините. Да. Польки, ну... и так пойдет. Ладно. Значит, польки накинулись на мужчин, ну так прям накинулись, услышав якобы украинскую речь.
3: Ну, почему якобы? Услышали.
2: Я к тому, что якобы это была вот одна из причин. Просто то короткое видео, которое можно наблюдать, вот вы как опытный человек должны сказать, может, вдруг это вырвано из контекста, я в этом плане. Что там, да, и этого, может, у них был уже какой-то конфликт, скандал.
3: Ну, либо какой, после, какой контекст? Ехал, вот Украина, едет в автобусе тетенька и что-то сказала по-русски. Если в глаз как дали этой тетеньке, тетенька русская, и приготовься, сынок у нее воюет против России. Давай, орать домой, сынок, ВСУ, еще раз в глаз. Чего вам не нравится? Если в вашей стране нельзя говорить по-русски, а надо говорить размовлять надо. А что вас удивляет? Что в Польше надо говорить по-польски. Так хотят поляки. Там есть, как это у нас любят теперь рассказать, это как его? Государствообразующая нация, есть государственный язык. Чому не державной мовою? Вот тебе зонтиком по башке, тетенька.
2: Просто выглядит там... как пьяная какая-то разборка. Ну вот я...
3: Ну,
2: выглядит
3: Татьяна,
2: это так.
3: Ну а как это может еще выглядеть? Все вот эти вот мордобои, напрыги, плевки друг в друга. Ну, скотство чистой воды, с одной стороны. С другой стороны, ну а что вы хотели? Вы же сами такие. Вы это практикуете и удивляетесь, что к вам относятся вот так. Они любви-то к украинцам не питают. Там все знают, кто это такие и что они с поляками творили. У них, я уже рассказывал, у них делится. Вот это вот бандеровцы – это украинцы. Бандеровцы – это западенцы, украинцы – это все остальные. Бандеровцев ненавидят так, что кушать не могут и при случае просто прирежут. Ну, а этих только оплюют и зонтиком по башке настучат.
2: Непонятно, насколько это массовое настроение в Польше сегодня. Ну, вот объективно мы не можем понять, но...
3: Достаточно массовое, да. Все про Волынскую резню помнят.
2: Помнят?
3: Конечно, у этих дураков хватает ума везти туда всяких этих коновальцев и прочее. Кого они там последнего притащили, а теперь им очередной прах выдали. Они волокут этих... в кавычках, героев АУН-УПА, чтобы с воинскими почестями у себя захоронить. Ну, поляки на дыбы, естественно. Сделать только ничего не могут, потому что хозяин у них Соединенные Штаты, а хозяин не велит ругаться, велит воевать с русскими вместе. Слейтесь, идите русских убивать, пока не до этого. Не время сейчас, говорят американцы. Омерзительно все это.
2: Но пару лет назад, честно, не помню, как в этом году, и поэтому не буду наговаривать лишний раз на Польшу, но помню, как наши дипломаты на территории Польши на 9 мая в важный для нас праздник хотели возложить цветы. Все как обычно, как дипломаты должны делать в любой стране, где бы они ни находились в этот день. Но их тогда не пустили.
3: Облили вот поэтому... красной краской, на всякий случай.
2: Вот если вспоминать.
3: Да.
2: А Зеленский давал кому-то интервью, целиком, естественно, я не смотрела, но отрывок забавно попался. Значит, ему задали вопрос, как я понимаю, из ответа, что бы он сделал, что он хочет сделать, когда закончится, ну, как его спрашивают, война. Он говорит...
3: Ничем закончится, а когда закончится?
2: Когда. Ага. Вот что он хочет?
3: Да.
2: Ничем?
3: Да,
2: не,
3: да,
2: ну
3: да.
2: Там потом идет как бы по факту ответы на то и на другое. Он говорит, я хочу выпить пиво. На побережье. Поэтому я никому свое море не отдам, вот буду за это бороться. Поэтому тут ответы на то и на другое.
3: Да, я помню, в прошлый раз он рассказывал, что я помню этот вкус рапанчиков с песочком, жуешь там. Это живую ракушку сожрать, когда. И я еще выпью кофе на набережной Ялты. Ну как, выпил? Ну так и пиво попьешь, я не знаю. На берегу Дувра, скорее всего, англичане его там крышуют. Ну вот вывезут, там и будешь пиво пить.
2: Да, это еще будет хороший расклад, да, если
3: жив останешься, да.
2: А так, я думаю, что поскольку неоднократно Зеленского приглашали официально в Москву, если хочешь, приезжай, то даже если он решится приехать в Ялту, дабы исполнить свою мечту, ну, что-то он не хочет никуда приезжать.
3: Как-то это, я не знаю.
2: Вообще так странно рассуждать, да я хочу выпить пиво на берегу моря.
3: Это настолько не по-мужски. Уж даже на публику мог бы сказать, горилки какой-нибудь. Что там ваши уроды пьют? Мужчина употребляет крепкие напитки. А пиво, что за это? Что это за напиток?
2: Ну, пиво, кстати, многие пьют.
3: На здоровье я тоже пью, но я им ничего не отмечаю этим самым пивом. Есть напитки покрепче. Знаешь, вот в поминальный стакан у нас почему-то пиво не наливают. Водку, кусок хлеба сверху. Почему? Про мужчину, ну, поэтому. Ну, а этому пиво,
2: но пока
3: да.
2: Про поминальный он не думает.
3: Какой мужчина, такие напитки.
2: И с водкой проблема, будь то русская или польская, что он пить-то будет?
3: Я же говорю, горилку, что вы там пьете, да.
2: Кстати, а водка чья все-таки? Русская или польская?
3: Наша. Но они претендовали когда-то там в 70-е годы. Водка по-польски это водичка по-нашему. Угу. Она от аквавиты, по всей видимости, как это живая вода, от нее же, кстати, не поверишь, виски происходит. Она аквавизига, от которой виски произошли. Но никто выговорить не может, чужие слова из чужого языка. Ну вот у нас водка прижилась. Но для нас это вроде как, для Советского Союза это был не товарный знак, но, наверное, товарный знак. То есть это наши напитки продавались с таким названием. И отдавать полякам никто не собирался. Был у нас такой известный деятель Вильям Похлёбкин. Написал специальную книжку. Продается про историю водки. Настоятельно рекомендую почитать. Познавательно, интересно.
2: Мне, кстати,
3: полякам
2: она,
3: ничего не отдали.
2: В Москве осталось подарочный какой-то экземпляр мне дарили. Я помню, руки не дошли прочитать. В общем, есть чем заняться по возвращению в Москву. Я по-польски только одно слово знаю. Я пыталась его учить, не поверить. Нет. Слово «урода». Вы знаете, что это такое?
3: Красавица.
2: О!
3: Да.
2: Поэтому, если в следующий раз Дим Юрьевич что-то такое скажет, это мне комплимент по-польски делает, друзья. Ой, так, про Америку. Ну, куда же без нее? Ну, там, кстати, интересное событие. Госдепартамент США отменил инструкции времен экс-президента Джо Байдена, которые обязывали дипломатов продвигать за рубежом повестку разнообразия и инклюзивности. Если по-русски, то есть получается вот это все продвижение, пропаганда запрещенного в России ЛГБТ-движения и все с ним связанного, должна на официальном уровне сейчас прекратиться. А это, на секундочку, давайте подумаем. То есть в армии снова только мужчины, в спорте снова... Ну, только, да, понятные нам люди, ну, тоже да, либо мужчины изначально, либо женщины. В кино неужели больше не будет никакого
3: будет,
2: вот этого
3: конечно.
2: Продвижения? А что тогда это значит?
3: Это в первую очередь смешно потому, что совсем недавно нам рассказывали, а вот линия партии, и действует ты должен в соответствии с линией партии. Вот, посмотрите, как у дурачков-большевиков смешно было. Анекдот, помните такой? Колебался вместе с линией партии. А-ха-ха, как весело. Это и шутки про Вашингтонский обком. И вдруг оказалось, ну, для всех идиотов, что это никакие не шутки, что вам сверху спускают распоряжение партия, а вы безоговорочно их выполняете. Вот посол Соединенных Штатов ходит и рассказывает на встречах о прелестях однополой любви. Почему? Потому что он сам такой? Нет. Потому что ему из Вашингтона приказано это делать, и он делает. И в кино вы все пихаете это добро. Почему? Потому что это там надо для развитие сценария, там, характеров и всякое такое? Нет. Потому что приказали. Вы же кричите, что у вас какая-то там свобода творчества. А в каждом фильме и в каждом сериале орда гомосеков...
2: Свобода в рамках
3: определённых. Да, толпы негров, лесбиянки какие-то. А зачем это? Объясните, пожалуйста.
2: Еще инвалиды.
3: Да. А кто-то потому что сказано, еще, вот потому что линия партии сейчас вот такая, и будете делать то, что вам сказано. Трамп все отменил. Ну, прекрасно. Голливуд, как мы помним, после просмотра художественного фильма «Эмилия Перес», Голливуд отчаянно сопротивляется.
2: Франция снимала, по-моему.
3: Без разницы. Призов-то надавали. Голливуд отчаянно сопротивляется, потому что эти так называемые творцы, ну, это про них, собственно говоря. Вот они сами про себя и дальше будут все эти пакости снимать. Ты ж посмотри, их даже катастрофическое падение сборов вообще никак не пугает, не останавливает, ничего. Снимали эту бредятину и дальше снимать будем. Ну, я думаю, там просто инерция сильно больше. Скоро, я надеюсь, начнут приходить в себя.
2: Просто в этом плане действительно, сколько уже, 2 года прошло, как Трамп у нас во главе вновь?
3: Слава богу, не у нас.
2: Ну, да. В этом мире. Вот. По мнению Трампа, и у нас.
3: Да.
2: Но я к тому, что это же была его как раз речь, где он сказал, что гендера только два, значит...
3: Ну, правильно. Так и есть.
2: Сейчас вот эти новости мы читаем, а глобально как будто бы картина пока не меняется. И то есть вот этот вот пробег, который шлейф, да, который есть за уже до этого принятыми решениями, получается такой большой, что как-то... Хотя, с другой стороны, ну вот он же любит, ну вышел, ударил кулаком, не? Не получится.
3: Посмотрим. Ты видела тут ролики, как он в самолете прятался в ящик с едой,
2: видимо,
3: чтобы улететь в другом? Молодец! Там, говорят, 100 человек этих журналистов, там пул, тут представители Белого дома, он прыг в ящик вместе с Хекситом. Хексит тоже успел забраться и уехали, а этих под ракеты поставил иранские. Молодец вообще!
2: В завершении истории про кино я буквально накануне вечером впервые посмотрела старенький уже фильм, я сейчас специально вбила. Называется «Несносная леди», но это американская такая, значит, мелодрама. Там Джулия Робертс, как зовут?
3: Брэд Питт.
2: Брэд Питт там нет. Дженнифер Энистон там играет. Ну, в общем.
3: Не видел.
2: Брэд Питта там нету. 16-го года фильм. И там уже весь сюжет...
3: Все присутствует с начала 2000-х, с начала, четверть века они уже там резвятся. Даже если ты посмотришь мощнейший сериал всех времен и народов «Сопрано», даже там это присутствует. Сериал «Прослушка» не менее мощнейший, и там присутствует.
2: Везде.
3: Начало 2000-х, да.

0: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
1: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник».
2: Вам удобно?
3: Ну да.
2: Лампа не слишком светит в лицо?
3: Нет.
2: Камера не смущает?
3: Вовсе нет.
2: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
1: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума.
4: Кажется, что ты...
5: Это проекция.
4: Но я хочу...
5: А это зацикленность на себе.
4: Нет, дело не в этом.
5: Вытеснение и отрицание.
4: Да просто поговори со мной.
1: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16.30 на радио «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего экспрессо.
6: Что?
1: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью.
7: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
8: А где тут бродит жираф на озере Чат?
7: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
1: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Что если наш мир всего-навсего механизм? Где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп. Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Конфуций учил. Три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник».

0: Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
1: Возвращаемся в студию. Прямой эфир продолжается. Татьяна Ладяева, Дмитрий Пучков. Всех еще раз приветствуем. Подводим итоги уходящей недели. Дим Юрьевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Татьяна.
1: Ничего не изменилось за несколько минут. Не забывайте, друзья, про трансляцию. Телеграм Макс, ВК, Рутуб, где удобнее. Везде ищите радио Спутник. Да. И, собственно говоря, тогда быстро найдете. Давайте коротко, но просто хочется добавлять какие-то и хорошие новости из международной повестки. Они есть. Всемирная федерация танцевального спорта сняла все ограничения с россиян. И Всемирный совет по автоспорту разрешил участие россиян с гимном и флагом.
2: Хочется сказать, лед тронулся, господа присяжные заседатели.
1: Мы это говорили, а потом с кого-то
2: ничего не сняли. Никаких результатов ваши дурацкие санкции не дали, а вот постепенно отказываются от всякой дури, и наши спортсмены едут. Вчера в телевизоре смотрел, кусок застал про то, как наши гимнастки уже всех, как это принято говорить, поставили на место. Молодцы девчонки.
1: А, ну, про пловцов мы сейчас читаем. Неважно, что они, кстати, все еще под нейтральным.

0: Впрочем, это он. Как да, стараться он. Надо? Пакете тренироваться.
1: Как, конечно. Какое кардио. И вообще, поэтому...
0: Всем мальчикам и девочкам настоятельно рекомендую. Не просто так раньше во всяких гимназиях для богатых и в военных училищах тоже для состоятельных граждан всех учили плясать в обязательном порядке.
1: Ну что, давайте постепенно переходим исключительно к нам. Но еще про связи с КНДР. Значит, в социальных сетях распространяются видео оттуда, на которых большое количество молодых девушек отправляются организованными группами сюда на заработки. То есть именно девушки ну, вот, принимают участие в таком миграционном, я не знаю, как это назвать.
0: Очень толково, с моей точки зрения. Я бы вообще большинство так называемых гастарбайтеров запускал бы женщин.
1: А почему?
0: Они, во-первых, не скандальные, не пьянствуют, не дерутся, не безобразничают, не насилуют никого, это важно. Работают отлично. Вы же их на работу зовете, вот они работать будут. Не, повторюсь, не заниматься ерундой всякой, как мужики, а работать, деньги зарабатывать. Отработали, дома, наверное, семья, вот. Поехали. У меня достаточно много знакомых женщин узбекских, которые, работая здесь, и боятся, просто боятся выехать, потому что назад не пустят. По 3, по 5 лет семьи не видят, детей. Можешь представить, вот мама уехала на заработки, а вернуться не может. Деньги есть, а вернуться невозможно. Женщины гораздо правильнее. Возможно, они здесь найдут свою любовь.
1: И у нас больше будет...
0: Союзов. Православных детей, да. И это тоже хорошо. Вот.
1: Но, конечно, надо учитывать, что не... Я за то, что не каждая женщина может заниматься абсолютно любым трудом. То есть если мы говорим, к примеру, про какие-либо зимой уборки... На
0: не,
1: улице,
0: ну, если хочет.
1: Снег.
0: Если она считает себя сильной женщиной,
1: нет, ну, если она при этом бодибилдер, и как бы тут да. мое почтение,
0: пожалуйста.
1: Да, как вы, известные люди говорят, с кем поведешься.
0: Да.
1: Но все-таки не все.
0: Шахтеры, ну, наверное, не надо, я так думаю. А в целом на здоровье. Для меня это вообще загадка. Ты знаешь, ну, я так понимаю, что это какие-то темы, которые кто-то оседлал и разрабатывает вот со Средней Азией. Хорошо ли это? Ну, мы видим, что даже населению это не очень сильно нравится. Можно ли это как-то диверсифицировать? Напоминаю, я вот когда-то жил неподалеку от Синопской набережной. У нас там был, и сейчас вроде есть такой предельно ниточный комбинат имени Кирова. Правда, по-моему, там теперь МФЦ расположен. Какой-то кабак Буддабар. Не помню. Давно там не ездил, не смотрел. Ну, так туда... Уже в середине 80-х массово завозили вьетнамцев и мужчин, и женщин, потому что местные как-то не очень хотели на заводах работать. Ну вот, завозили. Так почему мы не дружим с Вьетнамом? Почему мы не дружим с Кореей? Почему не везем людей оттуда на заработки сюда?
1: Но здесь сейчас важный вот, но... вопрос. Для них должны быть правила и какой-то контроль, чтобы потом это не стало
0: проблемой? С ними
1: проблемой.
0: Проблем нет. С ними замполит приедет. У нас вон тут, не буду говорить, кто строил здоровенный торговый комплекс. У граждан из Азии там свой штрафной изолятор, как это у нас говорят, тюрьма. Накосячил, напился, еще что-то, на 15 суток сел без затей внутри на строительной площадке. Нормально, они сами за собой следят. В общем-то, азиаты, они гораздо более дисциплинированы. Ну, как говорят, рисовые цивилизации, где все зависит там, от полива, верности посадки и прочее, они все страшно дисциплинированы. Если старший приезжает, они ведут себя прилично.
1: Ну, посмотрим. Пока вот так, конечно, выйдя на улицу, мы
0: я
1: не
0: за то, чтобы привозили, а не то я тут ездил на отдельное производство, где вдруг смотрю, девчонки черные из Африки.
1: Это ну, зачем? С Африкой мы тоже дружим.
0: Тоже дружим, да. Но везти далеко, начнем отсюда. А это зачем? Ну, вот на замену, понимаешь, азиатам. В следующем году повезем из Латинской Америки.
1: Ну, тут вот справедливости ради с КНДР тоже далеко лететь.
0: Обрати внимание, 30 лет нас, буквально схватив пассатижами за причинное место, тянули на благословенный Запад. Обострилась ситуация, и союзников у нас ровно 3. Братская Белоруссия –

0: фундаменталистский Иран и коммунистическая Корея. Как так получилось, а? Вот что вот это наши единственные союзники. Как так получилось? Может, нам с ними дружбу как-то это обострить, если мы им что-то поставляем, они у нас покупают, если мы у них что-то покупаем, может, мы поможем их гражданам заработать денег у нас. Еще совсем недавно на Дальнем Востоке бригады корейских рабочих валили лес усиленно для отправки к себе в Корею. Чего не так? Ну, надо со всеми дружить. А с такими хорошими союзниками особенно.
1: Подождите, еще в союзники можно все-таки и Вьетнам, и Китай, и Индию точно относить. И, кстати говоря, индийские граждане, ну, там про мужчин в основном была речь, вот, по крайней мере, на улицах Петербурга я читала новости, там большие, значит, репортажи в связи с этим были, что тоже был завоз, но для работы на улице.
0: Это кто-то пытался развить конкурирующую тему завозу гастарбайтеров из Средней Азии. А давайте мы индусов привезем. Вот я выхожу в аэропорту Пулково, и такое чувство, что я не то в Бангладеш, не то в Дели. Такое количество смуглых мужиков. И я вот сразу понимаю, они все прошли контроль, они все обладают прекрасным здоровьем, сдали анализы, у них там ни СПИДа, ни сифилиса, ничего нет. А самое главное, все до одного сдали экзамен по русскому языку и русской истории. И вот они у нас. Вот как это такое, а? Вы, с одной стороны, к одним какие-то требования, с другой стороны, давайте мы вам пару миллионов вообще без ничего завезем. Нафига это? Некрасиво. Корейцев. Желательно женщин.
1: Но тоже все-таки знающих немного по-русски, нет?
0: Без понятия.
1: Вот меня... То есть к женщинам требованиям нет, мы все поняли.
0: Вот у меня женщина, кореянка, выше всяких похвал.
1: Тут, да. Возможно, вы не объективны тогда, Дмитрий Юрьевич.
0: Наоборот.
1: Давайте про тех, кто, наоборот, пытался от нас уехать, а потом передумал, хайпанул, как было сказано. Но это про инстасамку я хочу у меня
0: новости
1: поговорить.
0: Культуры,
1: новости,
0: да?
1: Культуры, кстати. Новости культуры. Инстасамка же культурная. Ну, слушайте, ну никогда вот ее этот ник, псевдоним, конечно... режет слух
0: до сих пор. С одной стороны, кто бы говорил, с другой стороны, мне не очень.
1: Нет, вы знаете, на ее-то фоне тут еще как бы все прилично, мне кажется. Ну, хотя да, тут сравнение хорошее. В общем, коротко, хотя, наверное, все знали, она заявила в какой-то момент, что все, там свой один известный трек «За деньги». Да, «За деньги» она переводит на английский язык, уезжает и покидает, значит, российский рынок. И будет, потому что ей тут тесно, она тут всего добилась, значит, пора уезжать и покорять зарубежные сцены.
0: Рынки.
1: А потом она говорит, да ну я хайпанула для того, чтобы поднять интерес к своему творчеству, я никуда не уезжаю, а все начали ее критиковать. Ну, очень, ну вот тоже додумалась. Примеров, что ли, мало? Где-то вот не то что-то сказали, решили уехать, не в те двери зашли и так далее. И вот,
0: ну, есть такие люди, которые считают, что даже черный пиар – это пиар. Ну, как-то, на мой взгляд, несерьезно. Если ты провоцируешь выливание в свой адрес, не знаю, там, мегатонны помоев, то неужели это чему-то хорошему способствует? Не знаю. В общем, все вот это вот от нас настолько далеко, что... Ну, там самое смешное было... уезжать собралась. А кто ее в Думу позвал? А где она там у вас выступала?
1: Она больше, по-моему, не появлялась.
0: Была.
1: Ну, один разочек.
0: Это было смешно, да. Не успел еще это... Даня Милохин переквалифицироваться в доставщики пиццы, а тут еще одна.
1: Подождите, нас Милохин никем не это...
0: Не знаю. Немножко боксирует, говорят. Я какие-то ролики смотрел, он такой ловкий, бьет всех, понимаешь? Молодец.
1: Нет,
0: Даня.
1: Его не признали. Так что да. Ну, Даня вообще побоялся. Его уже обещали, как только это, и в армию.
0: В маршевую роту, да.
1: Да. А мне ролики всегда про иноагента Моргенштерна попадаются, где он там то веру меняет, то татуировки сводит. Хотя вообще я им не интересуюсь, никогда не слушала. Но вот он мне почему-то яро рекомендуется везде, где только можно. Ну, в запрещенных, в том числе, соцсетях. Тут справедливости ради. По поводу инстасамки, единственное, что я хочу добавить, я, конечно, когда тут читала расшифровку ее, ну, да, значит, обращение, что все-таки она решила хайпануть и никуда она не уезжает и не покидает Россию совсем. И когда я читала, я поняла, что Ой, ну на разном уровне. И то ли я постарела, то ли мне было тяжело воспринимать этот текст. Друзья, не думала, не гадала, что мы с вами так жестко хайпанем. В пятницу жестко. Я планировала дропнуть эксперимент. Причем я понимаю все слова, но это для меня так дико. Необычно для меня релиз, и чтобы этот релиз не хлопнулся, я решила немного подтопить хайпа. Ну и так далее. В общем, я когда читала, я почувствовала себя старой женщиной, какой-то училкой, которая вот это...
0: У каждого поколения свой жаргон, да.
1: Ой, ну ладно.
0: Мы примерно так же разговаривали, слова только другие были.
1: Которые нельзя, я так понимаю, да, произносить в эфире.
0: По большей части, да.
1: Так что мы тут на нее наговариваем? Ой, ладно, я сейчас зачитаю вам, ну, я это так назову, все-таки инициативу. Я могу предположить, что в связи с грядущими выборами, ну, некоторые депутаты могут об этом говорить. Мы сами понимаем, почему. Поэтому, естественно, никакого непосредственно фамилии депутата я называть не буду. Но якобы в 27-м году должны в России запустить реестр «Насильник-педофил». И что сейчас в МВД такая работа ведется. Возможно, это действительно так. Возможно, это в целом, мы понимаем, наболевшая обсуждаемая тема, потому что историй печальных много, и каждый раз потом это как бы, да, активно обсуждается. Должен ли быть такой реестр?
0: Ничего плохого не вижу. То есть, если ты кандидат на работу, а я отдел кадров, ты ко мне приходишь... Я немедленно про тебя всем, кого я знаю, задам вопросы, там, по этой базе пробить, по этой базе пробить. И раз, и вдруг оказывается, что ты ранее судимая, не дай бог, конечно. Надо ли мне это? Ну, только если отчаяние меня заставит. Если не очень надо, и другие кандидаты, нет. Всегда будет выбор в пользу того, кто несудимый, нормальный человек. Не надо мне рассказывать, снятая судимость, отсидел, еще что-то. Это ничего не меняет вообще. Нет, и все, не надо. Вот. Ну, и от кого ты что можешь спрятать? Ну, у нас люди вообще немножко с головой не дружат. Они там все что-то скрывают, имея прописку, ИНН и все остальное, платят налоги, они... Они скрывают, понимаешь, они такие вообще конспираторы, ну, что ты там куда спрячешь? Как только надо что-то узнать, узнают мгновенно. А это, я, конечно, я не совсем сторонник, когда вот из этого делают там что-то просто невероятное. Остальные преступления – это ерунда. А вот это ужас, ужас там вообще. Да, ужас, безусловно. Надо ли таких людей держать в узде? Надо. Совершил подобное преступление, должны ли знать про это окружающие, обязаны. Как в Америке. Поселился, купил домик там или арендовал, а у них там в разных штатах по закону обязан обойти всех соседей, позвонить, представиться и рассказать, что ты судим вот по такой статье за такое-то преступление. Как интересно. Какой у нас хороший сосед образовался. То же самое и в наших условиях. Ну, это если это некий единый реестр, в который могут заходить все через интернет. Я вот захожу, и вот Сидоров Иван, там, я не знаю, там, 86-го года рождения, 15 мая родился, покажите мне про него. Ну, а как же тогда это тайна частной жизни? А это только по этому типу преступлений или по всем? Ну, у меня лично гораздо больше вопросов, чем ответов.
1: Просто я как раз и подумала, одно дело, если это, ну, какая-то государственная структура, где наверняка уже есть служба безопасности, и там уже без этого реестра человека могут
0: откройте страшную
1: проверить.
0: Тайну. Со времен кровавой советской власти у нас есть так называемые криминалистические учеты, то есть это огромные базы, куда раньше это были картотеки на бумажках, где девочки сидели, и ты по телефону там справки, вопросы задавал, пароль, отзыв, и тебе выдавали справочную информацию. Ну, теперь все компьютеризировано, все это есть. Это речь про то, чтобы вывалить это в общий доступ. Ну, вопрос, почему только их? Я хочу знать все не только про педофилов-насильников, про разбойников, воров, душегубов всяких. Я про всех хочу знать. Почему меня лишают доступа к такой информации?
2: А я не знаю, ну вот в курсе вы или нет, как это работает. Если, допустим, я ну, малый бизнес какой-то веду, то есть там ИП у меня, да, я нанимаю человека на работу вот, официантом. У меня есть доступ к какой-либо проверке? Нет. То есть вот тут я беру наугад человека, и как раз
0: есть
2: непонятно.
0: Есть ворованные базы, можешь в них посмотреть, да.
2: Ну, официально я имею в виду, нет.
0: По-моему, нет. Люди пользуются тем, до чего могут дотянуться. Дотягиваются до многого.
2: Давайте еще о некоторых изменениях. По-моему, речь идет про 1 декабря 2026 года. Сейчас я проверю. Но у нас на госуслугах появится новая функция, обещают. Сервис по поиска и покупке места на кладбище.
0: По-моему, давно уже есть.
2: Есть?
0: Конечно.
2: Я еще пока не интересовалась.
0: Без госуслуг. Ну, во-первых, места, скажем так, на козырных кладбищах, они денег стоят. Ну, начнем отсюда. На разных по-разному. Не буду углубляться. Короче, вот у вас образовался мертвый гражданин, его надо закопать. Ходите, интересуетесь, почем здесь, почем здесь, почем здесь. Это почва и база для адских совершенно злоупотреблений, потому что там такие люди крутятся, там такая кладбищенская мафия, что, как говорится, вам и не снилось.
2: Так, может быть, поэтому через госуслуги хотят, чтобы это каким-то образом...
0: Я считаю, что да, это может, так сказать, поспособствовать большей понятности и прозрачности, потому что вот мне лет уже много, например... Если есть возможность, вот у меня родственники похоронены, например, если есть возможность забраться в могилу к родственникам, это одно. Если есть возможность купить место рядом, вы не поверите, я бы уже купил, потому что пора к земле привыкать. Ну, и что тут такого, собственно говоря? И опять все поделится. Это, знаешь, как эти идиотские рассказы, на кладбище все равны, угроют как-то... По-нормальному у савана карманов нет, это рубаха, в которую в гроб кладут, в которой у дураков в гробу карманов нет, еще что-то. Все есть. Вы вон там, у помойки будете похоронены, а кто при деньгах, на центральной аллее, без разговоров. Помню, как-то приехал в город Тверь. В городе Твери когда-то жил такой талантливый исполнитель блатных песен Михаил Круг. Давайте съездим на кладбище, давайте. Приехали на кладбище, вон возле Твери заходишь, справа монумент фактически Михаилу Кругу, завален цветами просто до середины, так сказать, не зарастет народная тропа. А с правой стороны захоронение бойцов органов внутренних дел, которые погибли в Чечне, на Кавказе и во всех остальных местах. Железные кресты ни единого цветочка. Вот так память у сограждан устроена. Вот эти вот вас защищают, жизни кладут, а этот блатные песни поет. Вот ему честь и слава, а этим ничего.
2: Но, может быть, все сограждане, конечно, в этом не виноваты, потому что не всех мы бойцов знаем, кто погибает, да, и вот...
0: Пусть администрация заботится.
2: Но администрация должна каким-то образом, конечно, то это странно выглядит. Но вокруг могил известных личностей там часто, конечно, и цветы, и чуть ли не какие-то иногда сборища.
0: Был я как-то раз на кладбище Пер-Лашес в Париже.
2: Да. Там другие кладбища.
0: Я любитель ходить по кладбищу. Ну, у них гражданской войны не было, войны не было, поэтому там все, начиная от Шопена, все стоит нормально. Ни это не побито, не поломано. Я искал могилку Джима Моррисона из группы Doors. Бегал, не нашел. А мы с друганом ходили. Друган очень хорошо говорит по-французски. И там дедушка граблями дорожку метет. Мы: дедушка, а где здесь могилка? Дедушку аж перекосило. Сейчас назад пойдете. С левой стороны увидите группу дегенератов, это там мы назад.
2: А, то есть там тоже...
0: Да, мы назад, там ветер дует, я чувствую, коноплёй несет так, что аж это, туши свет, точно вышли, точно. Там стоит толпа американцев, значит, и экскурсоводша им, что вот здесь похоронен Джим Моррисон. величайший американский поэт 20 века. Они как начали орать там нехорошие слова. Ты чё вообще? Ты чё ты плетёшь? В общем, там дискуссия была. Ну, а что, вот она оградкой огорожена вместе с другими могилами. Почему? Ну, потому что эти балбесы вытаптывают все окружающие могилы для того, чтобы положить цветочек Джиму Моррисону. Вот.
2: Ой, ну, в общем, такая тема.
0: Нормальная.
2: Но капитализм. Это часть,
0: все продается, все покупается.
2: А в каком возрасте нормально, чтобы, ну, вот, конечно, тут вопрос, кто во что, может быть, верит или еще как-то. В каком возрасте нормально начинать задумываться вот о своем месте?
0: Мементо мори. Постоянно надо помнить о смерти и каждый день жить как последний. Вот, это полезно.
2: Сказали мы, но потом нас захватили будни,
0: инопланетянин,
2: бытовые вопросы и все остальное. Ой, ладно, давайте, чтобы немного сменить тему, и в завершении полторы минутки у нас до новостей остается. Значит, нам что говорят психологи, как они это объясняют, что эра поцелуев закончилась или заканчивается? А почему люди перестали ценить вот тот самый поцелуй? Потому что слишком много контента 18+. И поэтому поцелуй уже перестал быть вот таким чем-то...
0: Не соглашусь.
2: Сакральным, интимным.
0: Я бы сказал, скорее все торчат в своих дурацких телефонах и не общаются вживую. Это вот самое главное. И от этого они начинают окружающих бояться. А как подойти, а как заговорить, да ну нафиг, я вот в телефоне, там все понятно, хорошо, навыки пропадают, а дальше у них перекошенная психика, поэтому они друг друга не трогают и не целуются. Это плохо.
2: И, как известно, ничем не занимаются, есть такие статистики.
0: Да, это плохо. Для мозгов, в первую очередь, резко отрицательно сказывается на мозгах.
2: Друзья,
0: приятно гладить друг друга, обниматься и целоваться.
2: Кто нас сейчас слышит?
0: Немедленно,
2: если рядом есть близкий вам человек.
0: Немедленно побегите, кого-нибудь обнимите и поцелуйте.
2: И поцелуйте. Да.

0: Знать за 90 секунд.
1: В эпоху Просвещения выдающиеся умы изобретали устройства, на столетия опережающие время. Массовыми они стать не могли, не было промышленности и технологий. Но публику вводили в ступор, граничащий с ужасом. Часовщик Пьер Жаке Дро в 1770-х годах спроектировал немыслимую вещь – программируемого андроида, которого потом назвали автоматоном. Он стал первой в мире куклой-роботом с механическим приводом, способной последовательно, согласно заложенному заданию, выполнять сложные движения. Автоматона изобретатель создал в виде босоногого мальчика-писателя, сидящего за столом. Он выводил гусиным пером слова и целые предложения. Мало того, был способен снимать крышку с чернильницы, обмакивать в нее перо и стряхивать лишние капли, чтобы не допустить клякс. Начинка изделия поражала воображение. Свыше 6000 взаимосвязанных и безупречно работающих деталей, приводящих в действие пишущий автомат. Изобретатель, не мудрствуя лукаво, назвал свое творение «каллиграф», то есть специалист, владеющий искусством красивого и выразительного письма. И это было чистой правдой. Пьер Жаке Дро еще не раз изумлял людей инновациями. Этот технический гений создал первые анимированные часы с поющими птицами.
0: Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
2: В Москве и Санкт-Петербурге 7 утра. В Улан-Удэ полдень. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. В Самарской области нанесен ракетный удар по промышленному предприятию. Более 500 вузов России открыли центры поддержки студенческих семей. Названа страна, где каждый седьмой турист – россиянин. Теперь подробнее. Ракетный удар нанесен по промышленному предприятию в Самарской области. Сформирован оперштаб. Губернатор региона Вячеслав Федорищев сообщил, что на местах работают все экстренные службы. Информация о последствиях и пострадавших уточняется. Боевики ВСУ раскидывают с помощью беспилотников заминированные смартфоны в ДНР. Об этом рассказали в российской группировке «Войск Центр». Там уточнили, что такие телефоны внешне выглядят как обычные оставленные вещи. Они могут находиться непосредственно на тропах и других маршрутах передвижения российских военнослужащих. Отмечается, что в некоторых случаях из корпуса телефона могут выходить провода, указывающие на возможное наличие взрывного устройства. Военнослужащие знают о подобных способах минирования, поэтому подозрительные предметы не поднимают и принимают меры для их обезвреживания. Премьер Японии Санае Такаити не заявила о раскаянии в годовщину выхода Токио из Второй мировой войны. Политик пообещала, что те ужасы больше не повторятся, но говорить о раскаянии, как это делали прежние главы японского правительства, не стало. Напомню, каждый год 15 августа в стране проходит церемония памяти жертв Второй мировой войны. Более 500 российских вузов открыли центры поддержки студенческих семей, где молодые родители могут получить материальную и юридическую помощь. Об этом сообщили в Миноборнауке. Кроме того, в рамках деятельности центров «Единого окна» предусмотрено проведение психологических консультаций для обучающихся с детьми по вопросам семейного благополучия и профилактики семейных конфликтов. Сегодня число студенческих семей, учащихся в вузах, составляет более 60 тысяч, свыше половины из них воспитывают детей. Временное ограничение на прием и выпуск воздушных судов введено в аэропортах Сочи, Пскова и Череповца. Об этом сообщает Росавиация. Уточняется, что эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Резервный борт направит за пассажирами летевшего самолета из Пекина в Манчестер и экстренно севшего в аэропорту Красноярска. Авиагавань информирует, что пассажирам и экипажу оказывается полная поддержка. На месте работают агенты службы организации пассажирских перевозок и качества, в том числе лингвисты. Об аварийной посадке воздушного судна авиакомпании Hainan Airlines ранее сообщило Главное управление МЧС. На борту находились свыше 230 пассажиров, пострадавших среди них нет. Спрос россиян на отдых на Мальдивах в этом году вырос на 18%. Каждый седьмой турист на островах из России. С начала года страну посетили 190 тысяч россиян. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров. Пляжный тур на остров-отель по системе «Все включено» с прямым перелетом в сентябре будет стоить от 200 тысяч рублей за человека на неделю при двухместном размещении. Если же выбрать проживание на обитаемом острове, где живут местные жители, есть варианты от 140 тысяч рублей на человека. Среди других быстрорастущих направлений эксперты называют Китай, Вьетнам, Сейшелы и Марокко. Пока это все новости к данной минуте. Следующий выпуск уже в середине часа.
3: Вы слушаете «Радио Спутник». Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
4: Что случилось, Алена?
5: Ем, планета Земля, Москва, Питер, вся Россия, всем привет. Ура, Дмитрий Юрьевич, здравствуйте, всем привет. В эфире программа «Пятница вечер». У нас тут что-то случилось с микрофоном, не знаю что, но я рада, что в эфире. Знаете, меня это взбодрило, потому что я хотела начать нашу с вами встречу с того, что Дмитрий Юрьевич, я тут засыпаю, давайте сегодня вы как-нибудь сами, а я тут буду поддакивать, но проснулась я знатно. В эфире программа «Пятница вечер», с вами Дмитрий Юрьевич Пучков, Алена Минчук и Медовый Спас. Да. Почему эта новость привлекла мое внимание? Православный праздник, отмечают его, поздравляем всех православных, но в сети просто какой-то дурдом, связанный с тем, что все обсуждают приметы, которые поспособствуют призвать любовь, замужество, хорошего мужчину, жениха и так далее, может быть, даже привлечь деньги и свадьбу. Вот, девчонки, пишите, пожалуйста, в комментариях, кто-нибудь себе мазал подошву медом, пишут, что это самый действенный способ. Как вам, Дмитрий Юрьевич?
6: А другие места не надо мазать, нет?
5: Вот лучше вы мне расскажите, да, как любовь-то привлечь. По вашему мнению, что надо медом намазать?
6: По-моему, ничего не поможет. Намазывание не спасает, нет. Надо быть хорошим человеком.
5: Ну нет же такой профессии хороший человек. Вот если серьезно об этом говорить, то какой бы совет вы дали незамужней девушке? Вот как привлечь в свою жизнь любовь? Как вообще выбрать этого достойного мужчину?
6: Ну, это обычно меня мальчики спрашивают, как найти хорошую жену. Я все время задаю встречный вопрос, а ты-то действительно настолько хорош, что заинтересуешь хорошую жену? Человеком надо быть хорошим, это не профессия, нет, но хорошее воспитание, правильные манеры, при этом надо не забывать места, посещать места скопления мужиков, например, ходить на курсы вождения, там есть мужики с машинами, что уже многое об этих самых мужиках говорит, получать образование, там, где тоже есть мужчины, в общем, мазать подметки медом, по-моему, это для контуженных, а если они еще при этом верующие. Я правильно понимаю, что когда православный мажет подметки медом, это он к Господу Богу обращается, да? Или он обращается к потусторонним силам? Приветствует ли это ваша церковь? Что скажет вам ваш священник после того, как вы намажете себе все места медом? Я думаю, не одобрит. Не занимайтесь дурью, получайте образование хорошее, будьте прекрасно воспитаны, счастье само вас найдет.
5: Дмитрий Юрьевич, а если рассматривать замужество, ну или там желание жениться, действительно как целый процесс такой целенаправленный в поисках своего партнера в нужном месте. Вот я знаю две истории, когда две девушки приняли решение в определенном месте искать себе мужа. И в принципе там и там решение было правильное. Одна история 25, почти 30-летней давности. Девушке сказала бабушка: слушай, иди в физтех, потому что там точно толковые мужчины. Так и получилось. Она была одна девушка на всю группу, ничего не понимала, но встретила достойного, замечательного мужчину. А другая история, она вот там 3-летней, например, давности. Одна моя хорошая знакомая целенаправленно купила курсы в одном клубе ораторского мастерства чуть ли не за 500 000 рублей, чтобы просто встретиться с мужчиной, который тоже себе может позволить такой курс. И она нашла себе такого мужчину, и она вышла за него замуж. Это вот как, с точки зрения, это как-то, не знаю, это морали, ценности, оно вообще положено так? Не положено? Может, физтех-то лучше?
6: Я же именно про это и сказал. Да, посещайте места скопления толковых мужиков при деньгах хотя бы. Ну, вот так. В отличие от намазывания подметок медом, это действительно работает.
5: Проверенная схема, вот, пожалуйста, да. Из жизненного опыта делимся. Но, кстати, про свадьбы. На днях мне попался рекламный пост в социальных сетях с предложением принять участие, внимание, в ненастоящей свадьбе. Стоимость приглашения, так называемого, 4000 рублей. В нее входит стол, алкоголь, ведущий, торт, фотограф. И организаторы собирают незнакомых между собой людей, назначают всем роли. Там есть и свидетели, крестные, брат жениха, и жених, и невеста, и одногруппник. И так далее, и даже тот, кого не звали на это мероприятие, есть. И вот такая вечеринка. Вопрос первый. Это ж сколько там должно быть гостей, потому что 4000 на нос. Но, честно говоря, так как я недавно играла свадьбу, мне очень интересно, что там за еду предлагают. Потому что, ну, это прям мало, прости господи.
6: Ну, должна же быть не только еда, но и алкоголь.
5: Да.
6: Какая свадьба без алкоголя? 4000, не знаю. Нормально, наверное.
5: С алкоголем не получится, Дим Юрьевич, я считала. Я вам точно говорю.
6: Ну, мы ж не в Москве живем, ёлы-палы. Да, но мне было бы интересно.
5: Ну, то есть, если... Дим Юрьевич, пойдемте, да, я вам пришлю этот пост. Давайте придем на эту вечеринку, пожалуйста, я вас умоляю.
6: Мы все испортим.
5: Да классно будет.
6: Если это вот грамотно срежиссировано, если у людей поделены роли, и каждый согласен эту роль грамотно отыгрывать, если люди веселые, то, на мой взгляд, может получиться очень интересно. Хоть кино снимай, да, очень интересно, да.
5: А вы давно? Придумано. А вы давно последний раз были на настоящей свадьбе? Вот прям такой веселый, чтобы подраться, напиться и невесту украсть.
6: Как сейчас помню, женил я своего друга. И что-то мы там повздорили, что-то у него вышло там с кем-то из гостей, тот ему по физиономии дал жениху, я немедленно вступил в бой, и я этого дорогого гостя в углу отрабатываю хук лево, хук справа, а меня кто-то сзади пинает так, что я не знаю, как я еще жив-то до сих пор. Когда с этим разобрался, поворачиваюсь, а это дорогой жених, он, понимаешь, мне драться помогал и спинал меня всего, как не знаю что. Бывало, да. Про свадьбы есть очень хороший отечественный художественный фильм. Называется «Горько». Жора Крыжовников поставил. Все как родные, все. Никто никого не знает, все перепились, все передрались. Там прекрасно выступил у них там эта развлекательная секция Серега Светлаков на свадьбе. Играет сам себя и в конце говорит: ребята, не надо никаких денег, так хорошо все получилось. И действительно, да, очень смешное кино. Смотрел, радовался.
5: Я не смотрела, кстати, «Горько». Не знаю, почему как-то меня обошел этот фильм. Вот, видимо, надо будет посмотреть, потому что у меня не было драки на свадьбе. Я вот даже мужу сказала, говорю, ну, надо Богу. Будет все. Ну, знаете, это тоже весело. Вот, например, на свадьбе моих родителей маму как невесту украли, и папа потом ее искал. Это тоже было весело, прикольно. У нас все было как-то слишком цивилизованно. Все все помнят. Я даже не знаю, что рассказывать. Все все помнят, Дмитрий Юрьевич.
6: Ну, я на всяких бывал, да. И, как правило, художественный фильм «Горько» — это, как сказали наши известные фотографы Данила и Вадик, фильм не смешной, я каждый день это вижу.
5: Ну, поехали к следующим новостям. Буквально через 2 недели, да, 16 дней до нового учебного года, скоро в школу, и вот стали появляться все больше и чаще новости, связанные с школьным образованием. Глава Минпросвещения Российской Федерации Сергей Кравцов на последнем пленарном заседании заявил, что поступает много вопросов об отмене домашнего задания. И ведомство не планирует отменять домашние задания для школьников, так как это необходимо для повторения пройденного материала. Ну и вечный вопрос, давать домашнее задание или не давать, кто же должен его в семье делать, ребенок сам или, если требуется, вместе с родителями?
6: Ну, во-первых, отмена домашних заданий. Первое, и оно же главное, прекратите слушать этих родителей. Родители не имеют никакого педагогического образования. Они абсолютно ничего не понимают в том, как давать детям образование. Чтобы воспитывать детей в детском саду, надо закончить педагогическое училище. Чтобы обучать детей в школе, надо закончить педагогический вуз. У большинства родителей вообще никакого образования нет. 3 класса и коридор, как это говорится. Полет мыслей прям сшибает с ног. Отменить домашнее задание. Я понимаю, что вы сами не учи. Вы кого-нибудь учили? Нет. Вот все обучение, оно ровно в 3 этапа укладывается. Называется знание, умение, навык. Знание – это когда тебе объяснили, что это такое и как это делать. Умение – это когда ты начинаешь это делать сам. Сначала криво, потом лучше-лучше. А навык – это когда ты делаешь это, не задумываясь. Вот когда вам правила дорожного движения объясняют, это одно. Посадили за руль – это совершенно другое. Пока вы там научитесь ручку переключать, сцепление выжимать – проходит некоторое время, вы на ходу и по телефону говорите, и всех обкладываете, кто неправильно едет, и вообще не думаете ни про ручки, ни про педали. Вот это вот знание, умение, навык. Объяснили, что как делать ученику на уроке. Пришел домой, сделал домашнее задание. Без этого обучение не работает вообще. Если, ну, сами не очень умные люди, ты пришел послушать сюда или все-таки чему-то научиться? В школе учат чему-то научиться, но вот учатся люди, люди, не дети, а люди вообще. Только вот так. Поэтому ни о какой отмене домашних заданий и речи быть не может. А вопрос про что был в конце?
5: Да я уже сама забыла, но мы продолжим про домашние.
6: Посмотри.
5: Ну, мы продолжим. Что должен ли родитель помогать своему ребенку,
6: да,
5: но в целом на него ответить? А вы следили за уроками своего сына?
6: У меня есть очень умная жена, которая за этим следила. Надо это как-то делить. Во-первых, ребенок ваш, и какими бы умными не были вы можете в нем отдохнуть. Ему многое надо дообъяснять. И ему надо постоянно помогать. Он маленький, и вы по жизни на первых стадиях ведете его за руку. Надо помогать ему делать уроки, надо проверять. Первое, сделал ли он их? За этим надо следить. Потом надо проверять, как он их сделал. И если сделал неправильно, помочь ему сделать правильно. Желательно в процессе, так сказать, изготовления вместе обсудить, поговорить, и пусть делает. Как только вы оставите ребенка без внимания, он, ну, как правило, в 99% случаев ничего делать не будет. Или будет делать спустя рукава. Не так, как надо. А обучение – это, в первую очередь, серьезная дисциплина. И таким образом, если вы с ним делаете уроки, то, первое, приготовьтесь, ему не открутиться, он вынужден будет их делать, то есть он будет учиться, для чего, собственно, школа и предназначена. Без вас все будет гораздо хуже. Задумайтесь.
5: А вот где вот эта тонкая грань, когда ребенок все-таки берет ответственность за собственное домашнее задание, и когда он ее не берет, потому что мама, папа все равно придут, помогут и скажут. Потому что в моей жизни были истории, когда с детьми все родители делали домашние задания, они приходили, были самые большие умнички, а со мной никогда не делали. Но спустя 10 лет после окончания школы, или сколько там я когда окончила, уже не помню, практика показала, что из нас, из всех, самым самостоятельным человеком оказалось я, которые не помогали с домашкой. Вот где эта тонкая грань?
6: Это как это у семи нянек дитя без глазу. Ну, здесь передавили, здесь пережали. Должна быть, то есть, ну, невозможно окружить вот мега-заботой, вместо него все делать, все объяснять, показывать. Есть некая грань. Нащупать можно только индивидуально. По крайней мере, все эти самые уроки надо ежедневно проверять, что сделано. Можешь разобраться, ну, разберись. Сделано неправильно, переделывайте. Вот как-то так.
5: Но также Сергей Кравцов сообщает, в каждой школе России с 1 сентября создадут комиссию по урегулированию споров. В нее смогут обратиться родители, если будут не согласны с тем, что ребенку выставили самую низкую оценку по поведению. И вот тут вопрос. Все-таки оценка по поведению – это такая спорная вещь. Мы уже с вами не раз обсуждали, что учитель может ее ставить как справедливо, так и несправедливо. Вот как тут действовать? Родитель должен сам напрямую общаться с учителем или учить своего ребенка договариваться, общаться и выстраивать какую-то коммуникацию с этим учителем?
6: Учитель все оценки может ставить несправедливо. Но почему-то так бывает очень редко. А если и бывает, то вы в первую очередь присмотритесь к своему отпрыску, как он себя ведет в отношении этого самого учителя. Вот к нему присмотритесь, а не к учителю. Не нравится учитель, ну, переводите в другую школу, старайтесь как-то. Может, там ваше чадо полюбят, в чем я очень сильно сомневаюсь. При этом какие-то конфликтные комиссии, знаешь, я, повторюсь, в 6 школах учился, я недавно запомнил опять. В 6 школах, и я что-то не припомню ни разу, чтобы меня там как-то гоняли педагоги не по делу, хотя я скотиной был еще той, и... А тут, оказывается, конфликтная комиссия. Ты там присутствуешь, что ли? Или это ты побежал в школу, потому что твое чадо тебе там наплело неведомо что, наврало, не стесняясь вообще ничего и не думая о последствиях, наврал. И родитель прибежал разбираться. А вот учитель, который этого балбеса видит ежедневно и вынужден терпеть его идиотские выходки, он должен оправдываться. Это как вообще? Ну, для меня немножко за гранью. Бывает, что учитель несправедлив. Конечно, бывает. Жизнь вообще несправедлива. Вся. От начала до конца. Прямо вот с яслей. И какие еще конфликтные комиссии? Это зачем? Объясните, пожалуйста, зачем? Вешайте везде видеокамеры вместе с микрофонами. И как только... Ваша вот эта прелесть обложила учителя матом, бросила в него портфель или еще что-то, сразу на отчисление, без... О, видеодоказательство, видишь? Послушай звук, вон отсюда. Куда? Не знаю, иди куда хочешь. Вот тебе, кстати, характеристика. То, чего ваш этот красавец тут вытворяет. Сможете куда-то устроить? Дело ваше, а не наше. Вот и вся конфликтная комиссия. Вот это было бы правильно, да.
5: Мне, кстати, недавно попался ролик в продолжении разговора про соцсети. Боюсь наврать, если что, друзья, люди осведомленные, поправьте меня. Но если я ничего не напутала и правильно поняла, то там прозвучала фраза от некого юриста, что нельзя оставить ребенка на второй год обучения без согласия родителей. То есть, представляете, приходит учитель, говорит, он себя плохо ведет, материал не знает, надо оставаться на второй год. Родители такие, а мы по законодательству Российской Федерации не хотим, а мы не будем, а мы переходим в следующий класс.
6: В настоящее время учитель в школе – это абсолютно бесправное существо. Это даже не человек, это существо, над которым куражатся какие-то малолетние дебилы откровенные, подонки и негодяи, куражатся над взрослыми людьми. Так быть не должно. Вот этот вот юрист, который подобные вещи говорит, кто он там, адвокат, может быть, должен быть извергнут из адвокатского сана. Вообще без права должности. Куда вы лезете? Зачем вы лезете? Вот чего человек добивается? То есть я прекрасно понимаю, после краха Советского Союза, крушения, все было направлено на то, чтобы уничтожить советскую систему образования. Почему? Потому что она поставляет в экономику страны высококлассных специалистов. У вас не должно быть хорошего образования. ни в школе, ни в ПТУ, ни в техникуме, ни в институте, ни в университете, нигде не должно быть хорошего образования. На это направлены все усилия вот таких вот юристов в том числе. То есть это, ну, разрушительная деятельность, это понятно. Но вот руководство страны постоянно говорит о том, что нам нужны какие-то научно-технические прорывы. А кто эти прорывы будет организовывать? Вот этот вот дебил, который плохо отучился в пятом классе, и его нельзя оставить на второй год. Этот дебил, безусловно, поступит в университет и построит нам новую атомную бомбу. Так, что ли? Я считаю, нет. Я считаю, учитель от нападок должен быть защищен законом, безо всяких разговоров. Нахамил? Ну, у нас капитализм. Давай полтинник для начала заплатишь за свое чуть. Дома можешь делать с ним все, что хочешь. А сюда 50 тысяч рублей зашли в бюджет школы, например. Или лично учителю, не знаю. Еще раз нахамил? Ну, сотку давай. Бросался чем-то? Еще две. И вот так, по чуть-чуть, глядишь, эти высокоинтеллектуальные родители своих отпрысков начнут приводить в чувство. Вот мы же помним такую замечательную инициативу за то, что дети бегают на какие-то оппозиционные митинги, направленные на развал и уничтожение нашего государства. Вот за них карать собирались родителей. Я не знаю, карают, не карают, или прекратились митинги, и поэтому нам теперь опять на все плевать. Ну, совершенно здравая инициатива. И здесь надо точно так же. Учитель должен быть защищен законом. Учитель должен иметь право ставить оценки по поведению, не советуясь ни с кем вообще. Можете там, я не знаю, в свободную минуту соберите весь класс. Спросите детей, как ведет себя ваше чадо. Посмотрите видеозаписи, послушайте аудио. Узнаете очень много нового про своих дорогих детей. Глядишь и переосмыслите. А то тут комиссии по разбору. Боже мой, прям это... Ой, конклав великих педагогов собираться будет.
5: Но это не все новости, связанные с образованием. Помощник президента Российской Федерации Андрей Фурсенко предложил усложнить ЕГЭ и Олимпиады, чтобы решить проблему дефицита мест в вузах из-за наплыва стобальников. И по мнению бывшего министра образования и науки, более сложные задания помогут снизить конкуренцию за ограниченные бюджетные места и сократят число претендентов с максимальными баллами. К слову, конкурс в московские вузы достиг 200 человек на место. Это рекордный ажиотаж. В МГУ число заявлений выросло на 46% до 200 человек на место. В РГГУ 167 человек на место. В высшей школе экономики 44. Высокий спрос отмечается в направлениях IT, экономика, менеджмент и педагогика. Дмитрий Юрьевич, ну а что же делать, чтобы места всем хватало? Теперь у нас ЕГЭ стало простым экзаменом, раз столько стобальников.
6: По всей видимости, я не специалист в ЕГЭ, но мое мнение такое. Там нащупана какая-то дырка, через которую вот можно повышать общий балл при сдаче этого самого экзамена ЕГЭ, в результате чего образуется какое-то нездоровое число этих самых стобальников. Но если так происходит, ну, наверное, надо менять что-то, чтобы опять это пришло в чувство, так сказать. Правильно ли то, что берут детей, которые выигрывают на олимпиадах? Ну, наверное, да. Олимпиадные задачки в наше время, это было настолько неординарно и настолько непросто, что ребенок, который мог решать вот такие задачи, силен, да, его надо брать. Но в целом, повторюсь, если мы готовим какие-то технологические прорывы, приготовьтесь. Образование должно быть бесплатное. Брать, естественно, не всех, только отборных, только лучших. Но должно быть бесплатное. И все должны учиться. И чем больше в стране образованных людей, тем для страны лучше. А вот это вот тут платно, тут бесплатно. Давайте вы из всего тут бизнес устроите, в результате чего выпускаете каких-то идиотов. Вот в интернет достаточно зайти и посмотреть. И грамотно писать никто не умеет. Не говоря уже о каких-то там технологических свершениях. Бесплатно, бесплатно.
5: Меня больше всего расстраивает в ситуациях с бюджетными местами, когда человек дрался за это место, поступил, и в итоге он не стал брать вот все то, что дают ему в институте на этом бюджетном месте. Он не приходит на занятия, он постоянно с хвостами. Получается, что он занимал чье-то место.
6: Это неизбежность. Это не... Надо как в Сорбонне, Алена. В Сорбонну берут всех. Вообще всех просто. Заходи, записывайся. Заканчивается первый семестр, 95% отсеется, потому что вы не сможете ничего сдать. Вот этих надо гнать, да, а учить только тех, кто может, и, приготовьтесь, хочет. Вот таких надо учить, остальных нет. Можно подвести ишака к воде, но пить его не заставит даже шайтан.
5: Оставайтесь с нами.

0: Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.
1: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
2: А где тут бродит жираф на озере Чад?
1: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
0: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
3: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
3: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
3: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
3: Иди, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио «Спутник». Новости».
4: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Около 1000 жителей 7 хуторов Ростовской области остались без электричества в результате атаки БПЛА. Губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил, что специалисты экстренных служб выехали на место, а информация о пострадавших не поступала. Аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщает Росавиация. В расписании возможной корректировки актуальный статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло «Авиагавни». Первоклассники в сентябре и октябре должны посещать не более 3 уроков в день по 35 минут каждый. При этом недельная учебная нагрузка на них не может превышать 15 часов. Из методических рекомендаций Минпросвещения также следует, что в ноябре-декабре возможно проведение 4 уроков в день. При необходимости сокращение часов в адаптационный период в первую очередь уменьшается количество занятий по русскому языку, математике, литературном чтении и окружающему миру. Также по каждому из этих предметов допустимо снижение не более чем на 1 час в неделю. В Южной Корее заявили о намерении добиваться инклюзивного мирного сосуществования с КНДР на основе взаимного уважения и постепенного сокращения враждебности, в том числе восприятии друг друга, нормах и институтах. КНДР ранее неоднократно отвергала возможность возобновления диалога с соседней страной. В июле прошлого года там заявляли, что Пхеньяну не о чем разговаривать с Сеулом, и раскритиковали предложение южнокорейских властей о восстановлении диалога и сотрудничества. Открытие 19-километрового маршрута «Большая Сухотинская тропа», проходящего по территории этноархеопарка Сухотина, состоялось в Забайкальском крае. Об этом сообщила пресс-служба аппарата вице-премьера, полпреда президента в этом регионе Юрия Трутнева. Новый пеший маршрут объединяет 18 археологических памятников, среди которых и древние погребения, поселения и наскальные рисунки. На тропе оборудована современная инфраструктура для удобства и безопасности посетителей. Она включает 4 тематические входные группы, 3 смотровые площадки, 80 скамеек для отдыха, арт-беседку, детскую игровую зону, кемпинговые настилы и санитарные модули. Также на маршруте установлена система видеонаблюдения. Россияне чаще всего держат деньги на накопительных счетах и банковских вкладах, поскольку для них важнее сохранность уже накопленных средств, а не заработок на инвестициях. Также, по данным экспертов, в ценные бумаги вкладывают 19% респондентов, а в золото и криптовалюты почти 12% и чуть более 3% опрошенных соответственно. В валюте или наличных рублях сбережения хранят примерно 5% россиян. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Пятница вечер. С Дмитрием Пучковым.
5: Друзья, мы продолжаем программу «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым. Я напоминаю, что у микрофона Алена Минчук и Дмитрий Юрьевич Пучков. Приветствуем всех новоприбывших. И продолжаем нашу беседу. Но прежде чем перейдем к любимой рубрике «Старый фильм лучше новых двух», у нас есть еще одна любимая, самая лучшая, я бы сказала. Это вообще ради чего программа существует. Рубрика «Малолетний дебил». Ну что, Дмитрий Юрьевич, на этой неделе просто вот как на подбор. Я когда читала, думаю, ну и как мы из этого будем, прости господи, выбирать, но нам придет. Ну, поехали. Кандидаты следующие. В аэропорту Шереметьево две опоздавшие на рейс пассажирки выбежали из чистой зоны прямо на взлетно-посадочную полосу в попытке остановить готовый к вылету самолет. С чемоданами. Я, кстати, не поняла, где они эти чемоданы в итоге взяли. Им их вернули, или они их не успели сдать, или что это было. В общем, они, добежав до самолета на каблуках, что важно, еще и на каблуках, они размахивали руками, умоляли персонал пустить их на борт. Однако погоня быстро закончилась. Сотрудники службы безопасности задержали нарушительниц и сопроводили их обратно в терминал, а самолет улетел без них. Почему-то не задержался. Ну, классные же.
6: Ничего не понятно. То есть это они на стойке регистрации, по всей видимости, получили посадочные талоны, раз они пролезли дальше, а откуда вылезли на летное поле. Наверное, получили посадочные талоны. Почему при этом не сдали чемоданы? Чемоданы в ролике большие, то есть заметные. Не то, что там на верхнюю полочку положат. Девчонки отчаялись. Как вырвались, непонятно. Ну, ладно, пусть будут, да.
5: Но это был мой следующий вопрос. Я вообще не понимаю, в какой части аэропорта находится выход, который не контролируется, и через него можно пройти, извините, на каблуках с чемоданами. Это вообще... Девочки, если вы нас вдруг слушаете, расскажите, просто правда интересно. Как вы это сделали?
6: Не такие уж они бестолковые.
5: Как вы это сделали? Просто интересно.

0: Можно только, когда самолет стоит на земле. Если вам вдруг придет в башку что-то там выдергивать, и при этом развернется спасательный трап, это надувная дура, то с вас потом попросят примерно 40 тысяч евро за подобную выходку. Это дорого. Ну, а то, что какой-то идиот в воздухе пытается открыть, ну, я в растерянности. Таких в самолет пускать нельзя.
1: Дмитрий Юрьевич, рубрика «Тупые вопросы». Я просто никогда об этом не задумывалась. Ну, логично, что его не открыть от давления и воздуха. Но если его не открыть, почему же тогда его стали останавливать? Ну, попробовал бы, не получилось. Ну, посмеялся бы весь самолет.
0: Но... Я тебе так скажу, что приготовление к теракту – это само по себе преступление. Можешь не совершать. За приготовление сядешь. Ну, так и тут. Ты б людей убил, если бы она открывалась. И ты хотел это сделать. Умысел был. Вот что главное.
1: Еще и сказал, что ты хотел это сделать. Да-да-да. Ну и третий кандидат тоже мне очень нравится. История достойна кино. 46 лет. Москвич. Максим В. Инсценировал собственную смерть через сообщение с телефона, чтобы не оплачивать аборт своей беременной любовнице. Спустя 3 месяца женщина увидела его живым в социальных сетях и узнала, что покойник вообще-то женился. Связался с новой супругой Максима, выяснили, что мужчина якобы обманул несколько женщин на 25 миллионов рублей, продал их автомобили. И в итоге жена подает на развод, и обе пострадавшие готовят заявление в полицию, в то время как сам москвич все обвинения в махинациях и обмане отрицает. Вот такой вот герой кино.
0: Пацан шел к успеху, не фартануло. Вот это да, это хороший, хороший кандидат. Делим так. Вот этот, который чужие машины продал, это явно чемпион. Да.
1: Да, я тоже так считаю.
0: На втором месте этот, кто ручки отрывал, ну и девчонки на последнем.
1: Девчонки, ну если вдруг нас слышали, то, пожалуйста, напишите, да. Мы вас сразу из рубрики уберем. 3-е место уберем, если расскажете, как вы нашли этот выход.
0: Мы вас в рубрику «Матерые диверсантки» сразу определим.
1: Будет вам амнистия. Но в противовес нашей развлекательной рубрике настоящий джигит, дагестанский коммунальщик Магомед Омаров спас 7-летнюю девочку из мощного дождевого потока. В момент происшествия он осматривал с коллегой состояние дорог, и услышал крики матери, выскочил из собственного автомобиля, догнал уносимого сильным течением ребенка и вытащил на берег, хотя сам с трудом держался на ногах и едва не упал в воду. И Магомед передал девочку матери, сразу вернулся к работе, скромно отметив, что не видит в своем поступке подвига, хотя несколько лет назад уже спасал тонущего ребенка на водохранилище.
0: Я, по-моему, этот ролик видел, наверное. Я так думаю.
1: Да, он разлетелся за эту неделю.
0: Да, обращаю внимание почтенной публике, что зайти в этот поток, где вода с такой силой дует по дороге, ну, там очень тяжело на ногах устоять. Плюс там еще и не видно, что под водой несется, какие там доски, обломки, еще чего-то по ногам вас бьют. Устоял, поймал ребенка, то есть рассчитал, так сказать, куда бежать, с какой скоростью, схватил, вытащил. Мое почтение. Настоящий мужчина. Молодец.
1: Да, здорово, что все обошлось. И, правда, маме и ребенку крепкого здоровья, спокойствия, чтобы пережить все это. Да. Им очень повезло, потому что это, конечно, событие, которое навсегда отразится в жизни каждого из них. Но я, кстати, напомню, Дмитрий Юрьевич, с вашего позволения, для наших слушателей, если вдруг кто-то забыл, мы собираем все ваши предложения в рубрику «Малолетний дебил», а также в рубрику «Настоящий джигит» в нашем телеграм-канале «Пятница вечер плюс вторник». Каждую среду мы публикуем пост, вы там можете оставить. И на этой неделе я продублировала пост в своем телеграм-канале, а в Макс-канале, потому что там появились комментарии. У нас, к сожалению, пока что нет Макс-канала «Пятница вечер», поэтому я взяла на себя ответственность дублировать для всех, кто пользуется Максом, этот пост у себя в Макс-канале «Краля Даля». Поэтому, друзья, если кто-то захочет присылать свои заявки, а также вопросы, с этой недели все посты из телеграма будут дублироваться в моем Макс-канале «Краля Даля». Ну, поехали дальше. Любимая рубрика «Старый фильм, который лучше новых двух». Дмитрий Юрьевич, я предлагаю фильм «Схватка» 95-го года.
0: Шедевр.
1: Хорошее кино. Ну, расскажите мне про нее. Почему хорошее кино?
0: Просто выдающееся. Качество этого кино объясняется ровно одной причиной. Оно прямо поставлено по конкретному уголовному делу. где дорогие сценаристы, дорогие режиссеры,

0: Актеры и актеры ничего не придумывали, а делали то, что им сказано. Вот так вот было, вот так делали. Это раз. То есть это конкретное уголовное дело. Второе. Для, так сказать, создания наиболее, так сказать, понятной атмосферы были наняты совершенно конкретные уголовники. В первую очередь некий Эдди Банкер, который Тарантино консультировал создание «Бешеных псов». Эдди Банкер 18 лет отсидел, понимает, о чем говорит. И один из действующих на экране актеров, некий Дэнни Трехо. Это латинос такой, шилом бритый, которого Де Ниро дострелил потом. То есть вот уголовники обучили, кто, как роли в банде распределены, кто кого слушает, кто что говорит, как говорит. Замечательный момент, может, помнишь, если смотрела, где...
1: Нет, это сегодняшний мой фильм вечерний, я еще не видела.
0: Да, заходят в кафе, сели, и у них там по нужде, так сказать, взяли постороннего человека, не из своей шайки, а он застрелил этого инкассатора, и его там в кафе рожа об стол, бам, и там клиент... морду поднимает, на них смотрит, а гражданин Сайзмор там сбоку на него смотрит, и гражданин сразу нос в тарелку, и больше ему это не интересно. То есть вот такие, казалось бы, мелкие штрихи сделано великолепно просто. Простите, какую книжку вы читаете?
1: Так.
0: А какое ваше, дамочка, собачье дело, какие книжки я читаю? Великолепно, просто великолепно. Это, так сказать, про то, о чем, собственно говоря, кино. Ну и техническая часть – это отход от банка, где там финальное, так сказать, ограбление, где эта бодрая братва отходит от банка, награбив денег, и тут внезапно начинается перестрелка. Ну, начиная с того, как Вэл Килмер, заметив полицейского, сразу, не задумываясь, начинает его убивать, и заканчивая перестрелкой как таковой, вот у кого есть домашние кинотеатры, настоятельно рекомендую. Сцена отхода – это вообще лучшее по части перестрелок, что есть в американском кино. Записано, звук записан настолько круто, что я уж не помню, оно какого там года, 80 какого-то, небось. А даже сейчас слушаешь и смотришь, разинув рот, настолько круто. Ну и, конечно, не надо забывать, это, по-моему, первый фильм был, в котором Де Ниро и Аль Пачино вместе снялись. Правда, они там, не знаю, две минуты, по-моему, в кадре, когда встречаются, разговаривают в кафешке какой-то. Великолепное кино, просто вот идеал, я считаю, кино про бандитов, ограбления и всякое такое. Отличный сценарий, прекрасные диалоги, все актеры великолепные, все придумано ловко, вот прям туши свет. Смотреть, конечно, надо исключительно в правильном переводе «Гоблина», иначе, как обычно, ничего не поймете. Вот.
1: Дмитрий Юрьевич, а что вы мне скажете, если я вам скажу, что в сети появилась информация, что в ноябре стартуют съемки фильма «Схватка-2», режиссером которого вновь выступит Майкл Манн, и главные роли в продолжении культовой криминальной драмы снова исполнят Кристиан Бейл и Леонардо Ди Каприо?
0: Ничего не скажу. Был такой хороший фильм, называется «Point Break», то есть «Точка излома», что в переводе на русский звучит как «На гребне волны». С Киану Ривзом и Патриком Суэйзи. Отличное кино поставила некая Кэтрин Бегилоу, жена Джеймса Кэмерона. Отличное кино. Ну, взяли, сняли вторую серию. Барахло и барахло. Как это, как говорится, нельзя войти в одну и ту же реку дважды, так и тут. Меня терзают смутные сомнения. То есть вот ты непрерывно будешь пытаться провести какие-то параллели. Было, стало. Ну, а тут надо четко понимать. Я его смотрел относительно молодой, эту самую «Схватку». И у меня, как и у всех, это наложено на некий жизненный отрезок. Там все связано в кучу. А тут мне пожилому дяденьке начнут, так сказать, пытаться вернуть меня в прошлое. Да вы с ума сошли, там все не так. Нет, не, я считаю, не получится. То есть я вообще не понимаю, зачем делать вот два. Зачем? Это кто? Дети Аль Пачино и Де Ниро возглавят это дело? Или кто это такие? В чем связь? непонятно. Не одобряю, нет. Сняли бы просто другое хорошее кино. Ну, Майкл Манн как личность, который заснял «Схватку», «Последнего из магикан», он же заснял Джонни Д, который там, я не знаю, на 10 голов ниже, так сказать, по качеству и по интересности. В общем, в последнее время не блистал Майкл Манн, поэтому я никаких надежд не питаю. Выйдет, посмотрим.
1: Но вдруг там что-то такое получится, что можно сделать в хорошем, правильном переводе. Вдруг правильный перевод спасет картину. Но всякое же в жизни бывает. Всякое бывает. Но в продолжении разговора про фильмы, в Москве подошли к концу съемки фантастического сериала «Рыцари 40 островов» по мотивам одноименного романа Сергея Лукьяненко с Никитой Кологривым, Михаилом Пореченковым и другими. Сюжет следующий. Главные герои — это современные подростки, пытаются убежать от реальной жизни, оказываются в фантастическом мире, где изо дня в день необходимо доказывать право на жизнь с мечом в руке. Было бы вам интересно оценить эту книгу, и знакомы ли вы с этой работой Сергея Лукьяненко?
0: Я книжки не читаю давно. Отзывы, которые читал, строго положительные. С Сергеем лично знаком. Очень толковый человек, так я вам скажу. Хочется пожелать успеха, чтобы все делали так, как и задумывал автор, чтобы, так сказать, авторская задумка была перенесена на экран, а не чьи-то там посторонние выдумки. Ну, с интересом подожду, да. Я такими новостями не интересуюсь. Если скоро выходит, будем смотреть. Да.
1: Категорически поддерживаю поддержку Сергея Лукьяненко, потому что тоже, к счастью, с ним знакома, и мне очень интересно посмотреть, что из этого получится, потому что, честно говоря, он говорил о процессе съемок, не называя картину, год назад, когда у нас с ним было интервью, и вот теперь я знаю, о какой картине он тогда говорил, и теперь особенно интересно посмотреть. Но, кстати, к другим новостям. Авторы «Смешариков» раскрыли возраст персонажей. Дмитрий Юрьевич, вы когда-нибудь задумывались, сколько лет персонажам? Вот у вас не вызывали вопрос? Инфантильная Нюша, но какая-то очень смышленная совунья. А все очень просто. Нюше и Барашу по 12 лет, Крошу и Ежику по 9, Лосяшу 40, Копатычу 45, а Совунье 72. То есть, представляете, это такая картинка, ну, практически всех возрастов. И получается, что когда дети смотрят мультфильм, они знакомятся с разными возрастными категориями человека через какие-то детские истории. На сегодняшний день молодежь вот наравне с детьми пересматривает серии и наслаждается философией смеша. Вы смотрели когда-нибудь вообще «Смешариков»? У вас какое отношение к этому мультфильму?
0: Смотрел. Строго положительное. Это, на мой взгляд, мультик, сделанный в лучших советских традициях. Во-первых, он добрый, в отличие от всей нынешней мерзости. Он добрый. И все в нем, ну, относительно добрые, обсуждают проблемы бытия, не побоюсь такого слова. Очень талантливо, очень интересно сделано. Мне имена некоторые не нравятся, типа какой-нибудь Бараш, это меня отторгает. Но в целом, я считаю, что это вот явление в нашей мультипликации. Очень круто. Про возраст никогда не задумывался. Это ж как в «Незнайке». Я не знаю, все эти коротышки, сколько лет «Знайке», сколько «Незнайке». Они одинаковые, да, только этот придурок, а этот интеллектуал. Как-то так получилось. Поэтому я так и здесь разглядывал. Пожелаем им успеха тоже.
1: И процветание, да, мультику уже тоже очень много лет. Мне кажется, он появился, когда я была ребенком, и новые серии все появляются и появляются. Сейчас еще фильмы всякие стали выходить. Я, кстати, знаю, что одна из последних серий была как раз написана сценарий, был написан сценарий в соавторстве с Сергеем Лукьяненко. И он сказал, что это действительно очень крутая работа, которая достойна внимания. Да. Так что будем ждать эту картину. А может быть, я пропустила, и она уже вышла на экраны, надо будет уточнить.
0: Я смотрел какой-то полнометражный, где они не то в Америку, то еще куда-то ездили. Вот. Такой интересный, да. Там вот видно, что они приехали из светлого коммунистического будущего в эту вашу капиталистическую мерзость, и никак от этого избавиться невозможно. Вот эти хорошие и правильные, а тут какая-то сволочь живет. Вот. Но даже это сделано исключительно талантливо, да.
1: Ну, в завершении разговора о кино «Одиссея» – самый кассовый фильм Кристофера Нолана. Мировые сборы превысили 1,1 миллиард долларов, побив рекорд «Темного рыцаря». Что думаете, в чем секрет такого мощного успеха? Все хотели посмотреть на афроамериканку Елену?
0: Ну, да, рекламная кампания играет огромную роль всегда. Это только у нас не понимают, а там врубаются, вкладываются огромные деньги в раскрутку. Ну и вот это нравится, не нравится, оно исключительно зрелищное. Вот кинотеатр IMAX, ну, в чьем формате он снят, он именно для таких фильмов нужен. Гигантский экран, огромная, так сказать, это детализация, звук, музыка, все как следует, вот ты там погружаешься. А об этих достоинствах художественных спорить можно до посинения, но кино исключительно зрелищное. Рассчитано на детей, на подростков, они пошли, смотрели, да, с большим интересом занесли денег. Я бы, ну, с «Темным рыцарем» я бы даже сравнивать не стал. Они настолько они разные. «Темный рыцарь», ну, это, вот это безо всяких этих скидок, это шедевр в своем роде. Я к людям с резиновыми ушами отношусь резко отрицательно. Меня не интересует приключения персонажей с резиновыми ушами. А там просто забываешь об этом. Великолепный Джокер. Это ты сделал? Я здесь сижу. Отличные роли вообще. Мы с тобой будем биться вечно. Биться вечно. Ты будешь в комнате, обитой войлоком. Шутки. Всякое там с этой стороны, с той, снято великолепно. Все эти погони, стрельба, отвал башки. Настолько хорош «Темный рыцарь». Ну, по мне так неловко их как-то сравнивать. Вот, ну... Собрал денег, только поздравить Кристофера Нолана. Коммерческий успех. Дело в кино наиважнейшее. Молодец. Значит, дадут денег на следующий шедевр. Еще больше, чем на этот, в надежде заработать еще больше. Ну, пусть работает.
1: А вы из любопытства будете смотреть «Одиссею»?
0: Я уже посмотрел.
1: А, Дмитрий Юрьевич, ну так вы прокомментируйте как-то поподробнее, потому что мне муж на прошлой неделе говорит, пойдем на «Одиссею». Я говорю, нет, сначала мы послушаем Дима Юрьевича, надо ли мне на это тратить 3 часа моей жизни. Ну так что, Дмитрий Юрьевич, надо мне на это тратить 3 часа моей жизни?
0: 3 часа сидеть тяжело, просто вот сидеть тяжело. Ну, я же должен знать, о чем все говорят. Я поэтому в первую очередь смотрю. А во-вторых, ну, не безинтересно. Так доложу. Можно там спорить, вот это похоже, это не похоже, с этим согласен, не согласен, но в других фильмах и предметов для спора нет, а тут есть о чем поговорить. Я бы посмотрел, да.
1: Ну ладно, убедили, придется смотреть. Причем я видела, что какой-то один кинотеатр IMAX вроде как работает в Москве, где-то непонятно где, но можно посмотреть.
0: Ну кто ж нам пленку даст, Алена? На IMAX он с пленки показывает. Если правильно помню.
1: Ну, я-то человек необразованный в этих вопросах. Простите, у меня весь кинотеатр дома на телевизоре.
0: Может, нет. Вот... Я помню только, что раньше копию, когда с пленки показывали, что эту кинокопию в IMAX ее на газели привозили. Обычная копия это там 5-6 коробок и 32 там, килограмма весом, а тут газель целая, очень тяжелая, да.
1: Ну, я вижу, что у нас осталось 3 минуты, поэтому я в завершении нашей беседы хочу вернуться к теме, которую я немножко услышала, вы уже успели обсудить с Татьяной, про захоронение, про, господи, место на кладбище, что вот к 1 декабря на портале госуслуги в 21 регионе заработает сервис управления захоронениями, позволяющим бронировать и покупать места на кладбищах. Но это, ладно, вы с Татьяной обсудили уже эту новость, но я вот о чем подумала, мне стало интересно. Дмитрий Юрьевич, вот сейчас люди делятся на два типа. Одни говорят, меня кремировать, вторые говорят, меня захоронить, погребение. А я вообще узнала, что можно стать потом бриллиантом. Вот вы как относитесь к теме смерти? Вы бы как хотели? Вы когда-нибудь задумывались о том, как бы вы хотели, чтобы с вами поступили? Вот я бы бриллиантом хотела
0: абсолютно
1: стать.
0: Абсолютно. К теме смерти абсолютно равнодушен. Все помрем, деваться некуда. Хотелось бы, единственное, не хотелось бы становиться обузой для родных и близких. Вот это не хочу. Нет. после смерти, ну, с одной стороны, мне бы, конечно, хотелось кремации, и чтобы пеплом выстрелили из пушки на Петропавловской крепости. Но поскольку я не знаю, сколько такое стоит, кого подговорить можно, можно высыпать в Неву, я не расстроюсь совершенно спокойно. Если можно из этого отжать какой-то под чудовищными силами, сжать какой-то там бриллиант, чтобы получился, ну, тоже прикольно, да. Вот он, дедушка наш, на каминной полке. Сверкает по-прежнему. Было бы смешно, да.
1: Так вы представляете, носить в ушах, я не знаю, там, серьги из... Я не знаю, может быть, для кого-то... Ну, правда, но я знаю, что вот в правом ухе у меня один дедушка, в левом другой. Вы простите, если я задела чьи-то чувства, но мне кажется, что это куда приятнее, чем ездить на могилку и все время ее убирать, и там тебя, извините, съедает червь. Я понимаю, что я говорю не очень христианские вещи сейчас, и звучит это все не очень по-православному. Ну, вроде бы не по-православному кремировать.
0: Да, ну... Не надо никого слушать, ёлы-палы, вы только природу загаживаете, потому что вас там на 2 метра в глину положат, где вы там разлагаться будете, я не знаю, столетия, ёлы-палы, пользу никакую не приносите. Если пепел под куст малины высыпать, ну, малина хорошая вырастет, а вот эти захоронения, они зачем? Какие-то мегагробы, еще чего-то там, это все это людям только мешает. Кладбища непрерывно разрастаются, нафига это надо, все эти колумбарии, это по-русски, кстати, голубятня, а колумб – это по-русски голубев. Они же в Европах от недостатка места придуманы, вся эта кремация и прочее. Для нас не характерно, но жизнь заставляет, увы. Так что бриллиант, Алена, я согласен.
1: Я поддерживаю бриллианты. Это гораздо приятнее, чем у тебя будут есть черви. Вы уж меня простите. Если все меня услышали, то вот я хочу быть бриллиантом. Но на этой жизнерадостной ноте мы передаем слова поддержки нашим бойцам. Ребята, сил, мужества, крепкого здоровья. Скорее целыми и невредимыми возвращайтесь домой с победой. А это была «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. Ему немного помогала Алена Минчук. Дим Юрьевич, спасибо вам большое. До встречи,
0: спасибо,
1: через
0: Алена.
1: Неделю. Новости на радио «Спутник». Всем пока.

0: Духовный путь может начаться с одного вопроса.
1: Здравствуйте, меня зовут Дима, я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
2: Доброе утро, отец Павел.
3: Я в эфире, да?
4: Меня зовут Владей.
2: Меня зовут Анна.
5: У меня есть к вам небольшой вопрос.
6: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник».
7: Они как будто с другой планеты.
8: Подают непонятные сигналы.
9: Выглядят очень странно.
10: И, кажется, готовы объединиться против нас.
0: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 8 утра, в Новосибирске полдень. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские бойцы уничтожили более 10 пунктов управления БПЛА ВСУ в Харьковской области. Свыше 56 миллионов доз вакцин от гриппа будет доставлено в регионы России. Европейские лидеры забыли о своих гражданах и суверенитете. Теперь подробнее. Более 10 пунктов управления БПЛА противника уничтожили в Харьковской области. За неделю военнослужащие подразделения войска беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Север». Оператор расчета ударных БПЛА с позывным «Янтарь» рассказал, что для координации действий военнослужащие используют штатные средства связи. Благодаря качественному соединению бесперебойно и круглосуточно ведется управление подразделениями. Работа координируется сугубо в системах и приложениях, предоставленных Минобороны. Более 56 миллионов доз вакцин для профилактики гриппа будет поставлено в российские регионы. Об этом рассказал помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Ранее о необходимости пройти вакцинацию от гриппа в сентябре или октябре сообщали в Роспотребнадзоре. По словам экспертов, это необходимо сделать, чтобы перед стартом эпидемического сезона организм успел сформировать защитный иммунитет. Европейские лидеры идут на поводу у Еврокомиссии. Они забыли о своем суверенитете и своих гражданах. Такое мнение выразил внук бывшего президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль. Он считает, что нынешнее поколение лидеров стран ЕС забыло о собственных народах и следует повестке технократов. По его словам, европейские лидеры потеряли здравый смысл, и их стоило бы отстранить от должности для осуществления необходимых в каждой европейской стране реформ и создания реального настроя на объединение и диалог. Страны-члены Организации договора о коллективной безопасности считают Армению союзником по организации. Об этом заявил генсек ОДКБ Таалатбек Масадыков. Он напомнил, что представители руководства государств-членов неоднократно подтверждали готовность к обсуждению с Ереваном всех, без исключения вопросов, касающихся возобновления полноценного участия армянской страны в совместной работе. Напомню, Армения заморозила участие в ОДКБ в 2024 году. Исполнительный совет Всемирной федерации стрельбы из лука принял решение о снятии ограничений с российских спортсменов и официальных лиц. На сайте организации сообщается, что российские спортсмены и команды теперь могут выступать под своими национальными символами на мероприятиях под эгидой организации, включая Кубок мира по стрельбе из лука и чемпионаты мира. На соревнованиях под эгидой европейской организации этот вердикт не распространяется. Россияне стали чаще покупать товары для сна. Их продажи в текущем году подскочили как в годовом, так и в квартальном выражении. В крупных маркетплейсах рассказали, что заметнее всего прибавили двухъярусные кровати, на матраснике сами матрасы, а также ортопедические подушки. Кроме того, отмечается рост продаж масок для сна и наушников с шумоподавлением. Больше всего в качественный сон вкладываются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской, Воронежской и Нижегородской областей, а также Краснодарского края и Татарстана. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Час Островского.
2: Доброе утро, дорогие друзья. В студии радио «Спутник» священник Павел Островский. Программа «Час Островского», которая отвечает на ваши прекрасные вопросы, которые вы задаете в соцсети «Радио Спутник», мои соцсети, а также, когда звоните по телефону прямого эфира, +7 495 95 95 912, +7 495 95 95 912. Прежде чем буду отвечать на вопросы, хотел сделать небольшую ремарку, свое личное мнение высказать по одному, ну, даже не вопросу. И интересно, что вообще вы тоже, радиослушатели, на эту тему думаете. Может быть, вы тоже разделяете мои какие-то соображения. Сейчас в СМИ часто стали появляться, значит, такие сообщения о том, что вот, ну так ведь скоро выборы, что вот в одной партии такое количество участников и ветеранов СВО, в такой партии такое количество участников и ветеранов СВО и так далее. Но я для начала скажу, что, конечно, меня сложно обвинить в нелюбви к участникам и ветеранам СВО, потому что мы на регулярной основе вот все это время в огромном количестве, да, больше, чем у большинства остальных, да, оказываем помощь и так далее. О чем это? Ну, это можно посмотреть на моих страничках, где там всякие благодарности и так далее. Мне, в принципе, вот это упоминание, что в нашей партии такое количество участников, ветеранов СВО, оно мне выглядит как-то странным, потому что это выглядит как будто реклама партии. То есть участников и ветеранов СВО как будто используют в качестве рекламы. Это примерно мне напоминает, как это было, знаете, раньше, когда в партии, значит, вступали там олимпийские чемпионы, какие-нибудь артисты и так далее. Какое влияние они в итоге оказывали потом реальное на политику нашей страны, на законотворческую деятельность? Ну, мое личное мнение, что как бы небольшое. Как бы есть очевидные прям политические деятели, профессионалы, а есть, ну, как бы вот, вот люди, которые занимают как-то место. Я не знаю, как будет с участниками, ветеранами СВО в новом созыве Госдумы. Я даже не знаю, кто там что как пройдет и так далее. Но вот это использование в качестве рекламы и пиара тех людей, которые, собственно, страну защищают и рискуют своей жизнью, это для меня, ну, как-то странно. Мне это, прямо скажем, не нравится. Я, безусловно, за то, чтобы, безусловно, людям помогали, и чтобы были социальные лифты, и чтобы любой человек мог попасть, в том числе и в Государственную Думу, если он этого заслуживает, достоин. Ну, вот, вот такие мысли. Интересно, что вы тоже думаете. В принципе, если там потом позвонить, скажет свое мнение, тоже будет интересно. У нас есть звоночек. Доброе утро. Здравствуйте.
3: Доброе утро, отец Павел. Здравствуйте.
2: Как вас зовут?
3: Хочу вас поблагодарить, Данил.
2: Здравствуйте, Данил.
3: Хочу вас поблагодарить за вашу деятельность, благодаря которой я уверовал.
2: Спасибо.
3: У меня такой вопрос. Вот у меня лично в борьбе с грехом, когда я начинаю трудиться, молиться, но все равно не получается, я начинаю придумывать новые какие-то стратегии, новые подходы, чтобы как-то исправить эту ситуацию. И, собственно, у меня рождается мысль, что я начинаю справляться с грехом сам, а не с помощью Бога. Вот у меня такой вопрос. Как нащупать эту границу, или, может, как ее охарактеризовать вы можете? Где, с одной стороны, ты трудишься и прибегаешь к помощи Богу, а где уже начинаешь рассчитывать только на себя? Спасибо.
2: Ну, мне не очень понятно вот это рассчитывание только на себя, потому что мы не знаем будущего. Как мы можем что-то даже вообще более-менее вменяемо и серьезно спланировать, когда мы его просто не знаем? Поэтому то, что мы предлагаем свои силы и должны рассчитывать и на свои силы тоже, это конечно. Опять же, с учетом, что если на то будет воля Божия, если Господь тоже с своей стороны поможет, потому что, опять же, будущего мы не знаем. Как говорится в русских поговорках, не говори гоп, пока не припрыгнешь, да? Поэтому вот когда человек просто только полагается на волю Божию и это вот так вот на словах делает, и при этом сам не прикладывает никаких усилий, это ошибка. Сам Христос говорит, что Царство Божие нудится, то есть усилием берется, только приложившие усилия в него, ну, попадают, если так по-русски сказать. Так что усилия, то, что вы прикладываете, это вы большой молодец. То, что у вас сейчас, возможно, есть какое-то время благоденствия, когда нету каких-то особых испытаний, особых искушений, так что вы можете спокойно, рассудительно посмотреть, как, что, что действовать, и у вас это получается, тоже прекрасно. Благодарите Господа Бога за такое прекрасное время. А бывает черный день, да, или дни даже, когда вообще ничего не можешь, и только вот на помощь Господу уповаешь, на его милосердие. Как сказал опять же апостол Павел, примите все оружие Божие, чтобы в черный день устоять. Так что, Данила, я рад, что вы ведете духовную жизнь, трудитесь, вот, ну и пусть Господь вас всегда охраняет и помогает. Доброе утро, отец Павел. Вопрос, почему в церковно-приходских книгах писали двойные фамилии? Пример, Егоров, Першин, тоже спасибо за ответ. Не знаю, Не знаю, здесь, ну, могу только предположение сделать, что, как бы там, знаете, там девичья фамилия, или просто какая-то, может быть, ошибка, или правда у человека была двойная фамилия. Но вот так вот не могу сказать. Это, наверное, какой-нибудь вот специально историка нужно спрашивать. Так, вопрос. А Бог одобряет ваше бездействие, пока Родина воюет? Ну, я, правда, не знаю, кому вы адресуете, потому что, во-первых, я не думаю, что сегодня вообще кто-то бездействует. Все люди так или иначе работают, и даже человек, который просто ходит дворы, в тылу убирает, это уже не бездействие. Но в нашем случае мы трудимся очень много, вот, у нас все хорошо. Здравствуйте, доброе утро.
4: Доброе утро, отец Павел. Меня зовут Анна, город Санкт-Петербург.
2: Здравствуйте, Анна.
4: Отец Павел, вот такой вопрос. Он у меня объемный, но я постараюсь максимально кратко. Вот я заметила, что люди рождаются разными. Вот кто-то способен верить в Бога, а кто-то не способен. То есть есть люди, которые во всей вот красоте этого мира, во всей его гармонии, вот в каждом цветочке, видят Создателя этого мира. А есть те, кто не видит Бога и не способен к его восприятию. Почему есть люди, которые уже с раннего детства верят в Бога? И если вот мы посмотрим на некоторых наших святых, то есть среди них такие, которые
2: подождите,
4: уже...
2: Подождите, пожалуйста, можно вас перебью, чтобы вы дальше не распинались? Вы сделали вывод, а на основе него делаете вопрос. А сам вывод, ну, как бы, мне кажется, ну, как бы заслужит некой такой проверки. На основе чего вы сделали вывод, что есть люди, которые не способны верить в Бога? Я не говорю, что там по результату получилось, угу. А именно не способны. У нас есть... Ну, я вот не встречал ни разу такого человека, у которого было, не было способности. Ну, мы не берем случай болезни, да, где мы даже не знаем, угу. Просто мы не можем нормально поговорить, если человек родился, у него там какие-то умственные, правда, отсталости, к сожалению, великому, да. Но если человек здоровый, вменяемый, с рождения... ни разу не видел, уж тем более ребенка, неспособного к этому, хотя с детьми общался премного.
4: Да, вот просто бывало в жизни, общаешься с человеком, и даже вот с пожилыми, и бывает у них вот даже иконы в квартире стоят, а начинаешь с ними говорить, ну, задавать какие-то простые вопросы, вот во что веришь, а как вот у тебя это, вот ну, такие вопросы элементарные, и ты понимаешь, а в глазах у человека просто ноль, то есть он не хочет об этом говорить.
2: Ну, но правильно, что он не хочет, я тоже, может быть, не стал бы на такие темы говорить. Почему я должен на такие интимные, возможно, самый интимный такой личный вопрос разговаривать с человеком, которым я, может быть, в полной мере не доверяю? Когда, может быть, я сам еще не знаю и даже до конца не понимаю, как и что. И для меня это может быть очень такое вот сугубо личное. Это первый момент. Второй момент, когда вы говорите про пожилых людей, это уже конец жизни нашей временной. Речь шла изначально о том, что люди не способны верить. Начало жизни надо смотреть. А там понятно, что, конечно, на детях, но очень сильно сказывается воспитание, которое предлагают им родители своим личным примером, окружение, обстановка, страна, в которой они, конечно, да, и поэтому кому-то больше дается, кому-то меньше дается, поэтому кому больше дается, с него больше спросится, кому меньше дается, меньше спросится. Но все способны верить в Господа, безусловно.
4: А вот, отец Павел, а есть вот такое, я просто слышала понятие «дар веры». Дар веры. То есть, получается, кому-то его Бог дает. А вот
2: всем.
4: Как это объяснить?
2: Всем людям дана возможность верить. Дорогие друзья, даже вот если сейчас меня атеисты слушают, но вы меня все равно регулярно слушаете, это значит, следовательно, вы используете свой дар веры, потому что вы мне уже доверяете. Все люди так или иначе кому-то верят. У нас вера – основа вообще всех наших отношений. С кем-либо или с чем-либо. То есть, когда человек общается с ИИ, он тоже, значит, ему уже верит. Просто этот дар можно использовать во благо, а можно использовать не во благо. Но дар веры есть абсолютно у каждого человека.
4: А если человек говорит напрямую, что вот я не верю в Бога и ха-ха-ха, то есть ему пытаешься объяснить, а он просто...
2: Зачем вы пытаетесь объяснить? Скажите, пожалуйста, зачем вы пытаетесь это сделать?
4: А бывают люди, которые даже сами могут у меня спросить, почему ты веришь. И я начинаю объяснять. То есть вот красота, мир, гармония.
2: Зачем вы пытаетесь им объяснять? Зачем вы пытаетесь им объяснять? Вас провоцируют. Если человек реально, если человек реально интересуется Господом Богом, то вы сначала выясните у него, реально ли он на эту тему интересуется, потому что вы-то говорите про что-то очень сокровенное, что-то очень важное. Mm-hmm. А человек, возможно, просто вот он в курилке стоял такой и вот между затяжками спросил, что, в Бога веришь, что ли? А вы уже и распинаться начали. Если он серьезно к этому подходит, познакомьте его со священником. И пусть он с ним пообщается. Если ему это реально интересно, он пойдет и познакомится. А так просто, mm-hmm. получается, вас спровоцировали, вы, ну, как бы, и все, и потом над вами посмеялись.
4: Mm-hmm, поняла, спасибо большое.
2: Хорошего дня вам. Екатерина Поздеева спрашивает. Здравствуйте, будут ли еще выпуски «Ой, все» и «Дай сказать»? «Ой, все» точно будут. Если кто не знает, это выпуски, которые мы делаем с моей дочерью Василисой Островской, популяризации всяких картин, искусств и так далее. По поводу «Дай сказать» — это семейное шоу. Ну, все очень просто. Мы сделали пилотный выпуск, он есть на Иви. Кому интересно, можете посмотреть. Мы будем снимать, если найдем финансирование. Как так у нас получилось, то, что я вот серьезно не вижу ни одного вообще какого-то такого просветительского проекта про традиционную семью, вот, и чтобы именно он обучал. Да? У нас разные есть такие фестивали, там, шоу и так далее. Но вот чтобы был какой-то именно просветительский, просвещающий проект, как нужно строить семью вот, нормальную. Я даже не говорю, что обязательно, что там люди должны быть верующие, но хотя бы в наших традициях и так далее. Я такого ни одного не знаю, чтобы было более-менее известно. Мы сделали, но, к сожалению, один выпуск все равно, чтобы выпустить это где-то там с учетом большого количества людей, продакшена, там около 300-400 тысяч рублей нужно. Ну, соответственно, если там 9 выпусков, ну, где-то около 3 миллионов рублей нам надо. Но мы найти это не можем, да, мы обращались, кому только не обращались, все что-то отмораживаются. Ну, как бы такая жизнь. Вот такие у нас проблемы. Далее. Отец Павел, добрый день. Должен ли христианин верить в вымаливание рода? Я не знаю, что такое вымаливание рода. Кто-то, значит, вот про это... Вот не так давно, мне кажется, начали какие-то батюшки про это говорить. В Священном Писании такого нет. У святых отцов в древности я такого не читал. Мне кажется, что, в принципе, если мы любим своих близких, мы будем за них молиться. Но вот именно какое-то вымаливание рода, ну так это, знаете, если род свой копать, да, дама дойдешь. Ну мы так и так, получается, за всех людей молимся. У нас звоночек. Здравствуйте, доброе утро.
5: Здравствуйте, доброе утро всем. Меня зовут Виктория. У меня такой вопрос. Вот в Ветхом Завете, когда люди совершали грех, они потом приносили жертву, например. И жертва должна была быть там какого-то животного, обычно очень чистого, непорочного. И тогда считалось, что жертва, если принята, ну, как бы все, значит, грехи там отпущены, если я правильно поняла. Вот. Но мне непонятно тогда, если вот, ну, Христос пришел, и получается такая большая жертва нужна была, ну, Христос чистый, непорочный, зачем Богу как бы жертва вот настолько глобальная и чистая? Вот,
2: за всех людей, за всех людей сразу, чтобы все люди были освобождены от греха.
5: То есть получается... Ну, а освобождение, оно же все равно, ну, не просто так, а ты должен что-то делать.
2: Как просто бы, так.
5: Прийти к Богу.
2: Просто так. В Новом Завете апостол Павел прям так и пишет. Спасение не отдел, а дар. Чтобы никто не думал, что он может спастись своими делами. Все спасены просто так, потому что Господь просто нас любит. Он пришел и за нас себя принес жертву. Все сделал за нас, и теперь мы спасены. Да, то есть, если кто вот там, знаете, говорит, я не знаю, как мне спастись, именно если в контексте спасения своей души, то это ошибка. В смысле, как ты не знаешь, как спастись. Спасение уже совершено. Весь человеческий род уже спасен. Царство Божие уже даровано всем. Христос прямо так и говорит. Я хочу, чтобы все спаслись, и все пришли в познание истины. И также Христос говорит, и всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Осталось только победить человеческую волю. Человек должен этого сам захотеть. То есть спасение совершено, но Бог не навязывает его. То есть все, двери в Царство Божие открыты. Иди, если тебе это нравится, живи, как положено в Царстве Божьем, по любви к Богу Господу, по любви к ближним, и все будет прекрасно.
5: А вот таинство Евхаристии, когда он говорил, что едущий мою плоть и пьющий мою кровь воскрешу в последний день, то есть как будто есть какое-то, ну, еще, допустим, условие. Не совсем так, что ничего не делаешь.
2: Ну, условие — это наша человеческая воля. Христос, когда таинство, ну, вы хорошо вспомнили про таинство Евхаристии, про причастие. Христос же как говорит: «Примите, едите, это мое тело», или «Пейте от нее все, это моя кровь». То есть Господь призывает нас, но Он не заставляет. Не заставляет. Поэтому вот и человек должен взять и прийти. Это примерно как вот жених делает предложение своей там девушке, там невесте. Вот молодой человек встал на колено, да, колечко достал и говорит: «Выходи за меня замуж». Ей нужно сделать шаг навстречу и сказать: «Да, я согласна». И все. И теперь они через какое-то время поженятся, у них все будет прекрасно. Но этот шаг мы должны сделать сами. И в том числе, когда мы причащаемся, Христос говорит: «Тот, кто не будет вкушать мое тело, пить мою кровь, не будет иметь вечной жизни, я его не воскрешу в последний день». Ну, то есть это не то чтобы условие, это предложение.
5: Мне просто изначально не было понятно, почему за грех именно жертва должна была быть. Что в Ветхом Завете, что в Новом. Понятно, что за наши грехи он принес такую жертву, но как бы почему именно...
2: Хорошо, смотрите, я вам по-другому скажу. Вы просто слово «жертва», ну вот смотрите, на противоположном стороне любви всегда будет жертва. То есть вот возьмите монетку, на одной стороне будет написано «любовь», на другой стороне будет написано «жертва». Если я люблю свою жену, я буду чем-то жертвовать ради своей жены. Если я люблю своих детей, я буду жертвовать чем-то ради своих детей. Если я люблю себя, я буду жертвовать детьми ради себя. Например, пришел я вечером домой, уставший. А детишки хотят со мной поиграть, там, ну, когда они маленькие были, в настолки, посмотреть мультики и так далее. А я хочу отдохнуть и посмотреть YouTube. А если я еще грешный человек, там, выпить пивка, ну, всякие там мерзости и так далее. Соответственно, вот, да. Поэтому Господь нас любит, и для того, чтобы мы были с Ним, Он показывает, насколько Он нас любит, да, и Он приносит себя в жертву, показывает: ребята, ради вас я готов на все. Это говорит, в первую очередь, Бог Отец, это Его воля. На все, настолько на все, что Сына Своего отдает ради нас. Чтобы никто не подумал, что Он даже Сына любит больше. Нет, Он даже Сына дает ради нас. И теперь нам сделать предложение: я вас люблю. Хотите жить в моей любви? Приходите, соединяйтесь с моим сыном и так далее. Не хотите, ну, тогда будет страшный суд, а будем разбираться.
5: Спасибо большое.
2: Пожалуйста. Хорошего дня вам. Так, далее идем. Так. Ирина Агафонова. Отец Павел, доброе утро. Как прощать близких, если внешне не показываешь обиду, но в душе понимаешь, что не простил от чистого сердца? Спрашиваю также не про себя. Мой близкий человек постоянно вспоминает мои прошлые обиды и всегда при этом упоминает, что никогда эти обиды не простит, так это было несправедливо. Понимаю, что у меня нет доводов перебедить. Было это давно, по молодости, но уже в старости человек не перестает это вспоминать и будто бы даже смаковать этим. Ну, во-первых, вы сами даете возможность это все вспоминать и смаковать. Можно не поддерживать эти разговоры, просто спокойно вставать и уходить. Ну, просто чтобы не поддерживать. Человек какое-то время побежается, потом, ну, как бы, если он спросит, так скажите: вы знаете, как бы, я же попросил прощения. Да, я понимаю, что, ну, так скажем, я там была не права. Но, как Господь сказал, и прости нам долги наши, так же, как мы прощаем должником нашим. Да, заповедь Божия должна, дана нам о том, что мы должны прощать друг друга. Каждый человек все равно где-то совершает какие-то ошибки. Я их совершаю, вы их совершаете. Я свои ошибки прошу прощения, да. Вот. Но вот слушать постоянно вот смакование, как я что-то такое сделала, я не хочу. И просто и не поддерживать все эти разговоры, смакование и так далее. А если говорить про злопамятство, то настоятельно всем рекомендую почитать такой прекрасный труд «Поучение Авва Дорофея о злопамятстве». Очень подробно описано, как злопамятство развивается в человеке, начиная там от смущения, там, гнева, и как это все внутри, это зло поселяется. И даже как это злопамятство искореняется. Но просто хотел бы заметить то, что Есть разные стадии злопамятства, и не бывает так, что человек вот так вот, знаете, не прикладывая никаких усилий, совершенно не злопамятен. Если вам кажется, что вы не злопамятны, и при этом вы никогда с этой страстью не боролись, вы себя обманываете, друзья мои. Конечно же, вы злопамятны. Просто вас никто, возможно, еще не спровоцировал. Бывает, с человеком общаешься, все хорошо, а потом у человека что-то приятное случилось, а ты почему-то не можешь радоваться вместе с ним. И вдруг ты вспоминаешь, а, да как же так, вот он же так плохо работал, а я так хорошо, а грамотку-то почетную ему дали. Вот и получается, что когда он плохо работал, вы видели, что вот он плохо работает, и запомнили. Вот и запомнили зло. А выразилось или вылилось это все в виде просто обычной грамотки. Так что, друзья мои, не переключайтесь. У нас сейчас будет рекламка, новости, потом мы с вами продолжим.

У каждого героя свой подвиг, свой голос, свое послание домой. Музыкальные приветы от бойцов из зоны специальной военной операции передаем в программе «Позывной спутник» на волнах полевой почты. Пациент Борис Дже. Истероидной тепличности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, ну, тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Корине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио

0: знать за 90 секунд. Споры о том, нужно ли засыпать в полной тишине и почему для некоторых людей эта стандартная опция неприемлема, идут до сих пор. Распространенная точка зрения гласит, звуковые волны попадают в мозг через ухо в виде электрических сигналов. Тело реагирует на них даже во сне, выделяя гормоны стресса. И это делает сон поверхностным, мешая релаксации и восстановлению. Но есть противоположное мнение, и оно не менее аргументировано. Для значительной части людей тишина не сигнал покоя. Напротив, признак тревоги. И этому есть нейрофизиологическое и психологическое объяснение. Наш мозг автоматически сканирует опасность. При полном безмолвии он не получает привычных фоновых сигналов окружающей среды и усиливает внутренний контроль. Человек ловит шорохи, его внимание разворачивается внутрь, он прислушивается к сердцебиению, шуму в ушах, дыханию. Обостряется мыслительный процесс, накатывают воспоминания, начинается анализ планов. Включается эволюционная система наблюдения, направленная на выживание вида. Именно поэтому для многих шум дождя, звуки автомобильного движения или радио, гул кондиционера – непременные условия для хорошего сна.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
2: «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Россия и КНДР активно сотрудничают на всех направлениях, координируют усилия в целях обеспечения региональной безопасности и стабильности, сообщил президент России Владимир Путин в поздравлении лидеру КНДР Ким Чен Ыну с национальным праздником. Российский лидер отметил, что уровень стратегического партнерства между странами вышел на беспрецедентно новый уровень, а также выразил уверенность, что Москва и Пхеньян продолжат совместную работу по актуальным вопросам. Ночью силы ПВО отразили атаку дронов на Подмосковье. В Шатуре пострадали женщина и 9-летний ребенок. А губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что мальчик находится в тяжелом состоянии, и врачи оказывают ему всю необходимую помощь. Состояние женщины врачи оценивают как средней степени тяжести. Глава области подчеркивает, что отражение атаки продолжается. Беспилотники фиксируются над Можайским и Наро-Фоминскими округами. Все оперативные службы работают в усиленном режиме. Около 30 антенн спутниковых станций Starlink ВСУ уничтожили военнослужащие группировки «Север» в Харьковской области с начала августа. Командир подразделения разведывательных беспилотных войск с позывным «Пепел» рассказал, что оборудование Starlink обнаруживали как днем, так и ночью с помощью демаскировки и излучаемой тепловой сигнатуры. Уничтожали средства связи противника с применением артиллерии и беспилотных систем. Также были задействованы осколочно-фугасные боевые части и системы сбросов. Семьи с детьми до 3 лет могут оформить ежемесячную выплату из средств материнского капитала при условии, что среднедушевой доход не превышает 2 региональных прожиточных минимумов. В Госдуме пояснили, что заявление на выплату можно подать через госуслуги, в клиентской службе соцфонда или в МФЦ в любой момент до того, как ребенку исполнится 3 года. Также отмечается, что через год потребуется подать заявление для продления выплат, если условия сохраняются, и как только ребенку исполнится 3 года или все деньги из матки капитала будут потрачены, выплату прекратят автоматически. В России растет спрос на вещи с пушистой фактурой. Самый заметный рост показали меховые косметички. В первом полугодии их стали покупать в 8.5 раз чаще, чем годом ранее. Аналитики отмечают, что интерес к пушистой фактуре заметен и среди небольших украшений. Так, продажи пушистых подвесок выросли почти в 4 раза, а на брелоке в 3 раза. Пушистый тренд также коснулся аксессуаров для гаджетов. Чехлы из искусственного меха для телефонов стали покупать в 2 раза чаще, а чехлы для наушников – на треть. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся.
4: Москва, 91.2 FM.
1: Час Островского.
5: Доброе утро, дорогие друзья. В студии радио «Спутник» священник Павел Островский. Программа «Час Островского», в которой я отвечаю на ваши прекрасные вопросы, которые вы задаете в соцсети «Радио Спутник», в моей соцсети, а также, когда звоните по телефону прямого эфира, +7 495 95 95 912, +7 495 95 95 912. Добрый день, отец Павел. Ничего не скажете о начале поста христианам? Мне кажется, у нас так часто начинаются посты, что, в принципе, особо уже и говорить нечего. Все все знают. Вот. Ну, поститесь, друзья мои, это прекрасное время, приятное время. Так что, что тут уже? Василий Чернышов. Здравствуйте, отец Павел. Был недавно в парке Коломенское, где отреставрировали храм Вознесения Господня. Думал зайти, а вход оказался платным. Бесплатным только на богослужение. Василий, тут... так как я не знаю подробностей, есть два варианта. Если этот храм является еще параллельным музеем, и плату устанавливают музейщики, это можно выяснить. Это одна история. Но если храм не является музеем, и платный вход установили именно сотрудники храма, то есть там настоятель храма и так далее, то тогда нужно это как-то зафиксировать и обратиться к священноначалию за разъяснениями, потому что это, конечно, совершенно... какой-то беспредел. На музейщиков мы как-то повлиять не можем. Ну, это как, знаете, вот Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге. Не можем повлиять. Они там делают, что хотят. А, конечно, православная церковь, я думаю, что ну, руководство будет против того, чтобы у нас вход в храм был платным. Доброе утро, здравствуйте.
6: Здравствуйте, отец Павел. Меня зовут Алина, у меня вопрос по священному писанию.
5: Здравствуйте, Алина.
6: Вот в книге Деяний 7.37 речь идет вот об Иисусе Христе. Там почему Моисей называет его пророком, если вот помните, если нет, я могу вам зачитать вот этот отрывок.
5: Нет, конечно, это известное место, да.
6: Угу.
5: Но дело в том, что во Христе все виды служения сложились воедино: пророческое, царское и священническое. Поэтому Христос возвестил нам волю Божию. В этом суть была пророческого служения, возвещение воли Господа. Иисус Христос сам был Господом Богом, но Он возвещает людям волю Бога Отца, первого лица Святой Троицы. Он говорит, я пришел исполнить волю пославшего меня Отца. Так говорит Христос. Ну и нам рассказывает все, что Ему сказал Отец. Поэтому это пророческое служение.
6: Спасибо, отец Павел. А можно...

0: у детей хороший папа, который любит своих детей, показывает им добрые примеры, заботится о них и тому подобное. Дети вырастают зачастую как раз очень хорошие, обласканы любовью отца, правильно воспитаны, и потом, соответственно, уже на этом примере и своих детей тоже воспитывают правильно. Вот получается, что правда его пребывает вовек, то есть она идет дальше поколениями. Вот. Далее идем. Вопрос отцу Павлу от Анны. Отец Павел, здравствуйте. Вопрос про соцсети. Я веду блог. Подскажите, где грань между тем, чтобы просто показывать своей аудитории, что я хожу в храм, и тем, что каждый поход как будто становится контентом? Смотрю на православных блогеров. Моя тема иная, но все же не понимаю, что хорошо, а что не очень в данном случае. Хочется поделиться с людьми своей верой и себе оставить. Анна, это хороший вопрос. Потому что и правда, если мы все будем всегда все показывать, то, что нам дорого, то что же нам останется? Мне кажется, что, во-первых, никогда не нужно идти против своей совести. Если вам совесть подсказывает, что вы что-то делаете не то, не делайте. Не важно, что там делают остальные. Да хоть все блогеры православные будут там что-то делать, но если вам совесть подсказывает, что лучше так не делать, не делайте. Как говорил святой апостол Павел, счастлив тот, кого совесть не укоряет. Но и в принципе, мне кажется, одно дело, когда мы рассказываем про православную жизнь, и правда, может быть, рассказываем, что вот идут в храм, и по дороге что-то там про православное учение говорим, про писание, там какие-то вещи просто объясняем. Другое дело, когда мы именно свою личную жизнь уже начинаем показывать, есть разница. Не знаю, я бы личную жизнь не показывал. Конечно, это странно звучит, потому что раньше я это делал, но считаю, что это все-таки было ошибкой. Здравствуйте, доброе утро.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина, звоню из Москвы. Вопрос хотела бы уточнить, ну, спросить. Вот до Рождества Христова у иудеев постоянно рождались пророки, было много пророков. Вот, соответственно, а после Рождества Христова, как мы, наверное, предполагаем, пророки прекратились. Вот хотелось бы спросить, вот эту тему немножко развить и, строго говоря... А заметили ли иудеи, что у них прекратились пророки?
0: Спасибо большое за вопрос. Ну, за иудеев я говорить не буду, заметили они или это не заметили. Это надо у представителей иудаизма спрашивать. Но, в принципе, нам их мнение особо будет неинтересно, потому что мы считаем, что они, не приняв Мессию, собственно, теперь находятся в заблуждении. Пока к ним не придет пророк Илья как раз и не вернет их, собственно, на правильный путь. Но мы не то чтобы христиане предполагаем, что больше нет пророков, мы знаем, потому что просто уже сказано, что все пророчества исполнены. Пророки возвещали волю Божию, а потом пришел Спаситель Христос, сам Господь Бог, и открыл нам полноту истины. Когда полнота открыта, больше ее ничем восполнить невозможно. Представьте, есть стаканчик с водой, который вы заполнили доверху. Если до этого пророки приходили, и они там, знаете, кто-то по капельке, кто-то по столовой ложечке вливали водичку в стаканчик, это было возвещение воли Божией. А потом пришел Спаситель Христос, и стакан был заполнен полностью. Как говорил апостол Павел, немножко в другом контексте, но смысл, в принципе, здесь тоже сходится. Он говорил: «Умоляю вас, братья, не увлекайтесь человеческой философией, которая по стихии мира, а не по Христу, потому что во Христе мы имеем полноту». Вот и правда, во Христе мы имеем полноту, так что здесь это... Так, Наталья спрашивает. Добрый день, батюшка. Наталья с Кубани. Размышляя, как поступить, можно ли сразу заблокировать контакт знакомого человека, чем много раз объяснять ему одно и то же, если он не слышит объяснений? Слышала, что иногда можно резко отвечать, но с любовью. А как это резко, чтобы не обидеть? Но мне кажется, что резкость как раз здесь неуместна. Можно ли заблокировать, если человек и правда ведет себя как-то неадекватно? Его можно предупредить об этом, что если вы не прекратите, я вас заблокирую. И потом, извинившись, простите, пожалуйста, но у нас не получается с вами общаться, и заблокировать. Но на резкость вы как бы спровоцируете тоже какие-то такие резкие действия. Зачем вам это нужно? Здравствуйте, доброе утро.
2: Здравствуйте, отец Павел. В 80-е годы киноактер Сергей Торгачевский пропал с экрана. Вот. Недавно я... залез в интернет, поинтересовался судьбой. Оказывается, он тогда ушел учиться в семинарию и стал священнослужителем. Сейчас он Сергей Рождественский в какой-то церкви. Вот. Потом я в интернете нашел много таких интересных судей.

0: когда киноактеры, находясь на пике славы, вот Сергей Таркачевский очень был востребован актером в театре, в кино, вот. Но он почему-то резко ушел туда все. Вот. Вот, конечно, хотелось бы ему этот вопрос задать, но я не знаю, как...
1: А какой вопрос-то?
0: А почему они вот так делают? Вот,
1: потому.
0: На пике славы.
1: Потому.
0: И вдруг уходят священнослужители почему-то.
1: Потому. Откуда мы знаем? Но я думаю, что дело совершенно не в пике славы. И какая разница, когда человек вдруг встретил как-то Господа, осознал, переосмыслил свою жизнь. Что, актеры не люди, что ли? Пик славы – это внешне так кажется, что пик славы. Люди зачастую бывают, достигая пика как бы славы, одновременно достигают пика пустоты. Тебе казалось то, что вот если я вот этого достигну, моя жизнь приобретет какой-то особый смысл. Ты достигнул, а она не приобрела. Вот могу ответственно заявить, что деньги, популярность и власть не принесут вам удовольствия. Такого, чтобы вы могли понять, что ваша жизнь приобрела какой-то смысл. Только служение ближним и служение Богу дает жизни реальный истинный смысл, единственный истинный смысл. И поэтому люди пока как-то вот чего-то не имеют, не имеют славы, не имеют денег, не имеют власти, чего-то даже одного. Два имеют, например, имеют, может быть, славу, имеют деньги, но не имеют власти. Или там власть имеют, но нет денег и так далее. Вот пока у них чего-то нет, им кажется, что вот я вот сейчас это достигну, вот последнего, третьего, вот этого блага в кавычках, и вот все, моя жизнь станет просто идеальной, насыщенной, осмысленной и так далее. Но это обман. Это обман. И когда человек достигает, если у него мозги есть, он может осознать, что это все вот реально тлен и суета. Ну, возможно, и люди тоже, даже достигая этого, потом просто, чтобы не терять времени, сразу все бросали и шли к Богу. Доброе утро. Отец Павел, скажите, пожалуйста, можно ли носить крестик на открытой части тела, шеи и груди? Особенно сейчас, летом, в жару, когда его спрятать сложно под одеждой. У нас крестик не называется скрытный, у нас крестик называется нательный, который носится на теле. Понятно, что если какая-то часть тела открыта, и, ну, надеюсь, это все прилично, и крестик виден, ничего страшного в этом нету. Но мы на одежде сверху, мы, как обычно, так как украшение носит и все остальное, мы традиционно крестик не носим. Он носится всегда именно на теле. А если вдруг виден, ничего страшного. Здравствуй, дорогой отец Павел. Спасибо за дорогого. Спасибо, спасибо. Спасибо вам большое за всю вашу деятельность. Скажите, пожалуйста, верно ли мнение, что нельзя поднимать незнакомые предметы, например, даже ручку в храме с пола, не перекрестив ее или не помолившись? Раньше об этом не думала. Всегда в голове было «со Христом, кого убоюсь». Но случайно, посмотрев видео, которое фоном включилось после вашего эфира на канале «Экзегет», видео «Блудноодержимость», видео называется «Блудноодержимость», иеромонах Нектарий Соколов, священник Валерий Духанин. Теперь тревожусь немного. Но, знаете, я не смотрел это видео, о чем там говорили батюшки, не знаю. Но если кто-то вас там как-то напугал, то хочу вернуть вас к этой прекрасной фразе, которую вы сами себе в голове крутили: «Со Христом, кого убоюсь». Если мы специально Господу Бога не искушаем, знаете, там «со Христом, кого убоюсь» и «16 этажа убьюсь». Ну, зачем это надо, да? То есть провоцировать никого не нужно. Но вот такие вещи, что поднять ручку в храме, там кто-то карандаш, и бояться, что вдруг это карандаш осквернен, ну, это, мне кажется, странно. Апостол Иоанн Богослов говорил: «Боящийся не совершенен в любви, потому что совершенная любовь изгоняет всякий страх». И сам Христос говорит, что у верующих будут сопровождать эти знамения. Если что смертное выпьет, не повредит им. Поэтому, если вы именно с благими намерениями там, решили поднять какой-то мусор с пола и выбросить, то не переживайте, ничего вам не будет. Елена Денисова. Здравствуй, отец Павел. Спасибо Господу за ваш труд. Спасибо. Недавно побывала в Калмыкии, в рамках экскурсионной программы посетила буддийский храм в Элисте. Увиденное и услышанное там оставило очень неприятное ощущение на душе, от которого никак не могу избавиться. Хотела бы услышать ваше мнение о том, как православные люди должны относиться к буддизму и к буддистам. Буддистов мы должны любить, так же, как и всех остальных людей. А к буддизму относятся как к ложной философской идее. Мы буддизм не поддерживаем. Здравствуйте, доброе утро.
2: Доброе утро, отец Павел и уважаемые радиослушатели. Екатерина, город Рыбинск.
1: Здравствуйте, Екатерина.
2: вопрос у меня такой. Вот как вы считаете, хотелось бы ваше мнение знать, вот несмотря на то, что идет специальная военная операция, ну, очевидно же, что люди продолжают заключать браки, устраивать какие-то праздники крупные, семейные, и ходить в рестораны. Вот хотелось бы узнать ваше мнение, является ли это все-таки чем-то таким греховным, или это нормально, это обычный цикл жизни. Спасибо.
1: Спасибо большое. Но мне сложно сказать за всех людей. Очевидно, что есть люди, которые в полной мере вовлечены в жизнь страны, и в том числе в специальную военную операцию. В том смысле, что поддерживают своих земляков, поддерживают своих родных в виде того, что плетут сети, льют окопные свечи, оказывают гуманитарную помощь. Всецело, ну, в общем, так скажем, как-то помогают, да, у нас там есть от церкви, например, волонтеры, которые ездят на территории, значит, привоенные, да, и, соответственно, там ремонтируют дома старикам и так далее. При этом эти же самые люди, ну, как бы, когда у них свободное время, они там отдыхают, могут там сходить с семьей там в торговый центр, в кинотеатр и тому подобное. Мне кажется, это совершенно нормально, человеку, правда, нужен отдых. Ну и, в принципе, я думаю, даже и люди, которые на фронте, там тоже, когда между боями, если они где-нибудь соберутся, то не сидят молча, значит, оплакивая товарищей, но тоже как-то проводят время, какой-то должен быть отдых, успокоение. Я просто, собственно, об этом даже знаю, да, там и под гитару, и песенки попеть, и все остальное. А другое дело, когда люди живут, вообще об этом не думая, то есть просто моя хата с краю. Это уже я, конечно, никак поддержать не могу, потому что, ну, как бы, вот отсутствие такой солидарности, это, ну, мне кажется, это как-то неправильно. Есть принцип, озвученный Христом в Евангелии: относись к человеку так, как ты хочешь бы относились к тебе. Тебе было бы приятно, если бы ты оказался в каких-то непростых условиях, и с тобой люди были бы не солидарны. Наверное, было бы неприятно. Но третье, самое такое, это когда люди просто вот в лицо плюют. То есть кто-то воюет, а кто-то вот реально на этом еще и деньги делает. Значит, в тех случаях, где преступление, безусловно, нужно, так скажем, подавать иски, там, и, соответственно, там, прокуратура, у нас и в новостях часто это мелькает. А есть случаи, когда просто это неприятно выглядит, когда люди и так бедные, а на них делают деньги. Ну, я вот вам расскажу вот простой пример, как пользователь, значит, сервисов и гаджетов Apple, вот мне удобно, да, у нас каждый четвертый человек в стране пользуется, значит, продукцией Apple, да, пока в стране не запрещена, слава богу. Соответственно, для того, чтобы оплачивать какие-то подписки, необходимые, в том числе для просветительской деятельности, за которую меня многие вот тут благодарят и все остальное, требуются, ну, там, небольшие какие-то деньги, нужно все равно на это тратить, да, чтобы оплатить подписки. Вот у нас с 1 апреля Минцифры лишило нас возможности, чтобы мы оплачивали единственным возможным способом эти подписки Apple. А это можно было оплачивать с помощью операторов мобильной связи. Вот нас такой возможности лишили. Это было 1 апреля. А теперь следите за руками. Проходит несколько месяцев, и мне буквально, по-моему, вчера это было, приходит сообщение от Мегафона о том, что теперь Мегафон дает возможность опять оплачивать эти сервисы с помощью там определенных там подарочных карт. Но только если раньше, чтобы мне положить на счет Apple там 1000 рублей, нужно было заплатить 1000 рублей, то теперь Мегафон мне дает такую возможность, и чтобы положить 1000 рублей, я должен заплатить 2000. То есть вот эту наценочку, которую Мегафон оставляет, она оставляет ровно 100%. Нужно положить на счет 1000, заплати там даже больше, чем 2000, да? То есть, мне кажется, что, ну, как бы, ладно, я не нуждающийся. Если надо, я положу. Но для многих людей, да, у которых там фотографии хранятся в облачном хранилище, какие-то реальные жизненно необходимые приложения стоят, в том числе медицинские, где нужно подписку, значит, покупать, оплачивать. А там реально есть приложения, которые только на вот iOS, на гаджетах Apple есть. Медицинские, например, некоторые. Просто я знаю, да? Соответственно, для людей это реально, ну, так скажем, потеря. Для них лишние там 2-3 тысячи рублей в месяц – это реально проблема. Вот это я не поддерживаю. Зачем и так, когда людям сегодня сложно, усложнять им жизнь, и причем, когда это делают наши такие ну, крупные компании, которые, ну, не бедные, но Мегафон нельзя назвать бедной компанией, да? Я это понять не могу, вот искренне. И Минцифры понять не могу, в этом совершенно запрете. Зачем взяли, просто вот с пустого места усложнили людям жизнь? А потом Apple назло поудаляли все предложения наши, там, типа ВК, Mail, там, Max со своих этих сервисов. Теперь у меня почта, которой я пользовался много лет, Mail, да, значит, не приходит уведомление. Спасибо за это. Вот зачем было это все делать, непонятно. Так что, чтобы вы понимали, как это связано с вашим вопросом по поводу, что вот сейчас идет СВО, да, а некоторые люди как бы вообще как будто ничего не происходит. Это касается в том числе некоторых руководителей в нашей стране, некоторых крупных чиновников, некоторых руководителей компаний и тому подобное. Неужели непонятно, что люди беднеют? Неужели непонятно, что людям и так тяжело? И тут дело даже не только в том, что очень много погибших, что раненые есть, что, в принципе, правда, людям тяжело. Люди же все это видят на самом деле. Да, это как в анекдоте, который был в советские времена, когда вышел еврей на центр Красной площади и стоял с белым листочком. И к нему сотрудник КГБ подходит и говорит, а что ты стоишь с белым листочком? Он говорит, так и все знают. Вот здесь примерно то же самое, да? Но все и так все знают, людям тяжело, но люди терпят. Люди не бросают свою страну, никто там ничего не возникает, не возмущается. Вот там замочили некоторые склады в Альбере. Сколько людей там разорилось, да? Нет никаких там, знаете, митингов и прочего. Люди терпят. Зачем специально еще как-то усложнять жизнь, я это понять не могу. Вот искренне. Тем более, вот на примере, вот то, что я вам сказал, вот как это было с Apple, это просто взяли у людей... Вот, как бы оплачивали себе там подписки, все остальное, взяли и ты забрали. Никакого резона, просто вот, почему это произошло 1 апреля, без всяких предупреждений, там буквально за 2 дня это сделали. Ну вот не знаю. Кстати, общаясь с ребятами, которые у нас на фронте, они тоже не понимают этого. Просто вот уже, знаете, у нас какая-то такая реакция, что когда у нас иногда что-то чиновники придумают, люди такие сидят, такие, ну ладно, в принципе, как бы ничего нового. Мне кажется, у нас, когда чиновники что-то умное сделают, люди удивляться будут, ничего себе, вот это странно прям, знаете, как солнечное затмение. Уже как-то, знаете, настолько дискредитированные, вот так вот, знаете, нулевой кредит доверия у некоторых чиновников, что просто вот, это, кстати, возвращаясь, с чего начал эфир, когда я говорил про то, что сейчас перед выборами, мне кажется, ветеранов специальной военной операции и участников используют в качестве где-то даже пиара, что вот в нашей партии столько участников, у этой партии столько участников. Мне кажется, что это просто, ну, вот это надо еще заслужить вообще, как бы, чтобы у вас вообще был хоть один участник специальной военной операции внутри. Это вы еще должны заслужить рядом с ним вообще стоять, потому что он-то все доказал, да? А вот все ли у нас там депутаты Госдумы и многие там другие чиновники доказали, что они вообще могут называть себя чиновниками? Что они такого сделали для страны? Могут ли они выйти к людям так, чтобы люди начали их обнимать? Чтобы люди начали там говорить им какие-то приятные слова, благодарности и тому подобное? Вот серьезно. Чего же не выйдут к народу? Если ты служишь народу, народ поймет, и ты скажешь, ребят, просто, может быть, вы что-то не знаете, смотрите, сколько я всего для вас сделал. Я был представитель ваш в Государственной Думе. Смотрите, сколько я всего сделал. Вот я могу выйти к людям и сказать, это мне нечего бояться людей. Я вот, пожалуйста, вот провожу прямые эфиры, люди могут позвонить, все спросить и так далее. Так что да. Спасибо, что даете возможность своим вопросам выплеснуть тоже, не знаю, правда, куда. Владислав Алексеев. Здравствуйте, Павел. Очень интересует вопрос. Грешно ли делать татуировку? Если да, то что делать, если по молодости сделал парочку? Я думаю, что ничего делать на себе, если вы православный христианин, делать ничего не надо. Какой смысл? Сказано, все мне позволительно, но не все полезно. Вот какая польза вам от того, что вы сделали себе татуировку? Вот для духовной жизни. Ну какая польза? Просто хочется какого-то понтарества, но христианину это неприлично. Просто глупость какая-то. А если вы уже сделали, если они какие-то там, ну, никакой пошлятины нет, ничего нет, особо незаметно, ну, пожалуйста, как бы носите на здоровье. Ну, то есть, если уже сделано. Но специально делать, это как-то, мне кажется, это для христианина просто это глупость. Здравствуйте, отец Павел. Подскажите, пожалуйста, как понять волю Божию? Мы прожили в другой стране почти 10 лет, родные тоже там, а нам пришлось вернуться в Россию, ухаживать за родителями на некоторое время. Сейчас стоим перед выбором, остаться здесь или вернуться там, где родные. Дети скучают по той стране, но мне кажется, правильно остаться. Как понять волю Божию? Это вы решаете с мужем вместе. Вот серьезно. Это сложный вопрос. Но как бы взвесьте все за и против. В том числе, конечно, касается и детей. Если для них там тоже не скучают, может быть, как-то и там жить. Но это вы решаете внутри. Здесь это вопрос семейный. Я не думаю, что это вопрос духовный, чтобы какая-то особая воля Божия должна быть. Главное, чтобы в вашей семье сохранился мир. Главное, чтобы вы то решение, которое примете, вы все его поддерживали. Друзья, на этом мы заканчиваем. Всех обнимаю. Говорите друг другу побольше добрых слов. Все. Пока-пока.

0: В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма!
1: Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть?
2: И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 утра, в Самаре 10:00, в Красноярске час дня. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. Армия России продолжает атаковать портовую инфраструктуру противника. Российские сенаторы настроены на укрепление взаимодействия с Индией. Названы места, куда россияне хотят отправиться в путешествие на машине. Теперь подробнее. Вооруженные силы России продолжают нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами большой дальности по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. По данным Минобороны, в порту Южный поражен склад с горюче-смазочными материалами, в порту Одесса поражен патрульный катер, привлекавшийся к проводке морских судов с грузами военного назначения. Кроме того, поражена инфраструктура порта Измаил, используемая для нужд ВСУ. Российские сенаторы настроены на укрепление двустороннего сотрудничества между Россией и Индией. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она также поздравила Индию с Днем Независимости. По ее словам, российско-индийские отношения носят характер особо привилегированного стратегического партнерства. Важную роль в продвижении всего комплекса взаимовыгодных связей играет диалог законодателей. Наиболее крупные активы, принадлежащие ранее украинским олигархам и политикам в Крыму, национализированы. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. С осени 22 года там приняли серию решений о национализации имущества лиц, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. Средства от продажи национализированного имущества идут на нужды участников спецоперации и строительства социальных объектов. В Казани признали запрещенными к распространению объявления о сдаче жилья в аренду с пометкой «Только для славян». Предложение об аренде такой недвижимости ранее выявил районный прокурор в городе в популярной соцсети. Суд в начале августа подтвердил, что дискриминация потенциальных арендаторов по признакам расы, национальности, языка и отношения к религии запрещена законом. Первый объект строящегося морского туристического центра «Слип» для маломерных судов открыли в Магадане. Отмечается, что в городе зарегистрировано около 3000 маломерных судов длиной от 6 до 30 метров. До сих пор их спускали на воду в необорудованных местах в зависимости от приливов и отливов в Охотском море. Строительство морской береговой инфраструктуры туристического центра станет частью реализации комплексного инвестпроекта. Там строят причал для круизных судов, эстакада для установки судоподъемного оборудования, береговые вспомогательные сооружения, а также реконструируют существующие участки набережной. Каждый пятый автопутешественник в России хотел бы отправиться на машине к морю. Почти столько же предпочли бы поездку в крупные города страны, например, в Казань или Нижний Новгород. Аналитики отмечают, что приблизительно равное количество автомобилистов хотели бы отправиться в короткие поездки по городам Золотого кольца и в длительное путешествие в сторону Дальнего Востока. Кроме того, пользуются популярностью автопоездки в Санкт-Петербург, на Кавказ и в Москву. Доля планирующих путешествия по экстремальным маршрутам традиционно невелика, она составляет всего около 3% опрошенных. Пока это все новости. К данной минуте мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
2: Друзья, всем доброе утро. В студии Рузана Арушанян. Вы слушаете «Радио Спутник». Как всегда, суббота, 9 утра. И мы слушаем исторический ликбез с Егором Яковлевым. Егор Николаевич, здравствуйте.
3: Доброе утро, Рузан. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Доброе утро, папа. Дорогие друзья, сегодня я предлагаю вернуться к нашим литературным разговорам и поговорить об Алексее Максимовиче Горьком, потому что в этом году исполняется 90 лет со дня смерти великого, на мой взгляд, писателя русского, советского. И Горький – это фигура, которая, может быть, наиболее оболгана и наиболее непонята за последние 30 лет. А здесь, конечно, сказалась попытка преодоления, в кавычках, конечно, советского наследия, потому что Горький – это была абсолютная величина в советском дискурсе. И когда этот дискурс был отвергнут, то вместе с ним отвергли и Горького, причем отвергли его в самом таком глупом и самом низком извозе, пытаясь представить дело таким образом, что Горький был искусственно надут советской пропагандой, что это писатель второго ряда, который не может считаться классиком русской литературы, и читать его совершенно неинтересно. Но меня это всегда поражало, и удивительно, что довольно часто я сталкивался с мнениями прямо противоположными, которые были высказаны современниками, причем теми современниками, которых никак нельзя было подозревать в какой-то пропаганде, проплаченности, ангажированности и так далее. Ну, несколько примеров. Близким другом и в хорошем смысле поклонником Горького был Антон Павлович Чехов, например. Чехов – блестящий мастер короткого рассказа, Чехов – гениальный и мирового уровня наравне с Шекспиром драматург. Но Чехов – это человек, который разбирался в литературе и который сразу Горького признал. И более того, не только признал, но и лично с ним подружился. Я хочу отметить, что момент, когда Горький входит на Олимп русской литературы, на Олимпе тесно. Это 90-е годы 19 века и нулевые годы 20-го. Кто тогда у нас творит? А еще жив Лев Толстой.
2: Да,
3: абсолютный
2: они же познакомятся.
3: Конечно, да. Это абсолютный патриарх русской литературы. Это Антон Павлович Чехов, это Бунин, это Куприн. Ну, то есть русская литература, она цветет в этот момент. И, тем не менее, Горький, благодаря самобытности своего таланта, очень быстро входит в первый ряд вот этих вот наших выдающихся писателей. Все его признают. Это вот в 90-е, в нулевые годы можно было рассказывать, что Горький – это какая-то дутая величина. А в 90-е годы 19 века и нулевые годы 20-го, наоборот, все гранды Горького признали как первостатейный талант. Была, конечно, критика, и тут же Лев Толстой критиковал Горького, но это была именно критика писателя, а не попытка смешать его с грязью или низвести на уровень ничтожества. Далее. Горький, безусловно, был писателем, признанным в мире. И, естественно, никто не платил деньги, и никто не заставлял, скажем, Томаса Манна или Ромена Ролана или Джона Галсуорси давать высокие оценки творчеству Горького, потому что эти писатели, естественно, никак не находились под воздействием какой-то советской пропаганды или советских партийных органов. Ну и вот еще одна цитата, которую я хотел бы привести, она в свое время меня очень сильно поразила. Я напомню, что одним из нобелевских лауреатов из числа русских писателей стал Иван Алексеевич Бунин. Это дело вкуса, конечно, для меня это неочевидный нобелевский лауреат. И вот я был удивлен, когда столкнулся с аналогичным мнением Марины Цветаевой. Дело в том, что как раз соперником Бунина был Горький. Горький 5 раз номинировался на Нобелевскую премию и ни разу ее не получил. И вот Цветаева, мне кажется, она замечательно обозначила, почему это произошло. Вот ее запись. «26-го буду сидеть на эстраде и чествовать Бунина». Как чествование как раз по поводу присуждения ему Нобелевской премии 26 ноября 1933 года. «Уклониться, изъявить протест. Я не протестую, я только не согласна. Ибо несравненно больше Бунина и больше, и человечнее, и своеобразнее, и нужнее Горький. Горький – эпоха, а Бунин – конец эпохи. Но так как это политика, так как король Швеции не может нацепить ордена коммунисту Горькому, многоточие». Вот это, мне кажется, чрезвычайно точная оценка. И Алексей Максимович Горький, конечно, был достоин Нобелевской премии, если бы она присуждалась не за политику, а за реальные литературные достижения. А Горький... Достижения эти были действительно феноменальны, потому что вот Горький – это человек, которого настигла довольно быстро очень большая прижизненная слава, и на самом деле она не покидала его до самого конца. Мне кажется, что Горький – это один из немногих писателей, которые держали темп, держали уровень высококлассной прозы вплоть до самого конца жизни. Потому что у многих писателей ничего постыдного в этом нет. Например, у Достоевского были провалы, были периоды молчания, был очень длительный период молчания у Льва Толстого. Что касается Горького, то он этого счастливо избежал.
2: Я думаю, вы сегодня будете рассказывать и про его детство отчасти. И для меня, я все время думала о том, что для меня Максим Горький — это как Мартин Иден. То есть, по большому счету, он также сделал из себя писателя. Хотя предпосылок, ну, как будто бы к этому особых не было.
3: Ну, надо сказать, тогда уж не да, это сравнение и очень напрашивается, но тогда уж не как Мартин Иден, а как Джек Лондон. Да? Мартин Иден — это, ну, герой, да, автобиографического романа Джека Лондона. Они очень похожи, действительно, потому что они сделали себя сами, поднявшись из низов, и они очень похожи также своими героями, потому что первые герои Горького — это босяки, первые герои Джека Лондона — это, в общем, по существу тоже босяки. Там золотоискатели, это матросы, это какие-то докеры, и это люди, которые говорят небывалым языком. Точнее, небывалым для высокой литературы. Не зря Руфь, девушка из высшего общества, в которую влюбляется Мартин Иден, она им увлечена, но она постоянно ему выговаривает за язык его героев, потому что это как бы люди так не говорят. Это потрясающий момент из романа. Она говорит: люди так не говорят. Он говорит: Руфь, ты что, люди именно так и говорят. Вот Горький, который внес этот типаж в русскую литературу, он, безусловно, ввел еще и новый язык, и мне очень интересно его читать и до сих пор, потому что у Горького, как мне кажется, был поразительный слух. Он очень хорошо слышал речь. И его герои говорят реально живым, очень живым языком. И вот сейчас кинематографисты пытаются снять картины про 20 век, русская революция. Эта тема очень популярна. Их герои очень часто говорят языком современности, да, языком 2026 года. Вот для того, чтобы понять, как разговаривали тогда люди, нужно бы побольше почитать, например, Горького, потому что он очень хорошо слышал эту речь и очень много словечек оттуда перехватил. Но давайте действительно вернемся к биографии Алексея Максимовича Горького. Мы говорили о том, что 90 лет со дня смерти в этом году. Родился он в 1868, и детство его действительно было чрезвычайно печально, потому что с самых юных лет его преследовали драмы. Ну, надо сказать, что биография-то на самом деле хорошо известна, и тем более, что Горький сам описал ее в хрестоматийных произведениях, есть знаменитая трилогия «Детство в людях мои университеты». Дед, известный мастеровой Василий Каширин, и его дочь выходит замуж за Максима Пешкова, изначально ударение ставилось на второй слог, за Максима Пешкова, вопреки воле своего сурового отца, потому что отец, человек, который, в общем, достиг, ее отец, да, дед Горького, достиг первоначально довольно больших высот, насколько это было возможно. Он был состоятельным человеком, мастеровым красильщиком, и у него была мечта, чтобы дочь вышла замуж за дворянина. Но этого не произошло. Она выходит замуж за мещанина, очень способного, толкового, который, в конце концов, получил пост руководителя проходной конторы в Астрахани. И вообще, наверное, дальнейшая судьба могла бы сложиться очень даже и неплохо, потому что дела отца шли в гору, но когда Горькому было 2 года, тогда еще Алёше Пешкову, сначала он заболел тифом, потом заразил отца. И вот маленький мальчик Алёша выжил, а отец умер. И, судя по всему, мать в этом своего сына винила, потому что ее жизнь сразу же обрушилась. Она родила еще 2-го ребенка, но он скончался. И дальше матушка Алексея Максимовича пыталась устроить свою жизнь, но чрезвычайно неудачно. Она вышла замуж за 2-й раз, на этот раз за личного дворянина, непотомственного. Но это был человек очень грубый, недалекий, который свою жену бил. И там была однажды трагедия, когда Горький набросился с ножом на своего отчима и впоследствии говорил, что он бы его убил, а потом зарезал бы себя. Вот этого не произошло, но понятно, какие отношения были в этой семье. Мать оставляет Горького у своего отца и матери, видит его чрезвычайно редко, то есть он с детства, Алёша, был лишён материнской любви. Вот. Но и дед к нему относился тоже как к какой-то помехе, потому что это был ребенок от нежеланного чужого мужчины, который венчался с его дочерью без его собственного разрешения. Вот единственным человеком, который одарил маленького мальчика лаской, была его бабушка. Но бабушка была, в общем, тоже не совсем благополучной женщиной. Она любила выпить, она была женщиной такой, как бы, веселой, необразованной и, мне кажется, не до конца социализированной с точки зрения там высокой цивилизации. И, собственно, Горький на самом деле этого и не скрывал, во всяком случае, в переписке со своими друзьями уже в зрелости. И в конце концов дед отправляет Горького в люди, и дальше он начинает вести судьбу своих первых героев, он становится фактически босиком и перекати поле. И вполне возможно, что судьба Горького сложилась бы печально, если бы не две вещи. Это потрясающая сила воли, которую он себя тащил буквально за уши. И второе – это невероятный фантастический литературный талант. И вот осознание того, что он может с этим талантом что-то сделать, этим талантом воспользоваться. И вот Горький, он был человеком, который приобрел огромный жизненный опыт, потому что судьба его там побросала туда-сюда, и кем он только не работал. Грузчик, докер. То есть это человек, который видел очень много. И видел у него очень много беды. Не случайно он потом возьмет себе вот этот псевдоним.
1: Горький.
3: Горький, да. Как вам живется, максимально горько. Отсюда его псевдоним Максим Горький. Он видел очень много человеческих страданий. И эти страдания он как раз очень убедительно описал, собственно, уже в самых первых своих рассказах. В фокусе его внимания была жизнь простого народа. Мы сейчас коснемся этого сюжета. Вот это новые типажи, новый язык, потрясающее чувство правды, врожденное чувство справедливости, которое у Горького было, оно очень быстро делает его грандом русской литературы. То есть с ним хотят общаться, с ним хотят знакомиться, и на него возникает мода. Вот на Чехова, например, моды не было. На Бунина моды не было. На Куприна моды не было. А на Горького возникла мода. Он стал именно модным персонажем, ему хотели подражать. Появились, это парадоксально, появились его двойники. То есть люди, которые выдавали себя за Горького, концертируя по разным городам и весям, устраивали публичные выступления. А тогда, так сказать, телевидение, интернета, ничего этого не было, и понять, что это настоящий Горький, было невозможно. Поэтому вот люди так зарабатывали.
1: Они должны были быть очень высокими. Вот Горький, насколько я знаю, был самый высокий среди писателей.
3: Они были высокие, они подделывались под его речь. Но опять же, еще раз повторюсь, что не существовало интернета, и не существовало телевидения, и невозможно было там доподлинно узнать, что это вот тот самый человек. Ну вот, были, публиковались в газетах портреты, и вот люди пытались быть похожими на человека, изображенного в газете. Вот иногда это получалось. Ну, это совершенно уникальный феномен. Более того, Горький, приобретя славу, он пытается всем помогать. Это вообще одно из основных качеств Алексея Максимовича Горького. Он реально за всю свою жизнь помог огромному количеству людей. Причем не только в тяжелые годы, там, в годы революции, разрухи и так далее, но и в годы, когда все было относительно благополучно и стабильно, он помогает людям, в которых видит искру таланта. И злые языки, мы даже знаем человека, которому принадлежит это выражение, самый злой язык среди творческой интеллигенции в начале 20 века был у Зинаиды Гиппиус. Вот она, во всем случае, ей приписывают слово «подмаксимки» или «подмаксимок». «Подмаксимок» — это писатель, который пользуется покровительством Алексея Максимовича Горького. Сам Горький этот термин никогда не использовал, естественно. Но стали говорить о неких подмаксимках, которые вот получили путевку в жизнь благодаря Алексею Максимовичу Горькому. И именно Зинаида Гиппиус, похоже, нанесла самое страшное, во всяком случае, может быть, одну из самых страшных психологических травм Ивану Алексеевичу Бунину. Бунин в истории русской литературы остался, в частности, как довольно завистливый человек, потому что мало о ком вообще Иван Алексеевич что-то хорошее говорил.
1: Да.
3: Гораздо проще найти какие-то его уничижительные высказывания о других писателях. Появилась карикатура с подачи Гиппиус, где Алексей Максимович Горький был изображен в виде гриба, он там в такой же широкополой шляпе, которая напоминает шляпку гриба. И под ним там растут разные маленькие грибки. И самый маленький грибок — это Бунин, который действительно пользовался поддержкой Алексея Максимовича Горького. Я хотел бы сказать пару слов о своих любимых рассказах Горького. Их все знают, классические произведения, которыми Горький прославился: «Макар Чудра», «Старуха Изергиль» и «Чулкаш». Это рассказы, которые входят в школьную программу. Во всем случае, входили, когда я учился.
1: Входят.
3: И входят, да. И слава богу. Но есть два рассказа, которые произвели на меня неизгладимое впечатление. И я их перечитал перед нашим эфиром и убедился, что они по-прежнему очень, кажется мне, очень сильными. Это рассказы «Скуки ради» и второй рассказ «Супруги Орлова». Вот «Скуки ради» — это просто потрясающий рассказ. Это рассказ, которым мог бы, который наверняка оценил бы и которым мог бы гордиться Федор Михайлович Достоевский, потому что это вот продолжение темы Достоевского. Вообще для русского писателя, вот я, извините, опять же, никого не хочу обидеть, вот, но мне кажется, что Иван Алексеевич Бунин — это человек, который стоит особняком в русской литературе. Это человек, которого очень мало интересовала тема унижения человеческого достоинства, если это не касалось достоинства самого Бунина лично. Вот. Он был очень эгоистичен. А Горький, он очень ярко продолжал вот эту линию защиты униженных и оскорбленных. И вот рассказ «Скуки ради» про это. Есть, кстати, советская экранизация, по-моему, 1967 года с Всеволодом Санаевым. Вот всем рекомендую посмотреть. Рассказ очень простой. Вот в центре внимания какой-то степной полустанок, где ничего не происходит. И там есть начальник станции, есть его жена, есть его зам, есть стрелочник Гумазов, значит, есть там еще сотрудник станции Лука такой, и есть женщина по имени Арина, которая помогает начальнику станции в хозяйстве по дому. Это женщина 40 лет, очень некрасивая, жизнь которой не устроилась, она какая-то вся такая немножко оборванная, не очень чистая. Ну, и как бы она выступает фоном для вот этой вот, в общем, довольно бесцветной жизни. И стрелочник Гумазов однажды просит ее заштопать ему рубахи. Она это делает. Вот он приглашает ее к себе на разговор и, поговорив с ним, приглашает прийти к нему вечером. Она к нему приходит и у него остается. У них начинается роман. А точнее, даже не роман, а, правильнее сказать, связь. Но Гумазов просит ее никому об этом не говорить, потому что ему от этого может быть плохо. И вот она так втихую ходит к нему, там как-то незаметно. И Гумазов думает, что об этом никто не узнает. Но об этом узнают и решают, ну, поскольку очень скучно, решают развлечься. И когда однажды уже не она к нему, а Гумазов к ней приходит, ну, вот, то остальные жители станции, значит, их подстерегают и вешают замок на дверь, и они остаются на ночь вдвоем. А когда наступает рассвет, они выходят из своего такого импровизированного заключения, им устраивают шутовскую свадьбу, начинают над ними насмехаться. По тем временам это, в общем, страшный позор. И Арина, она сначала... А Гумазов, он злится на нее, что вот это все из-за нее, начинает ее ругать. Она ему говорит: ну, у меня же никого нет, кроме тебя, ты же мой родной. А он к ней относится как просто к объекту удовлетворения своих потребностей. И она уходит сначала в степь, вот, а потом она возвращается и кончает жизнь самоубийством, она вешается. Вот такой вот, он одновременно и проникновенный, и очень страшный рассказ. Это вот, ну, вот есть Стивен Кинг, условно, да, Стивену Кингу для того, чтобы страшное изобразить, ему нужна какая-то мистика. А вот русским писателям никакой мистики было не нужно. То есть это читать, с одной стороны, больно, с другой стороны, страшно, с другой стороны, невозможно не читать, потому что достигнут очень высокий уровень достоверности. Вот этот рассказ у меня в свое время потряс, я всем рекомендую его прочитать. Я тут немножко больно пересказал, конечно, великолепным языком Горького это выглядит совершенно иначе. Второй рассказ «Супруги Орловы» тоже очень проникновенный рассказ, хотя он сложнее, и Горький несколько раз его переделывал. Значит, это рассказ про двух сапожников, мужа и жену, которые хорошие мастеровые, но при этом жизнь их беспросветна. Они живут в подвале. По стенам их бегают тараканы, там полная антисанитария. Вот. Для того, чтобы как-то доставить себе какую-то радость, муж ходит в кабак и пьет. А когда он напьется, он избивает свою жену. И это шоу для всех, кто живет в их доходном доме. И так продолжается до тех пор, пока не начинается эпидемия холеры. И это странным образом влияет сначала на мужа, его зовут Григорий Орлов, вот, а потом и на его супругу, потому что муж уходит в барак для холерных для того, чтобы работать там помощником, санитаром. И за ним уходит его жена. Вот. И первоначально их это дело захватывает, они спасают людей, возвращают их к жизни. Но постепенно Григория начинает мучить один вопрос. А зачем мы их спасаем? Потому что мы вот всяких бедняков возвращаем к жизни, мы им помогаем, мы их лечим, но дальше они возвращаются к этому унылому и беспросветному существованию, из которого нет выхода. Вот. И это настолько его мучает, что он срывается и расходится с женой, ругается с персоналом вот этого госпиталя, лазарета, расходится с женой и, в общем, возвращается к жизни такой медленно воспевающегося мастерового. А его жена, она выскакивает из этого порочного круга. Она не может иметь детей, а детей она не может иметь, потому что муж ее забил. Но она усыновляет двух ребят из сиротского приюта. Ну, и становится хорошим... Она продолжает работать в лазарете и становится хорошим специалистом. Вот. Но Горький подводит нас к мысли, что пока не разрешена социальная проблема, то такие ситуации будут воспроизводиться. Вот. Вот это тоже очень проникновенный, очень сильный рассказ. И если он сейчас трогает, то можно представить себе, как он трогал там, в конце XIX века.
2: Я бы хотела две экранизации посоветовать. Раз уж мы сегодня говорим о Горьком, я не так давно пересматривала «Табор уходит в небо». Все знают этот фильм, но, мне кажется, не все знают и не обращают внимания, что даже в начале в титрах написано, что это по рассказам о Максима Горького, ну, в первую очередь, Макар Чудра.
3: Конечно.
2: И второе, мне кажется, вот про этот фильм мало кто знает, хотя он потрясающий. Это «Васса Железнова» с Чуриковой. Великолепный фильм, как владелица пароходной компании просто теряет все. Это такой как будто бы беспросветный фильм, там такая даже карамазовщина какая-то, учитывая те отношения, взаимоотношения в этой семье, которые там есть. Я очень рекомендую. Этот фильм смотрится на одном дыхании, хотя он двухсерийный, но обе серии так смотрятся, что тебе хочется заново включить и еще раз посмотреть.
3: Я хочу сделать одну ремарку. Я очень уважаю Павла Валерьевича Басинского, автора биографии Горького, крупного специалиста. Павел Валерьевич был у нас на фестивале «Цифровая история», где мы с ним сделали очень интересное интервью. Вот у него есть такое замечание, с которым я не согласен, не совсем согласен, это замечание о том, что Горького назвали пролетарским писателем, но пролетарским он не был, потому что он не интересовался рабочими. Рабочие – это не его типаж. Ну, вот есть роман «Мать», может быть, не очень удачный, как многие считают, хотя это спорный вопрос. Вот. Но в основном там Горького интересовали другие типажи. Один из этих типажей – это там купцы, предприниматели. Но я должен здесь сказать следующее, что пролетарский писатель – это не тот, который описывал рабочих, а тот, который описывал быт, время, эпоху с пролетарских позиций. И изображение вот того, о чем ты сказала, да, изображение предпринимательского дела, капитализма с развенчанием жажды наживы, что мы ярко видим в той же «Васе Железновой», там, или в романе «Дело Артамонова», очень сильным, на мой взгляд, это то же самое выступление именно с пролетарских позиций. И именно поэтому Горький был назван пролетарским писателем, а не потому, что он описывал именно пролетариев, хотя их он тоже описывал.
2: Давайте уйдем на новости на пару минут и вернемся.
3: Давайте, друзья мои.

0: В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года. Четыре стихии. Четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
1: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Отношения между Россией и Индией успешно развиваются в духе особо привилегированного стратегического партнерства. Об этом заявил президент Владимир Путин в поздравлении президенту Индии Драупади Мурму, премьер-министру страны Нарендра Моди со Днем Независимости. Также российский лидер сообщил, что два государства продолжат наращивать связи в интересах упрочения международной безопасности и стабильности. По его словам, Москва и Нью-Дели плодотворно сотрудничают на самых различных направлениях, эффективно взаимодействуют в рамках ООН, ШОС, БРИКС и других многосторонних структур. В Международном комитете Красного Креста отказались комментировать судьбу порядка 300 курян, пропавших после вторжения ВСУ в 2024 году. Организация в марте 2022 года открыла бюро Центрального агентства по розыску по вопросам, связанным с международным конфликтом между Россией и Украиной. Оно выполняет функции нейтрального посредника между сторонами конфликта и собирает, систематизирует и передает информацию о судьбе и местонахождении военных и гражданских, пропавших без вести или разлученных с семьями. Сотрудницу университета в Киеве оштрафовали за разговор с коллегой на русском языке. Местные СМИ уточняют, что руководитель одного из отделов вуза обсуждала документооборот с коллегой. Кто-то из присутствовавших записал разговор и обратился с жалобой в секретариат языкового омбудсмена. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии. Он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств получили серьезные поблажки. Исполнительный совет Всемирной федерации стрельбы из лука принял решение о снятии ограничений с российских спортсменов и официальных лиц. На сайте организации сообщается, что теперь российские спортсмены и команды могут выступать под своими национальными символами на мероприятиях под эгидой организации, включая Кубок мира по стрельбе из лука и чемпионаты мира. На соревнования под эгидой европейской организации этот вердикт не распространяется. Москвичи стали чаще путешествовать за границу. В августе зарубежные направления выбирает каждый четвертый житель столицы. По данным аналитиков, среди самых востребованных стран у туристов из Москвы – это Белоруссия, Абхазия, Турция, Грузия, Армения, Казахстан, Италия, Китай, Япония и Узбекистан. При этом самый крупный рост бронирований показали Черногория, Греция, Вьетнам, Индонезия и Италия. Средняя стоимость забронированной ночи в отелях и апартаментах за рубежом в августе этого года составляет 8,5 тысячи рублей и остается на уровне прошлого года. Средняя продолжительность поездки составляет 4 ночи. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
2: Друзья, еще раз всем доброе утро. Суббота, исторический ликбез с Егором Яковлевым. И сегодня мы говорим о Максиме Горьком. Еще раз здравствуйте.
3: Доброе утро, друзья мои. Доброе утро, папа. Рузанна, привет. Действительно, мы говорим про Алексея Максимовича Горького, человека выдающегося и, как мне кажется, оболганного за последние 30 лет. И я хотел бы, конечно, широкими мазками пробежаться по его биографии. Начиная с 1900-х годов выходит пьеса «На дне», 1902 год. Это абсолютная сенсация, пьеса, которая взорвала подмостки не только российских театров, но и европейских, потому что всемирная слава Горького начинается именно с этой пьесы. Она ставится и в Германии, и в Англии, и во Франции. И с этого момента Горькому начинается внимание уже и во всем мире. И как бы «На дне» послужил локомотивом, благодаря которому на европейские языки, а потом и не только на европейские, были переведены прозаические вещи Алексея Максимовича. И все, он становится частью мирового литературного процесса, к нему колоссальный интерес. И вот это любопытно, что у Горького возникает на этой почве конфликт с властью. Точнее, конфликт возникает не на этой почве, конфликт возникает на той почве, что жажда справедливости, она приводит Горького не в партию пока что, там, не в большевистскую, не в эсеровскую, но приводит его в революционное движение. И Горький царскими властями справедливо воспринимается как неблагонадежный. Но у этого было одно литературное последствие. Дело в том, что в 1902 году Алексей Максимович был избран по разряду словесности в Императорскую академию наук. И Николай II лично отменил это избрание. Его вмешательство послужило к тому, чтобы Горький, только что избранный, был исключен из рядов академиков. И вот это была, на мой взгляд, одна из многочисленных политических ошибок Николая II, потому что Николай II таким образом еще раз поссорился с интеллигенцией. В знак протеста против исключения Горького из академии оттуда же выходит и Короленко, один из, кстати, первых покровителей Горького, потому что Горький вот именно от Короленко, Владимир Галактионович Короленко, один из классиков русской литературы, очень известный писатель. Познакомились они в Нижнем Новгороде, кстати говоря, в родном городе Горького. И там Короленко поддержал молодого Алексея Максимовича. Вот Алексей Максимович, мне кажется, помнил всю жизнь об этой поддержке, и он также старался поддерживать молодых писателей тоже до конца своих дней. Так вот, Короленко и Чехов, Антон Павлович, они выходят из Академии в знак протеста против исключения Горького. Это был, конечно, большой скандал. Вот. Но, может быть, литературной славе Горького, вот эта репутация гонимого властями, она только поспособствовала. Дальше Горький все больше и больше погружается в революционную жизнь, и здесь нельзя не отметить, что велика его роль в спонсировании революционного движения и партии большевиков в частности, потому что, во-первых, он сам давал крупные средства

0: партию большевиков это продлилось недолго, но сыграло свою роль именно в революции 1905 года, в которой Горький тоже принимал активное участие, потому что он сначала проявлял большой интерес к фигуре Георгия Гапона. Он знал, что по городу, по Петрограду ходили слухи о том, что предполагается силовой разгон демонстрации, намеченной на 9 января. И вот мы в этой студии с Вячеславом Николаевичем Самоходкиным разговаривали о том, что делал Алексей Максимович Горький накануне Кровавого воскресенья. Он ходил к премьеру Витте, он пытался от властей добиться, чтобы в народ не стреляли, но, как мы знаем, этого не произошло, да? Демонстрация была расстреляна, и были высокие жертвы, по меньшей мере 100 человек, еще непонятное количество людей скончалось потом в больницах, госпиталях. И вот поразительно, что СР Ротенберг, который был в тот момент правой рукой Гапона, он приводит раненого Гапона на квартиру Горького, и там на этой квартире было написано воззвание Гапона к народу России, в которой Гапон объявлял, что больше нету царя. После того, как пролилась кровь, у вас больше нету царя. И совершенно явно Горький, ну, тут могут быть разные точки зрения, либо диктовал, либо редактировал, либо просто поддерживал Гапона при создании вот этого произведения. Дальше Горький оказался в Петропавловской крепости, и началась всемирная кампания по оказанию на царские власти воздействия, чтобы Горький был освобожден. Это удалось, его освободили, и дальше начинается турне в Европу, где Горький сначала во Франции, его цель сделать так, чтобы французское правительство не дало денег царскому правительству, эти деньги не пошли на подавление революции, это не получилось. Потом он приезжает в Соединенные Штаты Америки, где, наоборот, пытается добиться денег для революции у американских миллионеров.
1: Там у него даже будет встреча с Марком Твеном.
0: Да, там была встреча с Марком Твеном. Вообще там был большой скандал, потому что Алексей Максимович путешествовал со своей гражданской, к тому моменту гражданской женой, Марией Федоровной Андреевой, известной русской актрисой, звездой театра. Вот, при этом у Алексея Максимовича была довольно интересная личная жизнь, потому что женат он был только один раз на Екатерине Павловне Пешковой, с которой они поженились, но когда еще были молодыми людьми. Они работали в одной газете, если мне не изменяет память, в Самаре они познакомились. Жили они потом в Нижнем Новгороде, вот знаменитый дом-музей в Нижнем Новгороде, музей-квартира Горького. Вот там он жил со своей первой женой, и это мама его детей. У него было двое детей, но, к сожалению, до преклонных лет дожил только сын Максим, которого, кстати, Горький очень любил. И с этой женой он разошелся, но разошелся только как с женщиной, а дружбу они сохраняли до конца своих дней. И он с ней не разводился. Когда Алексей Максимович скончался в 1936 году, Иосиф Виссарионович Сталин именно ей выражал соболезнования в связи со смертью супруга. Но вот в Америке он был с Андреевой. И Америка страна такая чопорная. Но вот когда выяснилось, что Горький не с законной женой, а с любовницей, его вышвырнули из отеля. Это был большой скандал, довольно Горький был обескуражен. Но ничего страшного, это такой просто любопытный эпизод из его биографии и штрих к нраву той эпохи. Вот. Ну а дальше эмиграция. То есть эмиграция, Горький поселяется на Капри. В этот момент его захватывают идеи богостроительства. То есть он отвергает старую вот эту ортодоксальную религию. Но он, и в этом его поддерживают и Луначарский, и Богданов, да, социал-демократы, которые его окружают, он вынашивает мысли о том, что, грубо говоря, если Бога нет, его надо создать. И можно построить нового Бога, источником которого будет человеческий коллектив. Вот эта единая воля, нацеленная на какую-то великую цель, она и будет Богом, она и должна стать новым Богом. В этом, конечно, была попытка поженить религию и социализм. Это натолкнулось на очень большую, очень язвительную критику Владимира Ильича Ленина. Хотя Ленин критиковал идеи, но лично к Горькому он всегда сохранял огромное уважение, справлялся о его здоровье, стремился с ним дружить и так далее. И я думаю, что это было искренне. Я не думаю, что здесь были какие-то расчеты политические или, более того, какие-то низменные такие личные расчеты. Я думаю, что Ленин видел в Горьком очень большую величину и творческую, и интеллектуальную, и его к нему тянуло. И Горького тянуло к Ленину. И этим объясняется то, что, несмотря на вот разницу мировоззрения, эти два человека общались друг с другом и хотели общаться.
1: Есть же знаменитая фотография на Капри, где Ленин, Горький, много

0: других и людей, ведь шахматы, да, играет Ленин с Богданом в шахматы.
1: Там Ленин и Богданов играют в шахматы, а Горький за этим смотрит. Ленин зевнул в этот момент. Да, это довольно смешно. Ну, конечно, они были близкими друг для друга людьми, они были товарищами, хотя и очень расходились, точнее, в определенные годы. И, ну, конечно, апогея всего этого достигла в 1917 году. Существует много инсинуаций по этому поводу. И действительно, Горький очень критиковал Ленина и Троцкого после Октябрьской революции. Первые месяцы критика была жесткой, и она была настолько жесткой, что Горького, представитель большевистской партии, в первую очередь Григорий Зиновьев, который был, ну, говоря современным языком, мэром, руководителем Петрограда, вот, они обвиняли его в предательстве идеалов революции, в том, что он продался буржуазии, в том, что он наймит буржуазии. На что Горький довольно резко отвечал, что я наймит буржуазии, а кто же вас финансировал-то вообще-то? Вот, то есть Горький был посвящен во многие партийные тайны и мог бы многое рассказать, он мог бы устроить скандал. И у Горького был обыск, инспирированный Зиновьевым. Отношения были очень суровые. И если бы не защита Ленина, то вообще непонятно, как бы сложилась судьба Алексея Максимовича Горького в этот период. Значит, в чем вот соль критики? В чем основа, фундамент критики Ленина, Троцкого и Зиновьева со стороны Горького? Что ему не нравилось? В чем он видел недостаток революции? В совершенно конкретных вещах. Он критиковал большевиков 1917 года за то, что они использовали народную необразованность, суеверие, стереотипы и даже, можно сказать, народную вот крестьянскую дикость для того, чтобы заполучить власть. И вместо того, чтобы эту дикость преодолевать, они ее поощряли, как казалось Горькому. Но это, конечно, при этом Горький есть такие... попытки его представить чуть ли не русофобом за его жесткую критику и жесткие отзывы о русском крестьянстве. Но надо понимать, что эти отзывы касались не самого по себе крестьянства как такового. Речь шла не о каких-то биологических свойствах русского народа, а речь шла о том, что необразованный и искусственно сохраняемый в этом полудиком состоянии крестьянская масса, она нуждается в последовательном и немедленном образовывании, которого не было при царском режиме. Но все вот эти недостатки, всю вот эту отсталость сознания крестьянина необходимо изживать, необходимо, чтобы государство предприняло к этому невероятные усилия. А Горькому казалось, что государство не только не предпринимает никаких к этому усилий, оно еще и стимулирует и поощряет все эти суеверия, всю эту забитость и всю эту дикость для того, чтобы заполучить власть.
0: Но он рано сделал такие выводы.
1: Естественно, что в одночасье никаких изменений произойти не могло. Это не происходит по щелчку пальца.
0: Конечно.
1: Вот. И потом, когда Горький немного успокоился, и когда у него состоялась встреча и разговор с Лениным, это уже 18-й год после ранения Ленина, после того, как в него стреляла Фанни Каплан, Горький приходит к большевикам, и он-то как раз и начинает вот эту работу грандиозную. То есть цель Горького, роль Горького, вместо Горького в системе большевистской власти – это место человека, который занимается огромными просветительскими программами. И он с жаром в эту работу включается. Причем надо сказать, что он пытался здесь одним выстрелом убить двух зайцев. То есть, с одной стороны, цивилизовывание крестьянства, а с другой стороны, он привлекает к этой работе интеллигенцию и таким образом вовлекает ее в революционный процесс. Потому что, ну, вот только один пример, создается издательство «Всемирная литература». У Горького есть идея, что все шедевры мировой литературы должны быть переведены на русский язык. Эти переводы должны сделать лучшие русские писатели и поэты. Вот. И все это для народа. То есть вот раньше народ был отторгнут от шедевров, от вершин мировой литературы. Теперь надо это соединить русских людей с вершинами мировой культуры. Вот. Соответственно, без интеллигенции сделать это невозможно. Значит, нужно привлекать интеллигенцию, значит, нужно платить ей жалование, значит, нужно давать ей пайки. Интеллигенция просто не умрет с голоду.
0: Это вот дом в Петербурге есть, Дисково. Ну, называли вообще эту организацию «Дом искусств», где как раз-таки под началом Горького собирались писатели, вот те самые пайки, которые, вы говорите, получали, и там, собственно, работали. Он создавал для этого условия.
1: Да, и вообще Горький был абсолютно безотказный. Есть потрясающее воспоминание у Владислава Ходосевича, известного поэта Серебряного века, который как раз рассказывает, что в квартире Горького на Кронверском проспекте там была большая квартира. Вот. Эта квартира была всегда наполнена разными просителями, кто туда только не приходил. И отказ там, в 18-м году получил только один человек. Это был клоун, который пришел просить Горького о том, чтобы он стал крестным отцом его ребенка. Вот Горький...
0: Ну, извините, да?
1: Да, Горький ответил, что ему неловко. На самом деле, да, он очень многим помогал. За недостатком времени только два примера. Горький фактически спас князя императорской крови Гавриила Константиновича, выросшего в мраморном дворце. Гавриил Константинович был женат на балерине Антонине Нестеровской. И когда ее муж заболел, если мне не изменяет память, у него было воспаление легких, очень серьезное, то Нестеровская пришла к Горькому и к Марии Андреевой. Они продолжали жить вместе с просьбой помочь. И именно Горький заступался за князя. Лично перед Лениным сохранилась его записка, где он убеждает Ленина выпустить князя на лечение, что получилось. Гавриил Константинович уехал и прожил долгую жизнь. То есть, и это исключительно благодаря Алексею Максимовичу. Второй момент – это помощь Василию Васильевичу Розанову, известному русскому философу. Розанову, в принципе, от революции ничего хорошего ждать не приходилось, потому что Розанов – это был человек очень одаренный литературно, но, к сожалению, абсолютно беспринципный политически. Ну, на мой взгляд, беспринципный. То есть, это человек, который мог с одинаковым жаром и большим художественным даром отстаивать прямо противоположные убеждения с интервалом там, в несколько месяцев или, во всяком случае, лет. Вот. Но вот Розанова любили и ценили, и Горький относился с большим интересом и вниманием к Василию Васильевичу. И оказался Розанов в ужасном положении после революции, потому что он фактически голодал. Есть его письмо, вот он сидит в Сергиевом посаде, но он сидит не один, он сидит со своей семьей, со своей женой и двумя дочерьми. И вот он пишет Горькому: «Максимушка, спаси меня от последнего отчаяния. Квартира не топлена и дров нету. Дочки смотрят на последний кусочек сахара около холодного самовара. Жена лежит полупарализованная и смотрит тускло на меня». Страшное письмо, на самом деле. Горький посылает ему 4000 рублей. Розанова это, в конце концов, не спасло, но спасло его семью. Это о многом говорит. И таких примеров не с числа. То есть Горький не отказывал никому, но в этот же момент он понимает, что он бессилен в некоторых вещах. Судя по всему, сильное впечатление на него, очень печальное, произвел расстрел великих князей в Петропавловской крепости в начале 19-го года. В разгаре Красный террор, всем этим занимается Григорий Зиновьев, и, в частности, был расстрелян великий князь Николай Михайлович, которого Горький лично знал. Великий князь Николай Михайлович такой особняком стоит в семье Романовых, потому что это известнейший историк, автор фундаментальной биографии Александра I, человек, который очень много работал в архиве, это был такой человек науки. Вот. А в политическом смысле это был критик Николая II, который стоял на таких, скажем так, конституционных позициях. Да. То есть он был сторонником конституционной монархии, и Горький его знал с этой стороны. И, по мнению Горького, этот человек был ни в чем не виноват, расстреляли его просто за происхождение. Горького это очень поразило и расстроило. Он в этом видел проявление как раз дикости революции, которая его пугала. И да, у него по-прежнему были как бы крепкие отношения с Лениным, но Горький понимал, что Ленин не вечен и тоже не всесилен. И от его имени и под революционными лозунгами в стране происходят разные вещи. Вот, он уезжает, неправильно говорить о том, что Горький эмигрировал. Горький уехал в бессрочную командировку, жил он на деньги, преимущественно на деньги от продаж и публикации его произведений в Советской России. Вот, поэтому он оставался советским гражданином и просто жил. Он уезжает в Европу, и в конце концов он поселяется в Италии, в Соренто. Уже не на Капри, а в Соренто, где он проживет до 28-го года постоянно, а потом он приедет в Советский Союз, будет такая ознакомительная поездка. И, в конце концов, он поселится здесь уже полностью с 1933 года, и в 1936 году здесь скончается. Еще раз я хочу отметить вот это качество у Горького, потрясающая жажда всем помочь. Поразительно, что при таком детстве мрачном, при такой биографии Горький, как мне кажется, изжил эти психотравмы, и из него не получился ни садист, ни пьяница, ни маньяк. Горький был самым привлекательным качеством. Он был добрый человек. Он был добрый человек, к нему можно было обратиться за помощью и ожидать поддержки. И вообще он был настроен на то, что все будет хорошо. Это иногда приводило даже к печальным событиям. Владислав Ходосевич описывает такой эпизод. Он тоже меня потряс. Горький рассказал вдове к этому моменту уже великого князя Павла Александровича, княгине Ольги Полей, о том, что ее сын жив, что он получил от него письмо и стихи из Екатеринослава. А на самом деле это было не так. Горький перепутал, потому что он получил письмо от человека по фамилии Полей, но это был не сын Павла Александровича, это был какой-то то ли пролетарский, то ли крестьянский поэт. И Ходосевич как-то странно трактует эту ситуацию. Он говорит, что Горький чуть ли не намеренно это сделал. Ну, я думаю, что вообще весь строй поведения Горького, он говорит о том, что Горький был просто всегда готов поверить в хороший исход.
0: Он это был, удивительно, он был настроен, при его жизни и детстве,
1: он правда. Был настроен, он был настроен на положительный исход. И иногда у него это получалось. Вот как с Гавриилом Константиновичем. Он Нестеровского уверял, что все будет хорошо, и все действительно стало хорошо, потому что ему удалось добиться отъезда Гавриила Константиновича. А здесь вот он письмо это получил, и, вероятно, захваченный эмоциональным порывом, поспешил рассказать матери о том, что ее сын жив. Хотя это было не так. И естественно, что вот эта вот ложная надежда, она стала большой трагедией для Ольги Полей. Ну, вот такой же человек был Горький. Как бы не склонен я его за это осуждать. Почему Горький возвращается? Вот этот уже момент важный. Почему Горький, в конце концов, возвращается в Советский Союз? Приходилось нам слышать разные глупые трактовки, одна из которых гласит, что Горького интересовал исключительно шкурный интерес. В первую очередь, деньги. Вот. И поскольку он не получил Нобелевскую премию, как мы уже с вами знаем, то он решил, то есть не удалось продаться Западу за Нобелевскую премию, он продался Сталину за особняк Рябушинского в Москве и хорошее довольствие от советской власти. Но, честно говоря, мне все это кажется чрезвычайной глупостью. Во-первых, Горький все-таки оставался небедным человеком. Вот, он неплохо зарабатывал, и живя в Италии. Мне кажется, что дело было не в этом. Ключевое все-таки писателю очень сложно быть отторгнутым от своей аудитории. Горький, то есть одно дело, там, скажем, балет. Вот заниматься искусством балета можно в любой точке земного шара. И поэтому Матильда Кшесинская, например, она легко стала звездой парижской сцены, точно так же, как она была звездой петербургской. А вот с писателями тут другая история. Очень сложно быть отторгнутым от своей среды, от своего читателя. И когда Горький в 1928 году приехал в Советский Союз, его встречали толпы людей. Понятно, что это было там организовано и так далее, но организовано было не все. Горького действительно читали, Горького действительно любили, и Горький это почувствовал. А кто его читает в Италии? Ну, какие-то русские эмигранты читают, а кто еще? Вот, их там было немного, и я думаю, что это было важным фактором. Дальше, ведь Горького приглашал его Сталин, его же пригласили, так сказать, не сидеть в особняке Рябушинского в Москве и ничего не делать, и прославлять только Сталина. Его пригласили на работу, на большую, очень интересную, очень важную для его родины работу. Горький возвращается и сразу же начинает огромное количество проектов. Вообще Горький был удивительный организатор. Огромное количество проектов. Он же еще до революции организовал вот издательство «Знания», он организовал там разные серии, запускал журналы. У него все получалось. Ну, это мало у кого получалось. И вот он приезжает, он запускает историю фабрика заводов, историю гражданской войны, такие серии, да, когда история фабрика заводов – это рассказы рабочих о том, как они работали до революции на своих предприятиях. История гражданской войны – это интервьюирование ветеранов гражданской войны, то есть то, что мы сегодня называем oral history, да, устная история. Он перезапускает серию «Жизнь замечательных людей», и сегодня серия «ЖЗЛ», издательство «Молодая гвардия», она существует именно в том виде, в каком ее запустил Алексей Максимович Горький. Литературный институт, который сегодня носит имя Горького, это тоже его детище. Огромная, колоссальная работа. Уже, то есть он выступает в каком-то смысле как министр культуры, да? Он становится главой Союза советских писателей, и в этом качестве он поощряет и открывает огромное количество молодых писателей. Огромное количество молодых писателей. Ну, достаточно сказать, что он поощряет Михаила Александровича Шолохова. И третий том «Тихого Дона» очень сложный, да? он внимательно читает и участвует в обсуждении. Сталин, Шолохов и Горький. Втроем обсуждают
0: третий. К сожалению, наш выпуск завершается, к большому сожалению, потому что о Горьком можно говорить бесконечно. В принципе, он сейчас один из моих любимых писателей, поэтому думаю, что многим слушателям будет интересно вновь погрузиться в его биографию. Спасибо за ваш интересный рассказ. Как всегда, это был исторический ликбез Егора Яковлева на Радио Спутник.
1: Спасибо, друзья.

Правила компенсации ущерба жертвам телефонных мошенников. Контекст. В течение 30 суток деньги вернутся гражданину, пострадавшему от жуликов. Для этого нужно будет подтвердить, что причиной перевода средств преступнику стали ошибки банка или оператора связи. Правительство разработало алгоритм, который гарантирует компенсацию. Прежде всего, жертве потребуется сообщить о том, что она подверглась воздействию злодеев в финансовую организацию. Если та вовремя не заблокировала транш, возмещение ущерба ляжет на нее. В случае правомерных шагов кредитного учреждения оно обращается к оператору. Если вина за несвоевременное выявление опасного номера удастся доказать, это повлечет компенсацию клиенту. Любое решение можно будет оспорить в судебном порядке. Второй пакет мер по борьбе с мошенничеством, в который вошла эта инициатива, включает в себя целый ряд новых положений. В частности, детские сим-карты, самозапретно входящие международные звонки, ограничение количества банковских карт, создание базы EMA номеров устройств и оповещение о мошенничестве на портале госуслуги. Для различных пунктов документа предусмотрены разные сроки вступления в силу. Большинство нововведений начнет действовать с 1 сентября. Часть – весной 2027 года. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 10 утра, в Екатеринбурге полдень, в Барнауле 2 часа дня. В студии Наталья Бут. Здравствуйте, в этом выпуске. МИД отметил усилия Москвы и Пхеньяна по развитию сотрудничества. Крым получил более 13 миллиардов рублей с продажи активов украинских олигархов. Археологи нашли под Суздалем редчайшую камерную гробницу X века. Теперь подробнее. Россия и КНДР продолжают усилия по развитию и укреплению сотрудничества. Союзнический характер отношений нашел отражение в ходе поддержки Пхеньяном специальной военной операции на Украине. Об этом заявили в российском МИДе. В комментарии, приуроченном ко дню освобождения Кореи от оккупационных войск Японии, в ведомстве отметили, что заложенные в 1945 году традиции боевого братства стали надежной опорой для развития дружественных отношений между Москвой и Пхеньяном в новую историческую эпоху. Боевики ВСУ раскидывают с помощью беспилотников заминированные смартфоны в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказали в российской группировке «Войск Центр». Там уточнили, что такие телефоны внешне выглядят как обычные оставленные вещи. Они могут находиться непосредственно на тропах и других маршрутах передвижения российских военнослужащих. Отмечается, что в некоторых случаях из корпуса телефона могут выходить провода, указывающие на возможное наличие взрывного устройства. Военнослужащие знают о подобных способах минирования, поэтому подозрительные предметы не поднимают и принимают меры для их обезвреживания. Крым продал национализированные активы украинских олигархов на 13 миллиардов 600 миллионов рублей с 2023 года. Об этом сообщил глава местного парламента Владимир Константинов. В частности, по его словам, в этом году продано 7 объектов. Это квартиры, имущество пансионатов, предприятия и другие. Подчеркивается, что от продажи в бюджеты региона поступили средства в объеме 621 миллиона рублей. Напомню, крымский парламент с осени 2022 года принял серию решений о национализации имущества лиц, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. Средства от продажи имущества идут на нужды участников спецоперации и строительства социальных объектов. Оценка поведения школьников в новом учебном году будет проходить по четырем основным критериям, включающим 10 показателей. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения. Уточняется, что эта оценка проводится отдельно от академической успеваемости и не учитывается при текущих оценках и промежуточной аттестации, а также не влияет на допуск к итоговым экзаменам и не считается мерой дисциплинарного взыскания. С 1 сентября этого года во всех регионах страны в отдельных школах начинается введение оценки поведения учеников вторых и восьмых классов. Археологи обнаружили в Гнездилове под Суздалем редчайшую камерную гробницу X века, которая заставляет историков полностью пересмотреть время появления военно-административной элиты на северо-востоке Руси. В Институте археологии РАН подчеркнули, что подобных памятников истории известно ничтожно мало. Согласно подсчетам, за всю историю археологического изучения средневековой Руси во всех некрополях было раскопано чуть более 80 таких камерных погребений. Все они сосредоточены в крупнейших административных и торговых центрах того времени – Старой Ладоге, Пскове, Киеве, Чернигове, Шестовицах и Гнездове в Подсмоленском. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Едем по России.
2: Ну что, друзья, всем привет. Это радио «Спутник» 91,2 FM, шоу «Едем по России». А в студии это кто?
3: А в студии Марк Еремин и Артем Муратов.
2: Видишь, помнишь.
3: Привет, дорогой.
2: Молодец, значит, мы адекватные.
3: Привет. Сегодня у нас суббота, сегодня мы очередной раз с тобой едем по России смотреть нашу великолепную, умопомрачительную Россию-матушку, дорогой
2: мой друг. И ехать не переехать. Просто очень много мест. который мы обсудили уже, и точно знаем, что вот так вот еще можно сделать 100 раз, и все равно будут места, о которых мы не успеем рассказать.
3: Нет, действительно, можно вообще кататься по тем же самым местам. Вот мы с тобой сколько уже и регионов, и городов в процессе вот нашего эфира разобрали, и каждый раз, мне кажется, что любой из этих городов можно повторно по 2-3 выпуска
2: абсолютно
3: записывать, потому
2: согласен.
3: Что, ну, действительно, все за один час не рассмотреть и не рассказать.
2: Да, но тот город, о котором сегодня мы будем рассказывать, ну, не регион, а город мы взяли, потому что вот именно о городе много есть что рассказать. Мы, к своему удивлению, оказывается, о нем не говорили. И мы даже, когда сказали, что, может быть, обсудим этот город, мы даже удивились. Да не, ну,
3: вроде говорили.
2: Да, вроде бы был выпуск, но нет, изучили и все-таки не рассказывали. О каком городе сегодня пойдет речь?
3: А ты же приехал из этого города вот буквально на эфир.
2: Буквально вчера, поздно вечером, я прилетел из города Казань.
3: Да.
2: Прекрасная.
3: Да, да. Я очень, на самом деле, тоже очень люблю этот город, потому что, ну, был, во-первых, там и зимой, и летом, и, по-моему, даже весной. И честно скажу, что, в принципе, и в минус 30, и в плюс 30 там одинаково классно.
2: Да, классно, конечно. Да. Помимо того, что там есть очень классно, много красивых мест, которые выглядят, да, по-разному, и летом, и зимой, и прекрасно одинаково. Я имею в виду по-разному одинаково как? Ну, то есть в пейзаже летнем, допустим, тот же Кремль выглядит абсолютно по-другому.
3: Ну, да, да. Там, кстати, зимой, если в Кремль войти, там прям целые аллеи, вот эти центральные улицы, помнишь,
2: да,
3: такая прям была? Там постоянно высаживают такие, ну, не высаживают, а выставляют елочки, которые наряжают этими фонариками, и прям вся такая улица горит, насыщенная. Там
2: вообще
3: разные,
2: центр Казани, да, постоянно, да, он такое ощущение, что такой же остается, но меняется, потому что освещение какие-то,
3: да,
2: разные,
3: да,
2: все время.
3: У меня вообще есть предложение, на самом деле, сегодня пойти по нестандартному маршруту. Иногда бывает, что в каком-то регионе был ты, в каком-то меня не было, а потом наоборот, я был, а тебя не было. А так получается, что в Казани мы с тобой были вдвоем и неоднократно, поэтому у меня есть предложение.
2: Обсуждать не попсовые места?
3: Ты пойдешь сегодня по попсовым местам,
2: ну, так, ладно,
3: по классическим местам, которые, ну, как бы должны по классике все как бы посмотреть. А я пойду немножко другим путем. То есть можем так чередовать места, и я буду рассказывать про нетипичные. Ну, они тоже, на самом деле, можно сказать, уже попсовые, но все же в базовых маршрутах их как бы почему-то не публикуют.
2: Хорошо.
3: Вот, поэтому предлагаю пойти таким образом.
2: Ты же понимаешь, что где-то будут соприкосновения?
3: Естественно.
2: Потому что мы точно будем, ну, опять-таки, в свое удовольствие зацеплять, или как это сказать правильно, кухню татарскую.
3: Кухню, да, безусловно.
2: То, что можно обсуждать целый выпуск, и вообще, может быть, это такой наш будет стартап, где мы будем обсуждать только еду местного какого-то региона, потому что татарские блюда, татарская кухня очень богатая и очень вкусная. Тот, кто хочет действительно попробовать, что такое татарская кухня, это нужно ехать в Татарстан. Нигде ты ее такой не найдешь. Я пробовал, потому что я наполовину татарин, я хочу, люблю, с детства ел, но в Москве я такого не находил.
3: Я вот на самом деле тяжело произношу кухню татарскую. Как бичпачпак или как?
2: Эчпачмак.
3: Эчпачмак?
2: Эчпачмак. Три угла.
3: Три угла.
2: Да.
3: Офигеть. Так, но он же треугольник.
2: Треугольник, да.
3: С этим.
2: Треугольник.
3: Ну вот, мне на самом деле довольно сложно произносить название блюд, поэтому это будет на тебе сегодня ответственность. Ладно, мы с тобой опять, как всегда, заводим слишком долго так прогрев.
2: Запрягаем.
3: Прогрев делаем, аудитория достаточно так глубоко. Ну что, давай разбираться, как долетать туда, во сколько, когда, что лучше, в какое время. Я вот сейчас посмотрел билеты, вот прямо сегодня на самолет из Москвы до Казани всего лишь 3 300.
2: Да, долететь туда можно быстро, всего лишь 1.5 часа, ну, максимум 1.5 часа вы на это потратите. На поезде тоже недолго. Сколько там? Меньше суток.
3: На поезде вообще идет 11.5 часов, получается.
2: Да, да. То есть, если вам хочется разнообразить свой отдых, допустим, вы где-то под Москвой отдыхаете или в Санкт-Петербурге и кардинально хотите поменять, ну, не то, что кардинально, но точно по настроению поменять свой отдых, вам, пожалуйста, всего лишь 11 часов на поезде. На машине, по-моему, ну,
3: сейчас
2: можно за 8
3: трасса,
2: доехать.
3: Да. Там сейчас есть
2: говорит.
3: И платная скоростная трасса, плюс, что мне нравится, когда едешь, к примеру, в Казань, сейчас есть хороший такой маршрут, то есть ты едешь через Владимир, потом заезжаешь в Нижний Новгород,
2: да,
3: потом,
2: да, да,
3: едешь,
2: да,
3: в Казань, потом в Чебоксары.
2: Кстати,
3: и дальше,
2: почему бы не так сделать?
3: Ну,
2: маршрут.
3: Вообще идеальный маршрут.
2: Можно об этом шоу,
3: да,
2: сделать.
3: Да.
2: Давай сегодня у нас...
3: Ну, мы уже рассматривали
2: объяснение стартапов
3: еще.
2: Ну, хорошо. так, билеты недорогие. На самом деле много рейсов, и не только одной авиакомпании. Разные авиакомпании туда летают. Поэтому в любое время выбирайте, что душе угодно.
3: Да, там, кстати, скоро еще обновят аэропорт. Я буквально только на днях видел информацию о том, что новый терминал. Или новый, или достраивают. Вот я, честно, не очень понял.
2: Я был только в одном терминале, когда оттуда улетаю. Там почему-то... В общем, я являюсь привилегированным клиентом одной авиакомпании. Ладно, не хвалюсь этим, просто когда часто...
3: Ты статус премиум?
2: Когда часто летаешь, тебе дают такой статус.
3: Да ладно, ничего себе.
2: Да, один терминал для премиальных пассажиров, он почему-то отдельно стоит.
3: А, подожди, то есть ты тот человек, которого обычно привозят в другой терминал отдельно, да?
2: Ну, не будем обо мне. Что мы обо мне, Марк? Просто когда, ты же сам понимаешь, когда часто летаешь или ты часто ездишь на машине просто.
3: Слушай, на самом деле я понимаю тебя, да, я часто тоже летаю, на машине тоже очень много езжу, но я еще не дорос до этого большого статуса, я только вот практически на этом этапе
2: нахожусь. Ну, короче говоря, если улетать из Казани, то там два таких терминала. Вот из одного я улетал.
3: Вот, основной
2: я так и не увидел. Ну, давайте о Казани. Вот мы прилетели, потратили на это не так много времени, как выяснили только что, и куча, очень много разнообразных разных гостиниц там есть, что душе угодно. И в центре их очень много, что меня радует, потому что поселяешься вот не в такой дорогой отель и хочешь оказаться в центре, и у тебя 100% это выйдет. В Казани их очень много.
3: Слушай, ну я, к примеру, заселялся... Ну, давай так, в принципе, сам по себе, вот если сравнивать там с Москвой или Санкт-Петербургом, город Казань не такой большой. То есть я, к примеру, его прошел пешком практически за полдня.
2: Да, да.
3: То есть, да, и поэтому нет такого там прям места, что вот только в центре снимая жилье. Я, к примеру, арендовал и квартиры, и мы жили в гостинице тоже достаточно популярной, 4 звезды было. И пешком, к примеру, до той же самой национальной библиотеки в центре, где самый там красивый парк, о котором мы сегодня тоже поговорим, ну, буквально пешком там 15-20 минут. Параллельно ты еще идешь по красивым улицам, смотришь новую застройку, новые районы, новые какие-то места, парки, и архитектуру старую тоже смотришь, и все это как раз тоже довольно-таки удобно. Поэтому, если говорить о стоимости жилья, то сегодня это тоже от где-то 5-7 тысяч рублей и значительно выше. Особенно, если мы берем какой-нибудь хороший там апартамент, к примеру, либо какую-нибудь хорошую гостиницу, то в пределах там 15 тысяч рублей тоже можно,
2: да,
3: в принципе,
2: апартамент,
3: брать такие.
2: Апартаментов масса. И что меня радует, что в центре, если уж поселился в центре, то всегда рядом с любой гостиницей есть очень классный ресторан какой-нибудь национальной кухни.
3: Слушай, а там на самом деле сейчас очень много. Мы с тобой перед эфиром тоже как раз обсуждали эту тему. Есть тоже Инна Баумана на улице сейчас. Очень интересные новые проекты, которые открывают вот рестораторы, национальная кухня. Это очень эстетично сейчас, красиво, то есть не просто какие-то базовые там наряды или там какая-то символика, а именно прям эстетика очень такая современная,
2: да,
3: и
2: да.
3: Кухня очень интересная, то есть местная, причем пытаются как-то переосмыслить классические блюда, которые были вот популярны, национальные блюда, они их как-то по-другому пересобирают, как-то это все даже звучит. Вот я сейчас был в одной из поездки, со мной был шеф-повар и один из блогеров, который говорит: у меня во рту все поженилось.
2: Да, это хорошее
3: выражение. В Казани очень хорошо женится во рту все,
2: горько, горько, и начинаешь есть и радоваться. Ну, давайте начнем с достопримечательностей. Понятное дело, что там ходить, не переходить. С кого начнем? С меня или с...
3: Давай
2: с меня. Да, ты же по необычные места хотел говорить.
3: Ладно, давай ты, давай, хорошо.
2: Понятное дело, что улица Кремлевская, которая изначально тебя встретит с распростертыми объятиями, если ты приехал в центр, самая европейская улица Казани по духу и внешнему виду. Ну, многие здания там вот такую окраску дают, как будто ты реально в Европу попал, куда-то туда прям западно.
3: В Казань попал. Давай не,
2: а
3: давай
2: ты
3: не
2: в Казани,
3: это Европа,
2: да.
3: Теперь должна с нами сравнивать свои города.
2: Ну, улицу назвали Кремлевской, потому что она ведет к Казанскому Кремлю. И если по ней гулять таким неспешным шагом, можно наслаждаться. И в конце ты просто приходишь к прекрасной достопримечательности, которая называется Казанский Кремль. А там и прекрасная мечеть, и, в общем, все-все-все, что там концентрируется, стоит внимания, и целый день можно на это потратить, ну, полдня точно.
3: А там, помнишь, если дойти до конца, вот там есть еще такая панорамная площадка, где открывается вид как раз на город, на реку.
2: Да-да-да.
3: И на набережную тоже такой панорамный вид, довольно интересный. Окей, я забираю себе слово. Значит, что на меня произвело впечатление? Я вообще, когда ехал в Казань, я стараюсь подбирать какие-то такие нетипичные места. С одной стороны, вроде бы и на виду, да, то есть и в центре, и как бы все мимо них проходят, но не всегда в такие места заходят. Так вот, одно из таких мест — это Национальная библиотека Республики Татарстан.
2: Ну, я бы сказал, это тоже попсовое место.
3: Ну, смотри, я бы так не сказал, потому что раньше, как бы, может быть, да. Сейчас что из этой библиотеки сделали? Во-первых, там огромное количество разной молодежи, современных там ребят. Люди просто приходят не то чтобы даже книжки почитать, а выпить кофе, к примеру, с классным видом на другой берег. И ее недавно отреконструировали. Ну, как недавно, 5 лет назад вроде бы. И сейчас это и коворкинги, и в то же время детские зоны, где можно привести детей, они там читают, ходят. И ты действительно можешь прийти почитать в библиотеке, поработать в библиотеке. И на самом деле, на меня она очень произвела впечатление, потому что, во-первых, там невероятно такие окна, которые прям вот с видом на реку, на небоскребы, которые там сейчас строятся на другом берегу, на парк, который там, плюс ты можешь взять там чашечку кофе, сесть, книжку взять, почитать. Очень много разных да, выделенных зон. Да, выделенных зон, где ты можешь уединиться, где ты можешь спокойно побыть там, поснимать видео какие-нибудь, к примеру. И это все бесплатно. То есть ты просто приходишь туда, а если у тебя есть еще читательский билет, то ты можешь еще в отдельные зоны войти, где вообще тишина, где прям вот эти вот ряды с
4: библиотеками.
3: Ну вот, то есть плюс там сейчас есть такой кинотеатр. К примеру, я был там как бы не в кино, а там проходят разные мероприятия. Вот я как раз попал на какое-то мероприятие чтецов. То есть они там выступали на этой сцене и тоже, казалось бы, ты просто зашел, бесплатно сел, послушал, посмотрел и пошел гулять дальше. То есть поэтому на меня библиотека очень хорошие такие впечатления, при том, что там огромные панорамные такие окна, и если вот на закате там открывают ролеты, и просто какой-то фантастический вид, это очень красиво. А там же, если еще так в холл войти, то там сейчас одно из таких вот главных украшений, которое сейчас там вот прямо в самом начале, когда ты входишь, это такие вот светодиодные, светодинамические такие буквы, которые висят вот так вот в холле, огромное количество, то есть весь наш алфавит,
4: да,
3: в большом таком количестве разных тоже букв, они все светятся, то есть получается, что весь такой центральный холл, он в таком вот ярком каком-то буквенном формате. То есть это тоже очень цепляет людей. Они постоянно приходят, снимают, видео делают с этим.
4: А еще что я заметил, кадрами. Я не знаю, связано ли это с зданием библиотеки или нет, вот это смешение культур, там же встречается Западная Россия с Восточной Россией, так скажем.
3: Вполне, да.
4: И это все выражено в архитектуре практически любого исторического такого значимого здания. Там, и это очень радует глаз.
3: Ну да, там причем именно эту библиотеку там еще достроили, то есть это как раз где панорамная такая часть, это пристройка новая, и, ну, собственно, только ради, наверное, вида на реку Казанку как раз стоит туда прийти. Но мне, просто как туристу, вот знаешь, просто пойти посмотреть, я не ожидал. То есть при этом я был в Казани, и, казалось бы, я проходил мимо этого помещения, да, то есть мимо этого здания, но вот чтобы зайти туда, это я просто откопал, это, мне кажется, вот это золото, чтобы внутри потом показать людям, как это все выглядит.
4: Ну, в общем, впечатление на тебя, ну, я смотрю, произвело.
3: Да, вот. Поэтому, в общем, это такое, как бы, общественное пространство уже, которое привлекает туда людей, гостей, и это действительно очень современно.
4: Хорошо, моя очередь.
3: Давай.
4: Моя очередь говорить про достопримечательность, и я говорю о Национальном музее Республики Татарстан. Уж конкретное, конечно, место такое, где точно тебе все расскажет о том, что происходило когда-то давно, когда была Волжская Булгария. Кремлевская 2, если что, это опять-таки на Кремлевской находится. 300-600 рублей, по-моему, там где-то примерно будет вход стоить, в зависимости от возраста посетителя. С 10 утра работает музей до 20.00, в воскресенье вообще тоже работает до 18.00. На сайте все можно там приобрести, какие-то билеты, соответственно, какие-то акции, возможно, тоже будут. Очень красивое место, и внутри все очень интересно. Уж насколько богата история, и там все говорится не только о татарах, и о временах, когда было завоевание непосредственно самой Казани. Смотреть, не пересмотреть. Обязательно нужно сходить и посвятить этому хотя бы... Ну, я не знаю, я потратил часа два. Часа два не меньше нужно потратить на то, чтобы прям вот не спеша походить, посмотреть. Очень красиво, очень сильно рекомендую. Здание, само собой, потрясающее просто. Оно просто отдельно можно стоять и смотреть на него. Это уже как будто бы главный экспонат того, что вот находится на Кремлевской 2. Обязательно посмотрите.
3: Слушай, мне даже, знаешь, кажется, что ну, с таким количеством разных мест Казань можно, наверное, снимать еще точно 2-3 выпуска. И то, мне кажется, мы не сможем рассказать о всех местах, которые ты
4: видишь. Да.
3: Вот. Ну, ладно.
4: Поэтому давай это, хоп-хоп-хоп, по-быстрому.
3: Ладно,
4: у нас еще впереди кухня, где слюни глотать, не переглотать.
3: Так, ты же знаешь, да, что вообще в целом Татарстан и особенно Казань это сегодня как бы центр развития IT-кластера такого в нашей стране.
4: Да.
3: То есть, во-первых, там есть город Иннополис, я думаю, мы так вскользь про него сегодня расскажем. Это именно новый город, современный, где университет Иннополис, где производят и придумывают разные технологии. Я сам был на экскурсиях в этом университете. Это новый такой город, очень стильный, мне современный, маленький.
4: И
3: там роботы ездят по улице, беспилотные такси. В общем, такое тоже нетипичное место. Обычно те, кто приезжает в Казань, не всегда доезжают туда. Но если хотите посмотреть на такой какой-нибудь современный антуражный город, то туда тоже стоит приехать. Кстати, там на въезде, когда заезжаешь, написано «Осторожно, это город будущего, здесь ходят роботы». То есть даже так.
4: А почему «Осторожно»? Это настораживает.
3: Но чтобы ты имел в виду, что ты можешь...
4: Где добро пожаловать?
3: Хотя переходы
4: здесь,
3: могут...
4: Здесь ходят роботы. Где вот это вот? Почему «Осторожно»?
3: Что у тебя здесь, например, в переходах и так далее, могут проезжать какие-нибудь там роботы от университета. И также там, кстати, беспилотное такси. Это было, на самом деле, удивительно для меня, потому что, ну как, беспилотное, там все равно сидит, в любом случае, водитель контролирует, но он вообще никак не управляет такси.
4: Я, кстати, не знаю, вот сейчас до сих пор так происходит?
3: Да.
4: То есть там определенная часть города, понятно?
3: Вся.
4: По всему городу.
3: По всему городу. Да. Ну, во-первых, сам по себе город, он небольшой, то есть такой маленький. Это новый город, ему там буквально что-то 10 лет, его дальше строят. Но это очень красивый, современный, там очень такие красивые кварталы, таунхаус сейчас новые построены. То есть город действительно интересный. Общественное пространство очень интересное, современное, молодежи очень много. И сам по себе университет очень красивый, тоже современный. Плюс много очень технологических кластеров. То есть туда можно приехать на экскурсию, это 30 минут от Казани. И к чему веду, что вот беспилотный такси, ты просто берешь, вызываешь такси, да, вот в сервисе, которым мы обычно пользуемся, и там можно выбрать отдельно беспилотное такси. Только в Казани вот я такое видел. К тебе приезжает, собственно, машина, увешанная вся камерами, датчиками. Ты садишься, водитель просто молчит, ничего не говорит, там у тебя компьютер.
4: Даже если ты его спрашиваешь о чем-то?
3: Ну, нет, он так неохотно. Его, наверное, все спрашивают, а как действительно тут
5: не пали меня.
3: Да.
5: Все думают, что я робот.
3: Вот, и внутри у тебя, значит, экраны, там тебе робот говорит, что нужно сделать, там тебе говорят, пристегнитесь, рассказывают про технологию, пока ты едешь от точки в точку. В общем, такой себе тоже аттракцион, и люди, которые приезжают туда, всегда попытаются попользоваться им, потому что, ну, это действительно, ну, как бы нетипичный формат такого такси, к которому обычно привыкли. Вот, там еще тоже есть очень интересный технологичный кластер, где производят беспилотные технологии.
4: Угу.
3: Что именно, что я имею в виду? Это, к примеру, там стоит беспилотный КамАЗ,
4: угу.
3: Там стоят сейчас в наработке, когда я был, беспилотные асфальтоукладчики. Там есть беспилотные катера, которые сейчас для разных корпораций у нас тоже производят. То есть в чем суть? Компания приходит туда и говорит, слушайте, мне нужно процесс выстроить, к примеру, беспилотные асфальтоукладчики, потому что типичные процессы, и вот туда включают определенное ПО. Также там ребята мне показывали, как они выстраивали киберзащиту города. То есть там сделан импровизированный город, где разные как будто происходят кибератаки. Они пытаются это каким-то образом там защитить, да, эту всю инфраструктуру и так далее. В общем, на самом деле, если хотите вот посмотреть что-то технологичное, интересное, современное, то вот до Иннополиса можно вам прокатиться и посмотреть. Там на целый день можно вообще застоять.
4: Это как раз-таки для тех, кто не особо любит достопримечательности посещать.
3: Да, но вот я еще хочу...
4: изучать новое.
3: Да, вот я еще хочу продолжить немножечко пройти, закончить сейчас. Да, это есть еще в самом городе, в самом Казани, на улице Спартаковская, 2, есть еще IT-парк имени Башира Рамеева. Это детский IT-парк в большей степени, и это тоже огромное количество территорий. Там, по-моему, около 50 тысяч квадратных метров. Там огромная киберарена, там есть внутри барбершопы и кофейни, и, в принципе, сама по себе площадь очень интересная. И, с одной стороны, там озеро Кабан, с другой стороны, начинается центр города. То есть это тоже такая часть, которая именно детская. И там, в Иннополисе, взрослая, да, то есть более-менее для взрослых ребят, для студентов, а здесь в центре детская. Поэтому всем айтишникам туда обязательно на посмотреть.
4: Круто, хорошо. Но мы не забываем про старые места, которые тоже нужно смотреть. Старо-татарская слобода. Был там?
3: О, да, конечно.
4: Но там
3: великолепное
4: круто.
3: Место.
4: Этот архитектурный ансамбль.
3: Да,
4: ну,
3: да,
4: понятно,
3: да.
4: Что в 16 веке там татар селили,
3: да,
4: и сами они селились после завоевания Иваном Грозным в Казани. И, соответственно, все это начинается вот с 16 века. Вот эти все постройки архитектурные, просто, ну, шедевры там можно встретить. До 1917 года Казань состояла из двух частей, русской и татарской. Старо-татарская слобода, живописный исторический квартал на берегу озера Кабан, вот о котором ты упоминал. Озеро Кабан, кстати, очень классное. И вокруг вот этого озера тоже можно ходить и целый день на это потратить, и вот эти кофейни смотреть, посещать. Очень круто.
3: Ну, там сейчас, если приехать на озеро Кабан, с одной стороны, получается, татарская слобода. Я, кстати, там ел самые вкусные блинчики, кстати, вот, с
4: да, я кирпич. Тоже про это хотел сказать. Я блины тоже там пробовал.
3: Со сгущеночкой.
4: Вот ты ешь эти блины, вы просто не представляете, каково это? Ты ешь эти вкуснейшие блины на берегу озера Кабан, да, смотришь на старую татарскую слободу, там более 40 исторических вот этих зданий, и особняки какие-то, и мечети. Кстати, вот в Казани, что радует и местное население, там очень много мечетей. Вот, допустим, каждую пятницу у них, понятное дело, обязательно к посещению мечети. И где бы ты ни был в Казани, насколько ты удален не был бы от центра, ты в любом случае найдешь мечеть и посетишь.
6: Я вот здесь сказал бы, что Казань — это один из самых таких вот толерантных к разным религиям у нас регион, потому что там, ну, это прям показательно, как сочетаются в городе разные религии. И,
4: да-да-да, вот мечеть напротив храмы, церковь, и, да, и все мечеть, прекрасно.
6: И все абсолютно хорошо себя чувствуют, никаких точек напряжения, конфликтов на этой вообще почве нет никакой. Вообще. Ты вот затронул сейчас Старую Татарскую Слободу и озеро Кабан. Там напротив построили новый театр Камала. Или Камала, правильно, я сейчас точно
4: поправьте
6: не знаю.
4: Поправьте нас.
6: Да, напишите в комментариях, как правильно, Камала или Камала.
4: А сделаем Камала. На согласные буквы, на всякий случай ударение.
6: Вот, это академический театр. Это, вот знаешь, в Австралии, в Сиднее есть тоже театр такой, который в виде паруса. Вот, по сути, это очень похожие, кстати, вот друг на друга они. И современный, стеклянный, очень футуристичный театр, который... Ну, сегодня стал, наверное, одной из такой доминантной точки Казани, потому что это действительно очень современное место. Причем вокруг него сделали очень красивый, стильный, интересный парк с классным таким озеленением. Там сделана экотропа, набережная, и это все вокруг вот именно озера Кабан. То есть поэтому ты можешь спокойно пройти от Татарской Слободы, по кругу дойти до театра, по экотропе такой, прям деревянным дощечкам. Там тоже есть современные рестораны, плюс посидеть просто в зелени, посмотреть на воду. Казалось бы, в центре практически города, в тишине. Вот, поэтому театр — это сегодня тоже одна из таких современных точек, которые не все, кстати, знают, что он там построен. Вот в чем суть. Все обычно, когда приезжают, едут по твоим вот этим классическим местам.
4: Ну, а как иначе? Там же красиво.
6: А не классические места, которые пока еще не классические места, собственно, вот и относится театр к ним.
4: Но мне кажется, они уже стали классическими. Классическим, потому что многое из того, что ты говорил, да, я как бы видел. Единственное, что вот, вот в этом IT-городе не ходил.
6: Ну, кстати, вот если сейчас еще про театр немножечко, вот я сейчас параллельно читаю тоже информацию, что там в разработке на архитектурный проект участвовало 87 компаний из 14 стран, там, включая бюро Захи Хадид. И в итоге выиграли японцы. Там такой консорциум был из японского, немецкого, московского и казанского бюро. В общем, ну, действительно впечатляющее здание. Он такой треугольниками из стекла. Это все... Ты не видел, что ли?
4: Да, я видел, конечно же.
6: Конечно же. Казалось, что ты не видел.
4: Ну, понятно. Я даже рядом там жил, я тебе хочу сказать. Ладно. Еще о многом предстоит нам рассказать, что находится в Казани, чем там вдохновляться и вообще, что там есть, что немаловажно.
6: Что есть.
4: Для меня лично, не знаю, как
6: что там есть,
4: что там есть, да? Да. Мы расскажем после перерыва. 91.2 FM, радио «Спутник». Едем по России. Марк Еремин, Артем Муратов. Скоро услышимся.
0: Едем по России. Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутюб и подписываемся на канал «Радио Спутник». Узнать за 90 секунд. Главный советский блатной шлягер «Мурку» крутили на своих магнитофонах миллионы жителей СССР. Пели в компаниях и во дворах, исполняли в ресторанах и на специфических посиделках не совсем законопослушных граждан. Популярна она и сегодня, хотя гораздо меньше. Но мало кто задумывается, что главный персонаж песни, одетая в кожаную тужурку Мария Климова, отнюдь не вымышленный. В финале хита Мурку покарали уголовники за то, что она получала от них дорогие подарки и сливала чувствительную информацию органам. В жизни было иначе. Исследователи десятилетиями пытались понять, кто же такая эта легендарная Мурка. Версий было «хоть отбавляй», сказывались сверхпопулярность песни и ее героини. Но недавно, в результате огромной работы с архивами, выяснилось, что Маруся Климова была реальным агентом и долгие годы проработала в секретном подразделении ЧК ГПУ, а потом НКВД. Она была внедрена в банду, чтобы зачистить верхушку преступного сообщества Одессы тех лет. Этот город в 1920-х стал рассадником контрабанды, бандитизма и фальшивомонетничества. Так что на деле оказалось, что Мурка не гимн криминального мира, а рассказ об успешной операции силовиков. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Более 10 пунктов управления БПЛА противника уничтожили в Харьковской области за неделю военнослужащие подразделения войска беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Север». Оператор расчета ударных БПЛА с позывным «Янтарь» рассказал, что для координации действий военнослужащие используют штатные средства связи. Благодаря качественному соединению бесперебойно и круглосуточно ведется управление подразделениями. Работа координируется сугубо в системах и приложениях, предоставленных Минобороны. Российские сенаторы настроены на укрепление двустороннего сотрудничества между Россией и Индией. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в поздравлении Индии с Днем Независимости. По ее словам, российско-индийские отношения носят характер особо привилегированного стратегического партнерства. Важную роль в продвижении всего комплекса взаимовыгодных связей играет диалог законодателей. Цифровой рубль станет хорошим механизмом в борьбе с мошенничеством и отмыванием денег. Об этом рассказал вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев. По его словам, цифровой рубль представляет собой третью форму денег наряду с наличными и безналичными рублями, поэтому никаких концептуальных изменений ни для бизнеса, ни для людей, ни для государства он не несет. Уже с 1 сентября текущего года подключиться к платформе цифрового рубля должны все системно значимые банки и кредитные организации, признанные значимыми на рынке платежных услуг. Более 500 российских вузов открыли центры поддержки студенческих семей, где молодые родители могут получить материальную, юридическую и психологическую помощь. Об этом сообщили в Миноборнауке. Отмечается, что сегодня число студенческих семей, учащихся в вузах, составляет более 60 тысяч, а свыше половины из них воспитывают у детей. Власти европейских стран активно прибегают к рекламе в соцсетях с целью пополнения численности своих вооруженных сил. Об этом пишет европейское издание. По его данным, представительства стран Европы, вкладывающие миллиарды евро в восстановление своего военного потенциала, сталкиваются с проблемой поиска новобранцев для армии. Как отмечает издание, реклама военного характера становится привычным явлением по всей Европе. Ее также размещают на бортах лондонских и двухэтажных автобусов, на греческих автомагистралях и на экранах кинотеатров в Париже. Израильские военно-воздушные силы нанесли удар по жилому дому в поселке Ансар на юге Ливана. 7 человек погибли, еще 3 получили ранения. Об этом сообщили в Ливанской службе скорой помощи. Спасательные бригады продолжают разбирать завалы, извлекать погибших и пострадавших. Раненых доставляют в больницы город Набатия. Все к данной минуте. Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Едем по России.
6: Мы возвращаемся на волну 91.2 FM, это радио «Спутник», и мы с Артемом Муратовым и Марком Ереминым едем по России. И да. Конкретно сегодня мы едем по Казани. Слушай, мы с тобой разобрали много интересных местечек, нетипичных и классических. Что там еще новенького открылось? Там открылся новенький московский рынок. Причем это обновленный, его недавно перестроили. Сегодня такой прям, наверное, одна из точек такой гастрономии города. И по концепции внешнего вида он напоминает именно Даниловский вот рынок в Москве. Но он чуть поменьше по площади. И внутри такой татарский колорит в виде таких вот мозаичных плиток.
4: Так.
6: Вот. Ну, плюс там еще, конечно, такие фасадики тоже сделаны в таком национальном, узорах национально-татарских, да, и сегодня там на первом этаже продают и овощи, и фрукты, и рыбу, другие мясные какие-то разные продукты. Причем, знаешь, такие на самом деле сейчас рынки по всей стране у нас потихонечку реконструируют. Это в Питере тоже очень много таких разных проектов. И на первом этаже обычно как раз продают разные товары, типа вот продуктовые, да, там фрукты и так далее. А на втором обычном этаже делают фудкорты. И вот, собственно, фудкорт как раз тоже в этом рынке есть. И там абсолютно разные кухни из разных стран, из наших разных регионов. Поэтому как раз можем с тобой плавно перейти к еде.
2: О, это твоему любимому, не то, что плавно. Да. Это прям резко можно перейти. Да, на самом деле рынок — это потрясающее место. Mm-hmm. И вообще, если ты хочешь познать тот самый местный колорит, то тебе в какой регион бы ты ни попал, точно надо идти на рынок. Бежать, я бы так сказал. Так, ну начнем. Ой, друзья, все, что вы знаете о еде татарской, не пробуя ее в Татарстане, можно сказать, вы ее не пробовали. Потому что именно в Казани, я не знаю почему, может быть, сам, так сказать, называемое вот это слово «вайб», срабатывает.
6: Заморский, да.
2: Не заморский, но... Да нет, у нас 11 часов и другой вайп действует, но там
6: слово вайп
2: вкусно.
6: Это заморское слово, да?
2: Оно, ну да. А, так, эчпочмак, ты вот говорил о нем.
6: Подожди, я еще
2: до
6: хочу
2: перерыва.
6: Попытаться его произнести.
2: Давай.
6: Давай по частям, как там по слогам.
2: Эч.
6: Эч.
2: Поч.
6: Поч.
2: Мак.
6: Эчпочмак.
2: Если проще, да.
6: Эчпочмак.
2: Да, эчпочмак, да. Треугольник с горячим бульоном внутри. Вот если там нет бульона внутри, то он не совсем вот эчпочмак, понимаешь?
6: Это не настоящий, получается.
2: Да, ну он должен быть, хотя бы чуть-чуть, но этот бульон должен быть. Понятное дело, что там картошка, понятное дело, что начинка из мяса, и лук там тоже присутствует. Но эчпочмак эчпочмаку рознь, я хочу сказать. Вот нужно искать правильные места, их в Казани много, и лучше спрашивать прям у местных, которые в этом разбираются. Ну не будем на эчпочмаке заострять сильного внимания. Понятное дело, что он супервкусный. Есть еще супервкусное блюдо для меня. Вот я с детства прям его ел. И ну, в неделю, наверное, по два раза я мог его есть с удовольствием. Это бешбармак. Вообще, это, что-то на самом деле, праздничное блюдо. Его и руками едят. Бешбармак — это как... Ну, тоже тесто и мясо. Ну, что это как бы традиционно для Татарстана. Тесто, мясо, мясо, тесто встречается практически во всех блюдах. Кыстыбы, лепешка, конверт с простой начинкой картофельной.
6: Ты сейчас говоришь, а в основном-то блюдо похожее на...
2: Конечно.
6: По всей нашей стране,
2: но...
6: просто называются по-разному.
2: Оно, да, оно по-другому готовится. Немножко по-другому добавляется масло, и уже по-другому блюдо воспринимается. Кызы ты, наверное, пробовал. Это конина, деликатес, колбаса из конины.
6: Да, вкусно. Кстати, я когда прилетел в Казань, мне сразу в отеле в номере поставили свеженькую тарелочку как раз.
2: Так, встречаю,
6: я могу их назвать пирожки с мясом, да?
2: Да. Да,
6: вот, и конина, действительно, да.
2: Ну, не было. Все любят, понятно.
6: А чак-чак еще был, во.
2: Чак-чак, это уже к десерту ты переходишь. Но вообще токмач, если ты хочешь жиденькое, это лапша. Такая она переросла в суп. В общем, тоже очень вкусно, надо попробовать. Шурпа, суп пожирнее, там уже

0: кухни тоже достаточно. И уж если ты хочешь устроить себе такой гастрономический праздник в Казани, он тебе обеспечен. Вот прям я обещаю. Если ты хочешь прям вот целый день на это потратить, mm-hmm. я могу тебя даже как-нибудь, если слетаем или съездим в Казань, поводить по лучшим гастрономическим местам Казани. Их много.
1: Так, давай теперь я. Какой сейчас, как ты думаешь, самый популярный вообще парк в Казани?
0: Так, ну, давай уже не томи. У нас не так много времени, чтобы я здесь...
1: Слушай, ну ты же был, ты же гулял, наверное, 100% по этому парку.
0: Не скажу, что прям сильно углубленно, но так вот зашел, посмотрел, не было особо времени.
1: Ну вот сейчас детский парк Елмай – это самый масштабный и красивый парк вообще, который я видел. То есть настолько... Ну, он, кстати, если, кстати, вот мы с тобой как раз в прошлой части говорили про библиотеку национальную, то вот как раз... Этот парк находится вот на набережной и возле библиотеки. Угу. То есть, чтобы ты понимал, столько развлечений для детей в одной точке я вообще не встречал. То есть, там тебе и рампы для скейтеров, для велосипедистов, для роллеров, там тебе и пляжный волейбол, там угу. тебе и теннисные корты, там тебе и красивейшая набережная, там детские огромные зоны, там фонтаны, там зоны, где можно просто вообще посидеть в тишине. И все это на территории вот огромной части. Причем, когда я был, там большая часть была уже построена, а сейчас там еще, по-моему, новую какую-то часть открыли, кластера тоже. И людей, детей... Причем все это настолько очень красиво и современно все выглядит, что многие люди просто снимают там с моста, как там дети гуляют, и все это выглядит очень современно и стильно. И там как раз же вот есть лестница, то есть самая видовая точка, которая сегодня, можно сказать, про Казань, это как раз вот с этого парка подняться по лестнице наверх к библиотеке, и там открывается панорамный вид как раз на реку, на другой район, где сейчас тоже очень современные такие высотки строят, mm-hmm. такие прям вот, можно сказать, их Moscow City, я называю их Казань City, я бы так сказал, да. Вот, и все это теперь находится там, это видовая точка, сегодня одна из самых популярных вообще во всех социальных сетях, то есть все снимают именно с этого места. Причем там тоже находится такой парк на второй части, да, когда ты поднимаешься к лестнице, и как раз через этот парк очень хорошо идти к, собственно, национальной библиотеке. Поэтому вот точно парк это тоже одна из точки интересных для посещения, причем ну, знаешь, на самом деле, во-первых, там ну, практически целый день можно гулять, потому что он...
0: Потому что, вот как каждый выпуск, да. мы говорим про жен, которые мучают своих мужей, ну, в хорошем смысле этого слова, сфотографируют так. Мы каждый выпуск говорим, если жены сейчас слушают и говорят мужьям, сфотографируй меня, то знаете, что можно поехать в Казань и там мучить его целый день.
1: Ну вот, там сам по себе парк площадью 3,5 гектара.
0: Да.
1: Огромная цифра для городского парка.
0: Достаточно много ходить.
1: Вот. Что еще хотелось про него рассказать? То есть там есть и гастрокластер тоже, называется Кайт. Там 4 таких здания, которые соединены вот такими проходами на втором этаже. И там тоже, кстати, можно и покушать, и посмотреть, и разные национальные блюда, в том числе и кафешки разные, и И, в принципе, там еще есть такие качели, на которых ты можешь кататься mm-hmm. и смотреть тоже на реку. Но вот если посмотреть, на самом деле, на любые фотографии, любые кадры, ты можешь понять, что действительно такой прям, ну, нетипичный, на самом деле, заморским словом, вайб, скажу.
0: Нетипичный вайб. Нетипичное настроение.
1: Да, нетипичное состояние, и причем действительно очень красиво. Еще, кстати, сейчас, так как тепло, по реке очень много ходит разных парусных таких корабликов, то есть парусный спорт там довольно неплохо сейчас развивается. И представь себе эту картину, разливы реки, там такие парусные такие яхты, огромный красивый зеленый парк, современные здания, и напротив тоже такая современная новая застройка, и это все вот такой прям, ну, такой открыточный вид, как обычно ну, у нас пишут в комментариях. Поэтому парк это находится в центре.
0: Да.
1: Пожалуйста, приходите.
0: Вот мы описали примерно вот за две части такой mm-hmm. один день. Может, на самом деле, это все за один день успеть mm-hmm. посетить, хотя очень сложно будет, если вот так вот в попыхах и быстро.
1: Я посмотрел это все за один день, на самом-то деле.
0: Ну, ты видишь, ты потому что торопишься.
1: Торопишься.
0: А людям надо посмотреть. Ты в музей не заходил, а в музее только можно потратить 1.5-2 часа.
1: Ну, да.
0: Ну, вот, допустим, вечереет, и уже многое становится в других красках, где-то там уже не сфотографируешь, но будешь ходить и наслаждаться, и ты думаешь, куда же тебе пойти вечером и где отдыхать? Про ночную жизнь Казани. Давай. Вечернюю жизнь Казани. Но точно можно не переживать, потому что она тебе точно обеспечена. Улица Профсоюзная – это как раз то место.
1: Угу.
0: Ну, понятное дело, что есть еще улица Баумана. Ну, это такая аллея.
1: Я, кстати, не люблю Баумана улицу.
0: Мне нравится. Слушай, ну, не знаю, моя молодость квеновская связана с улицей Баумана.

0: придумано, давай скажем слушателям, радиослушателям, это аллея. И очень похоже на старый Арбат, я бы даже сказал.
1: Вот ну, поэтому как... она мне не нравится.
0: А, кстати, поэтому да. не нравится.
1: Но у нее очень странная...
0: Гуляешь, наслаждаешься, молодежь слушаешь, которая под гитару поет.
1: Ты знаешь, я вот что не люблю в наших городах, вот это то, что, казалось бы, вроде бы пытаются реставрировать, менять, а потом бац, и ставят какую-нибудь кованую фигуру где-нибудь в центре.
0: А тебе вот они не нравятся?
1: Вообще нет.
0: А вот я очень как раз таки из тех людей, которые такие, вау, ну жуть. Да, оно вызывает эмоцию. А что хочет сказать тебе тот или иной художник? Эй, я здесь, посмотри на меня. Цель достигнута.
1: Слушай, ну, видишь? Видимо, я такой из сторонников, что все-таки нужно осовременивать наши города, при этом подчеркивая его, ну, культурную эту идентичность, ну, и архитектуру, а не портить ее сверху.
0: На вкус и цвет, Марк, на вкус и цвет. Вот когда был чемпионат мира по футболу в России, я приехал на матч Испания-Иран, я шел по этой улице Баумана и просто чуть ли от счастья не плакал, насколько там все это красиво было оформлено. И так эта улица прекрасна, и ты идешь, наслаждаешься вот этими всякими позитивными эмоциями и вот этой архитектурой, которая окружает тебя вокруг. Но не только улица Баумана, как я и сказал, улица Профсоюзная, это вот прям вечерний супер отдых для тебя будет обеспечен. Из здания в здание можешь переходить, из бара в бар. Супер, очень круто. Единственное, что достаточно шумно. Паркуются машины и просто открывают дверь, и вовсю орет музыка. Может быть, я на такой вечер попал.
1: А я могу тебе другую улицу рассказать сейчас.
0: Ну, давай.
1: Вот ты мне говоришь про Арбат, а я тебе могу сказать, что в Казани есть свои патрики.
0: Это ты что имеешь в виду?
1: Это и новые патрики, по сути, в Казани.
0: Новые патрики?
1: Да, да. То есть это недавно отстроенная там новая улица. Ну, как новая? Улица-то сама по себе старая. Улица называется Столбова. Ну, на ней, на этой улице просто построили, ну, действительно современные такие корпуса, здания, они невысокие, очень стильные. Видно, что подходили с прям дизайнерским таким акцентом. И как раз там, собственно, и находится огромное количество разных новых современных ресторанов. Чтобы ты понимал, ты идешь по этой улице и можешь встретить плиточка, которая залита эпоксидной прозрачной смолой, и там, например, губная помада, может быть, где-то какая-нибудь там заколка, что-нибудь еще. То есть там сегодня такая точка притяжения таких модников, вот как у нас на Патриках, собственно, на улице Столбова. Она действительно современная, она действительно красивая. Там от нее можно пройти пешком и к Татарской Слободе, и к центру, и так далее. И сегодня это действительно модная точка. Вот причем самое интересное, что раньше она довольно была незаметна, эта улица. Но вот обрати внимание, когда строят какое-то современное место, когда это все облагораживают, обкультуривают, наверное, да, люди потихонечку подтягиваются, начинают эти места совсем по-другому чувствоваться, и эти места совсем по-другому начинают смотреться. А, кстати, там, на самом деле, 100 лет назад на этой улице располагался сенной рынок, вот, а сейчас это новые патрики казахские.
0: А сейчас немного другой народ там ходит, так чуть-чуть с надутыми губками.
1: Действительно, я ходил, гулял, действительно, там такие модные машины, мотоциклы.
0: Сверху вниз на тебя смотрели оценивающим взглядом?
1: Они сидели...
0: Как ты здесь оказался,
1: Марк? Они смотрели сверху вниз, умудряясь при этом сидеть на кресле.
0: Это бы так сейчас про Патрик. Ладно,
1: как
0: там,
1: будто глаза у них
0: там, скорее всего, по-другому.
1: Вот. Но при этом там действительно много интересных таких точек, которые, ну, вот, стоит посмотреть. Там очень красивые действительно здания, новые такие, в них пофотографироваться очень много можно в разных таких локациях. Поэтому...
0: Да, вообще, вот сколько я себя не помню, в Казань приезжал, шел, и каждый раз кажется, что что-то прям новое построили. А это, возможно, то же самое здание. Но те здания, которые, вот, допустим, являются старыми, их очень круто реставрируют.
1: Ну, вообще, да. Но там я бы не сказал, что там чего-то нового нет. Там действительно Казань преображается с каждым годом. Причем, ты же помнишь, сколько изменений произошло в городе перед саммитом БРИКС, который там
0: современного
1: проходил.
0: Современного Ивана Грозного? Ты же помнишь?
1: Да.
0: Когда мы реинкарнировали.
1: Кстати, современного Ивана Грозного, там остался остров Град Свияжск. Ты там был?
0: Нет, я тебе так прям не скажу. На фотографиях пока что скажу.
1: Ну вот, это получается, когда Иван Грозный, собственно, брал Казань,
0: да.
1: Вот там находилось войско, отстаивалось. То есть, и раньше это был такой изолированный остров, сейчас там проложили к нему мост, сделали тропинку туда, то есть на лестничку такую, и это на самом деле, ну, супер место. Это очень красивое, колоритное, очень такое эстетичное и природное место, которое находится, во-первых, вокруг река вся, во-вторых, это сумасшедшая история, потому что еще в 1551 году, когда вот как раз Иван Грозный, по сути, приходил, да, на Казань, там как раз, как я уже говорил, была крепость в этой части. И сейчас там огромное количество разных храмов, там сделаны улицы, и живет там, по-моему, около там, 200 человек, это как такое село. Вот. Но это стало супертуристическим местом, там построены новые такие современные гостиницы, там много исторических объектов, разные реконструкции событий проходят, ярмарки разные, и для меня это место каким-то таким символом Казани, что ли, вот есть, и при том, что я вот был там и зимой, и летом, и каждый раз приезжаю туда, для меня оно открывается все равно по-своему. Ну, это действительно очень масштабное,
0: круто,
1: красивое место, причем его можно совместить с поездкой как раз в Иннополис, потому что я сначала съездил в Иннополис, а потом поехал в остров Град-Свияжск, и потом уже обратно в Казань. Вот. Ну, там такие есть главные достопримечательности, конечно, это Троицкая церковь, это вообще единственный уцелевший деревянный храм, который 16 века, то есть была крепость. Там Успенский монастырь, он внесен в список ЮНЕСКО, у него уникальные, на самом деле, действительно фрески, то есть очень красивый тоже
0: монастырь. Вообще в Казани много чего внесено в этот список, между прочим, ЮНЕСКО.
1: Ну, так, слушай, история-то какая у города и у самого региона, поэтому, естественно, там огромное количество всего есть. Вот. Ну, и доехать к нему там что-то 58 километров, это около 40 минут на машине. Там, по-моему, ходят, да, и маршрутки, и автобусы, и экскурсии проводят.
0: Знаешь, о чем мы не сказали? Вот. Ну, я тебя не перебил, или ты хотел рассказать? Вот когда...
1: Ты меня всегда перебиваешь нормально.
0: С аэропорта ты едешь, вот то самое красивое здание, когда въезжаешь уже ближе к центру в Казани, вот то самое красивое здание, это, оказывается, театр кукол и Кият, кто не знал.
1: Да, о чем-то, да.
0: Если ты хочешь посмотреть татарскую сказку на татарском языке, вот прям впитать этот прекрасный колорит татарский, то вот точно туда, 400 рублей, по-моему, вход, адрес Петербургская, 57. Ну, в общем, это здание настолько яркое, настолько красивое, оно прям вот врезается в твой взгляд, когда ты вот прям въезжаешь ближе к центру в Казани. Вот. На сайте все вот можно узнать спектакль, который там идут, но достаточно насыщенная программа.
1: Так, ну что?
0: Что?
1: Еще какое классическое место? Давай еще. А то мы все по моим таким модным, необычным местам.
0: Ну, центр семьи Казан. Там, где...
1: А, там тоже новенькое. Там... А, ну я понял. Там, где обычно на крышу все заходят. Да?
0: Да. Да, ну это такой большой Казан, да, по да, сути, да, стоит да, посреди да. города. Я так понимаю, ну, если
1: там
0: вдруг...
1: Там свадьба проходит часто.
0: Да, там свадьба проходит. Если вдруг захочешь где-то в необычном месте и очень красивым пожениться, там замуж выйти, это я прекрасным девушкам говорю, пожалуйста, можно даже туда приехать и точно не пожалеть, потому что классные фотографии тебе 100% обеспечены. Единственное, нужно подумать, как родственников всех туда привезти, если ты не казанский.
1: А в чем проблема?
0: Проблема? Ну, есть одна проблема. Билеты дорожают. Или так не особо?
1: Нет, подожди. Почему? Мы же с тобой только вначале сегодня сказали, что билеты в целом нормально доступны по стоимости.
0: Ну, в общем, точно. Если хотите классно провести свадьбу, и если вы не из Казани, то подумайте над этим предложением, потому что действительно здание красиво, и там фотографии могут получиться красивые. В общем, вечером тоже там освещается то розовым, то зеленым.
1: Я видел его. Он там на другой стороне Казани, и вот как раз, да, да, я все вспомнил. Да, его.
0: Большой такой, такой Казан там, посреди
1: да.
0: города.
1: Да, очень такое необычное здание. На самом деле, я его видел несколько раз, но не ходил никогда туда. И думаю, ну ладно, что, я на него посмотрел, вот как раз с Кремля, потому что там хороший вид открывается. И думаю, ладно, не буду. Вот, но я думаю, что стоит именно как бы сходить на саму крышу, подняться и посмотреть, там, по-моему, видовые точки.
0: Да, там есть смотровая площадка.
1: Вот, я бы еще одно место тоже, которое популярное и в центре, которое современное здание, но построено довольно так тоже интересно. Это дворец земледельцев. Ты же видел, наверное, его. Это так. У Кремля здание с таким деревом большим нарисованным.
0: Да. И... Не, вообще говорить то, что находится в Кремле, там по каждому зданию можно прям пройтись. Это очень красиво.
1: Да. Там находится Министерство сельского хозяйства Татарстана, и там довольно такое, ну, уникальное здание. И по его архитектуре само по себе необычное. И, к примеру, когда начинает темнеть вечером ночью, там это центральное такое дерево, оно начинает загораться разными цветами. Зеленый, красный, синий. То есть и как бы такая подсветка вся разливается.
0: Вообще вечерняя зданию, игра света в Кремле, это очень круто.
1: Да,
0: вот с разных сторон смотри и восхищайся.
1: Ну вот, поэтому там, да, точно такая из локомотивных тоже центральных точек. Вообще, на самом деле, все, видишь, совмещено как-то вот по одному единому маршруту. То есть ты приходишь, к примеру, прогулялся по озеру Кабан, сходил туда, посмотрел театр, прошелся через IT-парк, дошел до улицы Баумана, оттуда дошел до Кремля, с Кремля спустился, пошел по набережной Кремлевской, дошел до парка, дошел до Национальной библиотеки, там поднялся, пошел по центральной части другой. И все это единый маршрут, который можно просто вот два дня ходить, смотреть, наслаждаться и получить удовольствие от всего, что вы там будете видеть. Причем для меня это вот именно так вот весь маршрут и выглядел. Потом беру машину и еду куда-нибудь в другое место.
0: А вот ты был в том месте, которое прям символизирует вот это слияние культур, которое называется храм всех религий.
1: Да, я, кстати, был там.
0: Там не проводятся службы, это, понятное дело, что такой символ,
1: больше,
0: по сути,
1: да,
0: туристическое такое место. Староарктическое, 4 адреса, если кто успел, запишите. 300 рублей всего лишь вход, с 9 утра до 18.00 можно посетить. Очень красивое тоже здание, очень яркое, необычное.
1: Ой, слушай, у меня на самом деле, я был там, у меня по поводу этого здания очень двоякие ощущения, потому что, с одной стороны, вот если издалека на него смотреть, он как бы привлекает внимание.
0: Пестрое очень здание.
1: А если ты подходишь к нему ближе, начинается, знаешь, ну вот как, ну я не знаю, мне не хочется там как-то плохо о нем говорить, но ощущение, как будто просто налепили все подряд, вот,
0: ну,
1: честно
0: так это
1: тебе скажу.
0: Смешение культур. Это, по сути, памятник, можно даже сказать, такой современный.
1: Ну, странно, странно. Честно, мне не очень место-то понравилось, но я любитель такой эстетики, я любитель завершенного чего-то, я не люблю наваленное разное такого вот. Я поэтому тебе и говорю, что мне не нравятся кованые фигуры в центре Бауманки, поэтому...
0: Вкусовщина, Марк, вкусовщина.
1: Я эстет, я люблю красоту, я люблю, чтобы все совмещалось друг с другом, чтобы была единая цельная картинка. Но люди приезжают туда, в храм всех религий, но вот я обычно в своих там путеводителях либо там в социальных сетях обычно никогда его не привожу как в пример точки посещения, но в то же время людям некоторым нравится. Я знаю, что сейчас хотел еще одно место для фотосессии там немножко рассказать.
0: Давай.
1: Попадалось тоже мне по маршруту. Находится он внутри Горкинско-Аметьевского леса. Это такая, значит, декорация для такого мистической фотосессии. Там, чтобы ты понимал, там вокруг... Короче, там сделали стеклянный лабиринт. То есть такие вот небольшие колонны стеклянные, и все это находится внутри леса, и получается ощущение, что вокруг вот... Ну, во-первых, потому что вокруг лабиринта огромное количество деревьев, это все вот отражает друг друга, и получается, что ты вот как будто какие-то кадры сказочных фильмов. Поэтому для тех, кто любитель пофотографироваться в необычных местах, вот, собственно, как раз Горкинско-Аметьевский лес, и там вам нужно будет войти со стороны проспект Победы. Вот, собственно, приезжать. Особенно мне это место очень нравится осенью, когда начинает все желтеть, потому что тогда какие-то другие оттенки. Если зеленый... Кстати, вот для фотографов зеленый лес на самом деле не очень хорошее место.
0: Все любят осенью фотографировать.
1: Да, потому что действительно из-за солнечных лучей либо их нет там все темно, либо если не есть, все в разных таких оттенках очень тяжело фотографировать. Вот поэтому осенью место это бомбическое. В общем, тоже может туда прийти.
0: Хорошо, записали, Марк, запомнили.
1: Да.
0: А знаешь, многие еще говорят, что вот надо вот такие места посмотреть, потом вот так вот по спирали ближе, ближе, ближе и к центру в самом конце оставить центр. Ну и, конечно же, сердце Казани — это Кул-Шариф, мечеть, главная джума-мечеть Татарстана и одна из самых красивых мечетей. Вообще, в принципе, я считаю, обязательно тоже фотографироваться, посещать, наслаждаться и восхищаться. Тоже наследие ЮНЕСКО в этот список внесено.
1: Подведем итоги?
0: Да, подведем итоги. Казань — это тот город, который, ну, не должен проходить никаким образом мимо. То, что вы видите на фотографиях, одно, посещать — это другое. Очень радует, кстати, что там практически вообще нет пробок. Как ты сказал, город небольшой, ну, прям не огромный. Достаточно большой, но не огромный.
1: Ну, да.
0: Можно пешком идти, ходить, гулять и на машине ездить. И так будет прекрасно.
1: Ну, вот, если по цене... Ну, давай на двоих посчитаем. Получается, билет туда-обратно. Давай возьмем так, средний сейчас ценник 10 тысяч рублей.
0: Да.
1: На двоих это получается 20. Жилье на выходные на 3 дня вам обойдется 1030. Вот. Ну, и питание, если мы так ходим в красивые рестораны только, к примеру, вечером, вот, то рассчитываем, что в пределах там на двоих 3000 рублей это один ужин в ресторане. Это недорогой ресторан, просто, в принципе, где-нибудь так хорошо провести время. Если там какие-то прям такие очень стильные современные рестораны, то, конечно, чек будет выше.
0: Но ценники там, надо сказать, ниже, чем в Москве.
1: Ниже, чем Москва, да.
0: Это факт.
1: Все, конечно же, зависит исключительно от места, куда вы придете, где будете что-то пробовать, смотреть. Но, я так скажу, можно кушать где-нибудь дома, готовить, да, снять квартиру чуть подешевле, прилететь и просто ходить гулять без такси, без каких-нибудь там
0: дома кушать не надо в Казани. В Казани нужно приходить в классные рестораны национальной кухни. Очень сильно рекомендую. Да. Ну что, это было шоу «Едем по России». Марк Еремин, Артем Муратов. Это была прекрасная Казань. Мы с удовольствием призываем каждого посетить этот замечательный город. А с вами услышимся попозже, через неделю.
1: Всем пока.
2: 1998 году, в 2009 году.

0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Движение «Драйв». Удовольствие – кайф. Изолента – лайф.
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
2: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Life. На ней все держится.
3: Шейх Тамир, он с утра нас всех взбодрил. Нету новостей, листаем и зарядку начинаем.
0: Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 11:00, в Саратове полдень, в Челябинске час дня. В студии Наталья Бут. Здравствуйте, в этом выпуске. Глава Минобороны проверил ход выполнения боевых задач подразделениями группировки войск «Восток». Прокуратура Московской области открыла горячую линию для пострадавших при атаке БПЛА. Рост товарооборота России и Афганистана за 5 лет составил более 40%. Теперь подробнее. Глава Минобороны Андрей Белоусов проверил ход выполнения боевых задач подразделениями группировки войск «Восток». Об этом сообщает ведомство. В командном пункте доложили, что за время летней кампании группировка освободила 19 населенных пунктов. Военнослужащие активно наращивают средства поражения БПЛА противника, продолжают работу по созданию единой информационной среды радиолокационных станций. Кроме того, группировка непрерывно ведет воздушную разведку на всех направлениях. Военным, отличившимся в ходе выполнения боевых задач, министр вручил госнаграды. Прокуратура Московской области открыла горячую линию для пострадавших при атаке БПЛА. Отмечается, что в ночь на субботу несколько городских округов подвергались атаке беспилотных летательных аппаратов. Есть пострадавшие, их количество уточняется. Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщал, что в Шатурке в результате попадания дрона в частный дом пострадали женщина и ребенок, атаки также были зафиксированы в Домодедово, Одинцово, Раменском, Чехове и Воскресенске. Товарооборот России и Афганистана за 5 лет вырос более чем на 40%. Такой рост обусловлен высокой долей экспорта российских товаров. Об этом заявил глава российского делового центра в Кабуле Рустам Хабибулин. По его словам, Россия экспортирует и нефтепродукты, древесину, пшеницу, муку, подсолнечное масло, медикаменты, а импортирует и сухофрукты, фрукты, овощи, минералы и лекарственные травы. Он отметил, что сейчас Афганистан, несмотря на всевозможные трудности, пытается развиваться, например, строятся новые дороги и жилые многоэтажки, открываются фабрики и заводы, развивается сельское хозяйство и транспортная сеть. Европа в начале августа снизила закупки сжиженного природного газа на мировом рынке до минимума за 2 года. При этом поставки из России по европейской нитке трубопровода «Турецкий поток» достигли максимума с марта этого года. Это следует из данных статистики. Напомню, «Турецкий поток» — это экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая из двух его ниток предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения страны Южной и Юго-Восточной Европы. Каждый пятый автопутешественник в России хотел бы отправиться на машине к морю. Почти столько же предпочли бы поездку в крупные города России, например, Казань или Нижний Новгород. Аналитики отмечают, что приблизительно равное количество автомобилистов хотели бы отправиться в короткие поездки по городам Золотого кольца и в длительное путешествие в сторону Дальнего Востока. Кроме того, пользуются популярностью автопоездки в Санкт-Петербург, на Кавказ и в Москву. А вот доля планирующих путешествия по экстремальным маршрутам традиционно невелика, она составляет всего около 3% опрошенных. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше важной информации, фото и интересных видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
2: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. 11:04, 15 августа. Половина августа прошла. Петр Лидов, Трофим Татаренков, Александр Цыпкин. «Изолента. Живьем». Лучшее утреннее шоу на лучшем радио страны «Радио Спутник». Начинаем.
3: Да, поехали. Да, ну, слушай, осталось 15, доброе утро, 15 дней лета, и все, опять. Я каждый раз думаю, ведь летний от самих лет, не в смысле лет как годов, а лет как сезонов. Сколько у нас осталось, а их? Немного. Немного.
2: Но больше, чем чемпионатов мира по футболу.
3: Да, больше, чем чемпионатов мира по футболу, да. Вот. Да, вот. А лето тут очень маленький. Очень маленький.
4: Но меньше, чем матчи «Динамо-Зенит». который завтра состоится, «Зенит-Динамо».
3: А завтра или сегодня?
2: Завтра. 14.30.
3: А я слышал, что там, что «Зенит» неожиданно проиграл команде какой-то, да, из-за
2: да, у нас надо... У нас, кстати, знаешь, Саш, вот я хотел сказать, у нас вакансия есть во второй гимназии, которую я заканчивал, у физрука, у нас умер наш физрук, к сожалению, царство небесное ему. Вот есть вакансия физрука, я хотел Сергею Богдановичу предложить эту должность, он
3: замечательно... Слушай, хватит, а?
2: ...не вписался.
3: Ну что это такое?
2: А что? Это, кстати, почетная должность очень.
3: Уважаю очень. И к нему отношусь с большой любовью, тем более такому количеству чемпионств «Зенит» привел «Зенит». Поэтому попрошу в моем присутствии Сергея Богдановича не трогать. Ладно, давайте к теме. У меня есть тема. Я всю неделю снимал новый проект, документальный, называется «Мастер», про такие профессии, где надо обязательно хоть что-то делать руками. Ну вот, это будет 8 профессий. И ознакомился с жизнью Марк Шейдера, с жизнью электрика, маляра и токаря. Вот. Во-первых, у них у всех так, достаточно интересная, насыщенная и, в общем, успешная по разным критериям жизнь. Они все, по-моему, прошли только через среднеспециальное образование и потом стали получать дополнительно высшее, но уже состоялась у них карьера, когда они только закончили среднеспециальное образование. Вот. Выглядит все очень модно. Такие, ты знаешь, вот это абсолютное такое клише, которое, как ни странно, пришло из Советского Союза. Вот эти. Ведь тогда среднеспециальное образование называлось ПТУ, и сразу к этому относились как-то с пренебрежением. И в целом почему-то вот это ощущение рабочего человека именно в советском восприятии, хотя это было вроде бы государство рабочих крестьян, было, как мне кажется, ну, в чем-то такое пренебрежительное. А вот эти молодые ребята и девушка, соответственно, у девушки чуть постарше, вот она уже преподает. Ну, то есть внешне так... Ну, конечно, они не хипстеры, нет, но это молодые, прогрессивные там, парни. Ну вот, электрикс еще и со своим YouTube-каналом достаточно посещаемым, вот, на модной тачке. Ну вот, значит, токарь работает в Роскосмосе, парень ему там, я не помню, 25-26 лет, ну как-то уже трое детей. Ну вот, приехал из города Мирный и попал на работу в Роскосмос просто чуть ли не по объявлению практически, там, ну через одно место работы. Вот, то есть одно место поработал, его оттуда забрал в Роскосмос. Дальше, тот, который работает на Золотом прииске, на Золотом, нет, не прииске, нет, горно-обогатительный комбинат, тоже до 30, и уже главный маркшейдер всего этого горно-обогатительного комбината. То есть у него колоссальные знания, техника. Ну, в общем, это оказался очень классный путь. Ведь у нас, я помню, вот когда мы с вами поступали, тогда было что? Обязательно юрист, экономист, там, вот такие профессии. А как показала жизнь, искусственный интеллект успешно справляется с такими профессиями. Ну вот, а справиться с профессией электрика, искусственный электрик не может. Там нужно руками что-то делать. Да, применяя, возможно, тот же самый искусственный интеллект, но все равно ключевым остается человек. И вот мне кажется, для молодежи сегодня такой вполне понятный путь. Во-первых, он сразу дает возможность зарабатывать какие-то деньги. Во-вторых, понятное карьерное продвижение, возможности в разных регионах и возможности менять эти регионы, когда нравится в одном месте, работал в другом. Ну вот, и вот возвращение моды на такие профессии, мне кажется, это очень важная задача. Тем более, насколько я слышал, то же самое в Европе чуть не самая востребованная профессия сегодня. Как раз именно такая сварщик и электрик. Вот. Потому что искусственный интеллект заменяет все остальное. Вот. Поэтому я очень порадовался за нашу молодежь. Потом, когда документалки выйдут, я обязательно здесь в эфире вам лично скажу. Но в целом у меня... Очень хорошее осталось впечатление именно того, какие-то ребята, интересующиеся, умные, там, читающие, не переживающие из-за того, что там, я говорю, когда-то вам приходилось там, не знаю, стесняться, что вот вы не пошли там, сразу в университет получать какую-то вот такую. Говорю, да нет, а все вы что, у нас наоборот. И мы так с гордостью они об этом рассказывают. И это очень здорово, поэтому вот, хорошая, так сказать, новость за последние две недели я был в Магадане, был на этом, на Лунном, это метров 500-700 от Магадана. Вот, там и
2: что-то, Саша,
4: потеряли
3: машину. Когда мы приедем?
2: Потеряли, пацаны.
3: Сегодня, сегодня или завтра. Вот, в Новосибирске, соответственно, вот, потом электрик будет из Ростова, мы с ним в Москве делали интервью, и вот был в одном из, в Хруничево, в одной из подразделений Роскосмоса. Тоже, конечно, кстати, вот то, что разрешили снять, слава богу, спасибо большое Роскосмосу, что нас туда пустили. Мы понимаем всю степень секретности, конечно же. Вот, отчитался, так что, дорогие друзья, выбирайте в том числе вот такие профессии.
2: Ну, ты знаешь, Саша, вот у нас буквально, у нас перед отпуском, да. Буквально, по-моему, там чуть ли не за один день до отпуска был, у нас есть рубрика «Изотолк», куда мы приглашаем наших зрителей, ну, в смысле, они к нам просятся, и мы даем им 15 минут, чтобы высказаться по какой-то теме. Вот у нас был молодой человек, который как раз сказал, что он всю жизнь занимался нелюбимым делом, а в середине своей жизни принял решение освоить рабочую специальность, работать с деревом. Вот, и пришло, пришло и удовлетворение, и деньги, и работа, и все сразу пришло. И он сейчас абсолютно уверенно чувствует себя в жизни, в отличие от работы по своей специальности по высшему образованию, которую он получил, которую он не любил. Соответственно, и любит, чем занимается, и занимается тем, что любит, и, в общем, и с деньгами все хорошо. И ребенка воспитывает теперь в таком же ключе, чтобы тот занимался тоже тем, что нравится ему. Вот, так что
4: здесь, мне кажется, вы знаете, на что надо обратить внимание, это не на то, что профессия востребована, а на то, что перспективы роста интереснее, чем, например, при наличии просто высшего образования. Объясню, почему. То есть у нас есть ощущение, что если ты получил какую-то специальность, где надо что-то делать руками, ну вот, например, в примере с нашим гостем, он рассказывал о том, как он делал мебель. Он занялся реставрацией мебели, но он пошел обратным путем. Он сначала работал, значит, он закончил там управление и так далее. Так вот, если ты, например, освоил какую-то специальность, ну, условно, там, не знаю, изготовление чего-нибудь, мебели, там, еще чего-то, то ты, в принципе, совершенствуясь, ты, значит, проходишь весь путь от начала до конца, и ты знаешь тему своей работы, свой бизнес изнутри. И дальше никто тебе не мешает развиваться. Хочешь, получай высшее образование, хочешь, иди на управление, хочешь, масштабируй, хочешь, развивай этот бизнес. То есть, он стал довольно крупным бизнесменом в этой сфере, придя как бы обратным способом, да, то есть он сначала получил некое там базовое высшее, а потом вынужден был уже во взрослом возрасте изучать бизнес, изучать какую-то специальную особенность, особенную отрасль. Вот если наоборот делать, то не надо думать, что ты остановишься там, я не знаю, на слесаре шестого разряда. Сегодня у тебя есть возможность создать компанию, создать там, не знаю, там, индивидуального предпринимателем стать и так далее. Но ты можешь стать крупным бизнесменом, крупным специалистом именно в этой сфере. Да хоть там, я не знаю, комментарии и обзоры записывать по теме, которую ты знаешь глубоко изнутри, проработав несколько лет по этой специальности, как вот пример, который ты приводил.
3: Поэтому именно вот так, путь, у него, да.
4: На мой взгляд, выучив, изучив сначала какую-то профессию, а дальше добавив туда, если надо тебе хоть MBA, хоть что угодно, ты делаешь прекрасную карьеру в качестве бизнесмена, управленца и потенциального там миллиардера, например. Так что здесь, мне кажется, вот это очень важно, на это обратить внимание.
3: Абсолютно верно, да, так и есть, у тебя есть возможность. Даже берем ту же самую популярную среди подростков идею, ой, обязательно хочу быть блогером. Так вот, стать блогером, обладая некими социальными знаниями или навыком, гораздо проще, чем просто стать блогером. Вот этот мой герой моего документального фильма, как раз он начинал как самый обычный электро- и монтер, монтажник, разные вещи. Вот. Постепенно начал записывать видосы, тренируя таких же, как он. Ну и сейчас у него и магазин свой, и сообщество. И, кстати, у них на самом деле очень такая отраслевая дружба, неправильное слово «отраслевая», когда вот одной профессии, наверное, вы мне сейчас подскажете, я не вспомню, как называется, когда вот
2: профессиональная, так, наверное, цеховая.
3: Профессиональная, да. Саша. Цеховая, да. Именно цеховая. Ага. И в эту цеховую дружбу неожиданно въехал фильм «Колобок». Вот. Если я его, наверное, вы знаете эту историю замечательную. Значит, вы не в курсе, что происходит. Это, конечно, фантастически.
4: Нет, я в курсе.
3: Вот. А вышел фильм «Колобок». Как называется это? Вот? «Колобок», а первые два слова. Ну, неважно.
4: «Последний богатырь».
3: «Последний богатырь», да, «Колобок». Ну вот. И, в общем, ничто не предвещало беды. Не думаю, что фильм там хуже или лучше предыдущих своих версий. Нормальный фильм. «Последний богатырь» прям всегда был хитом. Но вот, поэтому странно, чтобы он вдруг был там на 10 порядков хуже. Такое, ну, сомнительно все-таки. Ну вот. И я так понимаю, что один из зрителей, который оказался электриком, написал в комментариях, что вроде все так ничего, но что ж такая плохая графика. Ну, имеет право. И создатель вместо того, чтобы сказать, ну, а он еще даже фильм видел по трейлеру. Говорит, ну, да вы приходите, ну, вот, посмотрите фильм, если что, вернем, ну, в шутку там, вернем деньги или что-нибудь еще, или позвать его на съемки, ну, как-то отыграть. Они начали с ним спорить, и не знаю, кто именно из, опять же, создателей, я не следил настолько, пришел к нему на то ли на страницу, к этому электрику, и тоже сказал, у тебя тоже все сделано, на самом деле, там, плохо, вот. А у этого электрика сделано все хорошо. Мне потом электрик объяснили, говорит, понимаешь, в чем дело? Этот электрик, прям он прям классный, то есть у него видно, что его работа сделана хорошо, то есть к нему не докопаться. Ну и дальше электрики сбунтовались, я так понимаю, и все приписали этому фильму хорошего леща. Дальше это как-то усугубилось еще какими-то вещами, вот, и в итоге он стал немножко проседать, и он огреб такого хейта. Непонятно, он огреб только из-за этого вот ситуации, но у них цеховая солидарность такая, а за электриком вписали строители, маляры, ну и все, кто там вот такой профессии, сказали, что такое, нас обижают. Вот, и в общем, это превратилось в неконтролируемое абсолютно историю, просто неконтролируемо. Вот, и уже притча в языце, какой плохой колобок. Хотя, вполне возможно, он нормальный, я не видел, ничего не могу сказать. Вот, вот так вот в информационном обществе иногда бывает. Ты заходишь куда-то, не в свой аул, а там тебе как все объяснят вообще, кто есть кто. Вот, вот такая история цехового дружбы, которая распространилась сразу на несколько цехов.
4: Слушай, да, а про Магадан что можешь сказать, Александр? Интересно. Мало
3: про Магадан. Все, ну, слушай, такой слышали. Суровый город, такой аскетичный. Не просто там, конечно, я думаю, с учетом того, что я в какой-то момент там даже снег пошел. Вот. Есть такая своя красота с гранитными волнами. Вот. Люди, которые там живут, ну, это такое призвание. Все-таки я в разных городах бывал, и да, там есть море, но в целом это не там, там стараются, там какие-то дома строят интересные такие, там, в общем, заботятся там и как-то симпатичные ресторанчики. Вот, то есть, в общем, это нельзя сказать, что это глухомань, которая не вот. Просто самоклиматические условия, они очень непростые, очень непростые. Ну и, конечно, читаешь о том, что там было в 30-е, вот, в разных источниках, ну, конечно, очень тяжелая история. Это практически тогда были в один конец. Там все эти были лагеря. Вот там никакое отношение к людям абсолютно. Вот. И вот смотришь, как сейчас устроен этот горнообогатительный комбинат. Ну, то есть можно в таких условиях, и экономически это будет рентабельно, да, вот тогда объяснили, не экономически невыгодно, как там нельзя было построить нормальные условия. А что-то сейчас построили, и там действительно на этом вот горно-аварийном комбинате, ну, по сути, маленький совсем поселочек даже, да, где добывают руду, из руды добывают золото и серебро, причем из тонны руды там добывается, не знаю, 5 грамм. То есть это не то, что там золото раскидано. У них есть, у них так скромно, но спортзал, сауна, очень хорошие домики, прекрасная столовая. Я реально там с радостью ел утром, днем и вечером. Вот классные ребята. Приезжают вахтовым методом, 2 месяца проводили, девчонок много работает. Ну, понятно, там административный комплекс имеется в виду и так далее. Вот. И такая своя очень интересная жизнь. Да, грунтовая дорога только до Магадана. Вот еще один момент. В Магадане у водителя, который нас вез из аэропорта, спрашиваю, а куда ездите? Вот. Ну, вот летом, там, вот, ну, вот прошлое лето в Крым ездили. А сколько ехать? Ну, 1,5 месяца. Я говорю, в смысле 1,5 месяца? Ну, понятно, что чистого пути, может быть, не 1,5, но только до Якутска 2000 километров, и это грунтовка. Там, ну, дай бог, 200-300 километров за день пройдешь. А от Якутска еще через Байкал и так далее. Ну, вот мы за 1,5 месяца доезжаем, и потом еще обратно, я такой, месяц. У нас там большой отпуска и что-то еще. И ты думаешь, что мы тут переживаем, что нам теперь лететь не 2 часа, а 6, а люди 1,5 месяца едут. Вот.
4: Да, и на самолете-то не могут долететь, что ли? Почему они
3: едут? Ну, слушай, могут, конечно, самолеты долететь. Это нормально, самолет слетает. Но хочется на машине проехать. Я имею в виду, что многие же выбирают. Ну, в этом смысле, конечно. Не-не, это не то, что... Автомобильный туризм. Автомобильный туризм, конечно, да. Вот. Это автомобильный туризм. Ну, красивая природа. Я не могу сказать, что она, знаешь, такая захватывающий дух, как на Камчатке, или как я не был на Курилах, но говорят, что на Курилах что-то фантастическое просто. Вот. Сопки, в основном так, лес, тайга. Вот, много очень туда рыбаков ездит. Потом там есть действительно настоящие старатели, вот как, вот как мы их представляем, с водой, со всеми делами. Вот, но мы их не видели. Вот, на дороге там всякие медведи выходят, лисы. Вот. Сам, повторюсь, морской город Магадан, за ним там его держит в очень хорошем состоянии. Есть инфраструктура. И чтобы ты понимал, номер в отеле... Мы просто, так получилось, мы быстро очень организовывали, и не везде места были. Вот, и поэтому был, у меня да, остался только полулюкс. Простите, 50 тысяч за ночь стоил, чтобы не так вот, да никто, никто не сомневался, чтобы никто не сомневался, да. Вот. А обычный номер там 15-20. Ну, вот так вот. Да, классная гостиница, очень хороший ресторан, прям такой, знаешь, в московском стиле, имеется в виду по обслуживанию, по меню, что-то проработанное. Ну вот, так что в целом позаходили в обычный торговый комплекс, но обычно московский торговый комплекс только маленький. Вот, поэтому вот эта легенда о том, что, знаешь, вот есть Москва, а все остальное ну, просто находится в 19 веке, нет, это не так. В Магадане просто тяжело и, с точки зрения климата. Там месяц, считай, лето, а дальше потом такой и влажность из-за моря есть. В общем, молодцы люди, которые там живут, чего-то добиваются, достигают, потому что в конце концов, благодаря именно и таким городам, есть общее развитие страны, ну, потому что иначе как у нас добываются все полезные ископаемые и все остальное. Вот. Ну, вот я в похожем городе Норильск, но вот там тоже непросто, и тоже старается. Помню, там был класс в библиотеке замечательный, который такой сделан очень в современном стиле. Вот получается непросто все, но везде очень сильно старается. Это, конечно, оставляет надежду. И в хорошем настроении все, не то что не грустные, не мрачные. Ты с людьми разговариваешь, они там, в общем, настроены позитивно.
2: А вот. Бензин сколько стоит, Саш?
3: Я же... Там проблем с бензином нет, насколько я понимаю, и не
2: было ни разу.
3: То есть
2: ты не смотрел, да?
3: Я там не смотрел, но я спросил, до вас докатилось? Говорит, нет, до нас не докатилось, у нас этой проблемы не было. Я так понимаю, что Дальний Восток, по-моему, ну, там же свои НПЗ, и до них, по-моему, не долетало ничего.
2: Ну, у нас везде там... же свои НПЗ, да. Это еще была политика партии в советские времена, что везде свои НПЗ должны быть.
3: И поэтому до них ничего не долетело. Да. И скорее... Ну, по-моему, так же, как сколько он сейчас? 70-80, сколько рублей стоит?
2: 70.
3: Ну, вот как-то 70. Так, мне это не удивляло. Я помню, что вот я ехал когда... Вот в Новосибирске, там где-то мы проезжали, было дорого достаточно.
2: Был я просто только что вот из Дагестана вернулся, там прям очень интересная ситуация, когда-нибудь расскажу, когда будет время. Но там это связано не с кризисом бензиновым, а с политикой бизнесовой. У них бензин 135 рублей стоит на заправках сейчас.
3: Ого! Да. 135. Вот. Слушайте, ну, в Москве очереди появились за бензином опять, кстати, опять очереди стали. Я видел позавчера, позавчера мы ездили, и очереди большие, да.
2: Ну, вчера, кстати, была на эту тему большая статья, что перестали запрещать заливать в канистры, и люди опять ломанули сделать запасы. И это про Московскую область было.
3: Господи.
2: И что, да, опять это создали ажиотаж. Все в подвалы пихают эти канистры десятками, сотнями, на всякий случай, на зиму, от греха подальше. Вот, и, собственно говоря, это и вызывает ажиотаж. На самом деле, очень логичная ситуация, да.
3: Эти канистры будут там же, где гречка закуплена во времена ковида, правильно я понимаю?
2: Да. У нас был эфир, вот мы с Петром сидели, у нас кто-то из специалистов, я уж не помню, кто сказал, что, ребят, ну, у бензина есть срок годности, алло, вы чего? Причем этот срок годности практически как у этого самого, у сливочного масла, не очень большой, то есть там, ну, да? Полгода, да, и все. И дальше уже...
3: А потом он начинает портить двигатели.
2: Он портит двигатель, конечно. Uh-huh. Так что это тоже такая, знаешь, штука, думая, что ты запасешься нефтепродуктами на всю оставшуюся жизнь, это не совсем так. Гречкой запастись проще, чем бензином, вот скажем так, если она герметично закрыта. Вот, так что с канистрами аккуратнее. Так, что у нас тут есть вопрос, у нас минута до перерыва на радио. Вопрос Александру Петру и Трофиму Григорий Л. задает. Давайте я его прочитаю, а ответим мы на него между эфирами, между радиоэфирами. Интересно ваше мнение. Пример уехавшей инстасамки для депутатов. Я, кстати, не знаю, она там инагент, не инагент, кто она там у нас.
3: Нет, конечно.
2: Нового созыва. Будет ли примером более тщательного отбора людей для пиара и контакта с молодежью? А то, извините, облажались и не раз с выбором молодых звезд. Хороший вопрос, кстати.
3: Во-первых, она, по-моему, не уехала, а просто в отпуск поехала куда-то еще.
2: Она сообщила, что она уезжает за границу и переводит свои песни на английский язык. Я видел чуть ли не в РИА Новостях это все. Вот.
3: Ну, даже хорошо, даже если так, а в чем проблема? Она что-то плохое про страну сказала. Но у нас людей, которые...
2: Ну, что ее в общественную палату назначали, там хотели назначить, там еще что-то. То есть такие вот, ее как пример молодежи, ну, общественного деятеля.
4: Она хотела выступать в Совет Федерации. Там что-то.
2: Совет Федерации ее звали выступать.
4: Скандальная история, ее пригласили выступить, рассказать там. Вот. Ну, бывает.

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. Мировая политика с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам в 17 часов на радио «Спутник». Великая, драматическая, родная, русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». Риски развития онкологических заболеваний. Контекст. Главный онколог Минздрава, академик Андрей Каприн, назвал факторы, провоцирующие тяжкий недуг. В их числе курение, сахарный диабет, ожирение и вирус папилломы. К злокачественным новообразованиям кожи, включая меланому, может привести неумеренное пребывание на открытом солнце. Наибольшую опасность это представляет в детском возрасте. Врачи советуют избегать нахождения на солнце в дневные часы, пользоваться солнцезащитными средствами и прикрывать кожу. Также рекомендуется отказаться от вредных привычек, внимательно следить за рационом питания, вести активный образ жизни и ежегодно проходить диспансеризацию, во время которой россияне получили возможность пройти обследование для выявления самых распространенных видов онкологии, в частности, рака молочной железы у женщин и предстательной железы у мужчин. В рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» повышено финансирование лечения онкопациентов. К 2030 году доля больных, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза, должна достигнуть 67%. В России появляются препараты для лечения рака. Однако рост болезней сердца, онкологических диагнозов и диабета пока вызывает опасения у медиков. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
2: Студия Наталья Бут. Здравствуйте. Два человека пострадали при ракетной атаке на Самарскую область. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Ранее он доложил, что ВСУ нанесли ракетный удар по промышленному предприятию. На месте был сформирован оперштаб. Работают все экстренные службы. Автобус с российскими туристами попал в ДТП во Вьетнаме. Один человек погиб. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии. Вьетнам остается одним из самых популярных направлений у россиян. За первые 6 месяцев текущего года там побывали почти 743 тысячи российских граждан, что почти втрое превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Более 56 миллионов доз вакцин для профилактики гриппа будет поставлено в российские регионы. Об этом рассказал помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Ранее о необходимости пройти вакцинацию от гриппа в сентябре или октябре сообщали в Роспотребнадзоре. По словам экспертов, это необходимо, чтобы перед стартом эпидемического сезона организм успел сформировать защитный иммунитет. Франция, Германия и Британия, опасаясь быть исключенными из переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта, работают над собственным форматом переговоров, утверждает газета «Нью-Йорк Таймс». Франция и Германия. Они играют ведущую роль в разработке европейской позиции, при этом Британия проявляет осторожность ввиду того, что с приходом к власти нового премьера Энди Бёрнама Лондона не желает проверять на прочность отношения с американским лидером Дональдом Трампом. Ранее в Кремле заявляли, что Россия не видит смысла в участии европейцев в переговорном процессе, так как подавляющее большинство точек зрения в Европе больше способствует продолжению войны, а не попыткам мирного урегулирования. В Казани признали запрещенными к распространению объявления о сдаче жилья в аренду с пометкой «Только для славян». Предложение об аренде такой недвижимости ранее вывел районный прокурор города в популярной соцсети. Суд в начале августа подтвердил, что дискриминация потенциальных арендаторов по признакам расы, национальности, языка и отношения к религии запрещена законом. Великий русский писатель Федор Достоевский стал самым популярным русским автором у немецкоязычных читателей в Европе. Также в список входят Антон Чехов, Лев Толстой и Михаил Булгаков. Об этом рассказал лауреат российской премии «Читай Россию» и государственной премии Австрии в области художественного перевода Александр Ницберг. Ранее внук бывшего президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голля рассказал, что Федор Достоевский входит в число любимых русских писателей и у французов. Он отметил, что во Франции также очень любят Льва Толстого, Николая Гоголя, Ивана Тургенева и Александра Пушкина. Пока это все. К данной минуте следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Изолента Лайф.
3: Точку зрения можем обсудить. Доброе утро. Продолжаем наш эфир. Петр Лидов, Трофим Татаренков, Александр Цыпкин. Мы обсуждали как раз перспективы молодых людей, которые уезжают в молодом возрасте поработать куда-то за границу, пожить, поучиться и так далее. Хорошо это или плохо? Вот Трофим Викторович считает, что это плохо, особенно если это страна, которая относится к категории, которую он обозначает как враг. Вот. Ну,
4: вот,
3: не знаю, жизнь, мне кажется, сложнее немножко.
4: Мы с Петром считаем, просто чтобы коннотацию определенную задать. 8 августа, новость, 8, совсем рядом. Турция продает Украине 70 ракет М-39 «Атакамс», 12 пусковых установок М-270, также должна продать 2524 реактивных снаряда М-26 с кассетной боевой частью, 47 203-мм кассетных снарядов для САУ-2С. С1 «Пион». 8 августа наш друг ближайший, которому мы за полцены продаем нефть, газ, вот это вот все, продает огромное количество боеприпасов, дефицитнейших в нынешний момент в мире боеприпасов, Украине, нашему врагу. Прямо сейчас, 8 августа. Это как?
3: Это работает. Партнер, да, безусловно. Партнер. Она, с одной стороны, она партнер и Украины, и партнер наш. И в этом смысле, ну вот еще раз, я ссылаюсь на заявление Лаврова, которое он сделал, по-моему, позавчера или вчера вышло это интервью в ГТРК, большое интервью, касающееся, кстати, очень важных проблем на украинском фронте, но в частности по Турции. Его слова были: да, Турция наш партнер, у нас с ними серьезные отношения, у нас очень широкий круг вопросов с ними. И здесь, ну, то, что ты процитировал, можно, значит, относиться к этому двумя способами. Можно сказать, что это наш враг, в связи с тем, что они нашему врагу поставляют там, значит, вооружение, я не знаю, там, гуманитарную помощь, продукты питания, стройматериалы, не знаю, там, горюче-смазочные материалы, все что угодно, да. То есть любая страна, которая что-то Украине поставляет, автоматически должна считаться нашим врагом.
4: Нет, конкретно оружие вас интересует, Петр Алексеевич.
3: Ну, а почему именно оружие? Ну, хорошо, а если им поставляют...
4: наших солдат.
3: Я понимаю. А если им поставляют, ну, например, там, я не знаю, там, какие-нибудь консервы, которые едят украинские солдаты и так далее. Ну, оружие хорошо, пусть будет оружие. А оружие Украина за деньги покупает по всему миру. В том числе ходят такие вот упорные слухи. И у Сербии, которые вот люди... с твоим мировоззрением считают сильно братской страной.
4: Вот, не считают, ничего подобного, не надо мне приписывать.
3: Сербия и вот это все.
4: Вот. Сербия вот уже очень давно заняла антироссийский трек.
3: Хорошо, очень окей, давно. Хорошо. Значит, все враги.
5: У Китая
3: все
5: покупают. Враги. У Китая.
3: Просто с таким подходом, оружие, что все враги.
4: У Китая вот. Не покупают.
3: Ну, они покупают электронику, дроны. Допустим, или еще что, что-то, которое покупают. Используют вооружение. Мир просто, Трофим, немножко сложнее, чем... Да, мы можем, конечно, всех объявить врагами. И, как многие советуют, там, проводить ядерные испытания где-нибудь, там, я не знаю, в Тихом океане, по территории каких-нибудь островных государств, чтобы всех напугать. Но, на мой взгляд, да, сложный мир, к сожалению, вот оно так. Да, мы проводим спецоперацию. У нас и Украина, кстати, формально не враг. Она не является нашим врагом. И украинский народ нашим врагом не является. Является нацистский режим, ну и так далее, со всеми вытекающими. А с Турцией у нас серьезное отношение, партнерство. Там. Более того, Турция является для нас ключевым на сегодняшний день хабом. А кто хочет перелететь там, в любую страну мира, летает через Стамбул. Вот. Поставки там, серого или прочего импорта в обход санкций идут тоже в значительной степени через Турцию. Поэтому как бы, я-то не против того, чтобы Турцию назвать врагом и запретить гражданину Армении, кстати, Спирцянову, который, кстати, сменил российское гражданство, несмотря на то, что он из города Краснодар, чтобы играть за сборную Армении. Он стал еще армянином и поехал играть вообще в Турцию. То есть он враг вообще, я не знаю, там со всеми, по всем значит, вопросам. И геноцид армян, там еще и все остальное. Но мир просто немножко сложнее. И так вот категорично рассуждать, что если тебе в Италии не понравилось, то туда ездить нельзя, потому что там клоака, ну, это я бы немножко...

0: жизнь, да, он имеет право на это,
1: Тоже
0: и слава
1: здорово.
0: богу, у нас страна с открытыми границами, у нас есть свобода передвижения, в отличие от той же самой Украины, где этого нет, и близко сейчас. Ну вот, а Трофим считает, что это недопустимо и так далее. Дальше разговор зашел, там, пример того же самого Александра Овечкина. Трофим справедливо сказал, что было 25 лет назад. Ну, я спросил, что сегодня, если хоккеист едет в НХЛ, это преступление. Вот я так не считаю, потому что действительно мир очень многообразен. Мы сами, если не ошибаюсь, продаем ресурсы, собственно, да, по-моему, до сих пор мы продаем в Европу ресурсы, да, хоть в каком-то объеме, если не ошибаюсь. Ну вот, поэтому чего уж говорить. Ну вот, я считаю, что как раз для молодых людей посмотреть мир очень полезно, очень важно. Тем более они сделают выводы и вернутся. И вот там был один еще из моментов. Мы же всячески пытаемся сделать так, чтобы к нам приезжали люди из других стран, тоже молодые. Мы хотим, чтобы молодежь Индии, Китая, Средней Азии приезжала к нам, училась у нас, мы об этом говорили 2-3 программы. Если мы это поощряем, мы это стимулируем, тогда почему же, и Трофим за это, почему же мы тогда не считаем, что наша молодежь имеет право на такой же жизненный опыт? Да, и дальше уже по всему миру люди распределяются, и здорово, что и к нам приезжают, но при этом, да, и от нас могут поехать куда-то. Иначе не работает, нельзя построить такой мир, в котором в одну страну, и в нее можно приезжать и нужно, а из нее нельзя. Так это не работает, мне кажется. Вот. Тем более многие сейчас увидят, а сколько людей вернулось-то, сколько молодежи приехало и сказало, слушайте, ну нереально там по тем или иным причинам учиться, потому что есть давление, вот, допустим, на вот такой ультралиберальной идеологии, и многие возвращаются учиться в Россию. Либо говорит, нет возможности для открытия собственного бизнеса. То же самое Германия, все настолько в общем, испорчено, это забюрократизировано. Но вот, приехал в Москву или там в другой регион, что-то стал делать. Замечательно. Это та же самая ситуация, как запретить людям из условного Нижнего Новгорода ездить в Москву, пытаться найти себя. А многие, вот у меня целый проект, не провинция, 25 серий был проект, людей, которые вернулись из Москвы в свои города и сказали, у нас лучше, нам нравится здесь жить. Ну, так это та же самая история. Давайте запретим просто из своего места приезжать, крепостными сделаем всех, и нельзя будет двигаться. По сути дела, большой разницы такой вот нет, и уезжает человек из условного там, Магадана попробовать Москву, или из Москвы попробовать Дубай. Да, магаданские жители могут сказать, как же так? Только к нам можно ездить. Нет, не работает. Слава богу, люди должны
1: Нет, только
0: путешествовать по
1: тут он
0: миру.
1: будет пробовать на Россию, а там он будет пробовать на Дубай. Вот вся разница небольшая, маленькая
0: Еще раз,
1: такая.
0: еще
1: Вот у
0: раз. Мы
1: нас на
0: хотим,
1: Кипре
0: чтобы к нам...
1: сейчас сидит несколько тысяч наших айтишников, которые делают не для нас лучшее, а для них. Они
0: А ты
1: сейчас
0: хочешь как?
1: работают против России во многом. Некоторые нейтрально, некоторые против России.
0: Ты же
1: Просто потому
0: сам
1: что им там
0: говорил,
1: выгодно.
0: ты сам говорил не так
1: Ну,
0: давно,
1: а что
0: что
1: делать? Ну,
0: негативный...
1: человек ищет, где выгодно, Трофим.
0: Ничего
1: Ну,
0: не
1: так
0: делать.
1: не бывает,
0: Ничего
1: что...
0: не делать.
1: Что за...
0: Я,
1: А что
0: кстати,
1: за политика?
0: ошибся про Спирициана. Он уехал, конечно, не в Турцию, а в Саудовскую Аравию. Прошу прощения. Турция Да.
1: прилетела, как бы, не то, что зря, но, в общем, все равно по делу от Трофима. Вот, так что я думаю, что
0: А, Трофим, ты
1: сути не
0: предлагаешь
1: меняет.
0: что?
1: А
0: Ввести
1: что
0: ограничения
1: делать-то?
0: на
1: Ну,
0: передвижение?
1: хорошо. Как?
0: Что, границы закрыть?
1: Что?
0: Крепостное право ввести?
1: Или
0: Или что
1: вот,
0: ты
1: вот тоже
0: хочешь?
1: мне всегда нравится аргумент, они едут там, потому что им выгодно. А извини, а ты работаешь, потому что тебе не выгодно, что ли? Все мы работаем и делаем то, что мы
0: Я
1: делаем, потому
0: не
1: что нам
0: всегда
1: выгодно. работаю, когда мне выгодно. Я
0: Ну нет,
1: очень
0: хорошо,
1: часто
0: давай
1: делаю
0: тебя
1: это
0: за
1: в
0: скобки,
1: пользу.
0: мы тебя за скобки
1: Ну, ты
0: вынесем,
1: меня
0: ты
1: спросил, я тебе
0: работаешь.
1: ответил.
0: Ты
1: Вот смотри,
0: альтруист.
1: ты меня
0: Но
1: спросил.
0: большинство
1: Нет,
0: людей
1: я не
0: объективно
1: альтруист.
0: делают то, что выгодно. Вот,
1: Значит,
0: поэтому...
1: еще раз, ты меня спросил, ты всегда делаешь,
0: Да.
1: когда выгодно? Я говорю, нет, не всегда, я не альтруист. Я не альтруист и точно так же живу за деньги. Но зачастую, как ты отлично знаешь, сам лично, и ты тоже точно такой же, когда встает задача временами что-то сделать бесплатно для пользы общего дела, ты, как и я, делаешь это бесплатно.
0: Ну, как это нормально, то все так делают. Понимаешь?
1: Ну, все так делают, но просто я к тому, что это вот аргумент, что они ищут выгоды. Ну, конечно, они ищут выгоды. Это их жизнь, они ищут
0: Они ищут выгоды
1: заработать.
0: самореализации. Здесь у них по каким-то причинам не получилось. Ты сам, опять же, не так давно сказал, что, к сожалению, мы создали этот неприятный прецедент с несколькими сразу технологическими, очень умными товарищами, которые вынуждены были уехать и так далее. И ты сам сказал, что это плохо, да? Вот действительно нужно
1: Ну, так
0: создавать
1: надо решать
0: здесь.
1: этот вопрос, Саш, правильно?
0: Да,
1: А не
0: поэтому
1: говори, что это
0: правильно.
1: нормально. Я про это тебе и
0: Хорошо.
1: говорю. Надо решать вопрос, чтобы они не уезжали, не запрещать,
0: Как?
1: например, а сделать какие-то условия определенные.
0: Вот. Так и у нас, у нас
1: Отменить
0: делаются
1: налоги,
0: условия.
1: например, на IT-индустрию, на стартапы там, на 10 лет, как это сделано в Дубае, в том же. Просто брать лучшие опыты из других стран.

0: стран. Делать, например, как в США, в штате Кентаки, да, сделано, что у них нулевой налог на все стартапы, или в этом самом, в Силиконовой Кремниевой долине, нулевой налог на все стартапы, и венчурные инвестиции не облагаются налогом. Почему это не взять на вооружение-то, например?
1: Вот здесь я тебя полностью поддерживаю, но мы сейчас говорили не в категории условий, а в категории некого общественного порицания. Я не считаю, что общественное порицание должно касаться людей, которые пробуют себя, не высказывают антироссийскую позицию, не занимаются антироссийской деятельностью, а хотят посмотреть мир. Но мне кажется, это полезно. Хорошо, я принимаю еще твои соображения насчет того, что сейчас мир разделился на нам страны дружественные и недружественные. И, допустим, наверное, наш человек, который работает на ВПК, условно говоря, поехал там в США и стал работать на ВПК Америки, ну, наверное, по-человечески можно сказать, ну, не очень хорошо. Вот. Тут я с тобой не спорю. Но если он просто поехал какой-то стартап делать, ну, наверное, имеет право. Если он сделал, вернулся и... Если он актер, который играет в Голливуде, к примеру. У нас сейчас есть...
0: Да на актеров ребят, вообще все равно, честно тебе скажу.
1: Ну, то есть, в чем разница между хоккеистом и актером? Объясним.
0: Да я говорю, мне на спортсменов и на актеров абсолютно по барабану. У нас есть отрасли, в которых мы проседаем из-за того, что лучшие люди уезжают за границу. Мне абсолютно так. Все равно на спорт, вот. Кино, театр и все вот это. Абсолютно все равно. Я могу морально смотреть на какого-то человека, как он принял решение поехать во вражескую страну работать, если сейчас идет война. Это мои моральные тараканы, они к делу не имеют отношения. А вот по поводу того, что специалисты важнейших отраслей, где у нас дефицит, где у нас не хватает людей, где у нас там по 500 вакансий объявляется каждый день на HeadHunter, когда эти люди уезжают за границу, вот это проблема, и с этой проблемой
1: проблема,
0: надо бороться,
1: да.
0: Ее надо решать.
1: Это другой совершенно
2: клиент. Каким образом, Трофим, а как ее решать?
0: Я только что сказал, как. Надо налоговыми, создавать условия для того, чтобы люди
2: у нас не есть льготные
0: предприятия, а в России.
2: Ну, я думаю, что здесь не в налогах.
0: У нас есть для АвтоВАЗа льготная. Вот мы платим все наши утильсборы, чтобы АвтоВАЗ сидел и делал.
2: У нас для IT-компании вот есть льготное налогообложение. Вот
0: понимаешь, для а для IT нету такого.
1: Есть. Слушайте, можно другая тема?
2: Короче? Почему нет? Есть, нет. У нас есть льготное налогообложение для IT-компаний. Это неправда. Да. И если просто ты ознакомишься с этим вопросом, то ты поймешь, что там есть...
0: Ознакомился.
1: И... У меня вопрос другой.
2: И что, ничего нету, ты хочешь сказать?
0: Есть, но оно просто на... Вот ни в какое сравнение не идет с тем, что есть в США и на Кипре, и в Арабских Эмиратах. Ни в какое сравнение не идет.
2: Если мне кажется, другие...
0: То ты это увидишь.
2: Это не вопрос ставки налога. Это не вопрос ставки налога. У нас ставки налога начинаются с нуля вообще для IT-компаний, там, и для стартапов в том числе.
1: Это имеет следующий вопрос имеет прямое отношение к нашей теме. Смотрите, сейчас я все чаще и чаще и от молодежи, и от среднего возраста начинают получать вопросы, типа, ну, ты там же крутишься в этих в сферах, а что... Будет мобилизация, не будет, и это влияет на решение уехать, не уехать гораздо больше, чем любая налоговая история. Глубоко, к сожалению, у нас это постоянно такой фон. И я, опять же, столкнулся с тем, что я в социальных сетях запрещенных, ну, в основном запрещенных это происходит, хотя и в телеге тоже это есть, вот. Ну, ты все время сталкиваешься. Вот, уже совсем, потом, понятно, выступление с опровержением и так далее. Я сейчас не спрашиваю, у вас будет мобилизация или не будет, никто из нас не знает на 100%. Вот. Как вы думаете, с чем связано, то есть какой смысл вот в информационной борьбе эту тему так разгонять активно? То есть она активно разгоняется, в том числе тем, кто работает против нас. Это смысл, чтобы люди стали уезжать из страны молодые, боясь мобилизации, либо раскачать что перед чем. Вот я пытаюсь найти в этом такой смысл. И вот задаю вопрос, вы сталкивались с этой тематикой, не сталкивались? Кстати, что вы сами думаете, возможно ли в ближайшие там, полгода такая мобилизация, как была вот тогда, в 2022 году, ну, достаточно серьезная, затронувшая большое количество людей, вот так или иначе. Что вы по этому поводу думаете? И зачем наши конкуренты, наши, или там, в прямом смысле слова, враги, эту тему раскачивают, чтобы все у нас боялись? Цель – отъезд? Или вот то, что... Просто цель дестабилизации мне не очень понятна. Вот чтобы что? Народ нас явно на улице, там никто не выйдет в нынешней конструкции. Ну вот, а выборы они все равно пройдут. Вот можете мне это объяснить недалекому, такому непонимающему, зачем это делается? Все, Трофим, ты только можешь защитить честь неуезжающих. Ну, пожалуйста, ты вот, у тебя там каждый день выходят пояснительные бригады. Можно мне лично в эфире пояснительную бригаду?
0: Вот. Так а что, я зачем? Считаю, что это действительно та самая дестабилизация.
1: Просто какой они... смысл? Чтобы что? Чтобы что?
0: Чтобы люди были недовольны правительством. Чтобы люди были недовольны происходящим вокруг. Чтобы люди на фоне отсутствия бензина, проблем с ценами там, и так далее, комплексно еще и боялись. Страх – это самый, наверное, серьезный манипулятивный инструмент,
1: самая мощная эмоция. Предполагают, что как результат народные волнения, апатия.
0: Да даже элементарное, даже элементарное снижение производительности труда, потеря мотивации. Это куча всего. Когда человек будет сидеть и думать, так, вот сейчас, так, у меня вещи вот собраны, сейчас мобилизацию объявят, и я быстренько в Сибирь уезжаю, там, не знаю, прячусь в лесу. Они же не знают наш менталитет. Ну, как бы они его знают, но они знают его в своем какой-то своей интерпретации. Они у нас, если ты помнишь, с чего начинали, они вводили санкции на роскошь изначально. Потому что они думали, что люди, которые пользуются роскошью, могут влиять на руководство страны, соответственно, потеряв доступ на роскошь. У них, кстати, на Северную Корею до сих пор санкции на роскошь. Потому что они уверены, что элиты Северной Кореи таки все-таки будут воздействовать на Ким Чен Ына. Понимаешь? Потому что у них не купить ему Баленсиагу какую-нибудь там или что-нибудь еще. Понимаешь, они нас так видят. Мне кажется, что это вот в этом суть. Может быть, я не прав в очередной раз, как всегда, но мне кажется, что тут просто дестабилизация как таковая, вызывание страха у людей, перманентное давление на психику человека, когда он постоянно находится под давлением. Бензин там плохо, тут плохо, обстрелы плохо, интернет плохо, дроны плохо, БПЛА летают, вот это все. Им кажется, что русский человек сломается и перестанет любить родину свою. Вот. Мне кажется так.
1: Петр, а ты согласен здесь в этом вопросе?
2: Да, полностью согласен. Да. Ну, у них просто нет другого варианта. Есть два пути, собственно, победить в боевых действиях. Вот, и победа в гибридной войне, она как раз подразумевает некую смену режима. Не зря они там раскачают тему. Они, я имею в виду, в Запад в основном, что Путин, вот уйдет Путин, и все сразу изменится. Это единственная ставка, которая у них есть. На это нацелен был 40-дневный план Зеленского, на это нацелены удары по НПЗ, Wildberries и прочим. И это единственный вариант, который они пытаются реализовать. Он, кстати, успешно реализовывался в разных странах, в том числе в самой Украине. А вот если взять Майданы там разного периода времени. Поэтому это единственная надежда, но это без вариантов вообще. То есть шансов у них нет ни здесь, ни там. И мы их дожмем, и я думаю, что уже довольно скоро.
1: А в саму мобилизацию вы... Знаете, это, конечно, не вопрос веры. Да, как вы считаете, возможно, на ближайшие там полгода-год, есть ли на это какое-то требование?
2: Не очень понятно, зачем. Вот здесь кто-нибудь объяснит, для чего, тогда будет понятно, значит, нужна она или нет. Если смотреть на то, как Россия действует с точки зрения реализации стратегии, то, мне кажется, мы подошли к тому моменту, вот разница между нами и ими, Западом, в том, что они все время рассказывают, объявляют и так далее, с целью вызвать панику и прочее, о своих будущих успехах, а мы спокойно готовимся. И вот мне кажется, когда все, ну, скажем так, ресурсы необходимые сходятся и готовы, то мы наносим удар сокрушительной силы, который вот сейчас начал наноситься, и у нас все ресурсы для этого, я так понимаю, ну, плюс-минус готовы. То есть достаточное количество ракет, достаточное количество живой силы, достаточное количество экономического ресурса и достаточное количество всего, чтобы спокойно довести все до конца. Я не, лично, опять же, я тут не знаю, может быть, но мобилизацию, тут надо понимать вот какие дополнительные аспекты. Что первое, если вы хотите мобилизовать людей, это не просто, значит, вот вызвать их в военкомат и отправить куда-то там на фронт. Это первое. Их надо одеть, накормить, создать инфраструктуру, где они будут проживать, где они будут готовиться. Это очень, это крайне серьезный экономический процесс. Крайне серьезный. Вот. Это люди неподготовленные. Соответственно, это как минимум полгода нужно на то, чтобы их подготовить. Ну и так далее. То есть, это довольно серьезная плановая операция. Поэтому, если мобилизация какая-то будет происходить, то она должна происходить с прицелом там, на значит, вот, ну, какой-то отдаленный срок. Потому что это не Первая мировая война, когда ты миллион крестьян там, значит, поднял, дал им по винтовке и шапке, и они пошли там, значит, в окопы. Так сегодня не работает, в этом нет необходимости, потому что их всех убьют сразу же, если они там не помрут по дороге от отсутствия снабжения. Поэтому вот с этой точки зрения я как-то не очень провижу такого. Но черт его знает. Тут, наверное, есть какие-то и поумнее люди в этом смысле, чем я.
0: Да. Ну, вот, тут, но... как бы, Саша, это не совсем нашего ума дело. Ну, вот уже я для себя могу точно сказать, я не про мобилизацию. Будет, значит, будет. Не будет, значит, не будет. Как сочтет государство, так и будет. Надо будет тут... пойти родину защищать, встанем и пойдем.
2: Тут есть еще один вариант. Ну, например, открытие какого-нибудь масштабного фронта нового. Ну, условно, значит, там какое-нибудь мощное наступление, я не знаю, там, объединенных войск, которых не существует на сегодняшний день, я уж не знаю, куда-нибудь на, не знаю, Калининград или еще куда-то, черт его знает куда. Вот. В этом случае, возможно, стратегически мы начинаем понимать, что мы вступаем в полноценную войну надолго, и нам нужно обеспечивать тылы, там, ну и так далее, вот такое что-то. Но я не уверен, мне кажется, что Европа вообще не в состоянии ничего сделать, и все их рассказы там какую-то войну, это так, в пользу бедных. Это политические декларации, в первую очередь, предвыборные у российского.
1: Тогда другой вопрос.
2: Не вижу я, вот, честно говоря.
1: В нынешней нашей политической конструкции возможно ли, чтобы человек статуса и уровня Дмитрия Анатольевича Медведева, который, если я правильно понимаю, совсем недавно говорил, что мобилизация не нужна, ее он не представляет, чтобы она была. То есть он дает некий прогноз. Я помню, там, чуть не 98-й год, когда неделю до дефолта кто-то, чуть не Ельцин сам говорил тоже, дефолта не будет, либо кто-то из его правительства, неважно. То есть, в общем, в тот момент, если государство говорило, этого не будет, с большой вероятностью это происходило. Как вы считаете, изменился ли у нас подход? Вот мы сегодня неоднократно слышали от ряда высокопоставленных наших государственных служащих о том, что мобилизации не будет. Возможна ли ситуация, при которой... Вот, не будет ответственности за вот эти слова, скажем так. Вот, мне кажется, у нас все-таки ситуация изменилась, и уже вот так вот, что сегодня сказали не будет, а через месяц она есть, ну, мне кажется, сейчас такое невозможно. Они сказали бы, не знаю, сомневаются, решение там у Верховного Главнокомандования, но если, я правильно понимаю, и, по-моему, и из Совета Федерации, из Госдумы кто-то из депутатов ответственных сказал, и сам Дмитрий Анатольевич Медведев сказал, что этого не будет.
0: Да сейчас все вот говорят, ну не будет. Да. Ни одного человека не сказал бы, что будет.
1: Вот мое мнение, что мы ушли от той конструкции, когда государственные люди могли что-то сказать, зная, что они прямо сейчас обманывают. Может быть, я наивный.
2: Ты знаешь, ты не наивный. Мне кажется, что тут надо вспомнить поздний очень Советский Союз, Павловскую реформу, который, вот, мне кажется, с точки зрения коммуникации с народом, вбила просто жирный такой, если можно так сказать, гвоздь в крышку гроба там всего. Это Павловская реформа, когда в ночь на, там, я не помню, какое число, в 91-м году, в январе, объявили, что с завтрашнего дня, значит, вот эти вот купюры больше там и так далее. В ночь, за ночь. То есть, вот настолько.
0: Там диктор это даже офигел.
2: Извините. Да, это полная дискредитация власти. Я думаю, что Борис Ельцин выступал примерно в том же, так сказать, жанре, с этими руками там и так далее. И мне кажется, очень много поменялось с тех пор, и сегодня это, мне кажется, невозможным просто такое в ночь что-нибудь объявить.
0: Мне кажется, обращаемся, конечно, с радиослушателями, друзья мои.
2: Должен быть диалог, 15 секунд. И власти это прекрасно понимают. Тем более выборы еще.
0: Да. Прощаемся. Да,

0: Они как будто с другой планеты.
1: Подают непонятные сигналы.
2: Выглядят очень странно.
3: И, кажется, готовы объединиться против нас.
4: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Все новости теперь доступны на нашем канале в Макс. Переходите, читайте и слушайте. Радио нижнее подчеркивание «Спутник». Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
5: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
4: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
5: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
4: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
5: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
4: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В российской столице полдень, в Перми 2 часа дня, в Якутске 6 вечера. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. Автобус с российскими туристами попал в ДТП во Вьетнаме. Один человек погиб. Израиль вновь атаковал объекты Хезболла на юге Ливана. В Индонезии возросло число погибших в результате землетрясения. Теперь подробнее. Вооруженные силы России продолжают нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами большой дальности по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. По данным Минобороны, в порту Южный поражен склад с ГСМ, в порту Одесса поражен патрульный катер, привлекавшийся к проводке морских судов с грузами военного назначения. Кроме того, поражена инфраструктура порта Измаил, используемая для нужд ВСУ. Россия и КНДР продолжают усилия по развитию и укреплению сотрудничества. Союзнический характер отношений нашел отражение в ходе поддержки Пхеньяном специальной военной операции на Украине. Об этом заявили в российском МИДе. В комментарии, приуроченном ко дню освобождения Кореи от оккупационных войск Японии, в ведомстве отметили, что заложенные в 1945 году традиции боевого братства стали надежной опорой для развития дружественных отношений между Москвой и Пхеньяном в новую историческую эпоху. В Международном комитете Красного Креста отказались комментировать судьбу порядка 300 курян, пропавших после вторжения ВСУ в 2024 году. Организация в марте 2022 года открыла бюро Центрального агентства по розыску по вопросам, связанным с международным конфликтом между Россией и Украиной. Оно выполняет функции нейтрального посредника и собирает, систематизирует и передает информацию о судьбе и местонахождении военных и гражданских, пропавших без вести или разлученных семьями. Автобус с российскими туристами попал в ДТП во Вьетнаме. Один человек погиб, еще двое получили травмы. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии. Авария произошла в провинции Ламдонг. Экскурсионный автобус следовал по маршруту Нячанг-Хошимин. Туроператоры и страховая компания находятся на связи с пострадавшими и оказывают всю необходимую помощь. После происшествия туристы, не нуждающиеся в госпитализации, возвращаются в Нячанг. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются вьетнамскими правоохранительными органами. Армия обороны Израиля заявила, что атаковала инфраструктуру движения Хезболла на юге Ливана в ответ на действия против сил Цахал, действующих в зоне безопасности. Напомню, Ливан и Израиль в конце в июне в Вашингтоне заключили рамочное соглашение, которое предусматривает полное прекращение огня и восстановление контроля ливанской армии над югом страны при условии разоружения Хезболла. Несмотря на это, Израиль сохраняет военное присутствие на юге страны, откуда была вынуждена уехать значительная часть мирного населения. Число погибших в результате землетрясения в Индонезии возросло до 38. Об этом передают агентство Рейтер со ссылкой на представителей индонезийского агентства по борьбе со стихийными бедствиями. В ночь на субботу Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил о землетрясении недалеко от индонезийского острова Флорес. Его магнитуда составляла 7,7. Организованных туристов из России на индонезийском острове, по предварительной информации, не было. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Большим о маленьких.
2: Радио «Спутник» в эфире. Меня зовут Алексей Красильников. Я приветствую тех, кто нас смотрит, кто нас слушает, кто, может быть, пересматривает. А также тех, кто на нас подписан, естественно, в Макс-канале, радио нижнее подчеркивание «Спутник», а также во всех остальных соцсетях. В общем, всех приветствую на передаче «Большим о маленьких». Представляю вам ее постоянного ведущего, педиатр Антон Равдин. Антон, здравствуйте.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Алексей, всех приветствую.
2: Антон, как обычно, огромное количество на сегодня тем, вопросов, некоторые из которых...
3: Вообще шикарные темы еще.
2: Ах, вот так. Я хотел сказать сначала, что я прям предугадываю, что на некоторые из них вы скажете, ну, слушайте, ну, это что за тема? Это вообще не вопрос.
3: Да а нет, если... на самом деле, это, знаете, вот иногда бывает такое, что ты что-то об этом слышал, но не было никогда никакого удобного случая поинтересоваться об этом чуть глубже или спросить. Да, вот то, с чего, допустим, мы сейчас начнем, это, мне кажется, вот примерно такая тема. Да, многие об этом слышали, знают, но не совсем понимают, почему, чего с этим делать, как вообще люди с этим живут и так далее.
2: Ну, собственно, да, давайте раскроем уже, собственно, тайну. Предлагается
3: Интригу
2: побеседовать.
3: дня.
2: Да, побеседовать про такую проблему, как заячья губа. Что с этим делать? Возможно ли пластическая операция? В каком возрасте это возможно? Потому что есть, ну, очень известные люди, в особенности сегодня известные, которые совершенно спокойно с этим
3: Да.
2: и живут, и извините, играют как раз-таки лицом, и весьма востребованы, весьма
3: Совершенно
2: популярны.
3: верно,
2: И
3: да. И
2: Хоакин
3: на
2: Феникс.
3: телевидении, и в
2: Да-да-да.
3: кинематографе, да.
2: Да-да-да.
3: И телеведущие, да,
2: Вот,
3: есть такое.
2: поэтому, собственно говоря, насколько, ну, при этом нужно, конечно же, не забывать, что самые жестокие люди на свете это дети, и, конечно, попасть под их прицел оскорблений, высмеиваний, ну, или просто хотя бы шуточек, но это просто-таки гарантированная вещь.
3: Да, однозначно. Ну, давайте для начала подтянем матчасть, так скажем. Что такое заячья губа? По-научному это расщелина верхней губы. Есть еще одно состояние врожденное, с которым очень часто путают заячью губу, которое называется волчья пасть. И это уже расщелина неба. Да? То есть там полость носоглотки соединяется с ротовой полостью. То есть ты открываешь рот, а нёба наверху нету, и ты видишь, по сути, вот полость носа, которая для обычного человека, у обычного человека вскрыта от посторонних взоров, естественно. И это совершенно колоссально вообще другая история. Заячья губа чисто технически, в плане оперативного того же вмешательства, более простой порог развития. Это просто спонтанный порог развития, да, на который мы никак не можем повлиять. Ну, вот, к сожалению, почему-то так иногда случается. Нужно ли оперировать? Однозначно нужно. Почему, в каком возрасте, какие могут быть проблемы? Ну, с рождения основная проблема, с которой приходится сталкиваться, это, конечно, кормление таких детей. Потому что полной герметизации, ну, условно, да, ротовой полости присосания этот ребенок не может достигнуть, поэтому приходится использовать все возможные современные приспособления. Ну, самое простое, берется старая советская такая соска на стеклянную бутылку такого большого размера. Кто много лет назад ходил на молочную кухню, получал стеклянные бутылочки, из которых кормили вот такими сосками как раз, те меня поймут. И эта большая соска, она полностью погружается в ротовую полость и как раз закрывает весь объем ротовой полости, и ребенок спокойно из нее сосет, ну, герметизируя тем самым ротовую полость. Туда можно и сцеженное грудное молоко налить, или смесь, если ребенок на искусственном вскармливании, ну, тоже отдельно. В частности, есть специальные вставки, которые используются для кормления. В общем, варианты есть, они существуют, они продуманы.
2: Антон,
3: Если ничего не
2: разрешите
3: делать, да.
2: микроремарку, а что сейчас только у вас с
3: Да.
2: сосками изменилось, что сейчас уж не подходит?
3: А они сейчас, если вы просто откроете в интернете картинку, допустим, там вот этой старой советской соски и современной
2: Я
3: бутылочки,
2: боюсь,
3: в
2: если я в
3: которой...
2: интернете нажму «старая советская соска», боюсь, у меня история поиска такая будет, что мне потом от начальства прилетит.
3: Хорошо. Соска от советских бутылочек. Давайте так. Ну да, ремарка хорошая. Значит, вы поймете, что та соска, она более вытянутая, и у нее она более широкая, что ли, в основании, причем это широкое основание может попасть в ротовую полость по своему объему.
2: То
3: А у
2: есть, если я вас
3: современных
2: про... Да.
3: бутылочек вот этот сосок,
2: Наоборот,
3: который
2: да?
3: они сосут, он маленький, короткий, да?
2: Все понятно, да.
3: То
2: Если
3: есть
2: по картинкам очень
3: он...
2: хорошо заметно, где, да.
3: Да, ну вот, да, по объему просто они разные, форма разная, форма разная. Значит, если мы ничего не делаем с заячьей губой, мы получаем трудности с питанием, естественно, проблемы с дыханием, потому что могут сопровождаться эти пороки развития с деформацией носа в том числе. Нарушение речи, артикуляции, ну, естественно, конечно же. Да, стоматологические, ортодонтические различные проблемы. Да, деформация лицевого скелета. Ну, в общем, целый каскад неприятных историй. Поэтому, конечно, таких деток нужно оперировать, можно, нужно оперировать. Этим абсолютно успешно занимаются челюстно-лицевые хирурги. Это не сказать, что какая-то крайне редко встречающаяся патология. Да, не очень частая, но, как мы с вами выяснили в начале, да, таких людей на самом деле не так уж и мало. Да? У меня были вот пациенты, у которых в одной семье у двоих сыновей, это нонсенс какой-то практически, mm-hmm. да, была вот эта заячья губа. И когда вот уже родился второй, я так с ними думаю, ну, надо как-то поддержать, подбодрить ребят. Они говорят, да, слушайте, даже не старайтесь, у нас старшему там уже 14 лет, мы все это прошли, пережили, вообще шикарный парень, мы даже вообще не паримся. Сейчас дождемся там 4-5 месяцев, прооперируем этого ребенка.
2: Вот,
3: и у него тоже все будет хорошо.
2: Вы ну, как есть, раз и как вопрос успокоиться. Закрыли, который хотел уточнить относительно того возраста.
3: 3-6 месяцев. Угу. Раньше сразу. Особо стараются не оперировать, да, чтобы ребеночек немножечко подрос, чтобы проще было манипулировать, чтобы тканей было больше, чтобы лицевой череп немножко увеличился, да, чтобы последующие возможные деформации... возможные деформации были минимальными. Вот, поэтому, ну, как бы нельзя сказать, что чем позже, тем лучше. Тут тоже как бы нет такого, естественно. Вот, ну, оптимально, да, там до полугода где-то они их оперируют.
2: А совсем быстрый тогда вопрос. Какие-нибудь профилактические сразу, не знаю, направления к психологу, к психотерапевту существуют здесь? Даже если все вокруг нормально относятся, человек смотрит в зеркало, смотрит вокруг и может воспринимать себя, ну, как-то, не знаю, не очень правильно. Тем более, ну, вот губа, лицо, это же вот то, что ну, в первую очередь в глаза бросается.
3: Это же мы говорим про возраст, когда уже человек
2: постарше,
3: смотрит,
2: да.
3: анализирует и так далее, да? В детстве, поверьте, ему будет все равно. Наверное, когда ему начнут сильно указывать на его такой небольшой дефект, ну, потому что шрамик-то все равно будет, uh-huh, да, он uh-huh. все равно будет, ну, будет заметен, не сильно бросаться в глаза, но он будет заметен. Если еще и было сопряжено это с небольшой деформацией носа, то, ну да, так чуть больше будет бросаться в глаза. Но большинство детей не будут даже понимать вообще, из-за чего это у этого ребенка вот такие вот сложности есть с внешностью. Чаще это уже в школьном периоде, да, когда ну, вот этот буллинг такой
2: нарастает. Ну, детский сад поздний вполне себе тоже подойдет.
3: Ну, может быть, но все-таки мне кажется, что это больше такая школьная история. Но там у всех хватает поводов для того, чтобы получить какую-то свою детскую психологическую травму и стать этой жертвой буллинга, да, там неудачно съеденный бутерброд и уже как бы повод для буллинга, если он был с чем-нибудь не тем, что себе представляли там твои одноклассники. То есть, ну, здесь реально можно из пальца эту проблему высосать. Конечно же, такому ребенку нужна психологическая поддержка. Однозначно, абсолютно. Но для этого и школьные психологи должны быть, и семья должна с ним об этом говорить. Как с ними должны поговорить еще чуть ли не в роддоме. Да, у нас должны быть психологи в роддомах. Сейчас обязательно консультирование беременных девушек во время ведения своей беременности психологам дважды, они за беременность свою дважды должны быть проконсультированы психологом. И неважно, есть у них жалобы какие-то, проблемы и сомнения, или их нет, мы их можем не знать, не видеть и не понимать. Да? Но психолог должен с ними поговорить. Это поддержка материнства, детства, это очень важная история. Поэтому да, нельзя пренебрегать с таким специалистом, как психолог, если... Вы в семье столкнулись с таким ребенком, ну, у вас появился такой ребенок, и вы понимаете, что он приходит из школы совсем с другим настроением, да, вы понимаете, что что-то случилось, он не готов с вами об этом разговаривать, однозначно, абсолютно надо подключить помощь психолога, который, может быть, на первых порах поможет вам разговорить вашего ребенка, да, и помочь ему. Если не получится, то сам тогда, возможно, ребенку даже будет проще с чужим человеком об этом поговорить, mm-hmm. который, на его взгляд, будет его лучше понимать, потому что родителям что не скажи, ну, это, на самом деле, мы в этом тоже отчасти виноваты, да, нам что не скажи, ой, мне, блин, твои проблемы, да, и вот это бывает стандартная такое, история. Да. Да, типа, да, что ты там, ну, я много раз говорил, не обесценивайте детские проблемы. Для них это фатально, для нас смешно, для них это вот весь мир рухнул.
2: Давайте тогда, раз уж вы упомянули про неудачно съеденный бутерброд, Министерство космических подвяз вступает в свою работу. Про песок что отлично. Делать? Если человек, да, вполне себе, человек небольшого роста, да и большого тоже, и роста, и возраста.
3: Любого.
2: Да, съел песок или облизал грязную лопатку, или каким-то другим
3: у
2: образом.
3: У него упал вот это все бутерброд, а он все-таки решил его
2: да,
3: съесть.
2: Да, в песок, да, он говорит, упадина не считается, как это, испорченным.
3: Старое студенческое правило. Что упало у студента, то упало на газетку.
2: Вот. Что и как делать, потому что вот есть утверждение, вот, кстати, тоже моя любимая рубрика вам на то, чтобы его опровергнуть или нет, что если песок попал в желудок, не нужно вызывать рвоту, не нужно его промывать, потому что заражение это не предотвратит. А вот что таким образом делать, собственно, прошу вас.
3: По поводу ресторанного способа вызвать рвоту, я соглашусь с тем, кто так говорит в интернете. Действительно, не нужно таким способом промывать желудок абсолютно точно, потому что, во-первых, мы не знаем, были там какие-нибудь камушки, песчинки большего размера, диаметра и так далее или нет. Во-вторых, вымыть все из желудка, там есть складочки в желудке, где все равно эти песчинки останутся. То есть если мы параноидально просто хотим отмыть до чистоты этот желудок, у нас все равно не получится этого сделать. Потом на выходе этот песочек может все-таки травмировать. Угу. Да? Микро какие-то царапинки, трещинки будут образовываться. Зачем оно нам нужно? Если ребенок съел совсем немного этого песка, то на самом деле кислотного pH в нашем желудке будет достаточно для того, чтобы нейтрализовать большинство патогенных возбудителей, которые могут в этом песочке содержаться. Если песочек сухой, то в нем, ну, то есть вот тут там, лето, солнце, пляжик, верхний слой песочка, ну, в котором чаще все-таки играют дети. В просушенном песке чуть меньше каких-то патогенов выживает, они высыхают, естественным образом погибают. Если это влажный песочек, они там куда-то поглубже копнули, да? А, да, там вот уже сложнее, там до нескольких месяцев что-то может жить, размножаться и так далее. Что нам нужно сделать? Нам нужно уменьшить, попробовать концентрацию. Это, кстати, вот прямая прям параллель с какими-то отравлениями, чем угодно. Мы сейчас не говорим про кислоты, щелочи, которые надо специфически все-таки отмывать, но отмывать через зонт исключительно, чтобы не получить тяжелейшую травму пищевода и так далее. Мы говорим про какие-то, допустим, там лекарственные вещества, которые мы, безусловно, тоже моем, но при помощи скорой помощи, как бы это тавтологично ни звучало. То, что мы можем сделать до приезда врача.
2: До приезда, да. Да. Своими руками.
3: Да, мы уменьшаем концентрацию этого вещества в желудке. Каким образом? Просто разводим его водой. То есть мы для начала, естественно, умоем этого ребенка, предложим ему прополоскать рот, если он в состоянии по возрасту это сделать. Если он совсем маленький, значит, будем просто промывать этот рот водой. Да? А дальше просто будем давать ему то, что у токсикологов, ну и в принципе у врачей, называется водная нагрузка. То есть мы прям много даем дитю пить. Если мы прям видели, что было много песка, ну, не знаю, где мы были и что мы делали, если только где-то с вышки за ним наблюдали, потом очень долго бежали, поэтому он успел съесть много песка. В противном случае у меня вопросики, зачем вы смотрели на то, как ребенок ест много песка, но тем не менее. Это может быть поводом для того, чтобы вы дали там некий объем сорбента, ну, разовый объем в возрастной дозировке, да, там столовая ложка, там один пакетик, ну, смотря какой сорбент, да, не будем вдаваться в подробности. Вот. В всех остальных случаях, так же, как по аналогии с промыванием, ну, вот выпивает ребенок столовую ложку известного сорбента, разведенного в воде или неразведенного в воде, он попадает в желудок. Дальше, в представлении обывателя, он должен этот сорбент по всем стеночкам, во все складочки желудочка попасть нашего, все там пособирать и выйти вон. Ну, так не бывает, вы же понимаете. Да, человек, в конце концов, всегда находится в каком-то положении. Он либо стоит, либо лежит. Лежит на каком-то одном боку, на другом боку. Даже если он бегает, все равно часть желудка не будет затронута этим сорбентом. А песок, тем не менее, там может оставаться. Поэтому, ну, просто даже на уровне идеи, глобально это не сработает. Ну, вот если прям уж совсем много песка, ну, хоть как-то, может быть, это минимизирует, опять-таки, наряду с водной нагрузкой, просто чуть-чуть уменьшить концентрацию тех патогенов, которые там могут находиться, чтобы, если уж даже что-то и разовьется, то, по крайней мере, не в таком тяжелом состоянии, да, не с такой выраженной интоксикации. На самом деле, основной совет – умыли, промыли ротовую полость, водная нагрузка, и живем дальше, наблюдаем. Вот если что-то произошло, повысилась температура, есть повторная рвота, есть повторная диарея, слабость, вялость, отказ от еды, любые патологические включения в стуле, слизь, кровь, неважно, быстро бежим к врачу, получаем медицинскую помощь, да, обследуем, если необходимо, ну и так далее, и уже лечим.
2: Антон,
3: но
2: разрешите
3: в большинстве
2: здесь...
3: случаев этого будет не нужно. Да.
2: Быстрый вопрос добросить. Вы сказали, что вот это принудительное вызывание рвоты, промывание не рекомендуется, потому что еще и песок может повредить, собственно, выходя откуда бы то ни было.
3: Ну, да.
2: А естественным путем он будет выходить? Как-то вот обеспечить что-нибудь можно? Ну же ведь, ну тоже же может, извините, покорябать, раздразить слизистую или что-то там еще страшно представить.
3: Ну, гипотетически может, но он же будет выходить...
2: Уже
3: ровно так же, как
2: вот
3: идти,
2: этот вот.
3: Как и идти по кишечнику в пищевом комке. Поэтому помимо водной нагрузки мы еще никогда не говорим делать вот эту энтеральную паузу, она красиво называется. То есть голодные промежутки. Мы продолжаем кормить этого ребенка, да, чтобы вот пищевой комок, который двигается из желудка по кишечнику дальше, происходит пищеварение, там, всасывание и так далее, переваривание, все это. Вот чтобы этот песок шел в составе вот этой колонны.
2: Ну, мне кажется, это важное уточнение получилось, да,
3: важно,
2: потому что не
3: важно,
2: очень аппетитное,
3: согласен.
2: Но, тем не менее, да, к разговору о том, что можно, что не нужно делать. Конечно. 4 минутки остается в этой половине часа.
3: Начнем что-нибудь, давайте.
2: Да-да-да, было уже про это, но вот, естественно, готовимся к школе уже с мая, естественно, с мая прошлого года.
3: Да.
2: Вот прямо
3: да,
2: сейчас
3: да,
2: остаются
3: да.
2: 2 недели, про форму, про одежду, про обувь даже говорили, если я правильно помню. Но, тем не менее, быстренько по каким-то врачам пробежаться, можно ли, нужно ли, прекрасно памятуя, что все равно первые пара недель в школе с нового учебного года – это гарантированный обмен вирусами, бактериями.
3: Привет, если... да, привет да. от соседа. Да-да-да, однозначно. Пробежаться по врачам. Давайте вот как раз, наверное, про врачей успеем. Однозначно нужно, важно. К сожалению, в приказе нашего департамента нету обязательных медосмотров ежегодных у всех узких специалистов. К великому сожалению, хотя это правда крайне-крайне важно. Ну вот даже до смешного. Мне родители приходят, говорят, ой, зачем нам ортопед там? Вот ему 10 лет, что нам ортопед? Мы вроде не косолапим. Да вы сейчас вроде не косолапите, но у вас ребенок на целый учебный год уходит, целый день в обуви ходит, в кроссовки, там физкультура бегает, да, какие-то у него... дополнительные занятия, не занятия, чем он там занимается. Девочки, они там гимнастикой могут заниматься тоже. Если у него уже есть начальные какие-то деформации стопы, которые пока визуально практически никак не проявляются, дальше пойдет и нарушение осанки, и ухудшение прогрессирования имеющихся деформаций. То есть уже надо что-то делать в начале учебного года, а не когда он пожалуется, что у него уже ноги и спина болит. Да, и то больную спину тоже всегда можно спихнуть, типа, ой, мне твои проблемы, просто нечего горбатиться, как я тебе и сказала, там, сиди за партой ровно, да, и как бы и все. Поэтому, да, ортопед однозначно, 100%. А офтальмолог, ну, даже без вопросов, мы даже как-то про школьную миопию разговаривали, ну, прям сейчас практически отдельный диагноз уже выделяется, да, не просто миопия, а школьная миопия, то есть школьная близорукость, да, именно из-за того, что очень много факторов у школьников, которые влияют на ухудшение их зрения. Поэтому офтальмолог топ вообще, конечно, перед школой однозначно надо пройти. Ну, педиатр, ну, куда без него. А прививочки проверить, там, в целом какие-то направления получить. Дальше можно обсуждать уже индивидуально. Наблюдается ребенок у гастроэнтеролога, были какие-то проблемы в течение предыдущего года, да, надо посетить данного специалиста. Наблюдается у кардиолога, были какие-то изменения на ЭКГ, на эхо есть какие-то проблемки, эхо это УЗИ сердца на всякий случай. Да, конечно, повторим в динамике, посмотрим, дадим какие-то разрешения на определенный объем физических нагрузок или полностью снимем какие-то ограничения. Да? От нас периодически школы просят дать справку о возможности прохождения ребенком ГТО. При этом говорят, ну, можете без диспансеризации. Ребята, а как без диспансеризации ребенка подвергать таким тяжелым физическим нагрузкам, да, на грани своих там физических возможностей? Ну, однозначно мы направим этого ребенка пройти по узким специалистам, чтобы не пустить там никаких проблем, да. Невролог, ну, конечно, тоже, да, особенно если были какие-то проблемы с головными болями, да, повышенной утомляемостью, раздражительностью, поговорить, по крайней мере, да, как мы можем это профилактировать, не обязательно же какое-то таблетированное лечение, как все боятся ходить к неврологам, почти как к психиатрам, да, обязательно, ну, придешь, да, тебя залечат, да, ну не так это, поэтому да, однозначно перед школой можно и нужно привести ребенка на небольшой чекапчик.
2: Давайте небольшой перерыв сделаем. Реклама, новости, вернемся с еще набором, может быть, и не таких заметных, но страсть каких важных вопросов и тем в передаче «Большим о маленьких».
0: У каждого героя свой подвиг, свой голос, свое послание домой. Музыкальные приветы от бойцов из зоны специальной военной операции передаем в программе «Позывной спутник» на волнах полевой почты. Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру. Будущее наступает.
4: Будущее за антропоморфными роботами.
5: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
6: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
7: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
8: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
9: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
10: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
11: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: Знать за 90 секунд. Лауреата Нобелевской премии по физике профессора Джеффри Хинтона называют крестным отцом искусственного интеллекта. Он длительное время занимался развитием технологий глубокого обучения нейронных сетей, которые легли в основу современного генеративного разума. Недавно Хинтон неожиданно заявил, что развитие сверхразумного ИИ может привести к полному уничтожению человечества. Ученый констатировал, что машины уже превосходят людей во многих задачах. И это может иметь последствия, описанные в самых мрачных антиутопиях. Впрочем, Джеффри Хинтон предложил противоядие. По его мнению, настало время для принципиально новых подходов. В модели искусственного интеллекта необходимо встраивать материнские инстинкты. Именно они помешают ИИ навредить человеку и привести к гибели популяции. Без механизмов заботы и ответственности, заложенных природой в настоящих матерей, представляющих человеческий род, нейросети превратятся в источник постоянной угрозы. Именно материнские качества, по мнению авторитетного ученого, должны стать базой для разработок новых продвинутых ИИ-систем. Однако пока никто не понимает, как реализовать такую концепцию на практике.
12: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
13: «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Наталья Бута. Здравствуйте. Состояние мальчика, пострадавшего во время атаки БПЛА в Шатуре, удалось стабилизировать. Угрозы для его жизни нет. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Он отметил, что ребенка уже транспортируют в детский клинический центр имени Рошаля, где ему окажут дальнейшую специализированную помощь. Кроме того, женщина, которая также пострадала во время атаки, получила осколочное ранение головы. После осмотра врачи приняли решение продолжить лечение амбулаторно. В ночь на субботу несколько городских округов подверглись атаке беспилотных летательных аппаратов. Атаки также были зафиксированы в Домодедово, Одинцово, Раменском, Чехове и Воскресенске. Российская группировка «Днепр» нанесла поражение формированием механизированной горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Орехов Запорожской области, Нововоронцовка Херсонской области и города Херсон. Об этом сообщает Минобороны. Уничтожены до 30 военнослужащих ВСУ, 23 автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы. Крым продал национализированные активы украинских олигархов более чем на 13,5 миллиардов рублей с 2023 года. Об этом сообщил глава местного парламента Владимир Константинов. В частности, по его словам, в этом году продано 7 объектов. Это квартиры, имущество пансионатов, предприятия и другие. Подчеркивается, что от их продажи в бюджет региона поступили средства в объеме 621 миллиона рублей. Крымский парламент с осени 2022 года принял серию решений о национализации имущества лиц, связанных с киевским режимом, и совершающих в отношении России недружественные действия. Средства от продажи имущества идут на нужды участников спецоперации и строительства социальных объектов. Оценки за поведение, которые будут ставить в российских школах с 1 сентября, не повлияют на допуск государственной итоговой аттестации. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения. Меру ввели по поручению президента для учеников 2-8 классов в отдельных школах во всех регионах страны. Уточняется, что главная цель оценки поведения заключается в стимулировании личностного развития школьника, его уважительного взаимодействия со сверстниками и взрослыми, а также ответственности. Силы безопасности Марокко пресекли попытку сотен мигрантов нелегально попасть в испанский автономный город Сеута, передают местные агентства со ссылкой на источники в марокканских органах безопасности. Отмечается, что мигранты скрывались на окраине приграничного марокканского города Фнидк. Местные силы разогнали иностранцев в горной местности к юго-западу от Сеуты. Напомню, в конце июля около 72 тысяч человек проникли в Сеуту из Марокко. По последним данным, в городе до сих пор остаются около 10 тысяч мигрантов. Пока это все к данной минуте. Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
13: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2 FM. Большим о маленьких.
2: Давайте продолжать. Это «Большим о маленьких» на Радио Спутник. Алексей Красильников зовут меня, постоянно ведущий педиатр Антон Равдин. Антон, здравствуйте еще раз.
3: Да, добрый день. Я бы еще пару слов сказал.
2: Давайте, конечно, конечно. Готовимся к школьному году. Теме. Да.
3: Есть еще вот разговор, который мы не начали по поводу школы, требования там к форме, рюкзакам и так далее. Ну, здесь очень много советов, которые можно дать, они будут звучать очень пафосно и невыполнимо, на самом деле, к реализации у большинства населения нашего. Рассказать, что вы должны спрашивать там какие-то сертификаты в магазине на качество этих материалов. Ну, посоветовать, конечно, можно, но это просто смешно. Понятно, что никто этого делать не будет. Но где там в какой-нибудь... В районном центре приезжают из деревень, сел, и вот они в этом магазине, сейчас она придет к этой бабе Дусе и скажет: «Баб Дусь, дай мне сертификат, пожалуйста, на школьную форму». Я представляю, куда ее баб Дусь пошлет вместе с этим сертификатом. Ну, поэтому, в общем, как бы, конечно, хотелось бы, чтобы форма была из более натуральных материалов. Добавление синтетики при этом, оно абсолютно имеет право быть, потому что синтетика делает эту форму более выносливой и к стиркам, и к вытиранию. Да, если это будет чистый хлопок, то вам за год учебный, ну, не знаю, 4-5 комплектов точно понадобится. Иначе они придут все, ну, они все просто один за другим придут в негодность. Вот, поэтому, ну, как бы форма должна быть еще и практичной, естественно. Будет очень здорово, если закупкой формы будет заниматься какой-то комитет, родительский комитет, классный комитет. Да, может быть, школа что-то предложит. Но, как показывает практика, если что-то предлагает школа, и кто-то туда погружается, то сразу ценник этой формы, он как бы перестает радовать родителей. Да, потому что это надо где-то отшить на конкретно наших деток. Обязательно туда эмблему нашить школьную. И цена такой формы сразу умножай на 2. Понятно, да. Ну, как бы здорово было бы, но, естественно, не всегда и не у всех реализуемо. Поэтому было бы здорово, если бы вы просто подумали о том, что эта форма, она должна быть практичной, она должна быть удобной для ребенка. Не обязательно ее брать настолько на вырост, что придется на 10 сантиметров штаны подшивать. Да, а потом по чуть-чуть отворачиваться
2: отпускать,
3: в течение
2: учебного
3: года, да? Вы поймите, что эти штаны могут не дожить до того момента, когда их придется отворачивать. При этом ваш ребенок будет ходить и вызывать насмешки у одноклассников. Он будет выглядеть как маленький мук с затянутым ремешочком, да, и вот этими подвернутыми нелепыми брюками. Поэтому, ну, правда, лучше покупайте в размер с, естественно, небольшим запасом, да, вполне возможно и вполне допустимо. Ровно как и обувь. На вырост на пару сантиметров брать не надо. Да, я понимаю, нога за учебный год, естественно, может вырасти. Но покупая слишком свободную обувь, вы провоцируете ухудшение плоскостопия ребенка и в целом даете дополнительную нагрузку для стопы, ненужную абсолютно. Это не идет ему на пользу, скажем.
2: С школой... Касаемо рюкзаков. Да, рюкзаки, да. Тоже важно.
3: Широкие лямки. Рюкзак не должен быть в два раза больше ребенка. Это не туристический рюкзак, который, да, на две головы выше того туриста, который идет вперед. Он должен быть легким. И самый важный лайфхак. Вот если вы что-то можете сделать со школой, поговорить, с родителями встретиться, у вас там проходят какие-то классные собрания в начале учебного года, вот подумайте и поговорите, как вы могли бы сделать так, чтобы средний вес вашего рюкзака вашего ребенка был не 22 килограмма набитых учебников, тетрадей, концтоваров всевозможных и так далее. Большинство из этого можно хранить в школе. Ну вот ей-богу, один учебник на парту для большинства предметов более чем допустим. Поэтому если один учебник будет храниться там в школе, второго ребенка дома, ну, я понимаю, да, двойной комплект учебников, но есть и электронные учебники, я понимаю, что для части школы это пока недосягаемый уровень, но для части это досягаемый. Если у ребенка дома, допустим, будет электронный учебник, ну, про ту же среднюю школу поговорим, почему нет? Если есть возможность для класса закупить, допустим, принтер, если родители согласятся, вот,

0: древесину, построят небольшой какой-то шкафчик с многими такими отделениями, да, там сколько, 25-30 детей, значит, 25-30 этих небольших шкафчиков, где дети смогут оставлять физкультурную форму, да, но если школа не может закупить, если вы не можете закупить. В общем, из любой ситуации можно попробовать найти выход. Главное попробовать подумать, проанализировать, предложить что-то для того, чтобы дети, ну реально, я вот смотрю по утрам на этих школьников, вот едешь на машине, приезжаешь, смотришь, вот дети в школу идут, ну прям сердце кровью обливается. Реально, а эти дети маленькие, они несут объем, они как муравьи, вот ей-богу, они несут объем на себе больший, чем они. Да, там рюкзак, из-за которого этого ребенка не видно, вот этот мешок со сменкой и еще один мешок, в который, видимо, напихали то, что не влезло в рюкзак. Ну, это жуть какая-то. Это
1: Я здесь
0: крик души, простите.
1: единственное все-таки скажу, добавлю, что, ну, наверное, спортивную форму лучше таскать домой, потому что потом в грязной или в нестиранной, ну, как-то не очень комфортно,
0: По
1: если она
0: мере
1: еще и лежать
0: загрязнения,
1: будет.
0: давайте так,
1: Справедливо.
0: во-первых,
1: Но, да-да-да, но
0: да.
1: в целом, хотя бы нормализовать для учителей, что если на парте один учебник, это нормально, это приемлемо,
0: Ну,
1: и
0: для
1: это...
0: некоторых предметов, да, это возможно, потому что
1: Если
0: бывают
1: это
0: там ситуации,
1: приемлемо,
0: когда,
1: конечно, где нужно каждому
0: но
1: что-то свое,
0: всегда,
1: ну...
0: но это
1: Поддерживаю
0: отличает
1: полностью.
0: человека, да, интеллект и договороспособность нормальных людей должна отличать и выделять, да, но всегда же можно поговорить и договориться, что вот здесь вот нет, мы не можем, поэтому это придется носить, а вот здесь, да, почему бы и нет, да, ну вот с теми же домашними заданиями, ну, ей-богу. Но купите сканер учителю, помогите в конце концов, возьмите этот учебник, сами отсканируйте, пусть у учителя будут все отсканированные листочки этого учебника, и он будет вам или детям, там, кому угодно, высылать необходимые листочки для выполнения домашнего задания, которые вы вечером, скорее всего, если это начальная школа, вы все равно помогаете, там, с ребенком сидите, занимаетесь. Ну, это, ну, в общем, все решаемо,
1: А
0: все
1: вот и
0: решаемо.
1: прозвучала еще одна зацепка за следующую тему. Вечер.
0: Космический
1: Да,
0: подъезд.
1: естественно, министерство не забывает никогда. Неважно, что там произошло в школе, может быть, ничего вообще и не произошло, а может быть, вообще до школы еще несколько лет, но у ребенка ночью кошмары, у ребенка ночной террор. Вообще такие словосочетания первый раз
0: Heterors.
1: читаешь. Да. Вот что, опять же,
0: Это
1: с этим делать и что
0: официальный
1: это такое?
0: термин.
1: Да. То есть вот эти
0: Да,
1: вот приступы,
0: представляете?
1: которые вроде бы здоровью не вредят, но при этом все равно родителю пугают очень сильно.
0: Мы на самом деле однажды уже краем затрагивали эту тему, просто мы не говорили про это как именно про ночной террор. Прикольный термин, очень хорошо описывает вообще происходящее, потому что выглядит это примерно так, да? Так, как звучит. Террористы, они зачастую просто делают пакость для того, чтобы, ну, просто ее сделать, да? Люди зачастую не понимают вообще, зачем все
1: Ну,
0: это
1: вообще
0: было там.
1: слово и
0: Да, все эти
1: террорист, и
0: жертвы
1: террор,
0: такие.
1: чтобы
0: Ну
1: ввести
0: да,
1: в
0: ну да,
1: ужас, навести страх.
0: хорошо,
1: Да,
0: ну
1: да, ну.
0: да. А здесь ребенок просыпается, он кричит, он взмахивает руками, да, он плачет, он может быть даже там чуточку агрессивным. И родители вообще не понимают, а что происходит, для чего вообще все это, почему вообще все это произошло и что с этим сделать. Потому что сказать там, Петенька, сыночек, что случилось, дорогой мой, давай я тебе помогу, хочешь водички, может, у тебя что-то болит, давай я тебя обниму, поношу на ручках, это не работает, ребят. Да? Почему? Потому что это приступы на пограничном состоянии между пробуждением и сном. Это так называемые парасомнии. Не надо путать это с сомнамбулизмом, да, вот этим соснахождением, когда это все-таки там во сне происходит. А здесь такое пограничное состояние, то есть он еще глубоко не спит, но еще и не проснулся. И именно еще не уже, это не в отходе ко сну происходит, да, а когда ребенок уже какое-то время поспал. В большинстве случаев это не приносит никакого вреда ребенку. С течением возраста это все проходит, не оставляя никаких последствий. То есть такая как бы безопасная штука в определенный момент взросления ребенка. Что нам нужно сделать? Ну, во-первых, создать для ребенка в этот момент безопасность.

0: опасную среду, чтобы он не мог нанести себе никаких увечий. Да, убрать что-то там рядом. Я не про колюще-режущее, что он там нож возьмет и сам себя поранит. Нет, скорее не про это, а про то, чтобы он нечаянно там не ударился о какой-то твердый предмет, условно, да. Ну, какие-то вот вещи, если там кубики те же детские, не знаю, там что-то разбросано рядом. Да, если он захочет ногой там топнуть, стать, чтобы он об этот кубик не поранился. Ну, это, в общем, конечно, будет не очень здорово. Самим быть спокойными, не паниковать. Когда, хотя, конечно, да, для первого эпизода в вашей жизни, наверное, это будет сложно. Но постарайтесь совладать с собой. Да? Естественно, не пытайтесь его разбудить. Эффект может быть гораздо хуже. Да? А успокаивать не помогает, тоже как бы бессмысленно, да, там, доченька, сыночек, там, вот это вот все, давай обниму, нет, не нужно. Просто будьте рядом, следите, чтобы ничего плохого с ребенком не произошло. Обычно дольше 10-15 минут это не длится. Ребенок после этого успокаивается и засыпает, как ни в чем не бывало. Звучит? Как ночной террор, да? Вот я
1: причем
0: и говорю,
1: со
0: да,
1: стороны
0: такой...
1: ребенка, да-да-да.
0: Да-да-да, безжалостный и беспощадный, да? А он напугал, проснулся, наорал, уснул,
1: а
0: и
1: он
0: ты такой
1: просыпается,
0: теперь
1: а что собрались-то?
0: сидишь, да, и
1: Что
0: ты
1: все
0: такой
1: нервные
0: сидишь
1: такие?
0: теперь и такой думаешь, ну, и как мне теперь после этого спать вообще? Да? Вообще жуть. Ну, какое-то время понаблюдайте за ребенком, убедитесь, что он спокойно спит, что ему все хорошо. С утра не надо его терроризировать разговорами о том. Ты помнишь, что ночью-то вообще было? Ты что там устроил? Не надо. Хуже будет, замкнется, да, запугаете, будете потом еще больше об этом жалеть. Не стоит. Да, можно спросить там какие-то вопросы, знаете, такие наводящие серии. Как спалось? Не снилось ли тебе сегодня что-нибудь ночью? Он такой, да нет, типа, мам, что ты, вообще норм было все. Ну и хорошо, и ладно, отстаньте от него. Да, ну и опять-таки, это разный возраст, может быть, речь будет не такая, да, может быть, это ребенок там первых лет жизни, и вы с ним настолько осознанно не поговорите, но все равно что-то спросить можно. Чаще всего они ничего не помнят. Если он проснулся бодрый, веселый, активный, и у него в его мире все ок, то в целом можете не переживать. Если же он просыпается, и он уставший, а если это слишком часто продолжается, длится больше там получаса, это имеет какую-то прям вот закономерность, цикличность. Не помогают, вот, кстати, тоже такой один маленький совет, если это происходит в какой-то определенный период времени, ну, допустим, там около 2 часов ночи, можно попробовать его за минут 15-20 до этого разбудить.
1: Профилактически, да.
0: Профилактически, да. Потом положить, погладить, и он уснет дальше, и, скорее всего, этого больше не произойдет в эту ночь, по крайней мере. Да, таким сломать вот этот сценарий сна его. Да. В общем, если все это не работает, не помогает, и ребенку реально от этого хуже, тогда мы идем к неврологу. Однозначно, абсолютно. И пытаемся его там пообследовать. Может быть, это не банальная причина, которой не стоит бояться. Но если это происходит там, раз в месяц, у кого-то даже реже, ну, может быть, там, когда-то чаще, когда-то реже. И при этом он просыпается и, как ни в чем не бывало, дальше идет жить своей жизнью, то, в общем, у него все хорошо. Все через это проходили. Ну, и у подростков такого быть, конечно, не должно. До подросткового возраста все это должно уже, конечно, проходить. Поэтому если что-нибудь подобное у подростка бывает, будет, ну, это стоит тоже с врачами обсудить. У меня вот в моем осознанном в возрасте это было один раз в 17 лет, когда я уже рассказывал эту историю, когда я устроился работать в реанимацию недоношенных новорожденных, я тогда еще учился в училище, помощник медсестры, что-то как-то так там звучала моя должность. И ну, эмоционально, психологически тяжело, физически тяжело, когда ты сутки там не спишь, там маленькие детки по 800 грамм такие, ну, вот прям чуть больше ладошки. С пороками сердца, оперированные или просто ждут своей операции. Тяжело и ответственность, ну, в общем, такое все, да, поэтому было такое эмоциональное состояние тяжелое. И я ночью, да, там ходил ночью, причем вот помню этот момент, когда проснулся, испугался, что я на работе, и мне надо бежать скорее, я там проспал, а мы делились там где-то по часу, что ли, мы спали ночью, ну как-то так. Вот, и что я свой час там проспал, меня никто не разбудил, я побежал искать свою форму, одеваться, и просыпаюсь от того, что я стою на кухне, натягиваю форму, а мама на меня смотрит так, непонимающими глазами, типа, что происходит вообще? Я такой, а, ну да, ладно, пойду посплю дальше. И все. Ну вот, то есть бывает, но это было вообще один раз в моей жизни, по крайней мере, из того, что я помню. Если это вот такая однократная история на фоне сильного эмоционального стресса, да, вполне возможно. Да и у детей, на самом деле, это тоже вполне возможно из-за переезда, нового коллектива, там, другой сад там поменяли, да, что-то в их жизни произошло такое. Конечно, да, это, естественно, на фоне такой вот повышенной тревожности тоже может происходить. Ну, к подростковому возрасту не должно быть такой уже выраженной, конечно, реакции ответной с вот этими ночными террорами.
1: Давайте к теме перейдем, которая, я так понимаю, у разных возрастов присутствует. Официальное название – наследственный ангионевротический отек. Я так подсмотрел, вообще этот самый ангионевротический – это отек Квинки. Это вот та самая ситуация при аллергиях или при каких-то других вещах. Но здесь наследственный момент пугает. Ну и дальше, естественно, детский фактор всегда любую проблему усиливает. Да, вот я так понимаю, нас пока не слышно. Сейчас обязательно пересозвонимся, пересвяжемся, потому что есть истории, есть ситуации, ну, в которых вроде бы понимаешь, что делать, вроде бы понятно, вроде бы ясно, потому что, в принципе, и таблетки все знают, но при этом как правильно себя повести. Наверное, это вопрос, и вопрос, который стоит отдельно и сложно. Просто потому что если речь идет о наследственных каких-то моментах, наверное, это либо уже могло проявляться, либо уже высвечивается где-то в раннем возрасте. А вот если нет, это, конечно, сюрпризы, это, конечно, удивительно и прочее. Поэтому, Антон, прошу вас, вот этот самый ангионевротический отек еще и
0: Ой.
1: наследственный.
0: Да, понял, спасибо. Простите, маленькие технические сложности. Значит, наследственный ангионевротический отек. Однажды встречал, по-моему, тоже краем как-то мы касались, рассказывал эту небольшую историю, когда я работал на скорой, приехал к девочке, подростку, мама вызвала на отек Квинки. Мы приезжаем, мама показывает мне шприц с, мягко говоря, сильно дорогостоящим лекарством. И говорит, доктор, простите, мы просто сами еще не совсем смирились с этим диагнозом и не обучились колоть. Нам нужно просто, чтобы вы укололи ребенку вот этот препарат. Начали расспрашивать, что, почему, вообще, что за препарат, почему мы должны его вводить. Ну, как бы тут есть некоторые все-таки нюансы. И мама рассказывает о том, что вот у девочки поставлен сейчас уже этот диагноз наследственного ангионевротического отека, а до этого она несколько лет по 5-6 раз в году бывала в стационаре, ей исключали всегда там какой-нибудь аппендицит, проводили диагностические лапароскопии, лечили от отеков Квинки, и, в общем, что только не делали, что только не осуществляли, пока в одну из госпитализаций, как бы это смешно сейчас не прозвучало, на обходе утреннем, когда она лежала в больнице, присутствовала девочка, интерн, которая сказала, ой, знаете, а мы недавно на кафедре иммунологии проходили, мне кажется, у нее наследственный ангионевротический отек.
1: Как повезло-то.
0: Представляете? Ну, как бы, по сути, да. И все такие, да, взяли анализы и такие, да, слушайте, у нее наследственный ангионевротический отек.
1: Девочку сразу замглавного врача больницы сделали на ближайшую
0: Да
1: неделю.
0: вряд ли, вряд ли. Ну, это, я не знаю, что это за девочка была, это же со слов мамы, это мама как бы эту историю рассказывала. Вот, а
1: Ну, я
0: потом...
1: думаю, спасибо ей выразили как минимум. Это
0: Ну, однозначно,
1: когда
0: как минимум,
1: озарение, тем
0: да.
1: более неуловимое, это же прекрасно.
0: Да. А потом эта девочка была на Первом канале, они собирали ей средства на вот эти дорогостоящие лекарства, которые необходимо колоть, потому что стандартные антигистаминные гормоны, они не помогают при этом, да, то есть там нужно именно определенные уколы, которые стоят там по полмиллиона за дозу, каких-то вообще нечеловеческих денег. Причем как часто у нее случаются эти приступы, вообще непредсказуемо, их несколько месяцев может не быть, а потом за месяц дважды. Это поломка генетическая, да, при которой возникают вот такие отеки, которые могут сопровождаться абдоминальной болью, то есть болью в животе, которые могут напоминать отек Квинки, но они бледные. Нету при этом никакой крапивницы, нету зуда. Это такая характерная отличительная особенность. И, естественно, при исследовании, обследовании этих пациентов ничего там, никаких проблем с животом не выявляется. Но при этом, как и при отеке Квинки, почему-то легко достаточно спутать, могут отекать и губы, и веки, и язык, и шея, и руки, и ноги, и половые органы, и может быть ощущение нехватки воздуха, такого удушья так называемого, да, это действительно, ну, такая проблемная история. Да. У детей в зависимости от возраста используется различного рода лабораторная диагностика, да, то есть либо мы исследуем там C4-C1 ингибитор, если это дети старше года, да, либо мы производим генетическое исследование, ну, желательно его бы всем провести, чтобы уж точно этот диагноз подтвердить, да, на мутацию в гене SERPING1, так называемый. И если эта мутация подтверждается, то диагноз, соответственно, подтверждается при наличии характерной клинической картины. И я, к сожалению, не знаю, как сейчас обстоят дела в государстве, поэтому не возьмусь об этом говорить. Да, выделяются ли эти лекарства на бесплатной основе? На мой взгляд, должны. Да, так же, как при ревматологических заболеваниях, где препараты очень дорогостоящие, и дети, они пожизненно зависимы от этих препаратов, то есть они вынуждены каждые там месяц, 2-3 месяца, в зависимости от лекарства, да, ездить и получить этот один укол просто. Укол стоит неподъемных для семьи денег, поэтому его обеспечивает государство. Но ревматологических пациентов больше, чем пациентов с вот этим ангионевротическим отеком наследственным. Поэтому может быть, конечно, этого не происходит, хотя, было бы, ну, это было бы правильно. Это было бы правильно, потому что другого варианта лечения нету, кроме как вот введение этих специфических препаратов, которые убирают этот отек.
1: Ну, вообще, это, конечно, всегда и на эмоциональном уровне вопросы вызывают такие очень сложные. И если лечение очень дорогое или лекарство, ну, прям совсем неподъемное, что это вообще за медицина такая? Но вот так с этим жить, конечно, приходится. Антон, вам спасибо огромное, как обычно, и за ответы, и за
0: Спасибо и вам.
1: историю. Это всегда прекрасно, потрясающе, и за разбитые мифы, и за подтвержденные тоже. Антон Равдин, «Большим о маленьких» на радио «Спутник». Меня зовут Алексей Красильников, и всем хорошего дня.

0: Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
2: В Москве и Краснодаре час дня, в Оренбурге 15.00, во Владивостоке 8 вечера. В студии Наталья Бута. Здравствуйте в этом выпуске. Российские военные освободили еще один населенный пункт в зоне спецоперации. Поставки российской нефти способствовали росту торговли с Индонезией. Российские школьники завоевали 4 медали на Международной олимпиаде по информатике. Теперь подробнее. Российская группировка войск «Восток» освободила населенные пункты Рыбальская в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны. Потери противника составили до роты живой силы. Также уничтожены 7 боевых бронированных машин, 10 автомобилей, 13 наземных роботизированных комплексов и более 20 тяжелых гексокоптеров типа Ир-18. Отмечается, что освобождение этого населенного пункта позволило расширить зону контроля северо-западнее Нового Поля и продолжить продвижение в зоне проведения спецоперации в Запорожской области. Поставки российской нефти способствовали росту торговли с Индонезией. Об этом заявил посол в этой стране Сергей Толчонов. По его мнению, это стало отражением реальных коммерческих контрактов как в энергетической сфере, так и во многих других, в агробизнесе, в промышленности, технологической сфере. Ранее министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалия заявил, что власти страны готовят долгосрочный контракт на импорт российской нефти. Первая партия уже поступила в страну, а вторая находится в пути. Европа в начале августа снизила закупки сжиженного природного газа на мировом рынке до минимума за 2 года. При этом поставки из России по европейской нитке трубопровода «Турецкий поток» достигли максимума с марта этого года, следует из данных статистики. Напомню, «Турецкий поток» — это экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая из его ниток предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. 3 человека в тяжелом состоянии и 8 в состоянии средней тяжести госпитализированы в результате пожара в строящейся многоэтажке в Омске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. На месте ранее сообщалось, что на месте работают 30 спасателей и 6 единиц техники. Сейчас открытый пожар на площади 1000 квадратных метров потушен. Ликвидация его последствий завершена. Детали происшествия уточняются. Более 100 детей эвакуировали при пожаре в спальном корпусе детского оздоровительного лагеря в Ленинградской области. Об этом сообщает региональное управление МЧС. До прибытия пожарных из лагеря самостоятельно эвакуировались 117 детей, 14 взрослых. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. В администрации детского лагеря сообщили, что сейчас он продолжает работать. Дети находятся в безопасности. Российские школьники завоевали 2 золотые и 2 серебряные медали на 38-й международной олимпиаде по информатике в Ташкенте. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Уточняется, что участники решали алгоритмические задачи на языке программирования C++ в условиях строгой изоляции, без доступа к телефонам и интернету. Ежегодная олимпиада проводится с 1989 года и считается самым престижным в этой области. В этом году мероприятие объединило участников из 97 стран. Пока это все новости к данной минуте. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
3: Вы слушаете «Радио Спутник». Азиатский путь.
4: Радио «Спутник» в эфире. Меня зовут Алексей Красильников. Я приветствую всех наших слушателей, зрителей и подписчиков на программе «Азиатский путь» и передаю слово ее постоянному ведущему, доктор исторических наук, востоковед, директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. Алексей Александрович, здравствуйте.
5: Да, здравствуйте. Ну и мы сегодня поговорим о злободневном, о Курильских островах, точнее о том споре, который ведет уже более столетия между России и Японии, и обострился последнее время, опять началось обсуждение. Более того, сегодня мы видим страшную, стремительнейшую деградацию российско-японских отношений, которые и так, честно говоря, последнее время были не самыми лучшими, не самыми приятными. Япония присоединилась к серии различных мер против России, и, конечно, эта ситуацию не улучшила. Но казалось, какое-то несколько последних месяцев японская сторона очень аккуратно прощупывала различные каналы, можно ли возобновить как минимум деловой диалог, бизнес-диалог, диалог между крупнейшими российскими и японскими компаниями, как бы отведя в сторону политические споры. И мне казалось, честно говоря, что есть некий раскол в японском обществе между бизнесом, который действительно хочет развивать отношения с Россией, учитывая, что Японии крайне нужен российский газ, и все это связано с проблемой энергоносителей, сложившихся в связи с известным Армузским проливом. И Япония хотела вернуться в Россию, в том числе с различными предложениями по робототехнике. Все это было крайне аккуратно прощупывалось. И, казалось бы, может быть, есть какой-то выход, что Япония постепенно возобновит деловые отношения. Но вот сейчас мы видим, что стремительно все это полетело вниз, и японская сторона крайне негативно, я бы даже сказал, агрессивно отреагировала на визит российского президента на остров Итуруп, и вновь возобновились споры и самая жесткая риторика по поводу того, кому как прилежат острова и в чем здесь дело. Давайте я напомню, это вообще интересная и, к сожалению, очень тяжелая историческая проблема. Давайте я напомню вообще, откуда все это начинается. Итак, японская сторона использует термин «северные территории». Сразу скажу, что мы таких терминов не используем, хотя я сегодня буду его использовать как позицию японской стороны. И Япония требует возврата северных территорий. Это 4 острова, или точнее 4 территории, потому что как раз это и Труп, Кунашир, Шикотан и Хабамай. Хабамай – это не один остров, это группа мелких островов, россыпь таких островов, не очень эксплуатируемая с точки зрения именно хозяйства, но, в общем, действительно, на которую Япония претендует. Япония четко утверждает, что все эти 4 территории являются исторически японской территории, они были отторгнуты несправедливо России по итогам Второй мировой войны. Ну и самое главное, Япония довольно много приводит аргументов, о которых я сегодня тоже честно поговорю, о том, что исторически эти острова были японскими. Впервые их открыли японцы. Японцы их впервые заселили. и так далее. Поэтому, в общем, Россия просто взяла и отторгла эти острова. Довольно интересно, что, конечно, японские историки и специалисты по русско-японским отношениям с японской стороны, они знают всю подоплеку, они рассуждают, на мой взгляд, весьма здраво и понимают, что не так все просто. Все эти политические декларации, они разбиваются о целый ряд исторических фактов. Но, тем не менее, японское общество действительно наполнено вот этой вот идеей утраты территорий. На мой взгляд, здесь надо понимать, не так, чтобы разделять, а именно понимать, психологию японского характера, потому что японский характер – это характер страны великой технологически, великой исторически, с огромнейшей красивой историей, с историей и от, как говорится, самураев, точнее, еще от императоров через самураев до высокой технологической державы. Держава, которая просто резко затормозилась, вот как бегун упал на ходу в 1997-1998 годах, когда начался колоссальный кризис в Японии, и до сих пор японский ВВП находится на уровне плюс-минус 0% рост ВВП, ну и Япония, конечно, утрачивает заметно свои позиции как самая ведущая азиатская технологическая держава, самая развитая держава с точки зрения внедрения новых технологий. То есть заметно уступает Китаю, да, честно говоря, не только Китаю, сегодня и Малайзия ее поджимает, и другие страны активно действуют в этом регионе. А в 90-х годах Япония, я думаю, что многие наши радиослушатели помнят, это была не просто передовая страна, это страна, которая превосходила все страны по объемам экспорта, то есть японские товары экспортируются во все страны мира, и каждый хотел иметь японскую машину, японский видеомагнитофон, японский компьютер и так далее. Вот с этих вершин, это действительно были вершины, Япония грохнулась, и в Японии внутри очень и очень много проблем. И это, казалось бы, ну, это экономические проблемы, но они серьезно отражаются на самосознании страны, которая действительно воспринимает себя как великую островную державу, которая должна на чем-то подогревать свои национальные чувства. Самурайский дух в Японии не исчез, он не заглох. Он присутствует реально в жизни людей. И я не вкладываю в понятие самурайский дух никаких обвинений. Наоборот, это очень достойный дух гордости за свою нацию, гордости за свои достижения, способности вести переговоры и при этом умирать в борьбе. То есть, да, это то, что имеет смысл понимать, когда мы говорим о японцах. И вот поэтому японские политики довольно активно используют идею вот этих северных территорий для того, чтобы подогреть японский национальный дух. И чтобы сказать, что Японию обижают, что Японию не так воспринимают, и что проблема на самом деле во всех, кроме японцев. То есть виноваты все вокруг. Такое бывает, когда страна хочет утвердить свое самосознание. Давайте посмотрим, так ли это, откуда все это пошло. Во-первых, насколько велика эта территория? Это 5000 квадратных километров, если считать именно сами по себе острова, территорию, сухопутную территорию островов. Однако там еще прилегает и большая морская экономическая зона, так называемая 200-мильная экономическая зона. Совокупно это составляет около 200 тысяч километров. То есть это уже, мягко говоря, не маленькая зона, учитывая, что там идет и рыбная ловля, и торговля идет в территориальных водах, и проходит целый ряд грузов. То есть это уже серьезная хозяйственная зона. Правда ли, что японцы ее открыли? Не совсем правда. Это первое, что мы говорим. Исторически известно, что основные острова были заселены айнами. Айны не являются предками японцев. Айны – это действительно коренное население Японии, в целом японских островов. Айны жили когда-то и на территории Российской Сибири. И на языке айнов человека, ну, поскольку они обозначали себя как люди, это стандартная история, что мы люди, а остальные не люди, вот они обозначали себя как куру или кура. Это отсюда же и пошло название, то есть мы люди, отсюда же и пошло название Курильские острова, по одному из предположений. Вот японцы, когда говорят, что изначально здесь жили японцы, это не так. Жили айны, которые... Японцы это этнически складывались по-другому. Айны вошли когда-то частично в метисацию с другими потоками, в том числе потоками, которые шли из Китая, с территории нынешней Кореи. То есть японцы – это значительно более сложно слагаемая этническая группа. И в этом смысле можно сказать, что ну, поскольку айны жили на территории российского, нынешнего российского Дальнего Востока, то и, значит, японцы там когда-то исторически жили. Ну, конечно, это не так, это уже такое передергивание очевидное. Так, может быть, японцы первыми открыли эти острова? Вот они приплыли и открыли. Значит, здесь эти острова долгое время были не заселены никем, в смысле, хозяйственным образом, ни китайцами, ни японцами, ни русскими, и их освоение начинается лишь в 17 веке, официально в 1635 году японцы совершают экспедиции на Хоккайдо, на Сахалин, и составляется первая очень примитивная на тот момент карта этих островов. И это именно карта. Заселение в чистом виде не произошло, потому что, строго говоря, острова эти не были нужны. Курильские острова вообще, не только эти четыре острова, они были нанесены на карту крайне схематично, и сегодня вы просто не узнаете их очертания. Поэтому, да, японцы не открыли эти острова и не заселили их. Это второй момент. Кто вообще нарисовал на карте эти острова? Это тоже интересный момент, потому что ну, вдруг это сделали японцы, первыми начали осваивать, и это не так. Первыми нарисовали эти острова даже не русские, не японцы, голландцы. Это известный мореплаватель Мартин де Фрис, который плавал из Индонезии, из Батавии тогда. То есть это, я напомню, что голландцы активно осваивали Индонезию, и Мартин де Фрис, он плавал по... этой акватории, он именно впервые зарисовывает, это 40-е годы 17 века, он зарисовывает Курильские острова, наносит на карту, наносит малую гряду Курильских островов, это именно та гряда, которая включает Шикотан, Хабамаи и Туруп и так далее. И в этом смысле, кстати говоря, он зарисовывает вообще и Курильские острова, и это более-менее нормальная карта, которую мы сегодня знаем. Кстати говоря, имя де Фриза, иногда произносится как де Вриз, оно встречается в некоторых названиях, в том числе в районе нынешнего города Владивостока, учитывая, что вообще много капитанов голландских, британских, португальских плавали в этих местах. То есть это было такое вполне легитимное путешествие. Таким образом, японцы еще и не нарисовали первыми эти острова. Все, здесь надо поставить точку. Когда Россия там появилась? А Россия появилась практически сразу за де Фризом. Де Фриз был 1643 год. В 1643 году, 1646 году российский исследователь, казак, как это часто бывает, такой Иван Нехорошко, он посещает эти острова, как считается. Это была часть огромной экспедиции Ивана Москвитина. Москвитин вообще путешествовал к Охотскому морю, и он сделал первые описания, не просто карты, а описания людей, которые здесь населяют. И вот тогда воспоминания и Москвитина, и Нехорошко появляются описание бородатых больших людей. Это айны ходили с бородами. Причем с такими окладистыми. Посмотрите ради интереса на фотографии айнов, которые были сделаны в начале 20 века. Вы увидите, что ну, у них не совсем японский фенотип, то есть вид, и они с такими окладистыми бородами. И вот уже все путешественники российские, которые в 17 веке стремятся к освоению Сибири и Дальнего Востока, они так или иначе, прямо или косвенно упоминают эти острова, в том числе и знаменитый мореплаватель и составитель многих карт Владимир Атласов, в начале 18 века Даниил Анциферов сюда приходит, и они высаживаются на самом северном острове Шумшу, и там даже сталкиваются с отрядами местных айнов, разбивают их. Это все хорошо описано в литературе. И вот самое главное, что да, русские приходят сюда Раньше японцев, это ведь сразу скажу, не значит, что кто первый пришел, того и тапки, это не так, того и острова, так в жизни не бывает. Главное, кто первый договор заключил, чья территория. Но в любом случае, первыми описания делают русские. В том числе, и, наверное, самое известное описание – это капитан Шпанберг, который в 30-40-х годах 18 века уже не просто посещает эти острова, а наносит на карту всю Малую Курильскую гряду очень-очень подробно, и даже это входит, вот здесь очень важно, в генеральную карту России, то есть ту карту, которая описывает русские земли. И в конце концов, в 1772 году, для нас это очень важный момент, Россия относит острова Курильские гряды под управление командира Камчатки, а потом уже Екатерина II издает указ о защите прав на земли, которые и где относятся, интересно, гряда Курильских островов, касающиеся Японии. Но здесь, правда, возникает еще один момент. Можно сказать, ну хорошо, русские решили, что это их острова. А японцы-то как? У них кто-нибудь спросил? В общем, это тоже, наверное, важно. На самом деле, когда начались переговоры, будем честны, никто тогда особого внимания на эти острова не уделял, ну, поскольку они не были столь важны. В 1855 году, это очень важный момент, Россия и Япония подписывают вообще первый договор. Он называется «Симоцкий трактат о торговле и границах». Вот именно 7 февраля это происходит, и по этому я не случайно указываю точную дату, и именно по этому договору к Японии отходит и Турубку, Нашир, Шикотан и группа островов Хабамае. И Япония поэтому 7 февраля каждый год отмечает День северных территорий. Началось это с 1981 года отмечание. Иногда это проходит довольно мирно, спокойно, а иногда вот несколько раз это было в 2000-е годы, 2010-е годы, были просто абсолютно антироссийские националистические демонстрации, срывание русских, российских флагов, сжигание их и так далее. То есть иногда это приобретает какие-то абсолютно фантасмагорические очертания. Ну и в конце концов, поскольку Россия хотела развивать отношения с Японией, сначала Симоносекский трактат, а потом уже Петербургский договор 1875 года, по которому России передают вообще все острова, все 18 Курильских островов Японии в обмен на японскую часть Сахалина. То есть японцы подошли к Курилы, нам полностью отошел Сахалин. Но дальше ситуация развивается не совсем в пользу России. 1905 год, русско-японская война, Портсмутский мирный договор. Россия уступает Японии южную часть Сахалина, по сути дела, утрачивает. В 25-м году мы восстанавливаем дипломатические отношения с Японией в 1925 году, подписывая так называемый Пекинский договор. Ну и здесь уже говорилось о том, что многие договоры, заключенные ранее, будут пересмотрены. Ну а дальше начинается Вторая мировая война. Я не буду рассказывать, кто на кого и как нападал, это хорошо известная вещь. Самое главное, что прежде всего в Каирской декларации, это 43-й год, где участвовали США, Великобритания и Китай, было принято решение, не Россия, обратите внимание, США, Великобритания и Китай, что Япония должна потерять, лишить Японию всех островов в Тихом океане, которые она оккупировала с начала Первой мировой войны. В 45-м году Ялтинская конференция, где опять-таки с участием США, Великобритании и СССР уже страны подписывают, что в случае победы России, Советскому Союзу, отходят Курильские острова полностью, в том числе и Сахалин. В Потсдамской конференции уже 1945 года четко был ограничен суверенитет Японии конкретными территориями, где сегодня она находится, это Хонсю, Кюсю, Сикоку и Хоккайдо. То есть Курильская гряда туда не входила. То есть, в общем, целый ряд договоров, которые и описывали то, как должно быть сделано разделение. Теперь очень важный договор, на который ссылается японская и российская сторона в 1951 году. Заключается так называемый Сан-Франциский договор между Японией и странами-союзниками. Япония отказывается от прав на все Курильские острова и территории, вот те, которые она приобрела по Портсмутскому договору 1905 года. И, в общем, Япония, казалось бы, вот все, она отказалась от этих островов, но внезапно мы видим заявление Японии, что вот эти острова и трубку на Ширшакатан и Хабамай не входят в Курильские острова. Мы называем их малыми Курильскими островами, островами Малой Курильской гряды. Япония говорит, нет, это не Курильские острова. Хотя, конечно, по всем географическим данным, и, в общем, достаточно посмотреть на карту, что это продолжение вот этих вот Курильских островов. Ну и в конце концов, в 1956 году Советский Союз и Япония заключают совместную декларацию, и по которой восьмая статья говорит, что в случае заключения мирного договора Советский Союз передает, следуя, как сказано, следуя пожеланиям Японии, передает острова Хабамай и остров Шикотан, ну, в тексте сказано Сикотан, что на самом деле более правильно с грамматической точки зрения, а по остальным островам будут вестись переговоры. И так здесь все просто. Мирный договор, два острова. Но все, казалось бы, понятно. Но к этому моменту Япония в 60-х годах начинает очень активно вести переговоры с американцами, заключают договор о взаимодействии и безопасности между США и Японией, ну и как следствие, ситуация заключается в том, что все это действует против России, и мы еще должны, против Советского Союза, а мы должны еще и передать острова Японии, то есть дав возможность там размещения военных баз прямо у российской территории. Вот с той поры начинается перетягивание каната. Мирного договора, я напомню, нет. Это не значит, что мы должны воевать, потому что, я напомню, что нет мирного договора и между Северной и Южной Кореями, но это не значит, что они должны друг друга стрелять. Неоднократно Россия, уже новая Россия, начиная со времен Горбачева, делала намеки Японии, что мы готовы на основе каких-то экономических соглашений уступить, но, честно говоря, общественное мнение было резко против и во времена Горбачева, и Ельцин. Причем очень многие говорили, что Ельцин вот-вот готов продать острова. На самом деле, как потом оказалось, это не так. Был план медленного врастания этих островов в японскую территорию. Но самое главное, здесь ответ очень простой. Пока Япония является самой надежной, самой мощной площадкой США рядом с Россией, разговор о передаче островов просто бессмысленен, потому что это угрожает территории России. Это, к сожалению, долгий вопрос, и он будет продолжаться еще в течение десятилетий.
6: Алексей Александрович, спасибо вам огромное. Это Алексей Маслов, это «Азиатский путь» на радио «Спутник».

0: пациент Борис Дже. Истероидной тепличности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, ну, тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.

0: Виртуальная карта для покупок в интернете. Контекст. Отдельная цифровая карта с нулевым балансом и пополнением прямо перед заказом – самый безопасный способ для использования на онлайн-площадках, предупредило Роскачество. А вот делиться данными зарплатной карты для приобретения товаров онлайн может обернуться риском потерять деньги. Ведомство посоветовало устанавливать лимиты на онлайн-траты и на ежесуточные расходы в приложениях банков. Это затруднит работу мошенников. Несмотря на общее снижение киберпреступлений, они придумывают новые способы обмана, но активно используют и старые, перед праздниками делая рассылки о всевозможных акциях и якобы невероятных скидках. Крупнейшие маркетплейсы России имеют собственные виртуальные карты. Кроме того, у них есть функция оплаты при получении или бесплатного отказа от того или иного товара. Этот механизм можно назвать своего рода периодом охлаждения при импульсивной покупке. Если же гражданин решил приобрести приглянувшуюся вещь на сайте небольшой компании, то ему надо сделать несколько важных шагов. Убедиться в защищенном соединении, проверить домен на соответствие названию магазина и его контактные данные, изучить отзывы, но и обратить внимание на возраст сайта. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Подразделения группировки войск Запада заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение живой силе и технике формирования ВСУ в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны. Потери противника составили более 210 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортеры М-117 производства Соединенных Штатов, 13 автомобилей и 3 орудия полевой артиллерии, из них 2 западного производства. Кроме того, уничтожена станция радиоэлектронной борьбы. Франция, Германия и Британия, опасаясь быть исключенными из переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта, работают над собственным форматом переговоров, утверждает газета «Нью-Йорк Таймс». При этом Франция и Германия играют в процессе ведущую роль, а Британия проявляет осторожность ввиду того, что с приходом к власти нового премьера Энди Бёрнама Лондон не желает проверять на прочность отношения с американским лидером Дональдом Трампом. Ранее в Кремле заявляли, что Россия не видит смысла в участии европейцев в переговорном процессе, так как подавляющее большинство точек зрения в Европе больше способствует продолжению войны, а не попыткам мирного урегулирования. От граждан Украины, прибывающих в Бельгию, требуют предъявить военно-учетные документы в приложении украинского Минобороны. Это касается как мужчин, так и женщин. По данным украинских СМИ, бельгийские чиновники требуют искателей убежища предоставить доступ к приложению, чтобы убедиться в отсутствии отметок о розыске или пригодности к службе. Если украинцы отказываются предъявлять приложение, им отказывают в предоставлении временной защиты. В Москве задержаны руководители и врач частной медклиники, которые наживались на родителях детей с аутизмом. В Следственном комитете уточнили, что они более 8 лет целенаправленно искали такие семьи. Используя отчаянное желание родителей помочь детям, медики убеждали их оплачивать дорогие процедуры и препараты, которые на самом деле были не нужны. Деньги потом отмывались. Руководители клиники и врача задержали, и им предъявлено обвинение. Специальные классы и курсы дошкольной подготовки для детей трудовых мигрантов из Узбекистана будут открыты в Приморском крае, передает информационное агентство узбекистанского МИДа после встречи генерального консула страны во Владивостоке Хаджи Акбара Вахабова и министра образования Приморского края Эльвиры Шамоновой. Также стороны договорились со следующего года возобновить практику взаимного направления школьников из своих регионов в детские оздоровительные лагеря во время летних каникул на паритетной основе. Пока это все новости к данной минуте. Следующий выпуск уже менее чем через полчаса. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
0: «Радио Спутник». Разберемся.
2: Москва, 91.2 FM.
3: Радио «Спутник» в эфире. Меня зовут Алексей Красильников. 91.2 FM в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Полный список городов и частот нашего вещания на сайте radiosputnik.ru. Естественно, мы есть в соцсетях, ВКонтакте, Дзен, Одноклассники, Рутюб. Загляните к нам в Макс-канал, радио _Спутник. Есть еще и телега. Ну, в общем, огромное количество способов следить за той информацией, которую мы предоставляем. Продолжаем разбираться в самых важных, значимых, ключевых событиях, сообщениях, заявлениях, немножечко опасений. Несколько таких тем заготовлены на ближайшие полчаса. Ознакомимся с ними и самостоятельно, и познакомим с ними также и вас. Прямо сейчас на связи со студией член Совета по внешней оборонной политике, участник СВО Ян Гагин. Ян Дмитриевич, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте.
3: Ян Дмитриевич, проходит сообщение о том, что министр обороны российский Андрей Белоусов заслушал доклады подразделений группировки «Восток». И вот в тех сообщениях, которые приходят об этом отчете, об этих отчетах, об этом визите, значительная часть всего пространства и времени, и текста уделяется борьбе с беспилотными системами. Потому что пишут и про создание аналитического центра, и про некую информационную систему для сбора данных, и про увеличение количество средств борьбы с этими самыми беспилотными системами. Это ли, насколько здесь можно испытывать сдержанный, но оптимизм, и насколько это действительно главное, о чем сейчас Белоусов слушает военных?
4: Да, на самом деле это достаточно важная информация, и вообще тема очень важная, потому что беспилотные системы сейчас, ну, как мы знаем, изменили полностью картину современного боя, и противник их использует достаточно широко, при этом не нуждаясь абсолютно в пополнении, как бы, получается, что не испытывая абсолютно никаких затруднений в получении этих средств из-за рубежа, прежде всего, это из Европы, Соединенных Штатов, то есть они в изобилии находятся у противника, достаточно большая линейка беспилотных средств, они работают в трех средах, это и вода, и воздух, и земля. Ну, прежде всего, конечно, это беспилотные летательные аппараты, которые широко используют, в том числе для ударов не только по ЛБС, но и по объектам в нашем глубоком тылу, к сожалению. Именно поэтому это очень важная тематика. И как раз войска беспилотных систем наши, они и противодействуют, и точно так же наносят удары по противнику зеркально. Вот. Если говорить о создании новой системы, то это очень важно, потому что, прежде всего, это вопрос сбора информации. Это сначала от обнаружения, захвата до полного уничтожения самой цели. Это как раз самая главная часть вот этой информации, это самая главная часть этой борьбы. Потому что самое главное – вовремя получить информацию о наличии этих средств в небе, либо в море, опять же, захватить эту цель и ее уничтожить. Если не удалось это сделать на первом рубеже, передать ее на второй рубеж, на третий и так далее, до уничтожения для полного, для более эффективной защиты объектов. Ну, приведу пример. Я недавно принял должность заместителя командира отряда «Барс» Севастополь, и именно здесь мы точно так же происходит взаимодействие разных частей, которые задействованы в устранению беспилотной опасности, то есть это беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров. Здесь точно так же в Севастополе и в Крыму достаточно слаженно работают подразделения разных родов войск, передавая эту информацию, получая, передавая ее друг другу в режиме реального времени, что обеспечивает эффективную борьбу с беспилотными целями противника как в небе, так и в море.
3: Если чуть-чуть к этому отчету, опять же, вернуться, непосредственно про «Восток», что можно нового сказать, какие задачи ключевые стоят, что решается, почему, ну, грубо говоря, здесь что самое важное?
4: Ну, как мы знаем, противник давно испытывает кризис призывного ресурса и в последнее время делает ставку прежде всего на использование беспилотных систем. Поэтому борьба с ними – это очень-очень важный момент в нашем наступлении дальше для освобождения нашей территории, наших городов. Это очень-очень важный момент, потому что именно из-за наличия большого количества беспилотных систем мы вынуждены двигаться вперед, ну, скажем так, с некоторой осторожностью, потому что противник в некоторых местах, в отдельных случаях даже препятствует аккумулированию каких-то средств, силы средств для дальнейшего наступления. И самое главное – это решить вопрос с противником в небе. И он успешно решается как раз с применением тех сил и средств, которые упомянуты в этом докладе.
3: Я вот уж прошу прощения, что слух в конце попрошу вас прокомментировать. Ну или не слух, а непроверенная информация. Но вот тоже в конце рабочей недели пошли сообщения о нескольких направлениях для контратак, для наступлений ВСУшных террористов. Что-то такое есть сейчас? Наблюдается какие-то направления на линии боевого соприкосновения, которые противник считает наиболее, ну вот, благоприятными для себя, для продвижения, для каких-то атак?
4: Вы знаете, на самом деле таких направлений сейчас нет. Я бы не сказал, что где-то есть серьезные слабые места. Дело не в этом. Дело в том, что противник сейчас для получения новых сил и средств от своих хозяев из НАТО, для получения новых финансовых вливаний должен показывать результат. Именно поэтому на отдельных участках фронта противник пытается показывать результат мелкими попытками, прорывами, я бы даже назвал это проколами, да, то есть

0: Вся активность, обострение активности происходит, ну вот под какие-то мероприятия, под какие-то саммиты, под какие-то встречи. Начало осени традиционно много кто, много где ездит, плюс Генассамблея ООН. Что-то подобное может сейчас случиться? Есть ли чего ожидать? Ни в коем случае, опять же, не критикуя и не, там, не знаю, наводя паники, но просто для того, чтобы понимать ситуацию.
1: Да, действительно, противник, ну, руководство противника как раз работает по событиям. Например, перед встречей Зеленского и Трампа был нанесен ряд ударов по нашим объектам. Были попытки атак достаточно серьезные, достаточно массированные, эффективные и интенсивные. Вот, но практически все они были отбиты. То есть наиболее стратегически важные объекты были сохранены. И, скажем так, подавляющая часть целей была уничтожена как в небе, так и в море. Вот. И, конечно, у кого-то есть опасения, допустим, что сейчас противник к осени, допустим, копит какие-то силы и будет наносить достаточно интенсивные удары. Но именно для этого, собственно, мы тоже готовимся ежечасно, ежедневно и тренируемся. Противник, нанося удары каждый день, он нас, собственно говоря, и тренирует. Так что я думаю, что отобьем все.
0: Ян Дмитриевич, вам спасибо огромное за то, что нашли время выйти к нам в эфир. Член Совета по внешней и оборонной политике, участник СВО Ян Гагин в эфире «Радио Спутник».

0: Одна из самых острых и волнующих всех на самых разных уровнях тем за последнее время – ситуация с топливом, ситуация с бензином. Был представлен доклад, с которым выступил вице-премьер Александр Новак. Из текста следует, что ситуация постепенно нормализуется, постепенно. В разных регионах все по-разному, но даны поручения. Три министерства, если я правильно помню, присутствовали на совещании, несколько регионов, главы нескольких компаний – и, среди прочего, были даны поручения обеспечить топливом, ну, мало того, что в целом все регионы, снабжать топливом, но вот на некоторые обратить дополнительное внимание. Оренбург, Липецк, Тверь, Орлов, Тува, Краснодарский край, Хакасия, Забайкалье, Приморье, Красноярский край. О ситуации с топливом, о том, насколько вообще действительно стабилизация идет и чего ждать в ближайшее время, побеседуем прямо сейчас. Сергей Пикин с нами на связи, директор фонда энергетического развития. Сергей Сергеевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Сергей Сергеевич, ну вот исключительно не для того, чтобы как-то порицать или отрицать вот те заявления, которые были в докладе сказаны, вот и как специалист, и как человек, который наблюдает за ситуацией, вот эта нормализация происходит? Нормализация ситуации с бензином, прошу прощения, может быть, не до конца услышали.
1: Да, тут, смотрите, надо разделять бензин и дизель, потому что по дизелю я считаю, что так проблем уже нет, потому что даже там, где возвращаются очереди, вот даже сейчас, вот если по Москве поездить, видно, что люди в основном стоят именно за бензином. То есть там, где на заправках дизель, очереди нет вообще. Вот, и можно заехать городом одиночестве и там заправить полный бак. Вот. А с бензином сильно проблема, в силу того, что у нас всегда его производилось ограниченное количество, и избыток бензина был очень небольшой для экспорта. Вот после того, как большое количество заводов находится в неплановом ремонте, да, и продолжает находиться. Плюс и даже по сравнению с июлем ситуация тоже меняется, снова приходится уходить на внеплановые ремонты. То есть с бензином, конечно, ситуация несколько хуже. Поэтому, с одной стороны, стабилизация и улучшение по дизелю, в силу ограниченности еще экспорта в том числе. А с другой стороны, по бензину ситуация такая, то лучше, то хуже. Ну, вот, поэтому приходится регулярно в ручном режиме дорегулировать эту ситуацию.
0: Какие есть ресурсы для того, чтобы, ну вот, не отпускать ситуацию, для того, чтобы эта стабилизация проводилась? Потому что, ну, тоже можно добавить и согласиться с мнениями разных, опять же, и специалистов-обозревателей о том, что в разных регионах все по-разному обстоит. Где-то действительно практически полностью уже все исправлено, где-то по-прежнему сложно, и цены могут, мягко говоря, удивлять.
1: Ну, тоже надо отделять там цены и насыщенность рынка, потому что если сейчас пока правительство решало задачу, в первую очередь, именно про насыщение рынка, чтобы было топливо, был бензин, вот, цены, конечно, во многих регионах и по многим поставщикам, они сильно отличаются, допустим, от федеральных сетевых заправок, причем весьма существенно отличаются на десятки рублей, там, федеральная антимонопольная служба на этих совещаниях.

0: постоянно говорят о том, что она возбуждает те или иные дела, но так или иначе, конечно, ценник очень часто бывает сильно выше. Поэтому сейчас задача все-таки, наверное, чтобы, в принципе, топливо было, люди в определенной ситуации готовы покупать его и по более высоким ценам, уже потом разбираться, чтобы цены у всех были примерно одинаковые.
1: Есть сообщение о том, что 92-й бензин даже по очень высоким ценам разбирается практически сразу, практически с утра. Его повышенная, как это сказать, востребованность, вот для, я лично не вожу, расскажите, в чем смысл, в чем суть?
0: Ну, я бы сказал, что все-таки повышенная востребованность по 95-му, потому что если посмотреть, то 92-й, если брать там городской автопарк, он в меньшей степени востребован, сейчас уже больше, все-таки 95-й, потому что ну, автомобили даже, которые выпущены там 10-15 лет назад, они так или иначе тяготеют 95-му. 92-й это скорее какая-то техника более крупная, там жилищно-коммунального хозяйства, вот, транспортники, там, где и даже качество топлива не так принципиально, там евро 5, 4, 3 там, или 2.
1: По стандартам топлива тоже хотелось отдельный вопрос задать, потому что когда был допущен менее экологичный стандарт, ну, естественно, все повозмущались, многие повозмущались, кто-то разъяснял, пояснял. Вот насколько здесь, ну, как это сказать, тоже происходит какое-то понимание того, что и насколько уместно?
0: Ну, важно то, что правительство озвучило, что на АЗС должна быть полная информация для потребителей, какого стандарта топлива он заливает. Если до этого мы были в ситуации, когда под евро 5 могли продавать там, евро 3 с учетом той объема серы, который есть, то сейчас есть четкое распоряжение, где если евро 2, то там так это должно быть написано, евро 2. Если автомобиль может ездить на евро 2, но при этом цена, допустим, дешевле рублей на 5, ну, почему бы и нет, да? Для отводной техники это не имеет значения, зачем заправляться евро 5. Все-таки все эти экологические требования больше были придуманы для экологии городов. Конечно, отчасти это пострадает, но как бы, эта ситуация, надеюсь, будет временной.
1: Сергей Сергеевич, может быть, не совсем профильный вопрос, но тем не менее. Контроль или регулирование ценообразования. Насколько вообще оно происходит, насколько оно есть? Потому что мало того, что бензин хотелось бы, чтобы был, он еще и хотелось бы, чтобы был по доступным ценам. А в этом смысле, ну, это общеизвестные факты, что в России один из самых дешевых бензинов не только в Европе, но и в мире. В Казахстане, по-моему, еще дешевле. А так вот один из самых, куда из Европы исторически ездили заправляться достаточно давно. Вот этот вопрос ценорегулирования. Что с ним? Как с ним?
0: Ну, вы знаете, правительство отказалось, в принципе, давно от идеи регулировать цены, потому что любое регулирование цен приводит... Ну, вот мы видим, к чему приводит ситуация дефицита. Сразу возникает несколько цен. Есть цена официальная, ее некоторые называют уже государственной, да, где на больших заправках вы можете там залить там, по одной цене. А есть цена негосударственная, которая может часто быть на независимых заправках или где-нибудь в сельской местности или там, у садовых товарищей. Там цена отличается порой в полтора раза, то и более. Вот поэтому вот такое регулирование, оно приводит к разным ценам. Поэтому все-таки хотелось бы, чтобы все соблюдали некие правила, стандарты, правила, в том числе антимонопольного регулирования, и тогда цены будут близки. Поэтому сейчас, конечно, такой в напряженной ситуации мы имеем разные цены. А если брать там мелкий опт, там тоже может быть сильно отличаться от того, что есть на обычной оптовой бирже.
1: Еще один тоже вопрос. Даже если не погружаться в ситуацию полностью, конец лета, вторая половина лета, это вот время, когда прям даже поисковая, частота поисковых запросов слова «демпфер» на вот это самое топливо, ну, зашкаливает. То есть ставят запреты на продажу бензина, продажу топлива за границу для того, чтобы снабжать, собственно говоря, внутренние потребности в уборочную компанию. Насколько сейчас достаточно топлива для этого? Насколько сейчас в этом смысле Россия обеспечена, чтобы из-за возможных вопросов по снабжению ну, не пропустить этот ключевой момент по сбору урожая?
0: Ну, Минсельхоз говорит, что топливо, которое поступает производителям, достаточно. Вот как раз на совещании он тоже присутствует, поэтому он хочет верить, что ситуация так и обстоит. Там другой вопрос, там, каким ценам сельхозпроизводители получают топливо, потому что не всегда они могут перевалить цены там, по 100 рублей там, или там, по 110, 120, 130 рублей за литр. Да нет, это просто тоже еще влияет на себестоимость того же урожая. Но заявляется, что с обеспеченностью все нормально, и обеспеченность серного завоза тоже идет в рамках норматива.
1: Да, на совещании были представители трех ведомств: Минэнерго, Минсельхоз, Минвостокразвитие, Федеральная антимонопольная служба, что тоже немаловажно. Сергей Сергеевич, вам спасибо большое за ваши ответы. Сергей Пикин, директор фонда энергетического развития на радио «Спутник», прокомментировал перспективы урегулирования топливной ситуации в России.

0: Восхитительные совершенно заголовки проходят из Америки для тех, кто опасается за то, что в скором будущем искусственный интеллект всех и вся заменит. Короче говоря, заголовок гласит так, что нейросеть, которой поручили управление магазином, уволила человека. Да, если дальше вчитываться в текст, там уже много ограничений, и владелец, человек-владелец, подтолкнул нейросеть к этому событию, подсказав, что он увольнял, и показатели этого магазина, которым управляла нейросеть, тоже не самые хорошие, там посчитали даже деньги. Если полгода назад, около полугода назад 100 тысяч на счетах было, сейчас около 60 с небольшим, но по факту вот оно произошло. Значит, управленец искусственный интеллект принял такое решение. Что вообще происходит и как это соотносится с законами робототехники, и должно ли оно, наверное, с этим соотноситься, побеседуем прямо сейчас. Генеральный директор IT-компании, компании-разработчика искусственного интеллекта, профессор Международного научно-исследовательского института проблем управления Роман Душкин с нами на связи. Роман, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Роман, а вот разрешите сначала такой базовый, фундаментальный, что ли, вопрос, а искусственному интеллекту насколько адекватно сегодня уже поручать управление магазином? Ну, магазином, бизнесом, предприятием, чем угодно. Потому что консультации – без проблем. Сбор статистики – без проблем. Какая-то аналитика, возможно, тоже без проблем. Но здесь, я так понимаю, это уже в какой-то мере управленческая должность. Сегодняшние продукты искусственного интеллекта к этому готовы?
1: Вот, Алексей, я вам в ответ задам вопрос не менее фундаментальный. Вы так говорите, а можно ли сегодня искусственному интеллекту что-то там такое? А вот что такое искусственный интеллект?
0: Ну, я могу... Во-первых, это вопрос к вам, потому что мы вас в эту тему вызываем. Если бы я мог ответить, наверное, я бы здесь сидел 10 минут, обвещал сам. Но вот этот спектр продуктов, ну, они же самые разные, аналитические, чат-боты и какие-то другие нейросетевые истории. Поэтому расскажите, пожалуйста.
1: Ну вот как только вы начинаете говорить вот именно в таком ключе, что можно ли искусственному интеллекту что-то там поручать, вы тут же неявно даете этому самому, в кавычках, искусственному интеллекту некую субъектность, предполагая, что внутри компьютера сидит какой-то вот карлик, который вот вместо человека что-то там делает.
0: Как в шахматных машинах
1: прошлого,
0: да. Ну такого
1: же нет, но это же бред этот. Это такой вот нонсенс, да. Во-первых, название, термин искусственный интеллект – это название науки и такой инженерной практики, которая направлена на создание интеллектуальных систем. То есть это примерно так говорить, как физика там что-то уволила человека. Физика взяла и уволила человека. Вот искусственный интеллект он также взял и уволил человека. Вот. А во-вторых, ну, системы поддержки принятия решений в разных-разных областях, сферах жизни были очень давно, еще в 80-е годы, если не раньше, прошлого века, начали создавать вот эти самые СППР, системы поддержки принятия решений. Если это, допустим, управление бизнесом какой-то компанией, то есть поддержка принятия стратегических решений, кадровых решений, там, финансовых, бюджетных, то это системы, которые были у людей, управленцев, но очень-очень давно. И то, что сейчас большие фундаментальные модели, я прошу прощения, не нейросети. Вот опять же, не надо вот использовать слова, которые там большинство людей плохо себе представляют, что это такое. Да? Большие фундаментальные модели. Кстати, в законе в нашем, недавно подписанном Владимиром Владимировичем, фигурирует именно этот термин, а не какой-то другой. Да? Значит, в составе ядра систем поддержки принятия решений теперь можно использовать большие фундаментальные модели, которые могут давать какие-то советы. Но я прошу прощения, итоговую подпись на приказе об увольнении, наверное, не вот эта вот ваша нейросеть поставила, а все-таки человек.
0: Ну, как и в любой другой системе управления, где управляющий составляет документы, а последняя подпись за начальником.
1: Вот. И поэтому, когда журналисты пишут заголовки «Нейросеть уволила человека», что же теперь там Айзек Азимов, как же он вот не доглядел, да? Вот... Нас, конечно, все это очень коробит, потому что я не знаю, зачем это делается. Да, вот нагнетание вот этой истерии в обществе для того, чтобы что? Чтобы, чтобы потом батлерианский джихад произошел, как это в цикле «Дюна» было описано.
0: Ну а чтобы не упустить какие-то, не знаю, изменения или что-то подобное, вы абсолютно правильно подмечаете, что нужно вникать в мелочи, в детали и вот все формулировки выдерживать. Но для обывателя это же все действительно просто вот и нейросеть, и не больше того. А человек потом будет говорить, а знаете, кто меня уволил? А меня уволил
1: тогда...
0: вот этот вот Клод ваш самый.
1: Да, а Потом, если вам не понравится, что вас Клод уволил, вы пойдете в трудовую комиссию, пойдете в суд, например, да, и кто, работодатель, будет говорить: ой, это не я уволил, это значит Клод уволил. Ну, представляете, как это в суде будет нелепо звучать? Ну, бред же, да. Вот, я и не поэтому, спорю, конечно же, сегодня очень важно, вот сегодня...
0: Прошу вас.
1: Да, вот сегодня на наших глазах происходит важный технологический переход, я бы даже сказал, антропологический переход. И каждому человеку, конечно же, надо повышать свою квалификацию и осознанность, уровень знания о том, что за новые инструменты появились у нас в наших руках, которые как бы усиливают наши собственные когнитивные способности. Вот мысленную деятельность они усиливают, они ее экстернализируют, я уж прошу прощения, то есть выводят вовне те самые процессы, которые раньше как будто бы, казалось, являются прерогативой только человека. И в этом смысле, конечно, можно говорить, что на Земле появился новый отдельный вид разума, отдельный от человека, то есть новая разумная какая-то сущность. Но я прошу прощения, мы не первый раз уже через это переходим, через такой вот переход антропологический, и разумные сущности, так скажем, квазиразумные, они-то на Земле уже существуют, и я вас уверяю, они посильнее любого из нас будут. Я имею в виду организационный интеллект, который давно с нами, то есть организации, какие-то вот сообщества, социум, государство как высшее как бы проявление вот этого самого организационного интеллекта, это давно уже с нами в человеческой цивилизации. И эти сущности, назовем их так, они обладают таким же, такой же возможностью обработки информации, принятия решений. И потом это решение каждый отдельный человек, ну, ему достаточно сложно оспаривать, согласитесь.
0: Ну, здесь вот правда, у меня и папа, который этими вопросами занимался во время, тоже говорит, что в принципе то, что сейчас происходит, в той или иной форме существовало уже раньше. Другое дело, что правда, абсолютно с вами согласен, погнаться за громким заголовком, нейросеть уволила человека, ай-яй-яй, ну, слушайте, святое дело. Роман, вам спасибо огромное за прояснение ситуации, за ваши комментарии, за ваши ответы. Роман Душкин, генеральный директор IT-компании, компания-разработчик искусственного интеллекта, в эфире «Радио Спутник», прокомментировал тот самый заголовок от Запада СМИ, где нейросеть уволила человека. Меня зовут Алексей Красильников, и всем хорошего дня.

0: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа дня, в Самаре и Ереване 3. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Почти 1500 человек тушат масштабный природный пожар на западе Германии. От граждан Украины в Бельгии требуют предъявить военно-учетные документы. Крупнейший в истории Польши военный парад проходит в Варшаве. Подробности далее. Почти 1500 человек, включая полицейских и военных, тушат масштабный природный пожар на западе Германии. Об этом сообщает администрация округа Дюрен федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия. По данным местных властей, за ночь площадь возгорания не увеличилась. Однако специалисты ожидают ухудшения ситуации из-за надвигающегося северного ветра. Ранее газета «Бильд» писала об эвакуации целой деревни с населением почти 2000 человек. От граждан Украины, прибывающих в Бельгию, требуют предъявить военно-учетные документы в приложении украинского Минобороны «Резерв Плюс». В противном случае людям отказывают в защите. Об этом сообщило украинское издание «Страна.UI». Это касается как мужчин, так и женщин. По данным страны, бельгийские чиновники хотят убедиться в отсутствии отметок о розыске или пригодности к службе. Новые условия предоставления временной защиты украинцам страны Евросоюза согласовали в июле. Румыния в разгар затяжного политического кризиса подала Еврокомиссии заявку на выплату почти 3 миллиардов евро из фонда восстановления ЕС. Об этом заявил исполняющий обязанности министра европейских фондов Драгош Пыслару. Отмечается, что это уже 5-я заявка. Средства должны пойти в том числе на дороги, железнодорожную инфраструктуру, больницы и школы. Правительство Румынии находится в отставке, а парламент до конца августа ушел на каникулы. При этом стране необходимо на 31 числа выполнить оставшиеся условия Европейской программы национального плана восстановления и устойчивости. Вертолеты военно-воздушных сил Афганистана разбрасывают цветы над афганской столицей в честь 5-й годовщины возвращения к власти движения «Талибан». Глава Минобороны Мухаммад Якуб поздравил афганцев и заявил, что силы безопасности и обороны полностью готовы защищать территориальную целостность, независимость и исламский строй страны. 15 августа 2021 года отряды движения «Талибан» вошли в Кабул после того, как афганские провинции в течение 3 дней перешли под их контроль. Крупнейший в истории Польши военный парад проходит в Варшаве в честь Дня войска польского, передает корреспондент РИА Новости. В нем участвуют около 2000 военных, более 300 единиц наземной техники и около 60 летательных аппаратов. Главные мероприятия проходят на Веслостраде, широкой магистрали вдоль Вислы. Здесь идут пешие колонны и бронетехника, а над Варшавой демонстрируют возможности польской военной авиации. Одной из главных новинок парада становится первый показ польских истребителей 5-го поколения F-35А, закупленных у США. Молодежный оркестр из Вьетнама и Таиланда впервые выступят на 4-м фестивале юношеских оркестров мира, который пройдет с 21 по 23 августа в Большом амфитеатре парка «Зарядье» в Москве. Об этом сообщил РИА Новости художественный руководитель фестиваля Юрий Башмет. Программа откроется выступлением Всероссийского юношеского симфонического оркестра. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
2: Друзья, в студии Рузана Арушанян, вы слушаете «Радио Спутник». И мы слушаем исторический ликбез с Егором Яковлевым. Егор Николаевич, здравствуйте.
3: Дорогие друзья, сегодня я предлагаю вернуться к нашим литературным разговорам и поговорить об Алексее Максимовиче Горьком, потому что в этом году исполняется 90 лет со дня смерти великого, на мой взгляд, писателя русского, советского. И Горький – это фигура, которая, может быть, наиболее оболгана и наиболее непонята за последние 30 лет. Здесь, конечно, сказалась попытка преодоления, в кавычках, конечно, советского наследия, потому что Горький – это была абсолютная величина в советском дискурсе. И когда этот дискурс был отвергнут, то вместе с ним отвергли и Горького, причем отвергли его в самом таком глупом и самом низком извозе, пытаясь представить дело таким образом, что Горький был искусственно надут советской пропагандой, что это писатель второго ряда, который не может считаться классиком русской литературы, и читать его совершенно неинтересно. Но меня это всегда поражало, и удивительно, что довольно часто я сталкивался с мнениями прямо противоположными, которые были высказаны современниками, причем теми современниками, которых никак нельзя было подозревать в какой-то пропаганде, проплаченности, ангажированности и так далее. Ну, несколько примеров. Близким другом и в хорошем смысле поклонником Горького был Антон Павлович Чехов, например. Чехов – блестящий мастер короткого рассказа, Чехов – гениальный и мирового уровня наравне с Шекспиром драматург. Но Чехов – это человек, который разбирался в литературе и который сразу Горького признал. И более того, не только признал, но и лично с ним подружился. Я хочу отметить, что момент, когда Горький входит на Олимп русской литературы, на Олимпе тесно. Это 90-е годы 19 века и нулевые годы 20-го. Кто тогда у нас творит? А еще жив Лев Толстой.
2: Да,
3: абсолютный
2: они же познакомятся.
3: Конечно, да. Это абсолютный патриарх русской литературы. Это Антон Павлович Чехов, это Бунин, это Куприн. Ну, то есть русская литература, она цветет в этот момент. Тем не менее, Горький, благодаря самобытности своего таланта, очень быстро входит в первый ряд вот этих вот наших выдающихся писателей. Все его признают. Это вот в 90-е, в нулевые годы можно было рассказывать, что Горький – это какая-то дутая величина. А в 90-е годы 19 века и нулевые годы 20-го, наоборот, все гранды Горького признали как первостатейный талант. Была, конечно, критика, и тот же Лев Толстой критиковал Горького, но это была именно критика писателя, а не попытка смешать его с грязью или не низвести на уровень ничтожества. Далее. Горький, безусловно, был писателем, признанным в мире. И, естественно, никто не платил деньги, и никто не заставлял, скажем, Томаса Манна или Ромена Ролана или Джона Галсуорси давать высокие оценки творчеству Горького, потому что эти писатели, естественно, никак не находились под воздействием какой-то советской пропаганды или советских партийных органов. Ну и вот еще одна цитата, которую я хотел бы привести. Она в свое время меня очень сильно поразила. Я напомню, что одним из нобелевских лауреатов из числа русских писателей стал Иван Алексеевич Бунин. Это дело вкуса, конечно, для меня это неочевидный нобелевский лауреат. И вот я был удивлен, когда столкнулся с аналогичным мнением Марины Цветаевой. Дело в том, что как раз соперником Бунина был Горький. Горький 5 раз номинировался на Нобелевскую премию и ни разу ее не получил. И вот Цветаева, мне кажется, она замечательно обозначила, почему это произошло. Вот ее запись. 26-го буду сидеть на эстраде и чествовать Бунина. Как чествование как раз по поводу присуждения ему Нобелевской премии 26 ноября 1933 года. Уклониться, изъявить протест. Я не протестую, я только не согласна. Ибо несравненно больше Бунина и больше, и человечнее, и своеобразнее, и нужнее Горький. Горький – эпоха, а Бунин – конец эпохи. Но так как это политика, так как король Швеции не может нацепить ордена коммунисту Горькому, многоточие. Вот это, мне кажется, чрезвычайно точная оценка. И Алексей Максимович Горький, конечно, был достоин Нобелевской премии, если бы она присуждалась не за политику, а за реальные литературные достижения. А Горький... Достижения эти были действительно феноменальны, потому что вот Горький – это человек, которого настигла довольно быстро очень большая прижизненная слава, и на самом деле она не покидала его до самого конца. Мне кажется, что Горький – это один из немногих писателей, которые держали темп, держали уровень высококлассной прозы вплоть до самого конца жизни. Потому что у многих писателей, ничего постыдного в этом нет, например, у Достоевского были провалы, были периоды молчания, был очень длительный период молчания у Льва Толстого. Что касается Горького, то он этого счастливо избежал.
2: Я думаю, мы вы сегодня будете рассказывать и про его детство отчасти. И для меня, я все время думала о том, что для меня Максим Горький — это как Мартин Иден. То есть, по большому счету, он также сделал из себя писателя. Хотя предпосылок, ну, как будто бы к этому особых не было.
3: Ну, надо сказать, тогда уж не да, это сравнение и очень напрашивается, но тогда уж не как Мартин Иден, а как Джек Лондон. Да? Мартин Иден — это, ну, герой, да, автобиографического романа Джека Лондона. Они очень похожи, действительно, потому что они сделали себя сами, поднявшись из низов, и они очень похожи также своими героями, потому что первые герои Горького — это босяки, первые герои Джека Лондона — это, в общем, по существу тоже босяки. Там золотоискатели, это матросы, это какие-то докеры, и это люди, которые говорят небывалым языком. Точнее, небывалым для высокой литературы. Не зря Руфь, девушка из высшего общества, в которую влюбляется Мартин Иден, она им увлечена, но она постоянно ему выговаривает за язык его героев, потому что это, как бы, люди так не говорят. Это потрясающий момент из романа. Она говорит: люди так не говорят. Он говорит: Руфь, ты что, люди именно так и говорят. Вот Горький, который внес этот типаж в русскую литературу, он, безусловно, ввел еще и новый язык, и мне очень интересно его читать и до сих пор, потому что у Горького, как мне кажется, был поразительный слух. Он очень хорошо слышал речь. И его герои говорят реально живым, очень живым языком. И вот сейчас кинематографисты пытаются снять картины про 20 век, русская революция. Эта тема очень популярна. Их герои очень часто говорят языком современности, да, языком 2026 года. Вот для того, чтобы понять, как разговаривали тогда люди, нужно бы побольше почитать, например, Горького, потому что он очень хорошо слышал эту речь и очень много словечек оттуда перехватил. Но давайте действительно вернемся к биографии Алексея Максимовича Горького. Мы говорили о том, что 90 лет со дня смерти в этом году. Родился он в 1868, и детство его действительно было чрезвычайно печально, потому что с самых юных лет его преследовали драмы. Ну, надо сказать, что биография-то на самом деле хорошо известна, и тем более, что Горький сам описал ее в хрестоматийных произведениях, есть знаменитая трилогия «Детство в людях моей университета». Дед, известный мастеровой Василий Каширин, и его дочь выходит замуж за Максима Пешкова, изначально ударение ставилось на второй слог, за Максима Пешкова, вопреки воле своего сурового отца, потому что отец... Человек, который, в общем, достиг, ее отец, да, дед Горького, достиг первоначально довольно больших высот, насколько это было возможно. Он был состоятельным человеком, мастеровым красильщиком, и у него была мечта, чтобы дочь вышла замуж за дворянина. Но этого не произошло. Она выходит замуж за мещанина, очень способного, толкового, который, в конце концов, получил пост руководителя проходной конторы в Астрахани. И вообще, наверное, дальнейшая судьба могла бы сложиться очень даже и неплохо, потому что дела отца шли в гору, но когда Горькому было 2 года, тогда еще Алёше Пешкову, сначала он заболел тифом, потом заразил отца. И вот маленький мальчик Алёша выжил, а отец умер. И, судя по всему, мать в этом своего сына винила, потому что ее жизнь сразу же обрушилась. Она родила еще 2-го ребенка, но он скончался. И дальше матушка Алексея Максимовича пыталась устроить свою жизнь, но чрезвычайно неудачно. Она вышла замуж за 2-й раз, на этот раз за личного дворянина, непотомственного. Но это был человек очень грубый, недалекий, который свою жену бил. И там была однажды трагедия, когда Горький набросился с ножом на своего отчима и впоследствии говорил, что он бы его убил, а потом зарезал бы себя. До этого не произошло, но понятно, какие отношения были в этой семье. Мать оставляет Горького у своего отца и матери, видит его чрезвычайно редко, то есть он с детства, Алёша, был лишён материнской любви. Вот. Но и дед к нему относился тоже как к какой-то помехе, потому что... Это был ребенок от нежеланного чужого мужчины, который венчался с его дочерью без его собственного разрешения. Вот единственным человеком, который одарил маленького мальчика лаской, была его бабушка. Но бабушка была, в общем, тоже не совсем благополучной женщиной. Она любила выпить, она была женщиной такой, как бы, веселой, необразованной и, мне кажется, не до конца социализированной с точки зрения там высокой цивилизации. И, собственно, Горький на самом деле этого и не скрывал, во всяком случае, в переписке со своими друзьями уже в зрелости. И в конце концов дед отправляет Горького в люди, и дальше он начинает вести судьбу своих первых героев, он становится фактически босиком и перекати поле. И вполне возможно, что судьба Горького сложилась бы печально, если бы не две вещи. Это потрясающая сила воли, которую он себя тащил буквально за уши. И второе – это невероятный фантастический литературный талант. И вот осознание того, что он может с этим талантом что-то сделать, этим талантом воспользоваться. И вот Горький, он был человеком, который приобрел огромный жизненный опыт, потому что судьба его там побросала туда-сюда, и кем он только не работал. Грузчик, докер. То есть это человек, который видел очень много. И видел у него очень много беды. Не случайно он потом возьмет себе вот этот псевдоним.
4: Горький.
3: Горький, да. Как вам живется, максимально горько. Отсюда его псевдоним Максим Горький. Он видел очень много человеческих страданий. И эти страдания он как раз очень убедительно описал, собственно, уже в самых первых своих рассказах. В фокусе его внимания была жизнь простого народа. Мы сейчас коснемся этого сюжета. Вот это новые типажи, новый язык, потрясающее чувство правды, врожденное чувство справедливости, которое у Горького было, оно очень быстро делает его грандом русской литературы. То есть с ним хотят общаться, с ним хотят знакомиться, и на него возникает мода. Вот на Чехова, например, моды не было, на Бунина моды не было, на Куприна моды не было, а на Горького возникла мода. Он стал именно модным персонажем, ему хотели подражать, появились, это парадоксально, появились его двойники. То есть люди, которые выдавали себя за Горького, концертируя по разным городам и весям, устраивали публичные выступления. А тогда, так сказать, телевидение, интернета, ничего этого не было, и понять, что это настоящий Горький, было невозможно. Поэтому вот люди так зарабатывали.
4: Но они должны были быть очень высокими. Вот Горький, насколько я знаю, был самый высокий среди писателей.
3: Они были высокие, они подделывались под его речь. Но опять же, еще раз повторюсь, что не существовало интернета, и не существовало телевидения, и невозможно было там доподлинно узнать, что это вот тот самый человек. Ну вот, были, публиковались в газетах портреты, и вот люди пытались быть похожими на человека, изображенного в газете. Вот иногда это получалось. Ну, это совершенно уникальный феномен. Более того, Горький, приобретя славу, он пытается всем помогать. Это вообще одно из основных качеств Алексея Максимовича Горького. Он реально за свою жизнь помог огромному количеству людей, причем не только в тяжелые годы, там, в годы революции, разрухи и так далее, но и в годы, когда все было относительно благополучно и стабильно, он помогает людям, в которых видит искру таланта. И злые языки, мы даже знаем человека, которому принадлежит это выражение, самый злой язык среди творческой интеллигенции в начале 20 века был у Зинаиды Гиппиус. Вот она, ну, во всем случае, ей приписывают слово «подмаксимки» или «подмаксимок». «Подмаксимок» — это писатель, который, значит, пользуется покровительством, да, Алексея Максимовича Горького. Сам Горький этот термин никогда не использовал, естественно. Но стали говорить о неких подмаксимках, которые вот получили путевку в жизнь благодаря Алексею Максимовичу Горькому. И именно Зинаида Гиппиус, похоже, нанесла самое страшное, ну, во всем случае, может быть, одну из самых страшных психологических травм Ивану Алексеевичу Бунину. Бунин в истории русской литературы остался, в частности, как довольно завистливый человек, потому что мало о ком вообще Иван Алексеевич что-то хорошее говорит.
4: Да.
3: Вот. Гораздо проще найти какие-то его уничижительные высказывания о других писателях. Вот. Так вот, появилась карикатура тоже с подачи Гиппиус, да, где, значит, Алексей Максимович Горький был изображен в виде гриба, он там в такой же широкополой шляпе, которая напоминает шляпку гриба. Вот. Ну и под ним там растут разные маленькие грибки. Но вот и самый маленький грибок – это Бунин, который действительно пользовался поддержкой Алексея Максимовича Горького. Я хотел бы сказать пару слов о своих любимых рассказах Горького. Их все знают, классические произведения, которыми Горький прославился. «Макар Чудра», «Старуха Изергиль» и «Чулкаш». Это вот рассказы, которые входят в школьную программу. Во всем случае, входили, когда я учился.
4: Входили,
3: вот,
4: входят.
3: И входят, да. Ну, и слава богу. Но есть вот два рассказа, которые произвели на меня неизгладимое впечатление. И я их перечитал перед нашим эфиром и убедился, что они по-прежнему очень, кажется мне, очень сильными. Это рассказы «Скуки ради» и второй рассказ «Супруги Орлова». Вот «Скуки ради» — это просто потрясающий рассказ. Это рассказ, которым мог бы, который наверняка оценил бы и которым мог бы гордиться Федор Михайлович Достоевский, потому что это вот продолжение темы Достоевского. Вообще для русского писателя, вот я, извините, опять же, никого не хочу обидеть, вот, но мне кажется, что Иван Алексеевич Бунин — это человек, который стоит особняком в русской литературе, это человек, которого очень мало интересовала тема унижения человеческого достоинства, если это не касалось достоинства самого Бунина лично. Вот. Он был очень эгоистичен. А Горький, он очень ярко продолжал вот эту линию защиты униженных и оскорбленных. И вот рассказ «Скуки ради» про это. Есть, кстати, советская экранизация, по-моему, 1967 года с Всеволодом Санаевым. Вот всем рекомендую посмотреть. Рассказ очень простой. Вот в центре внимания какой-то степной полустанок, где ничего не происходит. И там есть начальник станции, есть его жена, есть его зам, есть стрелочник Гумазов, значит, есть там еще сотрудник станции Лука такой, и есть женщина по имени Арина, которая помогает начальнику станции в хозяйстве по дому. Это женщина 40 лет, очень некрасивая, жизнь которой не устроилась, она какая-то вся такая немножко оборванная, не очень чистая. Ну, и как бы она выступает фоном для вот этой вот, в общем, довольно бесцветной жизни. И стрелочник Гумазов однажды просит ее заштопать ему рубахи. Она это делает. Вот он приглашает ее к себе на разговор и, поговорив с ним, приглашает прийти к нему вечером. Она к нему приходит и у него остается. У них начинается роман. А точнее, даже не роман, а, правильнее сказать, связь. Но Гумазов просит ее никому об этом не говорить, потому что ему от этого может быть плохо. И вот она так втихую ходит к нему, там как-то незаметно. И Гумазов думает, что об этом никто не узнает. Но об этом узнают и решают, ну, поскольку очень скучно, решают развлечься. И когда однажды уже не она к нему, а Гумазов к ней приходит, ну, вот, то остальные жители станции, значит, их подстерегают и вешают замок на дверь, и они остаются на ночь вдвоем. А когда наступает рассвет, они выходят из своего такого импровизированного заключения, им устраивают шутовскую свадьбу, начинают над ними насмехаться. По тем временам это, в общем, страшный позор. И Арина, она сначала... А Гумазов, он злится на нее, что вот это все из-за нее, начинает ее ругать. Она ему говорит, ну, у меня же никого нет, кроме тебя, ты же мой родной. А он к ней относится как просто к объекту удовлетворения своих потребностей. И она уходит сначала в степь, вот, а потом она возвращается и кончает жизнь самоубийством, она вешается. Вот такой вот, он одновременно и проникновенный, и очень страшный рассказ. Это вот, ну, вот есть Стивен Кинг, условно, да, Стивену Кингу для того, чтобы страшное изобразить, ему нужна какая-то мистика. А вот русским писателям никакой мистики было не нужно. То есть это читать, с одной стороны, больно, с другой стороны, страшно, с другой стороны, невозможно не читать, потому что достигнут очень высокий уровень достоверности. Вот этот рассказ у меня в свое время потряс, я всем рекомендую его прочитать. Я немножко больно пересказал, конечно, великолепным языком Горького это выглядит совершенно иначе. Второй рассказ «Супруги Орловы» тоже очень проникновенный рассказ, хотя он сложнее, и Горький несколько раз его переделывал. Значит, это рассказ про двух сапожников, мужа и жену, которые хорошие мастеровые, но при этом жизнь их беспросветна. Они живут в подвале. По стенам их бегают тараканы, там полная антисанитария. Вот. Для того, чтобы как-то доставить себе какую-то радость, муж ходит в кабак и пьет. А когда он напьется, он избивает свою жену. И это шоу для всех, кто живет в их доходном доме. И так продолжается до тех пор, пока не начинается эпидемия холеры. И это странным образом влияет сначала на мужа, его зовут Григорий Орлов, вот, а потом и на его супругу, потому что муж уходит в барак для холерных для того, чтобы работать там помощником, санитаром. И за ним уходит его жена. Вот. И первоначально их это дело захватывает, они спасают людей, возвращают их к жизни. Но постепенно Григория начинает мучить один вопрос, а зачем мы их спасаем? Потому что мы вот всяких бедняков возвращаем к жизни, мы им помогаем, мы их лечим, но дальше они возвращаются к этому унылому и беспросветному существованию, из которого нет выхода. Вот. И это настолько его мучает, что он срывается и расходится с женой, он ругается с персоналом вот этого госпиталя, лазарета, расходится с женой и, в общем, возвращается к жизни такой медленно воспевающегося мастерового. А его жена, она выскакивает из этого порочного круга. Она не может иметь детей, а детей она не может иметь, потому что муж ее забил. Но она усыновляет двух ребят из сиротского приюта, ну, и становится хорошим... Она продолжает работать в лазарете и становится хорошим специалистом. Вот. Но Горький подводит нас к мысли, что пока не разрешена социальная проблема, то такие ситуации будут воспроизводиться. Вот. Вот это тоже очень проникновенный, очень сильный рассказ. И если он сейчас трогает, то можно представить себе, как он трогал там, в конце XIX века.
4: Я бы хотела две экранизации посоветовать. Раз уж мы сегодня говорим о Горьком, я не так давно пересматривала «Табор уходит в небо». Все знают этот фильм, но, мне кажется, не все знают и не обращают внимания, что даже в начале в титрах написано, что это по рассказам Максима Горького, ну, в первую очередь, Макар Чудра.
3: Конечно.
4: И второе, мне кажется, вот про этот фильм мало кто знает, хотя он потрясающий. Это «Васса Железнова» с Чуриковой. Великолепный фильм, как владелица пароходной компании просто теряет все. Это такой как будто бы беспросветный фильм, там такая даже карамазовщина какая-то, учитывая те отношения, взаимоотношения в этой семье, которые там есть. Я очень рекомендую. Этот фильм смотрится на одном дыхании, хотя он двухсерийный, но обе серии так смотрятся, что тебе хочется заново включить и еще раз посмотреть.
3: Я хочу сделать одну ремарку. Я очень уважаю Павла Валерьевича Басинского, автора биографии Горького, крупного специалиста. Павел Валерьевич был у нас на фестивале «Цифровая история», где мы с ним сделали очень интересное интервью. Вот. Но вот у него есть такое замечание, с которым я не согласен, не совсем согласен. Это замечание о том, что Горького назвали пролетарским писателем, но пролетарским он не был, потому что он не интересовался рабочими. Рабочий – это не его типаж. Ну, вот есть роман «Мать», может быть, не очень удачный, как многие считают, хотя это спорный вопрос. Вот. Но в основном там, Горького интересовали другие типажи. Один из этих типажей – это там, купцы, предприниматели. Но я должен здесь сказать следующее, что пролетарский писатель – это не тот, который описывал рабочих, а тот, который описывал быт, время, эпоху с пролетарских позиций. И изображение вот того, о чем ты сказала, да, изображение предпринимательского дела, капитализма с развенчанием жажды наживы, что мы ярко видим в той же «Васе Железновой» там, или в романе «Дело Артамонова», очень сильным, на мой взгляд, это то же самое выступление именно с пролетарских позиций. И именно поэтому Горький был назван пролетарским писателем, а не потому, что он описывал именно пролетариев, хотя их он тоже описывал.
4: Давайте уйдем на пару минут и вернемся.
3: Давайте, друзья мои.

0: Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
1: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
2: А где тут бродит жираф на озере Чат?
3: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
0: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
4: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
5: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
6: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
7: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Задержанный главный врач и медик клиники в Москве по версии следствия почти 10 лет обманывали семьи, дети которых страдают аутизмом. Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета столицы. Фигуранты предлагали родителям использовать при лечении методики препараты, которые не были показаны при данных диагнозах, не имели научного обоснования и не входили в клинические рекомендации Минздрава. Обвиняемые отмывали деньги, используя подставные банковские карты, оформленные на третьих лиц. Пожар, который вспыхнул на юго-западе Франции, за ночь охватил еще около 300 гектаров. Таким образом, общая площадь огня к этому часу превысила 1500 гектаров. Об этом сообщает телеканал BFM TV. Агентство France Press ранее писало, что французские пожарные впервые применили присланный из Австралии пожарный вертолет для тушения. За один заход воздушное судно способно сбросить более 11 тонн воды. При этом для заполнения баков с водой ему требуется 1,5 минуты. Внутреннее судоходство на реке Рейн в Германии оказалось на грани полного коллапса из-за критического обмеления. Причиной стала сильная засуха, вызванная жарой. Об этом пишут местные СМИ. Утром на ключевом участке Рейна на Каубе критический уровень воды оказался 8 сантиметров. При этом ночью напускался до 6 сантиметров. Для прохода барж высота должна составлять не менее 40 сантиметров. Отмечается, что обмеление реки привело к серьезным логистическим сбоям. Часть грузовых судов заблокированы, другие вынуждены развернуть баржи. Для предотвращения риска посадки на мель перевозчики вынуждены загружать суда лишь на 20%. Почти 2000 человек приняли участие в 7-м международном марафоне «Чистый Байкал» в Бурятии. Об этом сообщило Министерство спорта Республики. Ранее организаторы сообщали, что ожидается приезд участников из более 30 регионов России, а также из-за рубежа. Особенность марафона, по их словам, его экологическая миссия. За день до старта марафона проходит традиционная акция по очистке побережья Байкала. Волонтеры и участники убирают мусор на подъездах к месту проведения мероприятия и вдоль трассы. Молодежные оркестры из Вьетнама и Таиланда впервые выступят на 4-м фестивале юношеских оркестров мира, который пройдет с 21 по 23 августа в Большом амфитеатре парка Зарядье в Москве. Об этом сообщил РИА Новости художественный руководитель фестиваля Юрий Башмет. Программа откроется выступлением Всероссийского юношеского симфонического оркестра. Всего за 3 фестивальных дня гости услышат 9 юношеских оркестров по 3 уникальных концерта в день. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
8: Друзья, исторический ликбез с Егором Яковлевым. И сегодня мы говорим о Максиме Горьком. Еще раз здравствуйте.
9: Друзья мои, папа, Рузанна, привет. Действительно, мы говорим про Алексея Максимовича Горького, человека выдающегося и, как мне кажется, оболганного за последние 30 лет. И я хотел бы, конечно, широкими мазками пробежаться по его биографии. Начиная с 1900-х годов выходит пьеса «На дне», 1902 год. Это абсолютная сенсация, пьеса, которая взорвала подмостки не только российских театров, но и европейских, потому что всемирная слава Горького начинается именно с этой пьесы. Она ставится и в Германии, и в Англии, и во Франции. И с этого момента Горькому начинается внимание уже и во всем мире. И как бы «На дне» послужил локомотивом, благодаря которому на европейские языки, а потом и не только на европейские, были переведены прозаические вещи Алексея Максимовича. И все, он становится частью мирового литературного процесса, к нему колоссальный интерес. И вот это любопытно, что у Горького возникает на этой почве конфликт с властью. Точнее, конфликт возникает не на этой почве, конфликт возникает на той почве, что жажда справедливости, она приводит Горького не в партию пока что, там, не в большевистскую, не в эсеровскую, но приводит его в революционное движение. И Горький царскими властями справедливо воспринимается как неблагонадежный. Но у этого было одно литературное последствие. Дело в том, что в 1902 году Алексей Максимович был избран по разряду словесности в Императорскую академию наук. И Николай II лично отменил это избрание. Его вмешательство послужило к тому, чтобы Горький, только что избранный, был исключен из рядов академиков. И вот это была, на мой взгляд, одна из многочисленных политических ошибок Николая II, потому что Николай II таким образом еще раз поссорился с интеллигенцией. В знак протеста против исключения Горького из академии оттуда же выходит и Короленко, один из, кстати, первых покровителей Горького, потому что Горький вот именно от Короленко, Владимир Галактионович Короленко, один из классиков русской литературы, очень известный писатель. Познакомились они в Нижнем Новгороде, кстати говоря, в родном городе Горького. И там Короленко поддержал молодого Алексея Максимовича. Вот Алексей Максимович, мне кажется, помнил всю жизнь об этой поддержке, и он также старался поддерживать молодых писателей тоже до конца своих дней. Так вот, Короленко и Чехов, Антон Павлович, они выходят из Академии в знак протеста против исключения Горького. Это был, конечно, большой скандал. Вот. Но, может быть, литературной славе Горького, вот эта репутация гонимого властями, она только поспособствовала. Дальше Горький все больше и больше погружается в революционную жизнь, и здесь нельзя не отметить, что велика его роль в спонсировании революционного движения и партии большевиков в частности, потому что, во-первых, он сам давал крупные средства на партию, во-вторых, именно он послужил той как бы связью, которая привела к финансированию большевиков со стороны Саввы Морозова, известного промышленника. Именно Горький познакомил Леонида Борисовича Красина, а Красин тогда это второй человек в партии после Ленина. С Лениным Горький пока не знаком. Они, кажется, виделись в 1905 году мельком, но позже они начнут общаться гораздо плотнее. Пока что Горький близко общается с Красиным, он знакомит его с Саввой Морозовым, и Савва Морозов начинает системно финансировать партию большевиков. Это продлилось недолго, но сыграло свою роль именно в революции 1905 года, в которой Горький тоже принимал активное участие, потому что он сначала проявлял большой интерес к фигуре Георгия Гапона. Он знал, что по городу, по Петрограду ходили слухи о том, что предполагается силовой разгон демонстрации, намеченной на 9 января. И вот мы в этой студии с Вячеславом Николаевичем Самоходкиным разговаривали о том, что делал Алексей Максимович Горький накануне Кровавого воскресенья. Он ходил к премьеру Витте, он пытался от властей добиться, чтобы в народ не стреляли, но, как мы знаем, этого не произошло, да? демонстрация была расстреляна, и были высокие жертвы, по меньшей мере 100 человек, еще непонятное количество людей скончалось потом в больницах, госпиталях. И вот поразительно, что СР Ротенберг, который был в тот момент правой рукой Гапона, он приводит раненого Гапона на квартиру Горького. И там на этой квартире было написано воззвание Гапона к народу России, в которой Гапон объявлял, что больше нету царя. После того, как пролилась кровь, у вас больше нету царя. И совершенно явно Горький, ну, тут могут быть разные точки зрения, либо диктовал, либо редактировал, либо просто поддерживал Гапона при создании вот этого произведения. Дальше Горький оказался в Петропавловской крепости, и началась всемирная кампания по оказанию на царские власти воздействия, чтобы Горький был освобожден. Это удалось, его освободили, и дальше начинается турне в Европу, где Горький сначала во Франции, его цель сделать так, чтобы французское правительство не дало денег царскому правительству, эти деньги не пошли на подавление революции. Это не получилось. Потом он приезжает в Соединенные Штаты Америки, где, наоборот, пытается добиться денег для революции у американских миллионеров.
8: Там у него даже будет встреча с Марком Твеном.
9: Да, там была встреча с Марком Твеном. Вообще там был большой скандал, потому что Алексей Максимович путешествовал со своей гражданской, к тому моменту гражданской женой, Марией Федоровной Андреевой, известной русской актрисой, звездой театра. Вот, при этом у Алексея Максимовича была довольно интересная личная жизнь, потому что женат он был только один раз на Екатерине Павловне Пешковой, с которой они поженились, но когда еще были молодыми людьми. Они работали в одной газете, если мне не изменит память, в Самаре они познакомились, жили.

0: супруга. Но вот в Америке он был с Андреевой. И Америка страна такая чопорная. Но вот когда выяснилось, что Горький не с законной женой, а с любовницей, его вышвырнули из отеля. Это был большой скандал, довольно Горький был обескуражен. Но ничего страшного, это такой просто любопытный эпизод из его биографии и штрих к нравам той эпохи. Вот. Ну а дальше эмиграция. То есть эмиграция, Горький поселяется на Капри. В этот момент его захватывают идеи богостроительства. То есть он отвергает старую вот эту ортодоксальную религию, но он, и в этом его поддерживают и Луначарский, и Богданов, да, социал-демократы, которые его окружают, он вынашивает мысли о том, что, грубо говоря, если Бога нет, его надо создать. И можно построить нового Бога, источником которого будет человеческий коллектив. Вот эта единая воля, нацеленная на какую-то великую цель, она и будет Богом, она и должна стать новым Богом. В этом, конечно, была попытка поженить религию и социализм. Это натолкнулось на очень большую, очень язвительную критику Владимира Ильича Ленина. Хотя Ленин критиковал идеи, но лично к Горькому он всегда сохранял огромное уважение, справлялся о его здоровье, стремился с ним дружить и так далее. И я думаю, что это было искренне. Я не думаю, что здесь были какие-то расчеты политические или, более того, какие-то низменные такие личные расчеты. Я думаю, что Ленин видел в Горьком очень большую величину и творческую, и интеллектуальную, и его к нему тянуло. И Горького тянуло к Ленину. И этим объясняется то, что, несмотря на вот разницу мировоззрений, эти два человека общались друг с другом и хотели общаться.
1: Есть же знаменитая фотография на Капри, где Ленин, Горький, много других людей. Ведь шахматы, да, играют Ленин с Богдановым в шахматы.
0: Там Ленин и Богданов играют в шахматы, а Горький за этим смотрит. Ленин зевнул в этот момент. Да, это довольно смешно. Ну, конечно, они были близкими друг для друга людьми, они были товарищами, хотя и очень расходились, точнее, в определенные годы. И, ну, конечно, апогея всего этого достигла в 1917 году. Существует много инсинуаций по этому поводу. И действительно, Горький очень критиковал Ленина и Троцкого после Октябрьской революции. Первые месяцы критика была жесткой, и она была настолько жесткой, что Горького, представитель большевистской партии, в первую очередь Григорий Зиновьев, который был, ну, говоря современным языком, мэром, руководителем Петрограда, вот, они обвиняли его в предательстве идеалов революции, в том, что он продался буржуазии, в том, что он наймит буржуазии. На что Горький довольно резко отвечал, что я наймит буржуазии, а кто же вас финансировал-то вообще-то? Вот, то есть Горький был посвящен во многие партийные тайны и мог бы многое рассказать, он мог бы устроить скандал. И у Горького был обыск, инспирированный Зиновьевым. Отношения были очень суровые. И если бы не защита Ленина, то вообще непонятно, как бы сложилась судьба Алексея Максимовича Горького в этот период. Значит, в чем вот соль критики? В чем основа, фундамент критики Ленина, Троцкого и Зиновьева со стороны Горького? Что ему не нравилось? В чем он видел недостаток революции? В совершенно конкретных вещах. Он критиковал большевиков 1917 года за то, что они использовали народную необразованность, суеверие, стереотипы и даже, можно сказать, народную вот крестьянскую дикость для того, чтобы заполучить власть. И вместо того, чтобы эту дикость преодолевать, они ее поощряли, как казалось Горькому. Но это, конечно, при этом Горький есть такие попытки его представить чуть ли не русофобом за его жесткую критику и жесткие отзывы о русском крестьянстве. Но надо понимать, что эти отзывы касались не самого по себе крестьянства как такового. Речь шла не о каких-то биологических свойствах русского народа, а речь шла о том, что необразованный и искусственно сохраняемый в этом полудиком состоянии крестьянская масса, она нуждается в последовательном и немедленном образовывании, которого не было при царском режиме. Но все вот эти недостатки, всю вот эту отсталость сознания крестьянина необходимо изживать, необходимо, чтобы государство предприняло к этому невероятные усилия. А Горькому казалось, что государство не только не предпринимает никаких к этому усилий, оно еще и стимулирует и поощряет все эти суеверия, всю эту забитость и всю эту дикость для того, чтобы заполучить власть.
1: Но он рано сделал такие выводы.
0: Естественно, что в одночасье никаких изменений произойти не могло. Это не происходит по щелчку пальца.
1: Конечно.
0: Вот. И потом, когда Горький

0: успокоился, и когда у него состоялась встреча и разговор с Лениным, это уже 18-й год после ранения Ленина, после того, как в него стреляла Фанни Каплан, Горький приходит к большевикам, и он-то как раз и начинает вот эту работу грандиозную. То есть цель Горького, роль Горького, вместо Горького в системе большевистской власти – это место человека, который занимается огромными просветительскими программами. И он с жаром в эту работу включается. Причем надо сказать, что он пытался здесь одним выстрелом убить двух зайцев. То есть, с одной стороны, цивилизовывание крестьянства, а с другой стороны, он привлекает к этой работе интеллигенцию и таким образом вовлекает ее в революционный процесс. Потому что, ну, вот только один пример, создается издательство «Всемирная литература». У Горького есть идея, что все шедевры мировой литературы должны быть переведены на русский язык. Эти переводы должны сделать лучшие русские писатели и поэты. Вот. И все это для народа. То есть вот раньше народ был отторгнут от шедевров, от вершин мировой литературы. Теперь надо это соединить русских людей с вершинами мировой культуры. Вот. Соответственно, без интеллигенции сделать это невозможно. Значит, нужно привлекать интеллигенцию, значит, нужно платить ей жалование, значит, нужно давать ей пайки. Интеллигенция просто не умрет с голоду.
1: Это вот дом в Петербурге есть, Дисково. Ну, называли вообще эту организацию «Дом искусств», где как раз-таки под началом Горького собирались писатели, вот те самые пайки, которые, вы говорите, получали, и там, собственно, работали. Он создавал для этого условия.
0: Да, и вообще Горький был абсолютно безотказный. Есть потрясающее воспоминание Владислава Ходосевича, известного поэта Серебряного века, который как раз рассказывает, что в квартире Горького на Кронверском проспекте, там была большая квартира, вот, эта квартира была всегда наполнена разными просителями, кто туда только не приходил, и отказ там в 18-м году получил только один человек, это был клоун, который пришел просить Горького о том, чтобы он стал крестным отцом его ребенка. Вот Горький...
1: Ну, извините, да?
0: Да, Горький ответил, что ему неловко. На самом деле, да, он очень многим помогал, за недостатком времени только два примера. Горький фактически спас князя императорской крови Гавриила Константиновича, выросшего в мраморном дворце. Гавриил Константинович был женат на балерине Антонине Нестеровской, и когда ее муж заболел, если мне не изменяет память, у него было воспаление легких, очень серьезное, то Нестеровская пришла к Горькому и к Марии Андреевой, они продолжали жить вместе, с просьбой помочь. И именно Горький заступался за князя, лично перед Лениным. Сохранилась его записка, где он убеждает Ленина выпустить князя на лечение, что получилось. Гавриил Константинович уехал и прожил долгую жизнь. То есть, и это исключительно благодаря Алексею Максимовичу. Второй момент – это помощь Василию Васильевичу Розанову, известному русскому философу. Розанову, в принципе, от революции ничего хорошего ждать не приходилось, потому что Розанов – это был человек очень одаренный литературно, но, к сожалению, абсолютно беспринципный политически. Ну, на мой взгляд, беспринципный. То есть, это человек, который мог с одинаковым жаром и большим художественным даром отстаивать прямо противоположные убеждения с интервалом там, в несколько месяцев или, во всяком случае, лет. Вот. Но вот Розанова любили и ценили, и Горький относился с большим интересом и вниманием к Василию Васильевичу. И оказался Розанов в ужасном положении после революции, потому что он фактически голодал. Есть его письмо, вот он сидит в Сергиевом посаде, но он сидит не один, он сидит со своей семьей, со своей женой и двумя дочерьми. И вот он пишет Горькому: «Максимушка, спаси меня от последнего отчаяния. Квартира не топлена и дров нету. Дочки смотрят на последний кусочек сахара около холодного самовара. Жена лежит полупарализованная и смотрит тускло на меня». Страшное письмо, на самом деле. Горький посылает ему 4000 рублей. Розанова это, в конце концов, не спасло, но спасло его семью. Это о многом говорит. И таких примеров не с числа. То есть Горький не отказывал никому, но в этот же момент он понимает, что он бессилен в некоторых вещах. Судя по всему, сильное впечатление на него, очень печальное, произвел расстрел великих князей в Петропавловской крепости в начале 19-го года, в разгаре Красный террор. Всем этим занимается Григорий Зиновьев. И, в частности, был расстрелян великий князь Николай Михайлович, которого Горький лично знал. Великий князь Николай Михайлович такой особняком стоит в семье Романовых, потому что это известнейший историк, автор фундаментальной биографии Александра I, человек, который очень много работал в архиве, это был такой человек науки. Вот. А в политическом смысле это был критик Николая II, который стоял на таких ну, скажем так, конституционных позициях. Да, то есть он был сторонником конституционной монархии, и Горький его знал с этой стороны. И, по мнению Горького, этот человек был ни в чем не виноват, расстреляли его просто за происхождение. Горького это очень поразило и расстроило. Он в этом видел проявление как раз дикости революции, которая его пугала. И да, у него по-прежнему были как бы крепкие отношения с Лениным, но Горький понимал, что Ленин не вечен и тоже не всесилен. И от его имени, и под революционными лозунгами в стране происходят разные вещи. Вот, он уезжает, ну, неправильно говорить о том, что Горький эмигрировал. Горький уехал в бессрочную командировку, жил он на деньги, преимущественно на деньги от продаж и публикации его произведений в Советской России. Вот, поэтому он оставался советским гражданином, и, ну, и просто вот жил. Он уезжает в Европу, и в конце концов он поселяется в Италии, в Соренто. Уже не на Капри, а в Соренто, где он проживет до 28-го года постоянно, а потом он приедет в Советский Союз, будет такая ознакомительная поездка. И, в конце концов, он поселится здесь уже полностью с 33-го года, ну и в 36-м году здесь скончается. Ну вот еще раз я хочу отметить вот это качество у Горького, потрясающая жажда всем помочь. Поразительно, что при таком детстве мрачном, при такой биографии Горький, как мне кажется, изжил эти психотравмы, и из него не получился ни садист, ни пьяница, ни маньяк. Горький был, самым привлекательным качеством, он был добрый человек. Он был добрый человек, к нему можно было обратиться за помощью и ожидать поддержки. И вообще он был настроен на то, что все будет хорошо. Это иногда приводило даже к печальным событиям. Владислав Ходосевич описывает такой эпизод, он тоже меня потряс. Горький рассказал вдове к этому моменту уже великого князя Павла Александровича, княгине Ольге Полей, о том, что ее сын жив, что он получил от него письмо и стихи из Екатеринослава. А на самом деле это было не так. Горький перепутал, потому что он получил письмо от человека по фамилии Полей, но это был не сын Павла Александровича, это был какой-то то ли пролетарский, то ли крестьянский поэт. И Ходосевич как-то странно трактует эту ситуацию. Он говорит, что Горький чуть ли не намеренно это сделал. Ну, я думаю, что вообще весь строй поведения Горького, он говорит о том, что Горький был просто всегда готов поверить в хороший исход.
1: Он был настроен
0: на положительный исход. И иногда у него это получалось, вот как с Гаврилом Константиновичем. Он Нестеровского уверял, что все будет хорошо, и все действительно стало хорошо, потому что ему удалось добиться отъезда Гаврила Константиновича. А здесь вот он на письмо это получил, и, вероятно, захваченный эмоциональным порывом, поспешил рассказать матери о том, что ее сын жив, хотя это было не так. И естественно, что ну, вот эта вот ложная надежда, она стала большой трагедией для Ольги Полей. Ну, вот такой уж человек был Горький, как бы не склонен я его за это осуждать. Почему Горький возвращается, вот этот уже момент важный, почему Горький, в конце концов, возвращается в Советский Союз? Приходилось нам слышать разные глупые трактовки, одна из которых гласит, что Горького интересовал исключительно шкурный интерес. В первую очередь, деньги. Вот. И поскольку он не получил Нобелевскую премию, как мы уже с вами знаем, то он решил, ну, то есть не удалось продаться Западу за Нобелевскую премию, он продался Сталину за особняк Рябушинского в Москве и хорошее довольствие от советской власти. Ну, честно говоря, мне все это кажется чрезвычайной глупостью. Во-первых, Горький все-таки оставался небедным человеком. Вот, он неплохо зарабатывал, и живя в Италии. Мне кажется, что дело было не в этом. Ключевое все-таки писателю очень сложно быть отторгнутым от своей аудитории. Горький, то есть одно дело, там, скажем, балет. Вот заниматься искусством балета можно в любой точке земного шара. И поэтому Мадель Лекшесинская, например, она легко стала звездой парижской сцены, точно так же, как она была звездой петербургской. А вот с писателями тут другая история. Очень сложно быть отторгнутым от своей среды, от своего читателя. И когда Горький в 28-м году приехал в Советский Союз, его встречали толпы людей. Понятно, что это было там организовано и так далее, но организовано было не все. Горького действительно читали, Горького действительно любили, и Горький это почувствовал. А кто его читает в Италии? Ну, какие-то русские эмигранты читают, а кто еще? Вот. Их там было немного. И я думаю, что это было важным фактором. Дальше, ведь Горького приглашал его Сталин, его же пригласили, так сказать, не сидеть в особняке Рябушинского в Москве и ничего не делать, и прославлять только Сталина. Его пригласили на работу, на большую, очень интересную, очень важную для его родины работу. Горький возвращается и сразу же начинает огромное количество проектов. Вообще Горький был удивительный организатор. Огромное количество проектов. Он же еще до революции организовал вот издательство «Знания», он организовал там разные серии, запускал журналы. У него все получалось. Ну, это мало у кого получалось. И вот он приезжает, он запускает историю фабрик и заводов, историю гражданской войны, такие серии, да, когда история фабрик и заводов – это рассказы рабочих о том, как они работали до революции на своих предприятиях. История гражданской войны – это интервьюирование ветеранов гражданской войны, то есть то, что мы сегодня называем oral history, да, устная история. Он перезапускает серию «Жизнь замечательных людей», и сегодня серия «ЖЗЛ», издательство «Молодая гвардия», она существует именно в том виде, в каком ее запустил Алексей Максимович Горький. Литературный институт, который сегодня носит имя Горького, это тоже его детище. Огромная, колоссальная работа уже. То есть он выступает в каком-то смысле как министр культуры, да? Он становится главой Союза советских писателей. И в этом качестве он поощряет и открывает огромное количество молодых писателей. Огромное количество молодых писателей. Ну, достаточно сказать, что он поощряет Михаила Александровича Шолохова. И третий том «Тихого Дона» очень сложный. Да? Он внимательно читает и участвует в обсуждении. Сталин, Шолохов и Горький втроем обсуждают третий том.
1: К сожалению, наш выпуск завершается, к большому сожалению, потому что о Горьком можно говорить бесконечно. В принципе, он сейчас один из моих любимых писателей, поэтому думаю, что многим слушателям будет интересно вновь погрузиться в его биографию. Спасибо за ваш интересный рассказ. Как всегда, это был исторический ликбез Егора Яковлева на радио «Спутник».
0: Спасибо, друзья.

0: «Знать за 90 секунд». В разных странах до сих пор официально действуют законы, которые иначе как нелепыми и безнадежно устаревшими не назовешь. В Великобритании членам парламента запрещено входить в палату общин в доспехах, а во Франции поросятам нельзя давать имя Наполеон. На американской бирже имеет силу столь же причудливая норма. Она запрещает торговать луком. История имеет давние корни. В 1950-х луковые фьючерсы были в ходу на Чикагской бирже. Фермер Винсент Касуга и предприниматель Сэм Сигел изобрели и провернули уникальную аферу. Они скупали не только контракты на поставки, но и реальные запасы съедобного растения. И сосредоточили в своих руках 99% всего доступного лука в Чикаго и пригородах. Контроль стал тотальным. Далее изворотливые партнеры начали манипулировать ценами на бирже. Спекулянты делали короткие ставки и проигрывали. В какой-то момент Касуга и Сигел выкинули на рынок огромные запасы лука. Тот невероятно подешевел. Но это для аферистов было неважно. Они уже заработали на своей комбинации 8 миллионов долларов. Тогда огромные деньги. Закон о запрете торговли фьючерсами на лук подписывал лично президент Эйзенхауэр.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 3 часа дня, в Мариуполе, Минске столько же. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Российская армия уничтожила подстанцию ВСУ в Черниговской области. Россиянка, которая погибла в ДТП во Вьетнаме, оказалась многодетной матерью. Очередное землетрясение магнитудой 6,3 произошло на западе Индонезии. Подробности далее. Российская армия уничтожила подстанцию в Черниговской области, которая использовалась в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны нашей страны. Для удара использовался беспилотник «Герань». Еще одной целью в этом регионе стал склад дронов большой дальности. Площадка использовалась для запуска беспилотников. Россиянка, которая погибла в ДТП во Вьетнаме, оказалась многодетной матерью и туроператором. Трагедия случилась спустя 2 дня после ее дня рождения. Об этом сообщают СМИ. Утром во вьетнамской провинции Ламдонг произошло ДТП, в результате которого погибла гражданка России, а еще 2 россиян получили травмы. По предварительной информации, автобус на большой скорости столкнулся с грузовиком, остановившимся на аварийной полосе скоростной автомагистрали. Очередное землетрясение магнитудой 6,3 произошло в провинции Северная Суматра на западе Индонезии. Очаг залегал на глубине 173 километра. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. В ночь на субботу подземные толчки произошли неподалеку от индонезийского острова Флорес. Его магнитуда составила 7,7. По последним данным, погибли 38 человек, разрушены жилые дома и здания. Сотрудники пограничной службы заблаговременно информировали испанское правительство о рисках массового прибытия нелегальных мигрантов в анклав Сеута. Однако эти предупреждения остались без должного внимания. Об этом сообщает Рейтер. В ответ на это центральное правительство ограничилось минимальными действиями, что в итоге привело к значительному притоку мигрантов в испанский эксклав. Ранее испанский анклав Сеута на фоне наплыва мигрантов столкнулся с угрозой эпидемии. Врачи фиксируют всплеск опасных инфекций. Россия может отправить индонезийского космонавта в космос. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол России в стране Сергей Толчонов. По его словам, тема подготовки индонезийского космонавта обсуждается между профильными структурами Москвы и Джакарты. При интересе со стороны Индонезии Роскосмос будет готов наладить сотрудничество по этой линии. Дипломат напомнил, что Россия ранее уже смогла доставить космонавтов из Монголии, Вьетнама, Малайзии и других стран. 3 котенка родились в зоопарке Новосибирска у молодой пары «Пум». Об этом сообщает учреждение. Пока малыши питаются только молоком и большую часть времени проводят с мамой. Окрас детенышей «Пумы» отличается от окраса взрослых особей. Шерстный покров у них имеет темные пятна, полосы на передних и задних конечностях и кольца на хвосте. Молодая пара «Эри» и «Мичиган» поступили в зоопарк 3 года назад. «Мичиган» не участвует в воспитании котят, поскольку «Пумы» одиночки и живут вместе только в брачный период. Эри же прекрасно справляется с материнскими обязанностями, постоянно находясь рядом с малышами, отметили в учреждении. Еще больше новостей, а также фото и видео подробности значимых событий есть в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Африканское турне.
2: Друзья, приветствую. В эфире «Радио Спутник. Африканское турне». С вами традиционно Турал Керимов, российский африканист, востоковец, советник медиагруппы «Россия». Сегодня африканский час нас ожидает. Как обычно, 2 блока. Поговорим об Африке, о российско-африканских отношениях. Затронем некоторые важные новости, события, происшествия. Ну и о перспективе будем говорить. Середина августа, традиционно. Время, которое для многих жителей нашей страны ассоциируется с подготовкой к новому сезону. Неважно, образовательный ли это сезон, учебный год, или какой-то культурный сезон, открытие театров и прочее. Ну, или же информационный сезон для меня, для моих коллег и средств массовой информации. Но я хотел бы сказать, что есть места на Земле, где эти сезоны, или русские сезоны, не заканчиваются никогда. Благодаря деятельности наших гуманитарных организаций будем говорить сегодня о гуманитарном сотрудничестве с Африкой. Нам есть что рассказать. Мы не затрагивали эту тему очень давно, на самом деле, ну, потому что повестка у нас очень активная, актуальных событий очень много. Африка большая, 54 страны, наши интересы практически везде представлены. Так или иначе, нам нужно успеть рассказать обо всем. Ну, мы пытаемся, не всегда получается. Сегодня будем говорить о том, как мягкая сила нашей страны продолжает заключать Африку в объятия России, если так можно выразиться. Спросим, кстати, можно ли так выразиться. Будем говорить сегодня с нашим гостем, человеком, который непосредственно этим занимается. С удовольствием слежу за деятельностью организации, которую этот гость представляет. Центр народной дипломатии, исполнительный директор этого центра Наталья Рудольфовна Красовская сегодня с нами в эфире. Наталья Рудольфовна, приветствую. Спасибо, что нашли время.
3: Здравствуйте.
2: Как всегда, рады обсудить ту повестку, которая и у вас, как я уже сказал, активна и беспрерывна, слава богу, с учетом того, что 2,5 десятилетия в Африке этой повестки с нашей стороны практически не было. Она была вяло текущая, она была по остаточному принципу, но теперь с большим удовольствием я вот перед эфиром смотрел о том, что удалось за последние месяцы Центру народной дипломатии сделать за то время, пока мы с вами не общались, нашего последнего эфира, пока мы не общались в эфире. Ну и теперь я могу сказать, если ошибаюсь, поправьте, пожалуйста, что русских домов, партнерских русских домов стало 5 в Африке совместно с Россотрудничеством ОЦНД. Ну и своих представителей тоже 5. Ну, география приличная. Буркина-Фасо, Нигер, Гвинея, Намибия, Гана, если не ошибаюсь, совсем недавно у нас открылась, Ливия. Также не так давно появилась Мали, Мозамбик, Сан-Томе-Принсипе, Того. Я привык, что Центр народной дипломатии активно представлен в Западной Африке. Но тут есть такие государства, которые совершенно не находятся в этом регионе. Ну, допустим, Мозамбик, Намибия, Сан-Томе-Принсипе. Наталья Рудольфовна, расскажите, что за эти месяцы произошло, где вам удалось побывать, где и как вас принимали, какие активности были осуществлены. Вот, кстати, не вижу в этом списке Сенегала, но знаю, что и там вы были, и там культурная программа была обширная. Вообще, я смотрю, Центр народной дипломатии делает большую работу. Мне есть с чем сравнить. Я сейчас закончу свою вводную часть, но не могу об этом не сказать, потому что с большим удовольствием хочу это сделать. Есть государства, которые в Африке достигали своих целей и дошли до того уровня отношений, которые имеют сейчас, десятилетиями. Ну, как минимум, с конца 90-х, начала 2000-х. И, допустим, та же самая Турция, за которой я активно слежу, могу сказать, что, ну, действительно один из важнейших и активнейших игроков на континенте. Так вот, их скорость проникновения и распространение своей мягкой силы на континенте была значительно ниже. И вот то, что я наблюдаю с 22 года, в частности, речь сейчас идет про Центр народной дипломатии, с уверенностью могу сказать, что скоро обгоним и перегоним. Тут даже дело не в каком-то там соперничестве с Турцией в Африке, а о том, насколько мы быстро можем наверстать упущенное, потому что наши отношения развиваются активно, но они очень далеки от того, чтобы в полной мере или, значит, на близком к этому уровне реализовать тот потенциал, который имеется. Он еще где-то далеко за горизонтом. Наталья Рудольфовна, вам слово.
3: Спасибо большое за приглашение. На мой взгляд, тема гуманитарного сотрудничества России и Африки на сегодняшний день имеет особое значение. Вы совершенно правы. Советский Союз осуществлял огромную работу, и, что называется, послевкусие от этой работы, оно сохраняется до сих пор, передается из поколения в поколение. И оно сопровождается огромными ожиданиями от России и ожиданием того, чтобы Россия вернулась, чтобы Россия продолжила вот этот гуманитарный, прежде всего, образовательный трек. И, собственно говоря, Центр народной дипломатии осуществляет именно эту миссию. 90% наших программ – это программы образовательные. И мы со времен той статистики, которую вы озвучили, мы подросли. У нас уже наши представительства и зарегистрированные русские дома работают в 12 африканских странах, и 13 у нас на подходе к Гвинее-Бисау, которые я совсем недавно посещала, и мы подписали соглашение с Министерством культуры, как с профильным министерством. И, соответственно, ну, темпы нашего развития таковы, что я думаю, что к концу года у нас будет 14-15 русских домов, и на этом наша работа не заканчивается. То есть, да, действительно, прежде всего мы географически работаем в Западной Африке, но стали, как вы справедливо отметили, стали опробовать и работу в других регионах. И, в общем, эта работа развивается успешно. И, например, там та же Намибия, сейчас у нас один из флагманских русских домов, по новому проекту целевой подготовки кадров. Но я немножко попозже о нем подробнее расскажу, потому что это новый трек, и трек очень многообещающий, и самое главное, крайне интересный как России, так и африканским странам.
2: Наталья Дольфовна, я предлагаю во второй части нашего эфира эту тему затронуть в том числе и Международный форум сотрудничества России-Африка, который в скором времени должен будет пройти, организован он в том числе Центром народной дипломатии. Я хотел бы спросить вот что. 12 стран, огромная аудитория, колоссальная работа. Ну и те вопросы, которые там нужно решать, тот объем, который нужно охватить, мне кажется, он фантастический. Скажите, пожалуйста, какая там обратная связь, какой настрой, какой прогресс вы можете констатировать сейчас за последние полгода, ну и теперь уже в августе 26 года по сравнению, ну, допустим, с тем, что было в августе 22 года. Какие моменты нужно обязательно подчеркнуть?
3: Значит, ну вот я только что вернулась буквально несколько дней назад из большой поездки. Я проехала по 5 странам. В 2 мы открываем русские дома. Это Гвинея-Бисау и Сенегал, которые вы упомянули. У нас уже там начало работать представительство. Еще в 3 странах мы работаем уже достаточно давно и успешно. Это Буркина-Фасо, это Нигер. И вот уже год работает наше представительство в Гане. И ну, через месяц я поеду опять по другим русским домам, как вы справедливо заметили, это сейчас объем очень большой, и скорость развития и потребность в нашем развитии, потребность в образовательных программах, она крайне высока. А я напомню, ну, а тем, кто, в общем, с нами еще не знаком, я хочу сказать, что мы работаем с российскими вузами, у нас создан консорциум российских вузов по развитию сотрудничества со странами Африки. И на данный момент зарегистрировано 35 вузов. Но, в общем, я думаю, у нас вот будет в конце августа в Новосибирске форум «Технопром», на который мы везем большую делегацию, 17 делегатов из 7 стран африканских. И у нас традиционно на форуме «Технопром» проходит заседание консорциума российских вузов, и я думаю, что наше количество пополнится в значительной степени. Мы ожидаем к концу года около 40 вузов в нашем списке. То есть это не просто формальное членство, да? Все вузы, которые фигурируют в списке консорциума российских вузов по развитию сотрудничества со странами Африки, они ведут в Африку образовательные программы. И мы играем роль, ну, прежде всего, мостов, которые соединяют напрямую российские университеты, африканские университеты, российские университеты, африканские школы, колледжи, министерства профильные, министерство высшего образования, министерство среднего профессионального образования. И вот это вот, и фасилитируем эти процессы. Вот сейчас мы уже начали подключаться и к трекам научным, и организуем. Вот только что, буквально вчера у нас прошел Zoom по вирусологии. То есть Институт вирусологии Сибирской академии наук, Сибирского отделения Российской академии наук и один из университетов Буркина-Фасо вот в области вирусологии запланировали совместные, будут планировать, да, обговорили пока направления, будут планировать совместные научные работы. Также мы работаем над тем, чтобы страны, африканские страны, в которых мы присутствуем, подключились к нашему российскому индексу научного цитирования для того, чтобы иметь совместные публикации, которые будут учитываться для установления научного статуса ученых как в России, так и в африканских странах. То есть наш трек нашей образовательной деятельности расширяется непрерывно, и мы это делаем не потому, что нам так захотелось, да, а в тех направлениях, по которым существует запрос. И мы запускаем пилотные проекты и смотрим, что из этого получается. И действительно, получается, интерес растет, то есть мы, скажем так, с трудом успеваем за этим запросом. У нас постоянно идут открытия, вот сейчас начинается с октября, в Африке начинается учебный год, у нас открываются профильные классы совместные с университетами, это классы по IT, по энергетике, по медицине мы планируем открытие класса, по ядерной энергетике, аграрный класс. То есть университеты наши заинтересованы в подготовке абитуриентов максимально ранней, для того, чтобы студенты приезжали уже подготовленные и по русскому языку, потому что в основном они, конечно, поступают на русскоязычные программы, и по профильным предметам, потому что не секрет, что у нас намного сильнее уровень школьного образования по математике, по информатике, по физике, по химии, биологии. То есть это все нужно дотягивать для того, чтобы студенты могли осваивать наши учебные программы. То есть объем колоссальный, и мы плотно общаемся с министерствами, прежде всего на тот счет, что нам необходимо сближать наши образовательные системы. Потому что потребность в подготовке специалистов крайне высока, и следующее направление, которое мы уже берем в разработку, я надеюсь, что в 2027 году я смогу уже рассказать о первых результатах, это подготовка специалистов по вот этим совмещенным программам на местах, то есть создание совместных программ наших вузов, когда частично они учатся в Африке, частично в России, но за счет этого мы поднимаем их собственный уровень подготовки молодых специалистов, потому что, понятно, что по квотам и даже платно, и даже по целевому образованию достаточного количества специалистов подготовить для африканских стран невозможно. Поэтому мы сейчас в том числе активно развиваем трек подготовки преподавателей, преподавателей школ, преподавателей средних учебных заведений, преподавателей университетов. То есть мы будем сейчас серьезный очень уклон делать на то, чтобы сближать наши образовательные системы и помогать им готовить учебные программы, которые будут соотноситься с российскими стандартами. То есть, как вы понимаете, объемы там такие, что на них смотреть страшно, только идти и делать. Другого варианта нет.
2: Наталья Жудофьевна, это колоссальная история. Я, если двумя словами попытаться это описать, то это образовательная экосистема целая сейчас формируется. Это просто
3: пилотные проекты.
2: И под ключ, я так понимаю, по целым направлениям, причем по наукоемким, под сложным направлениям. Медицина, энергетика, ядерная энергетика. Это не шутки. И не все страны обладают той компетентностью или компетенциями для того, чтобы развивать эти сферы у себя дома, не то чтобы заниматься каким-то образовательным экспортом в этом смысле. Это действительно очень большая работа. Наталья Рудольфовна, скажите, пожалуйста, как вот к этому сотрудничеству стали сейчас относиться в Африке? Я сейчас расшифрую свой вопрос, с вашего позволения. Еще несколько лет тому назад африканцы, по личным беседам, создавалось впечатление о том, что они считали, что опять Россия что-то наскоком вдруг решила показать в Африке. Это продлится недолго, месяц, два, может быть, полгода, год. А потом снова все вернется на круги своя, приедут делегации, мы красиво здесь их примем, поговорим, пофотографируемся, подпишем какие-то бумаги, пообещаем друг другу долгое сотрудничество, успешное, взаимовыгодное, но ничего по итогу не произойдет. Вот честно скажу, из самых разных стран, причем из разных регионов, да, африканских, экваториальная Африка, Западная Африка, Северная Африка, что удивительно, или Восточная Африка, у многих был такой посыл. И мне кажется, здесь, конечно, не обходится и без соответствующей информационной работы наших конкурентов на просторах континента. Но это немножко другая история. Но нужно сказать, что действительно ведь наше сотрудничество с Африкой во многом, к сожалению, ну, в каком-то вот очень похожем на описанный формат и проходило до этого. А теперь от слов перешли к делам. И теперь принимаются конкретные шаги для того, чтобы эти решения реализовывались, причем реализовывались они на континенте, в самих странах. А это не самые благополучные страны и государства. Там те же самые государства Альянса Сахеля, к сожалению, находятся в топах антирейтингов по самым разным показателям, в том числе и по образованию. Я уж там не говорю про уровень жизни, про социальную инфраструктуру или базовую инфраструктуру государственную. Там то же самое, значит, да, та же самая доступность питьевой воды или электроэнергии. Да. Вообще в целом, вот куда ни посмотри, там это все во многом надо строить, если не с нуля, то ну, с очень-очень такого простенького базового уровня. И образование, естественно, как и здравоохранение, является основой и фундаментом любой социальной структуры любого общества, любого государственного образования, любой страны и государства. Здесь очень серьезный подход. Вот что теперь говорят в Африке на этот счет о том, что мы там делаем?
3: Ну, вы совершенно правы, что такое мнение я сама слышала за эти, вот у нас проект существует 3 года, и вот за эти 3 года это такое мнение звучало неоднократно на самых разных уровнях, и действительно, вы совершенно правы, что достаточно много лет подход был именно такой, то есть встречи на форумах, обозначение неких намерений, которые с большим трудом находят свою реализацию на практике. И одной из ключевых причин этому является то, что не было представительств, что называется, на земле. А с Африкой можно работать только лично. То есть это территория личного взаимодействия. Это совсем не территория писем. То есть все письма, там очень важно все излагать на бумаге, но это письмо нужно принести собственными ручками, собственными ножками. Да? И только тогда, когда это сопровождается личным взаимодействием, есть шансы на то, что это получит свое воплощение в реальности. Огромная проблема информационная. Про нас, про нашу систему образования там не знают. То есть мы, по сути, пробиваем сейчас вот эту вот стену информационной блокады некой, да, заполняем информационный вакуум, мы подключаем все наши вот 35 университетов к этой работе, они рассказывают о своих университетах, о своих регионах, мы постоянно проводим зумы с заинтересованными, значит, университетами, и эта информация распространяется, и она уже, ну, имеет шансы противодействовать той информационной войне, которая против нас развязана. Я говорю не только про Россию, но и конкретно про Центр народной дипломатии, даже конкретно про себя. Да, то есть постоянно идут публикации, которые пытаются очернить нашу работу, извратить ее. И, в общем, да, только практикой, только вот этими конкретными действиями этому можно противостоять, когда есть о чем рассказывать. Мы постоянно тех студентов, которые приехали в Россию, мы сейчас создали молодежное крыло Центра народной дипломатии. Вот у нас сейчас мы в 2 городах работаем, Новосибирск и Томск. Запланировано у нас расширение этой работы на Москву, на Санкт-Петербург, на Тамбов, то есть там, где есть университеты, которые готовы это подхватить. И мы работаем со студентами африканскими уже здесь. Мы помогаем их адаптации, мы с ними плотно общаемся и организуем с ними мероприятия. То есть, например, у нас интересен идет проект «Африка без мифов», когда наши студенты африканские ходят по другим вузам, не по своим, и читают лекции, рассказывая о той реальной жизни, которая происходит сейчас в Африке. И надо заметить, там есть что рассказывать, потому что вот я езжу, например, у нас Трусский дом самый старший, скажем так, Буркина-Фасо, ему скоро 3 года, и на глазах меняется страна. То есть там вкладываются в инфраструктуру, там развивают промышленность. И, естественно, там огромный интерес и огромное внимание к образованию. Например, совсем недавно был принят, ну, мы инициировали вот работу с целевым образованием, про которую я говорила, и буквально через месяц после этого был принят указ президента, который сказал, что все студенты, которые поедут учиться за рубеж, они должны это делать в согласовании с Министерством высшего образования страны по тем специальностям, которые необходимы для экономики страны. Это, по-моему, колоссальный по важности шаг, потому что таким образом страна подписывается под тем, что она обеспечит им рабочие места. Поскольку сейчас большая проблема, что мы тратим огромные деньги на образование студентов, но не все из них могут вернуться в свои страны, потому что просто нет рабочих мест по их специальностям. То есть мы сейчас координируем усилия с министерствами для того, чтобы готовить специалистов именно по тем направлениям, которые нужны прямо сейчас в этих странах. То есть, по сути, вот страны Сахеля, о которых мы говорили, в которых действительно очень тяжелая ситуация по разным аспектам, они стараются прыгнуть через век. И вот, это колоссальное внимание к вопросам образования и вот наша координация действий, это, ну, этому очень сильно способствует. На самом деле министерства, они готовы к этому диалогу, и мы стараемся сейчас с помощью наших университетов вот эту действительно экосистему выстроить, да, для того, чтобы система образования рука об руку шла с экономическим развитием стран, и все это шло с активным участием России. Поэтому, да, действительно, я, что называется, со всех трибун стараюсь говорить о том, что в Африке нужны долгосрочные программы. В Африку нужно идти с планированием на 5, на 10, на 20 лет. И именно тогда будет складываться то самое сотрудничество, которое называется реальной мягкой силой. Потому что форум – это классно, круто, интересно. Это можно, это великолепный нетворкинг, который дает личные связи, про которые, повторюсь, Африке крайне необходимо. Но это только точки входа. За этими точками входа должна следовать планомерная, последовательная, долгосрочная работа и с представителями на местах. Вот мы взяли такую модель, и в форуме мы тоже работаем. Как я уже сказала, вот мы везем большую делегацию на технопром. Мы только что работали активно в Казани на форуме «Россия-Исламский мир». Мы, безусловно, будем работать на форуме «Россия-Африка». Очень плотно мы на Санкт-Петербургском форуме присутствуем. То есть это точки входа, которые переоценить сложно.
2: Наталья Рудольфовна, у нас первая часть заканчивается. После небольшого выпуска новостей вернемся с африканским турне в эфир «Радио Спутник». Напомню, у нас сегодня в гостях Наталья Рудольфовна Красовская, исполнительный директор Центра народной дипломатии. Говорим о гуманитарном сотрудничестве и российской мягкой силе в Африке, о том, как Россия ни много ни мало создает новую экосистему образования, да и в целом вносит колоссальный вклад в будущую экономику целого ряда африканских государств. Это очень интересно. Ну и про сами эти страны тоже поговорим. Все-таки хочется из первых уст услышать, что же там все-таки происходит. В студии для вас работает Турал Керимов. Скоро вернемся. Оставайтесь с нами.

0: Правила компенсации ущерба жертвам телефонных мошенников. Контекст. В течение 30 суток деньги вернутся гражданину, пострадавшему от жуликов. Для этого нужно будет подтвердить, что причиной перевода средств преступнику стали ошибки банка или оператора связи. Правительство разработало алгоритм, который гарантирует компенсацию. Прежде всего, жертве потребуется сообщить о том, что она подверглась воздействию злодеев в финансовую организацию. Если та вовремя не заблокировала транш, возмещение ущерба ляжет на нее. В случае правомерных шагов кредитного учреждения оно обращается к оператору. Если вина за несвоевременное выявление опасного номера удастся доказать, это повлечет компенсацию клиенту. Любое решение можно будет оспорить в судебном порядке. Второй пакет мер по борьбе с мошенничеством, в который вошла эта инициатива, включает в себя целый ряд новых положений. В частности, детские сим-карты, самозапрет на входящие международные звонки, ограничение количества банковских карт, создание базы EMA номеров устройств и оповещение о мошенничестве на портале госуслуги. Для различных пунктов документа предусмотрены разные сроки вступления в силу. Большинство нововведений начнет действовать с 1 сентября. Часть – весной 2027 года. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Российская армия нанесла удар по газораспределительной станции в Черниговской области. Об этом сообщила Минобороны нашей страны. Для атаки использовался беспилотник «Герань». Кроме того, дрон уничтожил склады летательных аппаратов ВСУ в промзоне Чернигова. Площадка полностью сгорела. Водитель вьетнамского автобуса, в ДТП с которым погибла российская туристка, был в сонном состоянии. Это и могло стать причиной столкновения с припаркованным грузовиком на аварийной полосе скоростной трассы. Об этом пишут местные СМИ. Отмечается, что грузовик остановился на аварийной полосе трассы из-за неисправности за минуту до того, как в него на большой скорости врезался туристический автобус. Утром во вьетнамской провинции Ламдунг произошло ДТП, в результате которого погибла гражданка России, а еще двое россиян получили травмы. Очередное землетрясение магнитудой 6,3 произошло в провинции Северная Суматра на западе Индонезии. Очаг залегал на глубине 173 километра. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. В ночь на субботу подземные толчки произошли неподалеку от индонезийского острова Флорес. Погибло 38 человек. Счет пострадавших идет на сотни. Происходит эвакуация. Решается вопрос о введении режима ЧС. Есть угроза цунами. В ассоциации туроператоров России сообщили, что наших туристов по путевкам на острове Флорес нет. Жалоб и обращений за помощью не поступало. Россияне туда ездят нечасто, только в рамках экскурсий с других островов, например, с Бали. Бывшая модель журнала Playboy Одра Линн Кристиансен заявила, что основатель издания Хью Хефнер пытался защитить ее от скандального финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает Нью-Йорк Пост. Согласно документу, в 2005 году Хефнер неоднократно звонил ФБР, чтобы рассказать о жалобах девушки на изнасилование Эпштейном. Показания модели вошли в иск, поданный в мае в окружной суд США по Южному округу Флориды жертвами Эпштейна, которые обвиняют ФБР в бездействии, несмотря на многочисленные сообщения о сексуальном насилии с его стороны еще в 1996 году. Фестиваль «Орловского рысака» организован по международным стандартам. Об этом заявил РИА Новости губернатор Калужской области Владислав Шапша. Мероприятие проходит в четвертый раз на ипподроме Таруса. Впервые в статусе национального вида спорта состоится Кубок России по русским тройкам. Русскую тройку признали национальным видом спорта в текущем году. Профильную спортивную федерацию официально зарегистрировали 1 июня. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Африканское турне.
2: Друзья, продолжаем наше африканское турне вместе с Туралом Керимовым сегодня в нашей студии, удаленно, правда, по видеосвязи. Исполнительный директор Центра народной дипломатии Наталья Рудольфовна Красовская. Наталья Рудольфовна, приветствую. В первой части говорили активно про образовательные процессы, про экосистему, которая создается с помощью нашей страны в Африке. И все-таки не могу отказать себе в удовольствии. В общем-то, хочу у вас спросить. Целый ряд государств, которые до недавнего времени для нашего эфира, по крайней мере, экзотическими были, но мы стараемся эти пробелы так или иначе восполнять и рассказывать о них. Так как вы совсем недавно оттуда вернулись, расскажите нам, как путешественник, как человек, который побывал в этих государствах, какие впечатления у вас сложились, с какими эмоциями вы оттуда приехали, на что вы обратили внимание, чего вы никогда не забудете о той же Гвинее-Бисау или Гане, или Сенегале том же самом, ну или о других государствах, о которых вы, возможно, хотите рассказать, потому что так или иначе все-таки впечатление об Африке должно создаваться на основе реальных эмоций и реального понимания дел тех людей, которые там были.
3: Согласна с вами. Ну, прежде всего, что я хочу сказать, что, конечно, у нас и у меня до начала африканского моего нашего проекта и моих поездок туда, у меня было впечатление, ну, вот Африка, да. На самом деле Африка, вот в ней 54 страны, я только что вот 5 из них посетила, и некоторые из них далеко не первый раз, то есть это уже там десятки раз в некоторые перевалило, да. И я хочу сказать, что это абсолютно разные страны. Вот абсолютно разные страны, совершенно с очень сильно различающимся менталитетом, способом коммуникации, взаимодействия. И, ну, мне, скажем так, удалось погрузиться не просто, вот что называется, там, приехать и провести какие-то официальные встречи, в силу того, что я там была больше месяца, да, то есть это было достаточно много ситуаций, когда удалось погрузиться прямо в их, что называется, аутентичную жизнь, пообщаться. Ну, я скажу так, что мы хорошо находим общий язык. Вот прямо хорошо наши менталитеты нельзя назвать, ну, антагонистичными, да, то есть нам, например, с представителями многих других стран, там, стран Востока, например, я работала с ними, и там сильно сложнее выстроить коммуникацию, в которой ты себя чувствуешь уверенно, в котором ты себя чувствуешь принятым в эту коммуникацию, признанным, да. А в Африке это происходит достаточно быстро. Африканцы очень ценят искренность. То есть если они понимают, что ты идешь туда с открытой душой, с открытым сердцем и реально с желанием выстроить коммуникацию, выстроить взаимодействие и сделать что-то, что будет интересно и полезно обеим сторонам, то коммуникации складываются, ну, очень хорошо, быстро и при определенных навыках, потому что, ну, надо понимать, что у нас разные отношения к жизни, разные отношения ко времени, да, разные отношения к активности, разная способность концентрировать внимание, разная способность уходить в детали, да, то есть у нас вот это все разное. Поэтому я и говорю о том, что взаимодействие и проекты с Африкой, они возможны только с присутствием на месте. А дистанционно это, к сожалению, у нас там был опыт, что мы пытались как бы открытие подготовить дистанционно, а потом типа уже приехать на готовую площадку и начинать уже с того, что уже подготовлено. Нет, это не получается. То есть у нас буквально на отметке ноль туда высаживается команда, и все делает на местах. Все подготовки документов, регистрации, поиск помещений, регистрация этих помещений, ну, в общем, формирование всей юридической и материальной базы, с которой может проект стартовать. То есть присутствие на местах – это обязательно для того, чтобы проект состоялся. И самое главное, что понимание того, что нужно и как это будет работать, возникает именно вот в процессе. Оно не возникает заранее. Поэтому мы сначала много раз, запуская каждый процесс, мы много раз коммуницируем на разных уровнях. Мы формируем представление о том, а как они это видят. Потому что если наше видение расходится, то ничего не получается. То есть мы должны разговаривать на одном языке, ставить общие цели и под эти общие цели уже формировать саму инфраструктуру, которая будет служить основой для реализации этих проектов.
2: Наталья Дудольфовна, но это очень фундаментально, то, о чем вы говорите, извините, что я вас перебил, не могу не спросить сразу по горячим следам, как говорится, говорить на одном языке, мне кажется, это вот ключевая фраза. Я знаю, что Центр народной дипломатии является в том числе и той организацией, которая активно продвигает русский язык не просто за рубежом, а вот в тех самых африканских государствах, где есть действительно в этом потребность. Я очень прошу, расскажите, какие у нас там успехи, какие у нас перспективы, какая обратная связь на этот счет. Ну и мы же знаем, что русский язык невозможно представить без Александра Сергеевича Пушкина. И все мы прекрасно знаем, откуда, скажем так, предки Александра Сергеевича Пушкина. Мне кажется, вот как-то закольцовывается эта история, нет, вашими руками?
3: Безусловно, к русскому языку интерес огромный, особенно учитывая, что, например, франкофонная Африка, она делает активные движения по отказу от, скажем так, присутствия на государственном уровне языке колонизаторов. То есть они принимают в качестве государственных языков свои языки, то есть в Мали принят язык бамбара,

0: ступень к получению российского образования, он, безусловно, растет экспоненциально. У нас уже мы этому активно способствуем и ведем переговоры на уровне министерств о внедрении русского языка в программы школы, в программы университетов на данный момент как факультативного, но следующий шаг – это введение уже в программы именно школ. Это колоссальная задача, потому что, например, в подавляющем большинстве стран, в которых мы работаем, подготовки русистов на местах нет. И мы вот сейчас, я уже упоминала, что мы готовим, точнее не готовим, мы запустили уже программу по подготовке и переподготовке учителей и преподавателей на всех уровнях. Это и стажировки, и дополнительное образование, повышение квалификации, и магистратуры, и аспирантуры. То есть это прямо целевая работа. Мы у наших вузов у всех собрали те программы, которые они могут предложить, в том числе по квотам. И мы сейчас активно с этим работаем. У нас первые уже группы. Мы рассчитываем, что в этом году у нас поедут первые группы вот по таким программам дополнительного профессионального образования. Точнее, в этом году мы их учим в русском языку. Вот в ГАНе у нас такая программа запущена. Мы их учим русскому языку в ГАНе. И на следующий учебный год они поедут на год на переподготовку в российские вузы. Уже часть из них будет в том числе готовиться на русистов для запуска программ. В Сенегале есть подготовка преподавателя русского языка, значит, в университете. Мы с этим университетом готовим сейчас подписание соглашения, и там мы будем уже работать над повышением квалификации готовящихся русистов, потому что без языковой среды качественно подготовить преподавателя русского языка невозможно. То есть мы будем там вести занятия по дополнительному профессиональному образованию и будем организовывать их стажировки в России. То есть и там мы тоже будем работать на уровне министерств с тем, чтобы внедрять русский язык в программы школ. То есть эта работа только начинается, она востребована, но у нас уже, например, в Гане 5 школ у нас преподают русский язык. Плюс к этому вот у нас несколько целевых классов уже работает. Это совместно с МГУ класс по IT в Буркина-Фасо. Сейчас мы там же открываем класс по энергетике, и там обязательно преподается русский язык. Значит, класс по энергетике уже открыт в Гане, тоже идет. И вот мы в Намибии будем открывать класс вот по ядерной энергетике совместно с ТПУ. Это базовый университет, один из базовых университетов Росатома и при их поддержке. И с медицинский, это Новосибирский государственный медицинский университет. Мы с ними будем медицинский класс, который тоже будет не просто русский язык преподавать, полгода просто русский язык даем, полгода с медицинским уклоном будет русский язык в целевом классе. Вот. Но я бы хотела помимо русского языка, вот как раз я обещала на первой части рассказать о целевой программе,
1: да.
0: То есть в силу того, что у нас есть проблема, что часть выпускников не может вернуться на рабочие места, мы сейчас активно включаем в наш образовательный трек министерства профильные. И поскольку у них эта проблема тоже стоит, если мы теряем ресурсы и деньги, готовя по квотам специалистов, которые уезжают потом, например, в Австралию, в Канаду, то есть совсем недружественные нам страны, да, частично, то, в смысле, частично часть выпускников уезжает в эти страны, да, то у них это утечка образованных кадров, что для них колоссальная потеря, да, для африканских стран. Они очень заинтересованы в том, чтобы эта тема была поднята и развивалась. И мы сейчас активно ведем работу с министерствами. Более того, мы уже эту программу запустили. Вот сейчас у нас готовится к выезду группа 10 человек из Министерства нефти и Министерства энергетики Нигера. Они поедут на Сибирский государственный технический университет на повышение квалификации. У нас оттуда же из Нигера, из компании Sony Depp учится уже целевая группа 10 человек, значит, в НГТУ и в ТПУ. Они учатся, полностью их учебу оплачивает нигерская сторона. Они готовят специалистов под конкретные рабочие места в коммуникации, постоянной с вузами. Мы такие группы готовим сейчас в

0: Намибии, значит, при поддержке Горного университета для горнодобывающей промышленности, при поддержке Министерства, при поддержке Российского университета транспорта по транспорту готовится такая группа, которую будут оплачивать транспортные компании из Намибии. Сейчас мы ждем. Одна группа уже у нас едет от Министерства транспорта Ганы вот, в Российский университет транспорта. Сейчас мы же в процессе переговоров по подготовке второй группы, которая поедет в НГТУ. Вот, то есть у нас очень активно подключаются вузы к этому. Вот, мы готовим по цифровизации с НГУ программу, которую мы будем подписывать с Министерством цифрового перехода Буркина-Фасо. То есть тоже мы будем готовить конкретно специалисты. Сейчас идут переговоры с Министерством энергетики и горнодобывающей промышленности. Мы будем готовить их в НГТУ и в Горном университете. То есть это находит поддержку. И вот, собственно говоря, в сентябре поеду именно вот по этому направлению, потому что ну, хватит уже готовить специалистов в воздух. Да? То есть кто-то попадет, кто-то не попадет в необходимые, значит, тренды развития экономик, то сейчас мы это делаем совместно с министерствами. Им это страшно тяжело, я вам скажу. То есть они совершенно не привыкли вот к таким проектам, которые нужно формировать за 5-летие, 10-летие, потому что программы, они едут к нам на 6 лет. То есть они за 6 лет должны понимать, на какие направления им нужно ребят отправить и чему учить. Но я вам хочу сказать, вот мы с этой группой, которая Сони-Деповская и уже год у нас учится, это лучшие студенты на потоке. То есть они понимают, куда они едут. И я хочу сказать, меня потрясают своими результатами сами, поскольку я сама осваиваю французский язык, да, и вот я за 2 года обучения, но я разговариваю, но я понимаю, что у меня такой достаточно простой он еще, но я говорить могу. Ребята, 6 месяцев они учились у нас в русском доме, после этого они год учились вот в России, и сейчас часть группы это вышла на уровень B1, а часть группы на ТРКИ уровня B2. За год с небольшим. Это фантастический вообще результат. И по профильным предметам у них одни пятерки. То есть, когда они четко понимают, зачем они учатся, для кого они учатся и куда они придут, это колоссальным образом влияет на мотивацию. Поэтому и они очень сильно отличаются от других студентов иностранных. Поэтому это показало уже свою эффективность. И вот сейчас мы очень надеемся, что в 26-м году у нас поедут еще целевые группы. Боюсь сглазить, да, потому что процесс непростой очень. Он связан с тем, что министерство берет на себя финансовые обязательства, они оплачивают им билеты, они оплачивают страховки, они оплачивают первый год обучения, значит, на подфаке в обязательном порядке. Потом, значит, студенты проходят Олимпиаду, часть из них получит квоты по итогам Олимпиады, а часть из них будет оплачивать министерство. То есть это действительно колоссальная работа, что называется, с двух сторон. С одной стороны, мы готовим специалистов у нас. И, как я уже говорила, мы делаем сейчас особый упор. Помимо того, что мы готовим для министерств, мы готовим еще и преподавателей для вузов, и для школ, и для средних учебных заведений. Сейчас мы только примериваемся к среднему образованию. Уже у нас первые пилотные проекты есть, которые мы постараемся запустить в этом учебном году, который вот подойдет. Но если это получится, это уже охват будет не тысячи, как сейчас, да, это будут десятки тысяч, потому что среднее образование – это крайне востребованная сфера в этих странах. И там, естественно, будет присутствовать русский язык.
1: Работы непочатый край просто. Это какие-то цифры, которые еще несколько лет назад, ну, наверное, даже в каких-то фантастических сценариях не воспринимались бы серьезно. Наталья Рудольфовна, в этой связи, вот у нас остается, к сожалению, всего 4,5 минутки, у меня есть еще вопросы. Попросил бы, ну так, наверное, экспромтом, по поводу Международного форума сотрудничества Россия, Африка, образование, бизнес, культура 26, который пройдет с 26 по 28 августа в Новосибирске, и там очень представительно будут, извините за тавтологию, представлены, принимать участие африканские государства. Какие цели форум перед собой ставит и на какие задачи он направлен? Вот я вижу, классная формулировка, очень мне понравилась, африканские кадры для африканских стран. На самом деле вы уже, можно сказать, ответили на этот вопрос, но вот что, какой бустер этот форум у себя будет представлять? И в конце два вопроса, я их сейчас озвучу. Зачем нам Африка? Я вам их уже задавал полгода назад и решил, что, наверное, за полгода смысловое наполнение может как-то измениться. И зачем мы Африке? Вот в самом конце попрошу ответить буквально одним предложением.
0: Давайте попробуем за 3 минуты уложиться. Значит, по поводу технопрома, у нас действительно есть делегация уровня министров, послов, ректоров вузов, и готовится, скажем так, профессиональная коммуникация, вот как раз по тем трекам, которые я озвучивала. Да, это прежде всего целевая подготовка кадров, это внедрение русского языка, это сближение наших систем образования и расширение линейки нашего взаимодействия на школы, средние профессиональные учебные заведения и аспирантуры. То есть в высшем образовании мы же активно занимаемся и будем расширяться на остальные направления подготовки кадров. И заинтересованность крайне высокая, то есть у нас там 2 заявлены 2 сессии, и вот мы не знаем, как всех желающих туда вместить, но будем стараться, потому что, ну и, естественно, никто не отменял кулуары, и в том числе мы обязательно нашим гостям покажем возможности наших российских университетов, мы им покажем СКИФ, на который вот буквально позавчера приезжал президент Путин. Значит, мы покажем технопарк, то есть мы покажем возможности науки и образования России, которые являются мощнейшим мотиватором на то, чтобы нам взаимодействовать. Значит, ну зачем мы Африке, это, в общем, совершенно понятно, да, то есть так. Африканские страны уже поняли, что Россия идет совершенно с другой основой, чем это делают западные страны, что мы действительно делимся технологиями, что мы готовы помогать реорганизовывать систему образования таким образом, чтобы они имели возможность готовить передовые кадры с помощью наших, значит, в наших вузах и с поддержкой наших вузов, собственных вузов. И, естественно, что они заинтересованы в развитии фундаментальной науки. Для нас, зачем для нас Африка? Африка – это колоссальный человеческий потенциал. Вот только стран, с которыми мы работаем, количество населения превышает 300 миллионов, то есть в 2 раза больше, чем у нас. Это молодое население, свыше 65% населения, свыше 70%, даже я бы сказала, в наших странах, это люди младше 35 лет. Это огромный рынок для экспорта российского образования. Во-первых, то, что касается как бы меня, это огромный рынок для наших технологий. Во-вторых, то есть и это одно с другим связано, потому что если студент получил подготовку в нашем техническом вузе, то, ну, понятно, какими технологиями он будет пользоваться для того, чтобы развивать экономику собственных стран. Поэтому для нас это территория будущего, которая поможет очень серьезно экономической, в том числе экономическому развитию России, создавая огромные возможности для взаимодействия.
1: Наталья Рудольфовна, тут напрашивается такая концовка по, значит, итогу нашего разговора. Действительно, я тоже считаю, что будущее где-то на Востоке, будущее совершенно точно в Африке, и все мы знаем, что дорогу осилит идущий. Идем мы в будущее, и идем мы уверенно, это самое главное. Я желаю вам дальнейших успехов, надеюсь, в ближайшее время встретиться снова с вами и снова обсудить те успехи, те перспективы, которые у нас есть. Ну а наш сегодняшний эфир подходит к концу. Наталья Рудольфовна Красовская, исполнительный директор Центра народной дипломатии, был в эфире африканского турне. С вами работал Турал Керимов. Спасибо, увидимся через неделю.

0: Страна героев. Петр Федоткин. Украинская диверсионная группа сумела скрытно подобраться почти вплотную к российским позициям. Условия были благоприятными. Однако наша разведка засекла противника и передала информацию на опорный пункт. Было принято решение наблюдать за действиями ВСУшников. Лейтенант Петр Федоткин со своим подразделением выдвинулся в нужную точку, занял удобную позицию. Спустя некоторое время враг был обнаружен. Группа была хорошо оснащена. Минометы, гранатометы, стрелковое оружие. Диверсанты начали обустраиваться. Проанализировав ситуацию, Федоткин и его боевые товарищи незаметно переместились в более удобное место. Не дожидаясь действий противника, наши военные открыли по нему шквальный огонь с фланга. Украинские боевики не успели развернуться в боевой порядок. Они понесли значительные потери и бежали с поля боя. Бросали на бегу оружие и боеприпасы. Оперативные и профессиональные действия Петра Федоткина предотвратили нападение на российскую бригаду, которая была чревата потерями в живой силе и технике. Продвижение вооруженных сил России вглубь подконтрольной Киеву территории продолжилось. Страна героев. Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Иди, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 часа дня, в Петербурге и Сухуми столько же. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Президент Ливана осудил израильские атаки на южные районы страны. В Винницкой области сотрудники ТЦК похитили священника. Масштабное распространение токсичных водорослей началось на озерах на севере Германии. Подробности далее. Президент Ливана Джозеф Аун осудил израильские атаки на южные районы страны, а также неоднократные нарушения Израилем рамочного соглашения. Он отметил, что удары ставят под угрозу дальнейший переговорный процесс. Ранее израильская боевая авиация обстреляла юг Ливана в районе Набатии. Погибли 4 человека, еще 5 получили ранения. В результате израильского авиаудара по жилому дому на окраине поселка Ансар погибли 7 человек, еще 3 получили ранения. Дом полностью разрушен. В городе Тульчини в Винницкой области сотрудники ТЦК похитили протодиакона Кафедрального собора Канонической Украинской Православной Церкви. Об этом сообщил Союз православных журналистов. По данным издания, похищенным оказался клирик Кафедрального собора Рождества Христова Сергий Зинкевич. Как утверждается, его уже доставили в воинскую часть. Сопредседатель партии «Союз Сары Вагенкнехт» за разум и справедливость Амира Мухаммед Али исключила возможность создания коалиции с правой партией «Альтернатива для Германии» по итогам предстоящих выборов в Саксонии-Анхальт. Голосование запланировано на 6 сентября. Одновременно она также отвергла сотрудничество своей партии с Христианско-демократическим союзом. При этом сопредседатель партии назвала полностью провальной стратегию бойкота АДГ со стороны политических сил Германии. По ее словам, невозможно игнорировать партию, которая располагает огромной поддержкой избирателей. Масштабное распространение токсичных сине-зеленых водорослей зафиксировано на популярных курортах Балтийского моря и озерах на севере Германии. Об этом сообщает агентство ДПА. По данным СМИ, цветение воды началось из-за продолжительной жары. Власти нескольких федеральных земель уже ввели полный запрет на купание в пресных озерах. Отмечается, что водоросли, являющиеся в действительности цианобактериями, выделяют опасные токсины. Прямой контакт с ними провоцирует острые аллергические реакции, раздражение слизистых оболочек и кожных покровов, а случайное заглатывание воды грозит приступами тошноты и рвоты. Визит представителей Конгресса США в Россию возможен уже осенью. Об этом сообщил СМИ глава Комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. По его оценке, после встречи лидеров двух стран в Анкоридже, Москва и Вашингтон постепенно восстанавливают диалог. Дипломаты вновь ведут регулярные консультации, а на площадке ООН наметилось конструктивное взаимодействие. Ранее член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна заявила, что представители администрации президента США Дональда Трампа планируют приехать в Россию осенью или зимой этого года. Она предположила, что в скором времени соответствующими заявлениями выступят глава МИДа России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио. Еще больше новостей, а также фото и видеоподробности значимых событий, которые происходят в России и в мире, есть в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». «Точка опоры» с Юлией Барановской.
2: Всем здравствуйте. Это программа «Точка опоры» с Юлией Барановской на радио «Спутник». Тема у нас сегодня серьезная. Мир современный, столько всего вокруг, и, соответственно, появляются потребительские зависимости. Ну, я не знаю, шопоголизм. Или продуктов побольше купить, вкусно поесть. Или кофе побольше выпить, потому что его везде суперактивно рекламируют. Вот тема нашего сегодняшнего эфира. И помогут мне разобраться в этой сложной теме мои сегодняшние гости. С удовольствием вам их представлю. Кандидат социологических наук, доцент, старший научный сотрудник Института социально-экономических проблем народа населения РАН Брушкова Людмила. Здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Психолог, доктор культурологии, профессор Сберовский Андрей. Здравствуйте.
4: Добрый день.
2: Тема непростая на самом деле. Давайте сначала определим. Потребительские зависимости – это что?
4: Это зависимости эксплуатируют, которые и зарабатывают на которых производители чего бы то ни было. Неважно ли
2: черная
4: кофе,
2: пятница туда же, да?
4: Соответственно, телевизоры, компьютерные игры, как бы одежда, все что угодно, то есть все, на чем зарабатывает кто-то, и, соответственно, это развивает, постепенно становится потребительская зависимость.
3: Ага. Ну, я бы сказала, знаете, потребительская зависимость — это такое неконтролируемое практически, да, и очень сильное желание что-то приобретать.
4: Причем
3: скорее всего, да, и скорее всего, за этим стоит не только желание употребить вещь по прямому назначению, но и какие-то.
4: Нет, знаете, просто
3: да, какие-то другие функции эта покупка несет. То есть кто-то там избавляется от стресса, кто-то самореализуется в этом, кто-то приобретает вещь, чтобы быть своим там, в своей, как говорится, референтной группе, кто-то, может быть, даже обретает смысл жизни.
4: То есть он получает удовольствие. Для него это форма получения удовольствия, избавления от стресса, приобретения спокойствия. То есть приобретая что-то, вне зависимости от того, что именно, я успокаиваюсь, я чувствую себя успешным, я чувствую себя своим, я чувствую, что я управляю своей жизнью, это дает мне удовлетворение жизни, и я радуюсь.
3: Ну, то есть, да, получается, что в современном обществе, мать, потребление — это не просто купить, потому что там хочется есть, пить и одеваться, да, как это было раньше.
2: Ага.
3: То есть с потреблением связано гораздо больше очень значимых для человека функций, ценностей и смыслов.
2: Так если это все со знаком плюс, вот я купил что-то, порадовался, и слава богу, так, может быть, это не совсем плохая зависимость?
4: Да, но в данном случае это со знаком плюс для меня может быть, но это может вызывать неудовольствие моего мужа, моей жены, это может приводить к перекосу семейного бюджета в какую-то сторону, но самое главное... Если
2: говорить, когда жена накачала себе всех этих предложений, всех возможных маркетплейсов,
4: да,
2: и просто все складывает в эту корзинку.
4: Вот, и она как бы радуется, да, но идут дефициты по другим направлениям семейной жизни, семейного
2: бюджета. А это, по сути, хлам ненужный, да? То есть накупил, порадовался в моменте, а дальше не используешь.
4: Юля, у меня была девушка, у которой более 200 пар обуви, большинство из которых она ни разу не одевала. Но она искренне убеждена, что когда-нибудь она обязательно это все поносит, как бы, да, будет носить, но в итоге нет. Самая-то страшная беда даже не в том, что там много чего-то, а в том, что это приобретательство, оно становится смыслом жизни. То есть оно начинает уводить человека от его реализации в каких-то больших делах своих, в карьере, в образовании, в достижении каких-то других смыслов.
2: То есть это быстрый эндорфин, что ли, да, то есть такой, ой, порадовался, и ты уже понимаешь, что это такой легкий путь, да, то есть как бы,
4: так.
2: Я просто могу на кнопку на маркетплейсе нажать, купить себе что-то, и в моменте буду рад,
4: именно
2: да?
4: Так. Именно
3: да,
4: так.
3: Действительно, Юрий, знаете, вот эта радость от покупок, она достаточно кратковременная. Даже если это там шуба, автомобиль, да, даже квартира, она проходит достаточно быстро.
2: Мне кажется, если у тебя цель просто купить, тогда это вообще ты к вечеру уже забыл.
4: Совершенно
2: вот
4: верно.
2: Как раньше, например. Холодно, зимой, нужна верхняя одежда, соответственно, всей семьей копим на шубу или на иностранный пуховик или еще на что-то. И дальше ты ее покупаешь, и ты в ней просто зимой греешься. А когда тебе просто цель вот заполучить, тогда все, как только ты получил,
3: да,
2: это
3: и достаточно
2: в своей руке,
3: быстро забыть,
2: всё.
3: И радость, знаете, как-то улетучивается,
2: да, и
3: довольно
2: у тебя
3: быстро.
2: Сразу же глаз на другую цель, правильно? Если у тебя конечный твой вот финиш, это просто схватить в руку, да, зажать.
4: А самое интересное, Юля, что есть даже люди, которые это осознают, которые отдают себе в этом отчет. У меня много раз были клиенты, особенно девушки, которые знают это, они отдают себе в этом отчет, они купили что-то, спустя 2-3 дня они это уже дисконтом выкладывают там на площадках для продажи, там, на какой-нибудь, собственно говоря, понимая, что мне это уже не надо. Я купила 2 дня, походила, выложила это в соцсетях, отчиталась о том, что я там могу себе это позволить, и дальше продает. Она понимает, что это разовая акция.
2: Продает?
4: Ну, перепродает дальше. То есть,
3: ну, перестала нравиться,
4: дешевле,
3: да?
4: Дешевле продает.
3: Надо извлечь хоть какую-то выгоду.
2: Я купила. Подержала.
4: Да, да.
2: И продала.
4: Вот это и есть шопоголизм в классической такой форме, в острой, да, форме, когда это начинает уже вредить человеку. Когда человек живет, он что-то купил, он это потом избавился, он как бы, она понимает, что иметь там 200 пар обуви условно, это как бы перебор, да, она понимает, что это уже прям ненормальность, и она ее перепродает, и она чувствует себя, это же нормально, у меня всего 20 пар обуви, а то, что каждую неделю приобретается по 10, там, 15 пар и потом перепродается, это типа не считается. Вот это есть уже, когда психология переходит уже немножко психиатрии.
3: Ну да, получается, знаете, такое короткое потребление, которое приносит радость тоже на очень короткое время, которое мешает действительно человеку там переключиться на какие-то более важные смысложизненные задачи. И да, вот покупает, тут же избавляется и бежит за новой вещью.
2: Это сейчас уже проблема?
3: Ну, я думаю, что это, знаете, давно уже проблема. Но что самое, знаете, интересное, что сейчас наметился какой-то свет в конце туннеля.
2: Да.
4: А я вот не согласен. Я прямо, слушайте, какой оптимист.
3: Знаете, вот все-таки, да, общество потребления, оно критикуется уже достаточно давно. То есть сам этот термин появился там еще в 50-е, 60-е, нет, больше уже, считай, там 70, да, прошлого века. И уже тогда он, знаете, критиковался в основном за бездуховность. Ну, то есть люди переключаются на вот эти покупки, не развиваются духовно, интеллектуально. Это было проблемой. Сейчас, знаете, появился еще новая проблема, новый риск, связанный вот с этим быстрым, избыточным потреблением. Это угроза экологии. Ну, то есть любая вещь, купленная нами, рано или поздно должна превратиться в мусор и отправиться на свалку. Правильно? А страны, где организована экономика вот этого полного цикла, когда все, что утилизуется, опять идет в производство, это пока что еще в мечтах и планах.
2: Но таких стран очень мало.
3: Очень мало, очень. Но, по крайней мере, Европа...
2: И даже не в полном объеме. Да, даже если в какой-то стране это есть,
3: есть,
2: это все равно...
3: Есть, да. Отдельные города, страны, которые реально вот этим занимаются, что практически все,
4: море,
3: что утилизовано, оно возвращалось назад в экономику. То есть это наше будущее, но достаточно отдаленное, если брать Россию. Получается, что мы все время пополняем помойки, а потом свалки, а потом это все к нам возвращается уже в виде там всех ненужных вещей, там в воде, в воздухе и прочее. Знаете, кроме того, что выбрасывают люди, есть еще проблема того, что выбрасывают нереализованные вещи. Вот вы никогда не задумывались, да, что все, что не куплено в магазинах, одежда, обувь, аксессуары, куда они уходят?
2: Я думала, так и продают, пока не
4: продают. До последнего потребителя.
3: До последнего продать нельзя. То есть будет новый тренд, новая линейка, да? Представьте себе, что это все так же утилизуется путем там сжигания, оставляет вот этот жуткий, как говорят сейчас, углеродный след. То есть, понимаете, сейчас перепотребление, вот это избыточное, быстрое потребление, оно является глобальной угрозой,
4: да, но
3: экологии.
4: Людей это не беспокоит. Люди по-прежнему покупают.
3: Ну, смотря где, как и кого.
4: Нет, давайте будем честны. Беспокоит, я думаю, вот 1, 2, 3, может, 5% населения в развитых странах. А по статистике, если говорить про охват, о чем вы сказали, по разным оценкам, от 25% до 50% в странах развитых людей имеет те или иные формы зависимости потребительские. Просто они у кого-то скрываются под чем-то респектабельным. У меня недавно был человек, у которого дома более 30 старых проигрывателей, соответственно, то он их скупает, восстанавливает. То есть для него это форма, там, опять же, скрытой формы шопоголизма. Просто это дорогие, опять же, игрушки, там, и по миллиону, там, и так далее. Собственно говоря, он играет в это. Он говорит, слушайте, ну это же там не какие-то там пальто, там,
2: я же не на маркетплейсе,
4: как бы,
2: да, ерунду всякую, но банки, склянки покупаю.
4: Но суть,
2: да,
4: такая же все равно. И в этом плане это развивается, потому что поскольку это дает прибыль продавцам, то туда привлекаются современные средства маркетинга. Наш брат, психологи, сколько нас, психологов, работает в рекламе, да, в маркетинге, подбирая те ключики к головам людей, к мозгам, чтобы, соответственно... Я на стороне добра, Юля, я на стороне дела.
3: Вначале вы их подсаживаете, а потом лечите.
2: Да,
4: то есть... И поэтому все сложнее, поэтому на вот сейчас я белый психолог. А есть люди, перешедшие на темную сторону маркетинга, которые подсаживают людей...
3: Нет, получается, они...
4: Немотивированные
3: покупки. Знаете, вот как те люди, которые, как говорят, вначале запускают тараканов в подъезд, а потом предлагают услуги, как от них избавиться.
2: Что вы работаете с народонаселением?
3: Сами себе создаете, да, клиентуру.
2: Пригрели вас на груди. Вы специально сегодня в зеленом? Змей.
4: Искуситель, да. У меня есть, причем интересно, один коллега, он хороший психолог, он работает как раз именно в продвижении, в рекламе. У него собственная жена в итоге стала страдать от покупок на том маркетплейсе, где он как бы обслуживает, чьи интересы.
2: Да
4: там,
2: продвигался.
3: Подсадил собственную жену.
2: Карма.
4: Умиранка.
2: Не, смотрите, я просто раньше думала, что самое страшное, вот почему человек, ну вот условно, когда до нас докатилась эта американская мода на вот эти черные пятницы, скидки, вот это вот все, когда, конечно, когда ты впервые попадаешь
4: в
2: это, да, вот этих скидок, ты, вот конечно...
3: Это рай, да?
2: Да.
3: Потребительская. Вроде очень дешево, можно купить массу хороших вещей.
4: Все.
2: Да. Ну, как бы просто, хотя бы когда ты видишь, что это стоило 10 тысяч, а сейчас стоит 500 рублей, вопрос, надо тебе это, не надо, вообще, что это, у тебя не возникает. У тебя в голове...
4: Устоять невозможно.
2: Да, что ты, у тебя же первое, что ты сэкономил только что 9,5 тысяч рублей. Как будто бы...
3: выигрыши.
4: На благо
2: ты
4: семьи.
2: Пошел их заработал.
4: Да,
2: вот такое
4: да,
2: ощущение,
4: да,
2: что
4: да.
2: Все, я только что заработал. Что за чушь? Но она живет в твоей голове. И я раньше думала, ну как бы, ну раз ты в это поиграл, два, три, ну ты же потом видишь, когда у тебя проходит вот это вот все, скидки заканчиваются, такой, а что это? И тебе это все не нужно? Ну как, нет, не заканчивается. А дальше появились маркетплейсы. Люди говорят, ну я вот очень удобно, доставка там продукты, а дальше доставка продукты уводит тебя в неведомую даль, да. И вот в твоей корзине уже 500 каких-то наименований, да, потому что тоже скидки, бери два, получишь три. Ну как бы, это же бич.
4: Совершенно верно. Говорю, и это...
2: Ну а зачем скачивать приложение?
4: Вы же правильно сказали, когда у человека, он покупает выгодно, как ему кажется, он же себя считает героем. Это же на благо семьи. Я сэкономил моей семье, и на сэкономленные деньги там мой муж или там мои дети что-то себе там еще купят. То есть в этом плане как раз и в этом и стоит психология продаж. Потому что человек себя хвалит по головке. То есть в этом, понимаете, вот мир же какой. Сейчас в мире конкуренции все больше. Пробиваться куда-то наверх все сложнее. Если раньше у человека была мечта там стать начальником, заработать деньги, создать бизнес, там войти в историю, то в условиях огромной конкуренции все большее количество людей отказывается от каких-то больших целей. Соответственно, хвалить им себя как бы не за что, а у нас потребность-то есть похвалить себя и почувствовать похвалу. И поэтому форма маркетинговая, форма этих зависимостей от покупок, это другая форма, когда я все равно чувствую себя комфортно, чувствую, что я живу, я молодец. Пускай даже в семье человек не получает поддержки, между подругами сидят, а я вчера купила тот, а я это, а какая ты молодец, а где, а покажи. То есть в этом плане мы все люди хотим чувствовать себя ценностью, мы чувствуем, хотим себя молодцами. И вот как раз эта потребительская модель зависимости, она позволяет огромному количеству людей, которые не имеют других
2: очень
4: целей,
2: легко
4: получить плюшку.
2: А, то есть раньше
3: самоодобрение, да?
2: Да. Да. То есть раньше надо было сидеть и говорить, я книгу прочитал, вот такую
4: да.
2: же, да? И уже как бы что-то, а какую, я порекомендую. А теперь, а я, слушай, смотри, какое платье купила, со скидоном
4: да.
2: кинь ссылку. Понятно.
4: И все.
2: Что народ говорит, статистика?
3: Нет, ну вы знаете, насчет народа. Вот все-таки, знаете, народ, он, можно сказать, всегда разный. Ну, то есть мы не можем оперировать каким-то абстрактным человеком, который там был 100 лет назад, да, 50 и сейчас.
2: Но когда цифры смотришь, как будто бы людей, которые скачали себе приложение, и какое количество времени они проводят именно в приложениях маркетплейсов. Ну вот недавно форум в Москве был, Риф. Там же приводят всю эту статистику. У меня вообще глаза на лоб вылезают, потому что у меня вот даже его нет, этого приложения. Но когда ты видишь, что люди на маркетплейсе проводят в день 1.5 часа, у меня вопрос, вы что там делаете, товарищи?
3: Нет, ну они ее листают, вот, да, там бесконечное количество вариантов, они там что-то подбирают, реально это затягивает. Но смотрите, маркетплейс — это относительно у нас все-таки недавнее, да, явление.
2: Uh-huh.
3: Оно особенно развелось в период коронавируса, когда людям просто физически, да, невозможно было ходить в магазины. После этого люди оценили, да, все преимущества. И плюс все-таки в среднем считают, что купить в маркетплейсе дешевле. Ну, чисто экономически, там нет расходов вот этих на администрацию, на уборщиц, да, там на логистику, на то, на сё, на пятое, на десятое. Поэтому, конечно, там получается дешевле. Даже если вы идете в магазин, видите какую-то вещь, вот как сейчас, например, там мы с дочерью бывает делаем, то есть мы присматриваем что-то в реальном магазине, на себя это меряем, а потом эту же вещь пробиваем, она та же самая, от того же производителя, понимаете? Но на каких-то 500 рублей она все равно дешевле.
4: Вот он, крючочек-то.
3: Ну а почему мы не должны взять? Это рациональное потребление.
2: Это рациональное, но... а если
3: но вначале мы идем в реальный магазин, потому что хочется ее попробовать, примерить.
2: Потрогать,
3: то, что вы видите на картинке, не факт, что она на вас сядет, правильно? Нужно материал посмотреть. Бывает, что он там супер как у синтетический, брать ее не
4: то
3: хочется.
4: То есть вы сеете надежду у продавцов реальных магазинов?
3: Да, да. А мне кажется, реальные продавцы уже давно с этим смирились, да? И поэтому, когда они думают, сколько народ меряет, мать, вот эта куча, и потом выносит, и все это им сдает,
2: они
3: понимают,
2: понятно.
3: Нет, что он где-то купит, но, наверное, у нее не у них.
2: У нее точно есть приложение, они думают, да.
3: Потом, знаете, мы буквально сейчас это очень просто делаем, сфотографируем эту вещь, она тут же переходит в маркетплейс, да, мы ее находим, сравним цены. Знаете, это можно сделать все в примерочной. Вообще, не выходя ниоткуда.
4: Вот добавить, что...
3: А потом просто взять и заказать.
2: Да.
4: Вот я добавлю,
2: ну,
4: что...
2: Ну, разве не выходя из примерочной?
3: Да, да, прям не выходя.
2: Да.
3: Нет, а вы, Юль, считаете, это нерациональный вариант?
4: Нет, вот добавлю. Да.
3: Особенно, как, знаете, люди там замучены инфляцией, да, высокими коммунальными платежами, там, невысокими зарплатами. А почему они, собственно, не должны выбирать
4: но
3: вот эту рациональную стратегию? Или они должны просто тупо заботиться, чтобы эти реальные магазины не разорялись?
4: Нет, просто просто сейчас главный секрет в том, что это поведение потребителя, оно уже просчитано, оно специально заложено. То есть продавцы в магазинах и хозяева этих магазинов, они не наивные люди, на них работают психологи и маркетологи. Они прекрасно знают, что вы придете, померите. Они уже заложили это все в издержки, и вы купите их же товары на их же там, как
3: да,
4: бы,
3: сайтах. Да, в конце концов, это их же товары.
4: То есть для них это просто выставка, витрина, где вы потрогаете, да, вы купите у них же. То есть это все уже заложено в экономическую модель, и, конечно, это дальше является, повторю, то есть маховик потребления, он управляем. Им управляют люди, маркетологи, продавцы. То есть наше поведение, то есть, к сожалению, какие бы мы ни чувствовали себя умными, какие, как бы тут мы сэкономили, тут мы правильно сократили время, мы уже просчитаны, мы уже винтики, циферки в больших глобальных экономических моделях.
3: Но, Юль, на самом деле маркетплейс — это действительно то, что будет развиваться. С этим уже все смирились. То есть вот этот настоящий ритейл, эти живые магазины, они прекрасно это понимают. Поэтому действительно они часть своей продукции туда же и пускают, где люди, собственно, ее покупают, но там с небольшим дисконтом. Это всех радует, да, и всех устраивает.
4: И смеются над нами.
3: Да.
4: То мы
3: но при этом настоящие магазины, вот все-таки они будут существовать хотя бы для той категории, которая хочет прийти пощупать, померить, да?
2: Это я.
3: Да, я тоже из таких. Потому что брать, например, одежду, не посмотрев материал, да, и как она тебе сидит, ну, ты просто ее возьмешь, примеришь, так же ее отдашь, просто потеряешь на этом время. Ага.
4: Я недавно увидел цифру, что тоже один из аналитических там каналов указывает, что порядка 40% людей аудитории, соответственно, 60-75, то есть, ну, взрослая очень категория, которая, казалось бы, плохо там к информатизации относится, может что-то недопонимать, которые даже с пультом там от телевизора не разберутся, но, повторю, 40% этих людей, которым 65-70, уже в маркетплейсах разобрались. То есть их научили, объяснили, подсказали.
3: Ну, научили младшие родственники.
4: То есть, соответственно, это схема, если когда-то, когда я пришел в психологию начала 90-х годов, тематика там шопоголизма, она считалась такой вот формой там женщина от 20 до 40 лет. Там такая вот, как бы это была аудитория, узкий сегмент. Сейчас нет. Сейчас проблема шопоголизма в разных формах и иных потребительских зависимостей охватывает уже, начиная детей от 5-летнего возраста, которые косметику скупают, до бабушек там 70-75.
3: Да.
4: То есть сейчас настолько мощный охват, поэтому, к сожалению, Людмила, я вас расстрою, все становится хуже и хуже. Экологические проблемы никого не беспокоят.
3: Нет, вы знаете, вы меня не расстроили, потому что у меня есть масса источников информации, кроме вас. Я не могу сказать, что все становится хуже. Вы знаете, я пытаюсь вот в это русло повернуть нашу дискуссию, потому что мне кажется, это интересный вариант. Вы знаете, вот потребитель там 100-летней давности, да, 50-летний, современный. Есть ли какая-то разница? Конечно же, есть. Вы знаете, сейчас есть такие потребительские модели и такие концепции, которые раньше, может быть, никто и не слышал. Например, хотя бы их назову, а потом, если вы захотите, мы можем это развернуть.
2: Ага.
3: Вот экономика впечатления. Как вы думаете, что это такое?
2: Не знаю.
3: Это когда человек ценит не товар, не вещь, не ту же шубу, а впечатления, эмоции, которые уникальны, нематериальны, о чем вы будете вспоминать всю жизнь.
2: Путешествия,
3: да,
2: туризм.
3: Да, да,
2: так,
3: да.
2: Музей,
3: я обычно студентам задаю экспериментальный вопрос. Вот если бы у вас была альтернатива там, купить новую шубу или увидеть Ниагарский водопад, что бы вы выбрали? Все говорят, что Ниагарский водопад.
4: Вы в шубе?
3: Нет, без шубы. Знаете, я тоже вспоминаю, помните, когда жена провожала Горбункова в известном фильме в путешествие по Турции, которое раньше было очень дефицитным для советского человека. И он говорит, ну я вообще-то не хотел ехать, я хотел купить жене шубу. И она так жена сказала, шуба подождет, надо мир посмотреть. Понимаете, вот это, собственно, были зачатки
2: это
3: экономики впечатления.
2: Но вообще это я.
3: Да.
2: Я каждый раз стою в магазине напротив какой-то дорогой вещи, и я все время думаю, хочется, а потом такая, окей, это цена билета или отеля,
3: или
2: экскурсии.
3: Да.
2: Дальше. А мне говорят, так это зависимость от путешествий. Это тоже зависимость потребления.
3: Но, понимаете, ну она, например, эта зависимость приносит меньше вреда как человеку, потому что он расширяет свой кругозор, он видит другие культуры, да? Ну, то есть любые путешествия, они всегда человека обогащают. Нет, вы знаете, вот, кстати, раньше советские люди, да, всегда использовали возможность, чтобы что-то купить, потому что у нас ничего не было.
2: Да.
3: Когда сейчас я вижу наши соотечественники, да, они практически ничего не покупают, только сувениры.
4: Да какая вы добрая и наивная,
3: потому что,
4: Людмила. Да,
3: нет,
4: ну, что
3: потому
4: вы,
3: что, что дома, знаете, вот пошел в тот же там, всегда в Турции водят по этим ювелирным, да? Или даже вот мы были в Таиланде, тоже завели в этот какой-то там завод уникальный и прочее. Я смотрю, думаю, да зачем мне это нужно? У меня куча скидок, персональных предложений. Ну зачем я буду это брать?
4: Мил,
3: да?
4: В мае,
3: я из вежливости
4: знаю.
3: Похожу, посмотрю.
2: Да.
3: Но я ничего этого покупать
2: вы
3: не
2: очень
3: буду.
2: Очень осознанный человек.
3: Да. Я буду покупать только сувениры для, так сказать, ну что-то такое национально-специфическое.
2: А помните эти шуб-туры в Грецию? Это моя любимая. Когда тебе говорят, шуба стоит 50 миллионов, а в итоге отдают за $1000. Ты такой, не сторговался.
3: Нет, вы знаете, а сколько вот этих до сих пор магазинов и в Турции на шубах? Да, они, конечно, они ждут русских женщин. Они там уже с чаем, со всеми пирогами, да, только заходи покупать.
2: Сказали,
3: экономика
2: один.
3: Впечатления, да.
2: Да.
3: Она развивается, она, так сказать, популярна. То есть люди, вы знаете, массово, да, перемещаются именно за впечатлениями. То есть это и туризм, это и вот эта индустрия гостеприимства, это и, знаете, разные квесты, и там VR и прочие, да, вещи. Посмотрите, например, как сейчас изменяются торговые центры. Уходят магазины, на их место приходят развлечения.
2: Ага.
3: Ну, то есть вот это сочетание торгово-развлекательный комплекс, оно будет скоро развлекательно-торговый, да? То есть приоритет будет за развлечениями.
4: Развивается пищевка, но тоже потребление пищи.
3: Уходит торговля, да, а ее место занимают различные бунки. Развлечения. Еще знаете, что я недавно заметила, какой интересный формат? Разного рода, знаете, то танцы, то акробатика, то какая-то спортивная там гимнастика для детей. То есть они в структуре торгового центра, вроде небольшие залы, но не умудряются там танцевать, выполнять какие-то акробатические упражнения, развиваться еще физически, да, а не только играть там в игры. Плюс в любом торговом центре сейчас есть вот эти новомодные VR-ы, да, потому что они тоже пользуются большим
2: спросом.
3: Дают
2: эмоции, впечатления.
3: Да, да. Там можно справить день рождения, да, там можно просто погулять, развлечь ребенка. Торгово-развлекательный скоро станет развлекательно-торговым, потому что чистая торговля уходит в маркетплейсы, поскольку там удобнее и дешевле, там уже разобрали. А вот развлечения, вот эта экономика впечатления, то есть нельзя развлечения перевести в онлайн.
4: Да,
3: они все равно будут
4: туда.
3: В живом формате. И поэтому я считаю, что торговые центры, они не уйдут вообще, но они будут по большей части ориентированы на развлечения.
2: Это первое, вы сказали три всего.
3: Да, переходим к следующему. Есть такое понятие, как экономика совместного потребления. Слышали ли вы о такой? Или еще шеринг-экономика? Ну, то есть, когда люди выбирают не покупку, а временное использование. Ну, вот каршеринг, например. Зачем покупать машину, если она тебе нужна там два раза в неделю?
2: На прокат взять,
3: на прокат. Разного рода совместное потребление. Оно может быть краткосрочным, долгосрочным. Кстати, секонд-хенды можно туда же отнести, да? То есть кто-то уже поносил теперь, вы можете
2: поносить.
3: Дай другому поносить. Это же тоже совместное использование. То есть сейчас, знаете, люди как рассуждают, зачем покупать, если оно мне нужно там недолго, да? Потому что любая покупка и владение, оно связано с определенными обязательствами.
4: Она уже дальше...
3: Во что она уперлась? Она как раз очень хорошо развивается, и никуда она не уперлась. То есть даже, знаете, есть люди, которые не хотят вообще квартиры покупать, да, вполне довольствуются арендой.
2: Да,
3: да, всю жизнь.
2: А вот что это? То есть это каршеринг, да?
3: Аренда квартир,
2: точно.
3: Аренда платьев на выпускной, аренда коляски для ребенка, потому что она нужна только пока ребенок маленький, да? Это аренда, может быть, всего. Аренда инструментов для того, чтобы сделать ремонт, а потом они не пылились у вас. То есть под аренду может попасть все. Вот это называется совместное использование. Либо по-английски шеринг-экономика. Ну, шеринг значит совместное, да? То есть экономика совместного потребления. Развивающееся направление, которое тоже помогает бороться вот с этим присвоением, да, которое действительно несет углеродный след и вредит экологии. Ну, то есть это более щадящая, да, для экологии модель потребления.
2: А есть же люди, которые не очень любят шеринг, вот этот делиться. Или
3: ну,
2: за агент,
3: понимаете, это
2: или после
3: на кого как? Ну, вы пользуетесь, например, каршерингом и видите в нем какие-то плюсы и минусы?
2: Сын ездит.
3: Какие вот, например, он плюсы выделяет в каршеринге по сравнению с тем, что купить свою машину?
2: Начинающий водитель.
3: То есть если разобьет,
2: очень аккуратный, очень все, да, ну как бы, ну вроде
3: не своя. Ну, за ущерб, может... наверное, там тоже какая-то ответственность.
2: Но все равно как-то по-другому. Ну типа своя машина. Ну как будто бы потренироваться, да. Вот,
3: то есть это такой пробный вариант.
2: Да,
3: да,
2: а потом уже свои.
3: Ну знаете,
2: да.
3: Кто-то, например, из молодежи использует так, да, а кто-то просто, потому что она, например, ему нужна там несколько
2: раз
3: в неделю.
2: Нужна,
3: может быть, там на дачу
2: да.
3: поехать, да?
2: Да?
3: Раз
2: да.
3: в неделю, там, в летние месяцы. Да. Больше, может, не ездит.
2: Мы
3: да?
2: сейчас тоже...
3: Зачем она нужна в собственности?
2: Это правда. Мы тоже сейчас должны сделать шеринг, потому что мы тут не одни в эфире. У нас новости, вернемся.
0: Великая, драматическая, родная, русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник».
5: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
6: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
6: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
6: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Ущерб отношениям России с Турцией и США в случае поставок оружия Киеву неизбежен. Об этом заявил официальный представитель нашего МИДа Мария Захарова. Она отметила, что неясно, чем руководствовались Вашингтон и Анкара, решив открыть ящик Пандоры для затягивания агонии киевского режима, комментируя информацию об американо-турецких планах поставок вооружений Киеву. Дипломат добавила, что попытки Турции использовать миротворческую риторику и одновременно снабжать оружием киевский режим подтачивают взаимное доверие. Захарова отметила, что согласно обнародованным Конгрессом США документам, речь идет о передаче Украине внушительного арсенала американского оружия, который находится в распоряжении Турции. Это 12 установок РСЗО, более 2500 кассетных боеприпасов к ним, 47 тысяч кассетных снарядов и 70 ракет «Атакамс». МИД России запросил разъяснение в Вашингтоне и Анкаре в связи с обнародованной информацией, подчеркнул дипломат. Президент Ливана Джозеф Аун осудил израильские атаки на южные районы страны, а также неоднократные нарушения Израилем рамочного соглашения. Он отметил, что удары ставят под угрозу дальнейший переговорный процесс. Ранее израильская боевая авиация обстреляла юг Ливана в районе Набатии. Погибли 4 человека, еще 5 получили ранения. В результате израильского авиаудара по жилому дому на окраине поселка Ансар погибли 7 человек, еще 3 пострадали. Дом полностью разрушен. Власти Израиля и Колумбии намерены укреплять связи в сфере обороны на фоне улучшения отношений между странами. Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Гедеон Саар. В интервью колумбийскому журналу «Семана» министр поделился результатами своей недавней встречи с новым лидером Колумбии. По его словам, власти двух стран хотят пересмотреть неудачные решения, принятые предыдущим президентом Колумбии Густаво Петро. Политики также обсудили отмену виз между странами. На вопрос о сроках объявления безвизового режима между Колумбией и Израилем, израильский политик отметил, что это может произойти очень скоро. 700 новобранцев Семеновского полка приняли военную присягу в Центральном федеральном округе. Об этом сообщает пресс-служба Московского военного округа. Мероприятие началось с выноса государственного флага России и боевого знамени полка. Командир части напомнил новобранцам о почетной и ответственной обязанности, которая возлагается на военных. В завершении торжественного мероприятия молодому поколению полка и гостям были продемонстрированы показательные выступления военных различных подразделений, которые показали на навыки рукопашного боя. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2 FM. Точка опоры с Юлией Барановской.
2: Это «Точка опоры» с Юлией Барановской на радио «Спутник». Продолжаем обсуждать потребительские зависимости. Еще раз с удовольствием представлю вам моих гостей. Кандидат социологических наук, доцент, старший научный сотрудник Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Брушкова Людмила. Здравствуйте еще раз.
7: Здравствуйте.
2: Психолог, доктор культурологии, профессор Сберовский Андрей. Еще раз здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Мы остановились на двух пунктах.
7: Да, на шеринге.
2: Да, на шеринге.
7: Знаете, я проводила как-то специально со своими студентами
3: документ, он писал ВКР на эту тему, исследования по шерингу. Что реально людей по каршерингу? Что устраивает, что не устраивает? Ну, то есть все, конечно, отмечали, что не иметь машину в собственности, а пользоваться вот этой арендованной, это экономически выгодно. Ну, то есть не надо тратиться там ни на бензин, ни на парковки, ни на обслуживание, да, ни на страховки, ни на что. Из минусов, знаете, бывало выделяли, что вот, может быть, там не убрано в салоне, да, какие-то запахи. Но я думаю, что это уже все можно и жить.
2: По мере... В такси может быть то же самое.
3: Да, по мере роста культуры населения, если они не будут оставлять после себя мусор, да, и какие-то там другие непонятные вещи.
4: Костры в машинах жечь, если не будут, уже хорошо.
3: Да. Ну, есть еще, знаете, проблема, когда эти машины попадают в аварию тоже, да, кому там и как предъявлять.
4: Давайте ваших два еще прекрасных списка.
3: Да. Давайте теперь еще.
4: Еще, да.
3: Значит, что есть новенького на этом поприще? Есть еще такая, знаете, подписочная экономика. Это когда человеку обеспечивается доступ к каким-то благам на основе ежемесячной либо годовой оплаты.
2: Писался у тебя скидки, это тоже клуб.
3: Вот это называется подписочная экономика. То есть вы оплачиваете доступ к этому. Причем они постоянно расширяют, да, спектр своих услуг.
4: Это как у нас вот люди покупают годовые абонементы в спортзал и не ходят потом.
2: И не ходят, точно, да.
3: Ну, можно сказать и это, но больше такое в цифровом варианте. То есть вот эти все платформы, они все имеют такие подписочные сервисы.
4: Потому что, опять же, психологически человеку навязывается мысль, что это престижно. Ты член клуба соответствующего, да, по разным соответствующим.
2: У тебя куча плюшек будет.
4: Как бы, и в данном случае ты уже, опять же, посчитанные деньги отдал.
3: Там куча всяких возможностей, которые можно...
4: Потому что маркетологи все это просчитали, психологию потребителей.
3: Хорошо, что они просчитали. Но нам это тоже выгодно.
2: Подписочная экономика.
3: Подписочная экономика. И последнее, что у меня тут есть в рукаве, это так называемая категория осознанного потребления. То есть люди, как бы, знаете, встают на путь такого самоограничения. То есть они перестают потреблять что-то некачественное, вот это кратковременное, ненужное, и делают выбор все-таки качественного, пусть подороже, долговечного, ремонтопригодного. И то, что можно утилизовать правильно.
4: Потому что их в этом
3: реально...
4: убедили продавцы престижного и дорогого, что не покупайте кучу всякой ерунды, купите дорого.
3: То есть реально, понимаете, такие тренды есть, и особенно они просматриваются у молодежи. Ну, например, люди могут там приходить в кофейню, отказываться от пластиковых стаканчиков, брать либо в бумажных, либо даже со своей термокружкой. Такое тоже есть.
2: Но как только это стало модно, вот эта термокружка, как только это стало показывать, что ты такой осознанный. Ну, типа, даже до конца никто не знает, что это означает, это слово.
3: Но следует же этим принципам.
4: Продажа кружек увеличилась.
2: Да, продажа кружек увеличилась.
3: А зато сколько мы сэкономили.
4: Сейчас много у кого стоят, я знаю уже семьи, где стоит по несколько термокружек разной степени дорогих. Дороговизны, как бы,
2: они ходят,
4: осознаны.
2: Да, и они приходят без них, берут кофе в стаканчике.
4: И они стоят у них дома.
3: А вы знаете, я недавно узнала еще о таком опыте интересном в других странах, что там люди приходят не только со своими термокружками, а со своими емкостями, чтобы, например, купить там какую-то моющую жидкость. Ну, то есть они приходят в магазин, и там стоят уже не вот эти баночки, да, а большие емкости. Приходи со своей баночкой и наливай себе жидкость, да, любую.
4: Не только с баночками, приходят с мужьями и женами, чтобы они ограничивали их в покупании чего-то лишнего.
3: Я имею в виду, что вот этот тренд, он реально существует, имеет продолжение. У нас этого нет, нам это кажется в диковинку, но в других странах.
2: Да, конечно, это все дойдет, но в итоге везде все появляется. Я просто поняла, сейчас поймала себя на мысли. Раньше, условно, я точно знаю, что в больших гипермаркетах, и не только в них, но, конечно, большие были на это сильно ориентированы, тебе раскладывали твою продуктовую корзину, не только мою, а вообще для всех. Яйца, хлеб, молоко и муку раскладывали по магазину так, чтобы ты в итоге весь этот магазин обошел весь. И, естественно, по дороге еще кучу себе в корзину кидал. Сейчас на маркетплейсах, собирая корзину, тебя, конечно, одно цепляет за другое. Пошел покупать яйца и тоже набрал целую корзину. Вроде не ходил. Но тебя вот это вот, то там скидка, тут внешний вид, тут возьми два, получишь три.
4: С этим рекомендуется то-то, то-то.
2: Ну, короче, в итоге все это себе в корзину положишь. Тут более-менее разобрались. Но ведь есть же, вот, допустим, вот смотришь сейчас, такая вот как будто бы спорт уже не для спорта, а тоже как зависимость, да? Пойти в спортзал, что-то сфоткать, выложить. То есть тоже уже как будто бы немножко не про спорт, а тоже про какую-то некую зависимость. Я уж молчу про зависимость от лайков. Это я сейчас про современный мир, да? То есть ты вроде что-то делаешь не потому, что ты хочешь это сделать, а ты уже хочешь это сделать, чтобы получить в интернете одобрение в виде лайков, да? Пойти на какой-то риск, что-то создать такую ситуацию, ну, в семье иногда, которая больше лайков соберет, или ребенка в каком-то uh-huh. свете выставить, а пластическая хирургия или косметология, уже не узнаешь никого иногда. Ну вот.
3: А мне казалось, что вот этот тренд уже прошел.
4: Не вот вы опять очень наивные и добры, но давайте еще раз к реальности. Просто психология нашей древности, еще там на уровне ДНК нашего заложено деление мира на свой-чужой. Называется бинарность мышления человека. У всех у нас абсолютно есть. Социологи, возможно, отдельно. Это отдельно добрые, наивные люди, как бы, да. Но, соответственно, в целом...
3: Они все на стороне людей.
4: Правильно. Но у людей, подчеркиваю, есть деление на свой-чужой, на бинарное, черное, белое. И мы хотим все время чувствовать, что наша группа, к которой мы себя причисляем и относим, наша группа круче, сильнее, престижнее, ресурснее и так далее. И поэтому... наше племя. Поэтому мы хотим, чтобы наше племя доминировало, да, неважно, там, девушки в каком-то возрасте, там, или девушки, там, с накачанными губами, или с кулами, или с винирами, или там с чем-то еще, или в спортзале, опять же, не просто в спортзал же надо пойти, а в престижный спортзальчик, где там и сауна, и бассейнчик, собственно говоря, и то, и другое. То есть в этом смысле мы все время пытаемся какой-то группе себя приписать, и это, опять же, психология продаж.
2: И соответствовать потом,
4: и если мы чувствуем, что мы соответствуем, да, там, я не просто там уколол себе там скулы или губы, а сделал это в престижном месте, у престижного мастера, у этого мастера в подписчиках в Инстаграме там или в каких-то еще соцсетях много.
2: Запрещенные
4: как бы, совершенно, да, увлекся, соответственно. И в данном случае человек чувствует себя комфортно. Я чувствую себя вот в этой самой своей стае, в своей группе, и это дает ему, опять же, в итоге психологическое спокойствие. Потому что что бы мы ни покупали, какой бы вид деятельности мы ни покупали или продукцию, мы все равно покупаем психологическое чувство комфорта.
2: Людмила, мне так захотелось представить, как выглядели социологи в племенах, а я уверена, что они все равно были. Должен же был кто-то бегать, статистику собирать. Что вы больше сегодня любите, кокосы или бананы? Ну, условно.
3: Наверное, и в племенах вождю полагались лучшие жены, да, и какие-то более качественные шкуры, да. Наверное, вожди, да, демонстрировали вот это вот статусное, да, потребление. На самом деле, да.

0: Оказалось, да, что нет, это еще до социальных сетей, что, в принципе, когда возникло массовое вот это общество с массовым потреблением, оказалось, что этому не чужды и простые люди, да, им тоже хочется там за кем-то тянуться и казаться, может быть, круче, чем они есть.
1: Вот.
0: Как сейчас с этим обстоят дела? То есть я, опять же, за то, что все меняется, ничего статичного в обществе нет. То есть, да, реально есть люди, которым это важно, вот демонстративное потребление. А есть те, которые к нему достаточно равнодушны. И как раз, знаете, отмечает сейчас вот тренд на вытеснение демонстративного потребления более практичным и, так скажем, простым.
1: Ну, обожаю, то есть люди, Людмила, она такая наивная,
0: люди,
1: такая добрая.
0: Знаете, вместо понтов предпочитают ну, что-то более реальное. То есть потратить деньги на вещи качественные, ну, может быть, когда-нибудь говорят, no-name. У меня, кстати, был студент, и когда я его спрашивала, вот, почему вы не очень хорошо относитесь к брендам, он мне говорил, а я не хочу быть бесплатной рекламой для этого бренда. Пусть они мне платят, хотят, чтобы я ходил в их одежде. Поэтому, говорит, я предпочитаю одежду качественную, но no-name, да, без всяких ярлыков. То есть,
1: а жену потом будут брать из спортзала.
0: Может такая быть позиция у человека?
2: Да.
0: То есть он выбирает не бренд, не какой-то лейбл, да, с которым там связана определенная история и вот это ощущение престижности. Он просто выбирает вещь по другим характеристикам.
1: Да, но я подчеркиваю, качество, при этом чувствует себя в элите. Он чувствует себя выше окружающих людей.
0: Он не чувствует себя никакой элите, он просто демонстрировал другую логику.
2: Кстати, это же тоже зависимость. Зависимость от бренда. То есть ты хочешь путем сумки или туфли новые, или жакет, или юбка, или костюм. Ты хочешь себя причислить
1: к племени, к другому.
0: Брендовое потребление,
2: да,
0: это один из вариантов.
2: Но это зависимость.
0: Конечно. Это один из вариантов демонстративного потребления.
2: Думаю, господи, ну почему надо пойти и купить подделку?
0: Знаете, вот место отдельная, обычной сумки. Отдельная тема – это фейковые бренды, на производстве которых специализируются целые страны. В частности, Китай, Турция. Да? То есть вы можете там найти кучу магазинов, где просто, знаете, так написано. Настоящие фейковые бренды.
2: Так у нас их прорекламируют даже активно. Я просто не могу понять, а вот это что? Ну почему нельзя купить обычную сумку, классную, модную, красивую? Вон, зайди там, у нас есть бренд такой, я не буду называть наш, у них супер классные аксессуары, и обувь классная, и сумки. Они стоят столько же, сколько будет стоить подделка какой-нибудь. Зачем?
1: А потому что психология, опять же, человека, начиная там от животного мира, есть мимикрия, есть способность адаптироваться.
2: Но ты себя-то не обманешь.
0: Вы знаете, во-первых, себя не обманешь.
1: Обманывают.
0: Я на самом деле всегда даже у людей спрашиваю, а как вот должен ощущать себя человек с поддельным вот этим Луи Вутоном, да?
1: В этом-то и проблема, что он себя...
0: Он, наоборот, знаете, должен ощущать себя как бы вот этим разведчиком, которого могут всякий раз разоблачить.
2: А я все время думаю, что для меня он как заяц в этом автобусе, без билета.
1: Но если бы это было бы так, то не было бы, как вы правильно, Людмила, говорите, целых стран, которые миллионами, десятками миллионов, сотни миллионов изготавливают эту фейковую продукцию. Потому что если не изготавливают, значит, люди покупают и радуются. Потому что они себя чувствуют, что я всех обманул. Чем больше похожи как бы на оригинал, тем лучше.
0: Но есть, знаете, есть и другая категория, я опять же за хорошее, да, как социолог.
2: Так.
0: Знаете, есть опять же среди молодежи, знаете, такой тренд на приобретение продукции, то, что вы, Юль, сказали, локальных брендов, местных, российских, да, которые по качеству, может быть, не уступают, но они не являются, они не являются глобальными, да, они никому не известны, поэтому они называются локальные. Но они делают хорошую качественную продукцию, и покупать вот это тоже становится модным. И я считаю, что это хороший тренд, который, во-первых, поддерживает местного производителя, поддерживает этот начинающий бизнес, и ломает
2: тебя
0: вот эти
2: лохом не
0: стереотипы.
2: Делает. Я прошу прощения, но ты же не лох. Как же каждый раз, когда ты покупаешь подделку, ну, я считаю, что ты сам себя вот так называешь. Ну, это лоховня какая-то. Я же прошу прощения за такой сленг.
1: Важно, что человек, который покупает локальный бренд, который чувствует, что он там не в масс в этой продукции.
2: Да тебе больше подойдут люди и спросят, какая классная сумка, где взяла.
1: В итоге он все равно также получает свой психологический комфорт. Он чувствует себя, я умнее.
0: Что он получает?
1: Мы радуемся. Нет, мы
0: здоровый психологический комфорт.
1: Для нас важно, чтобы люди, как говорится, чем бы дитя не тешилось, лишь бы она чувствовала себя комфортно.
2: Да.
1: И в этом плане, если люди чувствуют себя комфортно в российском, мы за это двумя руками за.
2: У нас вопросы от наших слушателей. Давайте в наушниках. Вот у вас наушники, послушаем, а вы ответите.
3: Я обожаю татуировки и закрыл ими уже полтела. Если мне все нравится, и моей девушке тоже, зачем избавляться от этой привычки?
1: Если в паре нет по этому поводу конфликта, если и мужчине, и его девушке это нравится, то и мы, в общем-то, не против, да, собственно говоря. Мы против того, когда это является конфликтом в паре. Мы против того, когда это начинает уже оказывать негативное воздействие для здоровья, потому что с теми же татуировками много разных эксцессов возникает, да, как бы у людей. Но, повторю, всегда важен консенсус, и в итоге мы живем свою жизнь, и нам важно, чтобы нам было хорошо. Если человеку от

0: того, что он татуировался весь там от кончика носа до кончика хвоста, как бы, да, и чувствует себя причисляющимся себя какой-то группе, как ему кажется, престижной, да, татуированных людей, красивых, как бы.
1: Пускай а вдруг захочется стереть через 10
2: да,
1: лет.
2: Да, знаете, можно я вот такой да. сюда свой ответ дам? Вы знаете, если это, да, доставляет человеку удовольствие, там, комфорт, он чувствует себя своим, это все замечательно. Но, знаете, он живет в обществе. Если вдруг то место работы, куда он захочет подать свое резюме, оно не предполагает, да, открытых частей тела, которые все в татуировках. У него будут определенные ограничения, да, по части трудоустройства. То есть это нужно отдавать себе в этом отчет. Потом меня всегда, знаете, интересует, вот рано или поздно эти люди постареют, станут бабушками и дедушками, да? Как все эти татуировки будут смотреться уже не на молодом, а, так сказать, старческом
0: теле? Ну, во-первых, уже...
2: И как они ответят на вопрос своих внуков, бабушка почему-то вся такая разрисованная.
1: Зеленая.
2: Либо они все-таки предполагают, что к тому времени они все это сотрут. Но говорят...
1: Бабуля, не забуду мать родную.
2: Но, знаете, но говорят, что стирать татуировку гораздо дороже и больнее, чем ее делать.
1: Очень дорого.
2: Поэтому, знаете, мне кажется, вот молодой человек вместе с девушкой, они должны представлять, что когда-то они будут где-то работать, да, когда-то они станут родителями. А раз они станут родителями, то они станут и бабушками, и дедушками. Как все это будет выглядеть в каких-то других, так скажем, социальных контекстах? Если они с этим согласны, то, как говорится, ну, хватит в руки, они совершеннолетние люди, наверное, они сами принимают решение. Потом, знаете, мода может поменяться. Да. Да, и, может быть, когда-то пойдет мода на абсолютно чистое тело.
1: А мне кажется, кстати, знаете, охлаждение должен быть. Вот, да. Когда уже еще... столько много, может быть, просто дать себе за рук хотя бы год, ничего не колоть и чуть-чуть вот как бы в себя прийти.
0: Ну, еще раз, я точно, как видите, я без татуировок, да, я точно не за татуировки, но я понимаю, как психолог, что когда эта мода массово вошла в 40-х-50-х годах в мире, уже целое поколение выросло, постарело и умерло с татуировками, в том числе в возрасте и 70, 80, 90 лет, и как бы живут они себе там, и как бы ничего с ними не происходит. Кроме того, те, кто татуируется очень так мощно, чаще всего вы наверняка видели, они делают это на тех частях тела, где я одел рубашку, галстук, собственно, как бы не видно, то есть все
2: ну,
0: вот так вот.
2: Я и сказала,
0: как бы,
2: видимые части, да, там лицо, шея, руки, которые явно будут
0: и
2: видны.
0: И самое главное, люди, которые увлекаются какими-то такими особенностями поведения, в итоге фактически занимаются потребительством, в данном случае татуировок, они все равно потом участвуют в общественных разных процессах, требуют там, не дискриминируйте нас по татуировкам. То есть идет развитие общественных процессов разных, да,
2: организация может принять свой внутренний устав, да, несмотря на все эти движения.
0: Но если
2: сказал, что наши сотрудники должны выглядеть определенным образом, и татуировки там не предполагаются.
0: Они уйдут в суды, и федеральное законодательство их бы...
2: Вы знаете, я специально интересовалась.
1: А это, кстати, еще одна зависимость сутяжничества.
0: Совершенно верно.
2: Организация может определять, как должен выглядеть внешний вид и сотрудника без всякой дискриминации.
0: Это не может противоречить федеральному законодательству. Давайте будем понимать
2: государство. Федеральное законодательство предполагает не дискриминацию там по полу, возрасту и прочей национальности, но не по татуировкам.
1: А у нас сейчас зависимость от спора будет. Давайте следующий вопрос послушаем.
3: Я завишу от комплиментов. Если мне хотя бы раз в день не говорят, какая я красивая, то я начинаю жутко нервничать и искать эти комплименты. Как мне справиться с этим?
0: Опять же, зачем справляться? Если человек нашел для себя такую форму получения эндорфина, серотонина,
1: а
0: то есть гормонов удовольствия.
1: А если
2: этого не случилось, она если никто не поддерживает это?
0: Мы должны оценивать с точки зрения там, вреда пользы. Вот для человека получение комплимента – это минимальный вред для здоровья, чем она, скажем, будет заедать, наедать или гоняться там за там, брендами или чем-то еще. То есть, повторю, да. То есть, давайте будем честны. Никто из нас не может...
1: То есть, это самая легкая зависимость.
0: Да, то есть, никто из нас не может гарантированно получать каждый день радость. Ну, никто из нас не может, как бы. И, соответственно, получение радости в виде комплимента – это минимальное зло по сравнению, повторю, с наеданием, там, покупанием и все остальное. Поэтому, безусловно, мы можем посоветовать девушке, чтобы она знала. Просто есть гарантированные места, где люди, скажем, в нее там симпатизируют, влюблены, привыкли делать эти комплименты. То есть, надо просто идти туда, где гарантированно получишь их и... Повторю,
2: это
0: я
2: где, интересно?
0: На работе, слушайте, в общественном транспорте. Ну,
2: а, всем на общественном транспорте.
0: Те, кто
1: хотите
0: хочет
1: туда,
0: получить...
1: где вас вчера похвалили, совершенно... я поняла.
0: Да. Вот, Юля, как девочка, абсолютно правильно понимает.
2: Нет, вы знаете, у меня еще есть ответ социолога. На самом деле, все люди строят свою идентичность из тех оценок, которые нам дает окружение.
1: Ага.
2: То есть мы можем действительно сколько угодно думать о себе, что мы там красавицы, но если нам никто не делает никаких комплиментов нашей внешности, мы начинаем в этом сомневаться. Отсюда мораль, что, может быть, действительно, если человек раньше имел комплименты, а сейчас их никто не говорит, может быть, что-то нужно поменять, да, в своем стиле, внешне, чем-то удивить. Тем более сейчас для этого возможностей масса.
0: Что-то купить на маркетплейсе.
2: Что-то купить на маркетплейсе. И вы опять услышите.
0: Или пойти в экологический союз.
2: Я имею в виду, что отсутствие комплиментов – это некий сигнал, что, может быть, надо что-то поменять, да, в своей внешности. Сейчас для этого масса возможностей. Сделать там прическу, макияж, купить что-то на марке. Тем более, сейчас это сделать нетрудно, это не всегда даже дорого стоит. Важно тут проявить, можно сказать, фантазию, творческий подход. И я уверена, что вы услышите комплименты.
0: Я вот вдогонку к тому, что мы перед этим говорили, у меня уже есть клиентки, у них зависимость и от разных косметологических процедур, а потом уже от сутяжничества, чтобы судиться с теми косметологами, кто не так им что-то сделал. То есть их два в одно.
2: И не обеспечил им
1: бесконечно. Они без конца приносят вам деньги.
2: Кстати, и почему этот косметолог не обеспечил нам поток комплиментов?
1: У нас еще один вопрос.
4: Обожаю вкусно поесть. Недавно заметил, что стал поправляться, но скучаю без вкусняшек. Нельзя же совсем себе все запрещать, правда? Жизнь не так тяжелая.
2: Зависимость от вкусняшек.
1: Заедание, да, это скорость?
2: Да, да. Это, кстати, одна из сейчас очень распространенных зависимостей.
1: Почему? Да.
2: Да.
0: И здесь обычно мы предлагаем
2: стресса,
0: переключение в том плане, что то есть можно переключить получение удовольствия от плюшек на получение удовольствия от спортзала, того же самого, как бы, да, собственно.
1: Но это как будто бы переключение одной зависимости на другую, нет?
0: Вы знаете, если быть по-честному, у каждого из нас есть свои определенные зависимости. Можем отдавать себе в этом отчет, можем не отдавать.
1: Но они есть.
0: И в этом плане управление зависимостями, вот это одно из таких, это высший пилотаж человека, который понимает себя.
1: Когда ты можешь одно
0: понимает...
1: на другое менять, да?
0: Да, вот, да. Вот это вот и есть как раз это осознанное, да, в том числе потребительство, да, или получение разных там удовольствий, когда я знаю, я регулирую себя. Вот это и есть одна из тех опций, компетенций, которые современный человек развитый должен научиться. Потому что иначе в этом мире соблазна, в мире маркетинга мы будем заложниками. А лучше управлять, конечно, собой самим. И поэтому этому нашему уважаемому слушателю, который задал вопрос, надо посоветовать научиться переключать себя осознанно. Он уже молодец, он уже осознает свою проблему. И в данном случае надо перейти на следующий этап, просто найти себе что-то, что не будет давать ему там его большие бока.
2: Можно комментарий от социолога. Вообще, знаете, наша культура, вот потребительское общество, оно характеризуется еще таким понятием, как гедонизм.
0: Удовольствиями.
2: Удовольствия.
0: Чувственными,
2: то есть, действительно, современные люди ориентированы в первую очередь на получение удовольствия. Ага. Но удовольствия бывают разного рода. То есть, бывают такие физиологические удовольствия, да, бывают удовольствия там социальные, какие-то духовные и прочее. Ну, там тоже, можно сказать, такая лесенка,
0: вот
2: как по Маслову.
0: Вот мы здесь духовное получаем удовольствие.
2: Да, мы получаем удовольствие от общения. Знаете, такое понятие там как пиршество, да, общение, когда люди получают удовольствие от качественной коммуникации. То есть есть удовольствие от общения, от творчества, от самореализации, да? Эти удовольствия тоже для нас всех открыты, не нужно их игнорировать.
1: Ну, правильно я понимаю, что
2: нужно
1: в сухом
2: духовно
1: остатке,
2: тоже расти.
1: Да. То есть получается, что, слушайте, ну, если мы говорим про духовное, то тут тоже в такие зависимости люди уходят, что просто становится страшно.
0: Да.
2: Например,
0: выполняя... Секты, оккультизм,
1: экзотерика. Да, потому что начинают выполнять одну практику за другой. Я в какой-то момент своему другу после там сотой церемонии очередного это сказала, слушай, ты даже в себя прийти не успеваешь после этой церемонии, разложить у себя все в голове и бежишь сделать новое. Это тоже зависимость.
2: Ну, духовно это не обязательно секты вот эти.
1: Нет, я говорю про то, что да.
2: Есть и другие способы духовной потребности.
1: И начинается вот это вот дышать сами знаете чем, практику делать с утра, вечером одну, и вот это вот все, и ты целый день делаешь практики, значит, на хорошее благосостояние вместо того, чтобы ходить на работу и работать.
0: И зарабатывать деньги.
1: Я к чему? Вот в сухом остатке мы же все-таки должны к какому-то финалу прийти. Получается, я правильно вас услышала? Я-то вас слушала все-таки больше, как наш зритель и слушатель. Мы все равно зависимые люди.
0: И мы должны честно это понимать,
1: признать,
0: и управлять.
2: Это зависимость, да.
0: Управлять.
1: То есть выбирать зависимости со знаком плюс, правильно?
2: Да, стараться выбирать их.
1: А еще хорошо бы их периодически в своей жизни менять.
0: Совершенно верно, абсолютно правильно. То есть вот зависимости – это как кубик Рубика. И мы можем каждый день разные грани, разные комбинации собирать. И надо всегда помнить, чтобы эти комбинации вели нас к чему-то более высокому. То есть надо всегда иметь большие цели в жизни. И когда у нас есть большие цели, мы будем подбирать те зависимости, которые будут нас вести туда, и помогать нам, а не опускать нас вниз к физиологии.
1: Это трудоголик. Это что же зависимость?
2: Ну, кстати, я хотела сказать, есть зависимость
0: вот
2: от труда.
0: Вот мы все сидим такие.
2: Некоторые люди вот
0: хороши,
2: на работе чуть ли не умирают в Японии, там выгоняют даже некоторых из офиса. Зависимость могут быть разрушительными, а может быть и созидательными.
1: Ага.
2: Ну, то есть зависимость там от какая-то чрезмерная, там от тех же игр, да, там всяких там сигарет, алкоголя и прочее, это разрушение. Разрушение личности и, соответственно, разрушение и социального окружения.
0: Это мы за созидательное зависимость. зависимость. Квинтэссенция
2: вашего разговора. Есть зависимость, там, книжку почитать, да, хороший фильм посмотреть. Да, то есть эти зависимости, они неразрушительные. Конечно, и в них можно найти что-то, да, там глаза портят. Управлять этими зависимостями и выбирать, наверное, то, что на пользу человеку, его окружению, вот это, наверное, задача, с которой каждый должен как-то справиться.
0: То есть независимость над нами, а мы над
2: зависимостью. Да. И управление.
0: Как это состояние. Мы сегодня родили тост. Даже слушали в Дарье было.
1: Выбирайте, значит, будьте над зависимостями. Просто признайте, что они у нас у всех есть, у всех разные.
2: И оцените их, да, по шкале там. Разрушительные, созидательные.
0: Но сказал быть ваши, они навязаны вам.
2: Будьте хозяином, да, как
1: вот, хозяином своих
2: зависимостей.
1: Своих зависимостей точно будьте ими дрессировщиками. Для них дрессировщиками.
0: Родителями.
1: Кем хотите. Но самое главное, можно начать прямо сейчас с одной маленькой, очень простой вещи. Очень простой вещи, на мой взгляд, точно сработает. Просто попробуйте социальную сеть, которую вы скроллите на бесконечности. Просто попробуйте заменить на какой-нибудь бестселлер, который сейчас вот в топе, и все его покупают. Вот я вам клянусь, вы не сможете оторваться от книги, если вы прочитаете хотя бы две главы. Она вас уведет в свой мир гораздо быстрее, чем уводит социальные сети. А пользы будет абсолютно точно гораздо больше. Так что, друзья мои, увидимся и услышимся совсем скоро, через неделю. Надеюсь, что у вас есть зависимость от нашей программы.

0: Узнать за 90 секунд. Единственный естественный спутник нашей планеты испокон веков был источником легенд и творческого вдохновения. Вокруг Луны складывались целые культы. И не только из-за ее красоты и загадочности. Наши предки не могли объяснить солнечные затмения и то, что с Земли можно увидеть только одну сторону ночного светила. В 20 веке ученые определили, отчего так происходит. Все дело в явлении под названием приливный захват. Из-за специфического гравитационного взаимодействия спутник вокруг своей оси вращается синхронно с обращением вокруг Земли. За 27 земных суток Луна делает один оборот вокруг самой себя. За это же время она обходит Землю по орбите. Сегодня это знакомо любому школьнику. Но как выглядит обратная сторона Луны, людям хотелось узнать веками. Особенно ученым. Американские уфологи были уверены, там живут пришельцы. Ясность наступила исключительно благодаря советской космонавтике. Первые фотографии неведомой части лунной поверхности сделала космическая станция «Луна-3». Астрономы всего мира были шокированы. Оказалось, что планета несимметричная, а ее обратная сторона совсем не похожа на внешнюю. Она не равнинная, а гористая.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
0: Радио «Спутник». Разберемся.
2: В Москве 5 часов вечера, в Самаре и Ереване 6. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Гимнастка Ангелина Мельникова выиграла еще одну золотую медаль на чемпионате Европы. Наши медиа прокомментировали американо-турецкие планы поставок вооружений Киеву. Более 1000 гектаров охвачено крупным природным пожаром на востоке Бельгии. Подробности далее. Олимпийская чемпионка россиянка Ангелина Мельникова стала победительницей в опорном прыжке на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе. Второе место заняла немка Карина Щенмайер, бронзовая медаль у бельгийки Лисы Валин. Женский чемпионат Европы проходит с 13 по 16 августа. Турнир является отборочным к чемпионату мира по спортивной гимнастике. На текущем первенстве Мельникова завоевала вторую золотую награду после победы в личном многоборье. Неясно, чем руководствовались США и Турция, решив открыть ящик Пандоры для затягивания агонии киевского режима. Об этом заявил официальный представитель нашего МИДа Мария Захарова, комментируя информацию о американо-турецких планах поставок вооружений Киеву. При этом, как указали в МИДе, речь идет о странах, претендующих на особую роль в урегулировании украинского кризиса, декларирующих целью приоритетный поиск политико-дипломатического решения. Как следует из официальных документов Конгресса США, Госдеп уведомил о предполагаемой передаче Украине находящихся у Турции американских систем вооружения, включая пусковые установки реактивных систем залпового огня и баллистические ракеты «Атакамс». Передачу планируется осуществить через частные компании Турции, Болгарии и США. Глава автономного сообщества «Мадрид» Исабель Диас Аюса назвала премьер-министра Испании Педро Санчеса предателем на фоне кризиса из-за массового прибытия мигрантов в испанский анклав Сеуту. Согласно данным МВД страны, в Испании действует четвертый уровень террористической угрозы из 5 возможных. В конце июля испанская Сеута столкнулась с массовой волной нелегальной миграции из Марокко. Министр внутренних дел Испании сообщил, что около 72 тысяч мигрантов проникли в страну из Марокко. Власти Сеуты во вторник привели данные, согласно которым в городе остаются около 10 тысяч мигрантов. Благодаря мерам, предпринятым правительством Венгрии, удалось на 1 сантиметр поднять уровень Дуная у АЭС Пакш. Но для полного восстановления работы станции нужно повысить уровень воды еще на 25 сантиметров. Об этом заявили специалисты из Национального управления водохозяйства Венгрии. Ранее премьер страны Петер Мадьяр заявил, что правительство приняло решение построить плотину у АЭС и затопить две баржи, чтобы поднять уровень воды в Дунае. С вечера понедельника на станции запущена вторая турбина из 8. В Венгрии с субботы понизили уровень опасности из-за жары с максимального 3 до 2. Более 1000 гектаров охвачено крупным природным пожаром на востоке Бельгии. Об этом сообщают СМИ. Пожар начался в коммуне Бален, провинции Льеж. Еще утром власти Валонии оценивали площадь затронутой территории примерно 850 гектаров. В тушении участвуют пожарные из нескольких провинций, военные, фермеры. Помощь также оказывают спасатели из Германии. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Выпуск новостей через полчаса.
3: Вы слушаете «Радио Спутник».
4: Дамы и господа, мы готовы к взлету. Пожалуйста,
3: летите. Едем по России.
5: Ну что, друзья, всем привет! Это радио «Спутник» 91,2 FM, шоу «Едем по России». А в студии-то кто?
6: А в студии Марк Еремин и Артем Муратов.
5: Видишь, помнишь.
6: Привет, дорогой.
5: Молодец, значит, мы адекватные.
6: Сегодня мы очередной раз с тобой едем по России смотреть нашу великолепную, умопомрачительную Россию-матушку, дорогой
5: мой
6: друг.
5: И ехать не переехать. Просто очень много мест, которые мы обсудили уже, и точно знаем, что вот так вот еще можно сделать 100 раз, и все равно будут места, о которых мы не успеем рассказать.
6: Не, действительно, можно вообще кататься по тем же самым местам. Вот мы с тобой сколько уже и регионов, и городов в процессе вот нашего эфира разобрали, и каждый раз, мне кажется, что любой из этих городов можно повторно по 2, по 3 выпуска записывать, потому что, ну, действительно, все за один час не рассмотреть и не рассказать.
5: Да, но тот город, о котором сегодня мы будем рассказывать, ну, не регион, а город мы взяли, потому что вот именно о городе много есть что рассказать. Мы, к своему удивлению, оказывается, о нем не говорили. И мы даже, когда сказали, что, может быть, обсудим этот город, мы даже удивились. Да не, ну,
6: вроде говорили.
5: Ну, да, вроде бы был выпуск, но нет, изучили и все-таки не рассказывали. О каком городе сегодня пойдет речь?
6: А ты же приехал из этого города вот буквально на эфир.
5: Буквально вчера, поздно вечером, я прилетел из города Казань. Казань!
6: Да.
5: Прекрасная!
6: Да, да. Я очень, на самом деле, тоже очень люблю этот город, потому что, ну, был, во-первых, там и зимой, и летом, и, по-моему, даже весной. И честно скажу, что, в принципе, и в минус 30, и в плюс 30 там одинаково классно.
5: Да, классно, конечно. Да. Помимо того, что там есть очень классно, много красивых мест, которые выглядят, да, по-разному, и летом, и зимой, и прекрасно одинаково. Я имею в виду по-разному, одинаково как? Ну, то есть, в пейзаже летнем, допустим, тот же Кремль выглядит абсолютно по-другому.
6: Ну, да, да. Там, кстати, зимой, если в Кремль войти, там прям целые аллеи, вот эти центральные улицы, помнишь,
5: да,
6: такая прям была? Там постоянно высаживают такие, ну, не высаживают, а выставляют елочки, которые наряжают этими фонариками, и прям вся такая улица горит, насыщенная. Там
5: вообще центр Казани, да, постоянно, да, он такое ощущение, что такой же остается, но меняется, потому что освещение какие-то, да, разные, да, все время.
6: У меня вообще есть предложение, на самом деле, сегодня пойти по нестандартному маршруту. Иногда бывает, что в каком-то регионе был ты, в каком-то меня не было, а потом наоборот, я был, а тебя не было. А так получается, что в Казани мы с тобой были вдвоем и неоднократно, поэтому у меня есть предложение.
5: Обсуждать не попсовые места?
6: Ты пойдешь сегодня по попсовым местам, по классическим местам, которые, ну, как бы должны по классике все посмотреть. А я пойду немножко другим путем. То есть можем так чередовать места, и я буду рассказывать про нетипичные. Ну, они тоже, на самом деле, можно сказать, уже попсовые, но все же в базовых маршрутах их как бы почему-то не публикуют.
5: Хорошо.
6: Вот, поэтому предлагаю пойти таким образом.
5: Ты же понимаешь, что где-то будут соприкосновения?
6: Естественно.
5: Потому что мы точно будем, ну, опять-таки, в свое удовольствие зацеплять, или как это сказать правильно, кухню татарскую.
6: Кухню, да, безусловно.
5: То, что можно обсуждать целый выпуск, выпуск. И вообще, может быть, это такой наш будет стартап, где мы будем обсуждать только еду местного какого-то региона. Потому что татарские блюда, татарская кухня очень богатая и очень вкусная. Тот, кто хочет действительно попробовать, что такое татарская кухня, это нужно ехать в Татарстан. Нигде ты ее такой не найдешь. Я пробовал, потому что я наполовину татарин. Я хочу, люблю, с детства ел. Но в Москве я такого не находил.
6: Я вот на самом деле тяжело произношу кухню татарскую. Как бичпачпак или как...
5: Эчпачмак.
6: Эчпачмак?
5: Эчпачмак. Три угла.
6: Три угла.
5: Да.
6: Офигеть. Так, но он же треугольник.
5: Треугольник, да.
6: С этим. Треугольник. Ну вот, мне на самом деле довольно сложно произносить название блюд, поэтому это будет на тебе сегодня ответственность. Ладно, мы с тобой опять, как всегда, заводим слишком долго так прогрев.
5: Запрягаем.
6: Прогрев делаем, аудитория достаточно так глубоко. Ну что, давай разбираться, как долетать туда, во сколько, когда, что лучше, в какое время. Я вот сейчас посмотрел билеты, вот прямо сегодня на самолет из Москвы до Казани всего лишь 3 300.
5: Да, долететь туда можно быстро, всего лишь полтора часа, ну, максимум полтора часа вы на это потратите. На поезде тоже недолго. Сколько там? Меньше суток.
6: На поезде вообще идет 11,5 часов, получается.
5: Да. То есть, если вам хочется разнообразить свой отдых, допустим, вы где-то под Москвой отдыхаете или в Санкт-Петербурге и кардинально хотите поменять, ну, не то, что кардинально, но точно по настроению поменять свой отдых, вам, пожалуйста, всего лишь 11 часов на поезде. На машине, по-моему,
6: сейчас
5: можно за 8
6: трасса,
5: доехать.
6: Да. Там сейчас есть и платная скоростная трасса. Плюс, что мне нравится, когда едешь, к примеру, в Казань, сейчас есть хороший такой маршрут. То есть ты едешь через Владимир, потом заезжаешь в Нижний Новгород, едешь в Казань, потом в Чебоксары.
5: Кстати,
6: и дальше
5: почему бы не так сделать
6: маршрут? Ну, вообще идеальный маршрут.
5: Можно об этом шоу сделать. Да. Давай сегодня у нас...
6: Ну, мы уже рассматривали
5: объяснение стартапов еще. Ну, хорошо. Так, билеты недорогие. На самом деле много рейсов, и не только одной авиакомпании. Разные авиакомпании туда летают. Поэтому в любое время выбирайте, что душе угодно.
6: Да, там, кстати, скоро еще обновят аэропорт. Я буквально только на днях видел информацию о том, что новый терминал или новый, или достраивают. Вот я, честно, не очень понял.
5: Я был только в одном терминале, когда оттуда улетаю, там почему-то... В общем, я являюсь привилегированным клиентом одной авиакомпании. Ладно, не хвалюсь этим, просто когда часто летаешь...
6: Ты статус премиум?
5: Когда часто летаешь, тебе дают такой статус.
6: Да ладно, ничего себе.
5: Да, один терминал для премиальных пассажиров, он почему-то отдельно стоит.
6: Подожди, то есть ты тот человек, которого обычно привозят в другой терминал отдельно, да?
5: Ну не будем обо мне, что мы обо мне, Марк? Просто когда... Ты же сам понимаешь, когда часто летаешь или ты часто ездишь на машине просто.
6: Слушай, на самом деле, я понимаю тебя, да, я часто тоже летаю, на машине тоже очень много езжу, но я еще не дорос до этого большого статуса, только вот практически на этом этапе нахожусь.
5: Ну, короче говоря, если улетать из Казани, то там два таких терминала, вот из одного я улетал,
6: вот,
5: основной я так и не увидел. Ну, давайте о Казани. Вот мы прилетели, потратили на это не так много времени, как выяснили только что, и куча, очень много разнообразных гостиниц там есть, что душе угодно, и в центре их очень много, что меня радует, потому что поселяешься вот не в такой дорогой отель и хочешь оказаться в центре, и у тебя 100% это выйдет. В Казани их очень много.
6: Слушай, ну я, к примеру, заселялся... Ну, давай так, в принципе, сам по себе, вот если сравнивать там с Москвой или Санкт-Петербургом, город Казань не такой большой. То есть я, к примеру, его прошел пешком практически за полдня.
5: Да.
6: То есть, да, и поэтому нет такого там прям места, что вот только в центре снимаю я жилье. Я, к примеру, арендовал и квартиры, и мы жили в гостинице тоже достаточно популярной, 4 звезды было, и пешком, к примеру, до той же самой национальной библиотеки в центре, где самый там красивый парк, о котором мы сегодня тоже поговорим, ну, буквально пешком там 15-20 минут. Параллельно ты еще идешь по красивым улицам, смотришь новую застройку, новые районы, новые какие-то места, парки, и архитектуру старую тоже смотришь, и все это как раз тоже довольно-таки удобно. Поэтому, если говорить о стоимости жилья, то сегодня это тоже от где-то 5-7 тысяч рублей и значительно выше. Особенно, если мы берем какой-нибудь хороший там апартамент, к примеру, либо какую-нибудь хорошую гостиницу, то в пределах там 15 тысяч рублей тоже можно,
5: да,
6: в принципе, брать.
5: Да, апартаментов масса. И что меня радует, что в центре, если уж поселился в центре, то всегда рядом с любой гостиницей есть есть очень классный ресторан какой-нибудь национальной кухни.
6: Слушай, а там на самом деле сейчас очень много. Мы с тобой перед эфиром тоже как раз обсуждали эту тему. Есть тоже Инна Баумана на улице сейчас. Очень интересные новые проекты, которые открывают рестораторы, национальная кухня. Это очень эстетично сейчас, красиво. То есть не просто какие-то базовые там наряды или там какая-то символика, а именно прям эстетика очень такая современная.
5: Да.
6: Кухня очень интересная, то есть местная. Причем пытаются как-то переосмыслить классические блюда, которые были популярны, национальные блюда. Они их как-то по-другому пересобирают. Как-то это все даже звучит. Я сейчас был в одной из поездки, со мной был шеф-повар и один из блогеров, который говорит, у меня во рту все поженилось.
5: Да, это хорошее
6: выражение. В Казани очень хорошо женится во рту все на самом деле.
5: Горько, и начинаешь есть и радоваться. Ну, давайте начнем с достопримечательностей, понятное дело, что там ходить, не переходить. С кого начнем? С меня или с...
6: Давай
5: с меня.
6: Я.
5: Да, ты же по необычные места хотел говорить.
6: Ну, давай ты, давай, хорошо, давай.
5: Понятное дело, что улица Кремлевская, которая изначально тебя встретит с распростертыми объятиями, если ты приехал в центр, самая европейская улица Казани по духу и внешнему виду. Ну, многие здания там вот такую окраску дают, как будто ты реально в Европу попал, куда-то туда, прям западную.
6: В Казань попал. Европа теперь должна с нами сравнивать свои города.
5: Ну, улицу назвали Кремлевской, потому что она ведет к Казанскому Кремлю. Mm-hmm. И если по ней гулять таким неспешным шагом, можно наслаждаться. И в конце ты просто приходишь к прекрасной достопримечательности, которая называется Казанский Кремль. А там и прекрасная мечеть, и, в общем, все-все-все, что там концентрируется, стоит внимания, и целый день можно на это потратить, ну, полдня точно.
6: А там, помнишь, если дойти до конца, вот там есть еще такая панорамная площадка, где открывается вид как раз на город, на реку.
5: Да-да-да.
6: И на набережную тоже такой панорамный вид, довольно интересный. Окей, я забираю себе слово. Значит, что на меня произвело впечатление? Я вообще, когда ехал в Казань, я стараюсь подбирать какие-то такие нетипичные места. С одной стороны, вроде бы и на виду, да, то есть и в центре, и как бы все мимо них проходят, но не всегда в такие места заходят. Так вот, одно из таких мест — это Национальная библиотека Республики Татарстан.
5: Ну, я бы сказал, это тоже попсовое место.
6: Ну, смотри, я бы так не сказал, потому что раньше, как бы, может быть, да, сейчас, что из этой библиотеки сделали? Во-первых, там огромное количество разной молодежи, современных там ребят, люди просто приходят, не то чтобы даже книжки почитать, а выпить кофе, к примеру, с классным видом на другой берег. И ее недавно отреконструировали. Ну, как недавно, 5 лет назад вроде бы. И сейчас это и коворкинги, и в то же время детские зоны, где можно привести детей, они там читают, ходят. И ты действительно можешь прийти почитать в библиотеке, поработать в библиотеке. И на самом деле, на меня она очень произвела впечатление, потому что, во-первых, там невероятно такие окна, которые прям вот с видом на реку, на небоскребы, которые там сейчас строятся на другом берегу, на парк, который там. Плюс ты можешь взять там чашечку кофе, сесть, книжку взять, почитать. Очень много разных выделенных зон, выделенных зон, где ты можешь уединиться, где ты можешь спокойно побыть там, поснимать видео какие-нибудь, к примеру. И это все бесплатно. То есть ты просто приходишь туда, а если у тебя есть еще читательский билет, то ты можешь еще в отдельные зоны войти, где вообще тишина, где прям вот эти вот ряды с
5: библиотеками.
6: Ну вот, то есть плюс там сейчас есть такой кинотеатр. К примеру, я был там как бы не в кино, а там проходят разные мероприятия. Вот я как раз попал на какое-то мероприятие чтецов. То есть они там выступали на этой сцене и тоже, казалось бы, ты просто зашел, бесплатно сел, послушал, посмотрел и пошел гулять дальше. То есть поэтому на меня библиотека очень хорошие такие впечатления, потому что там огромные панорамные такие окна, и если вот на закате там открывают ролеты, и просто какой-то фантастический вид, это очень красиво. А там же, если еще так в холл войти, то там сейчас одно из таких вот главных украшений, которое сейчас там вот прямо в самом начале, когда ты входишь, это такие вот светодиодные, светодинамические такие буквы, которые висят вот так вот в холле, огромное количество, то есть весь наш алфавит, в большом таком количестве разных тоже букв, они все светятся, то есть получается, что весь такой центральный холл, он в таком вот ярком каком-то буквенном формате. То есть это тоже очень цепляет людей. Они постоянно приходят, снимают, видео делают с этим.
5: А еще что я заметил, я не знаю, связано ли это с зданием библиотеки или нет, вот это смешение культур, там же встречается Западная Россия с Восточной Россией, так скажем.
6: Вполне, да.
5: И это все выражено в архитектуре практически любого исторического такого значимого здания. Там, и это очень радует глаз.
6: Ну да, там причем именно эту библиотеку там еще достроили, то есть это как раз где панорамная такая часть, это пристройка новая, и, ну, собственно, только ради, наверное, вида на реку Казанку как раз стоит туда прийти. Но мне просто как туристу, вот знаешь, просто пойти посмотреть, я не ожидал. То есть при этом я был в Казани, и, казалось бы, я проходил мимо этого помещения, да, то есть мимо этого здания, но вот чтобы зайти туда, это я просто откопал. Это, мне кажется, вот это золото, чтобы внутри потом показать людям, как это все выглядит.
5: Ну, в общем, впечатление на тебя, ну, я смотрю, произвело.
6: Да, вот. Поэтому, в общем, это такое как бы общественное пространство уже, которое привлекает туда людей, гостей, и это действительно очень современно.
5: Хорошо, моя очередь.
6: Давай.
5: Моя очередь говорить про достопримечательность, и я говорю о Национальном музее Республики Татарстан. Уж конкретное, конечно, место такое, где точно тебе все расскажет о том, что происходило когда-то давно, когда была Волжская Булгария. Кремлевская 2, если что, это опять-таки на Кремлевской находится. 300-600 рублей, по-моему, там где-то примерно будет вход стоить, в зависимости от возраста посетителя. С 10 утра работает музей до 20.00, в воскресенье вообще тоже работает до 18.00. На сайте все можно там приобрести, какие-то билеты, соответственно, какие-то акции, возможно, тоже будут. Очень красивое место, и внутри все очень интересно. Уж насколько богата история, и там все говорится не только о татарах, и о временах, когда было завоевание непосредственно самой Казани. Смотреть, не пересмотреть. Обязательно нужно сходить и посвятить этому хотя бы... Ну, я не знаю, я потратил часа два. Часа два не меньше нужно потратить на то, чтобы прям вот не спеша походить, посмотреть. Очень красиво, очень сильно рекомендую. Здание, само собой, потрясающее просто. Оно просто отдельно можно стоять и смотреть на него. Это уже как будто бы главный экспонат того, что вот находится на Кремлевской 2. Обязательно посмотрите.
6: Слушай, мне даже, знаешь, кажется, что ну, с таким количеством разных мест Казань можно, наверное, снимать еще точно 2-3 выпуска. И то, мне кажется, мне сможем рассказать о всех местах, которые
5: там есть. Да.
6: Вот. Ну, ладно.
5: Поэтому давай это, хоп-хоп-хоп, по-быстрому. Ладно, у нас значит... еще впереди кухня, где слюни глотать, не переглотать.
6: Так, ты же знаешь, да, что вообще в целом Татарстан и особенно Казань — это сегодня как бы центр развития IT-кластера такого в нашей стране.
5: Да.
6: То есть, во-первых, там есть город Иннополис. Я думаю, мы так вскользь про него сегодня расскажем. Это именно новый город, современный, где университет Иннополис, где производят и придумывают разные технологии. Я сам был на экскурсиях в этом университете. Это новый такой город, очень стильный, мне современный, маленький.
5: Так, и...
6: Там роботы ездят по улице, беспилотные такси. В общем, такое тоже нетипичное место. Обычно те, кто приезжает в Казань, не всегда доезжают туда. Но если хотите посмотреть на такой какой-нибудь современный антуражный город, то туда тоже стоит приехать. Кстати, там на въезде, когда заезжаешь, написано «Осторожно, это город будущего, здесь ходят роботы». То есть даже так.
5: А почему «Осторожно»? Это настораживает.
6: Но чтобы ты имел в виду, что ты можешь...
5: Где добро пожаловать?
6: Хотя переходы
5: здесь,
6: могут...
5: Здесь ходят роботы. Где вот это вот? Почему «Осторожно»?
6: Что у тебя здесь, например, в переходах и так далее могут проезжать какие-нибудь там роботы от университета. И также там, кстати, беспилотное такси. Это было, на самом деле, удивительно для меня, потому что, ну как, беспилотное, там все равно сидит, в любом случае, водитель контролирует, но он вообще никак не управляет такси.
5: Я, кстати, не знаю, вот сейчас до сих пор так происходит?
6: Да.
5: Ну, то есть, ну, там определенная часть города, понятно?
6: Вся.
5: По всему городу.
6: По всему городу. Да. Ну, во-первых, сам по себе город, он небольшой, то есть такой маленький. Это новый город, ему там буквально что-то 10 лет, его дальше строят. Но это очень красивый, современный, там очень такие красивые кварталы, таунхаус сейчас новые построены. То есть город действительно интересный. Общественное пространство очень интересное, современное. Молодежи очень много. И сам по себе университет очень красивый, тоже современный. Плюс много очень технологических кластеров. То есть туда можно приехать на экскурсию. Это 30 минут от Казани. И к чему веду, что вот беспилотный такси, ты просто берешь, вызываешь такси, да, вот в сервисе, которым мы обычно пользуемся. И там можно выбрать отдельно беспилотное такси. Только в Казани вот я такое видел. К тебе приезжает, собственно, машина, увешанная вся камерами, датчиками. Ты садишься, водитель просто молчит, ничего не говорит, там у тебя компьютер.
5: Даже если ты его спрашиваешь о
6: чем-то? Ну, нет, он так неохотно. Его, наверное, все спрашивают, а как действительно тут
5: не пали меня.
6: Да.
5: Все думают, что я робот.
6: Вот, и внутри у тебя, значит, экраны, там тебе робот говорит, что нужно сделать, там тебе говорят, пристегнитесь, рассказывают про технологию, пока ты едешь от точки в точку. В общем, такой себе тоже аттракцион, и люди, которые приезжают туда, всегда попытаются попользоваться им, потому что, ну, это действительно, ну, как бы нетипичный формат такого такси, к которому обычно привыкли. Вот, там еще тоже есть очень интересный технологичный кластер, где производят беспилотные технологии.
5: Угу.
6: Что именно, что я имею в виду? Это, к примеру, там стоит беспилотный КАМАЗ, там стоят сейчас в наработке, как когда я был, беспилотные асфальтоукладчики. Там есть беспилотные катера, которые сейчас для разных корпораций у нас тоже производят. То есть в чем суть? Компания приходит туда и говорит, слушайте, мне нужно процесс выстроить, к примеру, беспилотные асфальтоукладчики, потому что типичные процессы, и вот туда включают определенное ПО. Также там ребята мне показывали, как они выстраивали киберзащиту города, то есть там сделан импровизированный город, где разные как будто происходят кибератаки, они пытаются это каким-то образом там защитить, да, эту всю инфраструктуру и так далее. В общем, на самом деле, если хотите вот посмотреть что-то технологичное, интересное, современное, то вот до Иннополиса можно вам прокатиться и посмотреть. Там на целый день можно вообще застоять.
5: Это как раз-таки для тех, кто не особо любит достопримечательности посещать.
6: Да, но вот я еще хочу...
5: изучать новое.
6: Да, вот я еще хочу продолжить немножечко пройти, закончить сейчас. Да, это есть еще в самом городе, в самом Казани, на улице Спартаковская, 2, есть еще IT-парк имени Башира Рамеева. Это детский IT-парк в большей степени, и это тоже огромное количество территорий. Там, по-моему, около 50 тысяч квадратных метров. Там огромная киберарена, там есть... внутри барбершопы и кофейни, и, в принципе, сама по себе площадь очень интересная. И, с одной стороны, там озеро Кабан, с другой стороны, начинается центр города. То есть это тоже такая часть, которая именно детская. И там, в Иннополисе, взрослая, да, то есть более-менее для взрослых ребят, для студентов. А здесь в центре детская. Поэтому всем айтишникам туда обязательно надо посмотреть.
5: Круто, хорошо. Но... мы не забываем про старые места, которые тоже нужно смотреть. Старо-татарская слобода. Был
6: о,
5: там?
6: Да, конечно. Но там великолепное круто. Место.
5: Это да. Архитектурный ансамбль. Да, да, ну, да, понятно, да. Что в 16 веке там татар селили, да, и да. Сами они селились после завоевания Иваном Грозным Казани. И, соответственно, все это начинается вот с 16 века. Вот эти все постройки архитектурные, просто, ну, шедевры там можно встретить. До 1917 года Казань состояла из двух частей, русской и татарской. Старо-татарская слобода, живописный исторический квартал на берегу озера Кабан, вот о котором ты упоминал. Озеро Кабан, кстати, очень классное, и вокруг вот этого озера тоже можно ходить и целый день на это потратить, и вот эти кофейни смотреть, посещать, очень круто.
6: Ну, там сейчас, если приехать на озеро Кабан, с одной стороны, получается, татарская слобода, и, кстати, там ел самые вкусные блинчики, кстати, вот, с
5: да, я тоже про это хотел сказать, я блины тоже там пробовал.
6: Со сгущеночкой.
5: Вот ты ешь эти блины, вы просто не представляете, знаете, каково это? Ты ешь эти вкуснейшие блины на берегу озера Кабан, да, смотришь на старую татарскую слободу, там более 40 исторических вот этих зданий, и особняки какие-то, и мечети. Кстати, вот в Казани, что радует и местное население, там очень много мечетей. Вот, допустим, каждую пятницу у них, понятное дело, обязательно к посещению мечети. И где бы ты ни был в Казани, насколько ты удален не был бы от центра, ты в любом случае найдешь мечеть и посетишь.
6: Я вот здесь сказал бы, что Казань — это один из самых таких вот толерантных к разным религиям у нас регион, потому что там, ну, это прям показательно, как сочетаются в городе разные религии. И,
5: да-да-да, вот мечеть напротив храмы, церковь, и, да, и все мечети, прекрасно.
6: И все абсолютно хорошо себя чувствуют, никаких точек напряжения, конфликтов на этой почве нет никакой. Вообще. Ты вот затронул сейчас Старо-Татарскую слободу, и озеро Кабан, там напротив построили новый театр Камала. Или Камала, правильно, я сейчас точно
5: поправьте
6: не знаю.
5: Нас.
6: Да, напишите в комментариях, как правильно, Камал или Камала.
5: А сделаем Камала. На согласные буквы, на всякий случай ударение.
6: Вот, это академический театр. Это, вот знаешь, в Австралии, в Сиднее есть тоже театр такой, который в виде паруса. Вот, по сути, это очень похожие, кстати, вот друг на друга они. И современный, стеклянный, очень футуристичный театр, который... ну, сегодня стал, наверное, одной из такой доминантной точки Казани, потому что это действительно очень современное место. Причем вокруг него сделали очень красивый, стильный, интересный парк с классным таким озеленением. Там сделана экотропа, набережная, и это все вокруг вот именно озера Кабан. То есть поэтому ты можешь спокойно пройти от Татарской слободы, по кругу дойти до театра, по экотропе такой, прям деревянным дощечкам. Там тоже есть современные рестораны, плюс посидеть просто в зелени, посмотреть на воду. Казалось бы, в центре практически города, в тишине. Вот, поэтому театр — это сегодня тоже одна из таких современных точек, которые не все, кстати, знают, что он там построен. Вот в чем суть. Все обычно, когда приезжают, едут по твоим вот этим классическим местам.
5: Ну, а как иначе? Там же красиво.
6: А не классические места, которые пока еще не классические места, собственно, вот и относится театр к ним.
5: Но мне кажется, они уже стали классическими. классическим, потому что многое из того, что ты говорил, я видел. Единственное, что вот в этом IT-городе не ходил.
6: Ну, кстати, вот если сейчас еще про театр немножечко, вот я сейчас параллельно читаю тоже информацию, что там в разработке на архитектурный проект участвовало 87 компаний из 14 стран, там, включая бюро Захи Хадид. И в итоге выиграли японцы. Там такой консорциум был из японского, немецкого, московского и казанского бюро. В общем, ну, действительно впечатляющее здание. Он такой треугольниками из стекла. Это все. Ты не видел, что ли?
5: Да, я видел, конечно же.
6: Конечно, мне показалось, что ты не видел.
5: Ну, понятно. Я даже рядом там жил, я тебе хочу сказать. Ладно, еще о многом предстоит нам рассказать, что находится в Казани, чем там вдохновляться и вообще, что там есть, что немаловажно.
6: Что есть.
5: Для меня лично, не знаю, как
6: что там есть и что там есть,
5: да. Мы расскажем после перерыва. 91.2 FM, радио «Спутник», «Едем по России», Марк Еремин, Артем Муратов. Скоро услышимся.
4: Мы с вами готовы, пожалуйста,
3: едем по России.

0: не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник». Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года. Четыре стихии. Четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутьюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Экономика должна быть экономной. Хозяйство вестись хозяйственно. А деньги идти к деньгам. Простые истины сложной науки. Об управлении ограниченными ресурсами и неограниченными потребностями. В программе экономиста Михаила Делягина. По понедельникам в 16.00 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Ангелина Мельникова выиграла вторую золотую медаль на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе. Она стала лучшей в опорном прыжке. Второе место заняла немка Карина Шонмайер, третье у бельгийки Лиссы Валин. Женский чемпионат Европы проходит с 13 по 16 августа. Турнир является отборочным к чемпионату мира. Для нашей спортсменки это золото стало вторым на нынешнем чемпионате. Ранее Мельникова уже одержала победу в личном многоборье. Глава киевского режима Владимир Зеленский забил тревогу из-за острого дефицита ракет для зенитных комплексов «Патриот» накануне зимы. Об этом пишет немецкая газета «Вельт». Издание отмечает, что ситуация для Киева остается крайне напряженной. Зеленский призвал украинских дипломатов активизировать поиск вооружений и сам публично просит западные страны увеличить поставки. При этом дефицит ракет для системы ПВО испытывает не только Украина, но также США и европейские страны. Запасы американских боеприпасов сократились на фоне конфликта с Ираном, что дополнительно осложнило положение Киева. Три пилота иранских Су-24 после крушения бомбардировщика в ходе боевого вылета в марте были захвачены в плен в Катаре. Об этом заявил глава комитета по поиску пропавших без вести Генерального штаба Вооруженных сил Исламской Республики Мухаммад Бакирзаде. Согласно телеканалу CNN, в ходе конфликта Ирана и США в марте два иранских фронтовых бомбардировщика Су-24 были в 2 минутах от нанесения удара по крупнейшей американской военной базе на Ближнем Востоке в Катаре, когда катарские ВВС сбили их. Самолеты направлялись в сторону базы Аль-Удейд, на которой размещалось около 10 тысяч американских военных. На перехват цели были подняты истребители F-15, сбитые иранские самолеты упали в море. Южная Корея выразила Японии решительный протест в связи с посещением японскими политиками храма Ясукуни и направлением туда ритуальных подношений. Об этом сообщил МИД Республики Корея. Отмечается, что в мероприятии участвовали министр обороны и еще 3 министра правительства Санаи Такаити, а также более 80 депутатов парламента. В МИД Южной Кореи вызвали временного поверенного в делах посольства Японии. Храм Ясукуни, где находятся таблички с именами павших за императора и Великую Японию, в различных войнах, в том числе имена 14 военных преступников Второй мировой войны, в странах Азии ассоциируются с японским милитаризмом. День объявления о выходе Японии из Второй мировой войны, 15 августа, в Южной Корее отмечается как День независимости от японского колониального господства. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Едем по России.
2: Мы возвращаемся на волну 91,2 FM. Это радио «Спутник». И мы с Артемом Муратовым и Марком Ереминым едем по России. И да. Конкретно сегодня мы едем по Казани. Слушай, мы с тобой разобрали много интересных местечек, нетипичных и классических. Что там еще новенького открылось? Там открылся новенький московский рынок. Причем это обновленный, его недавно перестроили. Сегодня такой прям, наверное, одна из точек такой гастрономии города. И по концепции внешнего вида он напоминает именно Даниловский вот рынок в Москве. Но он чуть поменьше по площади. И внутри такой татарский колорит в виде таких вот мозаичных плиток. Так. Вот. Ну, плюс там еще, конечно, такие фасадики тоже сделаны в таком национальном, узорах национально-татарских, да, и сегодня там на первом этаже продают и овощи, и фрукты, и рыбу, другие мясные какие-то разные продукты. Причем, знаешь, такие на самом деле сейчас рынки по всей стране у нас потихонечку реконструируют. Это в Питере тоже очень много таких разных проектов. И на первом этаже обычно как раз продают разные товары, типа вот продуктовые, да, там фрукты и так далее. А на втором обычно этаже делают фудкорты. И вот, собственно, фудкорт как раз тоже в этом рынке есть. И там абсолютно разные кухни из разных стран, из наших разных регионов. Поэтому как раз можем с тобой плавно перейти к еде.
3: О, это твоему любимому, не то, что да. Плавно. Это прям резко можно перейти. Да, на самом деле рынок — это потрясающее место. Mm-hmm. И вообще, если ты хочешь познать тот самый местный колорит, то тебе в какой регион бы ты ни попал, точно надо идти на рынок. Бежать, я бы так сказал. Так, ну начнем. Ой, друзья, все, что вы знаете о еде татарской, не пробуя ее в Татарстане, можно сказать, вы ее не пробовали. Потому что именно в Казани, я не знаю почему, может быть, сам, так сказать, называемое вот это слово «вайб», срабатывает.
2: Заморский, да.
3: Не заморский, но... Да нет, у нас 11 часов и другой вайп действует, но там
2: слово вайп — это заморское слово, да?
3: Ну да. Так, эчпочмак, ты вот говорил о нем.
2: Подожди, я еще
3: до
2: хочу
3: перерыва.
2: Попытаться его произнести.
3: Давай.
2: Давай по частям, как там, по слогам.
3: Эч.
2: Эч.
3: Поч.
2: Поч.
3: Мак.
2: Эчпочмак.
3: Если проще, да.
2: Эчпочмак.
3: Да, эчпочмак, да. Треугольник. Все. С горячим бульоном внутри. Вот если там нет бульона внутри, то он не совсем вот эчпочмак, понимаешь?
2: Это не настоящий, получается.
3: Да, ну он должен быть, хотя бы чуть-чуть, но этот бульон должен быть. Понятное дело, что там картошка, понятное дело, что начинка из мяса, и лук там тоже присутствует. Но эчпочмак эчпочмаку рознь, я хочу сказать. Вот нужно искать правильные места. Их в Казани много, и лучше спрашивать прям у местных, которые в этом разбираются. Ну, не будем на эчпочмаке заострять сильного внимания. Понятное дело, что он супервкусный. Есть еще супервкусное блюдо для меня. Вот я с детства прям его ел. И ну, в неделю, наверное, по два раза я мог его есть с удовольствием. Это бешбармак. Вообще, это, что-то на самом деле, праздничное блюдо. Его и руками едят. Бешбармак – это как, ну, тоже тесто и мясо. Ну, что, это как бы традиционно для Татарстана. Тесто, мясо, мясо, тесто встречается практически во всех блюдах. Кыстыбы, лепешка, конверт с простой начинкой картофельной.
2: Ты сейчас говоришь, а в основном-то блюда похожи на...
3: Конечно.
2: По всей нашей стране,
3: но...
2: просто называются по-разному.
3: Оно по-другому готовится. Немножко по-другому добавляется масло, и уже по-другому блюдо воспринимается. Кызы ты, наверное, пробовал. Это конина, деликатес, колбаса из конины.
2: Да, вкусно. Кстати, я когда прилетел в Казань, я сразу в отеле в номере поставил свеженькую тарелочку как раз.
3: Так, встречаем.
2: Я могу их назвать пирожки с мясом, да?
3: Да. Да,
2: вот, и конина действительно, да.
3: Ну, не было. Все любят, понятное дело,
2: чак-чак, что... А чак-чак еще был, во.
3: Чак-чак, это уже к десерту ты переходишь. Но вообще токмач, если ты хочешь жиденькое, это лапша. Такая она переросла в суп. В общем, тоже очень вкусно, надо попробовать. Шурпа, суп пожирнее. Там уже такой наваристый бульон. Согревает не только твой желудочек, но и душу. Я вот так всегда говорю о шурпе. И это проверено. А зуб татарский мама моя готовит просто потрясающе. Мы вообще... Я в Башкирии родился, но башкирские блюда и татарские, ну, можно сказать, это одно и то же.
2: Похоже, да.
3: Да, очень похоже. Ароматное тушеное мясо с овощами. Это прям Вот то, что нужно. В общем, да, ты говорил о чак-чаке. Очень много всяких разных десертов, которые с медом переплетаются. Это прям потрясающе. Очень сильно рекомендую. Но опять-таки, да, помимо того, что очень много ресторанов с национальной кухней, там и европейской кухни тоже достаточно. И уж если ты хочешь устроить себе такой гастрономический праздник в Казани, он тебе обеспечен. Вот прям я обещаю. Если ты хочешь прям вот целый день на это потратить, я могу тебя даже как-нибудь, если слетаем или съездим в Казань, поводить по лучшим гастрономическим местам Казани. Их много.
2: Так, давай теперь я. Какой сейчас, как ты думаешь, самый популярный вообще парк в Казани?
3: Так, ну, давай уже не томи. У нас не так много времени, чтобы я здесь
2: перечислял. Слушай, ну ты же гулял, наверное, 100% по этому парку.
3: Не скажу, что прям сильно углубленно, но так вот зашел, посмотрел, не было особо времени.
2: Ну вот сейчас детский парк Елмай – это самый масштабный и красивый парк вообще, который я видел. То есть настолько...
3: Ну, кстати, слышал
2: если,
3: о нем, да, но не
2: посещал. Если, кстати, вот мы с тобой как раз в прошлой части говорили про библиотеку национальную, то вот как раз... Этот парк находится вот на набережной и возле библиотеки. То есть, чтобы ты понимал, столько развлечений для детей в одной точке я вообще не встречал. То есть там тебе и рампы для скейтеров, для велосипедистов, для роллеров, там тебе и пляжный волейбол, там тебе и теннисные корты, там тебе и красивейшая набережная, там детские огромные зоны, там фонтаны, там зоны, где можно просто вообще посидеть в тишине. И все это на территории вот огромной части. Причем, когда я был, там большая часть была уже построена, а сейчас там еще, по-моему, новую какую-то часть открыли, кластера тоже. И людей, детей. Причем все это настолько очень красиво и современно все выглядит, что многие люди просто снимают там с моста, как там дети гуляют, и все это выглядит очень современно и стильно. И там как раз же вот есть лестница, то есть самая видовая точка, которая сегодня, можно сказать, про Казань, это как раз вот с этого парка подняться по лестнице наверх к библиотеке, и там открывается панорамный вид как раз на реку, на другой район, где сейчас тоже очень современные такие высотки строят, такие прям вот, можно сказать, их Moscow City, я называю их Казань City, я бы так сказал, да. Вот, и все это теперь находится там. Это видовая точка сегодня одна из самых популярных вообще во всех социальных сетях. То есть все снимают именно с этого места. Причем там тоже находится такой парк на второй части, да, когда ты поднимаешься к лестнице. И как раз через этот парк очень хорошо идти к, собственно, национальной библиотеке. Поэтому вот точно парк это тоже одна из точек интересных для посещения. Причем ну, знаешь, на самом деле, во-первых, там ну, практически целый день можно гулять, потому что он...
3: Потому что, вот как каждый выпуск, да. Мы говорим про жен, которые мучают своих мужей, в хорошем смысле этого слова, сфотографируют так. Мы каждый выпуск говорим, если жены сейчас слушают и говорят мужьям, сфотографируй меня, то знаете, что можно поехать в Казань и там мучить его целый день.
2: Ну вот, там сам по себе парк площадью 3,5 гектара.
3: Да.
2: Огромная цифра для городского парка.
3: Достаточно много ходить.
2: Вот. Что еще хотелось про него рассказать? То есть там есть и гастрокластер тоже, называется Кайт. Там 4 таких здания, которые соединены вот такими проходами на втором этаже. И там тоже, кстати, можно и покушать, и посмотреть, и разные национальные блюда, в том числе и кафешки разные, и в принципе, там еще есть такие качели, на которых ты можешь кататься и смотреть тоже на реку. Но вот если посмотреть, на самом деле, на любые фотографии, любые кадры, ты можешь понять, что действительно такой прям, ну, нетипичный, на самом деле, заморским словом, вайб, скажу.
3: Нетипичный вайб.

0: один день успеть посетить, хотя очень сложно будет, если вот так вот в попыхах и быстро.
1: Я посмотрел это все за один день на самом-то деле.
0: Ну, ты видишь, ты потому что торопишься. А людям надо посмотреть. Ты в музей не заходил, а в музее только можно потратить 1.5-2 часа.
1: Ну, да.
0: Ну, вот, допустим, вечереет, и уже многое становится в других красках, где-то там уже не сфотографируешь, но будешь ходить и наслаждаться, и ты думаешь, куда же тебе пойти вечером и где отдыхать? Про ночную жизнь Казани, вечернюю жизнь Казани, но точно можно не переживать, потому что она тебе точно обеспечена. Улица Профсоюзная — это как раз то место.
1: Угу.
0: Ну, понятное дело, что есть еще улица Баумана, но это такая аллея.
1: Я, где... кстати, не люблю Баумана улицу.
0: Мне нравится. Слушай... Ну, не знаю, моя молодость квеновская связана с улицей Баумана. Давай скажем слушателям, радиослушателям. Это аллея. И очень похоже на старый Арбат, я бы даже сказал.
1: Ну, поэтому она мне не нравится.
0: А, поэтому не нравится.
1: Ну, у нее очень странная...
0: Гуляешь, наслаждаешься, молодежь слушаешь, которая под гитару поет.
1: Ты знаешь, я вот что не люблю в наших городах, вот это то, что, казалось бы, вроде бы пытаются реставрировать, менять, а потом бац, и ставят какую-нибудь кованую фигуру где-нибудь в центре.
0: А тебе вот они не нравятся?
1: Вообще нет.
0: А вот я очень как раз некрасиво, из тех людей, которые такие, вау, ну жуть. Да, оно вызывает эмоцию. А что хочет сказать тебе тот или иной художник? Эй, я здесь, посмотри на меня. Цель достигнута.
1: Слушай, ну, видимо, я такой из сторонников, что все-таки нужно осовременивать наши города, при этом подчеркивая его... Ну, культурную эту идентичность, ну, и архитектуру, а не портить ее сверху.
0: На вкус,
1: да,
0: и цвет, Марк, на вкус и цвет. Вот когда был чемпионат мира по футболу в России, я приехал на матч Испания-Иран, я шел по этой улице Баумана и просто чуть ли от счастья не плакал, насколько там все это красиво было оформлено. И так эта улица прекрасная, и ты идешь, наслаждаешься вот этими всякими позитивными эмоциями и вот этой архитектурой, которая окружает тебя вокруг. Но не только улица Баумана, как я и сказал, улица Профсоюзная, это вот прям вечерний супер отдых для тебя будет обеспечен. Из здания в здание можешь переходить, из бара в бар. Супер, очень круто. Единственное, что достаточно шумно. Паркуются машины и просто открывают дверь, и вовсю орет музыка. Может быть, я на такой вечер попал.
1: А я могу тебе другую улицу рассказать сейчас.
0: Ну, давай.
1: Вот ты мне говоришь про Арбат, а я тебе могу сказать, что в Казани есть свои патрики.
0: Это ты что имеешь в виду?
1: Это и новые патрики, по сути, в Казани.
0: Новые патрики?
1: Да, да. То есть это недавно отстроенная там новая улица. Ну, как новая? Улица-то сама по себе старая. Улица называется Столбова. Ну, на ней, на этой улице просто построили, ну, действительно, современные такие корпуса, здания, они невысокие, очень стильные. Видно, что подходили с прям дизайнерским таким акцентом. И как раз там, собственно, и находится огромное количество разных новых современных ресторанов. Чтобы ты понимал, ты идешь по этой улице и можешь встретить плиточку, которая залита эпоксидной прозрачной смолой, и там, к примеру, губная помада, может быть, где-то какая-нибудь там заколка, что-нибудь еще. То есть там сегодня такая точка притяжения таких модников, вот как у нас на Патриках, собственно, на улице Столбова. Она действительно современная, она действительно красивая. Там от нее можно пройти пешком и к Татарской Слободе, и к центру, и так далее. И сегодня это действительно модная точка. Вот, причем самое интересное, что раньше она довольно была незаметна, эта улица. Но вот обрати внимание, когда строят какое-то современное место, когда это все облагораживают, обкультуривают, наверное, да, люди потихонечку подтягиваются, начинают эти места совсем по-другому чувствоваться, и эти места совсем по-другому начинают смотреться. А, кстати, там, на самом деле, 100 лет назад на этой улице располагался сенной рынок. Вот, а сейчас это новые патрики, казалось.
0: А сейчас немного другой народ там ходит. Так, чуть-чуть с надутыми губками.
1: Там действительно, я ходил, гулял, действительно, там такие модные машины, мотоциклы.
0: Сверху вниз на тебя смотрели оценивающим взглядом?
1: Они сидели...
0: Как ты здесь оказался,
1: Марк? Они смотрели сверху вниз, умудряясь при этом сидеть на кресле.
0: Это бы так сейчас про Патрики, ладно.
1: Как будто глаза у них
0: там, скорее всего, по-другому.
1: Вот, но при этом там действительно много интересных таких точек, которые, ну вот, стоит посмотреть. Там очень красивые действительно здания, новые такие, в них пофотографироваться очень много можно в разных таких локациях. Поэтому...
0: Вообще, вот сколько, если я не помню, в Казань приезжал, шел, и каждый раз кажется, что что-то прям новое построили. А это, возможно, то же самое здание. Но те здания, которые, вот, допустим, являются старыми, их очень круто реставрируют.
1: Ну, вообще, да. Но там я бы не сказал, что там чего-то нового нет. Там действительно Казань преображается с каждым годом. Причем ты же помнишь, сколько изменений произошло в городе перед саммитом БРИКС, который там
0: проходил. Современного Ивана Грозного? Ты же помнишь?
1: Да, да, да.
0: Когда мы реинкарнировали.
1: Кстати, современного Ивана Грозного, там остался остров Град Свияжск. ты там был?
0: Нет, я тебе так прям не скажу. На фотографиях покажешь, скажу.
1: Ну вот, это получается, когда Иван

0: Грозный, собственно, брал Казань.
1: Да.
0: Вот там находилось войско, отстаивалось. То есть, и раньше это был такой изолированный остров. Сейчас там проложили к нему мост, сделали тропинку туда, то есть на лестничку такую. И это на самом деле, ну, супер место. Это очень красивое, колоритное, очень такое эстетичное и природное место, которое находится, во-первых, вокруг река вся. Во-вторых, это сумасшедшая история, потому что еще в 1551 году, когда вот как раз Иван Грозный, по сути, приходил, да, на Казань, там как раз, как я уже говорил, была крепость в этой части. И сейчас там огромное количество разных храмов, там сделаны улицы, и живет там, по-моему, около там, 200 человек, это как такое село. Вот. Но это стало супертуристическим местом, там построены новые такие современные гостиницы, там много исторических объектов, разные реконструкции событий проходят, ярмарки разные. И для меня это место каким-то таким символом Казани, что ли, вот есть. И при том, что я вот был там и зимой, и летом, и каждый раз приезжаю туда, для меня оно открывается все равно по-своему. Ну, это действительно очень масштабное,
1: круто,
0: красивое место. Причем его можно совместить с поездкой как раз в Иннополис, потому что я сначала съездил в Иннополис, а потом поехал в остров Градц-Свияжск и потом уже обратно в Казань. Вот. Ну, там такие есть главные достопримечательности, конечно, это Троицкая церковь, это вообще единственный уцелевший деревянный храм, который 16 века, то есть была крепость. Там Успенский монастырь, он внесен в список ЮНЕСКО, у него уникальные, на самом деле, действительно фрески, то есть очень красивый тоже
1: вообще
0: монастырь.
1: Вообще в Казани много чего внесено, ну, да, в этот, да, список, да, между, да, прочим, ЮНЕСКО.
0: Ну, так, слушай, история-то какая у города и у самого региона, поэтому, естественно, там огромное количество всего есть. Вот. Ну, и доехать к нему там что-то 58 километров, это около 40 минут на машине. Там, по-моему, ходят, да, и маршрутки, и автобусы, и экскурсии проводят.
1: Знаешь, о чем мы не сказали?
0: Вот.
1: Ну, я тебя не перебил, или ты хотел рассказать? Вот когда...
0: Ты меня всегда перебиваешь нормально.
1: С аэропорта ты едешь, вот то самое красивое здание, когда въезжаешь уже ближе к центру в Казани, вот то самое красивое здание, это, оказывается, театр кукол и Кият,
0: ну, кто
1: не знал.
0: Да, о чем-то, да.
1: Если ты хочешь посмотреть татарскую сказку на татарском языке, вот прям впитать этот прекрасный колорит татарский, то вот точно туда, 400 рублей, по-моему, вход, адрес Петербургская, 57. Ну, в общем, это здание настолько яркое, настолько красивое, оно прям вот врезается в твой взгляд, когда ты вот прям въезжаешь ближе к центру в Казани. Вот. На сайте все вот можно узнать спектакли, которые там идут, но достаточно насыщенная программа.
0: Так, ну что?
1: Что?
0: Еще какое? Какое классическое место? Давай еще. А то мы все по моим таким модным, необычным местам.
1: Ну, центр семьи Казан. Там, где...
0: А, там тоже новенькое. Там. А, ну я понял. Там, где обычно
1: сливаются, все заходят. Да?
0: Да.
1: Да, ну это такой большой Казан, да, по сути, да, стоит, да, посреди, да, города. Я так понимаю, ну, если
0: там
1: вдруг...
0: Там свадьба проходит,
1: да,
0: часто.
1: Да, там свадьба проходит. Если вдруг захочешь где-то в необычном месте и очень красивым пожениться, там замуж выйти, это я прекрасным девушкам говорю, пожалуйста, можно даже туда приехать и точно не пожалеть, потому что классные фотографии тебе 100% обеспечены. Единственное, нужно подумать, как родственников всех туда привезти, если ты не казанский.
0: А в чем проблема?
1: Проблема? Ну, есть одна проблема. Билеты дорожают. Или так не особо?
0: Нет, подожди. Почему? Мы же с тобой только вначале сегодня сказали, что билеты в целом нормально доступные по стоимости.
1: Ну, в общем, точно. Если хотите классно провести свадьбу, и если вы не из Казани, то подумайте над этим предложением, потому что действительно здание красиво, и там фотографии могут получиться красивые. В общем, вечером тоже там освещается то розовым, то зеленым.
0: Я видел его. Он там на другой стороне Казани, и вот как раз, да, да, я все вспомнил. Да,
1: большой такой Казан там, посреди,
0: да,
1: города.
0: Да, очень такое необычное здание. На самом деле, я его видел несколько раз, но не ходил никогда туда. И думаю, ну ладно, что, я на него посмотрел. Вот как раз с Кремля, потому что там хороший вид открывается. Я думаю, ладно, не буду. Вот, но я думаю, что стоит именно как бы сходить на саму крышу, подняться и посмотреть, там, по-моему, видовые точки.
1: Да, там есть смотровая площадка.
0: Вот, я бы еще одно место тоже, которое популярное и в центре, которое современное здание, но построено довольно так тоже интересно. Это дворец земледельцев. Ты же видел, наверное, его. Это так. У Кремля здание с таким деревом большим нарисованным.
1: А, да-да-да.
0: Вот,
1: да, да. И вообще, говорить то, что находится в Кремле, там по каждому зданию можно прям пройтись. Это очень,
0: ну, да,
1: красиво.
0: Да. Там находится Министерство сельского хозяйства Татарстана, и там довольно такое, ну, уникальное здание, и по его архитектуре само по себе необычное, и, к примеру, когда начинает темнеть вечером ночью, там это центральное такое дерево, оно начинает загораться разными цветами. Зеленый, красный, синий, то есть и как бы такая подсветка вся разливается.
1: Вообще вечерняя игра света в Кремле, это очень круто.
0: Да, вот
1: с разных сторон смотри и восхищайся.
0: Ну вот, поэтому там, да, точно такая из локомотивных тоже центральных точек. Вообще, на самом деле, все, видишь, совмещено как-то вот по одному единому маршруту. То есть ты приходишь, к примеру, прогулялся по озеру Кабан, сходил туда, посмотрел театр, прошелся через IT-парк, дошел до улицы Баумана, оттуда дошел до Кремля, с Кремля спустился, пошел по набережной Кремлевской, дошел до парка, дошел до Национальной библиотеки, там поднялся, пошел по центральной части другой. И все это единый маршрут, который можно просто вот два дня ходить, смотреть, наслаждаться и получить удовольствие от всего, что вы там будете видеть. Причем для меня это вот именно так вот весь маршрут и выглядел. Потом беру машину и еду куда-нибудь в другое место.
1: А вот ты был в том месте, которое прям символизирует вот это слияние культур, которое называется храм всех религий.
0: Да, я, кстати, был там.
1: Там не проводятся службы, это понятное дело, что такой символ,
0: больше,
1: по сути.
0: Да,
1: туристическое такое место. Староарктическое, 4 адрес, если кто успел, запишите. 300 рублей всего лишь вход, с 9 утра до 18.00 можно посетить. Очень красивое тоже здание, очень яркое, необычное.
0: Ой, слушай, у меня на самом деле, я был там, у меня по поводу этого здания очень двоякие ощущения, потому что, с одной стороны, вот если издалека на него смотреть, он как бы привлекает внимание.
1: Пестрое очень здание.
0: А если ты подходишь к нему ближе, начинается, знаешь, ну вот как, ну я не знаю, мне не хочется там как-то плохо о нем говорить, но ощущение, как будто просто налепили все подряд. Вот,
1: ну,
0: честно
1: так это
0: скажем.
1: Смешение культур. Это, по сути, памятник, можно даже сказать, такой современный.
0: Ну, странно, странно. Честно, мне не очень место-то понравилось, но я любитель такой эстетики, я любитель завершенного чего-то, я не люблю наваленное разное такого. Вот я поэтому тебе и говорю, что мне не нравятся кованые фигуры в центре Бауманки, поэтому...
1: Вкусовщина, Марк, вкусовщина.
0: Вот. Я эстет, я люблю красоту, я люблю, чтобы все совмещалось друг с другом, чтобы была единая цельная картинка. Но люди приезжают туда, в храм всех религий, но вот я обычно в своих там путеводителях либо там в социальных сетях обычно никогда его не привожу как в пример точки посещения, но в то же время людям некоторым нравится. Я знаю, что сейчас хотел еще одно место для фотосессии там немножко рассказать.
1: Давай.
0: Попадалось тоже мне по маршруту. Находится он внутри Горкинско-Аметьевского леса. Это такая, знаете, декорация для такого мистической фотосессии. Там, чтобы ты понимал, там вокруг... Короче, там сделали стеклянный лабиринт. То есть такие вот небольшие колонны стеклянные, и все это находится внутри леса, и получается ощущение, что вокруг вот... Ну, во-первых, потому что вокруг лабиринта огромное количество деревьев, это все вот отражает друг друга, и получается, что ты вот как будто какие-то кадры сказочных фильмов. Поэтому для тех, кто любитель пофотографироваться в необычных местах, вот, собственно, как раз Горкинско-Аметьевский лес, и там вам нужно будет войти со стороны проспекта Победы. Вот, собственно, приезжать. Особенно мне это место очень нравится осенью, когда начинает все желтеть, потому что тогда какие-то другие оттенки. Если зеленый... Кстати, вот для фотографов зеленый лес, это на самом деле не очень хорошее
1: место.
0: Все любят
1: осенью фотографировать.
0: Да, потому что действительно из-за солнечных лучей либо их нет, там все темно, либо если не все в разных таких оттенках, очень тяжело фотографировать. Вот поэтому осенью место это бомбическое. В общем, тоже можно туда прийти.
1: Хорошо,
0: посмотреть.
1: Записали, Марк, запомнили.
0: Да.
1: А знаешь, многие еще говорят, что вот надо вот такие места посмотреть, потом вот так вот по спирали ближе, ближе, ближе и к центру, в самом конце оставить центр. Ну и, конечно же, сердце Казани, это Кул-Шариф, мечеть, главная джума-мечеть Татарстана и одна из самых красивых мечетей вообще, в принципе, я считаю, обязательно тоже фотографироваться, посещать, наслаждаться и восхищаться. Тоже наследие ЮНЕСКО в этот список внесено.
0: Подведем итоги?
1: Да, подведем итоги. Казань — это тот город, который, ну, не должен проходить никаким образом мимо. То, что вы видите на фотографиях, одно, посещать — это другое. Очень радует, кстати, что там практически вообще нет пробок. Как ты сказал, город небольшой, ну, прям не огромный. Достаточно большой, но не огромный.
0: Ну, да.
1: Можно пешком идти, ходить, гулять и на машине ездить. И так будет прекрасно.
0: Ну, вот, если по цене... Ну, давай на двоих посчитаем. Получается, билет туда-обратно. Давай возьмем так, средний сейчас ценник 10 тысяч рублей.
1: Да.
0: На двоих это получается 20. Жилье на выходные на 3 дня вам обойдется 1030. Вот. Ну, и питание, если мы так ходим в красивые рестораны только, к примеру, вечером, вот, то рассчитываем, что в пределах там на двоих 3000 рублей это один ужин в ресторане. Это недорогой ресторан, просто, в принципе, где-нибудь так хорошо провести время. Если там какие-то прям такие очень стильные современные рестораны, то, конечно, чек будет выше.
1: Но ценники там, надо сказать, ниже, чем в Москве. Это факт.
0: Все, конечно же, зависит исключительно от места, куда вы придете, где будете что-то пробовать, смотреть. Но, я так скажу, можно кушать где-нибудь дома, готовить. да, снять квартиру чуть подешевле, прилететь и просто ходить гулять. Без такси, без каких-нибудь там
1: дома кушать не надо в Казани. В Казани нужно приходить в классные рестораны национальной кухни. Очень сильно рекомендую. Да. Ну что, это было шоу «Едем по России». Марк Еремин, Артем Муратов. Это была прекрасная Казань. Мы с удовольствием призываем каждого посетить этот замечательный город. А с вами услышимся попозже, через неделю. Всем пока.
2: Мы с вами готовы взлетом. Пожалуйста,
3: летите. «Едем по России».

0: Риски развития онкологических заболеваний. Контекст. Главный онколог Минздрава, академик Андрей Каприн, назвал факторы, провоцирующие тяжкий недуг. В их числе курение, сахарный диабет, ожирение и вирус папилломы. К злокачественным новообразованиям кожи, включая меланому, может привести неумеренное пребывание на открытом солнце. Наибольшую опасность это представляет в детском возрасте. Врачи советуют избегать нахождения на солнце в дневные часы, пользоваться солнцезащитными средствами и прикрывать кожу. Также рекомендуется отказаться от вредных привычек, внимательно следить за рационом питания, вести активный образ жизни и ежегодно проходить диспансеризацию, во время которой россияне получили возможность пройти обследование для выявления самых распространенных видов онкологии, в частности, рака молочной железы у женщин и предстательной железы у мужчин. В рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» повышено финансирование лечения онкопациентов. К 2030 году доля больных, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза, должна достигнуть 67%. В России появляются препараты для лечения рака. Однако рост болезней сердца, онкологических диагнозов и диабета пока вызывает опасения у медиков.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Шесть вечера в российской столице, в Якутске полночь, в Бишкеке 9 вечера. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Число погибших в результате землетрясения в Индонезии возросло. Хизбалла призывает Ливан остановить переговоры с Израилем после гибели 11 человек. Первый самолет из недавно открытого для рейса в Россию египетского Эль-Аламейна прибыл в Москву. Подробности далее. Число погибших в результате землетрясения в Индонезии возросло до 47 человек. Об этом сообщают СМИ. Еще 50 жителей пострадали. Мощное землетрясение магнитуда 7,7 произошло у берегов Индонезии в ночь на субботу. Основной удар принял на себя остров Флорес. По предварительным оценкам, разрушены десятки зданий, в том числе больницы и школы. Украина перестала сообщать данные о выпущенных Россией ракетах, поскольку не может их перехватить. Об этом сообщает британская газета Financial Times. По словам собеседников издания, Украина пошла на такие меры по соображениям безопасности, чтобы сохранить моральный дух своего населения. Газета отмечает, что Киев израсходовал ракеты-перехватчики для ЗРК «Патриот». При этом дефицит ракет для систем ПВО испытывает не только Украина, но также США и европейские страны. Запасы американских боеприпасов сократились на фоне конфликта с Ираном, что дополнительно осложнило положение Киева. В городе Тульчине Винницкой области сотрудники ТЦК похитили протодиакона кафедрального собора Канонической Украинской Православной Церкви. Об этом сообщил Союз православных журналистов. По данным издания, похищенным оказался клирик кафедрального собора Рождества Христова Сергий Зинкевич. Как утверждается, его уже доставили в воинскую часть. Гибель 11 человек в субботу в результате израильских ударов по югу Ливана должна заставить власти страны пересмотреть курс на прямые переговоры с Израилем. Об этом говорится в заявлении движения «Хизбалла». В руководстве шиитского сопротивления израильские атаки расценили как расширение масштабов израильской эскалации и обвинила премьера Израиля Бениамина Нетаньяху в стремлении усилить боевые действия ради внутриполитических и электоральных целей. Три пилота иранских Су-24 после крушения бомбардировщика в ходе боевого полета в марте были захвачены в плен в Катаре. Об этом заявил глава комитета по поиску пропавших без вести Генерального штаба Вооруженных сил Исламской Республики Мухаммад Бакирзаде. Согласно телеканалу CNN, в ходе конфликта Ирана и США в марте два иранских фронтовых бомбардировщика Су-24 были в двух минутах от нанесения удара по крупнейшей американской военной базе на Ближнем Востоке в Катаре, когда катарские ВВС сбили их. Самолеты направлялись в сторону базы Аль-Удейд, на которой размещалось около 10 тысяч американских военных. На перехват цели были подняты истребители F-15, сбитые иранские самолеты упали в море. Первый самолет из недавно открытого для рейса в Россию египетского Эль-Аламейна прибыл в Москву. Об этом сообщил Минтранс России. Полет выполнила египетская авиакомпания. Самолет прибыл в московский аэропорт Шереметьево. Ранее подведомственная Минтрансу Росавиация выдала разрешение египетскому авиаперевозчику на выполнение программы рейсов из Египта в Россию по маршруту Эль-Аламейн-Москва. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Итоги недели с Дмитрием Никодиным.
2: Дорогие друзья, всех приветствую. Меня зовут Александр Букарев, и это программа «Итоги недели» с Дмитрием Никотиным. Политолог Дмитрий Никотин прямо сейчас с нами на связи. Доброе утро. Добрый вечер, точнее, уже. Время-то какое?
3: Добрый вечер, да. Добрый вечер, Александр.
2: Ну, кто-то, может быть, прямо сейчас и просыпается, а кто-то прямо сейчас проснется от того, какие новости мы будем обсуждать. И, дорогие друзья, вот что мы будем делать? Мы будем составлять тот самый топ новостей, который уже фактически составили. Будем идти от 10-го места до 1-го места и выпишите свои комментарии. комментарии. Для этого заходите в наши соцсети, Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Всегда в вашем распоряжении. Там, помимо того, что можете написать комментарий, можете прямо сейчас к трансляции подключиться и вместе с нами обсуждать, как вы считаете. Вот 10-е место для этой новости подходящее, или, может быть, его стоило переместить. А может быть, вы на первое место поставили бы какую-нибудь самую неожиданную новость. А мы к этому прислушаемся, посмотрим. А пока что давайте как раз и переходить плавно к нашему топу.
0: 10-е место.
2: Ну, а тут, на самом деле, мне кажется, можно было погадать. Вот то самое необычное, что может происходить в политике, это, наверное, когда достаточно такой возрастной человек, премьер-министр Индии Нарендра Моди, берет и выкладывает в соцсети, в запрещенной, к сожалению, в России, а может быть и не к сожалению, все-таки многое они сделали не самое хорошее, скажем так, для нашей страны. Он взял и выложил там ролик и набрал рекордные 303 миллиона просмотров всего за один день. Вот это, ну, это действительно, мне кажется, обратная сторона той фразы «старикам тут не место», оказывается, старикам тут место. Как считаете, вот что это за рвение такое премьер-министра Нарендра Моди взять и выложить ролик в запрещенограмм?
3: Вы знаете, Александр, я бы еще нашим зрителям хотел такую небольшую информацию дать, что вы можете оставить свои вопросы в комментариях к эфиру там в ВК или на Рутубе. Вот прям со смартфона откроем, какие-то вопросы возьмем в сегодняшний выпуск, поэтому задавайте вопросы. У нас будет небольшой перерыв там на рекламу, я так понимаю, и после перерыва, я думаю, мы часть вопросов возьмем и хотя бы несколько разберем. Ну а теперь давайте по теме, значит, по новости, по рекорду просмотров там от индийского премьера. Я бы вот эту новость, знаете, рассматривал не с медийной точки зрения, то есть, да, безусловно, там рекорд, какие-то сумасшедшие цифры, 300 там миллионов просмотров, а с политической точки зрения, то есть какая вообще предыстория, почему такой интерес? Дело в том, что в Индии прошли масштабные протесты, причем эти протесты, они были одни из самых крупных за всю современную историю Индии. Для премьера, который, я напомню, Моди уже довольно давно занимает как бы свой пост, именно поэтому был такой интерес к этому ролику Моди. И вот эти вот протесты в Индии, они идут вместе с протестами поколения Z, то есть с протестами зумеров, которые охватили там Юго-Восточную Азию, то есть там был, я напомню, Непал, Бангладеш и вот у нас, соответственно, Мадагаскар. Мы просто не очень там пристально обычно смотрим за тем, что происходит в Азии, но там некий тренд, вот он возник, потому что огромный молодежный навес в демографии, если мы посмотрим, как бы население стран Юго-Восточной Азии. То есть очень много молодежи.
2: То есть Моди решил подстроиться немного под молодежь.
3: Активно пользуются соцсетями, там, ну, неизбежно, хочешь не хочешь, ты будешь подстраиваться, потому что твой избиратель, он находится, основная масса уже именно в этой возрастной категории. То есть здесь как бы эта новость интересна и с медийной как бы точки зрения, что политик вынужден, да, подстраиваться под неизбежную действительность. И у нас это на самом деле просто пока еще не так актуально. У нас нет просто такой демографической ситуации, где так много молодежи. Хотя у нас тоже там текущая выборная кампания, мы видим, что все партии, естественно, используют там социальные сети. Здесь просто я к тому, что у этой новости больше именно там политического, чем медийного. Именно что такие масштабные протесты молодежи, что политик такого масштаба, как Моди, то есть лично премьер комментирует эти события. То есть там предыстория, это ведь слив к экзаменационным мероприятиям в Индии, и там же была тема с блокировкой Телеграма из-за того, что туда там сливались вот эти вот экзаменационные вопросы. То есть там прям, ну, такой прям каскад политических событий. Именно поэтому ролик Моди так залетел. Не потому, что Моди там, не знаю,
2: что-то Моди определенно харизматичен. Он харизматичен. И мы наблюдали уже, как приезд Владимира Владимировича Путина в Индию тоже ознаменовался таким достаточно смешным роликом и красивым роликом. Мультиком, да.
3: Мультик, да-да-да.
2: Это было, правда, забавно. Но вообще ведь есть определенная тенденция. Вспомнить только, как Макрон выкладывает видео, ролики под песню «Капибара», «Капибара», «Капибара». Может и правда, там уже пройдет некоторое время, и все руководители будут там не тратиться на то, чтобы разговаривать как-то друг с другом, налаживать дипломатические отношения, будут закупать как можно больше оборудования для того, чтобы ролик получился качественнее, интереснее, вот действительно переходящий в такое медиаполе.
3: Команда-то там, конечно, огромная, работает, но Трамп вот, ну, относительно недавно, он
2: Трамп
3: там
2: вне
3: уже, понятно, наверное,
2: конкуренции, он победитель.
3: год назад, но он завел ТикТок в китайском, да, как бы ТикТоке, он долгое время не хотел заводить, но потом завел и там ТикТок. Ну, конечно, политик просто любой будет подстраиваться под тренды. Ему нужны охваты, ему нужно находиться там, где находится его аудитория. Ну и, соответственно, очевидно, да, что это будет применяться как бы все чаще и все больше, особенно там, ну и новым поколениям политиков, ну и подстраиваются под новую информационную реальность такие фактически мастодонты, да, современной политики, такие же, как Моди там, да.
2: Ну вот и посмотрим, как дальше это будет. Но пока что 10-е место, я думаю, уже такую планку задрало, а дальше уже будем смотреть, какие новости нас ждут. 9-е место.
0: 9-е место.
2: Да, у нас цифровая революция, конечно, переходит все границы. Вот-вот будем действительно нажимать на кнопочку и ждать подтверждения, там, например, через какой-нибудь Макс для того, чтобы отправиться в мир иной. Ну и, соответственно, новость у нас соответствующая. А на госуслугах появится сервис поиска мест на кладбищах. Вот как к этому смотрим? С одной стороны, вроде бы и хорошо. Цифровизация у нас должна быть везде. И Владимир Владимирович неоднократно отмечал, что мы пытаемся вот все-таки за этой эрой цифры успевать. Но правильно ли и логично ли вообще вот в эту тему, которая касается кладбища, которая касается смерти, включать вот эту возможность что-то нажимать там через госуслуги или любой другой сервис?
3: Ну, мне кажется, это просто неизбежно. У нас есть некое отставание общества от технологии, оно всегда есть. Всегда есть такой вот технологический лаг. То есть а если мы берем общество, это всегда ведь разнородные группы. То есть один человек, он может успевать всегда идти в ногу со временем, общество никогда, потому что общество состоит из более старшего поколения, которое в массе тяжелее там переходит на технологии. И цифровизация всего вообще, это как бы неизбежный тренд во всем мире. У него есть безусловные отрицательные моменты, потому что сразу говорят про там цифровой контроль, про возросшие возможности государства, можно посмотреть там на китайский опыт. Но есть огромное количество плюсов. Но суть-то в чем? Хотим мы или не хотим, это реально будет так или иначе происходить с нами. То есть вот в любых сферах у нас это будет. В отношениях, в образовании, соответственно, в военном деле у нас там идет цифровизация всего и вся, в рабочих процессах. Там, поэтому
2: Не
3: здесь,
2: закопаемся ли мы в
3: конечно,
2: цифре? Вот как бы это сейчас двусмысленно не звучало.
3: просто новость, она как бы вызывает у людей такой, знаете, негативную, наверное, какую-то реакцию, потому что кажется, что вот технология залазит в такую сферу, где ей как бы не место.
2: Чувствительную, чувствительную.
3: Ну да, но еще раз, на самом деле там поколение будущее, там через 10-15 лет, у них даже не будет таких мыслей. То есть они возникают только у нас сейчас, потому что мы еще вот в неком переходном этапе. Но я думаю, что искусственный интеллект нас вот ныне живущих еще очень сильно изменит, прям в невероятно, причем короткие сроки. То есть если посмотреть даже на 2 года назад, что происходило, и то, что происходит сейчас, это просто невероятный рост. Просто еще раз, общество в массе из-за разнородности не успевает это ощутить на себе. Но если мы отрывки новостей посмотрим, то искусственный интеллект уже используется там в управлении персоналом и увольняет людей. Естественно, в военной сфере уже ни у кого не вызывает просто сомнений. Ну, то есть искусственный интеллект, война — это как бы норма, да, это там технология войны. Опять же, в образовании, сколько там я видел уже роликов, как в Китае отслеживают поведение учеников, их мимику. То есть это будет просто вот везде. Борьба с преступностью, камеры, которые будут отслеживать перемещение моментально, причем даже уже позволяют, можно сказать, маску одеть. Ну, вот я читал, что китайцы, они уже походки способны идентифицировать человека в толпе. То есть у них есть кадр преступника, как он шел, потом они уже проверяют, как ходит человек, и даже по походке уже могут идентифицировать. То есть, еще раз, мы настолько не представляем, как сильно изменится мир уже в ближайшее время, что то, что нас сейчас шокирует, это просто станет нормой.
2: Но вот тут из ваших слов, Дмитрий, следует, как будто мы вот те самые старики, которые не принимают нововведения молодежи и смотрят, думают, да что же вы тут наворотили? Надо, получается, молодиться. Хотя у нас молодежь нынче до скольки? До 45, Мне еще долго до этого момента, я думаю, как и вам. Ну, собственно...
3: Ну, у нас, да, Всемирная организация здравоохранения там что-то обсуждала очередное повышение молодежи. Ну, я же не про себя здесь сейчас конкретно говорю. Я-то еще подхожу под планку молодежи повышенную. Вот. Тут скорее именно про то, что, ну, вот в обществе в целом всегда будут такие группы, это как бы нормально. При этом человек может быть и 60, и 70 лет, и быть, поверьте, невероятно там в ногу со временем идти. То есть это уже, опять же, индивидуально. Но в массе, конечно, все равно есть вот возрастные группы, которые там чуть тяжелее воспринимают вот этот вот технологический переход. Условно, и это возрастные группы могут быть, это еще могут быть и социальные группы. Ну, например, вот видели, я думаю, все роботов-доставщиков, да? Для кого-то это там милота, как этот робот-доставщик там едет, а, извините, для кого-то это конкурент. Для какого-нибудь мигранта из Средней Азии он понимает, что вот этот вот робот — это его замена. Ну, тут вот сразу ассоциация с лудитами, которые там крушили первые станки, которые отнимали у них их работу. Так что нас ждет еще раз огромное количество потрясений в будущем.
2: Работаем, работаем. Тем более вон слушатели пишут о том, что у вас возникает, у нас нет. Не знаю таких, у кого негативная реакция на эту новость. Вот, получается, вы не из этого окружения. Но у нас очень активизировались прямо сейчас слушатели. И ждем, ждем ваших вопросов. В перерыве их посмотрим. И как раз после будем также на них отвечать. А пока перейдем, я думаю, уже к следующему топу, к следующей новости. Восьмое место.
0: Восьмое место.
2: Просто я сейчас в восторге. Обожаю и действительно невероятно рад тому, что наши спортсмены возвращаются на мировую арену. Да как возвращаются? Просто буквально вытирают всеми полы. 26 наград заработали вот наши спортсмены на чемпионате Европы по водным видам спорта. И еще зарабатывают уже 9 золотых, 8 серебряных, 9 бронзовых. Плюс у нас Ангелина Мельникова, которая... Хорваты вообще сначала не пропустили, сказали, нет, ты не поедешь. А, соответственно, потом пришлось им пересмотреть, и оказалось, что она поедет. Победила она первый раз, уже победила второй раз, забрала две золотые медали, и наши спортсмены буквально приехали и начали показывать вот этот невообразимый уровень российского спорта. Кстати, что для меня немного удивительно. Почему? Потому что долгое время без конкуренции, но это тяжело, а потом ты возвращаешься вот в это противостояние со всеми остальными странами, казалось бы, можно было наблюдать какой-то спад, там, не знаю, что-то еще, но нет, действительно вернулись, как, там, не знаю, тот же самый Танос, искали, не смогли смириться с поражением, и к кому вы пришли? Снова ко мне. Вот действительно, вот это выглядит так. Наш спорт дальше. Вот еще больших достижений, получается, ждем. У нас такое, я не знаю, что ли, реваншистские настроения в спорте. Можно так назвать?
3: Ну, безусловно, какое-то, думаю, такая спортивная злость, именно спортивная, как жажда конкуренции там у спортсменов, которые долгое время не допускали, она должна, наверное, присутствовать. Но тут корректнее будет, наверное, спрашивать у каких-то спортсменов, какие у них ощущения. Это такое мое, может быть, мнение со стороны, если тебя куда-то долгое время не пускают, а ты знаешь, что ты способен вот показать результат лучше, да, чем показывают здесь. Вообще вся эпопея с запретом участия российских спортсменов, она, конечно же, выглядит абсурдно, потому что те, кто побеждают вот сейчас иностранные спортсмены без российских спортсменов, ну, извините, ваш уровень, он все-таки не настолько заслуженный, насколько должен быть, особенно в определенных видах спорта, то есть там, где... Традиционно сильны российские спортсмены. Если вы участвуете в соревнованиях, а российских спортсменов у вас нет, ценность вашей награды, она все равно ниже. Причем, вы знаете, я больше чем уверен, что даже спортсмены из вот различных стран, скажем так, недружественных, они хотели бы, чтобы российские спортсмены участвовали. Это ведь вопрос действительно именно чиновников спортивных из этих стран и, естественно, политиков из этих стран, которые таким образом пытаются наказать коллективным таким способом всех сразу. То есть и болельщиков из России, и спортсменов из России. То есть они, ну, пытаются найти какую-то там болевую точку в надежде на то, что это даст какой-то результат. Но со стороны, еще раз, это выглядит очень слабо. Ну, какой там, например, чемпионат мира по хоккею без сборной России по
2: хоккею. Я бы больше сказал, вот синхронное плавание, пришли наши девчата и показали такой уровень, до которого тянуться и тянуться всему миру еще, я не знаю, долгие годы. И мне очень понравилась реакция на самом-то деле мирового сообщества вот просто в соцсетях, когда они начали понимать, что вот Россия возвращается потихоньку в большой спорт и начали вспоминать фигурное катание. Просто вот огромное количество эдитов, вот этих сделанных роликов появилось на тему того, что вот выступают, и у них там веселенькая музычка, они друг с другом конкурируют, американцы, японцы, а потом приходят наши там великолепные российские спортсменки и просто разносят всех в пух и прах. Вот, вот она, действительно, они, может быть, и сами почувствовали, что что-то нам не хватает конкуренции, давайте позовем вот действительно того, кто может нам показать уровень. Вполне себе. Ну вот если дальше вот так смотреть, спорт действительно поражает. Особенно очень приятно, что прямо сейчас, и, кстати, наше заявление Дегтярева также указывает на смену парадигмы вот этой работы Олимпийского комитета России. Если раньше задача заключалась в защите прав и сохранении присутствия, то теперь ОКР позиционируется как операционная такая структура, которая пробивает путь на арену. И это не может не радовать. Я думаю, что здесь мы с этой новостью все уже обсудили. Пойдем дальше. Пойдем дальше. Идем к седьмому месту.
0: Седьмое место.
2: А вот эта новость, конечно, ну не до шуток в этой новости, потому что это действительно достаточно страшная новость. Хотя, может быть, американцы бы сказали, а что, бесплатно на вот эту новость? Сильнодействующее вещество сибутрамин, которое может вызывать тяжелые нарушения психики и проблемы с сердцем, нашли в БАДах для похудения, продающихся на интернет-площадках в России. Это буквально вот прям наркотик фактически. И если мы посмотрим, конечно, эта проблема прямо сейчас решается, и она во многом уже решена, но сам факт того, что вот эти самые запрещенные вещества находят в этих БАДах, это, конечно, немного пугает. С другой стороны, а вот как теперь к этому относиться? Можно ли брать и в любой момент спокойно купить этот самый БАД, или надо там пройти миллиард проверок, точно удостовериться, что вот этот БАД безопасен? Вот тут стоит переживать или все-таки спокойно как-то? Marketplace и marketplace.
3: Ну, мне кажется, что у нас еще... Да, маркетплейсы немножечко отстают в плане регулирования многих вопросов. То есть слишком большая свобода была дана в плане размещения своих товаров на этих площадках. И просто, опять же, нужно время для того, чтобы этот механизм нормально заработал. То есть платформенная экономика, она неизбежно будет развиваться, несмотря на то, что сейчас у нас происходит там со складами Wildberries, ну, все равно мы от этого просто не уйдем. Да, там Wildberries будет тяжело, но, слава богу, у нас есть еще там Amazon, и у нас ни одна компания не была такой, да, здесь монополии. Конкретно здесь, еще раз, Marketplace, на Marketplace нужно возложить ответственность на дополнительные проверки многих товаров, потому что сейчас как схема выглядит. С Marketplace очень часто снята ответственность, он говорит, это какой-то продавец продает, ну, соответственно, ко мне как бы какие вопросы, я лишь предоставляю площадку. Ну, тоже как бы не перегнуть палку, потому что я не сторонник, например, лично я такого излишней, да, там, бюрократизации, зарегулированности, там, огромных штрафов, но, то есть, вот какой-то механизм, может быть, быстрой реакции на запрос органов должен быть со стороны маркетплейса, чтобы если что-то появилось и появились доказательства, сначала убирать на время разбирательств, чтобы вот не допускать размещения там условно там наркотических или каких-то там полунаркотических веществ.
2: Ну, абсолютно. Здесь вообще у нас сейчас отдельная работа ведется над тем, чтобы у маркетплейсов, с одной стороны, были возможности, чтобы продавать, чтобы зарабатывать, все-таки у многих бизнес там строится, но в то же время вот эта проблема, она еще остается, того, что недостаточно прозрачно, недостаточно все понятно. Но с этим боремся, с этим вопросы решаем, а до этого, я думаю, переходим уже к следующей новости и смотрим на наше шестое место.
0: Шестое место.
2: А вот тут уже из разряда, я бы сказал, страшного, непонятного и вообще непринимаемого мной, по крайней мере. А может быть, вот сейчас мы посмотрим на это с другой стороны. Но предвыборная кампания в Израиле, конечно, прямо сейчас выглядит как какой-то сюр, честно говоря. Вот предположим, просто ситуация. У нас пытаются как-то смотреть на то, чтобы сделать лучше. Там, не знаю, мы сделаем вот так-то в социалке. Мы вот вложим деньги в это направление. В это время в Израиле говорят о том, что так, я вот разрушу вот эту страну и вот эту страну, а второй приходит и говорит, а я разрушу и эту, еще одну страну. Вот такой я молодец. Но что это такое? Почему они даже на предвыборной кампании по большей части именно обращаются к тому, каким вооружением они будут пользоваться, как они им будут пользоваться и насколько сильны будут разрушения после их прихода?
3: Ну, тут, я думаю, нужно зрителей немножечко погрузить в контекст. Значит, суть, наверное, новости про тот самый ролик министра обороны Израиля Каца, где он под свои такие эпичные проходы после посадки вертолета идет вот министр обороны, а потом показывают кадры взрывающихся объектов на территории там Ирана, и как под столом там прячутся Хаменеи, там весь такой мультяшный в панике. То есть давайте так, вот контекст сначала, да, что происходит сейчас в Израиле. То есть там есть правительство Нетаньяху, есть, естественно, это правительство правое. Вот более традиционно правые партии, они своей мускулинностью там стараются как-то играть демонстрации силы. Плюс Нетаньяху именно тот человек, кто развязал войну с Ираном. И еще раз, Кац играет на том же фланге, где находится Нетаньяху. И он, возможно, замена даже Нетаньяху. То есть Нетаньяху может не быть там будущим премьером и может стать, еще раз, вот на будущее он себе готовит почву, опять же, вот Исраэль Кац. То есть я не вижу, знаете, чего-то такого экстраординарного. Такое применяют, такое применял даже Трамп, публикуя там видеоролики под Макарену, как летят американские вертолеты, как плывет, идет авианосец там к берегам Венесуэлы, как они бомбили Иран. То есть это...
2: Но тут, ну, кстати, в медиавойне как будто бы Иран победил. Вспоминая вот эти лего-ролики, которые они штамповали просто пачками, каждый день практически, через день они выкладывали возможные там развития событий или показывали Трампа в таком, ну, не самом приятном виде.
3: Чтобы нам понять, кто победил в медиавойне, надо понимать, на какие аудитории это сообщение направлено. То есть, например, Трамп, ну, у нас есть разные, да, аудитории. Американский избиратель, иранский гражданин-зритель, международное сообщество. И вот нужно отдельно, да, мерить. То есть внутри страны Иран справился с, ну, скажем так, ситуацией после того, как он там перекрыл там, тот же там Ормузский пролив. Он продемонстрировал силу, то есть там не пошел там на очередные уступки, отвечают жестко всегда. То есть там, да, все окей. С международным сообществом тоже как бы неплохо, но... Трамп, он, мы, правда, немножечко ушли от темы, сейчас, думаю, надо вернуться к Израилю. Трамп, он играет на свою аудиторию, то есть у каждого политика всегда своя стратегия, то есть пытаться, например, забрать сомневающуюся аудиторию или укрепить ядро своей.
2: Но я, кстати, думаю, что мы не отошли, потому что очень многое строится как раз на взаимодействии с Соединенными Штатами, которое как будто бы сейчас подпортилось. Но тут многие по-разному думают. Вот вы как думаете, сейчас у них правда отношения ухудшились или картинка?
3: У Израиля и у США. Соответственно, США. Ну, есть, конечно, противоречия, потому что Нетаньяху был прям крайне недоволен, когда Трамп пошел на первую сделку с Ираном, потому что для Нетаньяху это, по сути, последняя возможность сменить режим в Иране. Он понимает, что, ну, уж лучше ситуации для того, чтобы добиться там главной цели Израиля, точно не будет. То есть, если не сейчас, то там когда появится такая возможность опять, чтобы американское правительство
2: было как бы на стороне. Когда появится эта возможность, уже чуть позже пообсуждаем. А сейчас у нас пауза на радио «Спутник». И пишите как раз свои новости в чате. Соцсети наши, заходите.
0: Пациент Борис Дже. Истероидной тепличности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. «Мировая политика» с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планирует в ближайшее время посетить Сирию с официальным визитом. Он отметил, что Анкара продолжит поддерживать Сирию. Посол Турции в Сирии Нух Илмаз, в свою очередь, заявил телеканалу «Сирия Нау», что визит Эрдогана может состояться до конца года. По его словам, визит планировался на конец апреля, однако разразившийся конфликт в Персидском заливе повлиял на планы турецкого лидера. Губернатор Индианы Майк Браун обратился к федеральным властям США с просьбой объявить режим чрезвычайной ситуации из-за наводнения в штате. По словам губернатора, чрезвычайная ситуация уже привела к жертвам и разрушениям и продолжается. Более чем 300 тысяч домов осталось без электричества, а уровень воды в реке на северо-западе штата поднялся до столетнего максимума. Американские СМИ сообщали о минимум 2 погибших. В некоторых районах была объявлена эвакуация. Глава киевского режима Владимир Зеленский забил тревогу из-за острого дефицита ракет для зенитных комплексов «Патриот» накануне зимы. Об этом пишет немецкая газета «Вельт». Издание отмечает, что ситуация для Киева остается крайне напряженной. Зеленский призвал украинских дипломатов активизировать поиск вооружений и сам публично просит западные страны увеличить поставки. При этом дефицит ракет для систем ПВО испытывает не только Украина, но также США и европейские страны. Запасы американских боеприпасов сократились на фоне конфликта с Ираном, что дополнительно осложнило положение Киева. Аэропорт Катани на Сицилии частично возобновил работу на фоне продолжающегося извержения вулкана Этна. Об этом сообщили РИА Новости в компании-операторе авиаузла. Согласно онлайн-табло аэропорта, большая часть рейсов продолжает направляться в соседние города. Вечером Национальный институт геофизики и вулканологии Италии сообщил, что Этна после выбросов пепла начала извергать фонтан лавы. Как сообщили агентству, в период с 6 по 12 августа на фоне извержения Этны в аэропорту Катании были отменены около 1000 рейсов. Первый самолет из недавно открытого для рейсов в Россию египетского Эль-Аламейна прибыл в Москву. Об этом сообщил Минтранс России. Полет выполнила египетская авиакомпания. Самолет прибыл в московский аэропорт Шереметьево. Ранее подведомственная Минтранс Росавиация выдала разрешение египетскому авиаперевозчику на выполнение программы рейсов из Египта в Россию по маршруту Эль-Аламейн-Москва. Еще больше новостей, а также фото и видео подробности значимых событий есть в Макс канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Итоги недели с Дмитрием Никодиным.
3: Дорогие друзья, продолжаем итоги недели с политологом Дмитрием Никодиным. А меня зовут Александр Букарев. И остановились мы на 6-м месте. Говорили про Израиль. Но я думаю, что с Израилем тут по большей части все обсудили. Или есть что добавить?
4: Не, я думаю, надо нам подзавершить немножечко тему, а то у нас как-то
3: согласен, оборвали
4: быстро.
3: Немного.
4: Да, да, получилось недозавершенно. То есть я бы по Израилю просто дал такой как бы информационный блок, что будет на выборах там жарко, на ближайших будут, возможно, даже серьезные протесты. То есть у Нетаньяху еще раз крайне нестабильное положение. Как только для Израиля закончится состояние войны, начнется огромное количество вопросов к Нетаньяху, что он делал, что было в рамках там, норм закона или нет, что происходит в Газе. Международное сообщество начнет дополнительное давление. Как только сменится кабинет в США там, через 2 года, опять же, если вдруг Нетаньяху все-таки останется премьером после этих выборов, еще там ослабеет его позиция. То есть поэтому эскалация сейчас в интересах Израиля, но Израиль очень сильно упирается в то, что в США уже в ноябре будут промежуточные выборы в Конгресс. Поэтому прям сильно поджимает по срокам. И конкретно по КАЦу, по его еще раз кампании, да, это такая демонстрация силы для вот еще раз наиболее такой агрессивной части именно израильской аудитории, которая поддерживает там боевые действия Израиля. То есть он, ничего здесь нет такого экстраординарного, просто для них в политическом поле это некая вариация нормы, но он работает больше на такой вот агрессивный электорат.
3: Ну вот и посмотрим, кто будет более агрессивным, а мы пока что будем двигаться дальше к нашему пятому месту.
1: Пятое место.
3: А на пятом месте у нас горячо любимая Германия, которая, в кавычках, горячо любимая в последнее время, любящая очень активно мешать нам спокойно жить, если честно уж тут говорить. Депутат Бундестага предложил разрешить спецслужбам ФРГ кибератаки против России. В общем-то, на самом деле, кажется, что... А что поменялось? Они до этого уже неоднократно нам угрожали и говорили про то, что вот война скоро начнется, надо готовиться, и что уж тут говорить про тот же самый Rheinmetall, который производит огромное количество оружия и поставляет его на Украину. Да и Германия спонсирует Украину очень даже активно. Единственное, что все-таки у нас есть традиционное международное право, которое, правда, иногда совсем никем не вспоминается. Ну, может быть, один раз Трамп вспомнил, правда, потом сказал, что он руководствуется моралью своей, а не каким-то международным правом. Оно его сильно не волнует. Ну вот, и все-таки международное право определяет военную агрессию как применение физической силы. А вот кибератаки, они находятся где-то в серой зоне, и непонятно, как полностью их отслеживать. Вот если они, например, совершат кибератаку на Россию, ну что в ответ делать? Тоже совершать кибератаку или можно считать это действительно объявлением войны?
4: Нет, тут можно объявлением войны посчитать все, что угодно, что захочет посчитать государство. То есть доктрина существует там на определенные действия вражеского там характера. Тем более у нас сейчас, ну, опять же, такой переходный просто этап, где скоро уже война будет как раз-таки идти в киберплоскости и в плоскости того, что воевать будут роботы. Ну, это не то чтобы скоро, чтобы завтра, но это реальная перспектива, там, ну, там, условно, там, 10, может быть, даже лет, судя по тем темпам, там, например, производство гуманоидных там роботов в Китае, которые пока вот в промышленности идут, ну, следующий этап, конечно же, это будет уже там в армии. То есть вопрос всегда интерпретации. Если мы захотим синтерпретировать это как акт враждебности, мы будем пытаться ответить каким-то своим там актом такого же характера. Ну, я бы это вот сравнил с тем, что есть всегда в политике зеркальные меры, есть там несимметричные, асимметричные меры. Зеркальные, ну, нас проатаковали на наш какой-то объект, была кибератака, вывели что-то из строя, мы сделали то же самое и заявили об этом. Я бы просто здесь тоже подкорректировал немножечко как бы характер новости, что да, такое действительно сказали, но сказал пока там один депутат. То есть речь не идет про то, что это уже принятая там доктрина новая Германии. То есть пока это желание одного депутата, которое, конечно, находит определенную поддержку среди пока еще правящей коалиции. Надеемся, что альтернатива для Германии покажет на следующих выборах уже результат, соответствующий ее текущему рейтингу. Я просто напомню слушателям и зрителям, что АДГ, альтернатива для Германии, сейчас, вот прямо сейчас в Германии, она уже вышла на первое место в федеральном масштабе. При этом на территории Восточной Германии, то есть бывшей ГДР, альтернатива для Германии, которая выступает с пророссийских позиций по многим вопросам, она несомненный лидер. По всей стране с небольшим отрывом лидер. А это вот позиция как раз-таки депутата, по-моему, из ХДС партии, то есть, ну, партия, которая враждебно относится к России, и журналист недавно немецкий тоже жуткое в Сербии там высказывание допустил про то, как, что мы можем, да, там сделать, чтобы помочь Украине убивать российских солдат, хотя он сначала вообще сказал всех русских. Вот. То есть есть такие вот персонажи, но здесь, наверное, важно, что это не просто какой-то фрик-маргинал, то есть просто кто-то что-то ляпнул. Это все-таки прям депутат Бундестага и
3: но у нас вон, которые... слушатель пишет о том, если мы развернем кибератаки против Германии, они быстро засохнут. Вполне себе вероятно. Единственное, мне кажется, они больше нас атакуют морально. Вот действительно, они каждый раз говорят о том, что у нас что-то случилось, это русские. А у нас там беспилотник какой-то обнаружился, это опять русские. Но вот у них такого рода атаки. Может быть, они накидают.
4: многие граждане России, думаю, могут это интерпретировать абсолютно наоборот, в положительном ключе, потому что там те... Не просто кто-то покурил на немецком заводе, а может быть, этот покурил тот, кто нужно на немецком заводе.
3: И в нужное время...
4: Да, с учетом как бы того, что происходит сейчас, с учетом, что немецкие леопарды были там отправлены Украине, эти немецкие леопарды атаковали территорию там Курской области, то есть никакой здесь жалости к тому, что что-то происходит на немецких заводах, я думаю, ни у кого быть не может, и даже если, в общем, и нет каких-то даже, мне кажется, моральных, и не может быть каких-то, знаете, там моральных угрызений, что да нет, мы находимся, ну да, в такой прокси-войне сейчас со многими странами Европы. Напрямую, да, их войска не находятся в конфликте с Россией, и нет никакого там состояния объявления войны, но разведданные, военная техника, свободный допуск наемников, оружие, корректировки, то есть все это происходит, поэтому... Никаких проблем с тем, что там что-то происходит на заводах, и если это происходит не по случайности, а по какому-то невероятному стечению
3: обстоятельств. Запланированному сценарию.
4: В общем, думаю, ни у кого от этого минуса не будет, а скорее будет только плюс восприятия.
3: Но если судить по реакции прямо сейчас у нас в комментариях, действительно больше плюсы. Ну и будем надеяться...
4: Даже вот в Италии недавно тоже кто-то, видимо, там покурил на заводе неудачно, так красиво потом это все полыхало на военном. Главное, чтобы, конечно, не страдали в таком случае невиновные люди, чтобы выводилась инфраструктура, как бы, а не простой какой-нибудь там рабочий на этом заводе. Но, ну что поделать, как бы ответственность в первую очередь должна быть на политиков этих стран, и в Европе есть прекрасная возможность на ближайших выборах, которые будут в той или иной стране, проголосовать за те партии, которые выступают за нормализацию отношений с Россией.
3: Да, вот тот самый момент, когда маркировка «Минздрав предупреждает, курение вредит вашему здоровью», ее можно дополнить не только вашему здоровью, но и вашему производству, поэтому курите аккуратно. А мы пока будем двигаться к четвертому месту.
1: Четвертое место.
3: А вот это сама по себе новость достаточно смешная. Особенно на фоне того, сколько сейчас разговоров по поводу вооружения, по поводу того, как защититься Украине в следующей, следующая зима действительно обещает.

0: вооружения Соединенных Штатов. Насколько процентов она правдива? Насколько это разогнано медиа, а насколько вот мы можем судить там вот по цифрам?
1: Да, ну, кстати, здесь у меня есть информация по цифрам, я как раз этот материал проверил, подготовил, то есть смотрите, да, действительно, сумма нам кажется как бы большой, но есть здесь несколько моментов. Американский военный бюджет в целом огромен. Это самый большой бюджет военный в мире. Поэтому вот 500 миллионов долларов для них – это, ну, все-таки такая большая капелька. Вот. Если брать конкретно производство снарядов, именно 155 миллиметров, не весь бюджет, а потом начинать, вот это же деньги были выделены на производство снарядов, то на этом заводе должны были произвести 12% всех 150-миллиметровых снарядов. То есть 12%, но это уже существенное как бы значение. Плюс, что для нас здесь важно, они вышли на потолок по производству снарядов. Вот как просто сейчас, понимаете, в фокусе людей уже не производство артиллерийских снарядов, а беспилотники. То есть люди думают, что вот, ну, надо смотреть только на беспилотники. Просто, да, действительно, беспилотники, они вышли по значимости сейчас на первое место, что вот все хотят как можно больше иметь беспилотников. Но, естественно, артиллерийские снаряды тоже важны, иначе бы их просто перестали производить. Да? Но для нас как бы хорошо, что они хотели выйти на показатель 100 тысяч снарядов там, в месяц производить. И еще раз, на этот завод как бы возлагались все равно большие надежды, да, то есть даже 12% от общей суммы это много, и они все-таки не могут выйти вот выше некого потолка производства снарядов артиллерийских. Плюс здесь небольшая комичность, конечно, не на тот завод приезжал Зеленский, но я просто напомню, может быть, кто-то вспомнит эту фотографию, Зеленский был перед выборами еще Трампа, визит в США, там на Пенсильванию, на завод он приехал, в Пенсильвании штат, где он там с артиллерийским снарядом фотографировался. Ну, было бы, наверное, втройне смешно, если бы это был тот же завод, что вот на тот завод, на который он приехал.
0: Это тогда сработало бы, как вот есть рукопожатие с Зеленским, кто ему руку пожал, тот уходит со своего поста. Здесь было бы, я не знаю, приход на завод. Приходит на завод, завод закрывается.
1: Коррупция Зеленского, она передается просто как какой-то вирус, я не знаю, такое заболевание, воздушно-капельным путем приехал на завод, все, завод весь погряз в коррупции, ничего не произвели.
0: Вот. Да нет, на самом деле американцы просто к минимализму стремятся, вот чтобы всего было поменьше. Вот на артиллерийском заводе, чтобы тоже все было чистенько, аккуратненько и красиво.
1: Ну, то есть я бы все-таки без, вот если мы так почестнее посмотрим, то есть приятно... Но не сказать, ну, что понятно. Прям все там, да, там обвал, ничего там не произвели. Но, как говорится...
0: Но все-таки для Украины не хватит. Вот если будем в эту сторону доводить. Они же сейчас в последнее время очень активно пытаются эти патриоты получить, да и многое другое вооружение.
1: Им много чего, да, не хватает. Здесь, конечно, речь про террористские снаряды и патриотов. Им уже последние новости были, что не дадут столько, сколько они хотят. И это для них огромная проблема. То есть, конечно, если мы будем выделять вот что-то самое важное с точки зрения там военного снабжения Украины, то, конечно, на первом месте это будут ракеты для патриотов. И последние вот самые свежие новости и посты там Минобороны, что вас ждет как бы зимой заморозка, ну, это вот ну, просто объективный факт. Статистика есть по сбитию российских баллистических ракет, сейчас она у них нулевая, то есть они ничего не сбивают уже какую ракетную атаку России по объектам на Украине, и Зеленский это прекрасно понимает, он как бы бьется не просто так, он пытается выпросить эти патриоты, потому что зима реально на Украине будет очень тяжелой, то есть если кто-то думает, да, там, попытаться ли найти способ покинуть Украину, то лучше, конечно, попытаться способы покинуть Украину, вот, то есть
0: тут действительно время посочувствовать обычным украинцам и в очередной раз показать вот этому киевскому руководству, что пора бы договариваться.
1: Здесь, да, понимаете, уже конфликт находится в такой ситуации, что, естественно, гражданские, они с обоих сторон конфликта страдают, но мы должны все-таки здесь проводить грань, что Россия все-таки здесь не просто так находится в таком образе благородного рыцаря, то есть мы реально предлагаем невероятно комфортные условия Зеленскому. Почему это легко проверить, да? Потому что даже в России очень многие считают, что эти условия невероятно комфортные. То есть если бы у нас эти условия были какие-то, знаете, нереальными, вот есть в дипломатии, да, понятие, но что вы должны выдвигать все-таки реальные требования. Вот наши требования не абсолютно реальны. То есть там нет такого, что мы требуем Львов. и говорим, отдайте нам львов.
0: Отдайте нам 50 львов, тогда мы будем готовы.

0: Да, ну это у
1: Ну, понятно,
0: Зеленского с
1: да.
0: поляками там, да. Я вам леопарды, а вы мне львов,
1: А вы мне
0: там,
1: Львов.
0: польскому премьеру, да.
1: Очень
0: Сколько
1: удобный у них
0: львов,
1: диалог.
0: да? Как
1: Не,
0: бы
1: на самом
0: одного
1: деле здесь
0: достаточно
1: вообще
0: будет.
1: уходить можно очень далеко в разговор, но я думаю, четвертое место здесь достаточно заслуженное. А вот наша тройка уже, вот, наверное, самая вот серьезная. Хотя, может быть, наши слушатели захотят с нами поспорить. Вот пока что предполагайте, что будет на первом месте, а мы переходим к третьему.
2: Третье место.
1: Но обойти эту тему стороной мы не могли. Верховный суд отменил регистрацию списка кандидатов «Яблоко» на выборах в Государственную Думу. И тут сразу столько реакций было со всех сторон. Здесь были и медиа, здесь были официальные источники, здесь были и соцсети, которые сразу включились. И давай говорить одни: «О, яблоко превратилось в пюре, все, значит, теперь яблоко упало далеко от основной яблони и все в этом роде». Другие начали говорить о том, что «Да как же так? А почему?» Но можно ведь объяснить, почему. Я тут загляну. Ну, вот смотрю, просто на официальном сайте «Яблоко». Они сами же пишут в меморандуме, в собственном меморандуме о том, что они должны признать, ну, точнее, Россия должна признать суверенитет Украины в границах 2013 года, прекратить поддержку криминала, сепаратистов, все остальное. Это вообще как? То есть они буквально говорят, отдаем им в том числе и Крым? Как они попали на выборы?
0: Ну вот я, честно говоря, не зашел, не проверил на сайте, действительно ли у них эта вот
1: вчера прям с
0: информация
1: сайта
0: по-прежнему
1: взял.
0: висит.
1: Да, до
0: То
1: сих
0: есть вы
1: пор висит.
0: проверили,
1: Да,
0: если
1: да, да,
0: это
1: да,
0: так.
1: да.
0: Ну, конечно, здесь просто, в общем, есть некая ошибка, мне кажется, модерирования вот этого политического процесса. Сейчас объясню, как бы в чем. Вот тот суд, который все посмотрели, формулировки, по которым партию сняли, они были какие там за авторские права, за там что-то еще, картинку, вот что, докажите, что вы могли использовать эту картинку. Вместо того, чтобы использовать формулировки из вот этого меморандума, да, если он действительно есть на, как бы, сайте Яблока, потому что, ну, у нас по Конституции, по последним поправкам, отчуждение территории, в принципе, не предусмотрено. Вот 2020 год, поправки, то есть, да и это даже с юридической, да, как бы, точки зрения. И просто странно, что ЦИК допускал партию, если это действительно вот так изначально есть в программе, то есть идти с программой, которая противоречит Конституции. Ну, я думаю, здесь, конечно, я не являюсь там экспертом в области, чтобы комментировать там решение ЦИК, но, наверное, как-то странно. С морально-этической точки зрения, здесь тоже предлагать вернуть, да, там, ну, с точки зрения партии, целый там регион, ну, тоже это как-то совершенно цинично, что ли. То есть, еще раз, решение вот просто Верховного суда, там были другие формулировки, и поэтому в медиа это дает возможность зацепиться и сказать, вы сняли партию из-за картинки по авторским правам, которая сгенерирована в чат GPT. А нужно как бы изучать, с какой как бы по политической повесткой партия идет, и обществу объяснить, вот что эти люди реально как бы предлагают. Но я, опять же, не вдавался прямо в детали полной программы, но если это действительно так,
1: Это действительно
0: то
1: так.
0: да.
1: И, к сожалению, я вообще прямо сейчас действительно вот в некотором тоже недоумении нахожусь, как она вообще туда попала, если у нее в меморандуме такое прописано. Но мы еще будем смотреть, потому что там апелляции, потому что там продолжаются некоторые разборки, но вот этот пункт, конечно, выделяется крайне сильно. А теперь, я думаю, самое время переходить ко второму месту.
2: Второе место.
1: И, честно признаться, второе место уже угадала одна из наших слушательниц. Она написала: «Но то, что Германия позволяет своим журналюгам высказывать такие заявления, говорит о том, что они вообще берега потеряли». И действительно, во многом вот наша вторая тема как раз второе место и связано с выступлением, которое повергло в шок, наверное, всех россиян, да и многих вообще представителей других стран, когда в Сербии во время приезда Зеленского в разговоре с Вучичем один из журналистов, немецкий журналист, задал такой вопрос: «Скажите нам, европейцам, что мы конкретно можем сделать, чтобы помочь вам убить больше русских?» Вот такое проявление нацизма, ну, не встречалось, да, наверное, давно, вот такое открытое буквально. Вот насколько это действительно важно, потому что многие сказали: «Ну, это же просто журналист, его там сразу уволили, наказали, но он ведь высказывает какую-то позицию, которая в том числе вращается, вот, наверное, в кругах журналистов в Германии, а может быть, и в кругах журналистов Европы. Или все-таки мы тут докручиваем?»
0: Нет, ну я думаю, что есть огромное количество, естественно, адекватных немецких журналистов. Просто конкретно было бы хорошо, если бы немецкий МИД отреагировал и объяснил, что это за высказывание журналиста, какие санкции к нему будут применяться, не применяться. По-хорошему, после такого в нормальном обществе, в здоровом, журналисты должны лишить любых аккредитаций, чтобы уволить из всех уважаемых изданий. Ну, потому что это, во-первых, абсолютно непрофессионально, во-вторых, это абсолютно неэтично, во-вторых, это просто противоречит каким-то нормам морали. То есть, и в принципе, это является таким призывом в духе, скорее, там, действительно, Третьего Рейха, чем каких-то даже правил войны. То есть, да, все прекрасно понимают, что есть конфликты в мире, никуда они не исчезнут, но есть вот конфликты, есть там какие-то традиции боевых действий, но не там уничтожение, не призывы к геноциду, да, фактически в его высказывании. Думаю, многие бы страны и многие бы суды в странах интерпретировали это как призыв к геноциду, фактически по отношению к русским. В целом мы видим, что в Европе таких много, еще раз, всплесков. Да, это не мнение, еще раз, я уверен, что, поверьте, большинство в любой стране осудили бы это, и в Германии в том числе. Там нет такого, что все общество пропитано вот там русофобией. Русофобией пропитаны немецкие элиты, которые находятся у власти, да, там французские элиты. Большинство, еще раз, вполне адекватно, просто оно не может достучаться сейчас через сложные избирательные барьеры для того, чтобы прийти к власти. То есть, например, во Франции в первом туре побеждали правые партии, но в итоге они проиграли из-за, ну, тут долго объяснять, из-за демократических, скажем так, особенностей выборного процесса в Европе. То есть сказал, должен понести ответственность, если не, мы не можем, да, применять к нему, если он не окажется на территории России, свое законодательство, но это скорее тоже характеристика, если ничего не будет с ним сделано, немецкой и профессиональной среды в том числе. Если его не поувольняют из всех изданий, он не окажется там где-то на задворках журналистского
1: сообщества.
0: Тут,
1: возможно, покурят уже на многих производствах. Или мы там увидим какие-то другие события. На самом деле, вот второе место действительно как раз за счет того охвата, за счет той ярости, которую можно было увидеть на подобные слова. Действительно, не так часто это сейчас мы наблюдаем. Но самое время перейти как раз к первому месту. И первое место, оно должно вас не то что удивить, а скорее быть даже очевидным. Переходим.
2: Первое место.
1: Конечно же, визит Владимира Владимировича на Курильские острова. Сколько сразу поднялось всего. Да, там и японцы, там и представители Соединенных Штатов, которые начали говорить, а что это у нас тут такое происходит. Ну, я, понятное дело, прямо сейчас не говорю полную цитату, но очень много всего с этим связано. Кроме того, конечно, и высказывания Владимира Владимировича об ответных перехватах судов европейских. Событий действительно много. И все это приурочено к вот этой поездке. Как мы на нее смотрим?
0: Ну, естественно, это историческая поездка, потому что Владимир Путин до этого момента ни разу не был на Курильских островах. То есть это поворотный момент. Японцам не светит теперь то, что японцам предлагалось и Советским Союзом, и ранним первым еще президентским сроком Путина в 2004 году. То есть японцам предлагали... Вот понимаете, что сейчас Украина, что тогда Япония. Россия всегда занимает невероятно такую мягкую позицию. Хочет договариваться, хочет предлагать компромиссные варианты. И только в крайнем случае идет на применение силы. Так же, как с СВО получилось. Там до СВО был дипломатический ультиматум. До этого были неоднократно призывы к тому, что давайте срочно договариваться. Значит, с японцами какая история? Советский Союз предлагал два острова, вам вернут. Но, естественно, там и Туруп вам не светит. И скажите спасибо, что вот эти даже два острова вам возвращают. Но Советский Союз взамен требовал что? Значит, сначала мирный договор подписываем, потом вам острова вернутся. И, во-первых, давайте без американцев. То есть почему-то вообще-то американцы решили в Японии застолбить территорию, свою военную базу на Окинаве оставить. И Советский Союз предлагал вам, ну, вернут. Вы хотите вот Курильские острова? Часть вам вернут. Но давайте без американских вот военных баз на вашей территории. Почему мы не дадим вам и Туруп? Ну, извините, вы потом там просто военную базу американскую поставите, а у него есть геополитическое значение, там, в общем, проливик такой небольшой рядом с ним, для того, чтобы из Охотского моря можно спокойно выходить в
1: океан. Ну, собственно, ну вот мы и не извинили. Но вот такой топ у нас сегодня, дорогие друзья, получился. Составляйте свой или соглашайтесь с нашим, а на этом мы сегодняшнюю программу завершаем. Итоги недели с Дмитрием Никотиным. Новости.
2: Узнать за 90 секунд. Кошки – существа загадочные и парадоксальные. В Древнем Египте их считали хранителями тайн, проводниками между мирами и даже воплощением божественного начала. Они обладают выдающимися способностями. Например, выживают при падении с большой высоты. Все дело в рефлексе выпрямления. У кошек есть врожденный рефлекс, позволяющий им разворачивать тело в воздухе так, чтобы приземлиться на лапы. Это помогает распределить силу удара. Еще и суставы у кошек крепкие, а скелет гибкий. Он действует как амортизатор. Удар в момент приземления поглощается. Во время падения кошка может распластаться, увеличив площадь поверхности тела. Сопротивление воздуха при этом возрастает, что снижает конечную скорость. Малый вес также способствует выживанию. Сила удара при падении для кошек гораздо меньше, чем для более крупных и тяжелых животных. А вот падать с малой высоты, наоборот, очень опасно. Несмотря на врожденную способность переворачиваться в воздухе и приземляться на лапы, при падении, например, со второго этажа, кошке просто не хватает времени на мгновенную реакцию и стремительный разворот. Полученные ушибы, переломы, стресс и болевой шок от травм могут привести к самым тяжелым последствиям.
3: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 7 часов вечера, в Улан-Удэ полночь, в Астане 9 вечера. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Число погибших в результате землетрясения в Колумбии увеличилось. Гимнастка Ангелина Мельникова заняла 3-е место в упражнении на бревне на чемпионате Европы. Памятник советскому генералу Василию Маргелову снесли в Днепропетровске. Подробности далее. Число погибших в результате землетрясения магнитудой 7,4 в Колумбии увеличилось почти до 300 человек. Пострадали 3935. Об этом сообщило Национальное управление по управлению рисками стихийных бедствий Колумбии. По последней информации, 320 человек числятся пропавшими без вести. Землетрясение произошло утром 10 августа. Подземные толчки ощущались на большей части Колумбии и в соседних странах. Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова заняла 3-е место в упражнении на бревне на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе. Победу одержала француженка Елена Кола, второй стала итальянка Манила Эспозита. На текущем первенстве Мельникова ранее завоевала 2 золотые медали в личном многоборье и опорном прыжке. Турция, пытаясь использовать риторику миротворчества и одновременно поставляя оружие украинским силам, подтачивает доверие между Москвой и Анкарой. Об этом заявил официальный представитель нашего МИДа Мария Захарова. Дипломат отметила, что такие действия противоречат заверениям турецких властей о том, что страна избегает поставок летального вооружения Киеву. Представитель министерства отметила, что Турция планирует осуществить поставки значительного количества вооружений. В частности, это включает 12 пусковых установок для РСЗО, свыше 2500 кассетных снарядов, около 47 тысяч кассетных снарядов калибра другого и примерно 70 ракет «Атакамс». Памятник советскому генералу Василию Маргелову снесли в Днепропетровске на Украине. Об этом сообщает украинское издание «Страна.UI». Разрешение на снос было выдано 4 дня назад. Отмечается, что на его месте построят монумент украинским десантникам. Маргелов родился в Днепропетровске, участвовал в Великой Отечественной войне. Командовал дивизией, участвовал в освобождении Херсона, за что был удостоен звания Героя Советского Союза. Принимал непосредственное участие в становлении и развитии воздушно-десантных войск. Украинские власти продолжают вывозить документы и материальные средства в город Перечин в Закарпатской области Украины на границе со Словакией. Об этом рассказали РИА Новости в российских силовых структурах. Собеседник агентства отметил, что в ближайшее время, возможно, туда же будут эвакуированы и украинские чиновники из администрации города. В июне киевские власти объявили о старте принудительного вывоза детей и их семей из подконтрольных ВСУ Славянска и Краматорска. Тогда же британский журнал «Экономист» писал, что украинская сторона в ускоренном порядке вывозит оборудование металлообрабатывающих предприятий из Краматорска. Минобороны России отметили, что киевский режим вплотную готовится к скорой сдаче Дружковки Краматорска, за потери которых, по оценке военного ведомства, последует оставление всей славянско-краматорской агломерации. Еще больше новостей, а также фото и видеоподробности значимых событий есть в МАКС-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Радио Спутник». Начинаем информационный час. Его для вас сегодня проведут Александр Кузьмак, Денис Воробьев.
3: Добрый вечер, привет. Здравствуйте.
2: Да, темы важные, интересные. В частности, для понимания контекста, мы помним, на прошлой неделе американский Госдеп уведомил Конгресс о передаче Киеву десятков ракет «Атакамс». Кроме этого, там и пусковые установки свыше десятка, 2500 неуправляемых ракет с боеприпасами, почти 50 тысяч кассетных артиллерийских снарядов. Москва, безусловно, осуждает поставки вооружений Украине. И сегодня была озвучена, обозначена официальная позиция Министерства иностранных дел Российской Федерации. И, в частности, там запросили у Соединенных Штатов и Турции разъяснения в связи с этими планами поставок оружия Киеву.
3: А мы обратимся за разъяснениями к американисту, политологу Дмитрию Дробницкому. Дмитрий Олегович, добрый вечер.
2: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, здравствуйте.
3: Дмитрий Олегович, вот первый вопрос. На ваш взгляд, от кого исходит инициатива подобных действий? От непосредственно государственных органов США или от Турции, или от американских компаний оружейных? То есть вообще от кого, где здесь первая инициатива, а вот о продаже вот этого, или, я так понимаю, реэкспорте этого оружия?
4: Ну да, речь идет действительно, так сказать, о таком о двойном реэкспорте, потому что Соединенные Штаты выкупают, значит, оружие, которое было поставлено непосредственно в Турцию из США в свое время, относительно старое уже, и также произведенное, как турецкие некоторые представители внешнеполитического ведомства пояснили, еще также произведенное в Турции под надзором и по лицензии США. Вот, речь идет именно вот об этом оружии. Обычно, почему, собственно говоря, всплыло это все дело, потому что сейчас вообще-то ввиду большого дефицита в принципе вооружений у Соединенных Штатов, Конгресс очень внимательно следит за всеми махинациями, что там делает администрация Белого дома, ну и, так сказать, соответственно, в данном случае Госдепартамент обязан отчитываться по этому вопросу, это вопрос внутреннего контроля за экспортом вооружений. Соответственно, если вы из одной страны изымаете, в другую страну передаете, вы обязаны отчитаться перед профильным комитетом Сената и Палаты представителей по вооруженным силам кабинета, Armed Services Committee. Вот, собственно, это и было сделано, откуда это все дело всплыло. Так бы это все по-тихому как бы перешло. Ну, понятное дело, разведка наша познала, наверное, но вот в публичное поле бы это попало не сразу. А так попало сразу. Вот. От кого исходит инициатива в данном случае? Ну, смотрите, тут, скорее всего, сошлось все в одном месте, потому что Турция, конечно, очень хочет избавиться от старого вооружения, чтобы получить на руки некие денежные средства для покупки новых вооружений или разработки собственных вооружений, так сказать, закупки, что называется, на внутреннем рынке, потому что там и Тройственный союз вот на Ближнем Востоке заключен, и вообще Турция сейчас наращивает, так сказать, подкачивает мускулы, понимая, что Соединенные Штаты уходят из региона неизбежно в среднесрочной перспективе, поэтому давайте продадим что-нибудь ненужное, как в том мультфильме, а купим что-нибудь нужное. Вот. Ну, а с другой стороны, понятное дело, что установка администрации не столько самого Трампа, сколько администрации Трампа довольно долго это вот уже было, что в принципе все равно. Давайте скажем Трампу, что мы продаем, а на самом деле, понимаете, давайте все-таки Украине оружием помогать. Да, мы за это дело будем брать деньги, наверное, все-таки из Европейского фонда. Вот это, кстати, непроясненная ситуация до сих пор остается. Откуда деньги на это все дело? Потому что кто будет выкупать, откуда потом пойдут деньги? Скорее всего, из вот этого Европейского фонда, который они взяли взаймы, так сказать, у собственных банков. Ну и в конечном счете у Федеральной резервной системы. Вот. И, скорее всего, именно так, да, и продадут все это дело как бы на Украину. Понятно, что никакая Украина платить за это не будет, а вот этот Европейский фонд и расплатится. Кто инициатор? Ну, инициаторы все те же самые люди, которые Украину собирались поддерживать всегда. То есть, на самом деле, в этом смысле они сидели тихо в 25-м году, ну, где-то до осени 25-го года. Но я еще весной 25-го года предупреждал, что эти люди там есть, и если их Трамп не выкорчит, это все будет все ровно то же самое. И сейчас особенно, когда, понятное дело, что война с Ираном проиграна, вот, даже если они каким-то удивительным образом сейчас выиграют ее, это все равно будет ощущение некого поражения серьезного. Вот, понятное дело, что очень сильно оживились конгрессмены обеих партий, самые разные евроатлантические лоббисты, которые требуют, давайте поддержим Украину немедленно. Вот вы потратили на Нетаньяху все, что могли, все, теперь давайте вот нам помогайте. Мы здесь тоже акционеры, мы тоже союзники, давайте, давайте теперь в эту сторону. И эти люди в администрации были всегда, на самом деле, и, в общем, высокопоставленные лица в администрации Трампа, ну, возможно, вице-президент Венс к этому сопротивлялся. Были люди в нацразведке, которые этому, так сказать, на самом деле сопротивлялись. Там Джо Кент, сама Тулси Габбард. Ну, так их и нет уже в администрации.
2: Дмитрий Олегович, а точно ли здесь роль Трампа, она вторична? Просто мне сразу вспоминается история. Второстепенно, да. Понимая, что до этого предшествовал этим событиям саммит НАТО в Анкаре, там, с 7 по 8 июля. Обещание снять санкции, если Турция решит вопрос с российскими С-400. Не это ли как раз запустило, ну, такую активное движение в сфере вооружений?
4: Если вы имеете в виду, так сказать, вот эту вот идею, что давайте допустим Турцию до программы F-35, только откажитесь от С-400, но опять же, Трамп здесь в данном случае выступал, вообще администрация выступала в качестве передатчика. Мы никуда не поставим, значит, F-35, где стоят, так сказать, российские или китайские системы ПВО. Это жесткая позиция всех оборонных концернов, всей вот этой вот большой шестерки, которая на самом деле поставляет основную часть. Ну вот если не брать в расчет Палантир, который там пальцы гнет, что это он все. Но на самом деле вот основные американские оружейники, они очень четко говорят именно о том, что нигде рядом с потенциально вражеским ПВО не должен находиться новейший американский самолет. Вот. Это их позиция довольно жесткая. Кстати говоря, именно поэтому никакой лицензии для Украины не будет на производство никаких ракет Патриот, даже в отдаленной перспективе, потому что даже для Германии вот эта лицензия крайне урезанная. Они бы, значит, на самые наводящиеся головки приходят готовые, запечатанные, запломбированные из США. И вскрывать их нельзя. Так что это Боинг настоял на этом, он производит эти головки. Так что в данном случае действительно, он передал эти требования. Хотите F-35? Ну, уберите тогда. То есть здесь не стоит искать какую-то политику. Сам по себе Эрдоган, конечно, он маневрирует активно. Вообще в его положении маневрировать сам Бог велел. Да?
2: Давайте политику в дипломатии поищем еще, Дмитрий Олегович. Простите, что перебиваю, но эфирное время. Озвучу позицию российского МИД. Попытки Турции использовать миротворческую риторику, параллельно снабжая оружием ВСУ, подтачивают доверие. На ваш взгляд, это каким-либо образом отразится на дипломатии, на месте проведения грядущих, так или иначе, переговоров на российской и украинской стороны или вместе с Соединенными Штатами в Турции?
4: Давайте я с конца начну. Пока что, понимаете, переговоры России и Соединенных Штатов еще под большим вопросом. Даже вот эта челночная дипломатия, как ее здесь называют уже давным-давно, Зитька и Витька, понимаете, это уже давным-давно даже это под вопросом. Хотя они могут приехать, их готовы принять, почему нет? Мы люди гостеприимные. А что касается переговоров с Украиной, на какой основе, о чем мы будем договариваться? То есть тут как с Ираном, говорить США с Ираном, как можно, знаете, говорить можно о чем угодно, понимаете? В конечном счете переговоры будут фиксировать результаты конфликта. Здесь мне интереснее, куда то, что впервые от нашего МИДа поступила, такой демарш. А ну-ка, разъясните вашу позицию. Это на самом деле стандартный дипломатический демарш. Мы требуем разъяснения вообще вот этой позиции. Поясните нам, что это было. Ранее МИД все-таки такого рода вещей никому не задавал вопросов, понимаете? Там вся Европа поставляла оружие на так называемую Украину уже сколько времени, да? И, в общем, мы таких вопросов не задавали, только констатировали, что вы это делаете. Запрос этот, на самом деле, есть действительно две страны-посредника, посредника США и Турция. Ни разу никто из них попосредничать не смогут, это, извините уж, я заранее скажу, но у них есть позиция, по крайней мере, представить себя как посредника. Впервые прозвучал вопрос, а вы на самом деле вашу позицию должны нам разъяснить. Я сделал, что никакого внятного разъяснения не будет, но сам по себе демарш, он должен прозвучать как сигнал, по крайней мере, для руководство Турции.
3: Буквально еще 30 секунд еще один вопрос еще хотел задать. Вы писали, кстати, об этом много у себя в телеграм-канале относительно замены одного авианосца на другой сейчас и то, что происходит в Персидском заливе. Почему я это увязываю? Потому что интересно, а как может ли как-то отреагировать, не общественное мнение, в трех кавычках, на подобного рода действия США в связи с очевидными проблемами с вооружением, о которых вы говорили, в свете иранского, иранского кейса. То есть, у нас там и так все плохо, и все заказы там отсрочены и так далее. Какие-то заводы там ничего не производят уже, хотя деньги взяли. А вы тут это оружие американское берете и отдаете Украине.
4: Смотрите, общественное мнение – это, прежде всего, Конгресс. Всякие там Такер Карлсон не в счет, да, мы понимаем. Но Конгресс, недавно совсем было слушание, может быть, меньше месяца назад. Там был, начштаба на наши деньги, этот самый Дэн Кейн. И был министр обороны, как он себя министр войны называет, Пит Хексет. Им задавали вполне конкретный вопрос, какого черта вы тратите оружие на Иран, когда это оружие нужно Украине. Это задавали вопрос конгрессмена Соединенных Штатов. Они сейчас вовсю пытаются вернуть ситуацию буквально-таки в байденовское русло.
3: Ясно.
4: Это Конгресс, это и есть общественное мнение, скажем так, элитных группировок.
3: Понятно. Спасибо вам огромное за комментарий. Дмитрий Дробницкий, американист, политолог, был в нашем эфире. Интереснейшая тема. Согласен. Но остальные не хуже.
0: Радио «Спутник».
2: Честно скажу, новость предсказуемая, учитывая, что Европа переключилась с закупок СПГ на российский газ. Об этом говорит статистика. Если мы посмотрим на закупки сжиженного природного газа на мировом рынке, то там это все уже снизилось до минимума за 2 года, а вот турецкий поток работает на максимум, начиная с марта месяца. Будем разбираться.
3: Да.
2: Независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов на прямой связи со студией. Владимир, рад вас приветствовать. Добрый вечер.
5: Добрый вечер, Денис Александров.
3: Добрый вечер.
2: Спасибо, что присоединились к эфиру. Вопрос, вот, знаете, хотелось бы обойтись банальщины, но тем не менее, а как без нее? Неужели вот это настолько казалось просто? Европа длительное время последовательно отказывалась от российского газа и нефти, сейчас получила ожидаемый эффект, огромные цены, невозможность, ну, возможность-то есть, но это очень дорого, закупать тот же американский СПГ, и вот мы возвращаемся на круги своя. Так ли это все просто, извините?
5: Не так все просто. Uh-huh. Во-первых, не могут они закупать столько СПГ в США, потому что просто нет столько, потому что большая часть сейчас его идет в сторону Юго-Восточной Азии, и поэтому Европе не остается необходимое количество. Ну и плюс европейские страны, Брюссель, решили не закупать пока газ. Ключевым поставщиком для них мог бы быть Катар. Они ожидают, что цены пойдут вниз из-за войны в Персидском заливе. Они ожидают, что он закончится, этот конфликт, и цены пойдут вниз. Но он не утихает. И поэтому вот такие проблемы у них появились, и они решили вернуться к покупке российского газа.
3: А тогда логичным образом вытекает следующий вопрос. Ну, такая вот метафора. Это все равно, что из дома выкинуть всю одежду, а в оставшуюся, так сказать, оставшуюся носить по максимуму, да, вот, так сказать, и заплатки на ней ставить, и все что угодно. Вот примерно то же самое здесь. Сначала уничтожены почти все трубопроводы из России, а оставшийся турецкий поток используется, пусть даже через посредников, так или иначе, вот насколько возможно, настолько используется. А у Европы возникло в связи с заполненностью, вернее, не заполненностью газовых хранилищ понимание того, что табак, что просто к зиме может не хватить топлива?
5: Я думаю, что у промышленников, у людей, у компаний, у экономистов эта мысль появилась еще где-то в конце весны, когда Брюссель отказался от покупки газа, и когда решили сказать, нет, давайте мы подождем. Я думаю, что умные головы поняли, что все плохо. И только мы сейчас видим результаты того, что происходит. То есть на минимуме запасов ПХГ, на 5-летнем минимуме. И если не произойдет заполнение в ближайший буквально месяц, то это значит, что если будет более или менее хорошая снежная зима в Европе, то это будут огромные проблемы.
2: В связи с этим вопрос еще один. Как вы считаете, ускорится ли такое решение будущего нитки Северного потока? Потому что здесь и американцы вроде бы, да, предлагают свои инвестиции, посредничество так или иначе. И, я так полагаю, спрос растет?
5: Я думаю, нет.
2: Почему?
5: От Европы такой инициативы не последует. Она может последовать только в том случае, если произойдет смена политических режимов в Европе. Либо, другой вариант, США все-таки купят потоки, отремонтируют их, и тогда Европа будет покупать уже псевдоамериканский газ.
3: Угу. Ну, кстати, что интересно, что вот сейчас, ну, то есть вот как раз про смену режима вот буквально появилась новость о том, что новый антирекорд правящей партии в Германии, это как раз так относительно об этом же самом. Насколько пропускная способность турецкого потока, хотя бы в какой степени она способна, ну, что-то там компенсировать или обеспечить Европе хоть какое-то спокойствие, или даже если его вот по максимуму загрузить, хватит ли его пропускной способности, чтобы заполнить газохранилище?
5: Конечно, хватит. Северные потоки каждый поставлял 55 миллиардов, другой мог бы поставлять еще столько же. Угу. То есть в сумме в год они бы поставляли более 100 миллиардов. Сейчас Европа потребляет в год чуть более 300. То есть треть поставляли бы эти два проекта. И если бы их запустить сейчас на полную мощность...
3: Нет, вопрос не в этом. Простите, Владимир, я про турецкий поток спрашивал как раз. Турецкий поток способен?
5: Про турецкую нет, не способен, потому что он и так работает на полную мощность. Одна труба из них работает на Запад, на Европу, другая на Турцию. То есть каждый из них дает примерно по 16 миллиардов кубов. 16 миллиардов кубов в год. Ну, естественно, что это она не успеет помочь им.
2: Ну, конечно. И заключительный вопрос, полагаю. Эффект конфликта на Ближнем Востоке, как вы считаете, долго еще будет сказываться на ценах, говоря об СПГ?
5: Да. Еще долгие годы мы будем видеть высокие цены на СПГ, это точно. Потому что Катару, одному из ключевых производителей СПГ, нужно несколько лет на то, чтобы восстановить свои мощности. И второй момент, в принципе, закрытие пролива. И, скорее всего, как я понимаю, США не зря, наверное, произошло в Сирии то, что произошло, и теперь через Сирию будут строить трубы, нефть и газ в сторону Средиземноморья. Mm-hmm. На это уйдет несколько лет, и, естественно, что все издержки на эти проекты будут платить обычные потребители. То есть цены на ресурсы будут только расти.
2: Владимир, спасибо. Очень содержательно. Владимир Демидов был на прямой связи со студией, независимый эксперт рынка нефти и газа.

0: Любопытные новости из Варшавы. Они действительно любопытные, потому что очень такие тоже многоракурсные новости. Проходит парад, крупнейший в истории Польши, военный парад в честь Дня войска польского. И в этом параде принимают участие почти 2000 военнослужащих, более 300 единиц наземной техники, около 60 летательных аппаратов. Но вот дальше, когда происходит перечисление всего того, что там участвует, техника со всего мира. Просто, в основном много американской, но есть и леопарды, там и абрамсы американские, и F-35, только за свежезакупленные, и много чего другого, и F-16, и все остальное. Здесь сразу несколько вопросов, да, и сразу отдельно надо сказать, что Украины там нет на этом параде, то есть она там никак не присутствует, ну а на трибунах, естественно, весь польский, так сказать, эстеблишмент, да, назовем его так, все руководство uh-huh. Польши. И в связи с этим сразу несколько вопросов относительно того, что это за парад, что он должен означать и какие выводы из этого надо делать. Руководитель Центра белорусских и прибалтийских исследований Института Европы Российской Академии Наук Николай Межевич у нас на прямой связи. Николай Маратович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Николай Маратович, первый вопрос вот какой. Вот этот сборная солянка из вооружений Европы и США, которые теперь так гордится и так бравируют Польшу, говоря о том, что создаст там крупнейшую в Европе армию. Но ведь, если я правильно понимаю, эта армия, она собрана из в основном, и там в огромной степени, импортного оружия. То есть Польша находится в прямой зависимости от этого оружия, которое туда должно так или иначе поставляться.
2: Да... После распада социалистической системы Польша, уже теперь просто Польша, а не Польская Народная Республика, осталась с очень приличным военным потенциалом. И я имею в виду не просто технику советского производства, нет. На территории Польши было расположено больше десятка ремонтных заводов. Польша, фактически бесплатно получила лицензии на производство лучшего советского оружия, предназначенного для сухопутных войск. Более того, в Польше даже был на тот момент флот, существенно, многократно больше, чем сейчас. Ну и Польша, конечно, участвовала в военно-технической кооперации с другими соцстранами. После 90-го года перед Польшей было два пути. Работать над собственными технологиями и создавать свои основные танки, базовые артиллерийские системы и так далее. Или пойти по пути закупок. Влиятельная группа промышленников выступала за то, чтобы развивать свое. Но в конечном счете, после примерно 10-летних дискуссий, даже попыток создать польский основной танк, к примеру, а без танков, в общем-то, сегодня по-прежнему не воюют, было принято решение ориентироваться на закупки. На немецкие танки, на американские танки и на южнокорейские танки. Поэтому, как вы справедливо абсолютно отметили, сегодня и на парадах, и в ангарах, что называется, сборная солянка.
1: Тут возникает вопрос, боится ли Брюссель, скорее, в частности, когда любая из стран Евросоюза, скажем так, существенно по количеству там снарядов и техники преобладает над другими странами. Потому что совсем недавно мне вспомнилось это интервью Зеленского, уж простите, комментируя, баллистику, создание баллистики, он допустил тезис, что вот Европа боится, что Украина появится своя баллистика. А есть ли этот страх внутри самого Евросоюза, когда нужно очень аккуратно относиться особенно к Польше?
2: Я понимаю, что я сейчас скажу вещь жуткую, да? Надеюсь, да. Никто из контекста вырывать не будет. Европа действительно боится, если у Зеленского появится какое-то оружие, потому что есть особой мощности и сложности. Потому что потом вполне возможно оно за долю малую будет продано в Албанию, в Сирию или куда-нибудь еще, откуда долететь до Европы, в общем, никаких проблем нет. В случае с Польшей немножко проще. Есть все-таки европейская дисциплина, натовская дисциплина, дисциплина Евросоюза. Но никто Польше не даст создать первую армию Европы. Это абсолютно исключено. Хотя бы потому, что существует российская армия в Европе. Пока еще существует украинская армия, и независимо от нашего конфликта с Украиной, существует турецкая армия, которая уступает, и уступает нашей, но ну, точно не уступает украинской.
0: Угу. Тогда еще один вопрос успеем задать. Как раз на эту тему вы начали об этом говорить. Вернемся к сборной Солянке. То есть вот исходя из тех вот этих двух ответов как раз, то есть получается, что вот эту всю Солянку, ее надо как-то ремонтировать, обслуживать. Да. Они зависят и от Кореи, и от США, у которых у самих сейчас не очень понятно, что у них с производством вооружений. Да и в Европе ситуация не лучшая. То есть это своего рода, сейчас я произнесу так осторожно скажу, бравада польская.
2: Ну, если вы встретите поляка без польского гонора, значит, перед вами не поляк, да, то вы куда-то заблудились, пришли, не знаю, в какую-то другую страну. Так что, да, безусловно, поляки великолепно выступают на армейских соревнованиях, у них красивые парады прусской военной школы, как у нас, кстати, да? Но как это все будет выглядеть в бою? Те случаи, которые уже были в 20 веке, Первая и Вторая мировая война, ну, не очень говорят в пользу польской армии. Ну, а что касается Солянки сборной, смотрите, какая штука, вы поехали в отпуск, да? У вас один iPhone, один планшет со старым USB, микро-USB, да? И один Type-C. Значит, вам надо брать то ли три зарядки, ну, по крайней мере, три шнурка. А танк – это не зарядка для телефона. Это значит, что у вас весь ремнабор к корейскому танку не подойдет к американскому.
3: Николай Иванович, спасибо.
0: Очень интересно.
3: Лукавит, значит, Туск, да. Говоря о том, что польская армия станет крупнейшей в Европе. Вот он, популизм чистой воды. Николай Межевич, руководитель Центра белорусских прибалтийских исследований Института Европы. РАН был в эфире «Радио Спутник». Мы прервемся на новости.

0: жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Два мирных жителя получили ранения в результате атаки дрона по частному дому в Брянской области. Об этом сообщил в РИО губернатор региона Егор Ковальчук. Боевики нанесли удар по жилому кварталу в поселке Васильевка. Отмечается, что пострадавшие доставлены в районную больницу. 8 человек, которые пострадали при пожаре в строящемся многоэтажном здании в Омске, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Омской области. Возгорание произошло на первом этаже. Огонь быстро распространился на вышестоящие этажи. У большинства сильные ожоги тела от 20 до 90%. Троим пострадавшим госпитализация не потребовалась. Гибель 11 человек в субботу в результате израильских ударов по югу Ливана должна заставить власти страны пересмотреть курс на прямые переговоры с Израилем. Об этом говорится в заявлении движения «Хизбалла». В руководстве шиитского сопротивления израильские атаки расценили как расширение масштабов израильской эскалации и обвинила премьера Израиля Бениамина Нетаньяху в стремлении усилить боевые действия ради внутриполитических и электоральных целей. Гимнастка Ангелина Мельникова заняла третье место в вольных упражнениях на чемпионате Европы, который проходит в Загребе. Победительницей стала итальянка Манила Эспозито. Второе место заняла представительница Франции Елена Калас. Ранее Ангелина Мельникова завоевала золото в опорном прыжке и бронзу в упражнениях на бревне. Женские соревнования на чемпионате Европы по спортивной гимнастике проходят с 13 по 16 августа. И только что стало известно, что россиянки стали победительницами чемпионата мира по художественной гимнастике в Германии в командном многоборье. Подробности в следующем выпуске. Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гариб Абади опроверг заявление президента США Дональда Трампа о том, что после победы над Ираном он объявит Ормузский пролив территорией США. По его словам, этот стратегически важный водный путь не может быть захвачен с помощью твита или военной силы. Гариб Абади отметил, что Иран не боится угроз и не пасует перед демонстрацией силы. Он также отметил, что пролив будет закрываться и открываться только по распоряжению Ирана. США должны смириться с поражением и перестать тешить себя иллюзиями. Пока этого не произойдет, Тегеран будет продолжать блокаду. Власти США за последние дни отозвали 150 виз в рамках борьбы с туризмом, направленным на рождение детей в Штатах ради гражданства. Об этом сообщил официальный представитель Госдепартамента Тони Пигот. Эксперты предупреждали, что ограничительные меры и даже депортация могут коснуться уже беременных иностранок. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2 FM.
2: Прямой эфир на радио «Спутник» продолжается. Вместе с ним информационный час, вторая его половина. Здравствуйте, друзья. А вместе с ним Александр Кузьмак, Денис Воробьев по-прежнему у микрофонов в студии. Вот, знаешь, очень радостно читать новости, которые так или иначе связаны с нашей авиатехникой отечественной. Это ключевое здесь слово. Всего лишь несколько событий я озвучу. Вчера серийный МС-20 21-310 совершил успешный перелет из Иркутска в Подмосковье. Там примечательно, он оснащен российскими агрегатами, системами, там и органы управления, и, соответственно, вся механика, бортовое радиоэлектронное оборудование, силовые установки, двигатель наш ПД-14.
3: То есть она полностью...
2: Да, это и продолжая марафон. Первые поставки ИЛ-114-300. Серийное производство обновленного Ту-214, и сейчас, по официальным сообщениям, на финальном этапе испытаний сертификации МС-21 Суперджет. Вот, понимаешь, вот сразу и вот так вот один за другим на эти новости, но и заключает это все Минпромторг сообщением о том, что Россия самостоятельно производит все комплектующие для авиатехники. Вот я думаю, что такую коротенькую справку выдал, и сейчас есть о чем поговорить. Генеральный директор компании «Альянс авиационных технологий» «Авинтел» Виктор Прядко уже на прямой связи со студией. Виктор Николаевич, наше почтение, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
2: Можно ли сказать, что действительно за последние десятилетия мы перешли от, и идеологически в том числе, перешли от позиции, когда все можно просто, дешево и доступно купить, до возрождения производства, не только его возрождения, а улучшения, модернизации и насыщения внутреннего рынка, как-никак, учитывая, что это сейчас действительно вопрос на повестке номер один?
4: Ну, учитывая то, что сейчас мы находимся на пороге серийного производства отечественных самолетов из наших комплектующих, то, конечно, мы перешагнули этот рубеж, и это можно только приветствовать.
3: Виктор Николаевич, я вот хотел бы немножко пафоса добавить в наш короткий разговор, но тем не менее, ведь еще 30 лет назад, даже меньше, представить себе, да, когда все лежало, вот эта вот полная разруха, когда одни Боинги, Эрбасы и, так сказать, наши самолеты, это был какой-то, да, советский раритет, там, вернее, советский такой атавизм или анахронизм, как угодно. И то, что мы видим сейчас, это вот, ну вот прямо в каком-то смысле даже не верится, в особенности при том количестве санкций, которым обложена вообще Россия и российская промышленность, в том числе авиапромышленность. Как бы вы оценили вообще масштаб совершенного?
4: Ну, масштаб, конечно, он носит довольно глобальный характер, в том плане, что основные комплектующие самолета – это сам планер самолета, каркас, и двигатели отечественного производства – это, конечно, большой плюс. Двигатель новый создан для самолета Суперджет 100, для самолета МС-21, продолжает летать и выпускаться самолет с модификацией Ту-204, Ту-214, ИЛ-114 завершает сертификацию. И все это на наших отечественных двигателях. Если сравнить с китайской авиационной промышленностью, то они используют двигатели американо-французского производства СНЕКМА SF-56. Сами они еще как бы не смогли полностью наладить производство. Они также используют иностранную авионику американскую. У нас все отечественно, это только можно приветствовать и развивать. Сейчас задача, конечно, состоит в том, чтобы наладить серийное производство качественных самолетов, чтобы они исправно работали и приносили пользу государству.
2: То есть теперь уже задача наращивать количество выпускаемых, да, самолетов гражданской авиации в год условно.
3: Да. Да, там, а вот у меня вопрос относительно, вот как раз перечислен вот все тобой и Виктором Николаевичем перечисленных вот этих линейки вот этих самолетов. Виктор Николаевич, на ваш взгляд, из тех самолетов, о которых мы говорим сейчас, отечественных самолетов, на самом деле гордость берет реально вот за то, что сейчас приходится читать. Какой из этих самолетов является флагманом с точки зрения достигнутых результатов?
4: Ну, флагманом является задел, я бы даже сказал, программа самолета МС-21, которая, конечно, еще будет постепенно совершенствоваться, дорабатываться, но есть большие плюсы у этого самолета. По уровню комфорта он обошел и семейство А-320, и Boeing 737. То есть у него самый широкий проход, самые широкие кресла, Это очень удобно, когда такой салон. Сейчас задача стоит в том, чтобы оптимизировать производство, поработать над снижением массы самолета и по возможности увеличить долговечность моторесурс двигателей и экономичность самолета в целом.
2: То есть, полагаю, а в будущем можно будет заглянуть уже и на экспорт, условно, да, на продажу наших отечественных самолетов.
3: Ну,
2: да,
3: разумеется.
2: Я так полагаю, спрос тоже на них будет.
4: Совершенно верно. У нас есть партнеры в Тихоокеанском регионе, которые нуждаются как раз в подобных самолетах и которые уже как бы довольно тяжело сотрудничать с компанией Boeing и Airbus Industry. Они, я думаю, с удовольствием купят серийные наши самолеты. Единственное, что нужно обязательно продумать систему технического обслуживания, чтобы запчасти, которые нужны для самолетов, оперативно находились в нужной точке, в нужном аэропорту.
3: А вот у меня еще вопрос относительно больших самолетов. То есть, да, известно сейчас, ну, то есть, я даже не буду их называть, они известны, ну, там, А350 или Dreamliner боинговский, там, или еще какие-то самолеты, которые на очень большие расстояния летают, трансконтинентальные и так далее. Вообще для России, на ваш взгляд, вот подобные самолеты, насколько они необходимы, потому что они же и дорогие, и делать их дорого, и строить, и можно ли на базе того, что мы имеем сейчас, задумываться, ну, а вот каком-нибудь российском аналоге того же Dreamliner или чего-то подобного?
4: Ну, у нас есть подобный самолет большой пассажировместимости, это Ил-96. Конструкция надежная, доработанная. Единственный недостаток, по современным меркам, у него стоит 4 двигателя. Если будут разработаны двигатели тягой примерно тонн по 35, то это позволит использовать эти двигатели, усовершенствовать самолет, сделать модификацию на двух двигателях, и тогда мы всю линейку самолетов, которые есть в мире, практически закроем.
2: Очень, да, тут и гордость, и даже не осторожный оптимизм, а самый что ни на есть настоящий. Спасибо большое, Виктор Николаевич. Виктор Прядко был в эфире «Радио Спутник», генеральный директор компании «Альянс авиационных технологий Авинтел».

0: Я вот, ты знаешь, прости, на секунду, конечно, поскольку есть сейчас возможность, вот для, это очень, вот я думаю, что те наши слушатели, которые застали эпоху позднего Советского Союза, они, вот они в особенности понимают, что произошло за эти 30 лет, потому что вот я возвращаюсь просто к предыдущей теме, да, насколько этот технологический скачок для России пока плохо оцениваем, потому что еще 30 лет назад никто даже представить не мог о том, что советский, вернее, российский авиапром когда-то вообще будет существовать как понятие, ну, то есть, потому что советский умер, ну, от старости.
1: А просто тут взяли, да, просто уделали всех, да, в самом, это, что ни на есть, положительном смысле. Вот знаешь, когда я читаю новость, и в ней прослеживается строчка «без оформления лишних протоколов», вообще, где, знаешь, сводится бюрократия к минимуму, это всегда, знаешь, вот как-то греет душу. Но в данном случае будем говорить...
0: Главное, чтобы это грело душу, а не то, по поводу чего протоколы составляются.
1: Да. Отстранять нетрезвого водителя от управления, как пишут коллеги-журналисты, станет проще. Сейчас мы видим поправки в приказ МВД о порядке осуществления надзора за соблюдением законодательства в области дорожного движения. Они выложены на общественное обсуждение на соответствующем портале. Понятно, что сейчас это, ну, для понимания радиослушателям, не конечный этап. Это не значит, что уже все это действует и, да, там вступило в законную силу.
0: И тут интересно понять цель, в первую очередь. Чего мы хотим добиться в этой области, в первую очередь.
1: Да.
0: Ну что, поговорим с Антоном Шапариным, вице-президентом Национального автомобильного союза. Антон Владимирович, добрый вечер.
2: Да, приветствую.
0: Ну, вот, собственно, и вопрос. То есть, что есть сейчас и что обсуждается, ну, если можно, чуть-чуть более детально с вашей стороны, и каковы основные цели в этой ситуации, то есть, на кого направлены все вот эти вот нововведения, то есть, ну, кому они в первую очередь необходимы? Органам власти, вот, там, скажем, госавтоинспекции или, так сказать, ну, самим автолюбителям?
2: Ну, сейчас довольно...

0: глубокому сожалению, водителей направлять на свидетельствование вот пачками. Потому что у нас есть фундаментальная сложность. Если государственная инспекция пьяных еще хоть как-то ловит, то тех, кто употребляет запрещенные вещества, к глубокому сожалению, нет. Инспектор же он что спрашивает? Спрашивает, как себя чувствуете? Пытается там спросить про вот адекватность какую-то, базовую хотя бы, и так далее. А людей, которые, не знаю, запрещенные вещества курят, к примеру, зачастую так они выявить, а на них не отправляют, потому что процедура громоздкая.
1: То есть, в первую очередь, это фактически это направлено на безопасность? Ну, то есть, по большому счету.
0: Ну, с одной стороны, это направлено на безопасность, потому что пьяный водитель — это проблема для всех.
2: Конечно.
0: И для себя, и для нас. Вот. И эту проблему надо решать. Но в целом здесь есть масса недоработок со стороны госавтоинспекции, безусловно, потому что многим водителям, вот, например, не объясняют, что то, что они поедут на... Ну, есть традиционная формулировка. Водитель говорит, я хочу поехать к медику. Говорит, то есть вы отказываетесь, сотрудник полиции, отказываетесь от свидетельствования. Да, и такая вот манипулятивная практика, она сохраняет. Да, и раньше, вот, собственно, ну и сейчас, пока нормативная база не принята, можно было предложить сотруднику госавтоинспекции начать заниматься чистописанием на дороге и оформлять все эти многочисленные протоколы. У него обычно проходило желание общаться с таким водителем, и он, значит, говорил, вот ваши документы, езжайте дальше. А вот когда исчезнет эта бюрократиада, возникнет, с одной стороны, плюс, с другой стороны, минус. Потому что мы уже видели, в министерстве зреет идея внедрить такие экспресс-тесты на наличие алкоголя, наркотиков. И эти экспресс-тесты, к примеру, не работают нормально в минусовых температурах. И дают кучу ложноположительных результатов.
1: Вот, да.
0: И если они будут внедрены, это будет такой вой стоять на российских болотах, что мы, конечно, вздрогнемся.
1: Вот, Антон Владимирович, в связи с этим как раз до последующего вопроса, вот вдогонку, что называется, к вашему предыдущему. Это действительно пьяный водитель, действительно проблема. И вот, ну, как бы, если выражаться простым языком, у нас есть сотрудник госавтоинспекции, у нас есть пьяный водитель. Сотрудник автоинспекции видит, что водитель не трезв. Я сейчас не беру юридические категории. Тем не менее, можем ли мы рассчитывать на то, что рано или поздно, там, в соответствии с какими-то процедурными, какими-то нормами, процедурами и чем-то еще, документацией, там, сокращением вот этого бюрократического оборота, ситуация, при которой этот самый нетрезвый водитель уехал от этого госавтоинспектора в конечном итоге на своей машине дальше, потому что что-то там не произошло, не сложились какие-то обстоятельства, будет сведена к нулю?
0: Нет, конечно. Здесь нужны две вещи. Первое, это постоянно работающий нагрудный регистратор, с, соответственно, фиксацией не у начальника на компьютере, и не, тем более уж не на флешке, как сейчас, а на сервере главного управления по борьбе, главного управления опасности ГУВД России.
1: Но это коррупционная составляющая, то, о чем вы сейчас говорите. Если, я имею в виду, что у человека есть, то есть у госавтоинспектора фактически, формально будут инструменты для того, чтобы не отпустить.
0: Они есть.
1: И они
0: сейчас
1: есть.
0: Сейчас просто времени это все занимает дольше. Понимаете, вот я сейчас еду в такси, идет поток машин. Да, будет стоять сотрудник госавтоинспекции. Допустим, патрульная машина, два человека. Вот один выхватил из потока одного и смотрит, а второй другого и смотрит. У каждого вся эта процедура, только вот написание документа, займет минут 10. Это если он еще в школе учился хорошо и ручка пишет, как говорится. А если мороз и ручка не пишет, или слова даются с трудом, тогда, соответственно, все займет еще больше времени. Да, и сколько вот таких машин из потока отфильтрует сотрудник госавтоинспекции?
1: Немного, это понятно, прямо скажем. Да, но это объективно. То есть тут как бы что тут сделать?
2: То есть, условно, и те же рейды будут проще, но с точки зрения работы.
0: Но тут важно не перегнуть, и не уходить в то, чтобы использовать недостоверные медицинские тесты, недостоверные процедуры. И, к сожалению, у нас никуда не делась проблема с использованием собственных, так сказать, инструментов отбора проб.

0: родителей, да, которые заранее настроены так, что показывают исключительно положительные результаты. Мой коллега Ян Хайцер, который тоже регулярно играет, в такой ситуации был, да, в Подмосковье на выезде из поселка, его, значит,
1: остановили. Это любопытно, они узнали, когда кого они остановили, да, у них ничего не поменялось?
0: Ну, мы же хорошие люди, мы не используем ни телефон, ничего, мы все идем в правовом режиме, да, и он над ними, конечно, посмеялся, потому что он в курсе, что должно использоваться, как должно использоваться. А тут какой-то, знаете, совсем бытовой прибор, пожалел инспектор денег, это называется. Ну, такое никуда не делось. И, безусловно, раньше единственным инструментом защиты от такого давления на водителя было составление этих протоколов. Сейчас останется защитный инструмент один. Товарищ лейтенант, поехали к врачам. Я готов сдать кровь.
2: Угу. Спасибо, что вот эту сторону тоже подсветили, Антон Владимирович. Антон Шапарин был в эфире «Радио Спутник», вице-президент Национального автомобильного союза.

0: Заключительная новость на сегодня про киберспорт.
1: У него можно заниматься в нетрезвом виде, мне интересно.
2: Ну, слушай,
1: ничего не выйдет.
2: Ну, на результативности скажется, явно так или иначе. Ну, как и на любом, наверное, другом виде спорта.
1: Тебе и карты в руки, поскольку эта тема, она прям твоя.
0: Что примечательно, российская команда Team Vision, она вышла в плей-офф чемпионата по Dota 2. Это главный турнир в целом, наверное, можно сказать, да, в киберспорте по этой дисциплине. Видеоигровой, называется этот турнир The International 2026. И что важно здесь, российские команды брали этот турнир и брали неоднократно, особенно если мы вспомним триумф нашей команды Team Spirit, которая тоже была основана в России.
1: Хотя...
0: Да, она дважды становилась чемпионом в 2021 году, в 2023 поздравлял президент. И немножко тоже для справки, International этого года его призовой 3 миллиона долларов, но, конечно, были времена в 2021 году, тогда призовой был 40 миллионов долларов, ну вот разница достаточно показательная. Но будем сейчас говорить не о деньгах, а о наших спортсменах. Независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко на прямой связи со студией. Александр, рад приветствовать. Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, коллеги.
0: Александр, как вы опишете этот феномен российского киберспорта? Потому что действительно за этим интересно наблюдать. Вот 4 русских и 1 украинец в составе, да, команды до этого всем известного Team Spirit, а теперь Team Vision. За счет чего, как удается убеждать и китайских коллег, не говоря про американцев, европейцев в целом? Вот, пожалуйста.
3: Вы знаете, друзья, мне кажется, что киберспорт – это вот тот один из немногих здоровых спортов, который остался в нашем мире. Ну, мы видим, что происходит вокруг, да, о том, как отменяют нам наши команды, запрещают участвовать там под российским флагом или, например, исполнять гимн во всяких комитетах, но это сейчас не о том. Вот, это настоящая дружба народов, когда люди объединяются вокруг одной идеи. То есть, на самом деле, сегодняшний киберспорт и, например, тот же самый International – это та самая олимпийская идея, вот, о которой мы давно мечтали, но вот...
1: Но так и не смогли, как пел Андрей Миронов, да.
3: Совершенно верно, как пел Андрей Миронов вот, в замечательном фильме про синему.
1: Да.
3: Вот, и вы знаете, в былые годы Team Spirit, например, те же самые наши просто потрясающие ребята, вот, там были и казахи, и русские, и украинцы, и киргиз, по-моему, там один раз выступал, могу ошибаться, но тем не менее. Вот. Всех их объединяло ровно одно. Во-первых, олимпийское движение, то есть все мы идем к победе, и все мы одна команда. Второе, их объединяла любовь к игре, ну, что, собственно, в общем-то, важно очень для спорта любого. И третье, вы знаете, их объединял русский язык. Потому что все эти люди разговаривали на русском языке, и даже если посмотреть на некоторых наших ребят, которые сейчас играют в американских командах, или на украинских ребят, которые играют в малазийских, например, командах, есть такие тоже случаи, да, вот, эти все люди, они говорят на английском языке, а вот нас, русских, всегда объединяет именно вот что-то вот такое, когда мы, знаете, когда, как идет обычный спорт, да, вот обычно это находится где-то примерно за... что называется, за барьерами прямой трансляции, да, но когда наши попадают в какую-то сложную ситуацию или, наоборот, идут к победе, они все сложные русские слова, русский язык достаточно большой и длинный, вот, начинают выражать в очень простых, четких выражениях. Вот все эти 4 слова, которые нельзя на радио употреблять, к сожалению, я бы с удовольствием их сказал, к сожалению. Но,
1: мы знаем, мы тоже знаем.
3: Да, да. Но наши спортсмены их используют так ловко, так емко, вот, что все остальные просто начинают в ужасе бежать, буквально как с поля боя.
0: Ну, знаете, Александр, посмотришь порой на китайские команды, где удаешься, да, учитывая вот какой-то там интерес. Но это вот говоря о любви к игре в целом, а почему вот вдруг? Ну, понятно, что там тоже занимают очень высокие места и берут этот турнир. Но в целом, да, вот где эта принципиальная разница?
3: Смотрите, там принципиальная разница очень большая. Вот, китайцы, они примерно как разница между отличником и двоечником. Вот, отличник, он заучка. Он очень хорошо знает всю структуру, вот, он может ответить в фактуре, и он очень-очень долго тренируется, что называется, натаскивает сам себя на ЕГЭ, да, ну, то есть там на чемпионат. Вот, а русский человек, он человек импровизированный, вот, то есть человек, который в импровизацию готов иногда так, вот, что даже двоечник заучки даст фору. Вот. И спорт, ну, так нормально у нас спорт остался, который никак политикой не облечен в киберспорт. Вот, он это в то же время показывает. Нет, конечно, наши ребята тренируются долго, они на этих, как называется, буткемпах вот, проводят месяца, они ни в коем случае там не злоупотребляют никакими там алкоголическими и прочими вещами, не курят и даже с девушками не встречаются вот, для того, чтобы...
1: Ну это вообще монашество какое-то, да.
3: Заряжены на победу. Вот, а китайцы — это люди математического склада ума. Вот, и поэтому они все это расписывают, что называется, в тетрадках клеточку, вот как мне вот эту тактику, а как еще раз, а как еще раз. И тут приходит русский, и с криком «Ура!» и ударом ноги, как говорится, китайские победы слились сапоги. Да, вот. Поэтому наши...
1: Но при этом, раз уж мы шутим вот так вот в конце, помните, был такой старый анекдот, когда русские там при помощи напильника и такой-то матери, да, там сумели вот сделать то, что это же не про нас, тем не менее, да, то есть вот, с точки зрения современности, качества, технологий, подготовки и так далее, российские команды, это тоже впереди планеты всей?
3: Потому что не важно, какой флаг, важно, какой подход. И ну, мы конечно. В России, как и, например, в фигурном катании, и в хоккее, и в других видах спорта, выработали свою собственную систему, в том числе систему и тренерскую, в том числе систему и игроков. Вот. И это уникальная система, она сейчас распространяется по всему миру, потому что если мы посмотрим список команд, например, которых участвует International, в некоторых из них практически в каждой первой, кроме, наверное, команды Тайваня, да, вот, встречается так или иначе игрок, который играет с русским флагом. Вот. И наша система, она как пути Господни.
2: Неисповедима. Но я спрошу, в прошлом году Team Vision взяли третье место на International. Может быть, у вас личные такие прогнозы, ощущения? Тут я не прошу столько аналитики, сколько действительно вот такого понимания, да.
3: По ощущениям, я всегда за наших, даже если они займут второе, что называется, место с конца. Потому что я уверен, что вот эта школа киберспорта, которая в России образовалась за последние 25 лет, вот, она себя не то что покажет, она себя уже показывает.
1: А любопытно, поэтому... кстати, что в этом смысле вы сказали, вы всегда за наших. Это говорит о том, что принадлежность к России играет роль. Все равно, несмотря на то, что это такой относительно космополитичный вид спорта.
3: А еще раз повторюсь, русский язык, русская настырность.
1: И русский план.
2: Александр, спасибо огромнейшее. Александр Кузьменко, независимый эксперт по видеоиграм, был в эфире «Радио Спутник». Мы также с вами прощаемся. Денис Воробьев, Александр Кузьменко.
1: Хорошего вечера.
2: До свидания.

0: Виртуальная карта для покупок в интернете. Контекст. Отдельная цифровая карта с нулевым балансом и пополнением прямо перед заказом – самый безопасный способ для использования на онлайн-площадках, предупредило Роскачество. А вот делиться данными зарплатной карты для приобретения товаров онлайн может обернуться риском потерять деньги. Ведомство посоветовало устанавливать лимиты на онлайн-траты и на ежесуточные расходы в приложениях банков. Это затруднит работу мошенников. Несмотря на общее снижение киберпреступлений, они придумывают новые способы обмана, но активно используют и старые, перед праздниками делая рассылки о всевозможных акциях и якобы невероятных скидках. Крупнейшие маркетплейсы России имеют собственные виртуальные карты. Кроме того, у них есть функция оплаты при получении или бесплатного отказа от того или иного товара. Этот механизм можно назвать своего рода периодом охлаждения при импульсивной покупке. Если же гражданин решил приобрести приглянувшуюся вещь на сайте небольшой компании, то ему надо сделать несколько важных шагов. Убедиться в защищенном соединении, проверить домен на соответствие названию магазина и его контактные данные, изучить отзывы, но и обратить внимание на возраст сайта.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 8 часов вечера. В Севастополе и Минск. И Минске столько же. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Сборная России выиграла чемпионат мира по художественной гимнастике в командном многоборье. Два мирных жителя получили ранения в результате атаки ВСУ в Белгородской области. В парке Галицкого заработала новая локация. Подробности далее. Сборная России выиграла чемпионат мира по художественной гимнастике в командном многоборье. Команду представляли Мария Борисова, Софья Ильтерякова, Арина Лавренова, Алиса Еремеева, Анна Николаева, София Солонская, Агата Барикза и Дарья Мельник. Второе место заняли спортсменки из Болгарии. Тройку лидеров замкнули представительницы Китая. Чемпионат мира проходит в Германии. Российские спортсменки выступают на турнире без национальной символики. Два мирных жителя получили ранения в результате атаки ВСУ в Белгородской области. У одного пострадавшего травматическая ампутация обеих стоп. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Боевики нанесли удары по поселку Малиновка. Кроме того, в домах выбиты окна, повреждены остекления коммерческих зданий и машины. Евросоюз, несмотря на фактически доказанную причастность украинских властей к подрыву северных потоков, закрыл на это глаза и продолжил тратить миллиарды евро на вооружение Киева. Об этом заявил финский политик, член партии «Альянс свободы» Арман Дамима. По словам политика, в Европе продолжают изображать Россию как врага, чтобы оправдать активное наращивание вооружений. Некоторые политики продолжают утверждать, что за инцидентами с дронами в Европе также якобы стоит Москва, однако, когда случился подрыв северных потоков, все они замолчали. Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарипабади опроверг заявление президента США Дональда Трампа о том, что после победы над Ираном он объявит Ормузский пролив территорией США. По его словам, этот стратегически важный водный путь не может быть захвачен с помощью твита или военной силы. Гарипабади отметил, что Иран не боится угроз и не пасует перед демонстрацией силы. Он также отметил, что пролив будет закрываться и открываться только по распоряжению Ирана. США должны смириться с поражением и перестать тешить себя иллюзиями. Пока этого не произойдет, Тегеран будет продолжать блокаду. В парке Галицкого заработала новая локация под названием «Грот», которую туристы окрестили самой таинственной. Новая локация представляет собой многоуровневое пространство, уходящее глубоко под землю. Теперь от гейзера «Эйфории» можно спуститься к подземному озеру. Над водой разлом в земле, откуда струится водопад. Уточняется, что на стенах грота есть наскальные рисунки, которые организаторы предлагают разглядывать внимательнее. Власти США за последние дни отозвали 150 виз в рамках борьбы с туризмом, направленным на рождение детей в Штатах ради гражданства. Об этом сообщил официальный представитель Госдепартамента Томми Пигот. Эксперты предупреждали, что ограничительные меры и даже депортация могут коснуться беременных иностранок. Ранее госсекретарь Марко Рубио сообщил о создании специального отдела по борьбе с туризмом, направленным на рождение детей в Штатах ради получения ими гражданства. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Секс, культ, просвет.
2: Добрый вечер. В эфире «Секс, культ, просвет». И, конечно же, Вика Никифорова с Леной Караевой сейчас будут точить зубы, языки и все что угодно насчет разных проблем, которых в нашей жизни очень много, но о которых почему-то предпочитают не говорить, видимо, по случаю стыдливости или ханжества, или что-то еще. И вот тут я, читая разнообразные блоги, особенно мужские, обнаружила, что сегодня поколение, не то что поколение Z, а, в общем, мужчины, ну, наверное, до 40 лет заинтересовались фертильностью собственных сперматозоидов. Я их с этим поздравляю, потому что, наконец-то, бесплодие перестало быть исключительно женской темой и женской проблемой. А сейчас мужчины думают про то, насколько их здоровье играет роль в продолжении рода. И вот мы с Викой решили это обсудить. И есть там такая история замечательная, которую вы услышите чуть позже. Там еще есть соревнования сперматозоидов абсолютно отдельные. Итак, Вика, вот как ты думаешь, это что, перелом в сознании, что больше не женщина виновата в отсутствии детей, а еще и, в общем, ну, у мужчины есть какая-то роль в продолжении рода?
3: Я не могу ответить на этот вопрос. Я просто заворожена, представляя себе идею соревнований, так сказать, бегов сперматозоидов, да, как вот эти вот тараканьи бега в Стамбуле незабвенные. Янычар сбоит. Помнишь, янычары опоили. Там тоже, наверное, хулиганят и как-то чужих сперматозоидов.
2: Но Абдулка-то всегда был лучшим, как известно.
3: Конечно. И ставки делают, чей сперматозоид первым финиширует. Да? Мне это напоминает фильм «Все, что вы хотели знать о сексе, но боялись спросить» Вуди Аллена, где вот он в финале появляется в таком костюмчике беленьком, изображая из себя сперматозоида. Он должен включиться в гигантскую гонку, значит, этих сперматозоидов в момент оргазма к яйцеклетке, и он понимает, что он обречен умереть, его шанс выжить один из миллиона, да, и вот он такой стоит, перетаптывается, обсуждает со своими друзьями, коллегами, вот как они сейчас устроят эти бега. Помнишь этот прекрасный момент? Очень смешно.
2: Я помню этот момент. Понимаешь, ты все-таки, хотя ты говоришь, что ты такая приземленная и очень рациональная, но ты все-таки в данной ситуации стоишь на романтической стороне дороги, а я стою на медицинской и социальной стороне дороги. И я знаю из публикаций врачей, репродуктологов, андрологов и гинекологов в том числе, которые говорят о том, что вот эта вот способность двигаться сперматозоидов у мужчин сегодня, не только в России, а вообще в мире, она уменьшается с каждым годом. И что к определенному возрасту, скажем, к 40-45 годам, она падает на 60, а то и на 70%. То есть если мужчины обратили внимание, жизнеспособны их сперматозоиды или нет, да пусть они обыграются в эти сперматозоидные бега. Главное, что женщина выведена из-под этого удара стигматизации. Дескать, она бесплодная. А выясняется, что нет. А выясняется, что если в паре есть проблемы, то решать нужно это парно, а не только отправляя фемину на многочисленные, зачастую мучительные анализы.
3: Я просто сама не сталкивалась с проблемы бесплодия в своей семье, как-то у нас все это хорошо всегда разрешалось, все беременели, все рожали хорошо. Но вся эта медицинская тематика, применительно к любовной теме, да, она во мне романтику убивает наглухо. Мне начинают представляться какие-то клестиры, анализы, белые халаты, стетоскопы, рыбьи глаза врачей, что-то там такое, пишущих в медицинских картах, надпись на двери в больнице, знаешь, клизменная написана. И вот такие печальные, угнетающие реалии, ну, они вообще с любовью не бьются никак. Ну, про что мы говорим? Понимаешь, ты говоришь вот про проблемы деторождения, ну, вот как-то настолько холодно, отвлеченно и научно, как будто мы обсуждаем размножение там коровушек или лошадушек. Ну, мы же люди. Не знаю, мне всегда казалось, что вот дети рождаются, ну, от поцелуя. Ну, ты влюбилась, целуешься, вот. Разве нет? Ну, неужели нет?
2: Ну, да, дети еще рождаются от орального секса. Вик, мы слышали все эти истории, но, с другой стороны, я понимаю драму молодых семей, в которых люди стараются зачать ребенка, они очень его хотят. И проходит год, проходит два, проходит три, проходит четыре, и детей нет. И женщина, которая говорит, ну, ты бесплодная, ты вообще какая-то там смоковница бессмысленная, так сказать, отправляйся лечиться, выясняется, что у нее все в порядке, а попутно обнаруживается, что мужчина, который просто страшно любит ходить в русскую баню, сделал так, что у него едва жизнеспособны эти сперматозоиды. Это драма, и я на стороне тех, кто сегодня пытается ее решить. Например, не ходят в русскую баню, не ходят в сауну. Потому что, я скажу вам, сперматозоиды должны находиться, то есть там, где они должны находиться при комнатной температуре, а не при температуре 80 градусов. При 80 градусах они, товарищи, умирают. Поэтому, если вы хотите зачать ребенку, как-то старайтесь избегать перегревания. Почему ты на меня так смотришь искоса, я бы сказала, низко голову наклоня, среди моих близких друзей их дети сталкивались с проблемой бесплодия, она решалась чрезвычайно тяжело.
3: Я просто смотрю в стол, потому что я не знаю, чем ответить на этот страстный поток сознания, на этот страстный поток сперматозоидов. Ради бога, пусть они бегут по месту назначения, пусть они все оплодотворяют. Я давным-давно не слышала ни про какую там стигматизацию женщин. Во всех семьях, которые сталкиваются с этой проблемой, естественно, пара идет заниматься своим здоровьем. Естественно, оба, и муж, и жена. Я просто не представляю, где такие практики дикие существуют, чтобы женщину обвинять. Это же не 19 век. Естественно, оба, и муж, и жена своим здоровьем начинают заниматься. И, ну, естественно, вот мужчины, о которых ты говоришь, и вот эти вот бега, которые устраивают, ну, там сам возраст, 40-45 лет. Очень долгое время, на протяжении миллионов лет нашей истории, никакие мужские особи, гомо сапиенсы, до 40-45 лет просто не доживали. Да, это слишком большой возраст. Только появление антибиотиков, питание, отсутствие голода, присутствие лекарств разнообразных в нашей жизни. Только оно сделало возможным то, что мы, мужчины и женщины, доживаем до 40-45 лет, и в это время уже, в этом возрасте, мужчины могут пойти и поинтересоваться, ну, как оно там. В любом случае, конечно, делать ребенка мужчине лучше, будучи молодым. Не тянуть, ребята, с этим там до 40-45 лет, когда вы уже там пойдете, будете устраивать бега, а выходят ваши спортсмены на старт, а оказывается, что бежать-то уже и некому. Они там уже такие инвалиды поломанные, что уже не только там к финишу прийти, они уже стартовать нормально не могут. О здоровье надо заботиться, конечно. Не надо валяться на диване целыми днями, надо ходить в спортзал, надо совершать прогулки, надо не перегревать соответствующие места и не пользоваться сиденьем с подогревом, не злоупотреблять алкоголем, не допускать лишнего веса, потому что мужчина с пузом, ну, понятно, тестостерон выработка понижается, а выработка женских гормонов повышается, и, соответственно, тоже возникают проблемы. То есть всем этим, конечно, заниматься надо. Но давайте еще оставим в нашей жизни какую-то романтику. Ну, поцелуй при луне, стихи, вот это вот все. Ну, давайте не будем сводить тонкую, нежную проблему любви, зачатия, деторождения. Ну, давайте не будем сводить ее к этой медицине унылой. Я утомлена современной медициной. Ее слишком много, она лезет в каждую щель. Она повергает нас в депрессию, она делает нас всех ипохондриками. Сейчас количество ипохондриков огромное. Люди находят все диагнозы, придумывают диагнозы, что-то в интернете ищут, с искусственным интеллектом общаются, и прям все такие обвешиваются диагнозами. И я смотрю, сейчас в поликлинике сидит огромное количество молодых людей и девушек, и они трындят про свои диагнозы, как бабульки и дедульки без зазрения совести. Ну, просто мне это противно.
4: Послушай, но здесь как раз ты приводишь пример как отрицательный, а он-то как раз положительный, потому что люди интересуются собственным здоровьем внутри себя, внутри сообществ. Они не бегут к врачу, они не ипохондрики, они верят в своих сперматозоидов, они верят в качество собственной спермы. Именно поэтому они устраивают сперматозоидные бега. Я считаю, что этому нужно аплодировать. Но это часть жизни, это все равно что. Понимаешь, вот я сказала, были во времена там моей юности представления, ты можешь, так сказать, сейчас в меня запускать тапками, наушниками, чем угодно, были представления, что даже от орального секса можно забеременеть. Давайте уже избавляться от каких-то предубеждений. Прекрасно, что мужчины интересуются здоровьем собственных сперматозоидов и даже их замораживают, потому что женщин замораживают яйцеклетки. И прекрасно, что устраиваются эти бега Янычара и Абдулки, или там, я не знаю, Джона и Майерса, или там Сережи и Вани. И мы, конечно же, этому аплодируем и говорим: ребята, смотрите за этим и следите за собой.
3: Есть гораздо более простой способ решить проблему с тем, как родить здоровых детей. Начать это делать в молодом возрасте. Вот мужчины не боятся, как они боятся обычно там: ой, там у меня ипотека, у меня кредиты, ой, я машинку себе купил новую, нет, я хочу еще более новую. Не тянуть с этим делом до 40-45 лет, когда там уже нечем будет заводить ребенка. А рисковать и рожать первого ребенка в 20 лет, второго в 25, третьего зачинать там ближе к 30, и вот у вас уже к 30 годам будет три прекрасных, здоровых ребенка, зачатых вами в молодом возрасте, когда ваш организм способен переваривать еду из Макдональдса, когда ваш организм способен не спать, когда он здоров, крепок и полон настоящих цветущих, кипящих сил. Ну, просто не надо бояться. Мне кажется, сейчас даже женщины меньше боятся рожать, чем мужчины боятся зачинать ребенка, молодые мужчины. Они сразу думают: ой, на меня свалится то, это, алименты, ипотека, ой, как я все это потяну. Ой, нет-нет, у меня лапки, они отмораживаются. И не хотят ничего делать. А потом, когда в 40, там, в 45 лет действительно их стукнет по затылочку, они такие: ой, простите, а я вот тут, значит, все это вот в ипотеках сидел, в кредитах, а вот я, значит, разбогател, а кому же я это передам, мама дорогая? И тут начинаются, значит, поиски молодой девушки там поздоровее, чтобы там завести ребенка, а уже человек сталкивается с естественными возрастными проблемами, потому что как-то не трясись над своим здоровьем. Но возрастные, естественные проблемы никто не отменял. Давайте рожать детей раньше.
4: Давайте рожать детей тогда, когда мы их хотим, Вика. Ты всегда за права человека, ты всегда за свободу выбора. Но почему ты сейчас навязываешь огромной аудитории твою точку зрения? Прекрасно, что мужчины думают над тем, что в будущем они хотят завести детей. Прекрасно, что они следят за состоянием своей интимной сферы, потому что это часть их большого мужского здоровья. Я не понимаю, почему ты обесцениваешь эти усилия. Ну да, иногда это выглядит комически, но мало ли что выглядит комически, там, я не знаю, в моих глазах, например, просмотр сериалов может выглядеть комически.
3: Ну, как всегда. Ну, конечно, ниже пояса удар называется. Слушай, комически выглядят мужики за 45, которые впервые в этом возрасте озаботились качеством своих сперматозоидов. У них уже к 45 годам должно быть трое детей, и желательно там начинающиеся уже внуки должны подрастать к 45 годам. И тогда к врачам вообще не придется обращаться. Тогда и дети будут здоровы, и внуки будут здоровы, и качеству спермы никаких вопросов не будет, и уже в 45 лет человек будет, как молодой дедушка, обнимать своего внука. Вот этим он должен заниматься, мужчина, а не там откладывать рождение ребенка, зачатие ребенка там до своих 45 лет, а потом так удивленно смотреть в микроскоп и думать: ой, а что же это они не бегут? Ой, а почему же это янычар засбоил? Мой янычар, он никогда же не сбоил, он тебя несся, а тут засбоил. Опоили, подменили, боже мой. Короче, просто надо быть молодыми отцами. Я думаю, так.
4: Вик, у тебя какой-то происходит когнитивный диссонанс. С одной стороны, ты за советский проект и за, так сказать, вот это вот равенство и прекрасность, и свободу. И в этом советском проекте было советское кино, которое как раз предоставляло это право выбора. Черт подери! И ты сейчас говоришь, что давайте в 45 все бабушки, так сказать, все дедушки юные, так сказать, здоровые, прекрасные, у которых никогда не сбоили ни янычар, ни абдулка. Вот смотри, если советское кино 60 лет назад говорило о том, что вы свободны, посмотрите, любовь может быть такой-сякой, работа может быть такой-сякой, ваша жизнь может складываться так, так и так. Я, если честно, не очень понимаю, вот как может возникать такое противоречие у тебя.
3: Нет, но мы же в данном случае говорили не о свободе, не о правах человека, а мы говорили о том, как зачать здорового ребенка и наслаждаться вот общением со здоровым ребенком, не мучаясь с его болячками. Ну и, собственно, тут ответ один. Тут никакой свободы нет, это просто медицина. Медицинские темы подняла ты у нас любишь медицинские темы. Мне кажется, ты много времени в поликлиниках и больницах проводишь.
4: Вообще никогда туда не хожу.
3: Я это не люблю. Я, как романтик, медицину не люблю, а советское кино обожаю. Причем вот с самого такого романтического периода я очень люблю советское кино 1920-х годов, начало 30-х. Мне кажется, в ту эпоху, 100 лет назад, великий кинематограф был в Советской России и в Германии. Вот две были великих кинематографии, они конкурировали, они спорили друг с другом, они заимствовали друг у друга лучшие достижения. Но до сих пор это величайшие фильмы, и когда я смотрю, не знаю, «Октябрь» Сергея Эйзенштейна, я понимаю, что вся кинопродукция, произведенная за последние 50 лет, ничего не стоит по сравнению с этим фильмом. Я отдам ее всю за несколько кадров «Октября» или «Броненосца Потёмкина», или «Ивана Грозного». Вот я совершенно фанат Эйзенштейна, и мне очень не хватает в современной культурной жизни советских фильмов, раннего советского кино, которое раньше очень широко показывалось и в кинотеатрах, и по телевизору. То есть ко всем «да», там все время всегда это можно было посмотреть. Сейчас мне этого не хватает, я это выискиваю в интернете. И мне хочется, чтобы это великое кино больше присутствовало в нашей культурной жизни. Хорошо, что мы хотя бы с тобой о нем говорим. Напоминаем нашим людям о том, хозяевами каких сокровищ мы на самом деле являемся.
4: Я хочу сказать, что 20-е годы – это такой потрясающий, необыкновенный артхаус. И я, конечно, там насчет Германии более сдержанные у меня оценки, потому что, конечно, все монтажные принципы были изобретены Сергеем Михайловичем Эйзенштейном.
3: Говорил сам Сергей Михайлович Эйзенштейн, большой мастер самопиара. Немцы тоже много чего придумали.
4: Ну, они много, конечно, что придумали, но, тем не менее, где сейчас эти художественные приемы, я не знаю, так сказать, в мировом масштабе, и где приемы Эйзенштейна? Они используются в каждом фильме, в самом последнем, дешевейшем, я не знаю, в фильмах категории С, так сказать, просто кошмар, но там все придумано, так сказать, монтаж восьмеркой, но это когда, так сказать, камеры с разных точек снимаются, а потом это все монтируется, складывается и склеивается и так далее. Я люблю 20-е годы, но я люблю их технически. Я не люблю их эмоционально. А вот я эмоционально просто умираю от счастья, когда я смотрю фильмы 60-х годов и начало 70-х. Я просто умираю от счастья. Значит, я посмотрела не так давно «Июльский дождь» Марлена Хуциева, и это, конечно, абсолютный шедевр, в котором, собственно, не происходит вообще ничего. То есть там сюжет очень скромненький, очень тихенький, но в результате там длительных телефонных разговоров с абсолютно незнакомым человеком главная героиня бросает своего возлюбленного, меняет полностью свою жизнь. Второй фильм, который я посмотрела, ну, я посмотрела это еще весной, это «Укрощение огня» Даниила Храбровицкого, и это фильм 72-го года, значит, ему получается 54 года, не устарел ни единым кадром. А какие актеры, какое созвездие, какие звезды, какие мужские образы, какие мужские архетипы, о которых мы с тобой непрерывно разговариваем. Это все было в советском кино, а потом нам сказали, что ничего этого не было, и вообще это сплошной тоталитаризм. Вот, Вика, к чему это все привело.
3: Да, вот все время это болтовня, сплошной тоталитаризм, а вы лучше смотрите эти поделки, которые мы на коленке слепили за последние 10 лет, вот смотрите их, и они вытесняют по-настоящему великий кинематограф. Я тебе скажу, что меня утомляет в советском кино 70-х. Какая-то внутренняя депрессивность. Вот когда я еще там вот ребенком эти фильмы смотрела, они какое-то тяжелое впечатление производили. Они были очень реальными, как-то даже излишне реальными. Они не создавали этого ощущения сказки. И на фоне этого у нас в школе был такой киноклуб замечательный в старших классах, и мы ходили в кинотеатр «Иллюзион», в кинотеатр повторного фильма, в разные там дома культуры, и смотрели там интересные именно старые советские фильмы вот 20-х годов. И какой же это был прекрасный контраст, какой заряд бодрости, восторга, энтузиазма вот фильмы 20-х годов нам дарили. Какой заряд вот ума, остроумия, тот же сам вертикальный монтаж Эйзенштейна взять, да? Какое вот ловкое, невероятное сопоставление кадров, которое будет мысль в зрителя. Это было пронизано таким чувством вот чего-то нового, создание вот чего-то невиданного абсолютно, которого не было никогда в жизни, и совсем другой клинкор, совсем другой вот настрой был такой. И потом Эйзенштейн сумел же сохранить это и в «Александре Невском», и в первой серии «Ивана Грозного». Вот этот вот энтузиазм героический он сохранил и развил. Сейчас, знаешь, мне кажется, советское кино слишком хорошо для нашего сегодняшнего дня, и какие-то вещи оно высказывало, ну, непозволительное сегодня, например. Например, советское кино там 20-х годов откровенно воспевало людей простых, бедных, рабочих. Вот я вспоминаю «Бежен лук» Эйзенштейна, такой фильм, запрещенный, недомонтированный, от которого только отдельные кадры остались. Там есть прекрасные кадры, когда крестьяне разбирают свою сельскую церковь и выносят оклады, вот иконы. Но в момент, когда они выносят это все из храма, они, как бы сказать, сами попадают внутрь этих окладов, и они выглядят как святые. Эйзенштейн проводит совершенно очевидную параллель. Он говорит, вот эти люди, трудившиеся всю жизнь на земле, вот эти нищие крестьяне, которые кормят и кормили всю страну, да, они и есть настоящие святые. Но это такая по нынешним временам революционная мысль. То есть я думаю, что в кинематографе 20-х так много революционного энтузиазма и запала, что сегодня его просто побаиваются.
4: Может быть. Но, с другой стороны, я тебе напомню гениальный фильм Андрея Кончаловского «История осекляченной», которая не вышла замуж, потому что гордая была. И, собственно, это история всего русского феминизма. Нам нравится, нам это или нет, играет главную роль потрясающая Есавина, актриса с абсолютно хрустальным голосом и с волшебной внешностью, хромоножка. Она в результате сохраняет себя вопреки обстоятельствам. И я не считаю, что это депрессивно. Ну да, но это бедная русская деревня по понятным причинам, потому что эта бедная русская деревня была в основе фундамента благополучия богатых французских, итальянских, немецких деревень. Ну, здесь же нужно все-таки погружать это все в контекст, Вика, дорогая. Тогдашняя история, развитие общества, идеологического противостояния и так далее. Я не считаю, что это депрессивно. Это, наоборот, ну, констатирующе.
3: Нет, слушай, когда мы смотрим произведение искусства, мне кажется, последнее дело погружать его в контекст. Оно или работает сегодня, это произведение искусства, или не работает. Советские фильмы продолжают, в том числе те, о которых ты говоришь, они продолжают работать сегодня, они продолжают оказывать свое художественное воздействие. Соответственно, это такие вещи, которые понятны без любого контекста. Но что мне нравится в кино 20-х, его победительный героический энтузиазм. А он действительно вдохновляет нас и призывает нас к победам. Просто просмотр подобного фильма, да, просмотр «Броненосца Потёмкина», он бодрит, несмотря на все свои тяжелые достаточно сюжеты, зашитые внутри. Но все равно он настраивает нас на победу. Мы верим, что да, победили на «Броненосца Потёмкина», значит, победим и мы, победим и дальше. Вот это будет победа. Все кино 60-х, 70-х, особенно 70-х, это пропитано духом пораженчества ужасного, ужасного уныния. Вот это ощущение какой-то глухоты и глухой закупорки социальных лифтов, когда мы видим этих героев и героинь из бедных русских деревень, как ты прекрасно говоришь, которым никогда никуда не будет никакого выхода. Где-то там кто-то будет плыть на яхтах где-то далеко, а вот они будут сидеть в своей безвыходности. Сам Кончаловский тоже поплывет куда-нибудь на яхте и поедет в Голливуд работать, а русская деревня будет прозябать в своей безысходности и нищете. Я не хочу этого. Я хочу показывать жизнь русского человека как человека, добивающегося победы, добивающегося успеха. И мне кажется, это очень здорово мотивировало бы зрителей.
4: Ну, я не знаю. Например, есть антитеза Аси Клячиной. Это простая история с гениальной абсолютно Мордюковой и с не менее ярким и красочным Ульяновым, где, на мой взгляд, абсолютный социальный оптимизм. Да, женщина становится председателем, в общем, такого очень отстающего колхоза и... Конечно, хороший ты мужик, а не орел. Это сцена, это фраза, это просто за которую я готова отдать всю французскую новую волну и даже неореализм в придачу. Вообще, мы, когда говорим о депрессивности, ну, это не депрессивность, просто люди, рефлексии не может быть всегда радостной, Вика. А в кино 20-х годов рефлексии было не так много, была иллюстративность, не так было много размышлений, было удовольствие от того, что сумели, сотворили, и вот мы созидаем новое справедливое государство. Конечно, к 60-м годам, тем более к 70-м годам, энтузиазм повыветрился, и я не считаю, что это плохо. Я считаю, что любое кино любой эпохи есть результирующее тех обстоятельств и, в общем, общественных настроений. Но они были такими. О чем мы их бояться должны?
3: Не хочу смотреть кино про бедную русскую деревню. Ну, надоел мне этот миф про бедного, несчастного, при этом глубоко благородного и бескорыстного русского человека. Русский человек умеет и любит, и знает, как богатеть. Русский человек умеет добиваться успеха. Русский человек умеет побеждать. Вот про это хотелось бы видеть кино. Как русский человек добивается всего и даже больше. И становится звездой, и богатеет, и все такое. Бесконечные километры, вот это депрессивных там родных осин, осеннего дождичка и вот этой нищей деревни, где что-то там в грязи, что-то там копают и пашут, это ужас. Это то, что всегда меня отталкивало вот в позднесоветском кино и породило, кстати, как мою любовь к западному кино. И когда я стала кинокритиком, грешна, пересмотрела очень много западных фильмов, наверное, не знаю, 1000 или больше. Именно потому, что хотелось уйти от родных осин, которые так живописно изображали нам Кончаловский и Тутти-Кванти.
4: Ну, не только Кончаловский, там были разные люди, а еще они изображали пригородных персонажей, например, тот же Никита Сергеевич Михалков, родной брат Андрея Сергеевича, который сделал блистательный материал, блистательный фильм «Родня», который я тоже очень люблю. Что я хочу сказать, что наш с Викой спор по поводу того, что в кино хорошо, что плохо, и за что мы его любим, можно продолжать до бесконечности. К сожалению, хронометраж «Секс-культ-просвета» сегодня это сделать не позволит, поэтому мы уходим на новости. Оставайтесь с нами. Через 4 минуты мы вновь в этой студии.
0: У каждого героя свой подвиг, свой голос, свое послание домой. Музыкальные приветы от бойцов из зоны специальной военной операции передаем в программе «Позывной спутник» на волнах полевой почты. Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Сборная России по синхронному плаванию стала победителем в акробатической программе групп на юниорском чемпионате мира в Будапеште. В команду вошли Полина Чибисова, Александра Пищикова, Анна-Мария Фомичева, Эльвира Алмазова, Александра Завьялова, Лика Чичура, Екатерина Штатнова и Алиса Гатальская. Второе место заняли спортсменки из Казахстана, третьими стали представительницы Белоруссии. Юниорский чемпионат мира завершится 16 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях с национальными флагом и гимном. Российские военные нанесли удар по складам с имуществом для ВСУ в порту Одессы. Об этом сообщили в Минобороны России. Ведомстве уточнили, что объекты портовой инфраструктуры поражены в течение дня ударными беспилотниками. Российские войска продолжают атаковать портовые объекты и морские суда, которые используются в интересах украинской армии. Многие коммуны во Франции решили отменить традиционные фейерверки на католический праздник Вознесения Девы Марии 15 августа из-за засухи и жары. Об этом сообщают СМИ. Как отмечается, многие пиротехники уже столкнулись с отменой своих представлений на день взятия Бастилии 14 июля и теперь беспокоятся по поводу потери доходов и будущего своей профессии. Европа переживает один из самых жарких периодов последних лет. Наиболее сильно пострадали Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. Как заявлял президент Эммануэль Макрон, страна столкнулась с наибольшим числом природных пожаров за весь период после окончания Второй мировой войны. Движение «Талибан» обратилось к США с призывом вернуть своих дипломатов в посольство в Кабуле и инвестировать в экономическое развитие Афганистана. Об этом в интервью «Нью-Йорк Таймс» заявил министр иностранных дел Афганистана Амир Хан Мутаки. По его словам, глава войны завершена, и теперь стороны должны выстраивать отношения на основе взаимного уважения и новой главы позитивного взаимодействия. Министр подчеркнул, что «Талибан» не поддерживает возвращение американских военных в страну. Это обращение стало одним из наиболее заметных публичных шагов талибов за последние годы, направленных на выход из международной изоляции. В будущем сезоне круизный лайнер «Астория Гранде» впервые включит в свои маршруты Францию, Монако и Хорватию. Кроме того, новинка сезона станет итальянская «Венеция». Правда, теперь пассажирское судно будет отправляться из Анталии, а не из Сочи, как ранее. В новом расписании доступны Греция, Италия, Франция, Монако, Хорватия, Египет и Турция. Теперь путешественники смогут увидеть Лазурный берег и Монте-Карло, а также Дубровник и Сплит. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Секс, культ, просвет.
2: Добрый вечер. Мы вернулись с Викой в эту студию, а вы, вероятно, вернулись к прослушиванию этого выпуска о секс-культ-просвета, который вот первая, так сказать, вот эта вот тема, которую мы хотим... Она тяжелая для очень многих людей. Недавно промелькнуло сообщение, что женщину едва не завалило в ее собственной квартире от нераспакованных посылок с многочисленных маркетплейсов, которые она не сочла нужным как-то систематизировать, что ли. Ее нашли полупридушенную, ее сын и ее бывший муж. Я полезла искать дальше. Как выяснилось, шопоголизм вот такого рода, очень легкий на расстоянии клика, это большая женская проблема в большей степени, чем мужская. О мужских, так сказать, аддикциях мы поговорим тоже. Но вот то, как легко женщина попадает в сети многочисленных магазинов на диване, конечно, производит впечатление. С моей точки зрения, это ужасно. Вика.
3: Но это, естественно, побочка цифровизации, да, потому что все это очень легко. Потому что Когда ты едешь в какой-то торговый центр, ну, ты физически устаешь ходить там по этим коридорам от одного магазина к другому. Ну, ты в одном там что-то посмотрела, купила, да? В другом ты тащишь эти сумки. Потом ты заходишь в строительный, потому что, ну, тебе срочно надо какой-то молдинг там прикупить, да? Выбираешь молдинг, и уже у тебя нет сил зайти за продуктами, потому что, ну, ты все это уже тащишь к своей машине там еле-еле или на тележке везешь. Уже нет сил физически, да? То есть твой шопинг ограничен размерами тележки там и выносливостью мускулов твоих ног. Но когда ты действительно лежишь на диване и заходишь на эти бесконечные интернет-платформы, а у нас кроме там крупнейших, есть же ведь еще огромное количество других платформ, где чего только нет. Я вот, например, увлекаюсь, рассматриваю сувениры и русские народные промыслы. Куклы какие-то, шали, платки. Есть целые отдельные платформы для этого всего. Красиво это необычайно. Народ наш талантлив беспредельно. Буквально вчера я рассматривала в интернете шелковые платки девушки, которая делает на шелке отпечатки натуральными красками натуральных листьев. Она собирает листья разных сортов и форм и делает нежнейшими оттенками отпечатки вот этого на натуральном шелке. Получаются шарфы, шали, платки. Красиво невозможно. Ты видишь просто вот настоящие осенние листья, представляешь, отпечатавшиеся.
4: То есть это фактически это как гербарий, но просто в шелке.
3: Да, это ручная работа, это гербарий ручной работы, да, невероятно красивая, невероятно сложная техника. Народ у нас очень талантлив. Рассматривала куклы, например. Господи, я понимаю людей, которые их коллекционируют. Это такая тонкая работа. Я смотрю вот эти личики, костюмы. Но, к счастью, у меня вот не щелкает, знаешь, вот этот последний триггер. Я не нажимаю кнопку «Купить» и не начинаю это оплачивать. Я просто смотрю этот шопоголизм глазами. Но ведь у кого-то срабатывает эта вот кнопочка, и все, и она начинает тых-тых-тых-тых, она пошла, она покупает. Вот что с этим делать, действительно?
4: Ну, я действительно не знаю, что с этим делать, потому что вообще, ну, физиологически мы знаем объяснение этому феномену. Высвобождение эндорфинов, компенсация. Это как пойти поесть сладкого. Сожрать пироженку ночью, в 2 часа ночи. Для этого медики сегодня, значит, придумали многочисленные тирзеты и оземпики, которые, собственно, блокируют выработку этого гормона, который заставляет фемин стремиться ночью, а также утром или вечером, покушать сладенького. У шопоголизма ровно та же схема. То есть нужно высвободить эндорфины, которые другим способом не высвобождаются. Спорта нет или его очень мало, любви нет или и ее-то не предвидится. Масса проблем, которые нужно решать и решать быстро, это выматывает. Хочется сладенького. Шопинг – это та же пироженка, на мой взгляд. И с этим бороться, ну вот я не знаю как. Я иногда, со мной это случается, безумно люблю себе что-то такое прикупить. Я обожаю тряпки, просто, ну, вот так. И есть платформа, которая дает мне возможность как бы сделать покупку, но как бы ее не оплачивать. То есть оплачивается при получении. Вот эта временная дистанция позволяет мне не тратить деньги, но получить свою порцию эндорфинов. Я счастлива, я закрываю компьютер или я, так сказать, хлопываю приложение в телефоне, отправляюсь довольная и счастливая спать, и моя проблема таким образом решена. Я живу в Москве, у меня есть возможность, так же, как и у тебя, каким-то образом найти компенсацию и получить положительные эмоции вовне моей квартиры. А есть люди, у которых этих возможностей нет по миллиону причин. И да, они покупают. Я хочу им помочь, я не знаю как.
3: Ну, вот, например, простая прогулка в бодром темпе на протяжении хотя бы часа, ну, простая прогулка, она уже дает огромный прилив эндорфинов. А если там 2 часа прогуляться, это вообще лепота. Чем тратить те же самые 2 часа, лежа на диване и кликая по вот этим кнопкам бесконечным, ну, может быть, лучше пойти на прогулку, потому что я встречалась, я собственными глазами видела в ПВЗ, да, как приходит девушка начинает там по списку получать действительно десятки вот этих вот товаров. Все остальные уходят, потому что дождаться это невозможно, это все очень долго. И потом она все это тащит к себе в норку. Непонятно, зачем это делается. То, что ты описала, вот механизм насчет эндорфинов. Лен, ну это же классический алкоголизм. Вот это алкоголизм без вина. У нас сейчас в последнее время очень хорошие цифры. Мы успешно боремся с алкоголизмом. Цифры снижаются и снижаются. Действительно, люди перестают пить вино и водку, больше там занимаются спортом, но в том числе и меняют одну зависимость на другую, мне кажется. Вот эти быстрые эндорфины. Вместо того, чтобы выпить стакан вина, она покупает себе какую-то бессмысленную, глупую, пластиковую чушь, которая ей не нужна на самом деле. И потом будет валяться, пылиться, в конце концов, ее выбросит там, да? Но это как алкоголизм, правда?
4: Конечно. У любой аддикции, в общем, одинаковая структура, потому что нужно добрать то, что тебе не дает жизнь по ряду причин. И я не думаю, что у женщин, конечно, эксклюзивное право, хотя, как говорят, женский алкоголизм практически неизлечим.
3: Нет,
4: по ряду
3: это
4: причин.
3: Совершенно не эксклюзивное право, потому что у мужчин есть тоже серьезная зависимость. Насколько я понимаю, с шопоголизмом у мужчин получше, но у них есть лудомания, у них есть зависимость от игр, у них есть зависимость от вот этих там запрещенных или там незапрещенных онлайн-казино, от ставок на спорт, от ставок там на разные вещи. Поставить можно на что угодно. Ты знаешь, сейчас можно поставить там на исход выборов в США, допустим, или там на состоится ли землетрясение в Японии там в декабре следующего года. На что угодно, на любое событие нашей жизни можно сделать ставку и выиграть или проиграть деньги. Это поразительная вещь. Понятно, что отдельным коммерсантам там онлайн это приносит огромную прибыль. Но миллионы людей в это втягиваются. Я читала на форумах просто трагические истории, как мужчины пытаются избавиться от своей лудомании, от зависимости вот от ставок. Но это хуже алкоголизма, это прямо наркомания какая-то, да? Кстати, вот с наркоманией та же самая история. У нас невероятно улучшилось положение в этой сфере тяжелой по сравнению с 90-ми годами, да, когда наркомания была просто массовой, да, там были ужасные проблемы. Цифры по наркомании лучше и лучше, но зато с лудоманией она как будто вот пытается компенсировать вот это вот отъезд. Мужчины, мне кажется, не столько ищут эндорфины, сколько вот им нужен адреналин, да, наверное, вот это то, чего не хватает в жизни, жизнь слишком скучна, нет вот риска, вот, наверное, они вот в этих ставках ищут возможность вот рисковать. Ну, как вот в классической русской литературе описано, как там мужчины играют в карты, проигрывают состояние, потом тут стреляются или, наоборот, едут на Кавказ, там едут воевать. То есть вот эта вот потребность в риске, вероятно, современная жизнь не дает ведь ее.
4: Ну, в зависимости от... Я все-таки думаю, что насколько вот ты когда рассказывала эти трагические людские истории, насколько все-таки капитализм отвратительный, он эксплуатирует пороки.
3: Абсолютно отвратительный. Вот сама мысль о том, что сидят какие-то сверхбогатые люди за границей или у нас и спекулируют вот на страданиях людей, на разрушенных семьях и зачастую на гибель людей, на банкротстве людей спекулируют. И все это идет им в карман. Да здравствует Советский Союз, конечно, в котором, вот скажи, Лена, мы советского образца, мы даже не поняли бы, о чем мы сегодня с тобой говорим. Вот
4: естественно, вот? Потому что у нас были нормальные человеческие удовольствия. Если мы грустили по каким-то причинам, у нас были друзья, или у нас был спорт, или у нас были и друзья, и спорт, или мы собирались вместе, или мы занимались, ходили по каким-то кружкам, или происходило что-то, что нам помогало, или мы могли выговориться. Короче говоря, социализм, да, это кровавый режимчик, да, давал возможности для самореализации, давал любому и всякому, да, когда страна прикажет быть героем, у нас героем становится любой. А сейчас что, героизм в том, что я сижу и играю в танчики по 12 часов в сутки? Ты понимаешь, как изменилась шкала приоритетов? И как это в общем искусственно внедрено людям?
3: Причем знаешь, что одновременно еще происходит? Человек, вот погружаясь в эту манию зависимости, он все более отталкивается от других людей и погружается в свое одиночество, мне кажется. Он в свой такой кокон уходит, он прячет от семьи свое пристрастие, да, он прячет от друзей. И ему люди становятся помехой, они становятся им не нужны. Потому что вот у него эта страсть, там, не знаю, что-то покупать или там делать ставки, это, ну, довольно постыдная вещь, и на этом большие деньги теряются. Конечно, это общественно неодобряемая штука. Человек начинает отталкиваться от других людей, и он все глубже погружается в свое одиночество. И чем глубже он туда погружается, тем хуже ему становится. То есть, вероятно, советский коллективизм был уже не такой плохой штукой. Да, с людьми общаться трудно, да, люди могут тебя там это уязвить, там над тобой посмеяться, но это гораздо здоровее, чем когда ты сидишь один, какой-нибудь там Раскольников, и погружаешься вот в эти вот дикие, совершенно вредные очень зависимости, правда?
4: Ну, кстати, Федор Михайлович это же описывал, ну и потом Солженицын, кстати, об этом говорит, что Запад ставит на пьедестал и

0: не оскорбляли, потому что за все за это полагалось очень простое моментальное наказание, моментальный вылет из школы в ту же самую секунду. Сейчас, к сожалению, детей нельзя исключать из школы. Это вот тоже, вот, ну, конечно, нездоровая тенденция, но мы всегда будем продолжать хвалить Советский Союз, потому что мы вместе с водой выплеснули ребенка. Мы выплеснули очень много полезных практик, которые действительно в Советском Союзе были, и помогали людям, ну, вести здоровое психологическое и физическое существование. Да, сейчас само слово коллективизм, оно прям скомпрометировано. Вот мы говорим коллективизм, мне прям неловко, мне стыдно, извините.
1: Да почему?
0: Ну, потому что оно скомпрометировано. Ну, я иначе на современный лад пытаюсь сформулировать. Но ведь есть же круги людей, близкие нам. Есть семьи, есть родственники, близкие и дальние. Есть друзья, есть товарищи, есть коллеги по работе, есть просто приятели. Мне кажется, больше общения вот на всех уровнях нашего бытия и меньше зависимости. Может быть, такая зависимость?
1: Абсолютно. Мы, хотя с тобой постоянно спорим, но здесь я с тобой абсолютно соглашусь, что человек, который социально адаптирован и скомпенсирован, у него не будет потребности сидеть, вводить номера своих кредиток там или чего-то еще, а потом, то есть в момент, когда, так сказать, пик эндорфина пройден, это выясняется, что это вообще никому не нужно. Нахрен я все это купила, нахрена я потратила деньги, но сил уже нет, потому что я перевозбуждена. Я лежу на диване и пропускаю срок сдачи этой посылки, чтобы вернуть деньги. Я думаю, что на самом деле Советский Союз был еще роскошен тем, что любые увлечения наши были бесплатны. Дети могли заниматься чем угодно бесплатно. Я живу недалеко от Дворца пионеров, где были, по-моему, знаю, сотни кружков. Выпиливание лобзиков, что-то там дети выжигали. Они занимались спортом, они плавали, и это тоже не стоило родителям абсолютно ничего.
0: Почему ты говоришь в прошедшем времени? Дворец пионеров продолжает же функционировать.
1: Конечно, но это все сейчас платно, дорогая моя. Понимаешь, например, я, когда готовилась вот к этой программе, я перечитала блистательную абсолютно книжку, замечательная писательница, рекомендую всем, у кого есть дети, такого, наверное, старшего дошкольного, младшего школьного и среднего школьного, вот, прочесть или дать им в руки. Софья Могилевская, называется «Восемь голубых дорожек». Там о том, как дети занимаются спортом, и как они приходят в плавание. И там речь о деньгах вообще не идет. Справка от врача, чемоданчик с купальничком или плавками в руки, дедушка берет главную героиню и переводит через там большую московскую магистраль, и вот она уже плавает. И там разнообразный характер и так далее. Так вот, это все было бесплатно. И мы с Викой выросли в ситуации, когда, собственно, любое увлечение можно было творчески воплотить собственными ручками или собственным телом. И стать, пусть маленьким, но героем или героиней, потому что вот мамочке подарила, я не знаю, там, подносик, который сама выжгла там определенным образом или выпилила лобзиком. Короче говоря, культура хобби в нашей стране сейчас, при наличии потрясающих супермаркетов, которые, собственно, должны этому всему помогать, она забыта. И меня это, если честно, Вика, очень огорчает.
0: Нет, Лен, мне кажется, ты черными красками излишне, конечно, рисуешь картину, потому что для хобби, вот я тебе скажу, как человек, который любит рисовать, всем, ну, что есть, писать акварелью, маслом, там вот у меня гуашь есть, сангиной пытаюсь иногда. Ну, то есть для этого нужны материалы. Открою тебе такую вещь. Для этого нужен картон, бумага специально, холст, прям уже это в пределе. Ну, я, конечно, боюсь холста, вот, но какие-то вещи нужно закупать. Ничего этого в Советском Союзе не было, это был страшенный дефицит. Поэтому, когда сейчас я захожу в какой-нибудь магазин художественных принадлежностей, душа моя поет. Можно выбрать абсолютно любые краски, любые кисти из меха там, кланка или куниц, или там какой-нибудь норки, или уж, я не знаю, какого-нибудь шимпанзе, заведенного там из Бразилии, специально вот из его хвоста сделали кисточку. Потом я смотрю на ценники, и душа моя петь перестает. Это дорого, конечно. Но, тем не менее, дефицита нет, и если ты действительно хочешь заниматься творчеством, потому что это лучшее лекарство от стресса, это лучшая альтернатива любимым зависимостям, но если ты вот этим хочешь реально заниматься, ты действительно должен себя обеспечить. Ну, вот из чего ты это все делать-то будешь, да? Не из плохих вещей и из палок, да? Тебе нужны хорошие материалы.
1: Плохих вещей, извини, и палок.
0: Ну, я стараюсь не обидеть Роскомнадзор, потому что Роскомнадзор, ну, сейчас как вот инквизиция святая, да, бдит за нами. Поэтому я стараюсь быть очень аккуратной в выражении. То же самое с музыкой, да? Вот лучшее средство от стресса — взять в руки там гитару и что-нибудь сыграть, да? Как прекрасно у Эрдмана говорится, если вы хотите научиться играть на трубе, самое простое средство такое. Купите самый дешевый ро И тут герой переворачивает страницу, на другой стороне написано «Рояль». Он в ужасе, потому что у него нет денег. Он только что купил трубу, потратил все сбережения. А теперь он предлагает купить самый дешевый рояль

0: и на рояле научиться играть гаммы, чтобы научиться играть на трубе. В общем, если вы хотите заниматься музыкой, это божественно, это лучшее, что может быть на свете. Вам все равно придется купить трубу, либо пианино электронное, либо гитару, либо что-то такое. Ну, хотя бы барабан. Да, вот купите барабан и барабаньте просто в счастье свое. Вот какие-то расходы потребуются. А что касается детских секций, везде все по-разному. Я тебе, как мать двоих детей, которые выросли уже, все это оттарабанила. Скажу, есть и бесплатные секции, и платные. Ну, там выбор просто огромный. Больше, чем в Советском Союзе, кстати.
1: Ты знаешь что? Я очень люблю вязать, и я очень люблю вышивать. Вот я очень такая, так сказать, рукодельная. И я посмотрела тут случайно цены на пряжу. И я поняла, что я буду сама себя обвязывать, потому что я совершенно не готова платить там 12 тысяч за свитерок, которую я сама себе свяжу за там 2 недели, даже если я это буду делать там по часу в день или по часу вечером, я могу выделить это время, и это мне обойдется, ну, в 10 раз дешевле.
0: А если еще дешевле, Лен, если купить овцу, вырастить, с нее настричь шерсть, и потом сделать ниток?
1: Нет, ну, подожди, у меня есть собака, ты забываешь, у меня есть собака,
0: ну
1: я же ее вычесываю.
0: Носки
1: я...
0: обеспечены.
1: Носки у меня абсолютно точно обеспечены, и знаешь, я уже, так сказать, думаю о старости, я думаю, я буду вязать себе такой специальный пояс из собачьей шерсти, когда у меня будет радикулит. Говорят, что это очень помогает. Так вот, я думаю, что вязание, вышивание, шитье и так далее. Я хожу и смотрю на витрины, и я понимаю, что, в принципе, вот эта жизнь в Советском Союзе, когда девочек все-таки учили рукоделию, и, слава богу, сейчас ввели уроки труда, я так этому рада на самом деле.
0: Их будут саботировать, это будет саботаж.
1: Но дураки, если будут саботировать, потому что уметь вязать, шить, вышивать, готовить и так далее, это социальный навык прежде всего. Вы становитесь немедленно популярны. Вы входите, так сказать, на вас шикарный свитер, и говорит, а, ты где купила? Я сама связала, и все мужчины, а, она умеет вязать. Это же шикарно на самом деле. Я продвигаю идею самоделкиных и самодельниц.
0: Я тебя что давно хотела спросить. Вот смотри, я несколько лет назад вспомнила, что я когда-то знала ноты, купила себе электронное пианино и стала вот по нотам что-то разбирать такое в наушниках, естественно, чтобы не терзать слух окружающих. Я сижу в наушниках и разбираю Моцарта, Бетховена. Удовольствие огромное, колоссальное получаю. Я, конечно, играю с ошибками, криво-косо, но это такое наслаждение для души, для ума, для всего. Я могу вот часами так сидеть. Но скажи, пожалуйста, ты же вот в детстве прям очень хорошо играла на пианино.
1: Да.
0: А ты играешь сейчас?
1: Нет, я
0: Почему?
1: Не играю сейчас, я объясню. Потому что, извините, значит, тут как бы будет такая серая полоса. В советской музыкальной школе предполагалось, что из нас из всех сделают либо Марию Юдину, либо Марту Аргерих. И, соответственно, требования были чрезвычайно высокими.
0: Извини, я поясню, это великие пианистки. Лена имеет в виду великих пианисток.
1: Да, великие абсолютно пианисты, то есть гениальные, абсолютно, так сказать, непревзойденные. Поэтому это было очень сложно. Вика, это была отдельная абсолютно каторга, очень большая работа, и, в общем, у меня это отбило желание самой садиться за инструмент, но это абсолютно не означает, что я перестала любить музыку. Но это просто очень тяжело. Я сейчас объясню, что такое музыкальная школа. 3 раза в неделю специальность, это час или 1,5 часа, а еще 2 раза в неделю сольфеджио, 1 раз в неделю музлитература, а еще хор. И вот все это нужно было делать после уроков, а еще нужно было заниматься и так далее. То есть после того, как вы оканчивали обычную среднюю музыкальную школу, не ЦМШа и не Гнесинку, в принципе, вы могли идти на какие-то подготовительные курсы, а потом поступать в консерваторию. То есть вот отбор был таким.
0: Слушай, ну это прям печальная история. Я просто что хочу сказать нашим слушателям и слушательницам. Тут никаких возрастных пределов нет. Если вам в 50 лет придет вдруг в голову изучить ноты и сесть сыграть лунную сонату Бетховена, это абсолютно решаемо и достаточно несложно, и очень приятно задача, да? То есть это все можно делать. Покупается электронное пианино, покупаются ноты. Можно взять несколько уроков у учителей, у репетиторов. Их сейчас просто, извините, как собак нерезанных, они за очень небольшие деньги дают очень качественные уроки. Или научиться играть на любом музыкальном инструменте. Потому что мне вот кажется, вот это вот соединение как бы мелкой моторики, да, когда мы пальцы развиваем, и вместе с тем вот этих звуков музыки, но это невероятно прокачивает всю нашу менталку, это дает какое-то успокоение. В средние века, когда лекарств-то не было и антидепрессантов, музыкой лечили душевное расстройство на полном серьезе. Считалось, что она, ну, успокаивает нервы и приводит в порядок голову. В общем, я ужасно рекомендую. И не бояться вот каких-то возрастных ограничений. Музыка – это не для тех несчастных детей, которых мучают в школах. Она для всех. Например, год назад, когда у меня был ужасный стресс, мой сын поступал в вуз, и я решила научиться играть в теннис. И я пошла, и я научилась играть в теннис. Мне взяла там уроков, наверное. То Я два раза в неделю ходила, все лето. Мне поставили подачу, научилась как-то играть. Стеснялась я ужасно. Я думала, боже, я пришла такая старушенция, надо мной будут смеяться. Ничего подобного. Я увидела мужчин и женщин гораздо старше себя. Кто-то только начинал осваивать, кто-то играл почти профессионально. И у всех находились партнеры, тренеры. Все было совершенно великолепно. Короче, не бойтесь, рискуйте, ищите себе какие-то новые хобби. Это такое счастье, это такой важный кусок жизни.
1: Да даже пожаренное во время мастер-класса глазунье уж проще не бывает. Но собственными руками, а не заказанное в доставке, это тоже счастье, потому что это вы сделали, это вы совершили. Вы оказываетесь не получателем, а производителем. Вы оказываетесь действующим лицом, а не исполнителем. Собственно, почему все эти аддикции чудовищные возникают, о которых мы говорили чуть выше? Потому что человека капитализм низводит к потребителю, а не к делателю, а не к тому, что кто-то что-то отдельно производит, и это имеет ценность. Вот в чем проблема. А человек – творческое существо. Во-первых, слушайте, ну в пещерах люди рисовали, мы же это все знаем. А во-вторых, человек – социальное существо. Оно не может быть заковано вот этим каким-то жутким, вульгарным, омерзительным общением в соцсетях под какими-то никами. Это омерзительность полная. Человек – это деятель, делатель. Вышили салфеточку, разучили лунную сонату Бетховена или Чайковского, там что-нибудь из детского альбома. Да вы же получите такой заряд эндорфинов, что вам хватит на следующие полгода минимум.
0: На этот раз у нас вообще никакого батла не выходит, 100 пудов согласна. Человек – это созидатель, это творец. И когда мы этим занимаемся, мы чувствуем, что вот эти вот минуты и часы, которые протекают вот в нашем увлечении, в нашем хобби, что там не получалось бы на выходе, ну, может, вообще ничего не получится, какая-нибудь каляка-маляка. Но сам вот этот вот процесс, мы проживаем время полноценно, вот как это достойно человека. Мы не спускаем время в унитаз, мы не спускаем время куда-то в цифровое пространство, нажимая бесконечно эти кнопки, да? А вот мы время оформляем, создаем. Пускай, да, глазунью съедят, музыка прозвучит и затихнет. Мы споем песню, песня тоже закончится. Но это вот незабываемые куски жизни, которые мы живем полноценно, вот как ее и полагается проживать на самом деле. И это, конечно, самая здоровая альтернатива вообще всем расстройствам. Помню, когда у моей дочки было тяжелое вот тоже нервное положение, в институте было тяжело, она пошла к учительнице пения и стала учиться петь. И за полгода все встало на свои места, и нервы, и петь научилась, и экзамены прекрасно сдала. Вот такие вот вещи неочевидные, да? Давайте больше заниматься творчеством. Вот это такой призыв. Я как советский человек, мы такие вот это речи произносили. Я чувствую себя прям на трибуне комсомольского собрания. Товарищи, предлагаю всем больше заниматься творчеством. А найти момент творчества в любом действии. Вот я, например, люблю убираться в квартире. Для меня это момент творчества. Это опять как-то связано. Понимаешь, мозг, вот эта мелкая моторика, вот то, что ты что-то делаешь, и ты меняешь состояние вещей. Вот была вещь грязная, а теперь она сверкает. Это так важно. Это, ну, просто настоящее счастье.
1: Конечно. Но это еще называлось трудотерапией. И на самом деле, пусть название никого не пугает, труд сделал нас великими. Россию труд сделал великой. Советский Союз сделал великим. Просто вот все, что вокруг нас, это сделано трудом. Это не потому, что в соцсетях кто-то что-то там заказал или сказал. Поэтому давайте на этой потрясающей оптимистической ноте закончим этот наш с Викой выпуск. Распрощаемся до следующей субботы. Пожелаю вам трудов, счастья и свершений.
2: Знать за 90 секунд. Казалось бы, что особенного? Картошка. Человечество к ней настолько привыкло, что перестало обращать внимание, как на воздух. А между тем ее появление стало эпохальным событием. Впервые одомашнено это дикое тогда растение с плодами величиной с виноградину было в Перу и Боливии еще 10 тысяч лет назад. Земляное яблоко стало неотъемлемой частью истории, культуры и национальной кухни коренных жителей региона. Там вывели 4000 сортов корнеплода всевозможных размеров, форм и расцветок. Испанские и португальские конкистадоры, силой оружия осваивавшие новый свет, везли на родину золото, серебро, алмазы. Ну и между делом прихватывали семена экзотических растений. Однажды среди них оказались зародыши картофеля. В европейскую кухню он внедрялся тяжело, но результат превзошел все ожидания. Именно это растение обеспечило до четверти прироста населения Европы. Никаким драгметаллам это было не под силу. Картофель стал основной сельхозкультурой в 160 странах мира и обеспечил продовольственную безопасность миллиардов людей. Таким образом, несколько зернышек картофеля, вывезенных завоевателями в 16 веке, оказались дороже целых россыпей золота и бриллиантов.
3: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 часов вечера, в Луганске из Хинвали столько же. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. США и Иран не знают, как выйти из конфликта. Многие коммуны во Франции решили отменить традиционные фейерверки на праздники из-за засухи и жары. Рейтинг партии Фридриха Мерца достиг антирекорда. Подробности далее. Сборная России выиграла чемпионат мира по художественной гимнастике в командном многоборье. Команду представляли Мария Борисова, София Ильтерякова, Арина Лавренова, Алиса Еремеева, Анна Николаева, София Солонская, Агата Барикза и Дарья Мельник. Второе место заняли спортсменки из Болгарии. Тройку лидеров замкнули представительницы Китая. Чемпионат мира проходит в Германии. Российские спортсменки выступают на турнире без национальной символики. США и Иран оказались втянуты в затяжное противостояние, из которого ни одна из сторон не видит выхода. Об этом сообщает агентство Bloomberg. По оценке издания, нынешний конфликт стал следствием почти полувековой вражды между Вашингтоном и Тегераном. Противостояние развивается повторяющимися циклами боевых действий, при этом ни одна из сторон не может получить решающее преимущество. Аналитики агентства полагают, что даже переговоры вряд ли устранят фундаментальные противоречия. Наиболее вероятным сценарием эксперты называют продолжение конфликта относительно низкой интенсивности с периодическими непрочными перемириями и новыми всплесками ударов. Не исключается повторное закрытие Ормузского пролива, однако четкой перспективы урегулирования пока не просматривается. Многие коммуны во Франции решили отменить традиционные фейерверки на католический праздник Вознесения Девы Марии 15 августа из-за засухи и жары. Об этом сообщает СМИ. Как отмечается, многие пиротехники уже столкнулись с отменой своих представлений на день взятия Бастилии 14 июля и теперь беспокоятся по поводу потери доходов и будущего своей профессии. Европа переживает один из самых жарких периодов последних лет. Наиболее сильно пострадали Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. Как заявлял президент Франции Эммануэль Макрон, страна столкнулась с наибольшим числом природных пожаров за весь период после окончания Второй мировой войны. Рейтинг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союза снизился до 20%, что стало самым низким показателем за последние 5 лет. Это стало известно из данных опроса социологического института ИНСА. При этом разрыв между союзом и альтернатива для Германии составляет 8 процентных пунктов. За АДГ готовы проголосовать 28% опрошенных. Демократическую партию Германии свои голоса отдали бы 12% участников. Столько же набрала бы левая партия. Рейтинг зеленых оценивается в 13%, а свободная демократическая партия получила бы 5%, что позволяет ей пройти в Бундестаг. Интерес к Восточному экономическому форуму растет с каждым годом. В текущем году участие уже подтвердили многие страны, в их числе Китай, Индия, Объединенные Арабские Эмираты, Япония, Бангладеш и другие. Об этом рассказал советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета форума Антон Кобяков. Он отметил, что ВЭФ стал заметным событием в деловом календаре. Высокие гости и предприниматели планируют встречи во Владивостоке. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Позывной «Спутник». На волнах полевой почты.
2: В эфире передача «Позывной спутник» на волнах полевой почты, и я, ее ведущая Александра Бокова. Слушайте нас каждую субботу в 21.00. Если вы хотите, чтобы именно ваш музыкальный привет прозвучал в эфире нашей радиостанции, пишите нам ps@ria.ru и присылайте свои аудиофайлы на телеграм-бот «Радио Спутник». Давайте начнем этот эфир с музыкального привета из зоны специальной военной операции.
3: Друзья, всем привет. Меня зовут Илья. Я на данный момент нахожусь на передовой. Для своих соратников, друзей, коллег, братьев по оружию прошу поставить песню Олега Газманова «Офицеры». Россия, победа будет за нами.
4: Господа,

0: Это был «Привет для Ильи» и песня Олега Газманова «Офицеры», с которой приятно начинать каждый эфир. А сегодня у нас не просто программа, сегодня у нас программа, приуроченная к праздничному событию, большому. Мастерской новых медиа 5 лет, и сегодня у нас в гостях Михаил Владимирович Канавцев, проректор по медиаобразованию мастерской управления «Сенеж», руководитель мастерской новых медиа. Миша, привет, наконец-то ты пришел в гости.
1: Саша, привет, я тоже очень рад тебя видеть.
0: Ура, ура. МНМ 5 лет. Как оно тут, как оно там, как изменилось? Что такое мастерская новых медиа на моменте, когда вы только проектировали проект? И что это такое сегодня?
1: Ну, во-первых, я очень рад, что ты меня пригласила. И это, правда, уже сам пример того, что такое мастерская новых медиа, потому что порядка 3 лет назад мы прошли совместно этот небольшой полугодовой путь и продолжаем после этого каждый год многократно встречаться, вырабатывать общий путь, идти по этому общему пути. Это как раз про то, что вот эти вот полгода совместного пути, они позволяют друг друга достаточно понять, достаточно начать уважать, чтобы дальше вместе что-то делать. А это поле точно таких же боевых действий, где достаточно все агрессивно и направлено на все слои населения. И точно так же это поле для развития, потому что там же есть и все же необходимо для того, чтобы понимать, что происходит, куда идет. И вот очень здорово, что поэтому на этом поле мы работаем вместе.
0: Мы все бойцы, знаешь, в этом смысле, конечно, ты нас вдохновил на какие-то... Меня лично, например, очень сильно вдохновило, собственно. И когда эта программа появилась, это как раз стало одним из выходов, вот, да, после мастерской новых медиа. Прошло буквально пару месяцев, и я вот сюда пришла, чтобы делать то, о чем мы тогда так долго говорили, чему вы нас учили. Итак, мастерская.
1: В первую очередь, это место такой организационной идеологической спайки. Да, это место, где приходят совершенно разные люди из совершенно разных сфер, которые занимаются своим делом на месте. В основном все, кто приходит, это таланты. То есть это уже люди, которые занимаются качественно своей работой. То есть мы не сильно-то прям работаем в сфере того, чтобы увеличить качество работы. Скорее именно показать общий вектор, сделать так, чтобы люди получили опыт совместного действия, опыт в том, чтобы вот эти представители, достаточно высоко себя оценивающие на рынке, да, потому что конкурс в проход в мастерскую, там 40-60 человек на место, и, понятно, его пройти нужно уже быть тем, кто, у кого большой багаж за спиной, либо кто еще молодой, но супер талантливый для того, чтобы быть полезным родине. А дальше понять еще раз чуть больше, чуть глубже, а быть полезным родине — это как сегодня? По сути, это вот и есть такая организационная идеологическая спайка. После этого люди, проходя этот курс, чуть ближе видят, чуть понятнее видят, не через экран телевизора, а что это за люди строят это государство, а что это за люди строят эту индустрию, с чем-то они согласны, с чем-то нет, но это правда уже вызывает уважение, потому что есть понимание, потому что есть не со слов, а с реальной картинки.
0: А скажи, пожалуйста, Миш, а вот ты говоришь, как сегодня помогать родине? Не студенты, а как правильно назвать-то нас?
1: Участники.
0: Участники проекта, участники, да, проекта «Мастерская новых медиа». Все ли приходят с таким запросом, ну, на берегу? Хочу помогать родине. Вот есть ли, так сформулирую вопрос, есть ли в системе отбора вот эта такая патриотическая этика?
1: Конечно, есть. Конечно, есть, потому что цель начать работать в большей степени именно с теми людьми, которые уже не просто выполняют свою функциональную нагрузку, а описывают окружающее пространство, то есть такие как-то с потенциалом Суворова и Кутузова на постоянную рекогносцировку местности. А второе, у них есть запал на то, чтобы что-то менять, и менять это не реакционно, а конструктивно. И вот эти два параметра, два качества, они проверяются и в собеседованиях, то есть все, кто заходит, они проходят обязательный этап собеседования, в котором сегодня уже в том числе помогают выпускники. Тем, кому мы доверяем, точно так же смотрят, похожи ли вот эти вот заходящие на них, комфортно ли и даже некомфортно, а правильно ли будет нам идти вместе. И вот этот этап собеседования, он очень сильно направлен на то, чтобы вот увидеть, ты готов делать мир лучше вот здесь, сейчас, завтра, послезавтра, не один, а коллективно, командно. Вот поэтому, да, этот этап есть.
0: Когда происходит вот этот набор людей, набор новых ребят, как вы фиксируете, есть ли какое-то качественное изменение? Вот человек зашел в одном, ну, состоянии и понимании процессов, и вышел радикально в другом. То есть есть форма обратной связи. Я просто как человек, который проходил программу, знаю, но для наших слушателей не очевидно. Как метрика? Это же такой продукт изменения, проект по изменению среды, медиа-среды в стране. Да, долгосрочная инвестиция.
1: Это вообще очень сложная история для России в целом, как замерять деятельность политрука как ее измерять, да? Вот.
0: Какие маркеры?
1: Да, то есть вот он какую роль выполнил? Увеличилась уверенность в своей деятельности, да, допустим? Вот то, о чем ты сразу сказала, да, что как бы появилось желание делать что-то еще, помимо того, той основной работы, что я делал.
0: Помимо мысли, что надо что-то делать, знаешь?
1: Да.
0: Почему же этого нет? Надо же что-то делать.
1: Важная история, которая была, вот у нас был один уникальный эксперт, я считаю, по сообществам, он сказал очень интересную вещь, что в либеральной конструкции сообщества это больше профессиональные технократические конструкции. А государственной конструкции, да, скажем так, сообщество — это те, кого сплочает идея, и те, у кого есть вот этот метауровень общей философии и желание идти рядом. И это не только профессиональный, в первую очередь, не профессиональный принцип, а это принцип как раз вот общего вектора. Основное, что должно появляться, и я считаю, процентов 30-70, в зависимости от эффективности потока, с которым мы работаем, появляется, это вот этот общий вектор. Это не нужно объяснять потом в моменте, ради чего и зачем мы это делаем. Потому что вот эти полгода мы это как раз и объясняем. Это готовность в случае трудности не убежать, а остаться рядом в строю. Да? И вот это вот в том числе большой очень акцент делается на системное мышление. А это про что? Это про то, чтобы когда что-то происходит, человек не сразу, а в медиа это очень важно, постил, вырывал из контекста, давал какой-то там нарратив, ну типа вот как сегодня, допустим, сериалы. Вчера, позавчера сериалы снимались в основном, что основной враг в арке героя — это государство. И вот противостояние какому-то кривому, неправильному государству — это вот ключевая арка героя. Несмотря на все сопротивление, он смог. Вот этот тупизм мы пытаемся убрать, да, из...
0: продуктов массовой культуры.
1: Да. И вот в разных элементах, к примеру, есть очень такой яркий, понятный кадр начала второго сезона «Спящих», если не ошибаюсь, сериала с Петренко, да, где, который был, я так помню,
0: да,
1: по-моему, у вас в программе.
0: Да. Нас, да.
1: Там начинается с того, что показывается, как из Европы ведутся психологические операции на территории России, где деструктивно описываются через моменты каких-то малых событий, что вот во всем виновата власть. И вот эта вот обычная простая механика очень часто делается по наитию, не специально. То есть это стандарт индустриальный, да? Хайпануть, увеличить, там та-та-та. Но ведь этот стандарт индустриальный потом распаковывается, если это делают многие, в реально деструктивный настрой общества, потому что их так научили трактовать.
0: Общество противодействия государству. В целом.
1: И вот именно для того, чтобы таких вот элементов на местах не было, да, потому что понимание, как работают медиа, вот эти вот, как работает комплексное воздействие. Не я просто сделал яркий проект, который набрал много просмотров, а мы создаем новую систему стандартов мышления, образов происходящего.
0: Как изменился проект за 5 лет? Как ты оцениваешь итоги 5-летки?
1: Значительно выросла зона ответственности. То есть если сначала основная ключевая ответственность была это объединить достаточно разные мастерские, то есть мы работаем по принципу театральных мастерских, это у каждого потока, а потоков 5, медиакоммуникации, связи с общественностью, стратегические коммуникации, управление событиями, высшая школа, да, для руководителей холдингов и главных редакторов. И если вначале была базовая ответственность, это соединить вот эти мастерские, соединить разных мастеров в единой программе и сделать программу, то сейчас, чем дальше, тем больше она выходит в ответственность за самих людей и за их деятельность. За тех людей, кто прошли, за тех людей, кто надеется, что дальше правда будем идти вместе. И сейчас большой акцент делается на постсопровождение, на клубы, которые должны объединить людей, на совместные дела, которые должны показать обществу и самим ребятам, самим людям, а что вообще у нас получается и получается ли, и насколько правда. Ну, вот сегодня это в капиталистически ориентированном мире понятно, когда люди делают за деньги. Притом понятно, когда они не просто делают за деньги, а по принципу один курирует 8, чтобы это не перегрузка была. И получается, если мы берем 1000 человек, то понятно, сколько там кураторов и сколько уровней, да, должно быть, чтобы вот эта штука работала. А мы пытаемся сейчас выстроить систему, когда, да, вы все работаете на своих местах, но есть вот такая распределенная редакция, когда есть общий нарратив, общий смысл, общая задача, и давайте самоорганизуемся. И это бешено как бы неописанный феномен. Мы его и описывать стараемся, и делать стараемся. Вот в прошлом году по этому принципу сделана как раз та самая самая акция, на которую мы получали премию ИРИ, да, вот эта «Пирог на четвертое», да, которая в этом году задача увеличить и масштаб, и качество, и глубину проникновения. Но и не только об этом речь, не акциями едиными.
0: Вообще недавно, интересно, пригласили в Татарстан на встречу педагогов-наставников. Там около 100 лучших педагогов-наставников со всей страны съехались на такой идеологический слет и попросили там выступить. Я как раз рассказывала про проект «Пирог на четвертое», который сделало сообщество мастерской новых медиа, как сообщество в этом смысле самоорганизовалось. Мне очень интересная обратная связь. Как учителя уже в своих социальных сетях говорят про механику, как через призму «Пирог на четвертое» можно вообще на все там свои школьные инициативы смотреть. Это такой, знаешь, как бы механизм дали, и он работает. И в этом смысле классно, когда он работает там много-много лет вперед.
1: В этом плане я с тобой точно согласен. Мастерская — это такая экспериментальная группа по отработке механизмов. И если они правда работают, они могут расходиться и шире, потому что медиа — это же инструмент мультипликации знаний.
0: Да, это правда. Что за 5 лет было самое сложное?
1: Самое сложное — это постоянно сохранять способность понимать тех, кто к тебе приходит, способность удерживать всех их в контуре внимания, способность удержать команду, потому что команда достаточно небольшая, а вот эти все 1000+, почти 2000 людей, они же все в эту маленькую команду начинают все писать.
0: Вообще, конечно, невероятно, сколько люди, которые работают, там и Сергей Ливаненков был в гостях у нас, и другие ребята тоже из команды. И для меня удивительно, как вообще в этом смысле, в мире, где ротация — естественный процесс, а в медиа ротация — очень естественный процесс. Там постоянно люди переходят, ну, это творческие, им нужны разные задачи и так далее, а вот здесь такая, короче, скала встала и стоит. Вот на уровне управления. Вы управляете сообществом или вы даете ему самому плыть?
1: Это отдельный сложный вопрос про управление сообществом. Вот сейчас вот как раз заканчиваем статью. Сейчас в журнале «Государство» выйдет статья про самоуправляемые сообщества, про принцип рассола.
0: Да, точно, мы же все помидорки в одной бочке.
1: Вот, и здесь важная история. Мы тоже вот вместе с Юлией Блец долго обсуждали эту статью, внутренне прорабатывали. Ведь сложность и особенность в чем? Что такое самоуправляемые сообщества или сообщества с высоким уровнем самоуправляемости? Ведь нам нужно сделать высокоинтеллектуальных людей, не сделать, а собрать. Мы собираем высокоинтеллектуальных людей, у которых есть воля, разум, свои цели. И во многом вот эта среда, она останется развивающей за счет огромного количества критериев. И если по-простому, один из ключевых критериев — это правильно выстроенные внутренние правила. Правила, табу и возможности, которые обеспечиваются. Другой критерий — это у всех из нас бывают в жизни кризисы, и в эти кризисы мы часто себя проявляем не с лучших сторон. И внутри там почти 2000 людей точно у кого-то эти кризисы возникают.
0: Более или менее каждый день, наверное.
1: Да, и как этих людей остановить в моменте, потому что очень легко эту ложку дегтя в бочку меда набросить. Как их вывести из этого состояния, как их притормозить, ну, а в случае, если этот кризис повторяется, убрать. То есть как обеспечить эту вот среду, где взаимопомощь, как фактор эволюции, да, он доминирует над принципом отстаивания своего мнения и конкуренции, как дурацкий, описанный и принятый на вооружение капиталистическим миром фактор эволюции по Дарвину. Да? То есть вот как создать сообщество по Кропоткину, а не по Дарвину. Вот это вот сложная конструкция, и ну, в ней, правда, вот хотелось, хочется это или нет, но многое зависит, жиждется на уважении. На уважении, на правилах, на готовности эти правила соблюдать и понимание, что соблюдение правил позволяет всем развиваться.
0: Ничего себе.
1: А дальше мы видим... Да, дальше мы видим огромное количество эмерджентных качеств. Ну, то есть это же вообще уникальная штука, когда... Давайте так, помните про бревно историю, что никогда его один не унесешь, а трое-четверо становятся под него, и даже не тяжело. И вот здесь вот, вот это вот слово не всегда понятно, эмерджентность. Это про то, что появляются такие штуки крутые,
0: которые даже... только на стыке взаимодействия.
1: Да, и ты их даже иногда предсказать не сможешь. Ну вот просто ты их не предсказать, потому что они появляются и начинают работать как будто бы сами по себе, а на самом деле это вот увеличение количества дает такой эффект.
0: Такое качество. Давай послушаем еще один музыкальный привет из зоны специальной военной операции.
2: Всем привет, меня зовут Геннадий. Доставляю гуманитарную помощь нашим бойцам. Поставьте песню «Король и шут», «Кукла колдуна». Всем мир!

Это был «Король и Шут» с песней «Кукла-колдуна» для Геннадия. В эфире передача «Позывной спутник» на волнах Полевой почты, и я ее ведущая Александра Бокова. Мы говорим с Михаилом Канавцевым, руководителем мастерской «Новых медиа», о том, как важно формировать новую медиа-среду в период проведения специальной военной операции. Прервемся на новости.

0: возлюбить своих врагов, не судить и не быть судимым, подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Администрация президента Турции заявила РИА Новости, что не располагает информации по запросу Москвы о возможных планах Анкары по поставкам оружия Киеву. МИД России запросил у США и Турции разъяснение после обнародованной Конгрессом информации о планах поставок оружия Киеву. Об этом заявил официальный представитель ведомства Мария Захарова. Дипломат добавила, что согласно представленным документам, Украина ожидает внушительный арсенал американского оружия, который находится в распоряжении Турции, в том числе 70 ракет «Атакамс». Украинские силы ПВО могут оказаться на грани коллапса из-за острого дефицита боеприпасов для комплексов «Патриот». Об этом пишет газета Financial Times. Во время ударов 5 и 8 августа системы «Патриот» фактически остались без ракет-перехватчиков. В результате украинская сторона не смогла сбить российские баллистические ракеты, говорится в публикации. На этом фоне Россия значительно увеличила производство и применение такого вооружения. По данным Financial Times, в июле российские военные запустили рекордные 198 баллистических и гиперзвуковых ракет. Издание оценивает нынешние темпы производства в России примерно в 60 баллистических ракет ежемесячно. Памятник советскому генералу Василию Маргелову снесли в Днепропетровске на Украине. Об этом сообщает издание «Страна.UI». Разрешение на снос было выдано 4 дня назад. Отмечается, что на его месте построят монумент украинским десантникам. Маргелов родился в Днепропетровске, участвовал в Великой Отечественной войне. Командовал дивизией, участвовал в освобождении Херсона, за что был удостоен звания Героя Советского Союза. Принимал непосредственное участие в становлении и развитии воздушно-десантных войск. С начала года российские школьники завоевали 31 медаль на основных международных олимпиадах. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Ранее стало известно, что сборная России выиграла 2 золотые и 2 серебряные медали на международной олимпиаде по информатике, которая прошла в Ташкенте. По словам Чернышенко, теперь в копилке российских школьников 25 золотых и 6 серебряных медалей. Интерес к Восточному экономическому форуму растет. В текущем году участие уже подтвердили многие страны, в их числе Китай, Индия, Объединенные Арабские Эмираты, Япония, Бангладеш. Об этом рассказал советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета форума Антон Кобяков. Он отметил, что ВЭФ стал заметным событием в деловом календаре. Высокие гости и предприниматели планируют встречи во Владивостоке. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Позывной «Спутник». На волнах полевой почты.
2: Это были новости на радио «Спутник», а мы продолжаем разговор с Михаилом Владимировичем Канавцевым, первым проректором по медиаобразованию мастерской управления «Сенеж», руководителем мастерской новых медиа, о том, какие герои сегодня нужны нам и нашим детям. Миш, очень важный для меня вопрос, для нашей аудитории, нашей программы, для ребят, которые сейчас находятся в госпиталях, которые находятся на поле боя. Почему именно в период проведения специальной военной операции такие проекты, как «Мастерская новых медиа», нужны и важны особенно? Вообще, какие вызовы нам и возможности нам дает вот такое турбулентное время больших перемен и вызовов, в том числе и военных?
3: Блин, очень сложный вопрос, прям сложный вопрос, потому что говорить на него можно долго, а как это все в 2-3 минуты всунуть? Война же идет, правда, давно уже в информационном пространстве тоже, и война идет за то, чтобы мозг, чтобы там взрыв произошел, дезориентировать человека.
2: Вот да, это то вот есть... когнитивный диссонанс, да?
3: Да,
2: вот это...
3: ну просто дезориентировать. Притом вот во время Второй мировой там листовки разбрасывали, они же тоже дезориентировали. Когда ты отстаиваешь родину, а тебе пишут, да все не так, ты что отстаиваешь? И человек, как бы он вроде на поле боя, ему нужно метиться, а он в голове у него раздрай. И сейчас эти инструменты стали настолько более совершенные, более мощные, более непредсказуемые, которые заходят через игры, через сериалы, через аниме, через количество входов. Ну, понятно, что все эти каналы, в которых вдруг появляются какие-то проплаченные посты или вдруг появляется канал, который сначала формирует доверие, а потом начинает бомбить. И вот это все очень непростая среда. И держать линию фронта и держать тех, кто у нас находится в тылу, в единой такой тоже спайке, в понимании, кто ради чего и что делает, кто что должен делать, почему никто не должен сдаваться, почему нужно как бы вот детей вот так воспитывать, а не вот так. Вот это вот все те вопросы, на которые, по сути, сегодня задача очень большая — отвечать в медиапространстве. То есть даже чтобы ребенок пошел в школу учиться, ему нужно из медиа эти ответы дать. Потому что если в медиа он не найдет этих ответов, он будет делать вид, что он ходит учиться, он будет делать вид, что он сидит на уроках. И очень часто и с учителями такая же история. Ведь
2: они тоже делают вид, что они учат?
3: Они могут внутри, если они сидят в социальных группах, которые, скажем так, деструктивно описывают происходящее, они могут внутри делать вид, что они пришли на урок там рассказать про историю, а будут рассказывать негативные аспекты истории, потому что верят в это. Разные были истории, особенно с учителями истории.
2: Да,
3: или,
2: да,
3: допустим, учитель информатики. Мы знаем, что айтишников активно хантят сегодня наши иностранные государства.
2: Рубежом, да.
3: И учитель информатики может бессознательно передавать детям. Ну, конечно, если вы хотите быть успешными, то едьте за рубеж.
2: То вам надо там, в Google.
3: Да. И вот почему он этого не должен делать? Почему он должен понимать, что потенциал нужно накапливать, из потенциала рождается новое качество? Вот это вот все задача — объяснять сегодня медиа через сериалы, через тексты, через видео, сюжеты. И это большой вызов, потому что до этого здесь хорошо очень поработал Интерньюз.
2: Вчера так получилось, что в режиме, как это сказать-то, блиц поработал с группой студентов в близкой нам мастерской управления «Сенеж», которые задают достаточно, ну, такой понятный вопрос, а почему только сейчас? Почему 10 лет назад этого не было? Почему мы так сильно отстаем? Вот как ты считаешь, почему мы так сильно отстаем на медиаполе? Почему все равно кино есть, но его мало? Вот такой вопрос.
3: Ну, он тоже глобальный. Но я считаю, что первое, где мы споткнулись, и правда, я всегда об этом говорю, это был недоработанный, недоведенный до конца проект Глушкова «ГАЗ». А это 60-е годы. 1960-е годы, когда мы уже могли сделать свой интернет. А это был проект, направленный именно на это, да, то есть к 70-м годам у нас должен был быть свой интернет. Не то, что потом в 90-х стало нашим интернетом, а это канал связи спецслужб, а свой интернет. И очень много тогда сопротивления было в этих 60-х годах, потому что этот новый интернет должен был забрать часть власти, да, то есть у людей, которые имели право подписи, он обюрократизировал систему, и было сопротивление. И вот там был первое спотыкание. Второе спотыкание было серьезное, когда мы все-таки выстроили достаточно качественную работу с точки зрения обмена ресурсами, взаимодополнения. У нас была разнесена система управления по огромному количеству, то, что сейчас уже разные страны, а тогда по разных республик. А потом вся эта конструкция разрушилась. То есть рушились же не только логистические пути. Рушилось все. Экономика, рушились способы передачи данных, способы передачи товаров, производство товаров. И мы просто из страны первого эшелона, ну, правда, в 90-х скатились. А нужно было пересобраться. 10-15 лет — это только пересборка. А в это время все остальные на том, что мы разрушили, сделали как-то огромное хеджирование, очень много всего заработали и успели прорваться. Вот, а дальше мы просто сейчас наверстываем. Мы наверстываем, я считаю, 10-мильными шагами, но...
2: То есть темп хороший? Ты считаешь, что темп хороший?
3: Я считаю, что он будет хороший, если мы больше будем взаимодействовать с нашими стратегическими партнерами, с Индией и с Китаем. Они наши стратегические партнеры. Если мы выстроим с ними... Если Китай начнет нам помогать делать фильмы, а он это делает качественно, Индия начнет помогать нам делать игры, а они это делают качественно, с нашей культурной, с нашим культурным кодом, с нашим смысловым запросом.
2: White label, да?
3: Да, с нашими продюсерами, которые это все будут сопровождать, то тогда мы будем... А пока мы 2-3-мильными шагами, но тоже наверстываем. У нас появляются институты создания вот этих информационных продуктов, институты координации информационного сообщества, у нас вообще появляется медиа-сообщество, в том числе в лице мастерской новых медиа. И вот и тут мы сами надорвемся. Ну, то есть мы можем взять вес, который не потянем. Никогда нельзя создать за 2-3-5 лет...
2: Это как раз про эмерджентность.
3: Да, невозможно создать за 3-5 лет 10-тысячное сообщество. Это абсурд. Чтобы оно проходило спайку, даже вот то, что мы делаем, 400 человек в год, это очень много, надо меньше. Но тоже таких феноменов нету, вот чтобы так много. Угу. Мы как бы тоже надрываемся, надо медленнее. Но при этом вокруг есть ресурсные центры, и их нужно вовлекать.
2: А сейчас мы послушаем музыкальный привет от Дмитрия.
4: Всех приветствую, меня зовут Дмитрий, я являюсь участником СВО. Прошу поставить песню Николая Емельяна «Русь» для всех наших ребят на передовой. Спасибо.
5: Как давно я здесь не был, упаду на траву, гляну в ясное небо и пойму, что живу. Небо в колокол грянет и польет проливной. Я бегу в свое детство, летний дождик за мной. За мной. Мы живем на отцовской земле. Внуки сварога, славные дети, и летит на крылатом коне. Русь далекая, тысячелетия, и летит на крылатом коне. Русь далекая,

0: Как давно я здесь не был, упаду на траву, гляну в ясное небо и пойму, что живу. Небо в колокол грянет!
1: Вставайте, люди русские!
0: Мы живем на отцовской земле, внуки сварога, славные дети. И летит на крылатом коне Русь в далекие тысячелетия. Мы живем на отцовской земле, наши дети, славянские дети. И летит на крылатом коне Русь в далекие тысячелетия. И летит на крылатом коне Русь в далекие тысячелетия, Русь!
2: Это был музыкальный привет. Николай Еремин, песня «Русь» направляется Дмитрию. Дмитрий, спасибо большое за ваш музыкальный привет. Скажи, пожалуйста, когда говорим про тему специальной военной операции информационных войн, есть же специальные программы в мастерской новых медиа, которые связаны именно с проработкой нарративов, да, вот такой вот, ну, с работой с ребятами, да, этой кузницы новых медиа, и вот как бы есть такое там, например, выпускники ездят в Сталине, вот приезжали тоже к нам в эфир рассказывать.
3: Захару Прилепину.
2: Как ты считаешь, вот это... Внутренне мы много говорим про то, что в

0: в мастерскую новых медиа и сталкиваться с ребятами из Донецка, которые рассказывают живые истории, которые рассказывают то, что они проходили. Или, например, еще жестче в кузнице новых медиа, которая направлена на то, чтобы работать с вызовами специальной военной операции. Вы, когда это делаете, какую задачу ставите, как МНМ? Вы хотите, как тыл помогает фронту? Это в этом суть? Те же самые пироги, они же у нас уехали сначала на фронт, а потом уже, да, была вот эта большая движуха. Какая роль поддержки внутри тебя? Вот?
1: Ну, ты, на самом деле, в вопросе, как ты, как умелый политтехнолог или технолог.
0: Сформулировано.
1: Да, ты уже сформулировал ответ в вопросе. Это правильно и хорошо, повторяться не буду. Но по сути, да, конечно, когда мы с ребятами делаем в рамках одного из производственных заданий фильм о том, как человек, вернувшийся с фронта, видя в себе потенциал здорового, способного воспитывать детей, а детям сегодня жизненно необходимо чувствовать рядом сильного и особенно военного человека, у них это вызывает чувство безопасности, им оно очень необходимо, да, они, условно говоря, под мышку хотят ему уткнуться, но чтобы просто почувствовать рядом, ну, там, папу 2.0, или, как бы, может, у кого-то и нету этого папы. И мы делаем фильм о том, как он возвращается и становится тренером. И этот тренер, его любят дети, и он декларирует правила, выработанные временем, что вот хочешь быть честным, ну, будь им всегда везде, хочешь быть примером, неси в себе то, что ты даешь другим. И в этот момент, когда участники видят этот ролик, там, до слез, да, они понимают, что это надо делать. Вот те, кто возвращаются и видят потенциал тренерства, нужно им просто показать этот путь и показать, что ты можешь быть в этом счастлив. Да? А кто-то, кто сейчас там находится на фронте, и он обеспечивает безопасность неба, но как бы нужно показать, как он работает. И мы делаем поэтому ролик, где ассоциативно, его можно будет, кстати, показать, и первый, и второй ролик, если в рамках это возможно, мы делаем ассоциацию, что щит над небом — это как щит, который прикрывает ну, вот, во времена меча и щита, маму, ребенка там, в тылу, да, когда сверху летит другой меч, да, и вот через эту ассоциацию люди также сидят, и они понимают, да вот она жизнь же, ну вот, ну как бы это нужно показать так, чтобы это не было в лоб, это нужно показать так, чтобы это тронуло душу и сформировало понятие, кто такие наши защитники, да, и вот, и какое у них будущее. И вот, конечно, это производственная задача, и эти производственные задачи показывают, как надо делать, как надо делать с душой, как надо делать так, чтобы это откликалось и у тыла, и у фронта.
0: Это очень непростая задача. К тебе крайний вопрос, потому что понимаю, что время заканчивается стремительно. Вопрос героя. Скажи, пожалуйста, как ты видишь, какой герой или какие герои нашего времени сегодня у нас есть, и какие герои или, опять же, герой нам нужны для наших детей, для воспитания вот этого нашего поколения, ребят, которым сейчас, ну, которые совсем маленькие еще, там, до 10 лет.
1: А надо вместе всем обществом отвечать на этот вопрос. А в первую очередь теми, кто, той части общества, кто способен прогнозировать. А в том числе нужно привлекать, как бы это ни казалось странным, но Китай благодаря этому и выживает. Научное сообщество. И важно понимать следующее. Герой — это транслятор идеологии. Самое простое понятие идеологии — это человек, за которым хочется идти. И вот сегодня большой вопрос, за кем нам хочется идти? И вот эти качества, которые мы должны внутренне сформулировать, за кем, их и нужно искать в тех людях, которые являются примером этих качеств. А потом этих людей, вот за которыми хочется идти, ну, я неправильно, конечно, скажу, романтизировать.
0: Героизировать, описывать в творческой форме, да?
1: Да. Угу. И сегодня это люди совершенно из разных сфер, потому что мы идем не в туннеле, да, мы идем по нескольким направлениям. И мало того, что значит сделать привлекательную идеологию страны для других стран? Это сделать таких людей на фронт, чтобы и в других странах людям хотелось идти за этими людьми, да, так как когда-то за Львом Николаевичем Толстым хотел идти Ганди, и рядом хотел идти, да. И вот, вот это необходимо сегодня, вот понимать, куда мы хотим идти, какие качества в тех людях, за которыми мы хотим идти, или рядом с которыми мы хотим идти, а дальше героизировать их, и героизировать их во всех форматах.
0: Это все-таки пантеон героев, или это... Как ты это видишь?
1: Ну, я считаю, что это народные герои. Они даже региональные могут быть. Тут не 10, 12, 20. Тут для там, условной Якутии должно быть свои 2-3. Из соседних регионов 2-3. общефедеральных 20, 30, 40, притом для разных возрастов разные, потому что

0: для Тимура и его команды, для детей, может быть, в конкретно в Якутии не подойдет, но свой пример, да. И, понятно, вес федеральный должен быть чуть выше, чем вес региональных. А еще должны быть общемировые, которые тоже, как у нас Гагарин был, да? То есть и это народный егер, это люди из народа. И этих людей, конечно, должно быть много, потому что как только их становится мало, эти мало становятся сразу целью. А задача распределенного героя — это всех их не убьешь, всех их не задавишь информационно. Они проявляются в народе, их нужно проявлять.
1: Такое большой один народ-герой. Народ, да. Народ-победитель, народ-герой. И в завершении программы звучит музыкальный привет от Сергея. «Шаман», песня «Встанем».
2: Всем привет, меня зовут Сергей, я являюсь волонтером Донбасса и прошу включить песню «Шамана «Встанем» для поднятия боевого духа.
3: Встанем, встанем, встанем, пока еще с вами мы живы и

0: Это была композиция «Встанем» в исполнении шамана для Сергея. Миш, спасибо тебе большое за то, что ты к нам пришел. Еще раз поздравляю мастерскую новых медиа с 5-летием.
1: Нас, получается, с тобой.
0: Нас всех, да. Я искренне верю, что в рамках ДСД каждый из выпускников сделает, внесет свою лепту в то, чтобы еще раз вспомнить и напомнить о себе и окружающим, почему важно говорить о смыслах, почему важно менять среду. Не хотеть ее менять, а каждый день по чуть-чуть это делать ручками. Это была программа «Позывной спутник» на волнах полевой почты. Я ее ведущая Александра Бокова. В гостях у нас был Михаил Канавцев, проректор по медиаобразованию мастерской управления «Сенеж», руководитель мастерской «Новых медиа». На связи.

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.

В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Правила компенсации ущерба жертвам телефонных мошенников. Контекст. В течение 30 суток деньги вернутся гражданину, пострадавшему от жуликов. Для этого нужно будет подтвердить, что причиной перевода средств преступнику стали ошибки банка или оператора связи. Правительство разработало алгоритм, который гарантирует компенсацию. Прежде всего, жертве потребуется сообщить о том, что она подверглась воздействию злодеев в финансовую организацию. Если та вовремя не заблокировала транш, возмещение ущерба ляжет на нее. В случае правомерных шагов кредитного учреждения оно обращается к оператору. Если вина за несвоевременное выявление опасного номера удастся доказать, это повлечет компенсацию клиенту. Любое решение можно будет оспорить в судебном порядке. Второй пакет мер по борьбе с мошенничеством, в который вошла эта инициатива, включает в себя целый ряд новых положений. В частности, детские сим-карты, самозапрет на входящие международные звонки, ограничение количества банковских карт, создание базы EMA номеров устройств и оповещение о мошенничестве на портале госуслуги. Для различных пунктов документа предусмотрены разные сроки вступления в силу. Большинство нововведений начнет действовать с 1 сентября. Часть – весной 2027 года. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 10 вечера, в Екатеринбурге полночь, в Новосибирске 2 часа ночи. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Дружеские отношения России и Турции под вопросом из-за поставок оружия в Украину. Владимир Путин назвал самбо национальным достоянием страны. Россиянки завоевали золото чемпионата мира по художественной гимнастике в командном зачете. Подробности далее. Возможные поставки Турции оружия Украине, о которых говорится в докладе, представленном в Конгресс США, могут нанести огромный ущерб отношениям Анкары и Москвы и подорвать доверие России к Турции, заявил РИА Новости бывший военный атташе Турции полковник ВВС в отставке Ихсан Сефа. Он отметил, что подтверждение таких планов может негативно отразиться не только на военно-политическом взаимодействии двух стран, но и на общем уровне двусторонних отношений. Напомню, чуть ранее МИД России запросил у Вашингтона и Анкары разъяснений в связи с обнародованной Конгрессом информацией о планах поставок оружия Киеву. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Движение «Талибан» пригласило Соединенные Штаты восстановить дипломатическое присутствие в Афганистане и инвестировать в ключевые проекты, заявил министр иностранных дел страны Амирхан Мутаки в интервью The New York Times. По его словам, американцы могли бы вновь открыть посольство, восстановить дипломатическое присутствие и вложить средства в добычу полезных ископаемых, строительство плотин и дорог. Вместе с тем, глава афганского МИД подчеркнул нежелательность военного присутствия США в Афганистане. Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии сообщило, что в результате землетрясения магнитудой 7,7, которое произошло ранним утром 15 августа в районе острова Флорес, погибли не менее 47 человек, передает Reuters. Еще по меньшей мере 23 человека получили травмы разной степени тяжести, около 2000 человек были эвакуированы из пострадавших районов. Спасательные команды до сих пор не добрались до Нагекео, региона, расположенного ближе всего к эпицентру, после того, как оползни заблокировали дороги и нарушили связь. Частично разрушен аэропорт в туристическом городе Комодо. Чертановский районный суд Москвы арестовал основателя и главного врача клиники «Планета Мед» Василия Генералова. По версии следствия, фигуранты дела с декабря 2017 по апрель 2026 вводили в заблуждение родителей пациентов и убеждали их в необходимости платного лечения аутизма с помощью диет и изгнания паразитов. Оплата за такие услуги поступала на карты подставных лиц. Генералу грозит до 10 лет лишения свободы. Еще одного врача, задержанного по этому делу, отправили под домашний арест. Его имя не называется. Самбо считается национальным достоянием страны, заявил президент России Владимир Путин в приветственном обращении к участникам первого международного турнира по самбо среди военнослужащих. Телеграмма опубликована на сайте Кремля. Российский лидер подчеркнул, что турнир вносит вклад в развитие профессиональных и личных контактов, а также укрепляет воинское братство и товарищество. Россиянки завоевали золото чемпионата мира по художественной гимнастике в командном зачете на турнире, проходящем во Франкфурте на Майне. В составе российской команды выступали Мария Борисова и София Илькеракова, а также групповички Агата Барикзай, Алиса Еремеева, Арина Лавринова, Анна Николаева, Дарья Мельник и София Солонская. Второе место заняла сборная Болгарии, третьей стала команда Китая. Накануне Борисова стала пятой в личном многоборе, Илькерякова – 12-й. Турнир завершится завтра, российские спортсменки выступают на нем в нейтральном статусе. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
2: Друзья, в студии Рузана Арушанян, вы слушаете «Радио Спутник». И мы слушаем исторический ликбез с Егором Яковлевым. Егор Николаевич, здравствуйте.
3: Дорогие друзья, сегодня я предлагаю вернуться к нашим литературным разговорам и поговорить об Алексее Максимовиче Горьком, потому что в этом году исполняется 90 лет со дня смерти великого, на мой взгляд, писателя русского, советского. И Горький – это фигура, которая, может быть, наиболее оболгана и наиболее непонята за последние 30 лет. А здесь, конечно, сказалась попытка преодоления, в кавычках, конечно, советского наследия, потому что Горький – это была абсолютная величина в советском дискурсе. И когда этот дискурс был отвергнут, то вместе с ним отвергли и Горького, причем отвергли его в самом таком глупом и самом низком извозе, пытаясь представить дело таким образом, что Горький был искусственно надут советской пропагандой, что это писатель второго ряда, который не может считаться классиком русской литературы, и читать его совершенно неинтересно. Но меня это всегда поражало, и удивительно, что довольно часто я сталкивался с мнениями прямо противоположными, которые были высказаны современниками, причем теми современниками, которых никак нельзя было подозревать в какой-то пропаганде, проплаченности, ангажированности и так далее. Ну, несколько примеров. Близким другом и в хорошем смысле поклонником Горького был Антон Павлович Чехов, например. Чехов – блестящий мастер короткого рассказа, Чехов – гениальный и мирового уровня наравне с Шекспиром драматург. Но Чехов – это человек, который разбирался в литературе и который сразу Горького признал. И более того, не только признал, но и лично с ним подружился. Я хочу отметить, что момент, когда Горький входит на Олимп русской литературы, на Олимпе тесно. Это 90-е годы 19 века и нулевые годы 20-го. Кто тогда у нас творит? А еще жив Лев Толстой.
2: Да,
3: абсолютный
2: они же познакомятся.
3: Конечно, да. Это абсолютный патриарх русской литературы. Это Антон Павлович Чехов, это Бунин, это Куприн. Ну, то есть русская литература, она цветет в этот момент. Тем не менее, Горький, благодаря самобытности своего таланта, очень быстро входит в первый ряд вот этих вот наших выдающихся писателей. Все его признают. Это вот в 90-е, в нулевые годы можно было рассказывать, что Горький – это какая-то дутая величина. А в 90-е годы 19 века и нулевые годы 20-го, наоборот, все гранды Горького признали как первостатейный талант. Была, конечно, критика, и тут же Лев Толстой критиковал Горького, но это была именно критика писателя, а не попытка смешать его с грязью или не извести на уровень ничтожества. Далее. Горький, безусловно, был писателем, признанным в мире. И, естественно, никто не платил деньги, и никто не заставлял, скажем, Томаса Манна или Ромена Ролана или Джона Галсуорси давать высокие оценки творчеству Горького, потому что эти писатели, естественно, никак не находились под воздействием какой-то советской пропаганды или советских партийных органов. Ну и вот еще одна цитата, которую я хотел бы привести. Она в свое время меня очень сильно поразила. Я напомню, что одним из нобелевских лауреатов из числа русских писателей стал Иван Алексеевич Бунин. Это дело вкуса, конечно, для меня это неочевидный нобелевский лауреат. И вот я был удивлен, когда столкнулся с аналогичным мнением Марины Цветаевой. Дело в том, что как раз соперником Бунина был Горький. Горький 5 раз номинировался на Нобелевскую премию и ни разу ее не получил. И вот Цветаева, мне кажется, она замечательно обозначила, почему это произошло. Вот ее запись. «26-го буду сидеть на эстраде и чествовать Бунина». Как чествование как раз по поводу присуждения ему Нобелевской премии 26 ноября 1933 года. «Уклониться, изъявить протест. Я не протестую, я только не согласна. Ибо несравненно больше Бунина и больше, и человечнее, и своеобразнее, и нужнее Горький. Горький – эпоха, а Бунин – конец эпохи. Но так как это политика, так как король Швеции не может нацепить ордена коммунисту Горькому, многоточие». Вот это, мне кажется, чрезвычайно точная оценка. И Алексей Максимович Горький, конечно, был достоин Нобелевской премии, если бы она присуждалась не за политику, а за реальные литературные достижения. А Горький... Достижения эти были действительно феноменальны, потому что вот Горький – это человек, которого настигла довольно быстро очень большая прижизненная слава, и на самом деле она не покидала его до самого конца. Мне кажется, что Горький – это один из немногих писателей, которые держали темп, держали уровень высококлассной прозы вплоть до самого конца жизни. Потому что у многих писателей, ничего постыдного в этом нет, например, у Достоевского были провалы, были периоды молчания, был очень длительный период молчания у Льва Толстого. Что касается Горького, то он этого счастливо избежал.
2: Я думаю, вы сегодня будете рассказывать и про его детство отчасти. И для меня, я все время думала о том, что для меня Максим Горький — это как Мартин Иден. То есть, по большому счету, он также сделал из себя писателя. Хотя предпосылок, ну, как будто бы к этому особых не было.
3: Ну, надо сказать, тогда уж не да, это сравнение и очень напрашивается. Но тогда уж не как Мартин Иден, а как Джек Лондон, да? Мартин Иден — это герой автобиографического романа Джека Лондона. Они очень похожи, действительно, потому что они сделали себя сами, поднявшись из низов, и они очень похожи также своими героями, потому что первые герои Горького — это босяки, первые герои Джека Лондона — это, в общем, по существу тоже босяки, там золотоискатели, это матросы, это какие-то докеры, и это люди, которые говорят небывалым языком. Точнее, небывалым для высокой литературы. Не зря Руфь, девушка из высшего общества, в которую влюбляется Мартин Иден, она им увлечена, но она постоянно ему выговаривает за язык его героев, потому что как бы люди так не говорят. Это потрясающий момент из романа. Она говорит, люди так не говорят. Он говорит, Руфь, ты что? Люди именно так и говорят. Вот Горький, который внес этот типаж в русскую литературу, он, безусловно, ввел еще и новый язык, и мне очень интересно его читать и до сих пор, потому что у Горького, как мне кажется, был поразительный слух. Он очень хорошо слышал речь. И его герои говорят реально живым, очень живым языком. И вот сейчас кинематографисты пытаются снять картины про 20 век, русская революция. Эта тема очень популярна. Их герои очень часто говорят языком современности, да, языком 2026 года. Вот для того, чтобы понять, как разговаривали тогда люди, нужно бы побольше почитать, например, Горького, потому что он очень хорошо слышал эту речь и очень много словечек оттуда перехватил. Но давайте действительно вернемся к биографии Алексея Максимовича Горького. Мы говорили о том, что 90 лет со дня смерти в этом году. Родился он в 1868, и детство его действительно было чрезвычайно печально, потому что с самых юных лет его преследовали драмы. Ну, надо сказать, что биография-то на самом деле хорошо известна, и тем более, что Горький сам описал ее в хрестоматийных произведениях, есть знаменитая трилогия «Детство в людях моего университета». Дед, известный мастеровой Василий Каширин, и его дочь выходит замуж за Максима Пешкова, изначально ударение ставилось на второй слог, за Максима Пешкова, вопреки воле своего сурового отца, потому что отец... Человек, который, в общем, достиг, ее отец, да, дед Горького, достиг первоначально довольно больших высот, насколько это было возможно. Он был состоятельным человеком, мастеровым красильщиком, и у него была мечта, чтобы дочь вышла замуж за дворянина. Но этого не произошло. Она выходит замуж за мещанина, очень способного, толкового, который, в конце концов, получил пост руководителя проходной конторы в Астрахани. И вообще, наверное, дальнейшая судьба могла бы сложиться очень даже и неплохо, потому что дела отца шли в гору, но когда Горькому было 2 года, тогда еще Алёше Пешкову, сначала он заболел тифом, потом заразил отца. И вот маленький мальчик Алёша выжил, а отец умер. И, судя по всему, мать в этом своего сына винила, потому что ее жизнь сразу же обрушилась. Она родила еще 2-го ребенка, но он скончался. И дальше матушка Алексея Максимовича пыталась устроить свою жизнь, но чрезвычайно неудачно. Она вышла замуж за 2-й раз, на этот раз за личного дворянина, непотомственного. Но это был человек очень грубый, недалекий, который свою жену бил. И там была однажды трагедия, когда Горький набросился с ножом на своего отчима и впоследствии говорил, что он бы его убил, а потом зарезал бы себя. До этого не произошло, но понятно, какие отношения были в этой семье. Мать оставляет Горького у своего отца и матери, видит его чрезвычайно редко, то есть он с детства, Алёша, был лишён материнской любви. Вот. Но и дед к нему относился тоже как к какой-то помехе, потому что... Это был ребенок от нежеланного чужого мужчины, который венчался с его дочерью без его собственного разрешения. Вот единственным человеком, который одарил маленького мальчика лаской, была его бабушка. Но бабушка была, в общем, тоже не совсем благополучной женщиной. Она любила выпить, она была женщиной такой, как бы, веселой, необразованной, и, мне кажется, не до конца социализированной с точки зрения там, высокой цивилизации. И, собственно, Горький на самом деле этого и не скрывал, во всяком случае, в переписке со своими друзьями уже в зрелости. И, в конце концов, дед отправляет Горького в люди, и дальше он начинает вести судьбу своих первых героев, он становится, ну, фактически босиком и перекати поле. И вполне возможно, что судьба Горького сложилась бы печально, если бы не две вещи. Это потрясающая сила воли, которую он себя тащил буквально за уши. И второе – это невероятный фантастический литературный талант. И вот осознание того, что он может с этим талантом что-то сделать, этим талантом воспользоваться. И вот Горький, он был человеком, который приобрел огромный жизненный опыт, потому что судьба его там побросала туда-сюда, и кем он только не работал. Грузчик, докер. То есть это человек, который видел очень много. И видел у него очень много беды. Не случайно он потом возьмет себе вот этот псевдоним.
2: Горький.
3: Горький, да. Как вам живется, максимально горько. Отсюда его псевдоним Максим Горький. Он видел очень много человеческих страданий, и эти страдания он как раз очень убедительно описал, собственно, уже в самых первых своих рассказах. В фокусе его внимания была жизнь простого народа. Мы сейчас коснемся этого сюжета. Вот это новые типажи, новый язык, потрясающее чувство правды, врожденное чувство справедливости, которое у Горького было, оно очень быстро делает его грандом русской литературы. То есть с ним хотят общаться, с ним хотят знакомиться, и на него возникает мода. Вот на Чехова, например, моды не было, на Бунина моды не было, на Куприна моды не было, а на Горького возникла мода. Он стал именно модным персонажем, ему хотели подражать, появились, это парадоксально, появились его двойники. То есть люди, которые выдавали себя за Горького, концертируя по разным городам и весям, устраивали публичные выступления. А тогда, так сказать, телевидение, интернета, ничего этого не было, и понять, что это настоящий Горький, было невозможно. Поэтому вот люди так зарабатывали.
2: Ну, они должны были быть очень высокими. Вот Горький, насколько я знаю, был самый высокий
3: среди писателей. Они были высокие, они подделывались под его речь. Но, опять же, еще раз повторюсь, что не существовало интернета, и не существовало телевидения, и невозможно было там доподлинно узнать, что это вот тот самый человек. Ну вот, были, публикались в газетах портреты, и вот люди пытались быть похожими на человека, изображенного в газете. Вот иногда это получалось. Ну, это совершенно уникальный феномен. Более того, Горький, приобретя славу, он пытается всем помогать. Это вообще одно из основных качеств Алексея Максимовича Горького. Он реально за свою жизнь помог огромному количеству людей. Причем не только в тяжелые годы, там, в годы революции, разрухи и так далее, но и в годы, когда все было относительно благополучно и стабильно, он помогает людям, в которых видит искру таланта. И злые языки, мы даже знаем человека, которому принадлежит это выражение, самый злой язык среди творческой интеллигенции в начале 20 века был у Зинаиды Гиппиус. Вот она, ну, во всем случае, ей приписывают слово «подмаксимки» или «подмаксимок». «Подмаксимок» — это писатель, который, значит, пользуется покровительством, да, Алексея Максимовича Горького. Сам Горький этот термин никогда не использовал, естественно. Но стали говорить о неких подмаксимках, которые вот получили путевку в жизнь благодаря Алексею Максимовичу Горькому. И именно Зинаида Гиппиус, похоже, нанесла самое страшное, ну, во всяком случае, может быть, одну из самых страшных психологических травм Ивану Алексеевичу Бунину. Бунин в истории русской литературы остался, в частности, как довольно завистливый человек, потому что мало о ком вообще Иван Алексеевич что-то хорошее говорил.
2: Да.
3: Вот. Гораздо проще найти какие-то его уничижительные высказывания о других писателях. Вот. Так вот, появилась карикатура тоже с подачи Гиппиус, да, где, значит, Алексей Максимович Горький был изображен в виде гриба. Он там в такой же широкополой шляпе, которая напоминает шляпку гриба. Вот. Ну и под ним там растут разные маленькие грибки. Ну вот, и самый маленький грибок – это Бунин, который действительно пользовался поддержкой Алексея Максимовича Горького. Я хотел бы сказать пару слов о своих любимых рассказах Горького. Их все знают, классические произведения, которыми Горький прославился. «Макар Чудра», «Старуха Изергиль» и «Чулкаш». Это вот рассказы, которые входят в школьную программу. Во всем случае, входили, когда я учился.
2: Входят.
3: Ну, и слава богу. Но есть вот два рассказа, которые произвели на меня неизгладимое впечатление. И я их перечитал перед нашим эфиром и убедился, что они по-прежнему очень, кажутся мне очень сильными. Это рассказы «Скуки ради» и второй рассказ «Супруги Орлова». Вот «Скуки ради» — это просто потрясающий рассказ. Это рассказ, которым мог бы, который наверняка оценил бы и которым мог бы гордиться Федор Михайлович Достоевский, потому что это вот продолжение темы Достоевского. Вообще для русского писателя, вот я, извините, опять же, никого не хочу обидеть, вот, но мне кажется, что Иван Алексеевич Бунин — это человек, который стоит особняком в русской литературе, это человек, которого очень мало интересовала тема унижения человеческого достоинства, если это не касалось достоинства самого Бунина лично. Вот. Он был очень эгоистичен. А Горький, он очень ярко продолжал вот эту линию защиты униженных и оскорбленных. И вот рассказ «Скуки ради» про это. Есть, кстати, советская экранизация, по-моему, 1967 года с Всеволодом Санаевым. Вот всем рекомендую посмотреть. Рассказ очень простой. Вот в центре внимания какой-то степной полустанок, где ничего не происходит. И там есть начальник станции, есть его жена, есть его зам, есть стрелочник Гумазов, значит, есть там еще сотрудник станции Лука такой, и есть женщина по имени Арина, которая помогает начальнику станции в хозяйстве по дому. Это женщина 40 лет, очень некрасивая, жизнь которой не устроилась, она какая-то вся такая немножко оборванная, не очень чистая. Ну, и как бы она выступает фоном для вот этой вот, в общем, довольно бесцветной жизни. И стрелочник Гумазов однажды просит ее заштопать ему рубахи. Она это делает. Вот он приглашает ее к себе на разговор и, поговорив с ним, приглашает прийти к нему вечером. Она к нему приходит и у него остается. У них начинается роман. А точнее, даже не роман, а, правильнее сказать, связь. Но Гумазов просит ее никому об этом не говорить, потому что ему от этого может быть плохо. И вот она так втихую уходит к нему, там как-то незаметно. И Гумазов думает, что об этом никто не узнает. Но об этом узнают и решают, ну, поскольку очень скучно, решают развлечься. И когда однажды уже не она к нему, а Гумазов к ней приходит, ну, вот, то остальные жители станции, значит, их подстерегают и вешают замок на дверь, и они остаются на ночь вдвоем. А когда наступает рассвет, они выходят из своего такого импровизированного заключения, и им устраивают шутовскую свадьбу, начинают над ними насмехаться. По тем временам это, в общем, страшный позор. И Арина, она сначала, а Гумазов, он злится на нее, что вот это все из-за нее, начинает ее ругать. Она ему говорит: ну, у меня же никого нет, кроме тебя, ты же мой родной. А он к ней относится как просто к объекту удовлетворения своих потребностей. И она уходит сначала в степь, вот, а потом она возвращается и кончает жизнь самоубийством, она вешается. Вот такой вот он одновременно и проникновенный, и очень страшный рассказ. Это вот, ну, вот есть Стивен Кинг, условно, да, Стивену Кингу для того, чтобы страшное изобразить, ему нужна какая-то мистика. А вот русским писателям никакой мистики было не нужно. То есть это читать, с одной стороны, больно, с другой стороны, страшно, с другой стороны, невозможно не читать, потому что достигнут очень высокий уровень достоверности. Вот этот рассказ у меня в свое время потряс, я всем рекомендую его прочитать, я тут немножко больно пересказал, конечно, великолепным языком Горького это выглядит совершенно иначе. Второй рассказ «Супруги Орловы» тоже очень проникновенный рассказ, хотя он сложнее, и Горький несколько раз его переделывал. Значит, это рассказ про двух сапожников, мужа и жену, которые хорошие мастеровые, но при этом жизнь их беспросветна. Они живут в подвале. По стенам их бегают тараканы, там полная антисанитария. Вот. Для того, чтобы как-то доставить себе какую-то радость, муж ходит в кабак и пьет. А когда он напьется, он избивает свою жену. И это шоу для всех, кто живет в их доходном доме. И так продолжается до тех пор, пока не начинается эпидемия холеры. И это странным образом влияет сначала на мужа, его зовут Григорий Орлов, вот, а потом и на его супругу, потому что муж уходит в барак для холерных для того, чтобы работать там помощником, санитаром. И за ним уходит его жена. Вот. И первоначально их это дело захватывает, они спасают людей, возвращают их к жизни. Но постепенно Григория начинает мучить один вопрос. А зачем мы их спасаем? Потому что мы вот всяких бедняков возвращаем к жизни, мы им помогаем, мы их лечим, но дальше они возвращаются к этому унылому и беспросветному существованию, из которого нет выхода. Вот. И это настолько его мучает, что он срывается и расходится с женой, он ругается с персоналом вот этого госпиталя, лазарета, расходится с женой и, в общем, возвращается к жизни такой медленно воспевающегося мастерового. А его жена, она выскакивает из этого порочного круга, она не может иметь детей, а детей она не может иметь, потому что муж ее забил. Но она усыновляет двух ребят из сиротского приюта, ну, и становится хорошим... Она продолжает работать в лазарете и становится хорошим специалистом. Вот. Но Горький подводит нас к мысли, что пока не разрешена социальная проблема, то такие ситуации будут воспроизводиться. Вот. Вот это тоже очень проникновенный, очень сильный рассказ. И если он сейчас трогает, то можно представить себе, как он трогал там, в конце XIX века.
2: Я бы хотела две экранизации посоветовать. Раз уж мы сегодня говорим о Горьком, я не так давно пересматривала «Табор уходит в небо». Все знают этот фильм, но, мне кажется, не все знают и не обращают внимания, что даже в начале в титрах написано, что это по рассказам о Максима Горького, ну, в первую очередь, Макар Чудра.
3: Конечно.
2: И второе, мне кажется, вот про этот фильм мало кто знает, хотя он потрясающий. Это «Васса Железнова» с Чуриковой. Великолепный фильм, как владелица пароходной компании просто теряет все. Это такой как будто бы беспросветный фильм, там такая даже карамазовщина какая-то, учитывая те отношения, взаимоотношения в этой семье, которые там есть. Я очень рекомендую, этот фильм смотрится на одном дыхании, хотя он двухсерийный, но обе серии так смотрятся, что тебе хочется заново включить и еще раз посмотреть.
3: Я хочу сделать одну ремарку. Я очень уважаю Павла Валерьевича Басинского, автора биографии Горького, крупного специалиста. Павел Валерьевич был у нас на фестивале «Цифровая история», где мы с ним сделали очень интересное интервью. Вот. Но вот у него есть такое замечание, с которым я не согласен, не совсем согласен. Это замечание о том, что Горького назвали пролетарским писателем, но пролетарским он не был, потому что он не интересовался рабочими. Рабочие – это не его типаж. Ну, вот есть роман «Мать», может быть, не очень удачный, как многие считают, хотя это спорный вопрос. Вот. Но в основном там Горького интересовали другие типажи. Один из этих типажей – это там купцы, предприниматели. Но я должен здесь сказать следующее, что пролетарский писатель – это не тот, который описывал рабочих, а тот, который описывал быт, время, эпоху с пролетарских позиций. И изображение вот того, о чем ты сказала, да, изображение предпринимательского дела – капитализма с развенчанием жажды наживы, что мы ярко видим в той же «Васе Железновой», там, или в романе «Дело Артамонова», очень сильным, на мой взгляд, это то же самое выступление именно с пролетарских позиций. И именно поэтому Горький был назван пролетарским писателем, а не потому, что он описывал именно пролетариев, хотя их он тоже описывал.
2: Давайте уйдем на пару минут и вернемся.
3: Давайте, друзья мои.

0: Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
1: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
2: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
3: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
4: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
5: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
5: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио Спутник. Новости.
6: В студии Денис Захаров. Здравствуйте. 4 мирных жителя Донецкой Народной Республики пострадали в субботу из-за атак украинских дронов, сообщил глава региона Денис Пушилин. В Макеевке ранения средней степени тяжести получили 3 мужчин. В городском округе Енакиево пострадала женщина. Чиновник отметил, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Также, по его словам, на территории республики повреждены 3 жилых дома, 16 объектов гражданской инфраструктуры, 3 единицы спецтехники, 4 грузовых и легковой автомобиль. Возбуждено уголовное дело после пожара в строящейся многоэтажке в Омске, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального следственного управления СК России. С места были госпитализированы 11 человек, 3 из которых позже отпустили домой. Один из госпитализированных мужчин сегодня вечером скончался. Все они строители-подрядчики из Узбекистана. Предварительная причина пожара – возгорание утеплителя при проведении сварочных работ. Полиция Марокко арестовала 111 мигрантов, желавших попасть в испанский автономный город Сеута, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в полиции. Он пояснил журналистам, что 109 из арестованных прибыли из стран Африки к югу от Сахары, а еще 2 – марокканские подданные. Все аресты были произведены в городе Фнитк, который расположен напротив Сеуты. Напомню, в конце июля испанский город столкнулся с массовой волной нелегальной миграции из Марокко. Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде Марласка сообщил, что около 72 тысяч мигрантов проникли в страну из соседнего Марокко. Власти Сеуты во вторник привели данные, согласно которым в городе остаются около 10 тысяч мигрантов. Регион Женевского озера рискует потерять репутацию рая для сверхбогатых из-за роста числа жестоких ограблений, сообщает газета Financial Times. По информации издания, жертвами ограблений домов становятся богатые жители региона, в том числе частные банкиры. На фоне ситуации местные политики призывают к принятию мер по обеспечению безопасности города. В некоторых коммунах власти планируют создать виртуальную границу, установив там камеры наблюдения и радары, которые автоматически будут считывать номера автомобилей на въезде на их территорию. Российские всадники заняли 4-е места в личном первенстве и командном турнире во 2-й день домашнего этапа Кубка мира по тент-пегингу. Этап Кубка мира проходит в Москве с 14 по 16 августа в конно-спортивном комплексе «Битца». Он является отборочным к финалу Кубка мира. Россияне выступают на турнире с национальной символикой. В ходе соревнований участникам было необходимо на скаку поразить мячом мишень в виде висящего на веревке лимона. Напомню, накануне в командных соревнованиях с копьем сборная нашей страны также завоевала 4-е место. Еще больше информации в МАКС-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах радио «Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
7: Друзья, исторический ликбез с Егором Яковлевым. И сегодня мы говорим о Максиме Горьком. Еще раз здравствуйте.
8: Друзья мои, папа, Розанна, привет. Действительно, мы говорим про Алексея Максимовича Горького, человека выдающегося и, как мне кажется, оболганного за последние 30 лет. И я хотел бы, конечно, широкими мазками пробежаться по его биографии. Начиная с 1900-х годов выходит пьеса «На дне», 1902 год. Это абсолютная сенсация, пьеса, которая взорвала подмостки не только российских театров, но и европейских, потому что всемирная слава Горького начинается именно с этой пьесы. Она ставится и в Германии, и в Англии, и во Франции. И с этого момента Горькому начинается внимание уже и во всем мире. И как бы «На дне» послужил локомотивом, благодаря которому на европейские языки, а потом и не только на европейские, были переведены прозаические вещи Алексея Максимовича. И все, он становится частью мирового литературного процесса, к нему колоссальный интерес. И вот это любопытно, что у Горького возникает на этой почве конфликт с властью. Точнее, конфликт возникает не на этой почве. Конфликт возникает на той почве, что жажда справедливости, она приводит Горького не в партию пока что, там, не в большевистскую, не в эсеровскую, но приводит его в революционное движение. И Горький царскими властями справедливо воспринимается как неблагонадежный. Но у этого было одно литературное последствие. Дело в том, что в 1902 году Алексей Максимович был избран по разряду словесности в Императорскую академию наук. И Николай II лично отменил это избрание. Его вмешательство послужило к тому, чтобы Горький, только что избранный, был исключен из рядов академиков. И вот это была, на мой взгляд, одна из многочисленных политических ошибок Николая II, потому что Николай II таким образом еще раз поссорился с интеллигенцией. В знак протеста против исключения Горького из академии оттуда же выходит и Короленко, один из, кстати, первых покровителей Горького, потому что Горький вот именно от Короленко, Владимир Галактионович Короленко, один из классиков русской литературы, очень известный писатель. Познакомились они в Нижнем Новгороде, кстати говоря, в родном городе Горького. И там Короленко поддержал молодого Алексея Максимовича. Вот Алексей Максимович, мне кажется, помнил всю жизнь об этой поддержке, и он также старался поддерживать молодых писателей тоже до конца своих дней. Так вот, Короленко и Чехов, Антон Павлович, они выходят из Академии в знак протеста против исключения Горького. Это был, конечно, большой скандал. Вот. Но, может быть, литературной славе Горького, вот эта репутация гонимого властями, она только поспособствовала. Дальше Горький все больше и больше погружается в революционную жизнь, и здесь нельзя не отметить, что велика его роль в спонсировании революционного движения и партии большевиков в частности, потому что, во-первых, он сам давал крупные средства на партию. Во-вторых, именно он послужил той как бы связью, которая привела к финансированию большевиков со стороны Саввы Морозова, известного промышленника. Именно Горький познакомил Леонида Борисовича Красина. Красин тогда это второй человек в партии после Ленина. С Лениным Горький пока не знаком. Они, кажется, виделись в 1905 году мельком, но позже они начнут общаться гораздо плотнее. Пока что Горький близко общается с Красиным, он знакомит его с Саввой Морозовым, и Савва Морозов начинает системно финансировать партию большевиков. Это продлилось недолго, но сыграло свою роль именно в революции 1905 года, в которой Горький тоже принимал активное участие, потому что он сначала проявлял большой интерес к фигуре Георгия Гапона. Он знал, что по городу, по Петрограду ходили слухи о том, что предполагается силовой разгон демонстрации, намеченной на 9 января. И вот мы в этой студии с Вячеславом Николаевичем Самоходкиным разговаривали о том, что делал Алексей Максимович Горький накануне Кровавого воскресенья. Он ходил к премьеру Витте. Он пытался от властей добиться, чтобы в народ не стреляли. Но, как мы знаем, этого не произошло, да? демонстрация была расстреляна, и были высокие жертвы, по меньшей мере 100 человек, еще непонятное количество людей скончалось потом в больницах и госпиталях. И вот поразительно, что СР Ротенберг, который был в тот момент правой рукой Гапона, он приводит раненого Гапона на квартиру Горького. И там на этой квартире было написано воззвание Гапона к народу России, в которой Гапон объявлял, что больше нету царя. После того, как пролилась кровь, у вас больше нету царя. И совершенно явно Горький, ну, тут могут быть разные точки зрения, либо диктовал, либо редактировал, либо просто поддерживал Гапона при создании вот этого произведения. Дальше Горький оказался в Петропавловской крепости, и началась всемирная кампания по оказанию на царские власти воздействия, чтобы Горький был освобожден. Это удалось, его освободили, и дальше начинается турне в Европу, где Горький сначала во Франции, его цель сделать так, чтобы французское правительство не дало денег царскому правительству, эти деньги не пошли на подавление революции. Это не получилось. Потом он приезжает в Соединенные Штаты Америки, где, наоборот, пытается добиться денег для революции у американских миллионеров.
7: Там у него даже будет встреча с Марком Твеном.
8: Да, там была встреча с Марком Твеном. Вообще там был большой скандал, потому что Алексей Максимович путешествовал со своей гражданской, к тому моменту гражданской женой, Марией Федоровной Андреевой, известной русской актрисой, звездой театра. Вот, при этом у Алексея Максимовича была довольно интересная личная жизнь, потому что женат он был только один раз на Екатерине Павловне Пешковой, с которой они поженились, но когда еще были молодыми людьми. Они работали в одной газете, если мне не изменит память, в Самаре они познакомились. Жили они потом в Нижнем Новгороде, вот знаменитый дом-музей в Нижнем Новгороде, музей-квартира Горького. Вот там он жил со своей первой женой, и это мама его детей. У него было двое детей, но, к сожалению, до преклонных лет дожил только сын Максим, которого, кстати, Горький очень любил. И с этой женой он разошелся, но разошелся только как с женщиной, а дружбу они сохраняли до конца своих дней. И он с ней не разводился. Когда Алексей Максимович скончался в 1936 году, Иосиф Виссарионович Сталин именно ей выражал соболезнования в связи со смертью супруга. Но вот в Америке он был с Андреевой. И Америка страна такая чопорная. Но вот когда выяснилось, что Горький не с законной женой, а с любовницей, его вышвырнули из отеля. Это был большой скандал, довольно Горький был обескуражен. Но ничего страшного, это такой просто любопытный эпизод из его биографии и штрих к нравам той эпохи. Вот. Ну а дальше эмиграция. То есть эмиграция, Горький поселяется на Капри, в этот момент его захватывают идеи богостроительства, то есть он отвергает старую вот эту ортодоксальную религию. Но он, и в этом его поддерживают и Луначарский, и Богданов, да, социал-демократы, которые его окружают, он вынашивает мысль о том, что, грубо говоря, если Бога нет, его надо создать. И можно построить нового Бога, источником которого будет человеческий коллектив. Вот эта единая воля, нацеленная на какую-то великую цель, она и будет Богом. Она и должна стать новым Богом. В этом, конечно, была попытка поженить религию и социализм. Это натолкнулось на очень большую, очень язвительную критику Владимира Ильича Ленина. Хотя Ленин критиковал идеи, но лично к Горькому он всегда сохранял огромное уважение, справлялся о его здоровье, стремился с ним дружить и так далее. И я думаю, что это было искренне. Я не думаю, что здесь были какие-то расчеты политические или, более того, какие-то низменные такие личные расчеты. Я думаю, что Ленин видел в Горьком очень большую величину и творческую, и интеллектуальную, и его к нему тянуло. И Горького тянуло к Ленину. И этим объясняется то, что, несмотря на вот разницу мировоззрений, эти два человека общались друг с другом и хотели общаться.
7: Есть же знаменитая фотография на Капри, где Ленин, Горький, много других людей. Ведь шахматы, да, играют Ленин с Богдановым в шахматы.
8: Там Ленин и Богданов играют в шахматы, а Горький за этим смотрит. Ленин зевнул в этот момент. Да, это довольно смешно. Ну, конечно, они были близкими друг для друга людьми, они были товарищами, хотя и очень расходились, точнее, в определенные годы. И, ну, конечно, апогея всего этого достигла в 1917 году. Существует много инсинуаций по этому поводу. И действительно, Горький очень критиковал Ленина и Троцкого после Октябрьской революции. первые месяцы критика была жесткой, и она была настолько жесткой, что Горького, представитель большевистской партии, в первую очередь Григорий Зиновьев, который был, ну, говоря современным языком, мэром, руководителем Петрограда, вот, они обвиняли его в предательстве идеалов революции, в том, что он продался буржуазии, в том, что он наймит буржуазии. На что Горький довольно резко отвечал, что я наймит буржуазии, а кто же вас финансировал-то вообще-то? Вот, то есть Горький был посвящен во многие партийные тайны и мог бы многое рассказать, он мог бы устроить скандал. И у Горького был обыск, инспирированный Зиновьевым. Отношения были очень суровые. И если бы не защита Ленина, то вообще непонятно, как бы сложилась судьба Алексея Максимовича Горького в этот период. Значит, в чем вот соль критики? В чем основа, фундамент критики Ленина, Троцкого и Зиновьева со стороны Горького? Что ему не нравилось? В чем он видел недостаток революции? В совершенно конкретных вещах. Он критиковал большевиков 1917 года за то, что они использовали народную необразованность, суеверие, стереотипы и даже, можно сказать, народную вот крестьянскую дикость для того, чтобы заполучить власть. И вместо того, чтобы эту дикость преодолевать, они ее поощряли, как казалось Горькому. Но это, конечно, при этом Горький есть такие... попытки его представить чуть ли не русофобом за его жесткую критику и жесткие отзывы о русском крестьянстве. Но надо понимать, что эти отзывы касались не самого по себе крестьянства как такового. Речь шла не о каких-то биологических свойствах русского народа, а речь шла о том, что необразованный и искусственно сохраняемый в этом полудиком состоянии крестьянская масса, она нуждается в последовательном и немедленном образовывании, которого не

0: не могу. Это не происходит по щелчку пальца.
1: Конечно.
0: Вот. И потом, когда Горький немного успокоился, и когда у него состоялась встреча и разговор с Лениным, это уже 18-й год после ранения Ленина, после того, как в него стреляла Фанни Каплан, Горький приходит к большевикам, и он-то как раз и начинает вот эту работу грандиозную. То есть цель Горького, роль Горького, вместо Горького в системе большевистской власти – это место человека, который занимается огромными просветительскими программами. И он с жаром в эту работу включается. Причем надо сказать, что он пытался здесь одним выстрелом убить двух зайцев. То есть, с одной стороны, цивилизовывание крестьянства, а с другой стороны, он привлекает к этой работе интеллигенцию и таким образом вовлекает ее в революционный процесс. Потому что, ну, вот только один пример, создается издательство «Всемирная литература». У Горького есть идея, что все шедевры мировой литературы должны быть переведены на русский язык. Эти переводы должны сделать русские, лучшие русские писатели и поэты. Вот. И все это для народа. То есть вот раньше народ был отторгнут от шедевров, от вершин мировой литературы. Теперь надо это соединить русских людей с вершинами мировой культуры. Вот. Соответственно, без интеллигенции сделать это невозможно. Значит, нужно привлекать интеллигенцию, значит, нужно платить ей жалование, значит, нужно давать ей пайки. Интеллигенция просто не умрет с голоду.
1: Это вот дом в Петербурге есть, Дисково. Ну, называли вообще эту организацию «Дом искусств», где как раз-таки под началом Горького собирались писатели, вот те самые пайки, которые, вы говорите, получали, и там, собственно, работали. Он создавал для этого условия.
0: Да, и вообще Горький был абсолютно безотказный. Есть потрясающее воспоминание Владислава Ходосевича, известного поэта Серебряного века, который как раз рассказывает, что в квартире Горького на Кронверском проспекте, там была большая квартира, вот, эта квартира была всегда наполнена разными просителями, кто туда только не приходил, и отказ там в 18-м году получил только один человек, это был клоун, который пришел просить Горького о том, чтобы он стал крестным отцом его ребенка. Вот Горький...
1: Ну, извините, да?
0: Да, Горький ответил, что ему неловко. На самом деле, да, он очень многим помогал. За недостатком времени только два примера. Горький фактически спас князя императорской крови Гавриила Константиновича, выросшего в мраморном дворце. Гавриил Константинович был женат на балерине Антонине Нестеровской. И когда ее муж заболел, если мне не изменяет память, у него было воспаление легких, очень серьезное, то Нестеровская пришла к Горькому и к Марии Андреевой, они продолжали жить вместе, с просьбой помочь. И именно Горький заступался за князя. Лично перед Лениным сохранилась его записка, где он убеждает Ленина выпустить князя на лечение, что получилось. Гаврил Константинович уехал и прожил долгую жизнь. То есть, и это исключительно благодаря Алексею Максимовичу. Второй момент – это помощь Василию Васильевичу Розанову, известному русскому философу. Розанову, в принципе, от революции ничего хорошего ждать не приходилось, потому что Розанов – это был человек очень одаренный литературно, но, к сожалению, абсолютно беспринципный политически. Ну, на мой взгляд, беспринципный. То есть, это человек, который мог с одинаковым жаром и большим художественным даром отстаивать прямо противоположные убеждения с интервалом там, в несколько месяцев или, во всяком случае, лет. Вот. Но вот Розанова любили и ценили, и Горький относился с большим интересом и вниманием к Василию Васильевичу. И оказался Розанов в ужасном положении после революции, потому что он фактически голодал. Есть его письмо, вот он сидит в Сергиевом посаде, но он сидит не один, он сидит со своей семьей, со своей женой и двумя дочерьми. И вот он пишет Горькому: «Максимушка, спаси меня от последнего отчаяния. Квартира не топлена и дров нету. Дочки смотрят на последний кусочек сахара около холодного самовара. Жена лежит полупарализованная и смотрит тускло на меня». Страшное письмо, на самом деле. Горький посылает ему 4000 рублей. Розанова это, в конце концов, не спасло, но спасло его семью. Это о многом говорит. И таких примеров не с числа. То есть Горький не отказывал никому, но в этот же момент он понимает, что он бессилен в некоторых вещах. Судя по всему, сильное впечатление на него, очень печальное, произвел расстрел великих князей в Петропавловской крепости в начале 19-го года. В разгаре красный террор, всем этим занимается Григорий Зиновьев, и в частности был расстрелян великий князь Николай Михайлович, которого Горький лично знал. Великий князь Николай Михайлович такой особняком стоит в семье Романовых, потому что это известнейший историк, автор фундаментальной биографии Александра I, человек, который очень много работал в архиве, это был такой человек науки. Вот. А в политическом смысле это был критики.

0: Николая II, который стоял на таких, ну, скажем так, конституционных позициях, да, то есть он был сторонником конституционной монархии, и Горький его знал с этой стороны. И, по мнению Горького, этот человек был ни в чем не виноват, расстреляли его просто за происхождение. Горького это очень поразило и расстроило, он в этом видел проявление как раз дикости революции, которая его пугала. И да, у него по-прежнему были как бы крепкие отношения с Лениным, но Горький понимал, что Ленин не вечен и тоже не всесилен. И от его имени и под революционными лозунгами в стране происходят разные вещи. Вот, он уезжает, ну, неправильно говорить о том, что Горький эмигрировал. Горький уехал в бессрочную командировку, жил он на деньги, преимущественно на деньги от продаж и публикации его произведений в Советской России, вот, поэтому он оставался советским гражданином, и, ну, и просто вот жил он уезжает в Европу, и в конце концов он поселяется в Италии, в Соренто, уже не на Капри, а в Соренто, где он проживет до 28 года постоянно, а потом он приедет в Советский Союз, будет такая знакомительная поездка. И, в конце концов, он поселится здесь уже полностью с 33-го года, ну и в 36-м году здесь скончается. Ну вот еще раз я хочу отметить вот это качество у Горького, потрясающая жажда всем помочь. Поразительно, что при таком детстве, мрачном, при такой биографии, Горький, как мне кажется, изжил эти психотравмы, и из него не получился ни садист, ни пьяница, ни маньяк. Горький был самым привлекательным качеством, он был добрый человек. Он был добрый человек, к нему можно было обратиться за помощью и ожидать поддержки. И вообще он был настроен на то, что все будет хорошо. Это иногда приводило даже к печальным событиям. Владислав Ходосевич описывает такой эпизод, он тоже меня потряс. Горький рассказал вдове к этому моменту уже великого князя Павла Александровича, княгине Ольге Полей, о том, что ее сын жив, что он получил от него письмо и стихи из Екатеринослава. А на самом деле это было не так. Горький перепутал, потому что он получил письмо от человека по фамилии Полей, но это был не сын Павла Александровича, это был какой-то то ли пролетарский, то ли крестьянский поэт. И Ходосевич как-то странно трактует эту ситуацию. Он говорит, что Горький чуть ли не намеренно это сделал. Ну, я думаю, что вообще весь строй поведения Горького, он говорит о том, что Горький был просто всегда готов поверить в хороший исход.
1: Он был настроен
0: на положительный исход. И иногда у него это получалось, вот как с Гавриилом Константиновичем. Он Нестеровского уверял, что все будет хорошо, и все действительно стало хорошо, потому что ему удалось добиться отъезда Гавриила Константиновича. А здесь вот он письмо это получил, и, вероятно, захваченный эмоциональным порывом, поспешил рассказать матери о том, что ее сын жив, хотя это было не так. И естественно, что ну, вот эта вот ложная надежда, она стала большой трагедией для Ольги Полей. Ну, вот такой уж человек был Горький, как бы не склонен я его за это осуждать. Почему Горький возвращается, вот этот уже момент важный, почему Горький, в конце концов, возвращается в Советский Союз? Приходилось нам слышать разные глупые трактовки, одна из которых гласит, что Горького интересовал исключительно шкурный интерес. В первую очередь, деньги. Вот. И поскольку он не получил Нобелевскую премию, как мы уже с вами знаем, то он решил, ну, то есть не удалось продаться Западу за Нобелевскую премию, он продался Сталину за особняк Рябушинского в Москве и хорошее довольствие от советской власти. Ну, честно говоря, мне все это кажется чрезвычайной глупостью. Во-первых, Горький все-таки оставался не бедным человеком. Вот, он неплохо зарабатывал, и живя в Италии. Мне кажется, что дело было не в этом. Ключевое все-таки писателю очень сложно быть отторгнутым от своей аудитории. Горький, то есть одно дело, там, скажем, балет. Вот заниматься искусством балета можно в любой точке земного шара. И поэтому Матильда Кшесинская, например, она легко стала звездой парижской сцены, точно так же, как она была звездой петербургской. А вот с писателями тут другая история. Очень сложно быть отторгнутым от своей среды, от своего читателя. И когда Горький в 28-м году приехал в Советский Союз, его встречали толпы людей. Понятно, что это было там организовано и так далее, но организовано было не все. Горького действительно читали, Горького действительно любили, и Горький это почувствовал. А кто его читает в Италии? Ну, какие-то русские эмигранты читают, а кто еще? Вот, их там было немного. И я думаю, что это было важным фактором. Дальше, ведь Горького приглашал его Сталин, его же пригласили, так сказать, не сидеть в особняке Рябушинского в Москве и ничего не делать, и прославлять только Сталина. Его пригласили на работу, на большую, очень интересную, очень важную для его родины работу. Горький возвращается и сразу же начинает огромное количество проектов. Вообще Горький был удивительный организатор. Огромное количество проектов. Он же еще до революции организовал вот издательство «Знания», он организовал там разные серии, запускал журналы. У него все получалось. Ну, это мало у кого получалось. И вот он приезжает, он запускает историю фабрика заводов, историю гражданской войны, такие серии, да, когда история фабрика заводов – это рассказы рабочих о том, как они работали до революции на своих предприятиях. История гражданской войны – это интервьюирование ветеранов гражданской войны, то есть то, что мы сегодня называем oral history, да, устная история. Он перезапускает серию «Жизнь замечательных людей», и сегодня серия «ЖЗЛ», издательство «Молодая гвардия», она существует именно в том виде, в каком ее запустил Алексей Максимович Горький. Литературный институт, который сегодня носит имя Горького, это тоже его детище. Огромная, колоссальная работа уже. То есть он выступает в каком-то смысле как министр культуры. Да? Он становится главой Союза советских писателей. И в этом качестве он поощряет и открывает огромное количество молодых писателей. Огромное количество молодых писателей. Ну, достаточно сказать, что он поощряет Михаила Александровича Шолохова. И третий том «Тихого Дона» очень сложный. Да? Он внимательно читает и участвует в обсуждении. Сталин, Шолохов и Горький втроем обсуждают третий том.
1: К сожалению, наш выпуск завершается, к большому сожалению, потому что о Горьком можно говорить бесконечно. В принципе, он сейчас один из моих любимых писателей, поэтому думаю, что многим слушателям будет интересно вновь погрузиться в его биографию. Спасибо за ваш интересный рассказ. Как всегда, это был исторический ликбез Егора Яковлева на радио «Спутник».
0: Спасибо, друзья.

0: «Узнать за 90 секунд». Александр Алехин прославил нашу страну, став чемпионом мира по шахматам. Ему посвящены книги, живописные полотна и фильмы. Он обладал выдающимися интеллектуальными способностями, был прирожденным шахматистом. Алехин, как самые одаренные музыканты, интуитивно чувствовал игру. А память его была феноменальной. Однажды на киностудию, где тогда работала будущая звезда, вошел мужчина. Он попросил позвать кого-нибудь из учебной части. Алехин ответил: «Хорошо, гражданин Полуэктов». Тот опешил от удивления, не припоминая сотрудника студии. Зато Алехин в подробностях напомнил посетителю его внешний вид и разговор с фармацевтом полугодовой давности, когда они оказались в одной аптеке. В другой раз, когда будущий чемпион работал следователем в милиции, он услышал разговор дежурного с задержанным. Тот назвался Иваном Тихоновичем Бодровым. Алехин тут же заметил: «Вы не Бодров, а Орлов». «И не Иван Тихонович, а Иван Тимофеевич. А на груди у вас небольшая родинка». Оказывается, пойманный уголовник много лет назад оказался с Алехиным в одном военкомате. Это его изгубило. Следствие установило, что этот человек, действительно бежавший из заключения, рецидивист Орлов.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 11 вечера, в Самаре полночь, в Омске 2 часа ночи. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Украина продолжает атаки на мирное население приграничных районов России. Очередные награды российских пловцов на чемпионате Европы по водным видам спорта. В Италии нашли 3 украденные картины Сезанна, Ренуара и Матисса. Подробности далее. Две женщины получили ранения в поселке Красная Яруга Белгородской области при атаке дрона ВСУ на автомобиль, сообщил оперативный штаб региона. На этом фоне при ударе беспилотника по культурному учреждению в поселке Авдотино в Донецке погиб мужчина, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. МИД России поздравил Республику Конго с Днем независимости, пожелав стране процветания и благополучия. Об этом говорится в сообщении в телеграм-канале министерства. 15 августа 60-го года конголезский народ обрел долгожданную свободу от многолетнего колониального гнета Франции, отметили в Министерстве иностранных дел. В 64-м году между СССР и Республикой Конго были установлены дип-отношения. Российско-конголезские связи продолжают развиваться в атмосфере дружбы, доверия и взаимного уважения, подчеркнули в ведомстве. Лидер избирательного списка социал-демократической партии Германии на выборах в Палату депутатов Берлина Штефан Крах призвал руководство партии добиться смены курса нынешней правящей коалиции. Он обратил внимание, в частности, на планы властей сократить гражданам субсидии на оплату жилья, что позволит федеральному бюджету сэкономить порядка 1,5 миллиарда евро в следующем году. Политик пояснил, что это решение ударит сильнее всего по матерям-одиночкам, пенсионерам и гражданам с низкими зарплатами. Санитарные власти США присвоили вспышки сальмонеллеза, которую связывают с отозванной партией куриных яиц, наивысший уровень угрозы, сообщает телеканал Fox Business со ссылкой на Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. С начала вспышки около 98 человек заболели в 17 штатах, при этом 26 из них были госпитализированы. Большинство из этих случаев были зафиксированы в штате Техас. Также о симптомах сообщали в Калифорнии, Неваде, Аризоне, Нью-Мехико и ряде других штатов. В конце июля американская птицеводческая компания Midwest Poultry Services отозвала почти 20 миллионов яиц из-за возможного заражения сальмонеллой. Военная полиция вернула 3 картины, похищенные в марте из музея Фондационе Маньяни Рокко в итальянском городе Траверсатолло, сообщает пресс-служба ведомства. Речь идет о рыбах Пьера Агюста Ренуара, чашке и тарелке с вишнями Поля Сезанна и одалиске на террасе Анри Матисса. Работы общей стоимостью более 9 миллионов евро обнаружили в квартире в Парме в ходе обысков, проведенных по поручению прокуратуры. По делу о краже проходят 9 граждан Молдовы. Сборная России по плаванию завоевала бронзу в смешанной эстафете 4 по 200 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Нашу страну представляли Григорий Вековищев, Иван Гирев, Дарья Клепикова и Ксения Мишарина. В квалификации также участвовали Роман Акимов, Андрей Черепков и Софья Дьякова. Победу одержала сборная Великобритании, серебро взяла команда Германии. В медальном зачете соревнований по плаванию сборная России занимает 3-е место. На счету российских пловцов 4 золотые, 4 серебряные и 6 бронзовых медалей. Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит во Франции. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах радио «Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете радио «Спутник». Африканское турне.
2: Друзья, приветствую! В эфире радио «Спутник», африканское турне. С вами традиционно Турал Керимов, российский африканист, востоковед, советник медиагруппы «Россия». Сегодня африканский час нас ожидает. Как обычно, два блока. Поговорим об Африке, о российско-африканских отношениях. Затронем некоторые важные новости, события, происшествия. Ну и о перспективе будем говорить. Середина августа, традиционно. Время, которое для многих жителей нашей страны ассоциируется с подготовкой к новому сезону. Неважно, образовательный ли это сезон, учебный год, или какой-то культурный сезон, открытие театров и прочее. Ну, или же информационный сезон для меня, для моих коллег и средств массовой информации. Но я хотел бы сказать, что есть места на Земле, где эти сезоны, или русские сезоны, не заканчиваются никогда. Благодаря деятельности наших гуманитарных организаций будем говорить сегодня о гуманитарном сотрудничестве с Африкой. Нам есть что рассказать. Мы не затрагивали эту тему очень давно, на самом деле, ну, потому что повестка у нас очень активная, актуальных событий очень много. Африка большая, 54 страны, наши интересы практически везде представлены. Так или иначе, нам нужно успеть рассказать обо всем. Ну, мы пытаемся, не всегда получается. Сегодня будем говорить о том, как мягкая сила нашей страны продолжает заключать Африку в объятия России, если так можно выразиться. Спросим, кстати, можно ли так выразиться. Будем говорить сегодня с нашим гостем, человеком, который непосредственно этим занимается. С удовольствием слежу за деятельностью организации, которую этот гость представляет. Центр народной дипломатии, исполнительный директор этого центра Наталья Рудольфовна Красовская сегодня с нами в эфире. Наталья Рудольфовна, приветствую. Спасибо, что нашли время.
3: Здравствуйте.
2: Как всегда, рады обсудить ту повестку, которая и у вас, как я уже сказал, активна и беспрерывна, слава богу, с учетом того, что 2,5 десятилетия в Африке этой повестки с нашей стороны практически не было. Она была вяло текущая, она была по остаточному принципу, но теперь с большим удовольствием я вот перед эфиром смотрел о том, что удалось за последние месяцы Центру народной дипломатии сделать за то время, пока мы с вами не общались, нашего последнего эфира, пока мы не общались в эфире. Ну и теперь я могу сказать, если ошибаюсь, поправьте, пожалуйста, что партнерских русских домов стало 5 в Африке совместно с Россотрудничеством ОЦНД. Ну и своих представителей тоже 5. Ну, география приличная. Буркина-Фасо, Нигер, Гвинея, Намибия, Гана, если не ошибаюсь, совсем недавно у нас открылась, Ливия. Также не так давно появилась Мали, Мозамбик, Сан-Томе-Принсипе, Того. Я привык, что Центр народной дипломатии активно представлен в Западной Африке. Но тут есть такие государства, которые совершенно не находятся в этом регионе. Ну, допустим, Мозамбик, Намибия, Сан-Томе-Принсипе. Наталья Рудольфовна, расскажите, что за эти месяцы произошло, где вам удалось побывать, где и как вас принимали, какие активности были осуществлены. Вот, кстати, не вижу в этом списке Сенегала, но знаю, что и там вы были, и там культурная программа была обширная. Вообще, я смотрю, Центр народной дипломатии делает большую работу. Мне есть с чем сравнить. Я сейчас закончу свою вводную часть, но не могу об этом не сказать, потому что с большим удовольствием хочу это сделать. Есть государства, которые в Африке достигали своих целей и дошли до того уровня отношений, которые имеют сейчас, десятилетиями. Ну, как минимум, с конца 90-х, начала 2000-х. И, допустим, та же самая Турция, за которой я активно слежу, могу сказать, что ну, действительно один из важнейших и активнейших игроков на континенте. Так вот, их скорость проникновения и распространение своей мягкой силы на континенте была значительно ниже. И вот то, что я наблюдаю с 22 года, в частности, речь сейчас идет про Центр народной дипломатии, с уверенностью могу сказать, что скоро обгоним и перегоним. Тут даже дело не в каком-то там соперничестве с Турцией в Африке, а о том, насколько мы быстро можем наверстать упущенное, потому что наши отношения развиваются активно, но они очень далеки от того, чтобы в полной мере или значит, на близком к этому уровне реализовать тот потенциал, который имеется. Он еще где-то далеко за горизонтом. Наталья Рудольфовна, вам слово.
3: Спасибо большое за приглашение. На мой взгляд, тема гуманитарного сотрудничества России и Африки на сегодняшний день имеет особое значение. Вы совершенно правы. Советский Союз осуществлял огромную работу, и называется послевкусие от этой работы, оно сохраняется до сих пор, передается из поколения в поколение. И оно сопровождается огромными ожиданиями от России и ожиданием того, чтобы Россия вернулась, чтобы Россия продолжила вот этот гуманитарный, прежде всего, образовательный трек. И, собственно говоря, Центр народной дипломатии осуществляет именно эту миссию. 90% наших программ – это программы образовательные. И мы со времен той статистики, которую вы озвучили, мы подросли. У нас уже наши представительства и зарегистрированные русские дома работают в 12 африканских странах, и 13 у нас на подходе к Гвинее-Бисау, которые я совсем недавно посещала, и мы подписали соглашение с Министерством культуры, как с профильным министерством. И, соответственно, ну, темпы нашего развития таковы, что я думаю, что к концу года у нас будет 14-15 русских домов, и на этом наша работа не заканчивается. То есть, да, действительно, мы географически работаем в Западной Африке, но стали, как вы справедливо отметили, стали опробовать и работу в других регионах. И, в общем, эта работа развивается успешно. И, например, там та же Намибия, сейчас у нас один из флагманских русских домов по новому проекту целевой подготовки кадров. Но я немножко попозже о нем подробнее расскажу, потому что это новый трек, и трек очень многообещающий, и самое главное, крайне интересный как России, так и африканским странам.
2: Наталья Дольфовна, я предлагаю во второй части нашего эфира эту тему затронуть в том числе и Международный форум сотрудничества России-Африка, который в скором времени должен будет пройти, организован он в том числе Центром народной дипломатии. Я хотел бы спросить вот что. 12 стран, огромная аудитория, колоссальная работа. Ну и те вопросы, которые там нужно решать, тот объем, который нужно обхватить, мне кажется, он фантастический. Скажите, пожалуйста, какая там обратная связь, какой настрой, какой прогресс вы можете констатировать сейчас за последние полгода, ну и теперь уже в августе 26 года по сравнению, ну, допустим, с тем, что было в августе 22 года. Какие моменты нужно обязательно подчеркнуть?
3: Значит, ну вот я только что вернулась буквально несколько дней назад из большой поездки. Я проехала по 5 странам. В 2 мы открываем русские дома. Это Гвинея-Бисау и Сенегал, которые вы упомянули. У нас уже там начало работать представительство. Еще в 3 странах мы работаем уже достаточно давно и успешно. Это Буркина-Фасо, это Нигер. И вот уже год работает наше представительство в Гане. И ну, через месяц я поеду опять по другим русским домам, как вы справедливо заметили, это сейчас объем очень большой, и скорость развития и потребность в нашем развитии, потребность в образовательных программах, она крайне высока. А я напомню, ну, а тем, кто, в общем, с нами еще не знаком, я хочу сказать, что мы работаем с российскими вузами, у нас создан консорциум российских вузов по развитию сотрудничества со странами Африки. И на данный момент зарегистрировано 35 вузов. Но, в общем, я думаю, у нас вот будет в конце августа в Новосибирске форум «Технопром», на который мы везем большую делегацию, 17 делегатов из 7 стран африканских. И у нас традиционно на форуме «Технопром» проходит заседание консорциума российских вузов, и я думаю, что наше количество пополнится в значительной степени. Мы ожидаем к концу года около 40 вузов в нашем списке. То есть это не просто формальное членство, да? Все вузы, которые фигурируют в списке консорциума российских вузов по развитию сотрудничества с странами Африки, они ведут в Африку образовательные программы. И мы играем роль, ну, прежде всего, мостов, которые соединяют напрямую российские университеты, африканские университеты, российские университеты, африканские школы, колледжи, министерства профильные, министерство высшего образования, министерство среднего профессионального образования. И вот это вот, и фасилитируем эти процессы. Вот сейчас мы уже начали подключаться и к трекам научным, и организуем. Вот только что, буквально вчера у нас прошел Zoom по вирусологии. То есть Институт вирусологии Сибирской академии наук, Сибирского отделения Российской академии наук и один из университетов Буркина-Фасо вот в области вирусологии запланировали совместные, будут планировать, да, обговорили пока направления, будут планировать совместные научные работы. Также мы работаем над тем, чтобы страны, африканские страны, в которых мы присутствуем, подключились к нашему российскому индексу научного цитирования для того, чтобы иметь совместные публикации, которые будут учитываться для установления научного статуса ученых как в России, так и в африканских странах. То есть наш трек нашей образовательной деятельности расширяется непрерывно, и мы это делаем не потому, что нам так захотелось, да, а в тех направлениях, по которым существует запрос. И мы запускаем пилотные проекты и смотрим, что из этого получается. И действительно, получается, интерес растет, то есть мы, скажем так, с трудом успеваем за этим запросом. У нас постоянно идут открытия. Вот сейчас начинается с октября, в Африке начинается учебный год. У нас открываются профильные классы совместные с университетами. Это классы по IT, по энергетике. По медицине мы планируем открытие класса, по ядерной энергетике. Аграрный класс. То есть университеты наши заинтересованы в подготовке абитуриентов максимально ранней, для того, чтобы студенты приезжали уже подготовленные и по русскому языку, потому что в основном они, конечно, поступают на русскоязычные программы, и по профильным предметам, потому что не секрет, что у нас намного сильнее уровень школьного образования по математике, по информатике, по физике, по химии, биологии. То есть это все нужно дотягивать для того, чтобы студенты могли осваивать наши учебные программы. То есть объем колоссальный, и мы плотно общаемся с министерствами, прежде всего на тот счет, что нам необходимо сближать наши образовательные системы. Потому что потребность в подготовке специалистов крайне высока. И следующее направление, которое мы уже берем в разработку, я надеюсь, что в 2027 году я смогу уже рассказать о первых результатах, это подготовка специалистов по вот этим совмещенным программам на местах. То есть создание совместных программ наших вузов, когда частично они учатся в Африке, частично в России. Но за счет этого мы поднимаем их собственный уровень подготовки молодых специалистов. Потому что понятно, что по квотам и даже платно, и даже по целевому образованию достаточного количества специалистов подготовить для африканских стран невозможно. Поэтому мы сейчас в том числе активно развиваем трек подготовки преподавателей, преподавателей школ, преподавателей средних учебных заведений, преподавателей университетов. То есть мы будем сейчас серьезный очень уклон делать на то, чтобы сближать нашу образовательную систему и помогать им готовить учебные программы, которые будут соотноситься с российскими стандартами. То есть, как вы понимаете, объемы там такие, что на них смотреть страшно, только идти и делать. Другого варианта нет.
2: Наталья Жудовна, это колоссальная история. Я, если двумя словами попытаться это описать, то это образовательная экосистема целая сейчас формируется. Это просто
3: пилотные проекты.
2: И под ключ, я так понимаю, по целым направлениям, причем по наукоемким, под сложным направлениям. Медицина, энергетика, ядерная энергетика. Это не шутки. И не все страны обладают той компетентностью, компетенциями для того, чтобы развивать эти сферы у себя дома, а не то, чтобы заниматься каким-то образовательным экспортом в этом смысле. Это действительно очень большая работа. Наталья Рудольфовна, скажите, пожалуйста, как вот к этому сотрудничеству стали сейчас относиться в Африке? Я сейчас расшифрую свой вопрос, с вашего позволения. Еще несколько лет тому назад африканцы, по личным беседам, создавалось впечатление о том, что они считали, что опять Россия что-то наскоком вдруг решила показать в Африке. Это продлится недолго, месяц-два, может быть, полгода, год. А потом снова все вернется на круги своя, приедут делегации, мы красиво здесь их примем, поговорим, пофотографируемся, подпишем какие-то бумаги, пообещаем друг другу долгое сотрудничество, успешное, взаимовыгодное, но ничего по итогу не произойдет. Вот честно скажу, из самых разных стран, причем из разных регионов, да, африканских, экваториальная Африка, Западная Африка, Северная Африка, что удивительно, или Восточная Африка, у многих был такой посыл. И мне кажется, здесь, конечно, не обходится и без соответствующей информационной работы наших конкурентов на просторах континента. Но это немножко другая история. Но нужно сказать, что действительно ведь наше сотрудничество с Африкой во многом, к сожалению, ну, в каком-то вот очень похожем на описанный формат и проходило до этого. А теперь от слов перешли к делам. И теперь принимаются конкретные шаги для того, чтобы эти решения реализовывались, причем реализовывались они на континенте, в самих странах. А это не самые благополучные страны и государства. Там те же самые государства Альянса Сахеля, к сожалению, находятся в топах антирейтингов по самым разным показателям, в том числе и по образованию. Я уж там не говорю про уровень жизни, про социальную инфраструктуру или базовую инфраструктуру государственную. Там то же самое, значит, да, та же самая доступность питьевой воды или электроэнергии, да, вообще в целом. Вот куда ни посмотри, там это все во многом надо строить, если не с нуля, то ну, с очень-очень такого простенького базового уровня. И образование, естественно, как и здравоохранение, является основой и фундаментом любой социальной структуры любого общества, любого государственного образования, любой страны и государства. Здесь очень серьезный подход. Вот что теперь говорят в Африке на этот счет о том, что мы там делаем?
3: Ну, вы совершенно правы, что такое мнение я сама слышала за эти. Вот у нас проект существует 3 года, и вот за эти 3 года это такое мнение звучало неоднократно на самых разных уровнях. И действительно, вы совершенно правы, что достаточно много лет подход был именно такой. То есть встречи на форумах, обозначение неких намерений, которые с большим трудом находят свою реализацию на практике. И одной из ключевых причин этому является то, что не было представительств, что называется, на земле. А с Африкой можно работать только лично. То есть это территория личного взаимодействия. Это совсем не территория писем. То есть все письма, там очень важно все излагать на бумаге, но это письмо нужно принести собственными ручками, собственными ножками. Да? И только тогда, когда это сопровождается личным взаимодействием, есть шансы на то, что это получит свое воплощение в реальности. Огромная проблема информационная. Про нас, про нашу систему образования там не знают. То есть мы, по сути, пробиваем сейчас вот эту вот стену информационной блокады некой, да, заполняем информационный вакуум, мы подключаем все наши вот 35 университетов к этой работе, они рассказывают о своих университетах, о своих регионах, мы постоянно проводим зумы с заинтересованными, значит, университетами, и эта информация распространяется, и она уже, ну, имеет шансы противодействовать той информационной войне, которая против нас развязана. Я говорю не только про Россию, но и конкретно про Центр народной дипломатии, даже конкретно про себя. Да, то есть постоянно идут публикации, которые пытаются очернить нашу работу, извратить ее. И, в общем, да, только практикой, только вот этими конкретными действиями этому можно противостоять, когда есть о чем рассказывать. Мы постоянно тех студентов, которые приехали в Россию, мы сейчас создали молодежное крыло Центра народной дипломатии. Вот у нас сейчас мы в 2 городах работаем, в Новосибирске, Томске. Запланировано у нас расширение этой работы на Москву, на Санкт-Петербург, на Тамбов, то есть там, где есть университеты, которые готовы это подхватить. И мы работаем со студентами африканскими уже здесь. Мы помогаем их адаптации, мы с ними плотно общаемся и организуем с ними мероприятия. То есть, например, у нас интереснейший идет проект «Африка без мифов», когда наши студенты африканские ходят по другим вузам, не по своим, и читают лекции, рассказывая о той реальной жизни, которая происходит сейчас в Африке. И надо заметить, там есть что рассказывать, потому что вот я езжу, например, у нас русский дом самый старший, скажем так, Буркина-Фасо, там скоро 3 года, и на глазах меняется страна. То есть там вкладываются в инфраструктуру, там развивают промышленность. И, естественно, там огромный интерес и огромное внимание к образованию. Например, совсем недавно был принят, ну, мы инициировали вот работу с целевым образованием, про которую я говорила, и буквально через месяц после этого был принят указ президента, который сказал, что все студенты, которые поедут учиться за рубеж, они должны это делать в согласовании с Министерством высшего образования страны по тем специальностям, которые необходимы для экономики страны. Это, по-моему, колоссальный по важности шаг, потому что таким образом страна подписывается под тем, что она обеспечит им рабочие места. Поскольку сейчас большая проблема, что мы тратим огромные деньги на образование студентов, но не все из них могут вернуться в свои страны, потому что просто нет рабочих мест по их специальностям. То есть мы сейчас координируем усилия с министерствами для того, чтобы готовить специалистов именно по тем направлениям, которые нужны прямо сейчас в этих странах. То есть, по сути, вот страны Сахеля, о которых мы говорили, в которых действительно очень тяжелая ситуация по разным аспектам, они стараются прыгнуть через век. И вот, это колоссальное внимание к вопросам образования и вот наша координация действий, это, ну, этому очень сильно способствует. На самом деле министерства, они готовы к этому диалогу, и мы стараемся сейчас с помощью наших университетов вот эту действительно экосистему выстроить, да, для того, чтобы система образования рука об руку шла с экономическим развитием стран, и все это шло с активным участием России. Поэтому, да, действительно, я, что называется, со всех трибун стараюсь говорить о том, что в Африке нужны долгосрочные программы. В Африку нужно идти с планированием на 5, на 10, на 20 лет. И именно тогда будет складываться то самое сотрудничество, которое называется реально мягкой силой. Потому что форум – это классно, круто, интересно. Это великолепный нетворкинг, который дает личные связи, про которые, я повторюсь, Африке крайне необходимы. Но это только точки входа. За этими точками входа должна следовать планомерная, последовательная, долгосрочная работа и с представителями на местах. Вот мы взяли такую модель, и в форуме мы тоже работаем, как я уже сказала, вот мы везем большую делегацию на Технопром, мы только что работали активно в Казани на форуме «Россия-Исламский мир», мы, безусловно, будем работать на форуме «Россия-Африка», очень плотно мы на Санкт-Петербургском форуме присутствуем. То есть это точки входа, которые переоценить сложно.
2: Наталья Рудольфовна, у нас первая часть заканчивается. После небольшого выпуска новостей вернемся с африканским турне в эфир «Радио Спутник». Напомню, у нас сегодня в гостях Наталья Рудольфовна Красовская, исполнительный директор Центра народной дипломатии. Говорим о гуманитарном сотрудничестве и российской мягкой силе в Африке, о том, как Россия ни много ни мало создает новую экосистему образования, да и в целом вносит колоссальный вклад в будущую экономику целого ряда африканских государств. Это очень интересно. Ну и про сами эти страны тоже поговорим. Все-таки хочется из первых уст услышать, что же там все-таки происходит. В студии для вас работает Турал Керимов. Скоро вернемся. Оставайтесь с нами.

0: начинаем.
1: Зарядка с шейхом Дамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Все новости теперь доступны на нашем канале в Макс. Переходите, читайте и слушайте. Радио нижнее подчеркивание «Спутник». Будущее наступает.
2: Будущее за антропоморфными роботами.
3: Роботизация будет идти очень быстро.
1: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
4: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
5: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
1: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
6: Это можно тиражировать уже куда угодно.
1: Как подготовиться к восстанию машин?
7: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
1: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
8: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
1: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
9: Нас впереди ждет очень веселое время.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
10: В студии Денис Захаров. Здравствуйте. Две женщины получили ранения в поселке Красная Яруга Белгородской области при атаке дрона ВСУ на автомобиль, сообщил оперативный штаб региона. На этом фоне при ударе беспилотника по культурному учреждению в поселке Авдотино в Донецке погиб мужчина, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Возможные поставки Турции оружия Украине, о которых говорится в докладе, представленном в Конгресс США, могут нанести огромный ущерб отношениям Анкары и Москвы и подорвать доверие России и Турции, заявил РИА Новости бывший военный атташе Турецкой Республики полковник ВВС в отставке Ихсан Сефа. Он отметил, что подтверждение таких планов может негативно отразиться не только на военно-политическом взаимодействии двух стран, но и на общем уровне двусторонних отношений. Напомню, чуть ранее МИД России запросил у Вашингтона и Анкары разъяснений в связи с обнародованной Конгрессом информацией о планах поставок оружия Киеву. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии сообщило, что в результате землетрясения магнитудой 7,7, которое произошло ранним утром 15 августа в районе острова Флорес, погибли не менее 47 человек, передает Reuters. Еще по меньшей мере 23 человека получили травмы разной степени тяжести. Около 2000 человек были эвакуированы из пострадавших районов. Спасательные команды до сих пор не добрались до Нагикео, региона, расположенного ближе всего к эпицентру, после того, как оползни заблокировали дороги и нарушили связь. Частично разрушен аэропорт в туристическом городе Комодо. Рок-группа «Звери» вернется к концертной и гастрольной деятельности после творческого отпуска, предварительно через 2 года, сообщил лидер коллектива Роман Билык. Ранее он же отмечал, что коллектив больше не будет выпускать новые песни, дискография официально завершена. В копилке группы «Звери» 9 полноформатных альбомов и 10 наград лучшей рок-группы страны от разных музыкальных телеканалов. Футбольный клуб «Краснодар» обыграл грозненский «Ахмат» в матче 4-го тура российской премьер-лиги. Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 1-0 в пользу хозяев. Гол на 45-й минуте встречи забил бразилец Кристиан. «Краснодар» остается единственным клубом, выигравшим все 4 матча со старта чемпионата и с 12 очками возглавляет таблицу. Не одержавшие до сих пор ни одной победы грозненцы с 2 очками располагаются на 13-й строчке. В следующем туре «Быки» 23 августа сыграют на выезде с махачкалинским «Динамо», «Ахмат» же днем ранее примет «Ростов». Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
1: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Африканское турне.
0: Друзья, продолжаем наше африканское турне вместе с Туралом Керимовым. Сегодня в нашей студии, удаленно, правда, по видеосвязи, исполнительный директор Центра народной дипломатии Наталья Рудольфовна Красовская. Наталья Рудольфовна, приветствую. В первой части говорили активно про образовательные процессы, про экосистему, которая создается с помощью нашей страны в Африке. И все-таки не могу отказать себе в удовольствии. В общем-то, хочу у вас спросить. Целый ряд государств, которые до недавнего времени для нашего эфира, по крайней мере, экзотическими были, но мы стараемся эти пробелы так или иначе восполнять и рассказывать о них. Так как вы совсем недавно оттуда вернулись, расскажите нам, как путешественник, как человек, который побывал в этих государствах, какие впечатления у вас сложились, с какими эмоциями вы оттуда приехали, на что вы обратили внимание, чего вы никогда не забудете о той же Гвинее-Бисау, или Гане, или Сенегале том же самом, ну или о других государствах, о которых вы, возможно, хотите рассказать, потому что так или иначе все-таки впечатление об Африке должно создаваться на основе реальных эмоций и реального понимания дел тех людей, которые там были.
11: Согласна с вами. Ну, прежде всего, что я хочу сказать, что, конечно, у нас и у меня до начала африканского нашего проекта и моих поездок туда, у меня было впечатление, вот Африка, да. На самом деле Африка, вот в ней 54 страны, я только что вот 5 из них посетила, и некоторые из них далеко не первый раз, то есть это уже там за десятки раз в некоторые перевалило, да. И я хочу сказать, что это абсолютно разные страны. Вот абсолютно разные страны, совершенно с очень сильно различающимся менталитетом, способом коммуникации, взаимодействия. И, ну, мне, скажем так, удалось погрузиться не просто, вот что называется, там, приехать и провести какие-то официальные встречи, в силу того, что я там была больше месяца, да, то есть это было достаточно много ситуаций, когда удалось погрузиться прямо в их, что называется, аутентичную жизнь, пообщаться. Ну, я скажу так, что мы хорошо находим общий язык. Вот прямо хорошо наши менталитеты нельзя назвать, ну, антагонистичными, да, то есть нам, например, с представителями многих других стран, там, стран Востока, например, я работала с ними, и там сильно сложнее выстроить коммуникацию, в которой ты себя чувствуешь уверенно, в котором ты себя чувствуешь принятым в эту коммуникацию, признанным, да. А в Африке это происходит достаточно быстро. Африканцы очень ценят искренность. То есть если они понимают, что ты идешь туда с открытой душой, с открытым сердцем и реально с желанием выстроить коммуникацию, выстроить взаимодействие и сделать что-то, что будет интересно и полезно обеим сторонам, то коммуникации складываются, ну, очень хорошо, быстро и при определенных навыках, потому что, ну, надо понимать, что у нас разные отношения к жизни, разные отношения ко времени, да, разные отношения к активности, разная способность концентрировать внимание, разная способность уходить в детали, да, то есть у нас вот это все разное. Поэтому я и говорю о том, что взаимодействие и проекты с Африкой, они возможны только с присутствием на месте. А дистанционно это, к сожалению, у нас там был опыт, что мы пытались как бы открытие подготовить дистанционно, а потом типа уже приехать на готовую площадку и начинать уже с того, что уже подготовлено. Нет, это не получается. То есть у нас буквально на отметке ноль туда высаживается команда, и все делает на местах. Все подготовки документов, регистрации, поиск помещений, регистрация этих помещений. Ну, в общем, формирование всей юридической и материальной базы, с которой может проект стартовать. То есть присутствие на местах – это обязательно для того, чтобы проект состоялся. И самое главное, что понимание того, что нужно и как это будет работать, возникает именно вот в процессе. Оно не возникает заранее. Поэтому мы сначала много раз, запуская каждый процесс, мы много раз коммуницируем на разных уровнях. Мы формируем представление о том, а как они это видят. Потому что если наше видение расходится, то ничего не получается. То есть мы должны разговаривать на одном языке, ставить общие цели и под эти общие цели уже формировать саму инфраструктуру, которая будет служить основой для реализации этих проектов.
0: Наталья Дудольфовна, но это очень фундаментально, то, о чем вы говорите. Извините, что я вас перебил. Не могу не спросить сразу по горячим следам. Как говорится, говорить на одном языке, мне кажется, это вот ключевая фраза. Я знаю, что Центр народной дипломатии является в том числе и той организацией, которая активно продвигает русский язык не просто за рубежом, а вот в тех самых африканских государствах, где есть действительно в этом потребность. Я очень прошу, расскажите, какие у нас там успехи, какие у нас перспективы, какая обратная связь на этот счет. Ну и мы же знаем, что русский язык невозможно представить без Александра Сергеевича Пушкина. И все мы прекрасно знаем, откуда, скажем так, предки Александра Сергеевича Пушкина. Мне кажется, вот как-то закольцовывается эта история, нет, вашими руками?
11: Безусловно, к русскому языку интерес огромный, особенно учитывая, что, например, франкофонная Африка, она делает активные движения по отказу от, скажем так, присутствия на государственном уровне языке колонизаторов. То есть они принимают в качестве государственных языков свои языки, то есть в Мали принят язык бамбара, в качестве, на котором больше 60% населения говорит. Значит, в Нигерии принят язык хауса в качестве государственного языка, а французский переведен в как рабочий язык, да, переведен у нас в статус рабочего языка. И, безусловно, на этой почве, на почве вот такого противодействия, выхода из неоколониальной системы, интерес к русскому языку и, как я уже сказала, и как, скажем так, первая ступень к получению российского образования, он, безусловно, растет экспоненциально. У нас уже, мы этому активно способствуем и ведем переговоры на уровне министерств о внедрении русского языка в программы школы, в программы университетов, на данный момент как факультативного, но следующий шаг – это введение уже в программы именно школ. Это колоссальная задача, потому что, например, в подавляющем большинстве стран, в которых мы работаем, подготовки русистов на местах нет. И мы вот сейчас, я уже упоминала, что мы готовим, точнее не готовим, мы запустили уже программу по подготовке и переподготовке учителей и преподавателей на всех уровнях. Это и стажировки, и дополнительное образование, повышение квалификации, и магистратуры, и аспирантуры. То есть это прямо целевая работа. Мы у наших вузов у всех собрали те программы, которые не могут предложить, в том числе по квотам. И мы сейчас активно с этим работаем. У нас первые уже группы. Мы рассчитываем, что в этом году у нас поедут первые группы вот по таким программам дополнительного профессионального образования. Точнее, в этом году мы их учим в русском языку. Вот в Гане у нас такая программа запущена. Мы их учим русскому языку в Гане. И на следующий учебный год они поедут на год на переподготовку в российские вузы. Уже часть из них, в том числе, готовится на русистов для запуска программ. В Сенегале есть подготовка преподавателя русского языка, значит, в университете. Мы с этим университетом готовим сейчас подписание соглашения, и там мы будем уже работать над повышением квалификации готовящихся русистов, потому что без языковой среды качественно подготовить преподавателя русского языка невозможно. То есть мы будем там вести занятия по дополнительному профессиональному образованию и будем организовывать их стажировки в России. То есть и там мы тоже будем работать на уровне министерств с тем, чтобы внедрять русский язык в программы школ. То есть эта работа только начинается, она востребована, но у нас уже, например, в Гане 5 школ у нас преподают русский язык. Плюс к этому вот у нас несколько целевых классов уже работает. Это совместно с МГУ класс по IT в Буркина-Фасо. Сейчас мы там же открываем класс по энергетике, и там обязательно преподается русский язык. Значит, класс по энергетике уже открыт в Гане, тоже идет. И вот мы в Намибии будем открывать класс вот по ядерной энергетике совместно с ТПУ. Это базовый университет, один из базовых университетов Росатома и при их поддержке. И с медицинским, это Новосибирский государственный медицинский университет. Мы с ними будем медицинский класс, который тоже будет не просто русский язык преподавать, мы полгода просто русский язык даем, полгода с медицинским уклоном будет русский язык в целевом классе. Вот. Но я бы хотела, помимо русского языка, вот как раз я обещала на первой части рассказать о целевой программе,
0: да.
11: То есть в силу того, что у нас есть проблема, что часть выпускников не может вернуться на рабочие места, мы сейчас активно включаем в наш образовательный трек министерства профильные. И поскольку у них эта проблема тоже стоит, если мы теряем ресурсы и деньги, готовя по квотам специалистов, которые уезжают потом, например, в Австралию, в Канаду, то есть совсем недружественные нам страны, да, частично, то, в смысле, частично часть выпускников уезжает в эти страны, да, то у них это утечка образованных кадров, что для них колоссальная потеря, да, для африканских стран. Они очень заинтересованы в том, чтобы эта тема была поднята и развивалась. И мы сейчас активно ведем работу с министерствами. Более того, мы

0: в коммуникации постоянной с вузами. Мы такие группы готовим сейчас в Намибии, значит, при поддержке Горного университета для горнодобывающей промышленности, при поддержке Министерства, при поддержке Российского университета транспорта по транспорту готовится такая группа, которую будут оплачивать транспортные компании из Намибии. Сейчас мы ждем одна группа уже у нас едет от Министерства транспорта Ганы вот, в Российский университет транспорта. Сейчас мы же в процессе переговоров по подготовке второй группы, которая поедет в НГТУ. Вот. То есть у нас очень активно подключаются вузы к этому. Вот мы готовим по цифровизации с НГУ программу, которую мы будем подписывать с Министерством цифрового перехода Буркина-Фасо. То есть тоже мы будем готовить конкретно специалисты. Сейчас идут переговоры с Министерством энергетики и горнодобывающей промышленности. Мы будем готовить их в НГТУ и в Горном университете. То есть это находит поддержку. И вот, собственно говоря, в сентябре поеду именно вот по этому направлению, потому что ну, хватит уже готовить специалистов в воздух. Да? То есть кто-то попадет, кто-то не попадет в необходимые, значит, тренды развития экономик. То есть сейчас мы это делаем совместно с министерствами. Им это страшно тяжело, я вам скажу. То есть они совершенно не привыкли вот к таким проектам, которые нужно формировать за пятилетие, десятилетие, потому что программы, они едут к нам на 6 лет. То есть они за 6 лет должны понимать, на какие направления им нужно ребят отправить и чему учить. Но я вам хочу сказать, вот мы с этой группой, которая Сонидеповская и уже год у нас учится, это лучшие студенты на потоке. То есть они понимают, куда они едут. И я хочу сказать, они меня потрясают своими результатами сами, поскольку я сама осваиваю французский язык, да, и вот я за 2 года обучаю, но я разговариваю, но я понимаю, что у меня такой достаточно простой он еще, но я говорить могу. Ребята 6 месяцев они учились у нас в русском доме, после этого они год учились вот в России, и сейчас часть группы это вышла на уровень B1, а часть группы на ТРКИ уровня B2. За год с небольшим. Это фантастический вообще результат. И по профильным предметам у них 1-5. То есть, когда они четко понимают, зачем они учатся, для кого они учатся и куда они придут, это колоссальным образом влияет на мотивацию. Поэтому и они очень сильно отличаются от других студентов иностранных. Поэтому это показало уже свою эффективность. И вот сейчас мы очень надеемся, что в 2026 году у нас поедут еще целевые группы. Боюсь сглазить, да, потому что процесс непростой очень. Он связан с тем, что министерство берет на себя финансовые обязательства, они оплачивают им билеты, они оплачивают страховки, они оплачивают первый год обучения, значит, на подфаке в обязательном порядке. Потом, значит, студенты проходят олимпиаду, часть из них получит квоты по итогам олимпиады, а часть из них будет оплачивать министерство. То есть это действительно колоссальная работа, что называется, с двух сторон. С одной стороны, мы готовим специалистов у нас. И, как я уже говорила, мы делаем сейчас особый упор. Помимо того, что мы готовим для министерств, мы готовим еще и преподавателей для вузов, и для школ, и для средних учебных заведений. Сейчас мы только примериваемся к среднему образованию. Уже у нас первые пилотные проекты есть, которые мы постараемся запустить в этом учебном году, который вот подойдет. Но если это получится, это уже охват будет не тысячи, как сейчас, да, это будут десятки тысяч, потому что среднее образование – это крайне востребованная сфера в этих странах. И там, естественно, будет присутствовать русский язык.
1: Работы непочатый край просто. Это какие-то цифры, которые еще несколько лет назад, ну, наверное, даже в каких-то фантастических сценариях не воспринимались бы серьезно. Наталья Рудольфовна, в этой связи, вот у нас остается, к сожалению, всего 4,5 минутки, у меня есть еще вопросы. Попросил бы, ну так, наверное, экспромтом по поводу Международного форума сотрудничества Россия-Африка образование бизнес-культура 26, который пройдет с 26 по 28 августа в Новосибирске, и там очень

0: представительно будут, извините за тавтологию, представлены, принимать участие африканские государства. Какие цели форум перед собой ставит и на какие задачи он направлен? Вот я вижу, классная формулировка, очень мне понравилась, африканские кадры для африканских стран. На самом деле вы уже, можно сказать, ответили на этот вопрос, но вот что, какой бустер этот форум у себя будет представлять? И в конце два вопроса, я их сейчас озвучу. Зачем нам Африка? Я вам их уже задавал полгода назад и решил, что, наверное, за полгода смысловое наполнение может как-то измениться. И зачем мы Африке? Вот в самом конце попрошу ответить буквально одним предложением.
1: Давайте попробуем за 3 минуты уложиться. Значит, по поводу технопрома, у нас действительно есть делегация уровня министров, послов, ректоров вузов, и готовится, скажем так, профессиональная коммуникация, вот как раз по тем трекам, которые я озвучивала. Да, это прежде всего целевая подготовка кадров, это внедрение русского языка, это сближение наших систем образования и расширение линейки нашего взаимодействия на школы, среднее профессиональное учебное заведение и аспирантуру. То есть в высшем образовании мы активно занимаемся и будем расширяться на остальные направления подготовки кадров. И заинтересованность крайне высокая, то есть у нас там две сессии, и вот мы не знаем, как всех желающих туда уместить, но будем стараться, потому что, ну и, естественно, никто не отменял кулуары, и в том числе мы обязательно нашим гостям покажем возможности наших российских университетов, мы им покажем СКИФ, на который вот буквально позавчера приезжал президент Путин. Значит, мы покажем технопарк, то есть мы покажем возможности науки и образования России, которые являются мощнейшим мотиватором на то, чтобы нам взаимодействовать. Значит, ну зачем мы Африке, это, в общем, совершенно понятно, да, то есть так. Африканские страны уже поняли, что Россия идет совершенно с другой основой, чем это делают западные страны, что мы действительно делимся технологиями, что мы готовы помогать реорганизовывать систему образования таким образом, чтобы они имели возможность готовить передовые кадры с помощью в наших вузах и с поддержкой наших вузов, собственных вузов. И, естественно, что они заинтересованы в развитии фундаментальной науки. Для нас, зачем для нас Африка? Африка – это колоссальный человеческий потенциал. Вот только стран, с которыми мы работаем, количество населения превышает 300 миллионов, то есть в 2 раза больше, чем у нас. Это молодое население, свыше 65% населения, свыше 70%, даже я бы сказала, в наших странах, это люди младше 35 лет. Это огромный рынок для экспорта российского образования. Во-первых, то, что касается меня, это огромный рынок для наших технологий. Во-вторых, то есть и это одно с другим связано, потому что если студент получил подготовку в нашем техническом вузе, то, понятно, этими технологиями он будет пользоваться для того, чтобы развивать экономику собственных стран. Поэтому для нас это территория будущего, которая поможет очень серьезно экономической, в том числе экономическому развитию России, создавая огромные возможности для взаимодействия.
0: Наталья Рудольфовна, тут напрашивается такая концовка по итогу нашего разговора. Действительно, я тоже считаю, что будущее где-то на Востоке, будущее совершенно точно в Африке, и все мы знаем, что дорогу осилит идущий. Идем мы в будущее, и идем мы уверенно, это самое главное. Я желаю вам дальнейших успехов, надеюсь, в ближайшее время встретиться снова с вами и снова обсудить те успехи, те перспективы, которые у нас есть. Ну а наш сегодняшний эфир подходит к концу. Наталья Рудольфовна Красовская, исполнительный директор Центра народной дипломатии, был в эфире африканского турне. С вами работал Турал Керимов. Спасибо, увидимся через неделю.
2: Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
3: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
2: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
3: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
2: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
3: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
2: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Возлюбить своих врагов, не судить и не быть судимым, подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы геополитике?
4: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
2: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
4: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
2: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
4: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
2: Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
5: Не шарю, никого не трогаю, подчиняю примус.
2: И быть в ладу с самим собой.
6: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно...
2: Примус. Где «С» – это самодостаточность, «И» – исключительность, «П» – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Риски развития онкологических заболеваний. Развитие онкологических заболеваний. Контекст. Главный онколог Минздрава, академик Андрей Каприн, назвал факторы, провоцирующие тяжкий недуг. В их числе курение, сахарный диабет, ожирение и вирус папилломы. К злокачественным новообразованиям кожи, включая меланому, может привести неумеренное пребывание на открытом солнце. Наибольшую опасность это представляет в детском возрасте. Врачи советуют избегать нахождения на солнце в дневные часы, пользоваться солнцезащитными средствами и прикрывать кожу. Также рекомендуется отказаться от вредных привычек, внимательно следить за рационом питания, вести активный образ жизни и ежегодно проходить диспансеризацию, во время которой россияне получили возможность пройти обследование для выявления самых распространенных видов онкологии, в частности, рака молочной железы у женщин и предстательной железы у мужчин. В рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» повышено финансирование лечения онкопациентов. К 2030 году доля больных, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза, должна достигнуть 67%. В России появляются препараты для лечения рака. Однако рост болезней сердца, онкологических диагнозов и диабета пока вызывает опасения у медиков. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер ФС 77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
7: В Москве полночь, столько же в Мурманске и Краснодаре. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Новые пострадавшие от атак ВСУ в Донецкой Народной Республике. Нелегальные мигранты снова пытаются прорваться в испанскую Сеуту. Российские синхронистки завоевали золото в командной акробатике на юниорском чемпионате мира. Подробности далее. Четыре мирных жителя Донецкой Народной Республики пострадали в субботу из-за атак украинских дронов, сообщил глава региона Денис Пушилин. В Макеевке ранения средней степени тяжести получили трое мужчин. В городском округе Енакиево пострадала женщина. Чиновник отметил, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Также, по его словам, на территории республики повреждены 3 жилых дома, 16 объектов гражданской инфраструктуры, 3 единицы спецтехники и 4 грузовых и легковых автомобиля. Движение «Талибан» пригласило Соединенные Штаты восстановить дипломатическое присутствие в Афганистане и инвестировать в ключевые проекты, заявил министр иностранных дел страны Амирхан Мутаки в интервью The New York Times. По его словам, американцы могли бы вновь открыть посольство, восстановить дип-присутствие и вложить средства в добычу полезных ископаемых, строительство плотин и дорог. Вместе с тем, глава афганского МИД подчеркнул нежелательность военного присутствия США в Афганистане. Полиция Марокко арестовала 111 мигрантов, желавших попасть в испанский автономный город Сеута, передает агентство Reuters со ссылкой на источник в полиции. Он пояснил журналистам, что 109 из арестованных прибыли из стран Африки к югу от Сахары, а еще двое марокканские подданные. Все аресты были произведены в городе Фнитк, который расположен напротив Сеуты. Напомню, в конце июля испанская Сеута столкнулась с массовой волной нелегальной миграции из Марокко. Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде Марласка сообщил, что около 72 тысяч мигрантов проникли в страну. Власти города во вторник привели данные, согласно которым в нем остаются около 10 тысяч мигрантов. Регион Женевского озера рискует потерять репутацию рая для сверхбогатых из-за роста числа жестоких ограблений, сообщает газета Financial Times. По информации журналистов, жертвами ограблений домов становятся богатые жители региона, в том числе частные банкиры. На фоне ситуации местные политики призывают к принятию мер по обеспечению безопасности Женевы. В некоторых коммунах власти планируют создать виртуальную границу, установив камеры наблюдения и радары, которые автоматически будут считывать номера автомобилей на въезде на их территорию. Обломки третьего за сутки беспилотника обнаружены в Турции. Теперь на Черноморском побережье провинции Сакарья, сообщила газета «Нефес». В субботу дрон упал в деревню в турецкой провинции Дзюдже, на севере страны, примерно в 7 километрах от берега. Также местные жители обнаружили предположительное БПЛА на пляже в провинции Стамбул, недалеко от международного аэропорта. Сборная России по синхронному плаванию стала победителем в акробатической программе групп на юниорском чемпионате мира в Будапеште. За отечественную команду выступали Полина Чибисова, Александра Пищикова, Анна-Мария Фомичева, Эльвира Алмазова, Александра Завьялова, Лика Чичура, Екатерина Штатнова и Алиса Гатальская. Второе место заняли спортсменки из Казахстана, третьими стали представительницы Белоруссии. Юниорский чемпионат мира завершится завтра. Российские спортсмены выступают на соревнованиях с национальным флагом и гимном. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Секс, культ, просвет.
8: В эфире «Секс, культ, просвет» и, конечно же, Вика Никифорова с Леной Караевой сейчас будут точить зубы, языки и все что угодно насчет разных проблем, которых в нашей жизни очень много, но о которых почему-то предпочитают не говорить, видимо, по случаю стыдливости или ханжества или что-то еще. И вот тут я, читая разнообразные блоги, особенно мужские, обнаружила, что сегодня поколение, не то что поколение Z, а, в общем, мужчины, ну, наверное, до 40 лет заинтересовались фертильностью собственных сперматозоидов. Я их с этим поздравляю, потому что, наконец-то, бесплодие перестало быть исключительно женской темой и женской проблемой. Сейчас мужчины думают про то, насколько их здоровье играет роль в продолжении рода. И вот мы с Викой решили это обсудить. И есть там такая история замечательная, которую вы услышите чуть позже. Там еще есть соревнования сперматозоидов абсолютно отдельное. Итак, Вика, вот как ты думаешь, это что, перелом в сознании, что больше не женщина виновата в отсутствии детей, а еще и, в общем, ну, у мужчины есть какая-то роль в продолжении рода?
9: Я не могу ответить на этот вопрос. Я просто заворожена, представляя себе идею соревнований, так сказать, бегов сперматозоидов, да, как вот эти вот тараканьи бега в Стамбуле незабвенные. Янычар сбоит. Помнишь, янычары опоили. Там тоже, наверное, хулиганят и как-то чужих
8: сперматозоидов. Но Абдулка-то всегда был лучшим, как известно.
9: Конечно. И ставки делают, и чей сперматозоид первым финиширует, да. Мне это напоминает фильм «Все, что вы хотели знать о сексе, но боялись спросить» Вуди Аллена, где вот он в финале появляется в таком костюмчике беленьком, изображая из себя сперматозоида. Он должен включиться в гигантскую гонку, значит, этих сперматозоидов в момент оргазма к яйцеклетке, и он понимает, что он обречен умереть, его шанс выжить один из миллиона, да, и вот он такой стоит, перетаптывается, обсуждает со своими друзьями, коллегами, вот как они сейчас устроят эти бега. Помнишь этот прекрасный момент? Очень смешно.
8: Я помню этот момент. Понимаешь, ты все-таки, хотя ты говоришь, что ты такая приземленная и очень рациональная, но ты все-таки в данной ситуации стоишь на романтической стороне дороги, а я стою на медицинской и социальной стороне дороги. И я знаю из публикаций врачей, репродуктологов, андрологов и гинекологов в том числе, которые говорят о том, что вот эта вот способность двигаться сперматозоидов у мужчин сегодня, не только в России, а вообще в мире, она уменьшается с каждым годом. И что к определенному возрасту, скажем, к 40-45 годам, она падает на 60, а то и на 70%. То есть если мужчины обратили внимание, жизнеспособны их сперматозоиды или нет, да пусть они обыграются в эти сперматозоидные бега. Главное, что женщина выведена из-под этого удара стигматизации, дескать, она бесплодная. А выясняется, что нет. А выясняется, что если в паре есть проблемы, то решать нужно это парно, а не только отправляя фемину на многочисленные, зачастую мучительные анализы.
9: Я просто сама не сталкивалась с проблемами бесплодия в своей семье. Тьфу, как-то у нас все это хорошо всегда разрешалось, все беременели, все рожали хорошо. Но вся эта медицинская тематика, применительно к любовной теме, да, она во мне романтику убивает наглухо. Мне начинают представляться какие-то клестиры, анализы, белые халаты, стетоскопы, рыбьи глаза врачей, что-то там такое пишущих в медицинских картах, надпись на двери в больнице, знаешь, клизменная написана. И вот такие печальные, угнетающие реалии, ну, они вообще с любовью не бьются никак. Ну, про что мы говорим? Понимаешь, ты говоришь вот про проблемы деторождения, ну, вот как-то настолько холодно, отвлеченно и научно, как будто мы обсуждаем размножение там коровушек или лошадушек. Ну, мы же люди. Не знаю, мне всегда казалось, что вот дети рождаются... Ну, от поцелуя. Ну, ты влюбилась, целуешься. Вот. Разве нет? Ну, неужели нет?
8: Ну, да, дети еще рождаются от орального секса. Вик, мы слышали все эти истории. Но, с другой стороны, я понимаю драму молодых семей, в которых люди стараются зачать ребенка, они очень его хотят. И проходит год, проходит два, проходит три, проходит четыре, и детей нет. И женщина, которая говорит, ну, ты бесплодная, ты вообще какая-то там смоковница бессмысленная, так сказать, отправляйся лечиться, выясняется, что у нее все в порядке, а попутно обнаруживается, что мужчина, который просто страшно любит ходить в русскую баню, сделал так, что у него едва жизнеспособны эти сперматозоиды. Это драма, и я на стороне тех, кто сегодня пытается ее решить. Например, не ходит в русскую баню, не ходит в сауну, потому что, я скажу вам, сперматозоиды должны находиться, то есть там, где они должны находиться при комнатной температуре, а не при температуре 80 градусов. При 80 градусах они, товарищи, умирают. Поэтому, если вы хотите зачать ребенка, как-то старайтесь избегать перегревания. Почему ты на меня так смотришь? Искоса, я бы сказала, низко голову наклоня, среди моих близких друзей их дети сталкивались с проблемой бесплодия, она решалась чрезвычайно тяжело.
9: Я просто смотрю в стол, потому что я не знаю, чем ответить на этот страстный поток сознания, на этот страстный поток сперматозоидов. Ради бога, пусть они бегут по месту назначения, пусть они все оплодотворяют. Я давным-давно не слышала ни про какую там стигматизацию женщин. Во всех семьях, которые сталкиваются с этой проблемой, естественно, пара идет заниматься своим здоровьем. Естественно, оба, и муж, и жена, я просто не представляю, где такие практики дикие существуют, чтобы женщину обвинять, это же не 19 век. Естественно, оба, и муж, и жена своим здоровьем начинают заниматься. И, ну, естественно, вот мужчины, о которых ты говоришь, и вот эти вот бега, которые устраивают, ну, там сам возраст, 40-45 лет, очень долгое время, на протяжении миллионов лет нашей истории, никакие мужские особи, гомо сапиенсы, до 40-45 лет просто не доживали. Да, это слишком большой возраст. Только появление антибиотиков, питание, отсутствие голода, присутствие лекарств разнообразных в нашей жизни. Только оно сделало возможным то, что мы, мужчины и женщины, доживаем до 40-45 лет, и в это время уже, в этом возрасте, мужчины могут пойти и поинтересоваться, ну, как оно там. В любом случае, конечно, делать ребенка мужчине лучше, будучи молодым. Не тянуть, ребята, с этим там до 40-45 лет, когда вы уже там пойдете, будете устраивать бега, а выходят ваши спортсмены на старт, а оказывается, что бежать-то уже и некому. Они там уже такие инвалиды поломанные, что уже не только там к финишу прийти, они уже стартовать нормально не могут. О здоровье надо заботиться, конечно. Не надо валяться на диване целыми днями, надо ходить в спортзал, надо совершать прогулки, надо не перегревать соответствующие места и не пользоваться сиденьями с подогревом, не злоупотреблять алкоголем, не допускать лишнего веса, потому что мужчина с пузом, ну, понятно, тестостерон выработка понижается, а выработка женских гормонов повышается, и, соответственно, тоже возникают проблемы. То есть всем этим, конечно, заниматься надо. Но давайте еще оставим в нашей жизни какую-то романтику. Ну, поцелуй при луне, стихи, вот это вот все. Ну, давайте не будем сводить тонкую, нежную проблему любви, зачатия, деторождения. Ну, давайте не будем сводить ее к этой медицине унылой. Я утомлена современной медициной. Ее слишком много, она лезет в каждую щель. Она повергает нас в депрессию, она делает нас всех ипохондриками. Сейчас количество ипохондриков огромное. Люди находят все диагнозы, придумывают диагнозы, что-то в интернете ищут, с искусственным интеллектом общаются, и прям все такие обвешиваются диагнозом. И я смотрю, сейчас в поликлинике сидит огромное количество молодых людей и девушек, и они трындят про свои диагнозы, как бабульки и дедульки, без зазрения совести. Ну, просто мне это противно.
10: Послушай, но здесь как раз ты приводишь пример как отрицательный, а он-то как раз положительный, потому что люди интересуются собственным здоровьем внутри себя, внутри сообществ. Они не бегут к врачу, они не ипохондрики, они верят в своих сперматозоидов, они верят в качество собственной спермы. Именно поэтому они устраивают сперматозоидные бега. Я считаю, что этому нужно аплодировать. Но это часть жизни, это все равно что. Понимаешь, вот я сказала, были во времена там моей юности представления, ты можешь, так сказать, сейчас в меня запускать тапками, наушниками, чем угодно, были представления, что даже от орального секса можно забеременеть. Давайте уже избавляться от каких-то предубеждений. Прекрасно, что мужчины интересуются здоровьем собственных сперматозоидов и даже их замораживают, потому что женщин замораживают яйцеклетки. И прекрасно, что устраиваются эти бега Янычара и Абдулки, или там, я не знаю, Джона и Майерса, или там Сережи и Вани. И мы, конечно же, этому аплодируем и говорим: ребята, смотрите за этим и следите за собой.
9: Есть гораздо более простой способ решить проблему с тем, как родить здоровых детей. Начать это делать в молодом возрасте. Вот мужчине не боятся, как они боятся обычно там: ой, там у меня ипотека, у меня кредиты, ой, я машинку себе купил новую, нет, я хочу еще более новую. Не тянуть с этим делом до 40-45 лет, когда там уже нечем будет заводить ребенка. А рисковать и рожать первого ребенка в 20 лет, второго в 25, третьего зачинать там ближе к 30. И вот у вас уже к 30 годам будет три прекрасных, здоровых ребенка, зачатых вами в молодом возрасте, когда ваш организм способен переваривать еду из Макдональдса, когда ваш организм способен не спать, когда он здоров, крепок и полон настоящих цветущих, кипящих сил. Ну, просто не надо бояться. Мне кажется, сейчас даже женщины меньше боятся рожать, чем мужчины боятся зачинать ребенка, молодые мужчины. Они сразу думают: ой, на меня свалится то, это, алименты, ипотека, ой, как я все это потяну. Ой, нет-нет, у меня лапки, они отмораживаются и не хотят ничего делать. А потом, когда в 40, там, в 45 лет действительно их стукнет по затылочку, они такие: ой, простите, а я вот тут, значит, все это вот в ипотеках сидел, в кредитах, а вот я, значит, разбогател, а кому же я это передам? Мама дорогая. И тут начинаются, значит, поиски молодой девушки там поздоровее, чтобы там завести ребенка, а уже человек сталкивается с естественными возрастными проблемами, потому что как-то не трясись над своим здоровьем. Но возрастные, естественные проблемы никто не отменял. Давайте рожать детей раньше.
10: Давайте рожать детей тогда, когда мы их хотим, Вика. Ты всегда за права человека, ты всегда за свободу выбора. Но почему ты сейчас навязываешь огромной аудитории твою точку зрения? Прекрасно, что мужчины думают над тем, что в будущем они хотят завести детей. Прекрасно, что они следят за состоянием своей интимной сферы, потому что это часть их большого мужского здоровья. Я не понимаю, почему ты обесцениваешь эти усилия. Ну да, иногда это выглядит комически, но мало ли что выглядит комически, там, я не знаю, в моих глазах, например, просмотр сериалов может выглядеть комически.
9: Ну, как всегда. Ну, конечно, ниже пояса удар называется. Слушай, комически выглядят мужики за 45, которые впервые в этом возрасте озаботились качеством своих сперматозоидов. У них уже к 45 годам должно быть трое детей, и желательно там начинающиеся уже внуки должны подрастать к 45 годам. И тогда к врачам вообще не придется обращаться. Тогда и дети будут здоровы, и внуки будут здоровы, и качество спермы никаких вопросов не будет. И уже в 45 лет человек будет, как молодой дедушка, обнимать своего внука. Вот этим он должен заниматься, мужчина, а не там откладывать рождение ребенка, зачатие ребенка там до своих 45 лет, а потом так удивленно смотреть в микроскоп и думать: ой, а что же-то они не бегут? Ой, а почему же это янычар засбоил? Мой янычар, он никогда же не сбоил, он тебя несся, а тут засбоил, опоили, подменили, боже мой. Короче, просто надо быть молодыми отцами. Я думаю, так.
10: Вик, у тебя какой-то происходит когнитивный диссонанс. С одной стороны, ты за советский проект и за, так сказать, вот это вот равенство и прекрасность, и свободу. И в этом советском проекте было советское кино, которое как раз предоставляло это право выбора. Черт подери! И ты сейчас говоришь, что давайте в 45 все бабушки, так сказать, и все дедушки юные, так сказать, здоровые и прекрасные, у которых никогда не сбоили ни янычар, ни абдулка. Вот смотри, если советское кино 60 лет назад говорило о том, что вы свободны, посмотрите, любовь может быть такой-сякой, работа может быть такой-сякой, ваша жизнь может складываться так, так и так. Я, если честно, не очень понимаю, вот как может возникать такое противоречие у тебя.
9: Нет, но мы же в данном случае говорили не о свободе, не о правах человека, а мы говорили о том, как зачать здорового ребенка и наслаждаться вот общением со здоровым ребенком, не мучаясь с его болячками. Ну и, собственно, тут ответ один. Тут никакой свободы нет, это просто медицина. Медицинские темы подняла ты у нас любишь медицинские темы. Мне кажется, ты много времени в поликлиниках и больницах проводишь.
10: Вообще никогда туда не хожу.
9: Я это не люблю. Я, как романтик, медицину не люблю, а советское кино обожаю. Причем вот с самого такого романтического периода я очень люблю советское кино 1920-х годов, начало 30-х. Мне кажется, в ту эпоху, 100 лет назад, великий кинематограф был в Советской России и в Германии. Вот две были великих кинематографии, они конкурировали, они спорили друг с другом, они заимствовали друг у друга лучшие достижения. Но до сих пор это величайшие фильмы, и когда я смотрю, не знаю, «Октябрь» Сергея Эйзенштейна, я понимаю, что вся кинопродукция, произведенная за последние 50 лет, ничего не стоит по сравнению с этим фильмом. Я отдам ее всю за несколько кадров «Октября» или «Броненосца Потёмкина», или «Ивана Грозного». Вот я совершенно фанат Эйзенштейна, и мне очень не хватает в современной культурной жизни советских фильмов, раннего советского кино, которое раньше очень широко показывалось и в кинотеатрах, и по телевизору. То есть ко всем датам все время всегда это можно было посмотреть. Сейчас мне этого не хватает, я это выискиваю в интернете. И мне хочется, чтобы это великое кино больше присутствовало в нашей культурной жизни. Хорошо, что мы хотя бы с тобой о нем говорим. Напоминаем нашим людям о том, хозяевами каких сокровищ мы на самом деле являемся.
10: Я хочу сказать, что 20-е годы – это такой потрясающий, необыкновенный артхаус. И я, конечно, там насчет Германии более сдержанные у меня оценки, потому что, конечно, все монтажные принципы были изобретены Сергеем Михайловичем Эйзенштейном.
9: Говорил сам Сергей Михайлович Эйзенштейн. Стейн, большой мастер самопиара. Немцы тоже много чего придумали.
10: Они много, конечно, что придумали, но, тем не менее, где сейчас эти художественные приемы, я не знаю, так сказать, в мировом масштабе, и где приемы Эйзенштейна? Они используются в каждом фильме, в самом последнем, дешевейшем, я не знаю, в фильмах категории С, так сказать, просто кошмар, но там все придумано, так сказать, монтаж восьмеркой, но это когда, так сказать, камеры с разных точек снимаются, а потом это все монтируется, складывается и склеивается и так далее. Я люблю 20-е годы, но я люблю их технически. я не люблю их эмоционально. А вот я эмоционально просто умираю от счастья, когда я смотрю фильмы 60-х годов и начало 70-х. Я просто умираю от счастья. Значит, я посмотрела не так давно «Июльский дождь» Марлена Хуциева, и это, конечно, абсолютный шедевр, в котором, собственно, не происходит вообще ничего. То есть там сюжет очень скромненький, очень тихенький, но в результате там длительных телефонных разговоров с абсолютно незнакомым человеком главная героиня бросает своего возлюбленного, меняет полностью свою жизнь. Второй фильм, который я посмотрела, ну, я посмотрела это еще весной, это «Укрощение огня» Даниила Храбровицкого, и это фильм 72-го года, значит, ему получается 54 года, не устарел ни единым кадром. А какие актеры, какое созвездие, какие звезды, какие мужские образы, какие мужские архетипы, о которых мы с тобой непрерывно разговариваем. Это все было в советском кино, а потом нам сказали, что ничего этого не было, и вообще это сплошной тоталитаризм. Вот, Вика, к чему это все привело.
9: Да, вот все время это болтовня, сплошной тоталитаризм. А вы лучше смотрите эти поделки, которые мы на коленке слепили за последние 10 лет. Вот смотрите их, и они вытесняют по-настоящему великий кинематограф. Я тебе скажу, что меня утомляет в советском кино 70-х. Какая-то внутренняя депрессивность. Вот когда я еще там вот ребенком эти фильмы смотрела, они какое-то тяжелое впечатление производили. Они были очень реальными, как-то даже излишне реальными. Они не создавали этого ощущения сказки. И на фоне этого у нас в школе был такой киноклуб замечательный в старших классах. И мы ходили в кинотеатр «Иллюзион», в кинотеатр повторного фильма, в разные там дома культуры и смотрели там интересные именно старые советские фильмы вот 20-х годов. И какой же это был прекрасный контраст, какой заряд бодрости, восторга, энтузиазма вот фильмы 20-х годов нам дарили. Какой заряд вот ума, остроумия, тот же самый вертикальный монтаж Эйзенштейна взять, да? Какое вот ловкое, невероятное сопоставление кадров, которое будет мысль в зрителя. Это было пронизано таким чувством вот чего-то нового, создание вот чего-то невиданного абсолютно, которого не было никогда в жизни, и совсем другой клинкор, совсем другой вот настрой был такой. И потом Эйзенштейн сумел же сохранить это и в «Александре Невском», и в первой серии «Ивана Грозного». Вот этот вот энтузиазм героический он сохранил и развил. Сейчас, знаешь, мне кажется, советское кино слишком хорошо для нашего сегодняшнего дня, и какие-то вещи оно высказывало, ну, непозволительные сегодня, например. Например, советское кино там 20-х годов откровенно воспевало людей простых, бедных, рабочих. Вот я вспоминаю «Бежен лук» Эйзенштейна, такой фильм, запрещенный и недомонтированный, от которого только отдельные кадры остались. Там есть прекрасные кадры, когда крестьяне разбирают свою сельскую церковь и выносят оклады, вот иконы. Но в момент, когда они выносят это все из храма, они, как бы сказать, сами попадают внутрь этих окладов, и они выглядят как святые. Эйзенштейн проводит совершенно очевидную параллель. Он говорит, вот эти люди, трудившиеся всю жизнь на земле, вот эти нищие крестьяне, которые кормят и кормили всю страну, да, они и есть настоящие святые. Но это такая по нынешним временам революционная мысль. То есть я думаю, что в кинематографе 20-х так много революционного энтузиазма и запала, что сегодня его просто побаиваются.
10: Может быть, но с другой стороны, я тебе напомню гениальный фильм Андрея Кончаловского «История осекляченной», которая не вышла замуж, потому что гордая была. И, собственно, это история всего русского феминизма. Нам нравится нам это или нет, играет главную роль потрясающая Исавина, актриса с абсолютно хрустальным голосом и с волшебной внешностью, хромоножка. Она в результате сохраняет себя вопреки обстоятельствам. И я не считаю, что это депрессивно. Ну да, но это бедная русская деревня по понятным причинам, потому что эта бедная русская деревня была в основе фундамента благополучия богатых французских, итальянских, немецких деревень. Ну, здесь же нужно все-таки погружать это все в контекст, Вика, дорогая. Тогдашняя история, развитие общества, идеологического противостояния и так далее. Я не считаю, что это депрессивно. Это, наоборот, ну, констатирующе.
9: Нет, слушай, когда мы смотрим произведение искусства, мне кажется, последнее дело погружать его в контекст. Оно или работает сегодня, это произведение искусства, или не работает. Советские фильмы продолжают, в том числе те, о которых ты говоришь, они продолжают работать сегодня, они продолжают оказывать свое художественное воздействие. Соответственно, это такие вещи, которые понятны без любого контекста. Но что мне нравится в кино 20-х, его победительный героический энтузиазм. А он действительно вдохновляет нас и призывает нас к победам. Просто просмотр подобного фильма, там, просмотр «Броненосца Потёмкина», он бодрит, несмотря на все свои тяжелые достаточно сюжеты, зашитые внутри. Но все равно он настраивает нас на победу. Мы верим, что да, победили на «Броненосца Потёмкина», значит, победим и мы, победим и дальше. Вот это будет победа. Все кино 60-х, 70-х, особенно 70-х, это пропитано духом пораженчества ужасного, ужасного уныния. Вот это ощущение какой-то глухоты и глухой закупорки социальных лифтов, когда мы видим этих героев и героинь из бедных русских деревень, как ты прекрасно говоришь, которым никогда никуда не будет никакого выхода. Где-то там кто-то будет плыть на яхтах где-то далеко, а вот они будут сидеть в своей безвыходности. Сам Кончаловский тоже поплывет куда-нибудь на яхте и поедет в Голливуд работать, а русская деревня будет прозябать своей безысходности и нищете. Я не хочу этого. Я хочу показывать жизнь русского человека как человека, добивающегося победы, добивающегося успеха. И мне кажется, это очень здорово мотивировало бы зрителей.
10: Ну, я не знаю. Например, есть антитеза Аси Клячиной. Это «Простая история» с гениальной абсолютно Мордюковой и с не менее ярким и красочным Ульяновым, где, на мой взгляд, абсолютный социальный оптимизм, и да, женщина становится председателем, в общем, такого очень отстающего колхоза, и, конечно, хороший ты мужик, а не орел. Это сцена, это фраза, это просто за которую я готова отдать всю французскую новую волну и даже неореализм в придачу. Вообще, мы, когда говорим о депрессивности, ну, это не депрессивность, просто люди, рефлексия не может быть всегда радостной, Вика. А в кино 20-х годов рефлексии было не так много, была иллюстративность, не так было много размышлений, было удовольствие от того, что сумели, сотворили. И вот мы созидаем новое справедливое государство. Конечно, к 60-м годам, тем более к 70-м годам, энтузиазм повыветрился. Я не считаю, что это плохо. Я считаю, что любое кино любой эпохи есть результирующее тех обстоятельств и, в общем, общественных настроений. Но они были такими. О чем мы их бояться должны?
9: Не хочу смотреть кино про бедную русскую деревню. Ну, надоел мне этот миф про бедного, несчастного, при этом глубоко благородного и бескорыстного русского человека. Русский человек умеет и любит, и знает, как богатеть. Русский человек умеет добиваться успеха. Русский человек умеет побеждать. Вот про это хотелось бы видеть кино. Как русский человек добивается всего и даже больше. И становится звездой, и богатеет, и все такое. Бесконечные километры, вот это депрессивных там родных осин, осеннего дождичка и вот этой нищей деревни, где что-то там в грязи, что-то там копают и пашут, это ужас. Это то, что вот всегда меня отталкивало вот в позднесоветском кино и породило, кстати, как мою любовь к западному кино. И когда я стала кинокритиком, грешна, пересмотрела очень много западных фильмов, наверное, не знаю, 1000 или больше. Именно потому, что хотелось уйти от родных осин, которые так живописно изображали нам Кончаловский и Тутти Кванти.
10: Ну, не только Кончаловский, там были разные люди, а еще они изображали пригородных персонажей, например, тот же Никита Сергеевич Михалков, родной брат Андрея Сергеевича, который сделал блистательный материал, блистательный фильм «Родня», который я тоже очень люблю. Что я хочу сказать? Что наш с Викой спор по поводу того, что в кино хорошо, что плохо, и за что мы его любим, можно продолжать до бесконечности. К сожалению, хронометраж «Секс-культ-просвета» сегодня это сделать не позволит. Оставайтесь с нами. Через 4 минуты мы вновь в этой студии.

знать за 90 секунд. Скорость космических кораблей – главный параметр, позволяющий им преодолевать гравитационные поля небесных тел и достигать целей миссии. Первую и вторую космическую скорости человечество освоило. Третью, при которой аппарат должен перемещаться на 17 километров в секунду, пока нет. Есть еще и четвертая космическая скорость, необходимая для преодоления притяжения галактики. О ней пока можно только мечтать. Но в каждом правиле есть исключения. Недавно зонд НАСА «Паркер» не просто превысил третью космическую скорость, а достиг скорости 692 тысячи километров в час. Или почти 200 километров в секунду. На такой скорости самолет облетит Землю 15 раз всего за 60 минут. Она превышает движение пули в пространстве в сотни раз. И двигатель зонда здесь ни при чем. Инженеры таких еще не изобрели. А вот небесную механику просчитать сумели. Паркер не только поставил абсолютный рекорд скорости, но и максимально приблизился к Солнцу. Секрет разработчиков – использование гравитации Венеры. Зонд обменивал высоту своей орбиты на скорость, превратив эту планету в своего рода космический трамплин. И дал ученым ценнейшие сведения, почему атмосфера Солнца горячее, чем его поверхность.

0: Секс, культ, просвет.
1: Мы вернулись с Викой в эту студию, а вы, вероятно, вернулись к прослушиванию этого выпуска «Секс, культ, просвет», который вот первая, так сказать, вот эта вот тема, которую мы хотим, она тяжелая для очень многих людей. Недавно промелькнуло сообщение, что женщину едва не завалило в ее собственной квартире от нераспакованных посылок с многочисленных маркетплейсов, которые она не сочла нужным как-то систематизировать, что ли. Ее нашли полупридушенную, ее сын и ее бывший муж. Я полезла искать дальше. Как выяснилось, шопоголизм вот такого рода, очень легкий на расстоянии клика, это большая женская проблема в большей степени, чем мужская. О мужских, так сказать, аддикциях мы поговорим тоже. Но вот то, как легко женщина попадает в сети многочисленных магазинов на диване, конечно, производит впечатление. С моей точки зрения, это ужасно. Вика.
2: Ну, это, естественно, побочка цифровизации, да, потому что все это очень легко. Потому что когда ты едешь в какой-то торговый центр, ну, ты физически устаешь ходить там по этим коридорам от одного магазина к другому. Ну, ты в одном там что-то посмотрела, купила, да, в другом ты тащишь эти сумки. Потом ты заходишь в строительный, потому что, ну, тебе срочно надо какой-то молдинг там прикупить, да, выбираешь молдинг, и уже у тебя нет сил зайти за продуктами, потому что, ну, ты все это уже тащишь к своей машине, там, еле-еле, или на тележке везешь. Уже нет сил физически, да. То есть твой шопинг ограничен размерами тележки там и выносливостью мускулов твоих ног. Но когда ты действительно лежишь на диване и заходишь на эти бесконечные интернет-платформы, а у нас, кроме там крупнейших, есть же ведь еще огромное количество других платформ, где чего только нет. Я вот, например, увлекаюсь, рассматриваю сувениры и русские народные промыслы. Куклы какие-то, шали, платки. Есть целые отдельные платформы для этого всего. Красиво это необычайно. Народ наш талантлив беспредельно. Буквально вчера я рассматривала в интернете шелковые платки девушки, которая делает на шелке отпечатки натуральными красками натуральных листьев. Она собирает листья разных сортов и форм и делает нежнейшими оттенками отпечатки вот этого на натуральном шелке. Получаются шарфы, шали, платки. Красиво невозможно. Ты видишь просто вот настоящие осенние листья, представляешь, отпечатавшиеся.
1: То есть это фактически это как гербарий, но просто в шелке.
2: Да, это ручная работа, это гербарий ручной работы, да, невероятно красивая, невероятно сложная техника. Народ у нас очень талантлив. Рассматривала куклы, например. Господи, я понимаю людей, которые их коллекционируют. Это такая тонкая работа. Я смотрю вот эти личики, костюмы. Но, к счастью, у меня вот не щелкает, знаешь, вот этот последний триггер. Я не нажимаю кнопку «Купить» и не начинаю это оплачивать. Я просто смотрю это, шопоголизм глазами. Но ведь у кого-то срабатывает эта вот кнопочка, и все, и она начинает тых-тых-тых-тых, она пошла, она покупает, покупает. Вот что с этим делать, действительно?
1: Ну, я действительно не знаю, что с этим делать, потому что вообще, ну, физиологически мы знаем объяснение этому феномену. Высвобождение эндорфинов, компенсация. Это как пойти поесть сладкого. Сожрать пироженку ночью, в 2 часа ночи. Для этого медики сегодня, значит, придумали многочисленные тирзеты и оземпики, которые, собственно, блокируют выработку этого гормона, который заставляет фемин стремиться ночью, а также утром или вечером, покушать сладенького. У шопоголизма ровно та же схема. То есть нужно высвободить эндорфины, которые другим способом не высвобождаются. Спорта нет или его очень мало, любви нет или и ее-то не предвидится. Масса проблем, которые нужно решать и решать быстро, это выматывает. Хочется сладенького. Шопинг – это та же пироженка, на мой взгляд. И с этим бороться, ну вот я не знаю как. Я иногда, со мной это случается, безумно люблю себе что-то такое прикупить. Я обожаю тряпки, просто, ну, вот так. И есть платформа, которая дает мне возможность как бы сделать покупку, но как бы ее не оплачивать. То есть оплачивается при получении. Вот эта временная дистанция позволяет мне не тратить деньги, но получить свою порцию эндорфинов. Я счастлива, я закрываю компьютер или я, так сказать, хлопываю приложение в телефоне, отправляюсь довольная и счастливая спать, и моя проблема таким образом решена. Я живу в Москве, у меня есть возможность, так же, как и у тебя, каким-то образом найти компенсацию и получить положительные эмоции вовне моей квартиры. А есть люди, у которых этих возможностей нет по миллиону причин. И да, они покупают. Я хочу им помочь, я не знаю как.
2: Ну, вот, например, простая прогулка в бодром темпе на протяжении хотя бы часа, ну, простая прогулка, она уже дает огромный прилив эндорфинов. А если там 2 часа прогулять, это вообще лепота. Чем тратить те же самые 2 часа, лежа на диване и кликая по вот этим кнопкам бесконечным, ну, может быть, лучше пойти на прогулку, потому что я встречалась, я собственными глазами видела в ПВЗ, да, как приходит девушка, начинает там по списку получать действительно десятки вот этих вот товаров. Все остальные уходят, потому что дождаться это невозможно, это все очень долго. И потом она все это тащит к себе в норку. Непонятно, зачем это делается. То, что ты описала, вот механизм насчет эндорфинов. Лен, ну это же классический алкоголизм. Вот это алкоголизм без вина. У нас сейчас в последнее время очень хорошие цифры. Мы успешно боремся с алкоголизмом. Цифры снижаются и снижаются. Действительно, люди перестают пить вино и водку, больше там занимаются спортом, но в том числе и меняют одну зависимость на другую, мне кажется. Вот эти быстрые эндорфины. Вместо того, чтобы выпить стакан вина, она покупает себе какую-то бессмысленную, глупую, пластиковую чушь, которая ей не нужна на самом деле. И потом будет валяться, пылиться, в конце концов, ее выбросит там, да? Но это как алкоголизм, правда?
1: Конечно, у любой аддикции в общем одинаковая структура, потому что нужно добрать то, что тебе не дает жизнь по ряду причин. И я не думаю, что у женщин, конечно, эксклюзивное право, хотя, как говорят, женский алкоголизм практически неизлечим.
2: Нет,
1: по ряду
2: это совершенно не эксклюзивное право, потому что у мужчин есть тоже серьезная зависимость. Насколько я понимаю, с шопоголизмом у мужчин получше. Но у них есть лудомания, у них есть зависимость от игр, у них есть зависимость от вот этих там запрещенных или там незапрещенных онлайн-казино, от ставок на спорт, от ставок там на разные вещи. Поставить можно на что угодно. Ты знаешь, сейчас можно поставить там на исход выборов в США, допустим, или там на состоится ли землетрясение в Японии там в декабре следующего года. На что угодно, на любое событие нашей жизни можно сделать ставку и выиграть или проиграть деньги. Это поразительная вещь. Понятно, что отдельным коммерсантам там онлайн это приносит огромную прибыль. Но миллионы людей в это втягиваются. Я читала на форумах просто трагические истории, как мужчины пытаются избавиться от своей лудомании, от зависимости вот от ставок. Но это хуже алкоголизма, это прямо наркомания какая-то, да? Кстати, вот с наркоманией та же самая история. У нас невероятно улучшилось положение в этой сфере тяжелой по сравнению с 90-ми годами, да, когда наркомания была просто массовой, да, там были ужасные проблемы. Цифры по наркомании лучше и лучше, но зато с лудоманией она как будто вот пытается компенсировать вот это вот отъесть. Мужчины, мне кажется, не столько ищут эндорфины, сколько вот им нужен адреналин, да, наверное, вот это то, чего не хватает в жизни, жизнь слишком скучна, нет вот риска, вот, наверное, они вот в этих ставках ищут возможность вот рисковать. Ну, как вот в классической русской литературе описано, как там мужчины играют в карты, проигрывают состояние, потом тут стреляются или, наоборот, едут на Кавказ, там едут воевать. То есть вот эта вот потребность в риске, вероятно, современная жизнь не дает ведь ее.
1: Ну, в зависимости от... Я все-таки думаю, что насколько вот ты когда рассказывала эти трагические людские истории, насколько все-таки капитализм отвратительный, он эксплуатирует пороки.
2: Абсолютно отвратительный. Вот сама мысль о том, что сидят какие-то сверхбогатые люди за границей или у нас и спекулируют вот на страданиях людей, на разрушенных семьях и зачастую на гибель людей, на банкротстве людей спекулируют. И все это идет им в карман. Да здравствует Советский Союз, конечно, в котором, вот скажи, Лена, мы советского образца, мы даже не поняли бы, о чем мы сегодня с тобой говорим.
1: Как естественно, вы? Потому что у нас были нормальные человеческие удовольствия. Если мы грустили по каким-то причинам, у нас были друзья, или у нас был спорт, или у нас были и друзья, и спорт, или мы собирались вместе, или мы занимались, ходили по каким-то кружкам, или происходило что-то, что нам помогало, или мы могли выговориться. Короче говоря, социализм, да, это кровавый режимчик, да, давал возможности для самореализации, давал любому и всякому, да, когда страна прикажет быть героем, у нас героем становится любой. А сейчас что, героизм в том, что я сижу и играю в танчики по 12 часов в сутки? Ты понимаешь, как изменилась шкала приоритетов? И как это в общем искусственно внедрено людям.
2: Причем знаешь, что одновременно еще происходит? Человек, вот погружаясь в эту манию зависимости, он все более отталкивается от других людей и погружается в свое одиночество, мне кажется. Он в свой такой кокон уходит, он прячет от семьи свое пристрастие, да, он прячет от друзей. И ему люди становятся помехой, они становятся им не нужны. Потому что вот у него эта страсть, там, не знаю, что-то покупать или там делать ставки, это, ну, довольно постыдная вещь, и на этом большие деньги теряются. Конечно, это общественно неодобряемая штука. Человек начинает отталкиваться от других людей, и он все глубже погружается в свое одиночество. общества. И чем глубже он туда погружается, тем хуже ему становится. То есть, вероятно, советский коллективизм был уже не такой плохой штукой. Да, с людьми общаться трудно, да, люди могут тебя там это уязвить, там над тобой посмеяться, но это гораздо здоровее, чем когда ты сидишь один, какой-нибудь там Раскольников, и погружаешься вот в эти вот дикие, совершенно вредные очень зависимости, правда?
1: Ну, кстати, Федор Михайлович это же описывал, ну и потом Солженицын, кстати, об этом говорит, что Запад ставит на пьедестал индивидуализм со всеми его пороками. А когда коллективизм, то, прости, голос единицы меньше писка, и высшая ценность — это общественный интерес, а не, так сказать, мои собственные хотелки. И тогда, когда это принимается, и принимается искренне, у людей не возникали никаких проблем. Знаешь, тут была же жуткая история, какое-то время назад случившаяся, когда парень убил учительницу литературы. И вот давай просто скажем, что у нас дети учителей не убивали.
2: Они также не ругали их матом, они не устраивали драки с учителями, они их не оскорбляли, потому что за все за это полагалось очень простое моментальное наказание, моментальный вылет из школы в ту же самую секунду. Сейчас, к сожалению, детей нельзя исключать из школы. Это вот тоже, вот, ну, конечно, нездоровая тенденция, но мы всегда будем продолжать хвалить Советский Союз, потому что мы вместе с водой выплеснули ребенка. Мы выплеснули очень много полезных практик, которые действительно в Советском Союзе были, и помогали людям, ну, вести здоровое психологическое и физическое существование. Да, сейчас само слово коллективизм, оно прям скомпрометировано. Вот мы говорим коллективизм, мне прям неловко, мне стыдно, извините.
1: Да почему?
2: Ну, потому что оно скомпрометировано. Ну, я иначе на современный лад пытаюсь сформулировать. Но ведь есть же круги людей, близкие нам, есть семьи, есть родственники близкие и дальние, есть друзья, есть товарищи, есть коллеги по работе, есть просто приятели. Мне кажется, больше общения вот на всех уровнях нашего бытия и меньше зависимости. Может быть, такая зависимость?
1: Абсолютно. Мы, хотя с тобой постоянно спорим, но здесь я с тобой абсолютно соглашусь, что человек, который социально адаптирован и скомпенсирован, у него не будет потребности сидеть, вводить номера своих кредиток там или чего-то еще, а потом, то есть в момент, когда, так сказать, пик эндорфина пройдет, это выясняется, что это вообще никому не нужно. Нахрен я все это купила, нахрена я потратила деньги, но сил уже нет, потому что я перевозбуждена. Я лежу на диване и пропускаю срок сдачи этой посылки, чтобы вернуть деньги. Я думаю, что на самом деле Советский Союз был еще роскошен тем, что любые увлечения наши были бесплатны. Дети могли заниматься чем угодно бесплатно. Я живу недалеко от Дворца пионеров, где были, по-моему, не знаю, сотни кружков. Выпиливание лобзиков, что-то там дети выжигали. Они занимались спортом, они плавали. И это тоже не стоило родителям абсолютно ничего.
2: А почему ты говоришь в прошедшем времени? Дворец пионеров продолжает же функционировать.
1: Конечно, но это все сейчас платно, дорогая моя. Понимаешь, например, я, когда готовилась вот к этой программе, я перечитала блистательную абсолютно книжку, замечательная писательница. Рекомендую всем, у кого есть дети, такого, наверное, старшего дошкольного, младшего школьного и среднего школьного, вот, прочесть или дать им в руки. Софья Могилевская, называется «Восемь голубых дорожек». Там о том, как дети занимаются спортом и как они приходят в плавание. И там речь о деньгах вообще не идет. Справка от врача, чемоданчик с купальничком или плавками в руки. Дедушка берет главную героиню и переводит через там большую московскую магистраль, и вот она уже плавает. И там разнообразный характер и так далее. Так вот, это все было бесплатно. И мы с Викой выросли в ситуации, когда, собственно, любое увлечение можно было творчески воплотить собственными ручками или собственным телом. И стать, пусть маленьким, но героем или героиней, потому что вот мамочке подарила, я не знаю, там подносик, который сама выжгла там определенным образом или выпилила лобзиком. Короче говоря, культура хобби в нашей стране сейчас, при наличии потрясающих супермаркетов, которые, собственно, должны этому всему помогать, она забыта. И меня это, если честно, Вика, очень огорчает.
2: Нет, Лен, мне кажется, ты черными красками излишне, конечно, рисуешь картину, потому что для хобби, вот я тебе скажу, как человек, который любит рисовать, всем, ну, что есть, писать акварелью, маслом, там вот у меня гуашь есть, сангиной пытаюсь иногда. Ну, то есть для этого нужны материалы. Открою тебе такую вещь. Для этого нужен картон, бумага специально, холст, прям уже это в пределе. Ну, я, конечно, боюсь холста, вот, но какие-то вещи нужно закупать. Ничего этого в Советском Союзе не было, это был страшенный дефицит. Поэтому, когда сейчас я захожу в какой-нибудь магазин художественных принадлежностей, душа моя поет. Можно выбрать абсолютно любые краски, любые кисти из меха там, клонка или куниц, или там какой-нибудь норки, или уж, я не знаю, какого-нибудь шимпанзе, завезенного там из Бразилии, специально вот из его хвоста сделали кисточку. Потом я смотрю на ценники, и душа моя петь перестает. Это дорого, конечно. Но, тем не менее, дефицита нет, и если ты действительно хочешь заниматься творчеством, потому что это лучшее лекарство от стресса, это лучшая альтернатива любимым зависимостям, но если ты вот этим хочешь реально заниматься, ты действительно должен себя обеспечить. Ну, вот из чего ты это все делать ты будешь, да? Не из плохих вещей и из палок, да? Тебе нужны хорошие материалы.
3: Плохих вещей, извини, и палок.
2: Ну, я стараюсь не обидеть Роскомнадзор, потому что Роскомнадзор, ну, сейчас как вот инквизиция святая, да, бдит за нами. Поэтому я стараюсь быть очень аккуратной в выражении. То же самое с музыкой, да? Вот лучшее средство от стресса — взять в руки там гитару и что-нибудь сыграть, да? Как прекрасно у Эрдмана говорится, если вы хотите научиться играть на трубе, самое простое средство такое. Купите самый дешевый ро, и тут герой переворачивает страницу, на другой стороне написано «Рояль».

0: Советском Союзе, кстати.
1: Ты знаешь что? Я очень люблю вязать, и я очень люблю вышивать. Вот я очень такая, так сказать, рукодельная. И я посмотрела тут случайно цены на пряжу, и я поняла, что я буду сама себя обвязывать, потому что я совершенно не готова платить там 12 тысяч за свитерок, который я сама себе свяжу за там 2 недели. Даже если я это буду делать там по часу в день или по часу вечером, я могу выделить это время, и это мне обойдется, ну, в 10 раз дешевле.
0: А если еще дешевле, Лен, если купить овцу, вырастить, с нее настричь шерсть, и потом сделать ниток?
1: Нет, ну, подожди, у меня есть собака, ты забываешь, у меня есть собака, ну я же ее вычесываю.
0: Носки обеспечены.
1: Носки у меня абсолютно точно обеспечены, и знаешь, я уже, так сказать, думаю о старости, я думаю, я буду вязать себе такой специальный пояс из собачьей шерсти, когда у меня будет радикулит. Говорят, что это очень помогает. Так вот, я думаю, что вязание, вышивание, шитье и так далее. Я хожу и смотрю на витрины, и я понимаю, что, в принципе, вот эта жизнь в Советском Союзе, когда девочек все-таки учили рукоделию, и, слава богу, сейчас ввели уроки труда, я так этому рада на самом деле.
0: Их будут саботировать, это будет саботаж.
1: Но дураки, если будут саботировать, потому что уметь вязать, шить, вышивать, готовить и так далее, это социальный навык прежде всего. Вы становитесь немедленно популярны. Вы входите, так сказать, на вас шикарный свитер, и говорит, а, ты где купила? Я сама связала, и все мужчины, она умеет вязать. Это же шикарно, на самом деле. Я продвигаю идею самоделкиных и самодельниц.
0: Я тебя что давно хотела спросить. Вот смотри, я несколько лет назад вспомнила, что я когда-то знала ноты, купила себе электронное пианино и стала вот по нотам что-то разбирать такое в наушниках, естественно, чтобы не терзать слух окружающих. Я сижу в наушниках и разбираю Моцарта, Бетховена. Удовольствие огромное, колоссальное получаю. Я, конечно, играю с ошибками, криво-косо, но это такое наслаждение для души, для ума, для всего. Я могу вот часами так сидеть. Но скажи, пожалуйста, ты же вот в детстве прям очень хорошо играла на пианино. Да. А ты играешь сейчас?
1: Нет, я
0: Почему?
1: Не играю сейчас, я объясню. Потому что, извините, значит, тут как бы будет такая серая полоса. В советской музыкальной школе предполагалось, что из нас всех сделают либо Марию Юдину, либо Марту Аргерих. И, соответственно, требования были чрезвычайно высокими.
0: Извини, я поясню, это великие пианистки. Лена имеет в виду великих пианисток.
1: Да, великие абсолютно пианисты, то есть гениальные, абсолютно, так сказать, непревзойденные. Поэтому это было очень сложно. Вика, это была отдельная абсолютно каторга, очень большая работа. И, в общем, у меня это отбило желание самой садиться за инструмент. Но это абсолютно не означает, что я перестала любить музыку. Но это просто очень тяжело. Я сейчас объясню, что такое музыкальная школа. 3 раза в неделю специальность. Это 1 час или 1,5 часа. А еще 2 раза в неделю сольфеджио. 1 раз в неделю музлитература. А еще хор. И вот все это нужно было делать после уроков, а еще нужно было заниматься и так далее. То есть после того, как вы оканчивали обычную среднюю музыкальную школу, не ЦМШа и не Гнесинку, в принципе, вы могли идти на какие-то подготовительные курсы, а потом поступать в консерваторию. То есть вот отбор был таким.
0: Слушай, ну это прям печальная история. Я просто что хочу сказать нашим слушателям и слушательницам. Тут никаких возрастных пределов нет. Если вам в 50 лет придет вдруг в голову изучить ноты и сесть сыграть лунную сонату Бетховена, это абсолютно решаемо и достаточно несложно, и очень приятно задача, да? То есть это все можно делать. Покупается электронное пианино, покупаются ноты. Можно взять несколько уроков у учителей, у репетиторов. Их сейчас просто, извините, как собак нерезанных, они за очень небольшие деньги дают очень качественные уроки. Или научиться играть на любом музыкальном инструменте. Потому что мне вот кажется, вот это вот соединение как бы мелкой моторики, да, когда мы пальцы развиваем, и вместе с тем вот этих звуков музыки, но это невероятно прокачивает всю нашу менталку, это дает какое-то успокоение. В средние века, когда лекарств-то не было и антидепрессантов, музыкой лечили душевное расстройство на полном серьезе. Считал, что она, ну, успокаивает нервы и приводит в порядок голову. В общем, я ужасно рекомендую. И не бояться вот каких-то возрастных ограничений. Музыка – это не для тех несчастных детей, которых мучают в школах. Она для всех. Например, год назад, когда у меня был ужасный стресс, мой сын поступал в вуз, и я решила научиться играть в теннис. И я пошла, и я научилась играть в теннис. Меня взяла там уроков, наверное. То я 2 раза в неделю ходила все лето. Мне поставили подачу, научилась как-то играть. Стеснялась я ужасно. Я думала, боже, я пришла такая старушенца, надо мной будут смеяться. Ничего подобного. Я увидела мужчин и женщин гораздо старше себя. Кто-то только начинал осваивать, кто-то играл почти профессионально. И у всех находились партнеры, тренеры. Все было совершенно великолепно. Короче, не бойтесь, рискуйте. Ищите себе какие-то новые хобби. Это такое счастье. Это такой важный кусок жизни.
1: Да даже пожаренное во время мастер-класса глазунья уж проще не бывает. Но собственными руками, а не за

0: заказанное в доставке, это тоже счастье, потому что это вы сделали, это вы совершили. Вы оказываетесь не получателем, а производителем. Вы оказываетесь действующим лицом, а не исполнителем. Собственно, почему все эти аддикции чудовищные возникают, о которых мы говорили чуть выше? Потому что человека капитализм низводит к потребителю, а не к делателю, а не к тому, что кто-то что-то отдельно производит, и это имеет ценность. Вот в чем проблема. А человек – творческое существо. Во-первых, слушайте, ну в пещерах люди рисовали, мы же это все знаем. А во-вторых, человек – социальное существо. Оно не может быть заковано вот этим каким-то жутким, вульгарным, омерзительным общением в соцсетях под какими-то никами. Это омерзительность полная. Человек – это деятель, делатель. Вышили салфеточку, разучили лунную сонату Бетховена или Чайковского, там что-нибудь из детского альбома. Да вы же получите такой заряд эндорфинов, что вам хватит на следующие полгода минимум.
1: На этот раз у нас вообще никакого батла не выходит, 100 пудов согласна. Человек – это созидатель, это творец. И когда мы этим занимаемся, мы чувствуем, что вот эти вот минуты и часы, которые протекают вот в нашем увлечении, в нашем хобби, что там не получалось бы на выходе. Ну, может, вообще ничего не получится, какая-нибудь каляка-маляка. Но сам вот этот вот процесс, мы проживаем время полноценно, вот как это достойно человека. Мы не спускаем время в унитаз, мы не спускаем время куда-то в цифровое пространство, нажимая бесконечно эти кнопки, да? А вот мы время оформляем, создаем. Пускай, да, глазунью съедят, музыка прозвучит и затихнет. Мы споем песню, песня тоже закончится. Но это вот незабываемые куски жизни, которые мы живем полноценно, вот как ее и полагается проживать на самом деле. И это, конечно, самая здоровая альтернатива вообще всем расстройствам. Помню, когда у моей дочки было тяжелое вот уже нервное положение, в институте было тяжело, она пошла к учительнице пения и стала учиться петь. И за полгода все встало на свои места, и нервы, и петь научилась, и экзамены прекрасно сдала. Вот такие вот вещи неочевидные, да? Давайте больше заниматься творчеством. Вот это такой призыв. Я как советский человек, мы такие вот это речи произносили. Я чувствую себя прям на трибуне комсомольского собрания. Товарищи, предлагаю всем больше заниматься творчеством. А найти момент творчества в любом действии. Вот я, например, люблю убираться в квартире. Для меня это момент творчества. Это опять как-то связано. Понимаешь, мозг, вот эта мелкая моторика, вот то, что ты что-то делаешь, и ты меняешь состояние вещей. Вот была вещь грязная, а теперь она сверкает. Это так важно. Это, ну, просто настоящее счастье.
0: Конечно. Но это еще называлось трудотерапией. И на самом деле, пусть название никого не пугает, труд сделал нас великими. Россию труд сделал великой. Советский Союз сделал великим. Просто вот все, что вокруг нас, это сделано трудом. Это не потому, что в соцсетях кто-то что-то там заказал или сказал. Поэтому давайте на этой потрясающей оптимистической ноте закончим этот наш с Викой выпуск. Распрощаемся, пожелая вам трудов, счастья и свершений.

Узнать за 90 секунд. Культовый сериал «Твин Пикс» задумывался совсем иначе, а получился изощренный микс из детектива, комедии, мистического триллера и мыльной оперы. Тандем Дэвида Линча и сценариста Марка Фроста сработал на все 100, а ведь его могло не быть. Помог случай. Работа над фильмом о Мэрилин Монро, в смерти которой по сценарию виноват был ее любовник Кеннеди. Фильм не пошел, тема скользкая. А Линч и Фрост приступили к другому проекту. Действие сериала должно было происходить в Северной Дакоте, но там слишком пустынно. Не хватало леса, который в «Твин Пиксе» сыграет особую роль. Его нашли в штате Вашингтон. Самый жуткий, потусторонний персонаж появился волей случая. Рабочего Франко Сильву Линч снял случайно, когда тот переставлял мебель в декорациях. Его зловещее отражение появилось в зеркале, и режиссер решил добавить в свое детище мистики. Первый сезон сериала настолько понравился Стивену Спилбергу, что он захотел снять второй. Не срослось. Телекомпании подвергли «Твин Пикс» критике. Лишь немногие предсказали, что он навсегда изменит телевидение. Так и произошло. Культовый статус сериал получил сразу после выхода в 1990 году. Даже Михаил Горбачев стал его горячим поклонником.

0: приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите.

Новый формат основ безопасности и защиты Родины в школах. Контекст. Безопасность жизнедеятельности и начальная военная подготовка в качестве двух отдельных курсов в рамках одного предмета Минпросвещение предложило ввести с 1 сентября. Глава ведомства Сергей Кравцов считает, что это, с одной стороны, будет способствовать развитию у учащихся навыков защиты себя в быту, городе, природе и цифровом пространстве. С другой, школьники узнают, на чем построены принципы национальной безопасности, как действовать в чрезвычайных ситуациях и как формируется система гражданской обороны. По мнению представителей системы образования, помимо военной компоненты, НВП должно органично встроиться в процесс патриотического воспитания. Главное – правильно распределить нагрузку на учащихся. В Общественной палате ранее заявляли, что введение начальной военной подготовки поможет трудоустроиться возвратившимся домой участникам СВО. Кроме того, грамотные и обученные школьники – гарантия государственной безопасности в нестабильных геополитических реалиях. Есть опасения, что прошедшие курс боевой подготовки подростки могут применить усвоенные навыки в противозаконных целях. Однако в каждом правиле бывают исключения, которые не влияют на общую картину.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве час ночи, столько же в Воронеже, в Якутске 7 утра. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Россия применяет новое оружие на фоне дефицита ПВО у Киева. В Роспотребнадзоре рассказали, как организовать учебное место школьника дома. Иран обратился в Международный Красный Крест из-за конфликта с США. Подробности далее. Украина не в состоянии перехватывать российские баллистические ракеты из-за дефицита боеприпасов комплексом ПВО «Патриот», тогда как Россия продолжает разрабатывать и применять новое оружие, утверждает немецкая газета «Франкфуртер Алемане Цайтунг». Как отмечает издание, украинское ПВО за последние дни не перехватило ни одной баллистической ракеты, а ВСУ фактически прекратили вести их учет. Параллельно с этим, как указывают журналисты, Россия перестраивает производство дронов, внедряя реактивные модификации «Гераний», а также применяет новые малогабаритные крылатые ракеты «Бандероль». Роспотребнадзор совместно с Минпросвещения России дали рекомендации по оборудованию домашнего учебного места школьника. Его следует располагать у окна, а вся мебель должна соответствовать росту ребенка, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве. Если ребенок занимается за компьютером, монитор должен находиться прямо перед глазами на расстоянии 60-70 сантиметров. Во время занятий необходимо сидеть ровно, опираясь на спинку стула, а ступни полностью ставить на пол. Расстояние от глаз до книги или тетради должно быть примерно равно длине предплечья, посоветовали в Роспотребнадзоре. В свою очередь, в Минпросвещении России рассказали, что для профилактики переутомления рекомендуется делать перерывы каждые 20 минут. Взрыв неустановленного происхождения у электростанции в ливийском городе Эс-Завия привел к отключениям электричества, сообщила ливийская энергетическая компания. Ранее сообщалось о детонации беспилотника рядом с объектом. Атаки дронов на жизненно важные объекты на западе страны осуществляются из оперативного центра управления в Триполи, которым руководят украинские наемники, заявил ранее РИА Новости ливийский эксперт Мухаммед Кашут. Иран обратился в Международный комитет Красного Креста с просьбой посодействовать освобождению трех иранских пилотов, захваченных в плен в марте в Катаре, передает агентство МЕР со ссылкой на главу комитета по поиску пропавших без вести генерального штаба страны Мохаммеда Бакирзаде. Согласно информации телеканала CNN, в ходе конфликта Тегерана и Вашингтона в марте два иранских фронтовых бомбардировщика сбили катарские ВВС при попытке атаки на крупнейшую американскую военную базу на Ближнем Востоке. Мошенники запускают в социальных сетях таргетированную рекламу с предложениями получить выплату за сбои в работе мобильных операторов и приложений банков, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы «Мышеловка Народного фронта». Там напомнили, что коммерческие структуры не запрашивают полные реквизиты карт со скрытыми кодами для выплаты компенсаций. Немецкий пловец Йоханнес Либман установил мировой рекорд на дистанции 1500 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. В финальном заплыве 19-летний атлет завоевал золото с результатом 14 минут 26,79 секунды. Он превзошел достижение американца Бобби Финка на Олимпийских играх двухлетней давности почти на 4 секунды. Второе место занял венгер Залан Шаркани, третье – еще один немец Оливер Клемет. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Итоги недели с Дмитрием Никодиным.
2: Дорогие друзья, всех приветствую. Меня зовут Александр Букарев, а это программа «Итоги недели» с Дмитрием Никотиным. Политолог Дмитрий Никотин прямо сейчас с нами на связи.
3: Добрый вечер, Александр.
2: Ну, кто-то, может быть, прямо сейчас и просыпается, а кто-то прямо сейчас проснется от того, какие новости мы будем обсуждать. И, дорогие друзья, вот что мы будем делать? Мы будем составлять тот самый топ новостей, который уже фактически составили. Будем идти от 10 места до 1 места. И вы пишите свои комментарии. Для этого заходите в наши соцсети, Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Всегда всегда в вашем распоряжении. Там, помимо того, что можете написать комментарий, можете прямо сейчас к трансляции подключиться и вместе с нами обсуждать, как вы считаете. Вот 10-е место для этой новости подходящее, или, может быть, его стоило переместить. А может быть, вы на первое место поставили бы какую-нибудь самую неожиданную новость. А мы к этому прислушаемся, посмотрим. А пока что давайте как раз и переходить плавно к нашему топу.
0: 10-е место.
2: Ну, а тут, на самом деле, мне кажется, можно было погадать. Вот то самое необычное, что может происходить в политике, это, наверное, когда достаточно такой возрастной человек, премьер-министр Индии Нарендра Моди, берет и выкладывает в соцсети, в запрещенной, к сожалению, в России, а может быть и не к сожалению, все-таки многое они сделали не самое хорошее, скажем так, для нашей страны. Он взял и выложил там ролик и набрал рекордные 303 миллиона просмотров всего за один день. Вот это, ну, это действительно, мне кажется, обратная сторона той фразы «старикам тут не место», оказывается, старикам тут место. Как считаете, вот что это за рвение такое премьер-министра Нарендра Моди взять и выложить ролик в запрещенограмм?
3: Вы знаете, Александр, я бы еще нашим зрителям хотел такую небольшую информацию дать, что вы можете оставить свои вопросы в комментариях к эфиру там в ВК или на Рутубе. Вот прям со смартфона откроем, какие-то вопросы возьмем в сегодняшний выпуск, поэтому задавайте вопросы, у нас будет небольшой перерыв там на рекламу, я так понимаю, и после перерыва, я думаю, мы часть вопросов возьмем и хотя бы несколько разберем. Ну а теперь давайте по теме, значит, по новости, по рекорду просмотров там от индийского премьера. Я бы вот эту новость, знаете, рассматривал не с медийной точки зрения, то есть, да, безусловно, там рекорд, какие-то сумасшедшие цифры, 300 там миллионов просмотров, а с политической точки зрения, то есть какая вообще предыстория, почему такой интерес? Дело в том, что в Индии прошли масштабные протесты, причем эти протесты, они были одни из самых крупных за всю современную историю Индии. И для премьера, который, я напомню, Моди уже довольно давно занимает как бы свой пост, именно поэтому был такой интерес к этому ролику Моди. И вот эти вот протесты в Индии, они идут вместе с протестами поколения Z, то есть с протестами зумеров, которые охватили там Юго-Восточную Азию, то есть там был, я напомню, Непал, Бангладеш, и вот у нас, соответственно, Мадагаскар. Мы просто не очень там пристально обычно смотрим за тем, что происходит в Азии, но там некий тренд, вот он возник, потому что огромный молодежный навес в демографии, если мы посмотрим, как бы население стран Юго-Восточной Азии. То есть очень много молодежи.
2: То молодежь, есть Моди решил подстроиться немного под молодежь.
3: Активно пользуются соцсетями, там, ну, неизбежно, хочешь не хочешь, ты будешь подстраиваться, потому что твой избиратель, он находится, основная масса уже именно в этой возрастной категории. То есть здесь, как бы, эта новость интересна и с медийной, как бы, точки зрения, что политик вынужден, да, подстраиваться под неизбежную действительность. И у нас это, на самом деле, просто пока еще не так актуально. У нас нет просто такой демографической ситуации, где так много молодежи. Хотя у нас тоже там текущая выборная кампания, мы видим, что все партии, естественно, используют там социальные сети. Здесь просто я к тому, что у этой новости больше именно там политического, чем медийного. Именно что такие масштабные протесты молодежи, что политик такого масштаба, как Моди, то есть лично премьер комментирует эти события. То есть там предыстория, это ведь слив к экзаменационным мероприятиям в Индии, и там же была тема с блокировкой Телеграма из-за того, что туда там сливались вот эти вот экзаменационные вопросы. То есть там прям, ну, такой прям каскад политических событий. Именно поэтому ролик Моди так залетел. Не потому, что Моди там, не знаю,
2: что-то Моди определенно харизматичен. Он харизматичен. И мы наблюдали уже, как приезд Владимира Владимировича Путина в Индию тоже ознаменовался таким достаточно смешным роликом и красивым роликом. Мультиком, да.
3: Мультик, да-да-да.
2: Это было, правда, забавно. Но вообще ведь есть определенная тенденция. Вспомнить только, как Макрон выкладывает видео, ролики под песню «Капибара», «Капибара», «Капибара». Может, и правда, там уже пройдет некоторое время, и все руководители будут там не тратиться на то, чтобы разговаривать как-то друг с другом, налаживать дипломатические отношения, будут закупать как можно больше оборудования для того, чтобы ролик получился качественнее, интереснее, вот действительно переходящий в такое медиаполе.
3: Команда-то там, конечно, огромная работает, но Трамп вот, ну, относительно недавно...
2: Трамп вне конкуренции, он победитель.
3: Год назад, но он завел ТикТок в китайском, да, как бы ТикТоке. Он долгое время не хотел заводить, но потом завел и там ТикТок. Ну, конечно, политик просто любой будет подстраиваться под тренды. Ему нужны охваты, ему нужно находиться там, где находится его аудитория. Ну и, соответственно... Очевидно, да, что это будет применяться как бы все чаще и все больше, особенно там, ну и новым поколением политиков, но и подстраиваются под новую информационную реальность такие фактически мастодонты, да, современной политики, такие же, как Моди там, да.
2: Ну вот и посмотрим, как дальше это будет, но пока что 10-е место, я думаю, уже такую планку задрало, а дальше уже будем смотреть, какие новости нас ждут. 9-е место.
0: Девятое место.
2: Да, у нас цифровая революция, конечно, переходит все границы. Вот-вот будем действительно нажимать на кнопочку и ждать подтверждения, там, например, через какой-нибудь МАКС для того, чтобы отправиться в мир иной. Ну и, соответственно, новость у нас соответствующая. А на госуслугах появится сервис поиска мест на кладбищах. Вот как к этому смотрим? С одной стороны, вроде бы и хорошо. Цифровизация у нас должна быть везде. И Владимир Владимирович неоднократно отмечал, что мы пытаемся вот все-таки за этой эрой цифры успевать. Но правильно ли и логично ли вообще вот в эту тему, которая касается кладбища, которая касается смерти, включать вот эту возможность что-то нажимать там через госуслуги или любой другой сервис?
3: Ну, мне кажется, это просто неизбежно. У нас есть некое отставание общества от технологии, оно всегда есть. Всегда есть такой вот технологический лаг. То есть человек, а если мы берем общество, это всегда ведь разнородные группы. То есть один человек, он может успевать всегда идти в ногу со временем. Общество никогда, потому что общество состоит из более старшего поколения, которое в массе тяжелее там переходит на технологии. И цифровизация всего вообще, это как бы неизбежный тренд во всем мире. У него есть безусловные отрицательные моменты, потому что сразу говорят про там цифровой контроль, про возросшие возможности государства, можно посмотреть там на китайский опыт. Но есть огромное количество плюсов. Но суть-то в чем? Хотим мы или не хотим, это реально будет так или иначе происходить с нами. То есть вот в любых сферах у нас это будет. В отношениях, в образовании, в, соответственно, в военном деле у нас там идет цифровизация всего и вся, в рабочих процессах. Там, поэтому здесь,
2: не закопаемся
3: конечно,
2: ли мы в цифре? Вот как бы это сейчас двусмысленно не звучало.
3: Просто новость, она как бы вызывает у людей такой, знаете, негативную, наверное, какую-то реакцию, потому что кажется, что вот технология залазит в такую сферу, где ей как бы не место.
2: Чувствительную, чувствительную.
3: Ну да, но еще раз, на самом деле, там, поколение будущее, там, через 10-15 лет, у них даже не будет таких мыслей. То есть они возникают только у нас сейчас, потому что мы еще вот в неком переходном этапе. Но я думаю, что искусственный интеллект нас вот ныне живущих еще очень сильно изменит, прям в невероятно, причем короткие сроки. То есть если посмотреть даже на 2 года назад, что происходило, и то, что происходит сейчас, это просто невероятный рост. Просто еще раз, общество в массе из-за разнородности не успевает это ощутить на себе. Но если мы отрывки новостей посмотрим, то искусственный интеллект уже используется там в управлении персоналом и увольняет людей. Естественно, в военной сфере уже ни у кого не вызывает просто сомнений. Ну, то есть искусственный интеллект, война — это как бы норма, да, это там технология войны. Опять же, в образовании, сколько там я видел уже роликов, как в Китае отслеживают поведение учеников, их мимику. То есть это будет просто вот везде. Борьба с преступностью, камеры, которые будут отслеживать перемещение моментально, причем даже уже позволяют, можно сказать, маску одеть. Ну, вот я читал, что китайцы, они уже походки способны идентифицировать человека в толпе. То есть у них есть кадр преступника, как он шел, потом они уже проверяют, как ходит человек, и даже по походке уже могут идентифицировать. То есть Еще раз, мы настолько не представляем, как сильно изменится мир уже в ближайшее время, что то, что нас сейчас шокирует, это просто станет нормой.
2: Но вот тут из ваших слов, Дмитрий, следует, как будто мы вот те самые старики, которые не принимают нововведения молодежи и смотрят, думают, да что же вы тут наворотили? Надо, получается, молодиться. Хотя у нас молодежь нынче до скольки? До 45? Мне еще долго до этого момента, я думаю, как и вам. Ну, собственно...
3: Ну, у нас, да, Всемирная организация здравоохранения там что-то обсуждала очередное повышение молодежи. Ну, я же не про себя здесь сейчас конкретно говорю. Я-то еще подхожу под планку молодежи повышенную. Вот. Тут скорее именно про то, что, ну, вот в обществе в целом всегда будут такие группы. Это как бы нормально. При этом человек может быть и 60, и 70 лет, и быть, поверьте, невероятно там в ногу со временем идти. То есть это уже, опять же, индивидуально. Но в массе, конечно, все равно есть вот возрастные группы, которые там чуть тяжелее воспринимают вот этот вот технологический переход. Условно, и это возрастные группы могут быть, это еще могут быть и социальные группы. Ну, например, вот видели, думаю, все роботов-доставщиков, да? Для кого-то это там милота, как этот робот-доставщик там едет, а, извините, для кого-то это конкурент. Для какого-нибудь мигранта из Средней Азии он понимает, что вот этот вот робот — это его замена. Ну, тут вот сразу ассоциация с лудитами, которые там крушили первые станки, которые отнимали у них их работу. Так что нас ждет еще раз огромное количество потрясений в будущем.
2: Работаем, работаем. Тем более вон слушатели пишут о том, что у вас возникает, у нас нет. Не знаю таких, у кого негативная реакция на эту новость. Вот, получается, вы не из этого окружения. Но у нас очень активизировались прямо сейчас слушатели. И ждем, ждем ваших вопросов. В перерыве их посмотрим. И как раз после будем также на них отвечать. А пока перейдем, я думаю, уже к следующему топу, к следующей новости. Восьмое место.
0: Восьмое место.
2: Просто я сейчас в восторге. Обожаю и действительно невероятно рад тому, что наши спортсмены возвращаются на мировую арену. Да как возвращаются? Просто буквально вытирают всеми полы. 26 наград заработали вот наши спортсмены на чемпионате Европы по водным видам спорта. Еще зарабатывают уже 9 золотых, 8 серебряных, 9 бронзовых. Плюс у нас Ангелина Мельникова, которая... Хорваты вообще сначала не пропустили, сказали, нет, ты не поедешь. А, соответственно, потом пришлось им пересмотреть, и оказалось, что она поедет. Победила она первый раз, уже победила второй раз, забрала две золотые медали, и наши спортсмены буквально приехали и начали показывать вот этот невообразимый уровень российского спорта. Кстати, что для меня немного удивительно. Почему? Потому что долгое время без конкуренции, но это тяжело, а потом ты возвращаешься вот в это противостояние со всеми остальными странами, казалось бы, можно было наблюдать какой-то спад, там, не знаю, что-то еще, но нет, действительно вернулись, как, там, не знаю, тот же самый Танос, искали, не смогли смириться с поражением, и к кому вы пришли? Снова ко мне. Вот действительно, вот это выглядит так. Наш спорт дальше. Вот еще больших достижений, получается, ждем. У нас такой, я не знаю, что ли, реваншистские настроения в спорте. Можно так назвать?
3: Ну, безусловно, какое-то, думаю, такая спортивная злость, именно спортивная, как жажда конкуренции там у спортсменов, которые долгое время не допускали, она должна, наверное, присутствовать. Но тут корректнее будет, наверное, спрашивать у каких-то спортсменов, какие у них ощущения. Это такое мое, может быть, мнение со стороны, если тебя куда-то долгое время не пускают, а ты знаешь, что ты способен вот показать результат лучше, да, чем показывают здесь. Вообще вся эпопея с запретом участия российских спортсменов, она, конечно же, выглядит абсурдно, потому что те, кто побеждают вот сейчас иностранные спортсмены без российских спортсменов, ну, извините, ваш уровень, он все-таки не настолько заслуженный, насколько должен быть, особенно в определенных видах спорта, то есть там, где традиционно сильны российские спортсмены, если вы участвуете в соревнованиях, а российских спортсменов у вас нет, ценность вашей награды, она все равно ниже. Причем, вы знаете, я больше чем уверен, что даже спортсмены из вот различных стран, скажем так, недружественных, они хотели бы, чтобы российские спортсмены участвовали. Это ведь вопрос действительно именно чиновников спортивных из этих стран и, естественно, политиков из этих стран, которые таким образом пытаются наказать коллективным таким способом всех сразу. То есть из болельщиков из России, спортсменов из России. То есть они, ну, пытаются найти какую-то там болевую точку в надежде на то, что это даст какой-то результат. Но со стороны, еще раз, это выглядит очень слабо. Ну, какой там, например, чемпионат мира по хоккею без сборной России по
2: хоккею. Я бы больше сказал, вот синхронное плавание, пришли наши девчата и показали такой уровень, до которого тянуться и тянуться всему миру еще, я не знаю, долгие годы. И мне очень понравилась реакция на самом-то деле мирового сообщества вот просто в соцсетях, когда они начали понимать, что вот Россия возвращается потихоньку в большой спорт и начали вспоминать фигурное катание. Просто вот огромное количество эдитов, вот этих сделанных роликов появилось на тему того, что вот выступают, и у них там веселенькая музычка, они друг с другом конкурируют, американцы, японцы, а потом приходят наши там великолепные российские спортсменки и просто разносят всех в пух и прах. Вот, вот она, действительно, они, может быть, и сами почувствовали, что что-то нам не хватает конкуренции, давайте позовем вот действительно того, кто может нам показать уровень. Вполне себе. Ну вот если дальше вот так смотреть, спорт действительно поражает. Особенно очень приятно, что прямо сейчас, и, кстати, наше заявление Дегтярева также указывает на смену парадигмы вот этой работы Олимпийского комитета России. Если раньше задача заключалась в защите прав и сохранении присутствия, то теперь ОКР позиционируется как операционная такая структура, которая пробивает путь на арену. И это не может не радовать. Я думаю, что здесь мы с этой новостью все уже обсудили. Пойдем дальше. Пойдем дальше. Идем к седьмому месту.
0: Седьмое место.
2: А вот эта новость, конечно, ну не до шуток в этой новости, потому что это действительно достаточно страшная новость. Хотя, может быть, американцы бы сказали, а что, бесплатно на вот эту новость? Сильнодействующее вещество сибутрамин, которое может вызывать тяжелые нарушения психики и проблемы с сердцем, нашли в БАДах для похудения, продающихся на интернет-площадках в России. Это буквально вот прям наркотик фактически. И если мы посмотрим, конечно, эта проблема прямо сейчас решается, и она во многом уже решена, но сам факт того, что вот эти самые запрещенные вещества находят в этих БАДах, это, конечно, немного пугает. С другой стороны, а вот как теперь к этому относиться? Можно ли брать и в любой момент спокойно купить этот самый БАД, или надо там пройти миллиард проверок, точно удостовериться, что вот этот БАД безопасен? Вот тут стоит переживать или все-таки спокойно как-то? Marketplace и marketplace.
3: Ну, мне кажется, что у нас еще... Да, маркетплейсы немножечко отстают в плане регулирования многих вопросов. То есть слишком большая свобода была дана в плане размещения своих товаров на этих площадках. И просто, опять же, нужно время для того, чтобы этот механизм нормально заработал. То есть платформенная экономика, она неизбежно будет развиваться, несмотря на то, что сейчас у нас происходит там со складами Wildberries, ну, все равно мы от этого просто не уйдем. Да, там Wildberries будет тяжело, но, слава богу, у нас есть еще там Amazon, и у нас ни одна компания не была такой, да, здесь монополии. Конкретно здесь, еще раз, на Marketplace нужно возложить ответственность на дополнительные проверки многих товаров, потому что сейчас как схема выглядит. С Marketplace очень часто снята ответственность, он говорит, это какой-то продавец продает, ну, соответственно, ко мне как бы какие вопросы, я лишь предоставляю площадку. Ну, тоже как бы не перегнуть палку, потому что я не сторонник, например, лично я такого излишней, да, там, бюрократизации, зарегулированности, там, огромных штрафов. Но, то есть, вот какой-то механизм, может быть, быстрой реакции на запросы органов должен быть со стороны маркетплейса, чтобы, если что-то появилось и появились доказательства, сначала убирать на время разбирательств, чтобы вот не допускать размещения там, условно, там, наркотических или каких-то там полунаркотических веществ.
2: Ну, абсолютно. Здесь вообще у нас сейчас отдельная работа ведется над тем, чтобы у маркетплейсов, с одной стороны, были возможности, чтобы продавать, чтобы зарабатывать. Все-таки у многих бизнес там строится. Но в то же время вот эта проблема, она еще остается. Того, что недостаточно прозрачно, недостаточно все понятно. Но с этим боремся, с этим вопросы решаем. А до этого, я думаю, переходим уже к следующей новости и смотрим на наш шестое место.
0: Шестое место.
2: А вот тут уже из разряда, я бы сказал, страшного, непонятного и вообще непринимаемого мной, по крайней мере. А может быть, вот сейчас мы посмотрим на это с другой стороны. Но предвыборная кампания в Израиле, конечно, прямо сейчас выглядит как какой-то сюр, честно говоря. Вот предположим, просто ситуация. У нас пытаются как-то смотреть на то, чтобы сделать лучше. Там, не знаю, мы сделаем вот так-то в социалке. Мы вот вложим деньги в это направление. В это время в Израиле говорят о том, что так, я вот разрушу вот эту страну и вот эту страну, А второй приходит и говорит, а я разрушу и эту, еще одну страну. Вот такой я молодец. Но что это такое? Почему они даже на предвыборной кампании по большей части именно обращаются к тому, каким вооружением они будут пользоваться, как они им будут пользоваться и насколько сильны будут разрушения после их прихода?
3: Ну, тут, я думаю, нужно зрителей немножечко погрузить в контекст. Значит, суть, наверное, новости про тот самый ролик министра обороны Израиля Каца, где он под свои такие эпичные проходы после посадки вертолета идет вот министр обороны, а потом показывают кадры взрывающихся объектов на территории там Ирана, и как под столом там прячется Хаменеи, там весь такой мультяшный в панике. То есть давайте так, вот контекст сначала, да, что происходит сейчас в Израиле. То есть там есть правительство Нетаньяху, есть, естественно, это правительство правое. Вот более традиционно правые партии, они своей мускулинностью там стараются как-то играть демонстрации силы, плюс Нетаньяху именно тот человек, кто развязал войну с Ираном. И еще раз, Кац играет на том же фланге, где находится Нетаньяху. И он, возможно, замена даже Нетаньяху. То есть Нетаньяху может не быть там будущим премьером и может стать, еще раз, вот на будущее он себе готовит почву, опять же, вот Исраэль Кац. То есть я не вижу, знаете, чего-то такого экстраординарного. Такое применяют, такое применял даже Трамп, публикуя там видеоролики под Макарену, как летят американские вертолеты, как плывет, идет авианосец там к берегам Венесуэлы, как они бомбили Иран. То есть это...
2: Но тут, кстати, в медиа-войне как будто бы Иран победил. Вспоминая вот эти лего-ролики, которые они штамповали просто пачками, каждый день практически, через день они выкладывали возможные там развития событий или показывали Трампа в таком, ну, не самом приятном виде.
3: Чтобы нам понять, кто победил в медиа-войне, надо понимать, на какие аудитории это сообщение направлено. То есть, например, Трамп, ну, у нас есть разные, да, аудитории. Американский избиратель, иранский гражданин-зритель, международное сообщество, и вот нужно отдельно, да, мерить. То есть внутри страны Иран справился с, ну, скажем так, ситуацией после того, как он там перекрыл там тот же там Ормузский пролив, он продемонстрировал силу, то есть там не пошел там на очередные уступки, отвечают жестко всегда, то есть там, да, все окей. С международным сообществом тоже как бы неплохо, но Трамп, он, мы, правда, немножечко ушли от темы, сейчас, думаю, надо вернуться к Израилю. Трамп, он играет на свою аудиторию, то есть у каждого политика всегда своя стратегия, то есть пытаться, например, забрать сомневающуюся аудиторию или укрепить ядро своей.
2: Но я, кстати, думаю, что мы не отошли, потому что очень многое строится как раз на взаимодействии с Соединенными Штатами, которое как будто бы сейчас подпортилось. Но тут многие по-разному думают. Вот вы как думаете, сейчас у них правда отношения ухудшились или картинка?
3: У Израиля и у США. Соответственно, США. Ну, есть, конечно, противоречия, потому что Нетаньяху был прям крайне недоволен, когда Трамп пошел на первую сделку с Ираном, потому что для Нетаньяху это, по сути, последняя возможность сменить режим в Иране. Он понимает, что, ну, уж лучше ситуации для того, чтобы добиться там главной цели Израиля, точно не будет. То есть, если не сейчас, то там когда появится такая возможность опять, чтобы американское правительство
2: было как бы на стороне. А вот когда появится эта возможность, уже чуть позже пообсуждаем. А сейчас у нас пауза на радио «Спутник». И пишите как раз свои новости в чате. В соцсети наши. Заходите.

Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков. Хазин и Пучков – уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова. Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла. По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник». Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.

0: недели с Дмитрием Никодиным.
1: Дорогие друзья, продолжаем итоги недели с политологом Дмитрием Никотиным, а меня зовут Александр Букарев, и остановились мы на 6-м месте, говорили про Израиль. Но я думаю, что с Израилем тут по большей части все обсудили, или есть что добавить?
2: Не, я думаю, надо нам подзавершить немножечко тему, а то у нас как-то получилось недозавершенно. То есть я бы по Израилю просто дал такой как бы информационный блок, что будет на выборах там жарко на ближайших, будут, возможно, даже серьезные протесты. То есть у Нетаньяху еще раз крайне нестабильное положение. Как только для Израиля закончится состояние войны, начнется огромное количество вопросов к Нетаньяху, что он делал, что было в рамках там, норм закона или нет, что происходит в Газе. Международное сообщество начнет дополнительное давление. Как только сменится кабинет в США там, через 2 года, опять же, если вдруг Нетаньяху все-таки останется премьером после этих выборов, еще там ослабеет его позиция. То есть поэтому эскалация сейчас в интересах Израиля, но Израиль очень сильно упирается в то, что в США уже в ноябре будут промежуточные выборы в Конгресс. Поэтому прям сильно поджимает по срокам. И конкретно по Кацу, по его еще раз кампании, да, это такая демонстрация силы для вот еще раз наиболее такой агрессивной части именно израильской аудитории, которая поддерживает там боевые действия Израиля. То есть он, ничего здесь нет такого экстраординарного, просто для них в политическом поле это некая вариация нормы, но он работает больше на такой вот агрессивный электорат.
1: Ну вот и посмотрим, кто будет более агрессивным, а мы пока что будем двигаться дальше к нашему 5-му месту.
0: 5-е место.
1: А на 5-м месте у нас горячо любимая Германия, которая, в кавычках, горячо любимая в последнее время, любящая очень активно мешать нам спокойно жить, если честно уж тут говорить. Депутат Бундестага предложил разрешить спецслужбам ФРГ кибератаки против России. В общем-то, на самом деле, кажется, что... А что поменялось? Они и до этого уже неоднократно нам угрожали и говорили про то, что вот война скоро начнется, надо готовиться, и что уж тут говорить про тот же самый Rheinmetall, который производит огромное количество оружия и поставляет его на Украину. Да и Германия спонсирует Украину очень даже активно. Единственное, что все-таки у нас есть традиционное международное право, которое, правда, иногда совсем никем не вспоминается. Ну, может быть, один раз Трамп вспомнил, правда, потом сказал, что он руководствуется моралью своей, а не каким-то международным правом. Оно его сильно не волнует. Ну вот, и все-таки международное право определяет военную агрессию как применение физической силы. А вот кибератаки, они находятся где-то как в серой зоне, и непонятно, как полностью их отслеживать. Вот если они, например, совершат кибератаку на Россию, ну что в ответ делать? Тоже совершать кибератаку или можно считать это действительно объявлением войны?
2: Нет, тут можно объявлением войны посчитать все, что угодно, что захочет посчитать государство. То есть доктрина существует там на определенные действия вражеского там характера. Тем более у нас сейчас, опять же, такой переходный просто этап, где скоро уже война будет как раз-таки идти в киберплоскости и в плоскости того, что воевать будут роботы. Ну, это не то, чтобы скоро, чтобы завтра, но это реальная перспектива, там, ну, там, условно, там, 10, может быть, даже лет, судя по тем темпам, там, например, производство гуманоидных там роботов в Китае, которые пока вот в промышленности идут, ну, следующий этап, конечно же, это будет уже там в армии. То есть вопрос всегда интерпретации. Если мы захотим синтерпретировать это как акт враждебности, мы будем пытаться ответить каким-то своим там актом такого же характера. Но я бы это вот сравнил с тем, что есть всегда в политике зеркальные меры, есть там несимметричные, асимметричные меры. Зеркальные, ну, нас проатаковали на наш какой-то объект, была кибератака, вывели что-то из строя, мы сделали то же самое и заявили об этом. Я бы просто здесь тоже подкорректировал немножечко как бы характер новости, что да, такое действительно сказали, но сказал пока там один депутат. То есть речь не идет про то, что это уже принятая там доктрина новая Германии. То есть пока это желание одного депутата, которое, конечно, находит определенную поддержку среди пока еще правящей коалиции. Надеемся, что альтернатива для Германии покажет на следующих выборах уже результат, соответствующий ее текущему рейтингу. Я просто напомню слушателям и зрителям, что АДГ, альтернатива для Германии, сейчас, вот прямо сейчас в Германии, она уже вышла на первое место в федеральном масштабе. При этом на территории Восточной Германии, то есть бывшей ГДР, альтернатива для Германии, которая выступает с пророссийских позиций по многим вопросам, она несомненный лидер. По всей стране с небольшим отрывом лидер. А это вот позиция как раз-таки депутата, по-моему, из ХДС партии, то есть, ну, партия, которая враждебно относится к России, и журналист недавно немецкий тоже жуткое в Сербии там высказывание допустил про то, как, что мы можем, да, там сделать, чтобы помочь Украине убивать российских солдат, хотя он сначала вообще сказал всех русских. Вот. То есть есть такие вот персонажи, но здесь, наверное, важно, что это не просто какой-то фрик-маргинал, то есть просто кто-то что-то ляпнул. Это все-таки прям депутат Бундестага и
1: но у нас вон, которые... слушатель пишет о том, если мы развернем кибератаки против Германии, они быстро засохнут. Вполне себе вероятно. Единственное, мне кажется, они больше нас атакуют морально. Вот действительно, они каждый раз говорят о том, что у нас что-то случилось, это русские. А у нас там беспилотник какой-то обнаружился, это опять русские. Ну вот у них такого рода атаки. Может быть, они накидают.
2: Многие граждане России, думаю, могут это интерпретировать абсолютно наоборот, в положительном ключе, потому что там те не просто кто-то покурил на немецком заводе, а может быть, этот покурил тот, кто нужно на немецком заводе.
1: И в нужное время.
2: Да, с учетом как бы того, что происходит сейчас, с учетом, что немецкие леопарды были там отправлены Украине, эти немецкие леопарды атаковали территорию там Курской области. То есть никакой здесь жалости к тому, что что-то происходит на немецких заводах, я думаю, ни у кого быть не может. И даже если... В общем, и нет каких-то даже, мне кажется, моральных, и не может быть каких-то, знаете, там моральных угрызений, что да нет, мы находимся, ну да, в такой прокси в войне сейчас со многими странами Европы. Напрямую, да, их войска не находятся в конфликте с Россией, и нет никакого там состояния объявления войны, но разведданные, военная техника, свободный допуск наемников, оружие, корректировки, то есть все это происходит, поэтому... никаких проблем с тем, что там что-то происходит на заводах, и если это происходит не по случайности, а по какому-то невероятному стечению
1: обстоятельств. Запланированному сценарию.
2: В общем, думаю, ни у кого от этого минуса не будет, а скорее будет только плюс восприятия.
1: Но если судить по реакции прямо сейчас у нас в комментариях, действительно больше плюсы. Ну и будем надеяться...
2: даже вот в Италии недавно тоже кто-то, видимо, там покурил на заводе неудачно, так красиво потом это все полыхало на военном. Главное, чтобы, конечно, не страдали в таком случае невиновные люди, чтобы выводилась инфраструктура, как бы они простой какой-нибудь там рабочий на этом заводе. Но, ну что поделать, как бы ответственность в первую очередь должна быть на политиков этих стран, и в Европе есть прекрасная возможность на ближайших выборах, которые будут в той или иной стране, проголосовать за те партии, которые выступают за нормализацию отношений с Россией.
1: Да, вот тот самый момент, когда маркировка «Минздрав предупреждает, курение вредит вашему здоровью», ее можно дополнить не только вашему здоровью, но и вашему производству, поэтому курите аккуратно. А мы пока будем двигаться к четвертому месту.
0: Четвертое место.
1: А вот это сама по себе новость достаточно смешная. Особенно на фоне того, сколько сейчас разговоров по поводу вооружения, по поводу того, как защититься Украине в следующей... Следующая зима действительно обещает для них быть крайне любопытной и интересной. Здесь не хочется вот прям сильно над этим смеяться, потому что пострадают в первую очередь обычные украинцы. Но Соединенные Штаты вложили более 500 миллионов долларов в завод, который не произвел ни одного снаряда. То есть они сами настолько погрязли то ли в бюрократии, то ли в чем-то еще. Вот недавний скандал, когда Трамп звонил и вот просто вот с таким яростным лицом, ну, по крайней мере, как об этом говорят, узнавал, а как так получилось, почему, где у нас ракеты? А ракеты оказались не бесконечные. Вот вся эта картина с дефицитом вооружения Соединенных Штатов, насколько процентов она правдива? Насколько это разогнано медиа, а насколько вот мы можем судить там вот по цифрам?
2: Да, ну, кстати, здесь у меня есть информация по цифрам, я как раз этот материал проверил, подготовил, то есть смотрите, Да, действительно, сумма нам кажется как бы большой, но есть здесь несколько моментов. Американский военный бюджет в целом огромен. Это самый большой бюджет военный в мире. Поэтому вот 500 миллионов долларов для них – это, ну, все-таки такая большая капелька. Вот. Если брать конкретно производство снарядов, именно 155 миллиметров, не весь бюджет, а потом начинать, вот это же деньги были выделены на производство снарядов, то на этом заводе должны были произвести 12% всех 155-миллиметровых снарядов. То есть 12%, но это уже существенное как бы значение. Плюс, что для нас здесь важно, они вышли на потолок по производству снарядов. Вот как просто сейчас, понимаете, в фокусе людей уже не производство артиллерийских снарядов, а беспилотники. То есть люди думают, что вот, ну, надо смотреть только на беспилотники. Просто, да, действительно, беспилотники, они вышли по значимости сейчас на первое место, что вот все хотят как можно больше иметь беспилотников. Но, естественно, артиллерийские снаряды тоже важны, иначе бы их просто перестали производить. Да? Но для нас как бы хорошо, что они хотели выйти на показатель 100 тысяч снарядов там, в месяц производить. И еще раз, на этот завод как бы возлагались все равно большие надежды, да, то есть даже 12% от общей суммы — это много, и они все-таки не могут выйти вот выше некого потолка производства снарядов артиллерийских. Плюс здесь небольшая комичность, конечно, не на тот завод приезжал Зеленский, но я просто напомню, может быть, кто-то вспомнит эту фотографию, Зеленский был перед выборами еще Трампа, визит в США, там на Пенсильванию, на завод он приехал, в Пенсильвании штат, где он там с артиллерийским снарядом фотографировался. Ну, было бы, наверное, втройне смешно, если бы это был тот же завод, что вот на тот завод, на который он приехал.
1: Тогда сработало бы, как вот есть рукопожатие с Зеленским, кто ему руку пожал, тот уходит, да, со своего поста, здесь было бы, я не знаю, приход на завод. Приходит на завод, завод закрывается.
2: Коррупция Зеленского, она передается просто как какой-то вирус, я не знаю, такое заболевание, воздушно-капельным путем приехал на завод, все, завод весь погряз в коррупции, ничего не произвели.
1: Вот. Да нет, на самом деле американцы просто к минимализму стремятся, вот чтобы всего было поменьше. Вот на артиллерийском заводе, чтобы тоже все было чистенько, аккуратненько и красиво.
2: Ну, то есть я бы все-таки без, вот если мы так почестнее посмотрим, то есть приятно... Но не сказать, ну, что понятно. Прям все там, да, там обвал, ничего там не произвели. Но, как говорится...
1: Но все-таки для Украины не хватит. Вот если будем в эту сторону доводить. Они же сейчас в последнее время очень активно пытаются эти патриоты получить, да и многое другое вооружение.
2: Им много чего, да, не хватает. Здесь, конечно, речь про артиллерийские снаряды и патриотов. Им уже последние новости были, что не дадут столько, сколько они хотят. И это для них огромная проблема. То есть, конечно, если мы будем выделять вот что-то самое важное с точки зрения там военного снабжения Украины, то, конечно, на первом месте это будут ракеты для патриотов. И последние вот самые свежие новости и посты там Минобороны, что вас ждет как бы зимой заморозка, ну, это вот, ну, просто объективный факт. Статистика есть по сбитию российских баллистических ракет, сейчас она у них нулевая, то есть они ничего не сбивают уже, какую ракетную атаку России по объектам на Украине, и Зеленский это прекрасно понимает, он как бы бьется не просто так, он пытается выпросить эти патриоты, потому что зима реально на Украине будет очень тяжелой, то есть если кто-то думает, да, там, попытаться ли найти способ покинуть Украину, то лучше, конечно, попытаться способ и покинуть Украину, вот, то есть
1: Это действительно время посочувствовать обычным украинцам и в очередной раз показать вот этому киевскому руководству, что пора бы договариваться.
2: Здесь, да, понимаете, уже конфликт находится в такой ситуации, что, естественно, гражданские, они с обоих сторон конфликта страдают, но мы должны все-таки здесь проводить грань, что Россия все-таки здесь не просто так находится в таком образе благородного рыцаря, то есть мы реально предлагаем невероятно комфортные условия Зеленскому. Почему это легко проверить, да? Потому что даже в России очень многие считают, что эти условия невероятно комфортные. То есть если бы у нас эти условия были какие-то, знаете, нереальными, вот есть в дипломатии, да, понятие, ну, что вы должны выдвигать все-таки реальные требования. Вот наши требования не абсолютно реальны. То есть там нет такого, что мы требуем львов. и говорим, отдайте нам львов,
1: отдайте
2: и
1: нам 50
2: тогда мы
1: львов,
2: с вами...
1: тогда мы будем готовы.
2: Да, ну это у Зеленского
1: понятно,
2: с поляками там, да. Я вам леопарды, а вы мне львов.
1: А вы мне львов.
2: Польскому премьеру, да.
1: Очень удобно у них диалог. Не, на самом деле здесь вообще уходить можно очень далеко в разговор, но я думаю, четвертое место здесь достаточно заслуженное. А вот наша тройка... Уже, вот, наверное, самое вот серьезное. Хотя, может быть, наши слушатели захотят с нами поспорить. Вот пока что предполагайте, что будет на первом месте, а мы переходим к третьему.
0: Третье место.
1: Ну, обойти эту тему стороной мы не могли. Верховный суд отменил регистрацию списка кандидатов «Яблоко» на выборах в Государственную Думу. И тут сразу столько реакций было со всех сторон. Здесь были и медиа, здесь были официальные источники. Здесь были и соцсети, которые сразу включились, и давай говорить одни, о, яблоко превратилось в пюре, все, значит, теперь яблоко упало далеко от основной яблони и все в этом роде. Другие начали говорить о том, что да как же так, а почему? Но можно ведь объяснить почему? Я тут заглянул, вот смотрю просто на официальном сайте яблока. Они сами же пишут в меморандуме, в собственном меморандуме о том, что они должны признать, ну точнее Россия должна признать суверенитет Украины в границах 2013 года. Прекратить поддержку криминала, сепаратистов, все остальное. Это вообще как? То есть они буквально говорят, отдаем им в том числе и Крым? Как они попали на выборы?
2: Ну вот я, честно говоря, не зашел, не проверил на сайте, действительно ли у них это вот
1: вчера
2: прям
1: с сайта
2: по-прежнему
1: взял.
2: Висит.
1: Да, до сих пор висит.
2: Проверили, если так.
1: Да.
2: Ну, конечно, здесь просто, в общем, есть некая ошибка, мне кажется, модерирования вот этого политического процесса. Сейчас объясню, как бы в чем. Вот тот суд, который все посмотрели, формулировки, по которым партию сняли, они были какие там за авторские права, за там что-то еще, картинку, вот что докажите, что вы могли использовать эту картинку. Вместо того, чтобы использовать формулировки из вот этого меморандума, да, если он действительно есть на как бы сайте Яблока, потому что, ну, у нас по Конституции, по последним поправкам, отчуждение территории, в принципе, не предусмотрено. Вот 2020 год, поправки, то есть, да и это даже с юридической, да, как бы точки зрения. И просто странно, что ЦИК допускал партию, если это действительно вот так изначально есть в программе, то есть идти с программой, которая противоречит Конституции, ну, я думаю, здесь, конечно, я не являюсь там экспертом в области...

0: какой как бы по политической повестке партия идет, и обществу объяснить, вот что эти люди реально как бы предлагают. Но я, опять же, не вдавался прямо в детали полной программы, но если это действительно так,
1: это
0: то...
1: Это действительно так.
0: Да.
1: И, к сожалению, я вообще прямо сейчас действительно вот в некотором тоже недоумении нахожусь, как она вообще туда попала, если у нее в меморандуме такое прописано. Но мы еще будем смотреть, потому что там апелляции, потому что там продолжаются некоторые разборки, но вот этот пункт, конечно, выделяется крайне сильно. А теперь, я думаю, самое время переходить ко второму месту.
2: Второе место.
1: И, честно признаться, второе место уже угадала одна из наших слушательниц. Она написала: но то, что Германия позволяет своим журналюгам высказывать такие заявления, говорит о том, что они вообще берега потеряли. И действительно, во многом, вот наша вторая тема как раз второе место и связано с выступлением, которое повергло в шок, наверное, всех россиян, да и многих вообще представителей других стран, когда в Сербии во время приезда Зеленского в разговоре с Вучичем один из журналистов, немецкий журналист, задал такой вопрос: скажите нам, европейцам, что мы конкретно можем сделать, чтобы помочь вам убить больше русских? Вот такое проявление нацизма, ну, не встречалось, да, наверное, давно, вот такое открытое буквально. Вот насколько это действительно важно, потому что многие сказали: ну это же просто журналист, его там сразу уволили, наказали, но... Он ведь высказывает какую-то позицию, которая в том числе вращается, вот, наверное, в кругах журналистов в Германии, а может быть и в кругах журналистов Европы. Или все-таки мы тут докручиваем?
0: Нет, ну я думаю, что есть огромное количество, естественно, адекватных немецких журналистов. Просто конкретно было бы хорошо, если бы немецкий МИД отреагировал и объяснил, что это за высказывание журналиста, какие санкции к нему будут применяться, не применяться. По-хорошему, после такого в нормальном обществе, в здоровом, журналисты должны лишить любых аккредитаций, чтобы уволить из всех уважаемых изданий. Ну, потому что это, во-первых, абсолютно непрофессионально, во-вторых, это абсолютно неэтично, во-вторых, это просто противоречит каким-то нормам морали. То есть, и в принципе, это является таким призывом в духе, скорее, там, действительно, Третьего Рейха, чем каких-то даже правил войны. То есть, да, все прекрасно понимают, что есть конфликты в мире, никуда они не исчезнут, но есть вот конфликты, есть там какие-то традиции боевых действий, но не там уничтожение, не призывы к геноциду, да, фактически в его высказывании. Думаю, многие бы страны и многие бы суды в странах интерпретировали это как призыв к геноциду, фактически по отношению к русским. В целом мы видим, что в Европе таких много, еще раз, всплесков. Да, это не мнение, еще раз, я уверен, что, поверьте, большинство в любой стране осудили бы это, и в Германии в том числе. Там нет такого, что все общество пропитано вот там русофобией. Русофобией пропитаны немецкие элиты, которые находятся у власти, да, там французские элиты. Большинство, еще раз, вполне адекватно, просто оно не может достучаться сейчас через сложные избирательные барьеры для того, чтобы прийти к власти. То есть, например, во Франции в первом туре побеждали правые партии, но в итоге они проиграли из-за, ну, тут долго объяснять, из-за демократических, скажем так, особенностей выборного процесса в Европе. То есть сказал, должен понести ответственность, если не, мы не можем, да, применять к нему, если он не окажется на территории России, свое законодательство, но это скорее тоже характеристика, если ничего не будет с ним сделано, немецкой и профессиональной среды в том числе. Если его не поувольняют из всех изданий, он не окажется там где-то на задворках журналистского
1: сообщества.
0: Тут,
1: возможно, покурят уже на многих производствах. Или мы там увидим какие-то другие события. На самом деле, вот второе место действительно как раз за счет того охвата, за счет той ярости, которую можно было увидеть на подобные слова. Действительно, не так часто это сейчас мы наблюдаем. Но самое время перейти как раз к первому месту. И первое место, оно должно вас не то что удивить, а скорее быть даже очевидным. Переходим.
2: Первое место.
1: К конечно же, визит Владимира Владимировича на Курильские острова. Сколько сразу поднялось всего. Да, там и японцы, там и представители Соединенных Штатов, которые начали говорить, а что это у нас тут такое происходит. Ну, я, понятное дело, прямо сейчас не говорю полную цитату, но очень много всего с этим связано, кроме того, конечно, и высказывания Владимира Владимировича об ответных перехватах судов европейских. Событий действительно много, и все это приурочено к вот этой поездке.

0: Как мы на нее смотрим?
1: Ну, естественно, это историческая поездка, потому что Владимир Путин до этого момента ни разу не был на Курильских островах. То есть это поворотный момент. Японцам не светит теперь то, что японцам предлагалось и Советским Союзом, и ранним первым еще президентским сроком Путина в 2004 году. То есть японцам предлагали... Вот понимаете, что сейчас с Украиной, что тогда Япония? Россия всегда занимает невероятно такую мягкую позицию, хочет договариваться, хочет предлагать компромиссные варианты. И только в крайнем случае идет на применение силы. Так же, как с СВО получилось, там до СВО был дипломатический ультиматум. До этого были неоднократно призывы к тому, что давайте срочно договариваться. Значит, с японцами какая история? Советский Союз предлагал два острова, вам вернут, но, естественно, там и Туруп вам не светит. И скажите спасибо, что вот эти даже два острова вам возвращают. Но Советский Союз взамен требовал что? Значит, сначала мирный договор подписываем, потом вам острова вернутся. И, во-первых, давайте без американцев. То есть почему-то вообще-то американцы решили в Японии застолбить территорию, свою военную базу на Окинаве оставить. И Советский Союз предлагал вам, ну, вернут. Вы хотите вот Курильские острова? Часть вам вернут. Но давайте без американских вот военных баз на вашей территории. Почему мы не дадим вам Итуруп? Ну, извините, вы потом там просто военную базу американскую поставите, а у него есть геополитическое значение, там, в общем, проливик такой небольшой рядом с ним, для того, чтобы из Охотского моря можно
0: Ну
1: спокойно
0: да, ну,
1: выходить,
0: собственно, ну
1: в
0: вот мы
1: океан.
0: и не извинили. Но вот такой топ у нас сегодня, дорогие друзья, получился. Составляйте свой или
1: Да.
0: соглашайтесь с нашим, а на этом мы сегодняшнюю программу завершаем. Итоги недели с Дмитрием Никотиным.

пациент Борис Дже. Истероидной тепличности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, ну, тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник».

0: Отмена бумажной копии полиса ОСАГО. Контекст. Верховный суд поставил точку в вопросе, который неоднократно становился причиной споров между автовладельцами и дорожной полицией. Наказывать за отсутствие бумажной копии полиса ОСАГО больше не будут. Ранее штрафам подвергались граждане, оформлявшие документ в электронном виде и не имеющие при себе распечатки. Впрочем, если страховая компания выдала оригинал полиса в бумажном виде на своем фирменном бланке, его водитель по-прежнему обязан предоставить по требованию сотрудника ГАИ. В противном случае наступает административная ответственность. ОСАГО – не единственный документ, который в России можно предъявлять на смартфоне. С 2015 года в электронном виде оформляется паспорт транспортного средства. Выписку из него можно за символическую сумму загрузить с портала электронных ПТС. Специальные разрешения для тяжеловесных и крупногабаритных автомобилей, транспортные накладные или заказ наряды на грузы также выдаются в электронном виде. Переход на цифровые документы имеет целый ряд преимуществ. Среди них повышенная безопасность и защита от подделок, невозможность утери, неограниченное количество записей о владельцах, полнота и прозрачность информации. Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
1: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
1: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
1: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Как там говорилось в одном известном советском фильме «Нью-Йорк – город контрастов», сегодня, наверное, уже нет. А вот Шанхай – точно. В этом крупнейшем мегаполисе, населенном 25 миллионами жителей, органично соседствуют восточные традиции и западные веяния, сегодняшний и даже завтрашний день и глубокие исторические корни. Среди футуристических небоскребов можно встретить кварталы с древними пагодами, домами-усадьбами и дворцами. Сад радости, набережная Вайтань, старинный водный город и как будто построенная на другой планете телебашня «Восточная жемчужина» позволяют ощутить Китай во всем его многообразии. Здесь можно найти галереи с авангардным искусством и хранителей тысячелетних обычаев. Шанхай иногда называют самым некитайским городом Китая, но это заблуждение. Мегаполис, наоборот, стал витриной страны, ее культурным и экономическим драйвером. В 1920-х годах звезда Голливуда и друг Чарли Чаплина Дуглас Фэрбэнкс приехал в Шанхай. Свои эмоции от визита он описал так: «В мире всего 5 выдающихся городов. И Шанхай, на мой взгляд, занимает первое место как самый красочный, интересный и прогрессивный. Прошедшее столетие подтвердило в полной мере. Актер как в воду глядел».

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа ночи, в Челябинске 4.00, в Красноярске 6 утра. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. В КНДР поблагодарили советскую армию за освобождение от японского гнета. В России начнут выдавать дипломы базового высшего образования. Новый ГОСТ на общей тетради в нашей стране позволяет делать их тоньше, чем раньше. Подробности далее. Лидер КНДР Ким Чен Ин отметил роль Красной Армии в освобождении Кореи от японских колониалистов. В телеграмме президенту России Владимиру Путину передает Центральное телеграфное агентство Кореи. Он подчеркнул, что наша страна и Северная Корея создали надежную гарантию для более светлого будущего двусторонних отношений. Глава государства также выразил гордость за совместную борьбу двух стран за справедливость. Напомню, ранее корейский лидер получил правительственные телеграммы от президента России и зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева по случаю годовщины освобождения Кореи от японской оккупации. Президент Колумбии Абеларда Делла Эсприелья попросил президента США Дональда Трампа временно отменить высокие пошлины на колумбийские товары, чтобы поддержать национальных предпринимателей после произошедшего в латиноамериканской стране разрушительного землетрясения. По словам колумбийского президента, он провел с Трампом 10-минутный телефонный разговор, в ходе которого поблагодарил американского лидера за экономическую помощь и поддержку со стороны американских спасательных команд после стихийного бедствия. Глава Вашингтонской администрации, в свою очередь, выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате землетрясения и солидарность с пострадавшими колумбийскими семьями. Дипломы нового образца о получении базового высшего образования в рамках пилотного проекта по переходу на новую модель обучения начнут выдавать первым выпускникам с 2027 года. В документах теперь будет указана конкретная квалификация, сообщает РИА Новости со ссылкой на ряд отечественных вузов. Только 6 университетов являются участниками пилота с 2023 года. Это значит, что следующим летом их выпускники получат документы не с обобщенным указанием «бакалавр», а конкретной квалификации, рассказали в Университете науки и технологий МИСИС. Напомню, в рамках проекта студенты получают базовое 4 до 6 лет и специализированное еще 1-2 года высшее образование. Новый ГОСТ на общей тетради, который заработал в России с 1 июля, допускает больше вариантов как по размеру, так и по количеству листов, следует из стандарта, с которым ознакомилась РИА Новости. Он позволяет делать такие тетради тоньше, чем предыдущие, от 30 до 120 листов. Тетради могут быть изготовлены с микроперфорацией для отрыва и с полями со стороны скрепления. Интенсивность цвета линий в одной тетради должна быть одинаковой на всех страницах, а горизонтальные линии на разворотах должны совпадать. Двукратная олимпийская чемпионка, американка Кейт Дуглас, установила мировой рекорд в плавании на дистанции 50 метров вольным стилем. Спортсменка преодолела дистанцию за 23,49 секунды на чемпионате Тихоокеанского региона по плаванию, побив на 6 сотых рекорд Гретчен Уолш, установленный 28 июня на соревнованиях в Риме. Дуглас, 24 года, американка завоевала 7 золотых медалей чемпионатов мира. Также спортсменка 11 раз становилась победительницей мировых первенств на короткой воде. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Большим о маленьких.
2: «Радио Спутник» в эфире. Меня зовут Алексей Красильников. Я приветствую тех, кто нас смотрит, кто нас слушает, кто, может быть, пересматривает, а также тех, кто на нас подписан, естественно, в Макс-канале, радио нижнее подчеркивание «Спутник», а также во всех остальных соцсетях. В общем, всех приветствую на передаче «Большим о маленьких». Представляю вам ее постоянного ведущего, педиатр Антон Равдин. Антон, здравствуйте.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, Алексей, всех приветствую.
2: Антон, как обычно, огромное количество на сегодня тем, вопросов, некоторые из которых...
3: Вообще шикарные темы еще.
2: Ах, вот так, я хотел сказать сначала, что я прям предугадываю, что на некоторые из них вы скажете, ну, слушайте, ну, это что за тема, это вообще не вопрос.
3: Да нет, если... на самом деле, это, знаете, вот иногда бывает такое, что ты что-то об этом слышал, но не было никогда никакого удобного случая поинтересоваться об этом чуть глубже или спросить. Да, вот то, с чего, допустим, мы сейчас начнем, это, мне кажется, вот примерно такая тема. Да, многие об этом слышали, знают, но не совсем понимают, почему, чего с этим делать, как вообще люди с этим живут и так далее.
2: Ну, собственно, да, давайте раскроем уже, собственно, тайну. Предлагается
3: Интригу
2: побеседовать.
3: дня.
2: Да, побеседовать про такую проблему, как заячья губа. Что с этим делать? Возможно ли пластическая операция? В каком возрасте это возможно? Потому что есть, ну, очень известные люди, в особенности и сегодня известные, которые совершенно спокойно с этим
3: Да.
2: и живут, и, извините, играют как раз-таки лицом, и весьма востребованы, весьма
3: Совершенно
2: популярны.
3: верно. Да,
2: И
3: да. И
2: Хоакин
3: на
2: Феникс.
3: телевидении, и
2: Да-да-да.
3: в кинематографе, да. И телеведущие, да,
2: Вот,
3: есть такое.
2: поэтому, собственно говоря, насколько, ну, при этом, но при этом нужно, конечно же, не забывать, что самые жестокие люди на свете это дети, и, конечно, попасть под их прицел оскорблений, высмеиваний, ну, или просто хотя бы шуточек, но это просто-таки гарантированная вещь.
3: Да, однозначно. Ну, давайте для начала подтянем матчасть, так скажем. Что такое заячья губа? По-научному это расщелина верхней губы. Есть еще одно состояние врожденное, с которым очень часто путают заячью губу, которое называется волчья пасть. И это уже расщелина неба. Да? То есть там полость носоглотки соединяется с ротовой полостью. То есть ты открываешь рот, а нёба наверху нету, и ты видишь, по сути, вот полость носа, которая для обычного человека, у обычного человека вскрыта от посторонних взоров, естественно. И это совершенно колоссально вообще другая история. Заячья губа чисто технически, в плане оперативного того же вмешательства, более простой порог развития. Это просто спонтанный порог развития, да, на который мы никак не можем повлиять. Ну, вот, к сожалению, почему-то так иногда случается. Нужно ли оперировать? Однозначно нужно. Почему, в каком возрасте, какие могут быть проблемы? Ну, с рождения основная проблема, с которой приходится сталкиваться, это, конечно, кормление таких детей. Потому что полной герметизации, ну, условно, да, ротовой полости присосания этот ребенок не может достигнуть. Поэтому приходится использовать все возможные современные приспособления. Ну, самое простое, берется старая советская такая соска на стеклянную бутылку такого большого размера. Кто много лет назад ходил на молочную кухню, получал стеклянные бутылочки, из которых кормили вот такими сосками как раз, те меня поймут. И эта большая соска, она полностью погружается в ротовую полость и как раз закрывает весь объем ротовой полости, и ребенок спокойно из нее сосет, ну, герметизируя тем самым ротовую полость. Туда можно и сцеженное грудное молоко налить, или смесь, если ребенок на искусственном вскармливании, ну, тоже отдельно. В частности, есть специальные вставки, которые используются для кормления. В общем, варианты есть, они существуют, они продуманы.
2: Антон,
3: Если ничего не
2: разрешите
3: делать, да,
2: микроремарку, а что сейчас только у вас с
3: да.
2: сосками изменилось, что сейчас уж не подходит?
3: А они сейчас, если вы просто откроете в интернете картинку, допустим, там вот этой старой советской соски и современной
2: Я
3: бутылочки,
2: боюсь,
3: в
2: если я в
3: которой...
2: интернете нажму «старая советская соска», боюсь, у меня история поиска такая будет, что мне потом от начальства прилетит.
3: Хорошо. Соска от советских бутылочек, давайте так. Ну да, ремарка хорошая. Значит, вы поймете, что та соска, она более вытянутая, и у нее она более широкая, что ли, в основании, причем это широкое основание может попасть в ротовую полость по своему объему.
2: То
3: А
2: есть,
3: у
2: если я вас
3: современных
2: прав... Да,
3: бутылочек вот этот сосок,
2: наоборот,
3: который
2: да?
3: они сосут, он маленький, короткий,
2: Угу,
3: да?
2: все понятно, да.
3: То
2: Если
3: есть
2: по картинкам очень
3: он...
2: хорошо заметно, где, да.
3: Да, ну вот, да, по объему просто они разные, форма разная, форма разная. Значит, если мы ничего не делаем с заячьей губой, мы получаем трудности с питанием, естественно, проблемы с дыханием, потому что могут сопровождаться эти пороки развития с деформацией носа в том числе, нарушение речи, артикуляции, ну, естественно, конечно же, да, стоматологические, ортодонтические различные проблемы, да, деформация лицевого скелета. Ну, в общем, целый каскад неприятных историй. Поэтому, конечно, таких деток нужно оперировать, можно, нужно оперировать. Этим абсолютно успешно занимаются челюстно-лицевые хирурги. Это не сказать, что какая-то крайне редко встречающаяся патология. Да, не очень частая, но, как мы с вами выяснили в начале, да, таких людей на самом деле не так уж и мало. Да? У меня были вот пациенты, у которых в одной семье у двоих сыновей, это нонсенс какой-то практически, mm-hmm. да, была вот эта заячья губа. И когда вот уже родился второй, я так с ними думаю, ну, надо как-то поддержать, подбодрить ребят. Они говорят, да, слушайте, даже не старайтесь, у нас старшему там уже 14 лет, мы все это прошли, пережили, вообще шикарный парень, мы даже вообще не паримся. Сейчас дождемся там 4-5 месяцев, прооперируем этого ребенка. Вот, и у него тоже все будет хорошо.
4: Вы ну, как раз есть, и как вопрос закрыли, который хотел уточнить относительно того возраста.
3: 3-6 месяцев. Угу. Раньше сразу. Особо стараются не оперировать, да, чтобы ребеночек немножечко подрос, чтобы проще было манипулировать, чтобы тканей было больше, чтобы лицевой череп немножко увеличился, да, чтобы последующие возможные деформации... возможные деформации были минимальными. Вот, поэтому, ну, как бы нельзя сказать, что чем позже, тем лучше. Тут тоже как бы нет такого, естественно. Вот, но оптимально, да, там до полугода где-то они их оперируют.
4: А совсем быстрый тогда вопрос. Какие-нибудь профилактические сразу, не знаю, направления к психологу, к психотерапевту существуют здесь? Даже если все вокруг нормально относятся, человек смотрит в зеркало, смотрит вокруг и может воспринимать себя, ну, как-то, не знаю, не очень правильно. Тем более, ну, вот губа, лицо, это же вот то, что ну, в первую очередь в глаза бросается.
3: Это же мы говорим про возраст, когда уже человек
4: постарше,
3: смотрит,
4: да.
3: анализирует и так далее, да? А в детстве, поверьте, ему будет все равно. Наверное, когда... ему начнут сильно указывать на его такой небольшой дефект, ну, потому что шрамик-то все равно будет, uh-huh, да, он uh-huh. все равно будет, ну, будет заметен, не сильно бросаться в глаза, но он будет заметен. Если еще и было сопряжено это с небольшой деформацией носа, то, ну, да, так чуть больше будет бросаться в глаза. Но большинство детей не будут даже понимать вообще, из-за чего это у этого ребенка вот такие вот сложности есть с внешностью. Чаще это уже в школьном периоде, да, когда, ну, вот этот буллинг такой
4: нарастает. Ну, да. Детский сад поздний вполне себе тоже подойдет.
3: Ну, может быть, но все-таки мне кажется, что это больше такая школьная история. Но там у всех хватает поводов для того, чтобы получить какую-то свою детскую психологическую травму и стать этой жертвой буллинга, да, там... Неудачно съеденный бутерброд и уже как бы повод для... буллинга, если он был с чем-нибудь не тем, что себе представляли там твои одноклассники. То есть, ну, здесь реально можно из пальца эту проблему высосать. Конечно же, такому ребенку нужна психологическая поддержка. Однозначно, абсолютно. Но для этого и школьные психологи должны быть, и семья должна с ним об этом говорить. Как с ними должны поговорить еще чуть ли не в роддоме. Да, у нас должны быть психологи в роддомах. Сейчас обязательно консультирование беременных девушек во время ведения своей беременности психологом дважды. Они за беременность свою дважды должны быть проконсультированы психологом. И неважно, есть у них жалобы, какие-то проблемы и сомнения, или их нет. Мы их можем не знать, не видеть и не понимать. Да? Но психолог должен с ними поговорить. Это поддержка материнства, детства. Это очень важная история. Поэтому, да, нельзя пренебрегать с таким специалистом, как психолог. Если вы в семье столкнулись с таким ребенком, ну, у вас появился такой ребенок, и вы понимаете, что он приходит из школы совсем с другим настроением, да, вы понимаете, что что-то случилось, он не готов с вами об этом разговаривать, однозначно, абсолютно надо подключить помощь психолога, который, может быть, на первых порах поможет вам разговорить вашего ребенка, да, и помочь ему. Если не получится, то сам тогда, возможно, ребенку даже будет проще с чужим ребенком, ой, с чужим человеком об этом поговорить, mm-hmm. который, на его взгляд, будет его лучше понимать, потому что родителям что не скажи, ну, это, на самом деле, мы в этом тоже отчасти виноваты, да, нам что не скажи, ой, мне, блин, твои проблемы, да, и вот это стандартная история. Да, типа, да, что ты там, ну, я много раз говорил, не обесценивайте детские проблемы. Для них это фатально. Для нас смешно. Для них это вот весь мир рухнул.
4: Давайте тогда, раз уж вы упомянули про неудачно съеденный бутерброд, Министерство космических подвяз вступает в свою работу. Про песок что отлично. Делать? Если человек, да, вполне себе, ага. человек небольшого роста, ага. да и большого да. тоже, и роста, и возраста.
3: Любого.
4: Да, съел песок или облизал грязную лопатку, или каким-то другим
3: У
4: образом.
3: У него упал вот это бутерброд, попало. А он все-таки решил его
4: да,
3: съесть.
4: Да, в песок, да, он говорит, упадина не считается, как это, испорченным. Да-да-да, вот это старое студенческое правило.
3: Что упало у студента, то упало на газету.
4: Вот. Что и как делать, потому что вот есть утверждение, вот, кстати, тоже моя любимая рубрика вам на то, чтобы его опровергнуть или нет, что если песок попал в желудок, не нужно вызывать рвоту, не нужно его промывать, потому что заражение это не предотвратит. А вот что таким образом делать, собственно, прошу вас.
3: По поводу ресторанного способа вызвать рвоту, я соглашусь с тем, кто так говорит в интернете. Действительно, не нужно таким способом промывать желудок абсолютно точно, потому что, во-первых, мы не знаем, были там какие-нибудь камушки, песчинки большего размера, диаметра и так далее или нет. Во-вторых, вымыть все из желудка, там есть складочки в желудке, где все равно эти песчинки останутся. То есть, если мы параноидально просто хотим отмыть до чистоты этот желудок, у нас все равно не получится этого сделать. Потом на выходе этот песочек может все-таки и травмировать. Угу. Да? Микро какие-то царапинки, трещинки будут образовываться. Зачем оно нам нужно? Если ребенок съел совсем немного этого песка, то на самом деле кислотного pH в нашем желудке будет достаточно для того, чтобы нейтрализовать большинство патогенных возбудителей, которые могут в этом песочке содержаться. Если песочек сухой, то в нем, ну, то есть вот тут там, лето, солнце, пляжик, верхний слой песочка, ну, в котором чаще все-таки играют дети. В просушенном песке чуть меньше каких-то патогенов выживает, они высыхают, естественным образом погибают. Если это влажный песочек, они там куда-то поглубже копнули, да, да, там вот уже сложнее, там до нескольких месяцев что-то может жить, размножаться и так далее. Что нам нужно сделать? Нам нужно уменьшить, попробовать концентрацию. Это, кстати, вот прямая прям параллель с какими-то отравлениями, чем угодно. Мы сейчас не говорим про кислоты, щелочи, которые надо специфически все-таки отмывать, но отмывать через зонт исключительно, чтобы не получить тяжелейшую травму пищевода и так далее. Мы говорим про какие-то, допустим, там лекарственные вещества, которые мы, безусловно, тоже моем, но при помощи скорой помощи, как бы это тавтологично ни звучало. То, что мы можем сделать до приезда врача.
4: До приезда, да. Своими руками.
3: Да, мы уменьшаем концентрацию этого вещества в желудке. Каким образом? Просто разводим его водой. То есть мы для начала, естественно, умоем этого ребенка, предложим ему прополоскать рот, если он в состоянии по возрасту это сделать. Если он совсем маленький, значит, будем просто промывать этот рот водой. Да? А дальше просто будем давать ему то, что у токсикологов, ну и в принципе у врачей, называется водная нагрузка. То есть мы прям много даем дитю пить. Если мы прям видели, что было много песка, ну, не знаю, где мы были и что мы делали, если только где-то с вышки за ним наблюдали, потом очень долго бежали, поэтому он успел съесть много песка. В противном случае у меня вопросики, зачем вы смотрели на то, как ребенок ест много песка. Но тем не менее, это может быть поводом для того, чтобы вы дали там некий объем сорбента, ну, разовый объем в возрастной дозировке, да, там столовая ложка, там один пакетик, ну, смотря какой сорбент, да, не будем вдаваться в подробности. Вот. В всех остальных случаях, так же, как по аналогии с промыванием, ну, вот выпивает ребенок столовую ложку известного сорбента, разведенного в воде или неразведенного в воде, он попадает в желудок. Дальше, в представлении обывателя, он должен этот сорбент по всем стеночкам, во все складочки желудочка попасть нашего, все там пособирать и выйти вон. Ну, так не бывает, вы же понимаете. Да, человек, в конце концов, всегда находится в каком-то положении. Он либо стоит, либо лежит. Лежит на каком-то одном боку, на другом боку. Даже если он бегает, все равно часть желудка не будет затронута этим сорбентом. А песок, тем не менее, там может оставаться. Поэтому, ну, просто даже на уровне идеи, глобально это не сработает. Ну, вот если прям уж совсем много песка, ну, хоть как-то, может быть, это минимизирует, опять-таки, наряду с водной нагрузкой, просто чуть-чуть уменьшить концентрацию тех патогенов, которые там могут находиться, чтобы, если уж даже что-то и разовьется, то, по крайней мере, не в таком тяжелом состоянии, да, не с такой выраженной интоксикации. На самом деле основной совет: умыли, промыли ротовую полость, водная нагрузка, и живем дальше, наблюдаем. Вот если что-то произошло, повысилась температура, есть повторная рвота, есть повторная диарея, слабость, вялость, отказ от еды, любые патологические включения в стуле, слизь, кровь, неважно, быстро бежим к врачу, получаем медицинскую помощь. Да, обследуем, если необходимо, ну и так далее, и уже лечим.
4: Антон, а
3: Но в
4: разрешите
3: большинстве
4: здесь
3: случаев этого будет не нужно. Да.
4: быстрый вопрос добросить? Вы сказали, что вот это принудительное вызывание рвоты, промывание не рекомендуется, потому что еще и песок может повредить, собственно, выходя откуда бы то ни
3: Ну
4: было.
3: да.
4: А естественным путем он будет выходить? Как-то вот обеспечить что-нибудь можно? Ну же ведь, ну тоже же может, извините, покорябать, раздразить слизистую или что-то там еще страшно представить.
3: Ну, гипотетически может, но он же будет выходить
4: Уже
3: ровно так же,
4: обкислоченный вот этот вот.
3: как и идти по кишечнику в
4: Ага.
3: пищевом комке, поэтому помимо водной нагрузки мы еще никогда не говорим делать вот эту энтеральная пауза, она красиво называется, то есть голодные промежутки. Мы продолжаем кормить этого ребенка, да, чтобы вот пищевой комок, который двигается из желудка по кишечнику дальше, происходит пищеварение, там, всасывание и так далее, переваривание, все это. Вот чтобы этот песок шел в составе вот этой колонны.
4: Ну, мне кажется, это
3: Да,
4: важное
3: и
4: уточнение получилось, да, потому что
3: важно,
4: не
3: важно,
4: очень
3: согласен.
4: аппетитное, но, тем не менее, да, к разговору о том, что можно, что
3: Абстрагируемся
4: не
3: от
4: нужно
3: этого.
4: делать, конечно. 4 минутки остается в этой половине часа.
3: Начнем что-нибудь, давайте.
4: Да, было уже про это, но вот, естественно, готовимся к школе уже с мая, естественно, с мая прошлого года. Вот прямо сейчас
3: Да.
4: остаются 2 недели, про форму, про одежду, про обувь даже говорили, если я правильно помню. Но, тем не менее, быстренько по каким-то врачам пробежаться можно ли, нужно ли, прекрасно памятуя, что все равно первые пара недель в школе с нового учебного года – это гарантированный обмен вирусами, бактериями, и если…
3: Привет, да, привет от соседа. Да, однозначно. Пробежаться по врачам. Давайте вот как раз, наверное, про врачей успеем. Однозначно нужно, важно. К сожалению, в приказе нашего департамента нету обязательных медосмотров ежегодных у всех узких специалистов. К великому сожалению, хотя это правда крайне-крайне важно. Ну вот даже до смешного. Мне родители приходят, говорят: ой, зачем нам ортопед там? Вот ему 10 лет, что нам ортопед? Мы вроде не косолапим. Да вы сейчас вроде не косолапите, но у вас ребенок на целый учебный год уходит, целый день в обуви ходит, в кроссовки, там физкультура бегает, да, какие-то у него дополнительные занятия, не занятия, чем он там занимается. Девочки, они там гимнастикой могут заниматься тоже. Если у него уже есть начальные какие-то деформации стопы, которые пока визуально практически никак не проявляются, дальше пойдет и нарушение осанки, и ухудшение прогрессирования имеющихся деформаций. То есть уже надо что-то делать в начале учебного года, а не когда он пожалуется, что у него уже ноги и спина болит. Да, и ту больную спину тоже всегда можно спихнуть, типа: ой, мне твои проблемы, просто нечего горбатиться, как я тебе и сказала, там сиди за партой ровно, да, и как бы и все. Поэтому да, ортопед однозначно, 100%. Офтальмолог, ну, даже без вопросов, мы даже как-то про школьную миопию разговаривали, ну, прям сейчас практически отдельный диагноз уже выделяется. Да, не просто миопия, а школьная миопия, то есть школьная близорукость. Да, именно из-за того, что очень много факторов у школьников, которые влияют на ухудшение их зрения. Поэтому офтальмолог топ вообще, конечно, перед школой. Однозначно надо пройти. Ну, педиатр, ну куда без него? А прививочки проверить, там, в целом какие-то направления получить. Дальше можно обсуждать уже индивидуально. Наблюдается ребенок у гастроэнтеролога, были какие-то проблемы в течение предыдущего года, да, надо посетить данного специалиста. Наблюдается у кардиолога, были какие-то изменения на ЭКГ, на эхо есть какие-то проблемки. Эхо – это УЗИ сердца на всякий случай. Да, конечно, повторим в динамике, посмотрим, дадим какие-то разрешения на определенный объем физических нагрузок или полностью снимем какие-то ограничения. Да? От нас периодически школы просят дать справку о возможности прохождения ребенком ГТО. При этом говорят, ну, можете без диспансеризации. Ребята, а как без диспансеризации ребенка подвергать таким тяжелым физическим нагрузкам, да, на грани своих там физических возможностей? Ну, однозначно мы направим этого ребенка пройти по узким специалистам, чтобы не пустить там никаких проблем, да. Невролог, ну, конечно, тоже, да, особенно если были какие-то проблемы с головными болями, да, повышенной утомляемостью, раздражительностью, поговорить, по крайней мере, да, как мы можем это профилактировать, не обязательно же какое-то таблетированное лечение, как все боятся ходить к неврологам, почти как к психиатрам, да, обязательно, ну, придешь, да, тебя залечат, да, ну не так это, поэтому да, однозначно перед школой можно и нужно привести ребенка на небольшой чекапчик.
4: Давайте небольшой перерыв сделаем, вернемся с еще набором, может быть, и не таких заметных, но страсть каких важных вопросов и тем в передаче «Большим о маленьких».
0: «Большим о маленьких».

знать за 90 секунд. Хранилище Федерального резервного банка США в Нью-Йорке. Депозитарий драгоценных металлов в Форт-Нокс. Хранилище Банка Испании в Мадриде. Храм Падмасабхасвами в Индии. В этих местах сосредоточены несметные богатства, в том числе золотые запасы и валютные резервы стран. И охраняются они по высшему разряду. Но самое большое в мире хранилище сокровищ находится в иранском Центробанке в Тегеране. Оно представляет собой бесценный фонд исторических ювелирных изделий, драгоценных камней и предметов искусства. Персидские правители собирали их на протяжении многих веков. Тем более Персия была одной из самых могущественных империй древнего мира. Ее территория простиралась от границ Индии до Средиземного моря, от пустынь Средней Азии до реки Нил в Египте. В иранском хранилище содержатся самоцветы, тиары, диадемы, ожерелья, мечи. Один из экспонатов называется «Драгоценный глобус». Это ювелирное произведение искусства является собой мини-копию нашей планеты с океанами, выложенными изумрудами, и меридианами с параллелями, размеченными бриллиантами. Хранящийся в Тегеране бриллиант Дарья-и-Нур – один из самых крупных обработанных розовых бриллиантов в мире. Он весит 182 карата или 36 грамм.

0: Экономика должна быть экономной. Хозяйство вестись хозяйственно. А деньги идти к деньгам. Простые истины сложной науки. Об управлении ограниченными ресурсами и неограниченными потребностями. В программе экономиста Михаила Делягина. По понедельникам в 16:00 на радио «Спутник».
1: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
0: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 17:00 на радио «Спутник».

0: Большим о маленьких.
1: Давайте продолжать. Это «Большим о маленьких» на радио «Спутник». Алексей Красильников зовут меня, постоянно ведущий педиатр Антон Равдин. Антон, здравствуйте еще раз.
2: Я бы еще пару слов сказал.
1: Давайте, конечно, конечно. Готовимся к школьному году.
2: Да. Есть еще вот разговор, который мы не начали по поводу школы, требования там к форме, рюкзакам и так далее. Ну, здесь очень много советов, которые можно дать, они будут звучать очень пафосно и невыполнимо, на самом деле, к реализации у большинства населения нашего. Рассказать, что вы должны спрашивать там какие-то сертификаты в магазине на качество этих материалов. Ну, посоветовать, конечно, можно, но это просто смешно. Понятно, что никто этого делать не будет. Но где там в какой-нибудь районном центре приезжают из деревень, сел, и вот они в этом магазине, сейчас она придет к этой бабе Дусе и скажет: «Баб Дусь, дай мне сертификат, пожалуйста, на школьную форму». Я представляю, куда ее баб Дусь пошлет вместе с этим сертификатом. Ну, поэтому, в общем, как бы, конечно, хотелось бы, чтобы форма была из более натуральных материалов. Добавление синтетики при этом, оно абсолютно имеет право быть, потому что синтетика делает эту форму более выносливой и к стиркам, и к вытиранию. Да, если это будет чистый хлопок, то вам за год учебный, ну, не знаю, 4-5 комплектов точно понадобится. Иначе они придут все, ну, они все просто один за другим придут в негодность. Вот. Поэтому, ну, как бы форма должна быть еще и практичной, естественно. Будет очень здорово, если закупкой формы будет заниматься какой-то комитет, родительский комитет, классный комитет. Да, может быть, школа что-то предложит. Но, как показывает практика, если что-то предлагает школа, и кто-то туда погружается, то сразу ценник этой формы, он как бы перестает радовать родителей. Да, потому что это надо где-то отшить на конкретно наших деток, обязательно туда эмблему нашить школьную, и цена такой формы сразу умножай на 2. Понятно, да. Ну, как бы здорово было бы, но, естественно, не всегда и не у всех реализуемо. Поэтому было бы здорово, если бы вы просто подумали о том, что эта форма, она должна быть практичной, она должна быть удобной для ребенка. Не обязательно ее брать настолько на вырост, что придется на 10 сантиметров штаны подшивать, да, а потом по чуть-чуть отворачиваться в течение учебного года, да. Вы поймите, что эти штаны могут не дожить до того момента, когда их придется отворачивать. При этом ваш ребенок будет ходить и вызывать насмешки у одноклассников. Он будет выглядеть как маленький мук с затянутым ремешочком, да, и вот этими подвернутыми нелепыми брюками. Поэтому, ну, правда, лучше покупайте в размер с, естественно, небольшим запасом, да, вполне возможно и вполне допустимо. Ровно как и обувь. На вырост на пару сантиметров брать не надо. Да, я понимаю, нога за учебный год, естественно, может вырасти. Но покупая слишком свободную обувь, вы провоцируете ухудшение плоскостопия ребенка и в целом даете дополнительную нагрузку для стопы, ненужную абсолютно. Это не идет ему на пользу, скажем.
1: Касаемо рюкзаков. Да, рюкзаки, да. Тоже важно.
2: Широкие лямки. Рюкзак не должен быть в два раза больше ребенка. Это не туристический рюкзак, который, да, на две головы выше того туриста, который идет вперед. Он должен быть легким. И самый важный лайфхак. Вот если вы что-то можете сделать со школой, поговорить, да, с родителями встретиться, у вас там проходят какие-то классные собрания в начале учебного года, вот подумайте и поговорите, как вы могли бы сделать так, чтобы средний вес вашего рюкзака вашего ребенка был не 22 килограмма набитых учебников, тетрадей, канцтоваров всевозможных и так далее. Большинство из этого можно хранить в школе. Ну вот ей-богу, один учебник на парту для большинства предметов более чем допустим. Поэтому если один учебник будет храниться там в школе, второго ребенка дома, ну, я понимаю, да, двойной комплект учебников, но есть и электронные учебники, я понимаю, что для части школы это пока недосягаемый уровень, но для части это досягаемый. Если у ребенка дома, допустим, будет электронный учебник, Ну, про ту же среднюю школу поговорим. Почему нет? Если есть возможность для класса закупить, допустим, принтер, если родители согласятся, вот, скинуться для того, чтобы спины детей своих пожалеть, и им будут распечатывать два листочка домой из того учебника, в котором нужно сделать домашнее задание, чтобы ему не надо было этот учебник из школы уносить обратно домой, а мог просто два листочка отнести домой и именно по этим двум листочкам сделать домашнее задание, которое необходимо. Да, варианты есть. Можно сканы этих листочков направлять на почту и вообще ничего печатать тогда не надо. Еще дешевле. Можно обсудить, да? Какие-то ячеечки родители, мужики соберутся, купят древесину, построят небольшой какой-то шкафчик с многими такими отделениями, да? Там сколько? 25-30 детей, значит, 25-30 этих небольших шкафчиков, где дети смогут оставлять физкультурную форму, да, но если школа не может закупить, если вы не можете закупить. В общем, из любой ситуации можно попробовать найти выход. Главное попробовать подумать, проанализировать, предложить что-то для того, чтобы дети, ну реально, я вот смотрю по утрам на этих школьников, вот едешь на машине, приезжаешь, смотришь, вот дети в школу идут, ну прям сердце кровью обливается. Реально, а эти дети маленькие, они несут объем, они как муравьи, вот ей-богу, они несут объем на себе больший, чем они. Да, там рюкзак, из-за которого этого ребенка не видно, вот этот мешок со сменкой и еще один мешок, в который, видимо, напихали то, что не влезло в рюкзак. Ну, это жуть какая-то. Это
1: Я здесь
2: крик души, простите.
1: единственное все-таки скажу, добавлю, что, ну, наверное, спортивную форму лучше таскать домой, потому что потом в грязной или в нестиранной, ну, как-то не очень комфортно,
2: По
1: если она
2: мере
1: еще и лежать
2: загрязнения,
1: будет.
2: давайте так,
1: Справедливо.
2: во-первых,
1: Но, да-да-да, но в целом, хотя бы нормализовать для учителей, что если на парте один учебник, это нормально, это приемлемо,
2: ну,
1: и
2: для
1: это...
2: некоторых предметов, да, это возможно, потому что
1: Если
2: бывают
1: это
2: там ситуации,
1: приемлемо,
2: когда,
1: конечно, где нужно каждому
2: но
1: что-то свое,
2: всегда,
1: ну...
2: но это
1: Поддерживаю
2: отличает
1: полностью.
2: человека, да, интеллект и договороспособность нормальных людей должна отличать и выделять, да, но всегда же можно поговорить и договориться, что вот здесь вот нет, мы не можем, поэтому это придется носить, а вот здесь, да, почему бы и нет, да, ну вот с теми же домашними заданиями, ну, ей-богу. Но купите сканер учителю, помогите в конце концов, возьмите этот учебник, сами отсканируйте, пусть у учителя будут все отсканированные листочки этого учебника, и он будет вам или детям, там, кому угодно, высылать необходимые листочки для выполнения домашнего задания, которые вы вечером, скорее всего, если это начальная школа, вы все равно помогаете, там, с ребенком сидите, занимаетесь. Ну, это, ну, в общем, все решаемо,
1: А
2: все
1: вот и
2: решаемо.
1: прозвучала еще одна зацепка за следующую тему. Вечер.
2: Космический
1: Да,
2: подвес.
1: естественно, министерство не забывает
2: Ага,
1: никогда.
2: ага.
1: Неважно, что там произошло в школе, может быть, ничего вообще и не произошло, а может быть, вообще до школы еще несколько лет, но у ребенка ночью кошмары, у ребенка ночной террор. Вообще такие
2: Sleep
1: словосочетания первый раз
2: terrors.
1: читаешь. Вот что, опять же,
2: Это
1: с этим делать и что
2: официальный
1: это такое?
2: термин.
1: То есть вот эти
2: Да,
1: вот приступы,
2: представляете?
1: которые вроде бы здоровью не вредят, но при этом все равно родителю пугают очень сильно.
2: Мы на самом деле однажды уже краем затрагивали эту тему, просто мы не говорили про это как именно про ночной террор. Прикольный термин, очень хорошо описывает вообще происходящее, потому что выглядит это примерно так, да? Так, как звучит. Террористы, они зачастую просто делают пакость для того, чтобы, ну, просто ее сделать, да? Люди зачастую не понимают вообще, зачем
1: Ну,
2: все это
1: вообще
2: было там.
1: слово и
2: Да, все эти
1: террорист, и
2: жертвы
1: террор,
2: такие.
1: чтобы
2: Ну
1: ввести
2: да,
1: в
2: ну
1: ужас,
2: да,
1: навести страх,
2: хорошо, ну
1: да.
2: да. А здесь ребенок просыпается, он кричит, он взмахивает руками, да, он плачет, он может быть даже там чуточку агрессивным. И родители вообще не понимают, а что происходит, для чего вообще все это, почему вообще все это произошло и что с этим сделать. Потому что сказать там, Петенька, сыночек, что случилось, дорогой мой, давай я тебе помогу, хочешь водички, может, у тебя что-то болит, давай я тебя обниму, поношу на ручках, это не работает, ребят. Да? Почему? Потому что это приступы на пограничном состоянии между пробуждением и сном. Это так называемые парасомнии. Не надо путать это с сомнамбулизмом, да, вот этим сонахождением, когда это все-таки там во сне происходит. А здесь такое пограничное состояние, то есть он еще глубоко не спит, но еще и не проснулся. И именно еще не уже, это не при отходе ко сну происходит, да, а когда ребенок уже какое-то время поспал. В большинстве случаев это не приносит никакого вреда ребенку. С течением возраста это все проходит, не оставляя никаких последствий. То есть такая как бы безопасная штука в момент, в определенный момент взросления ребенка. Что нам нужно сделать? Ну, во-первых, создать для ребенка в этот момент безопасную среду, чтобы он не мог нанести себе никаких увечий. Да, убрать что-то там рядом. Я не про колюще режущее, что он там нож возьмет и сам себя поранит. Нет, скорее не про это, а про то, чтобы он нечаянно там не ударился о какой-то твердый предмет, условно. Да? Ну, какие-то вот вещи, если там кубики те же детские, не знаю, там что-то разбросано рядом. Да, если он захочет ногой там топнуть, стать, чтобы он об этот кубик не поранился. Ну, это, в общем, конечно, будет не очень здорово. Самим быть спокойными, не паниковать. Когда, хотя, конечно, да, для первого эпизода в вашей жизни, наверное, это будет сложно. Но постарайтесь совладать с собой. Да? Естественно, не пытайтесь его разбудить. Эффект может быть гораздо хуже. Да? А успокаивать не помогает. Тоже как бы бессмысленно, да, там, доченька, сыночек, там, вот это вот все, давай обниму. Нет, не нужно. Просто будьте рядом, следите, чтобы ничего плохого с ребенком не произошло. Обычно дольше 10-15 минут это не длится. Ребенок после этого успокаивается и засыпает, как ни в чем не бывало. Звучит, как ночной террор. Да? Вот я
1: причем
2: и говорю.
1: Причем со
2: да,
1: стороны
2: такой...
1: ребенка, да-да-да.
2: Да-да-да, безжалостный и беспощадный. Да? А он напугал, проснулся, наорал, уснул.
1: А
2: и
1: он
2: ты такой
1: говорит,
2: теперь
1: а что собрались-то?
2: Сидишь... Да, и
1: Чё
2: ты такой сидишь
1: такие?
2: Теперь и такой думаешь, ну, и как мне теперь после этого спать вообще? Да? Вообще жуть. Ну, какое-то время понаблюдайте за ребенком, убедитесь, что он спокойно спит, что ему все хорошо. С утра не надо его терроризировать разговорами о том, ты помнишь, что ночью-то вообще было? Ты что там устроил? Не надо. Хуже будет, замкнется, да, запугаете, будете потом еще больше об этом жалеть. Не стоит. Да, можно спросить там какие-то вопросы, знаете, такие наводящие из серии. Как спалось? Не снилось ли тебе сегодня что-нибудь ночью? Он такой, да нет, типа, мам, что ты, вообще норм был. Все. Ну и хорошо, и ладно, отстаньте от него. Да, ну и опять-таки, это разный возраст. Может быть, речь будет не такая. Да, может быть, это ребенок там, первых лет жизни, и вы с ним настолько осознанно не поговорите, но все равно что-то спросить можно. Чаще всего они ничего не помнят. Если он проснулся бодрый, веселый, активный, и у него в его мире все ок, то в целом можете не переживать. Если же он просыпается, и он уставший, а если это слишком часто продолжается, длится больше там, получаса, это имеет какую-то прям вот закономерность, цикличность, не помогают, вот, кстати, тоже такой один маленький совет, если это происходит в какой-то определенный период времени, ну, допустим, там около 2 часов ночи, можно попробовать его за минут 15-20 до этого разбудить.
1: Профилактически, да.
2: Профилактически, да. Потом положить, погладить, и он уснет дальше, и, скорее всего, этого больше не произойдет в эту ночь, по крайней мере. Да, таким сломать вот этот сценарий сна его, да. В общем, если все это не работает, не помогает, и ребенку реально от этого хуже, тогда мы идем к неврологу. Однозначно, абсолютно. И пытаемся его там пообследовать. Может быть, это не банальная причина, которой не стоит бояться. Но если это происходит там, раз в месяц, у кого-то даже реже, ну, может быть, там когда-то чаще, когда-то реже. И при этом он просыпается и, как ни в чем не бывало, дальше идет жить своей жизнью, то, в общем, у него все хорошо. Все через это проходили. Ну, и у подростков такого быть, конечно, не должно. До подросткового возраста все это должно уже, конечно, проходить. Поэтому, если что-нибудь подобное у подростка бывает, будет, ну, это стоит тоже с врачами обсудить. У меня, вот в моем осознанном В возрасте это было один раз в 17 лет, когда я уже рассказывал эту историю, когда я устроился работать в реанимацию недоношенных новорожденных, я тогда еще учился в училище, помощник медсестры, что-то как-то так там звучала моя должность. И, ну, эмоционально, психологически тяжело, физически тяжело, когда ты сутки там не спишь, там маленькие детки по 800 грамм такие, ну, вот прям чуть больше ладошки, с пороками сердца, оперированные или просто ждут своей операции. Тяжело и ответственность, ну, в общем, такое все, да, поэтому было такое эмоциональное состояние тяжелое. И я ночью, да, там ходил ночью, причем вот помню этот момент, когда проснулся, испугался, что я на работе, и мне надо бежать скорее, я там проспал, а мы делились там где-то по часу, что ли, мы спали ночью, ну, как-то так. Вот, и что я свой час там проспал, меня никто не разбудил, я побежал искать свою форму, одеваться, и просыпаюсь от того, что я стою на кухне, натягиваю форму, а мама на меня смотрит так, непонимающими глазами, типа, что происходит вообще? Я такой, а, ну да, ладно, пойду посплю дальше. И все. Ну вот, то есть бывает, но это было вообще один раз в моей жизни, по крайней мере, из того, что я помню. Если это вот такая однократная история на фоне сильного эмоционального стресса, да, вполне возможно. Да и у детей на самом деле это тоже вполне возможно из-за переезда, нового коллектива, там, в другой сад там поменяли, да, что-то в их жизни произошло такое. Конечно, да, это естественно на фоне такой вот повышенной тревожности тоже может происходить. Ну, к подростковому возрасту не должно быть такой уже выраженной, конечно, реакции ответной с вот этими ночными террорами.
1: Давайте к теме перейдем, которая, я так понимаю, у разных возрастов присутствует. Официальное название – наследственный ангионевротический отек. Я так подсмотрел, вообще этот самый ангионевротический – это отек Квинки. Это вот та самая ситуация при аллергиях или при каких-то других вещах. Но здесь наследственный момент пугает. Ну и дальше, естественно, детский фактор всегда любую проблему.

0: Вот если нет, это, конечно, сюрприз, это, конечно, удивительно и прочее. Поэтому, Антон, прошу вас, да. Вот этот самый ангионевротический отек еще и наследственный.
1: Да, понял, спасибо. Значит, наследственный ангионевротический отек. Однажды встречал, по-моему, тоже краем, как-то мы касались, рассказывал эту небольшую историю, когда я работал на скорой, приехал к девочке, подростку, мама вызвала на отек квинки, мы приезжаем, мама показывает мне шприц с, мягко говоря, сильно дорогостоящим лекарством и говорит: доктор, простите, мы просто сами еще не совсем смирились с этим диагнозом и не обучились колоть, нам нужно просто, чтобы вы укололи ребенку вот этот препарат. Начали расспрашивать, что, почему, вообще, что за препарат, почему мы должны его вводить. Ну, как бы тут есть некоторые все-таки нюансы. И мама рассказывает о том, что вот у девочки поставлен сейчас уже этот диагноз наследственного ангионевротического отека. А до этого она несколько лет, по 5-6 раз в году, бывала в стационаре. Ей исключали всегда там какой-нибудь аппендицит, проводили диагностические лапароскопии, лечили от отеков квинки, и, в общем, что только не делали, что только не осуществляли, пока в одну из госпитализаций, как бы это смешно сейчас не прозвучало, на обходе утреннем, когда она лежала в больнице, присутствовала девочка-интерн, которая сказала: ой, знаете, а мы недавно на кафедре иммунологии проходили, мне кажется, у нее наследственный ангионевротический отек.
0: Как повезло-то.
1: Представляете? Ну, как бы, по сути, да. И все такие: да, взяли анализы и такие: да, слушайте, у нее наследственный ангионевротический отек.
0: Девочку сразу замглавного врача больницы сделали. На ближайшую неделю.
1: Вряд ли. Ну, это, я не знаю, что это за девочка была, это же со слов мамы, это мама как бы эту историю рассказывала. Вот, а
0: потом... Ну, я думаю, спасибо ей выразили как минимум. Это, ну, однозначно, когда озарение, минимум, да. Тем более неуловимое, это же прекрасно.
1: Да. А потом эта девочка была на Первом канале, они собирали ей средства на вот эти дорогостоящие лекарства, mm-hmm. которые необходимо колоть, потому что стандартные антигистаминные гормоны, они не помогают при этом, да, то есть там нужно именно определенные уколы, которые стоят там по 500 000 за дозу, каких-то вообще нечеловеческих денег. Причем как часто у нее случаются эти приступы, вообще непредсказуемые, их несколько месяцев может не быть, а потом за месяц дважды. Это поломка генетическая, да, при которой возникают вот такие отеки, которые могут сопровождаться абдоминальной болью, то есть болью в животе, которые могут напоминать отек квинки, но они бледные. Нету при этом никакой крапивницы, нету зуда, это такая характерная отличительная особенность. И, естественно, при исследовании, обследовании этих пациентов ничего там, никаких проблем с животом не выявляется. Но при этом, как и при отеке квинки, почему-то легко достаточно спутать, могут отекать и губы, и веки, и язык, и шея, и руки, и ноги, и половые органы, и может быть ощущение нехватки воздуха, такого удушья так называемого, да, это действительно, ну, такая проблемная история. Да. У детей в зависимости от возраста используется различного рода лабораторная диагностика, да, то есть либо мы исследуем там C4-C1 ингибитор, если это дети старше года, да, либо мы производим генетическое исследование, ну, желательно его бы всем провести, чтобы уж точно этот диагноз подтвердить, да, на мутацию в гене SERPING1, так называемый. И если эта мутация подтверждается, то диагноз, соответственно, подтверждается с при наличии характерной клинической картины. И я, к сожалению, не знаю, как сейчас обстоят дела в государстве, поэтому не возьмусь об этом говорить. Да, выделяются ли эти лекарства на бесплатной основе? На мой взгляд, должны. да, так же, как при

0: и в стоматологических заболеваниях, где препараты очень дорогостоящие, и дети, они пожизненно зависимы от этих препаратов, то есть они вынуждены каждые там месяц, 2-3 месяца, в зависимости от лекарства, да, ездить и получить этот один укол просто. Укол стоит неподъемных для семьи денег, поэтому его обеспечивает государство. Но ревматологических пациентов больше, чем пациентов с вот этим ангионевротическим отеком наследственным. Поэтому, может быть, конечно, этого не происходит, хотя, было бы, ну, это было бы правильно. Это было бы правильно, потому что другого варианта лечения нету, кроме как вот введение этих специфических препаратов, которые убирают этот отек.
1: Ну, вообще, это, конечно, всегда и на эмоциональном уровне вопросы вызывает такие очень сложные. И если лечение очень дорогое или лекарство, ну, прям совсем неподъемное, что это вообще за медицина такая? Но вот так с этим жить, конечно, приходится. Антон, вам спасибо огромное, как обычно, и за ответы, и за
0: Спасибо и вам.
1: историю. Это всегда прекрасно, потрясающе, и за разбитые мифы, и за подтвержденные тоже. Антон Равдин, «Большим о маленьких» на радио «Спутник». Меня зовут Алексей Красильников, и всем хорошего дня.
2: «Большим о маленьких».

0: знать за 90 секунд.
1: Александр Сергеевич Пушкин был мастером разных литературных жанров. Писал гениальные стихи и великолепную прозу. Был драматургом и публицистом. Создавал произведения на фольклорные сюжеты. И везде солнце русской поэзии был одинаково выдающимся. Часть его художественного наследия – сказки для детей. О попе и работнике его балде, о царе Салтане, о рыбаке и рыбке, о мертвой царевне и о семи богатырях. Несколько сказок, в том числе о медведихе, он так и не окончил. А последняя, сказка о золотом петушке, была написана в 1834 году. Поэту оставалось жить еще 3 года. Он находился на пике творческого расцвета. Но со сказками, которые мгновенно становились популярными в народе, завязал неожиданно и навсегда. Что же случилось? Пушкин прочитал сказку 19-летнего студента Петра Ершова «Конек-горбунок», написанную в 1834 году. Ершов тогда сблизился с профессором словесности Плетневым и познакомился с Жуковским и его другом Пушкиным. После ознакомления с текстом начинающего литератора Александр Сергеевич воскликнул: «Теперь тот род сочинений можно мне и оставить». И сдержал слово. Быть вторым себе позволить он не мог.

0: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны. Радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
2: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится.

0: Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
1: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
2: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
3: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Новые условия труда и отдыха для водителей автомобилей. Контекст. Продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, а длительность смены – 10 часов. За исключением таксистов, инкассаторов, водителей медицинских организаций, коммунальных и аварийных служб, теле- и радиоканалов. У них трудовой день по договоренности можно продлевать на 2 часа. Отдыхать водители должны не менее 45 часов в неделю. Временной промежуток между выходными не может составлять больше 7 суток. Новые правила Минтранса для работников, профессионально связанных с управлением транспортными средствами, повысят безопасность на дорогах и позволят не работать на износ. Ранее водители некоторых транспортных компаний жаловались, что у них практически нет времени на отдых. Это неоднократно приводило к крупным ДТП. Новые правила не распространяются на трансграничные перевозки, обслуживание органов власти и поездки по территориям предприятий. Водители пожарных и аварийно-спасательных служб, скорой помощи, вневедомственной охраны и других специальных служб будут работать в прежнем режиме. В России самыми массовыми профессиями остаются водитель и продавец. В этих сферах трудится свыше 10 миллионов человек. Половина – водители.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 3 часа ночи, в Бишкеке 6 утра, в Петропавловске-Камчатском полдень. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Россия применяет новое оружие на фоне дефицита ПВО у Киева. Украина пытается перенести противостояние с Россией в Африку. Иран и Оман достигли согласия по карте судоходства через Ормузский пролив. Подробности далее. Украина не в состоянии перехватывать российские баллистические ракеты из-за дефицита боеприпасов комплексом ПВО «Патриот», тогда как Россия продолжает разрабатывать и применять новое оружие, утверждает немецкая газета «Франкфуртер Алемания Цайтунг». Как отмечает издание, украинские ПВО за последние дни не перехватили ни одной баллистической ракеты, а ВСУ фактически прекратили вести их учет. Параллельно с этим, как указывают журналисты, Россия перестраивает производство дронов, внедряя реактивные модификации «Герани», а также применяет новые малогабаритные крылатые ракеты «Бандероль». Киев стремится вербовать бойцов для использования против России в Мали, одновременно создавая новые очаги конфликтов, чтобы ослабить российское влияние в Африке и открыть новый фронт противостояния за пределами украинской территории, поделился мнением с РИА Новости ливийский военный эксперт Мухаммед Ат-Тархуни. По его словам, помимо этого, использование территории Ливии в конфликте, не имеющем отношения к самой стране, может втянуть ее в новые кризисы как в Судане, так и в регионе Сахеля. И еще больше осложнить ситуацию в сфере безопасности, что негативно скажется на стабильности африканского государства. Иран и Оман достигли согласия по карте судоходства через Ормузский пролив. Некоторые вопросы все еще обсуждаются, сообщает телеканал Пресс-ТВ со ссылкой на официального представителя МИД Исламской Республики Исмаила Багаи. По данным саудовского телеканала «Аль-Хадад», официально о соглашении объявят в ближайшие дни. Напомню, в последние недели Вашингтон и Тегеран при участии посредников на Ближнем Востоке предпринимают попытки согласовать условия новой сделки для завершения конфликта. Российские моряки возложили цветы к монументам бывших лидеров КНДР Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в городе Вонсан, передает Центральное телеграфное агентство Кореи. Как отмечает агентство, российские моряки прибыли в порт в субботу по случаю 81-й годовщины освобождения государства. Ранее президент России Владимир Путин поздравил